0: других фотографиях запечатлены разрушенные казармы. Не меньший урон виден на кадрах из лагеря Бьюринг в Кувейте. Обугленный автомобиль и разрушенные здания, обломки от которых теперь напоминают свалку. Республика Корея обсуждает с США вопрос получения обогащенного урана и хочет добиться права на обогащение для реализации плана по строительству собственной атомной подводной лодки. Об этом заявил северокорейский обозреватель по вопросам международной безопасности Чве Чухен. Он отметил, что и Япония также поднимала вопрос о возможности создания собственных подводных лодок. По мнению эксперта, такая реальность подтверждает, что замысел Вашингтона «Оксус 2.0», позволяющий передачу военно-ядерной технологии неядерным союзникам, перешел к этапу активного расширения. Минпросвещение России подготовило рекомендации по проведению физкультуры в школах в новом учебном году. Предмет остается обязательным с 1 по 11 класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Уточняется, что для начальной, основной и средней школы предусмотрены разные наборы спортивных модулей. Только в начальной школе доступны подвижные шахматы, коньки и теннис. Плавание, тег-регби и легкая атлетика присутствуют и в начальной, и в основной школе. Компьютерный спорт включен в перечень для 10-11 классов. На всех трех уровнях представлены 24 общих модуля, включая самбо, гандбол, дзюдо, хоккей, футбол, бадминтон, скалолазание, спортивный туризм, бокс, тяжелую атлетику и другие. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. А допрашиваем мы сегодня известного аналитика и специалиста по информационной безопасности Наталью Ивановну Касперскую по делу о контроле и о том, почему избыточный контроль зачастую опаснее недостаточного. И сразу же сообщу, что по этой теме и по смежным с нею уже прислано великое множество вопросов. Часть из них Наталья Ивановна по ходу событий огласит сама.
3: Да, спасибо большое, Анатолий Александрович. Ну, вы знаете, что хотелось бы сказать. Вот цифровизация дает возможность добраться практически до каждого гражданина, до каждого элемента. Возможности, на самом деле, беспрецедентные, которые раньше просто физически были недостижимы. И вот эта возможность добраться до каждого гражданина, потом каждого оцифровать каждый шаг, оцифровать каждое действие, которое производится, потом все это массово контролировать, оно создает желание этот контроль использовать.
2: Я вам даже больше скажу. Если, например, на улицах многих больших городов по всему миру видеокамеры были натыканы на каждом шагу чуть ли не в прошлом тысячелетии, но не было ресурсов для того, чтобы отслеживать эти камеры в реальном времени. Более того, даже записи со всех камер точно невозможно было посмотреть, и работали разве что правоохранители, знавшие конкретное место и время какого-то происшествия. А сейчас системы системы распознавания образов на видео уже достигли уровня, когда они ошибаются меньше, чем в половине случаев.
3: Нет, даже лучше, даже лучше. То есть, на самом деле, там меньше 10%. Сейчас довольно хорошо работает система искусственного интеллекта по анализу такого рода больших данных.
2: И это вселяет во многих надежду, что вот, наконец-то, можно будет автоматизировать надзор за всеми во всем и всегда.
3: Да, совершенно верно. Вот я как раз пытаюсь подобраться к постановке проблемы. То есть у чиновника, вот как чиновник обычно рассуждает, мне нужно там не допустить плохие события и сделать там какие-то, выполнить обязательства по отношению к государству. Если у меня есть возможность все проконтролировать, значит, я не допущу плохих событий и добьюсь того, чего мне будет надо. И в этом смысле цифровизация создает беспрецедентные возможности и вот эту иллюзию. Значит, почему иллюзия? Вот я как раз хочу на эту тему немножко порассуждать. Вот смотрите, предположим, у нас есть возможность добраться до каждого там гражданина, или давайте оставим граждан, давайте приведем в пример сельскохозяйственную систему. В свое время, года два назад, я была на банковском форуме, где выступала представитель Министерства сельского хозяйства. Она говорила, что мы внедрили у себя систему искусственного интеллекта, которая обеспечивает практически тотальный контроль до каждого производителя. И количество инцидентов у нас выросло в 90 тысяч раз. Что это значит? Это значит, что, было там какое-то количество нарушений, а сейчас стали отслеживать даже самые мельчайшие ситуации, которые стали рассматриваться как инцидент. Дальше она говорит, что же нам с этим делать? Вот у нас сейчас не хватает людей, чтобы это анализировать. И она призывала автоматически выписывать штрафы. То есть автоматизировать до такой степени систему, чтобы она сама штрафы выписывала и даже не парилась. Совершенно очевидно там, внешнему человеку, здравому, да, со здравым умом, что не может количество инцидентов вырасти в 90 тысяч раз. Ну, там, в 90, ну, в 100. Ну, даже я, может быть, поверю, что в 1000. Но в 90 тысяч, это либо у нас система вообще не функционирует, сельского хозяйства, ее надо просто закрывать, да, либо что-то не так с метриками. И вот тут мы приходим к вопросу, а как будут использоваться те метрики, которые позволяют нам добраться до самого конечного, мельчайшего элемента системы? Потому что нам мало того, что мы проанализировали информацию, получили информацию о вот этих мелких инкрементальных состояниях, но нам надо дальше с этой информацией что-то делать. То есть ее надо поднять наверх. Значит, ее надо объединить в какие-то кластеры, правильно? Как только мы начинаем объединять это в кластеры, у нас возникает вопрос, а что мы считаем там серьезным нарушением, несерьезным нарушением? Иначе у нас, если мы, допустим, любое нарушение будем считать серьезным, то у нас, условно, губернатор будет заниматься там тем, что кошка там кого-то оцарапала во дворе. И это, ну, абсолютно неправильная трата ресурса. Вот, и вот интересно, что вот эти цифровые системы создают как бы следующий вот этот слой. А люди, которые начинают внедрять такие системы, на самом деле, мне кажется, должны ставить вопрос о том, что я буду делать с полученными данными до того, как строить систему.
2: А я сразу же добавлю, что автоматизация выписки штрафов – это решение, мягко говоря, опасное, потому что даже если действительно системы распознавания образов ошибаются в одном случае из 10, то это уже получается...
3: Огромный массив нарушений, на самом деле.
2: Да, огромный массив ложно обвиненных.
3: Конечно. И более того, смотрите, сейчас у нас система, например, штрафования на дорогах устроена таким образом, что гражданину приходит уведомление, где пишется, что я такой-то лейтенант, такой-то рассмотрел, данную фотографию и определил, что на нем машина такая-то нарушила там такое-то правило. Это, по крайней мере, в данном, контексте участвует человек. То есть человек, который вынес это решение. И можно к этому человеку обратиться или там попытаться себя защитить, если вы считаете, что вас обвинили нерелевантно. Если же против вас машина, то вам даже обращаться не к кому. Вас просто обвинили, вам прилетел штраф, и все. И вот на самом деле дискуссия о том, что отдайте субъектность искусственному интеллекту, мы же об этом говорим здесь. Здесь попытка дать субъектность искусственному интеллекту, неважно, или информационной системе, то есть некому электронному, на самом деле, устройству. Эта попытка, на самом деле, снимает ответственность с лиц, которые решение принимают, и оставляет их, ну, как бы вне правового поля. А куда жаловаться гражданину, или там, если вот речь идет про сельское хозяйство, куда жаловаться сельхозпроизводителю, если ему прилетело 90 тысяч штрафов или 100 тысяч штрафов, или сколько там он там чего-то, по мнению этой системы, нарушил, неизвестно. Вот в этом смысле очень хорошо, что, ну, на тот период еще, я, кстати, не знаю, как обстоят дела сейчас в Минсельхозе, но на тот период у Минсельхоза не было возможности автоматического штрафования. И дай бог, этого возможности не будет. То есть, значит, вот как бы переходя к тому, к предложению, которое я хочу сделать, при форматировании, при планировании любой информационной системы, которая анализирует большое количество параметров, первый вопрос, который должен ставиться, это что мы хотим получить на выходе и каким образом мы будем контролировать те выходные данные, которые система нам дает. И вполне возможно, здесь окажется, что нам вообще не надо контролировать до мельчайшего элемента системы, чтобы ее не перегружать. Потому что иначе получается огромное количество событий разнообразных, которые вполне возможно, ну, большая часть из них должна быть проигнорирована. Вот еще вам пример приведу. Это цифровизация в школах. Сейчас очень, значит, любят у нас, ну, особенно в Москве, там, не знаю, как в других городах они тоже стараются тянуться за Москвой, но в Москве сейчас практически все школы цифровизованы, у детей есть обязательные какие-то требования, которые они должны, МЭШ там, электронная эта школа, где они должны зарегистрироваться. И много требований вытекает именно не из логических каких-то пожеланий по улучшению образования, а просто из самой цифровизации. Ну, например, ребенок должен зарегистрироваться в кружок. Вот у меня сейчас дочь там пошла в 8 класс. Она говорит, не, надо зарегистрироваться в кружок. Нас всех обязуют, значит, кружок. Я говорю, а в какой кружок ты хочешь? Она говорит, это не важно, потому что все равно никто не ходит. Понимаете?
2: Да уж.
3: Нонсенс. То есть они все регистрируются, все обязательно. Учителям надо отчитаться, потому что с них просят, но никто не ходит.
2: Ну, я думаю, что чиновники потребует ввести автоматический контроль посещаемости кружков.
3: Да, но дальше представим себе, что будет, если эти кружки посещаться не будут. Что, штрафы на школу? Понимаете? Вот это вот хороший пример. То есть мы получили, допустим, информацию какую-то. Мы получили информацию о том, что наше распоряжение, которое мы тут придумали вчера на коленке, не выполняется. Дальше что? Нам то ли всех штрафовать надо, а у нас есть риск, что у нас многие не будут следовать, да, этим, то ли нам надо как-то менять систему. И тогда вопрос, а зачем нужно вообще, чтобы каждую школу контролировали сверху? Зачем нужны, например, домовые чаты, которые контролируются всем правительством Москвы? Я что, со своими соседями договориться не могу? Я должна в электронном чате, мне прилетает, что я должна там посетить какое-то собрание. Да я там не собираюсь это электронное собрание посещать. Зачем? Что там они там приняли на этом собрании, как они там за меня решили, я не знаю. Но, на мой взгляд, это, конечно, создает определенную угрозу, что какие-то внешние по отношению к моему дому люди незаинтересованные, и очень часто это, кстати, управляющие компании, которые имеют там свои интересы, принимают какие-то решения за меня. Потому что большинство ну, людей достаточно такие апатичные и не всегда принимают участие во всех возможных мероприятиях.
2: Ну, в нескольких таких вот электронных собраниях я участвовал. Они были посвящены как раз смене управляющей компании. Мы, в общем, протестовали против жилищника, но в итоге все утряслось, и жилищник работает, в общем, практически не хуже прежней компании.
3: Ну, то есть вы не смогли отстоять все-таки другую компанию. А вы знаете, как мы это сделали? Мы приняли решение всем собраниям жильцов, что мы не будем принимать участие в электронных собраниях. Мы сделали их нерелевантными, то есть правительство Москвы не может нам навязать собрание. Для этого, правда, пришлось приехать там в МФЦ, написать коллективное заявление, написать отказ от этих электронных. Ну, то есть пришлось там предпринять некие шаги. Но потом дальше, когда нам попытались навязать какую-то кампанию, они не смогли это сделать электронно. Соответственно, это было реальное собрание жильцов, где жильцы проголосовали против всё. То есть на самом деле, вот смотрите, еще один аспект вот этой цифровизации, что на самом деле это же возможность для манипуляции. Вот вы сейчас привели пример как раз такой прекрасной манипуляции, когда вы бы хотели, ну там большинством жильцов, наверное, сделать одно решение, не будем обсуждать, хорошее или плохое, но вы хотели одно решение, а вам, по сути, навязали другое решение. Из-за того, что часть людей там не приходят, часть игнорируют, примерно там еще что-то.
2: О, вот, кстати, пришел вопрос, на который я не могу ответить, поскольку за деятельностью Воложа уже давным-давно перестал следить. Дмитрий из Санкт-Петербурга спрашивает, к чему может привести демарш Воложа?
3: Да ни к чему не может привести. Что, в какой-то демарш? Вы имеете в виду, что он продал, значит, подписал контракт на предоставление серверных мощностей?
2: Я не знаю, что имеется в виду.
3: Нет, я думаю, что именно это имеется в виду. Он подписал с Palantir контракт на предоставление серверных мощностей. Ну, подписал и подписал. Волош, конечно, не имеет никакого доступа, ну, никаким там серьезным яндексовым внутренним системам, я думаю. Ну, просто потому, что это технически очень сложно осуществить. И, конечно, Яндекс, сколько там уже, 4 года без Воложа живет и, в принципе, справляется. Вот эти страшилки, что вот Волож там лично выкачивает персональные данные россиян. Ну, слушайте, Господь с вами, это... Ну, это просто технически неосуществимая задача. И точно Волож, а он такой коммерсант до мозга костей, точно этим не будет заниматься. Я, кстати, знаете, на эту тему могу рассказать случай с моей жизни. Где-то году, наверное, в 15-м крупное немецкое издание «Шпигель», по-моему, «Шпигель» это был, значит, написало статью по моему поводу. Мы тогда как раз купили компанию, ну, моя компания купила компанию немецкую, EgoSecure, которая занималась контролем, значит, конечных устройств. И, значит, я думаю, что это была атака конкурентов, но, тем не менее, вышла статья, где меня обвиняли там в том, что я имею давние связи с КГБ, что я, наверное, пишу сама вирусы, потому что я работала в антивирусной компании, вот Касперский, вот он запрещен, и в Германии есть вопросы к безопасности Касперского, а я была замужем за Касперским, значит, я коварно буду внедрять в немецкие организации программу, который будет там контролировать устройство. Ну, это просто настолько... Вот этот вот с Воложем, мне кажется, вот прям один в один аналогии тоже.
2: Ясно. Ну, во всяком случае, главное, что я пока понял, что у нас в обозримом будущем не появится возможности довести системы распознавание образов до возможности всерьез анализировать поведение. Не какие-то конкретные снимки, а поведение в целом. Что лично меня очень радует, хотя бы потому, что мое поведение настолько выпадает из большинства норм, что... Если бы за мной следили постоянно, я бы постоянно вызывал подозрения.
3: Это точно. Вот пришло мне, у меня есть бложек небольшой, да. Вот мне пришел как раз вопрос сюда, который, мне кажется, интересный, он в тему нашей дискуссии сегодня. Цифровизация образования идет полным ходом, пишет подписчик. В отремонтированных московских школах на входе установлены биометрические турникеты, в классах интерактивные панели, доски с камерами. И диагностики МЦКО тоже подходят под полным контролем. Получается, что третьи лица получают доступ к биометрии и видеозаписям детей без их согласия. Как вы считаете, куда уходят эти данные, сколько хранятся, кто имеет к ним доступ, почему не собираются согласия и насколько, значит, в этой логике вторичные интересы ребенка и что родителям предпринять? Значит, вот что предпринять родителям, я, честно говоря, затруднюсь, потому что в современной цифровой школе, если вы пробуете выпасть из этого цифрового поля, вы как-то сразу оказываетесь изгоем. Я вот, например, не могу понять, какие действия нужны. А по поводу того, куда уходят данные, ну, вообще говоря, я считаю, что биометрический сбор данных – это, во-первых, прямое нарушение 152 федерального закона, где есть отдельная оговорка про данные, персональные данные несовершеннолетних. Они, вообще говоря, должны собираться с согласия родителей. Этого согласия, как правило, не происходит. Все вот эти видеотурникеты и видеодоски, когда, значит, на детей смотрят и их контролируют, ну, вообще говоря, это прямо прямое нарушение прав граждан. Я, честно говоря, думаю, что, наверное, стоит задуматься правозащитникам на эту тему, и, возможно, стоит родителям подумать над коллективными исками, потому что, ну, как-то очень далеко зашел вот этот контроль цифровой. Причем, понимаете, он же... Вот я наблюдаю просто развитие образования вот в связи с цифровизацией. Качество образования не улучшается, а скорее даже деградирует, но при этом контролей становится больше, больше, больше. То есть сама логика этого цифрового контроля, она направлена, просто требует постоянного расширения. Еще больше объектов контроля, еще больше. Сейчас мы будем видео детей контролировать, сейчас еще что-то. И это, ну, точно не работает на благо нашего образования и не делает детей умнее.
2: Это да. Но, впрочем, сделать человека умнее может только он сам. Потому что, что бы мы ни говорили про образование, про тренировки, но мозг развивается только самостоятельной работой. А все остальное – это только предоставление материалов для самостоятельной работы. И пока не напряжешься сам, то так же, как с мышцами. Пока не напряжешь, мышца не будет развиваться. О, еще один вопрос. Помяни черта, а он в дверь. Должны ли мы считать, что Воложь нанес ущерб России своими действиями против России? Ну, наверное, какой-то ущерб нанес, но далеко не такой значительный, как он сам сейчас хочет изобразить. Там, где он сейчас находится, выгодно числиться врагом России и выгодно числиться успешным. А я подозреваю, что успехи у него кончились с того момента, когда он решил, что уж с чем, а с Россией он никак не связан.
3: Ну, мне кажется, мы про Воложа пообсуждали.
2: Ну, да.
3: В общем, не вижу смысла.
2: Это да. Но, возвращаясь все-таки к теме контроля, я полагаю, что эту тему нам еще не раз придется обсуждать, просто потому что очень редко обнаруживаются чиновники, способные самостоятельно изменить методы своей деятельности. И если человеку когда-то удалось что-то, проконтролировав, сделать лучше, то, скорее всего, он на много лет вперед убежден, что чем больше он будет контролировать, тем лучше у него все будет получаться.
3: Ну вот я как раз вижу такую тенденцию, собственно, поэтому и интересно обсудить эту тему, чтобы, ну, попытаться как-то предотвратить, что ли, или, по крайней мере, создать сомнения, потому что практика сейчас показывает, что внедрение дополнительного контроля сверху и углубление, расширение этого контроля не привносит дополнительных данных. То есть в какой-то момент контроль начинает упираться сам в себя, и вместо позитивного движения он создает, наоборот, большую нагрузку, которая генерит огромное количество белого шума.
2: И все зашумляется. Я уже не говорю про фразу сказанную еще в очень древние времена, я ее знаю по латыни, то есть ей минимум пара тысячелетий, а может и больше. «Et quis custodit custodes ipsos». А кто усторожит самих сторожей?
3: Да, это еще один, кстати, аспект, который мы не затронули. А кто принимает решение и кто те люди, которые нам говорят, что делать?

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
5: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
4: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: она одержима дьяволом. Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
3: Сколько не ищу, все не то.
6: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
6: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
6: Ага.
3: И с чувством юмора.
6: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
4: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
4: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
7: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
4: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
6: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Допрос Вассермана.
8: Допрашиваем мы сегодня специалиста по информационной безопасности Наталью Ивановну Касперскую по делу о контроле и, так сказать, золотой середине дозировки контроля. Ибо, как известно, уже по меньшей мере полтысячелетия только доза делает яд лекарством и лекарство ядом. Так вот, контроль сейчас изрядно передозирован.
9: Да, вы очень правильную тему поняли на самом деле. А где должен заканчиваться контроль? И как сделать так, чтобы использовать цифровизацию действительно максимально эффективно, на благо общества, а не на просто вот это вот введение тотального контроля и бессмысленные какие-то распоряжения, которые потом оттуда следуют. Вы знаете, у меня нет ответа такого однозначного на этот вопрос. Мне кажется, что в каждом случае должны сначала ставиться какие-то задачи, чего мы хотим достичь. Вот мы затронули сегодня тему образования, тему там, сельского хозяйства, транспорт и так далее. Вот в каждом, для каждой такой системы нужно сначала понять, чего мы хотим добиться. Что мы хотим добиться там от сельхозпроизводителей, чтобы они производили идеальную продукцию, чтобы она на 100% соответствовала там чему-то, или, ну пусть она там, может быть, не на 100%, но главное, чтобы люди не травились, чтобы она в целом была нормальная, и чтобы производители как-то выживали, да? Вот в зависимости от того, как мы поставим задачу, в зависимости от этого совершенно разные будут подходы. Если мы хотим до последнего элемента контролировать продукцию, ну да, тогда, наверное, нам нужны контроли. Но выживут ли потом производители, которых будут до такой степени?
8: У нас есть звонок. Слушаем вас.
10: Здравствуйте. Меня зовут Мария, Московская область. Будьте добры, два вопросика быстренько я хочу задать. Значит, кнопочный телефон. Следит ли за нами кнопочный телефон? И второе. Во время ковида американский врач Леонард Колдуэлл говорил о вредоносности 5G системы. Как это сейчас...
8: Если можно, я отвечу. Что касается вредоносности, то о вредоносности разных сотовых сигналов говорят постоянно, поэтому исследования их безопасности тоже ведутся постоянно, и пока ничего похожего на опасность не найдено. Ну, то есть, конечно, если вы будете сидеть в нескольких сантиметрах от мощного ретранслятора, то рискуете, что радиоволны просто прогреют ваше тело избыточно, но никаких иных опасностей нет. Ну, а что касается кнопочного телефона, за вами следит любой сотовый телефон, потому что для сотовой связи он должен постоянно быть привязан к одной из станций, соответственно, ваши перемещения автоматически отслеживаются, но больше никакой слежки, насколько я знаю, нет.

0: нормально собирают информацию о человеке, отправляют ее куда-то или используют ее каким-то образом. Стоит ли это воспринимать как слежку? Ну, в некотором степени да. Поэтому это смотря что мы считаем слежкой. Если нам потом рекламу настойчиво навязывают, ту, которую мы, допустим, сказали в телефон какое-то слово, нам реклама прилетает, да? Вот это тоже можно считать, что система слежения. Но вот задающий вопрос, женщина, конечно, права в том смысле, что кнопочный телефон более безопасен с точки зрения объема да. собираемой информации.
1: Вот тут, кстати, пришло сразу два вопроса.
0: Ну, про Кремль я предлагаю, помню. Да, не читать. Вот
1: да нет.
0: Вступили в эпоху цифровизации.
1: Это вот про Кремль как раз стоит сказать, потому что это очень распространенная страшилка. Ну, цитирую. «Кремль запускает систему тотального контроля над каждым россиянином. Как это будет работать?» Ну, такие системы тотального контроля пытались запустить не только в Российской Федерации. Более того, мы в этом деле изрядно отстали от стран, все еще почему-то именующих себя развитыми. Самая мощная система контроля сейчас, насколько я знаю, в Китае, и, насколько я знаю, китайцы так ничего осмысленного из этого контроля и не выжили. То есть они пытались действительно следить за всеми и поняли, что если следить действительно за всеми, то никакой пользы для самих контролеров от этого не будет.
0: Ну, система перегружается информацией, получается ее переизбыток, и потом использование начинается довольно спорадическим становится. Но это, кстати, интересный вопрос, что вполне возможно, и вот я лично в это верю, что рано или поздно контролирующий осознает такой избыток контроля. А вот по поводу того, что Кремль запускает какую-то систему контроля, ну, я про это не слышала. У нас есть много разных систем, которые вот есть единая биометрическая система, есть там единый реестр граждан, есть единый реестр медицинских состояний, много таких. Но вот такой тотальной системы, как бы над системами этими всеми, я про это не слышала. Ну и, честно говоря, вообще не очень понятно, зачем бы такая система была нужна. Кто бы как ее...
1: А что было, как говорят на моей малой родине. Вот. Ну и некто Сергей пишет. Мы вступили в эпоху цифровизации, поэтому от тотального контроля не уйти. Все будут отслеживать. Куда ушел, что купил, что смотришь, что кушаешь. Личной жизни нет. И не будет, а нас будут знать все, радости мало. Радости, наверное, от этого действительно нет, но лично я и горе особо от этого не вижу, именно потому, что если будут знать все, то не смогут с этим сделать ничего.
0: Ну, вы не правы, конечно, потому что из большого массива граждан можно выделить конкретно какого-то конкретного человека, вас, например, да, вы вот такой, вот Анатолий Вассерман, такой известная личность, почему бы о нем не узнать чего-то такого, на чем его можно пошантажировать или там как-то захватить. Вот сказали вы что-то не то, а вам могут предъявить, вот смотрите, что вы там-то и там-то сделали, да. Это на самом деле создает возможности для злоупотребления, давайте будем честны. Мы уже поднимали здесь вопрос о том, кто контролеры. Вот эти контролеры, имеющие люди, имеющие большой или полноценный доступ ко всем знаниям о населении, могут, конечно, использовать, гипотетически говоря, эти данные себе для корыстных целей. И это, вообще-то, большая проблема. У меня тоже есть несколько вопросов, которые прислали. Вот, в частности, такой. Единый цифровой профиль с электронно-цифровой подписью и биометрией, если вдруг его взломают, как потом доказать, что ты – это ты? На самом деле вопрос очень непраздный, потому что есть уже примеры, когда похищали так называемую цифровую личность. Когда у человека, ну вот в частности сейчас через MaxID, очень распространенный подход, когда крадут MaxID, а потом через него аккаунт в госуслугах, и потом человеку приходится прям очень сложно доказывать, то есть приходится приезжать там и

0: и в МФЦ, и в полицию, я не знаю, доказывать, что вот я — это я. На самом деле это очень большие риски. И при вот построении систем таких, особенно когда они пересекаются, нас сейчас очень любят объединять разные системы в единое целое, но чем более мы объединяем систему, тем шире мы создаем возможность, как говорят безопасники, поверхности атаки для атакующих, тем больше возможностей у атакующих. И это, конечно, на самом деле очень серьезная проблема, которую общество должно осознать. То есть, вообще говоря, защита данных должна идти перед тем, как идет сбор данных. До того, как мы не поняли, как мы эти данные гарантированно защитим, никакого сбора данных, на мой взгляд, происходить не должно. Это действительно сейчас.
1: Ну, кстати, мне недавно пришлось таки через МАКС посылать запрос, ну, на выдачу нового загранпаспорта. Старый кончился еще в начале года. Я, конечно, вряд ли поеду какое-нибудь серьезное зарубежье в обозримом будущем, но на всякий случай решил получить новый паспорт, и действительно процедура включает в себя прохождение через МАКС. Ну, надеюсь, что ничего нового к МАКСу я при этом не добавил, ну, а пользуюсь я им все равно.
0: О, странно, кстати.
1: Вот тут несколько вопросов уже накопилось в нашем канале. Ну, начну с последнего. Android или iOS? Какими смартфонами пользуетесь вы? Ну, лично я уже вообще за четверть века использования мобильных телефонов я очень много попробовал, а Apple-овской продукцией не пользовался. Дело в том, что те системы программирования, которыми пользуется Apple, очень не соответствуют тому, что я считаю по своему опыту хорошим программированием. А вот Windows Mobile, например, пробовал и в итоге остановился на Android и уже, по-моему, больше 10 лет пользуюсь только им.
0: Ну, у меня Huawei с соответствующей проприетарной операционной системой Huawei. Не знаю уж, насколько он безопаснее, но как-то мне братья-китайцы ближе, чем американцы.
1: Пусть лучше к ним утекает информация. Вот тут тот же Сергей пишет: может быть, контроль в некоем смысле полезен в целях безопасности страны и граждан. Эту информацию всегда можно запросить, если это касается безопасности страны. Ну да, в таких случаях, наверное, можно. Беда в том, что очень велик соблазн не ограничиваться вопросами безопасности страны.
0: Да, это первое. А второе, если мы задумаемся о безопасности, то в 2025 году мошенники украли у граждан Российской Федерации 300 миллиардов рублей. А в этом году, вроде как, первые данные, еще, понятно, по году еще нет сведений, но вроде как объем украденных данных чуть-чуть снизился. Но по-прежнему кражи, мошеннические кражи продолжаются. Вот, пожалуйста, если мы говорим о безопасности страны, мы проконтролировали вроде каждого через огромное количество систем, а решить такую проблему простой с мошенниками, а мы же не решили ее.
1: Ну, кстати, в свое время заявили, что вот в МАКСе проблема будет решена. Это естественно, вот мошенники
0: тут же бросились
1: МАКС
0: в первую очередь.
1: Ну,
0: нет,
1: да.
0: А очень просто. Смотрите, вот это я наблюдала еще и по своему там миру, когда я работала в антивирусной компании. У мошенников, у криминала очень простое мышление. Они ищут деньги там, где больше людей. Поэтому если операционная система Windows популярна, значит, они будут в основном писать вирусы под операционную систему Windows. Если платформа какая-то становится популярной, вот Mac стал популярный, мошенники тут же набились туда. Понятно. Потому что, ну а что? Какая разница? И более
1: Кстати,
0: того...
1: вчера пришло мне сообщение, подписанное Max. Ваш аккаунт запланирован к удалению. Если хотите это отменить, пройдите по такой-то ссылке.
0: Ну, фишинг
1: типичный. Нет,
0: да?
1: Я действительно прошел, полюбовался,
0: да
1: полюбовался, как эта ссылка выглядит, и когда увидел, что там требуется ввести номер телефона и код, точно убедился, ну, что это именно мошенники. Нет, хочу... нет, на саму страницу я рискнул зайти, потому что у меня стоят довольно неплохие средства защиты от самопроизвольных переходов.
0: Ну, смотрите, мы не можем рекомендовать слушателям ходить по ссылкам по незнакомым.
1: Естественно.
0: Первая рекомендация в этом случае – ни в коем случае не ходить по ссылке.
1: Ну,
0: почему?
1: Да.
0: Потому что в этом случае может быть троянская программа, которая будет установлена к вам на смартфон, и вы даже этого не заметите. Если вы ходите на ссылку, это надо понимать. Поэтому лучше по незнакомым ссылкам в принципе никогда не кликать.
1: Ну, да,
0: а здесь мошенничество прямо налицо, да? Это прям видно,
1: ну,
0: что
1: да,
0: это развод.
1: Ну да, но я зашел со стационарного компьютера, на котором хорошие защитные средства стоят. У нас новый звонок, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Анатолий Александрович, восхищен вашей передачей и вами лично.
1: Спасибо.
2: И хочу сказать, что вот так же мне Касперский очень нравится вообще. Все ее идеи, которые она излагает, они, конечно, очевидны для любого программиста и человека, который занимается вообще техникой айтишной. Но почему-то эти вопросы не поднимаются. Но я другое хотел сказать. Дело в том, что вот я пришел к выводу, что чиновники вообще-то, они не могут быть генераторами идей. Почему? Потому что основная их функция заключается в том, чтобы защищать те законы и положения, которые установлены уже. Поэтому от них, вот там, предположим, ожидать, чтобы они организовали какой-то, ну, в итоге анализ конечных действий, ну, в частности, вот той системы электронной, которая у нас создается, ожидать нельзя. Этим должны заниматься какие-то другие люди, вот на вроде Касперской. Алло, вы слышите меня?
1: Да-да, слышим, спасибо.
2: Вот я именно на это хотел обратить внимание. Как раз что деятельность чиновника, она не может быть направлена на генерацию каких-то идей. Она направлена на защиту уже существующих законов и положений.
0: Ну, в принципе, это очень интересное и правильное замечание. Но у нас сейчас стали модными информационные технологии, и наши чиновники тоже хотят быть модными, инновационными, тоже в этом участвовать, тоже говорить, что вот мы сейчас тут чего-то такое разработаем. И, кстати, в этом смысле появляется такое большое желание сделать, вот мы сейчас будем делать что-то новое. Более того, у нас отдельную категорию в реестре программного обеспечения сделали именно для государственных органов. Это же нонсенс. Государственные органы не должны заниматься разработкой программных продуктов. Разработкой программных продуктов должны заниматься программисты. Но это как все равно, что наши государственные органы будут еще копать там землю в свободное от работы время. Или когда-то там они... Зачем? Они должны заниматься госуправлением. То есть каждый должен заниматься своим делом. А у нас сейчас все начали заниматься искусственным интеллектом, все там занимаются разработками, все занимаются. Куда ни ткнешь, попадешь в программиста. А поскольку управлять программистами, управлять сложными системами они зачастую не умеют, то получается, ну, иногда довольно такие жалкие результаты. И, конечно, может быть, здесь мода сыграла очень такую нехорошую роль.
1: Вот, кстати, сходное сообщение поступило. Не хочу обвинять разработчиков госуслуг в чем-то враждебном, но госуслуги должны быть госуслугами, а не становиться непонятной соцсетью с разным хламом из голосовалок, рекламы и прочие дребедени.
0: Абсолютно согласна. Более того, сейчас вообще ходит речь о том, чтобы сделать там платные сервисы. Ну, друзья мои, если мы оказываем госуслуги, там не может быть каких-то клоунов с платными сервисами. Все-таки государству надо зарабатывать деньги, но не таким же способом.
1: Ну, государство получает деньги в основном в виде налогов. И теоретически считается, что именно поэтому государство заинтересовано в благополучии и процветании граждан, поскольку тогда с них можно больше денег собрать. Ну, теоретически.
0: Ну, вообще государство должно быть заинтересовано в процветании. И в этом смысле такое создание слишком большого количества контроля, которое вызывает раздражение у людей, оно неправильно. Оно противоречит, на самом деле, интересам государства.
1: Кстати, вот Альбина вам задает вопрос. Согласны ли вы с цепочкой госуслуги, МАКС, биометрия, ID-паспорт, цифровой рубль, социальный рейтинг? Ну, я не думаю, что это цепочка именно.
0: Ну, смотрите, это скорее, да, это скорее не цепочка, а скорее набор некоторых действий, которые, вообще говоря, все, если их все объединить последовательно, то как-то выглядит действительно как путь к социальному рейтингу. О чем, с одной стороны, вроде бы говорится, что у нас не должно быть социального рейтинга, потому что это нарушение прав. С другой стороны, периодически ведутся такие разговоры, а вот было бы неплохо сделать в той или иной области, например, в области образования, как ни странно. В образовании, вот если вы посмотрите у нас приложение электронной школы, там прям есть рейтинг, пожалуйста, рейтинг класса. Место вашего ребенка в классе такое-то. Раньше было место в школе, сейчас его отменили. Но вообще, ну, а хочу ли я видеть рейтинг там своего ребенка в классе, это там вопрос. И не идет ли это вообще к социальному рейтингу? Ну, у меня нет ответа.
1: О, некто Александр спрашивает, как вы относитесь к российским операционным системам? Я к ним относился очень хорошо, пока они были. Я же все-таки много лет проработал программистом, и, к сожалению, еще на заре развития операционных систем у нас было принято стратегически ошибочное, как сейчас видно, решение прекратить самостоятельные разработки на этом направлении и копировать зарубежные. То, что сейчас называется российскими операционными системами, это, в общем-то, сборки общемировой, более-менее свободной системы Linux. Они не хуже других, но, на мой вкус, и не лучше.
0: Ну, смотрите, все-таки есть существенное отличие между российской сборкой операционной системы, также под вариантов Linux, их там, кстати, много разных, и просто система с открытым исходным кодом. Российский разработчик несет ответственность за результат. То есть, если вы ставите российскую операционную систему, то вы надеетесь, что российский разработчик там поправит, если что не так, сделает какие-то дополнения. И на самом деле у нас, вот когда началось активное импортозамещение в 2022 году, прям системы операционные сильно сделали большой скачок вперед. Это надо понимать. То есть российские разработчики реально вкладываются в операционную систему. Сказать, что они прям вот достигли уровня Windows, ну, наверное, нет. Но, с другой стороны, базовые какие-то потребности все-таки они выполнять могут, и надо исходить из того, что мы находимся в таких условиях, в каких живем, и это неплохой вариант.
1: Ну и возвращаясь к тому, с чего начали, отмечу, что мы, естественно, не смогли по ходу разговора установить, какая степень контроля сейчас обеспечивает наилучшую безопасность для общества в целом. И я подозреваю, что обществу придется это определять методом проб и болезненных ошибок. Но надеюсь, что, по крайней мере, моя сегодняшняя гостья в этом всем активно участвует.
3: Движение «Драйв». Удовольствие как. Изолента Лайф.
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио Спутник. Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир Изолента Лайф. События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Лайф. На ней все. все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Возраст появления сердечных заболеваний. Контекст. Проблемы с главным органом человека помолодели, а устоявшийся врачебный консенсус теряет актуальность. Десятилетиями было принято считать, что сердечно-сосудистые недуги в подавляющем большинстве случаев касаются людей среднего и пожилого возраста. Однако исследования показывают, что в зоне риска все чаще оказываются 20-летние. В большей степени – мужчины. У них выявляют атеросклеротические бляшки, предвестников более серьезных отклонений в будущем. Со временем эти патологические образования растут, сужают просвет сосудов и нарушают кровоснабжение органов. Осложнения могут быть очень серьезные. Ученые пришли к выводу, что контроль уровня холестерина и артериального давления, отказ от вредных привычек, поддержание правильного питания и активного образа жизни становятся для молодежи вопросом не праздным, а жизненно важным. То же самое относится к психоэмоциональным стрессам, климатическим условиям, хроническому недостатку сна и генетической предрасположенности. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм, которая потом обязательно аукнется. Своевременная диагностика, профилактика и коррекция образа жизни – самый надежный путь вовремя сберечь здоровье.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа ночи, в Омске 7:00, в Хабаровске 11 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. ОБСЕ не будет участвовать в мирном процессе на Украине. Первый российский атомный реактор в Турции запустят до конца года. В Минпросвещении утвердили нормативы по занятиям физкультурой в школе. Подробности далее. Почти в каждом освобожденном Россией населенном пункте остаются жители, которые отказываются выезжать из своих домов, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, большинство – это люди в возрасте, которые прожили там всю жизнь. Пушилин отметил, что в таких условиях сложнее всего обеспечить жителей всем необходимым, а именно восстановить документы и возобновить выплату пособий и пенсий. ОБСЕ не является площадкой для обсуждения путей завершения конфликта на Украине, заявил РИА Новости постпред России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, некоторые страны на Венской площадке полагают, что этой организации гарантирована какая-то роль. Пока же она используется Евросоюзом лишь для транслирования всепогодной поддержки Украины, добавил постпред. Говорить о конкретной дате запуска первого энергоблока АЭС «Акую» в Турции пока рано. Россия и Турция договорились запустить реактор до конца года, заявил РИА Новости посол нашей страны в Анкаре Сергей Вершинин. Он отметил, что «Росатом» и турецкая сторона относятся к этому вопросу с большой серьезностью. Дипломат подчеркнул, что запуск первого реактора станет событием большого значения не только с энергетической, но и с символической точки зрения. Посол добавил, что этот технологический прорыв обеспечивается в том числе участием турецких компаний и специалистов, которые получают практическую экспертизу в сфере мирного использования атомной энергии. Площадь лесного пожара, начавшегося из удара молнии в Тернейском округе Приморья, из-за ветра увеличилась в 3,5 раза. Огонь охватил уже 170 гектаров, сообщает краевое Минприроды. Пожар угрожает ценным лесным массивам. Огонь идет фронтом, с бывшей гари переходит на вырубку и заходит в лес. На тушении сейчас задействованы не менее 50 пожарных, тяжелая тракторная техника, воздуходувки и дроны. На изучение физкультуры в российских школах отводится 2 или 3 часа в неделю. Школы могут самостоятельно выбирать количество уроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что в первых четвертых классах федеральная рабочая программа по физкультуре предусматривает суммарно от 270 до 405 часов. С 5 по 9 класс рекомендуют 510 часов. Отмечается, что к урокам физической культуры допускаются только школьники, имеющие соответствующее медицинское заключение. В последние недели в кубинской Гаване, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, все труднее найти молоко, мясо, рис, масло и сахар. Причем часть товаров продается только в частных магазинах или государственных сетях за доллары. Дороже становятся такие продукты, как бобовые, считающиеся основными в рационе кубинцев. Ситуацию усугубляют проблемы с поставками. В мае несколько международных судоходных компаний приостановили работу с Кубой, из-за чего около 7 тысяч контейнеров с грузами оказались в портах региона. Это особенно чувствительно для острова, который импортирует около 80% потребляемого продовольствия. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ростислав Владимирович, я вас приветствую. Ну, я не знаю, можно ли читать дежурные фразы. Сергей Викторович Лавров, наш министр иностранных дел, произнес уже в который раз, что Россия всегда готова к переговорам, никогда эти переговоры не затягивала и не осложняла их ход и течение. Но вот если так смотреть, теперешняя ситуация, когда Дональду Трампу очень нужно что-то такое продемонстрировать на этом направлении перед выборами, что мы ему можем продать И за что? Если можем, конечно, и нужно.
3: Булочку можем продать.
2: Булочку за 3 копеечки, да?
3: Да.
2: Вкусненькая.
3: Не, лучше
2: была.
3: За доллар. Больше.
2: Ну, можно. Там есть несколько булочек, и между ними котлетки.
3: Но можно и за 3 копеечки. Больше мы ничего продать не можем.
2: Ну, хорошо, мы можем пойти где-то навстречу. Как вы считаете?
3: Да. Конечно, мы все время идем ему навстречу. Мы принимаем его посланцев, общаемся с ним по телефону. Вообще относимся к ним очень хорошо, по-доброму. Даже принимаем его предложение. Но соглашение же заключается между двумя государствами, как минимум. Причем, если бы нам надо было бы заключить соглашение с Трампом, ну, мы бы заключили бы соглашение с Трампом. Но нам же надо заключить соглашение с Украиной. Украина не хочет заключать соглашение. Тут мы ничем не можем Трампу помочь. Байден развязывал войну, Трамп развязывал войну, Обама развязывал войну. Какая разница? Соединенные Штаты развязывали войну, развязывали.
2: Отвечать Трампу все
3: равно. Ну, теперь пусть они со своими этими клевретами разбираются. Пусть убеждают их, что теперь надо договариваться о мире. Они не могут их убедить в этом. Ну, чем мы можем теперь Трампу помочь?
2: Ну, видимо, ничем, или же чем-то сказав то, что нужно Киеву, например. Но нам это невыгодно.
3: Ну, как можем сказать то, что нужно Киеву? Нет, сказать мы можем все, что угодно, а сделать как? У Киева, например, нужно, чтобы мы ушли из ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя, Запорожской, Херсонской областей, выплатили репарации, значит, поехали в Гаагу, дали на себя показания там, и так далее. Попросили себя посадить в тюрьму на всю жизнь. Ну, Киеву много чего надо. Опять-таки, что мы можем в таком случае сделать? Застрелиться, что ли? Это Киев – это проблема Трампа. Это не мы выращивали этот режим. Значит, и его предшественников не мы выращивали. И сама идея этих самых цветных переворотов – это не наша идея. И сама идея использовать Украину как таран против России, это тоже не наша идея. Это не мы уговаривали Соединенные Штаты. Наоборот. Мы говорили все время, не надо вот двигаться в направлении российских границ. Не надо в Прибалтику лезть, надо лезть в Восточную Европу. Всем же было хорошо. Там вот НАТО ваше, здесь мы себе разбираемся, значит, со своим всем постсоветским пространством. А в промежутке Восточная Европа такой жирный буфер. Хотите ее подкармливать, подкармливайте. Не надо только войска посылать. И не надо ее в НАТО принимать. Ну, они же не слушались. Нет, и дальше они двигались, значит, и на Украину двигались тоже. И причем двигались именно с провокационной целью, то есть спровоцировать жесткую реакцию России. Они же сейчас, не только же с Украиной то же самое, что с Грузией было не то же самое. А самое, что они сейчас... Они же не знают, что делать с Прибалтикой. Вот начнется завтра, допустим, война с Прибалтикой, да? Там же тоже сидят те еще провокаторы. Вот. И что с Соединенным Штатом делать? Те уже в НАТО вообще. Надо либо вообще тогда НАТО множить на ноль и говорить, не знаем, никогда не состояли, просто мимо проходили. Значит, либо воевать. Из-за чего воевать?
2: А там можно ничего не делать. Насколько я понимаю, записано слово «консультации». Не немедленный ответ всеми силами.
3: Нет, там не консультации. Там записано, пятая что статья. Нападение на одну из стран НАТО является нападением на весь блок НАТО. И что все остальные обязаны оказать помощь. Там не сказано, что обязательно военную помощь. То есть любую помощь не обязаны оказать. Но они обязаны оказать помощь. Да, конечно, не могут сказать, что это было не нападение, там, скажем. А что Эстония сама напала на Россию, допустим, там или Латвию, или все три вместе. Вот. Но, опять-таки, ведь все это удовольствие все время составлялось для того, чтобы противостоять СССР. А потом, когда оно стало распространяться в сторону России, для того, чтобы противостоять России. И вся эта мелочь пузатая из Восточной Европы, которая туда ломилась, значит, они исходили из того, и им вот в кулуарах гарантировали, что их будут защищать от России. Вот вы там творите, что хотите, а защищать от России вас будут. Если выясняется, что не будут, дальше вопрос, зачем НАТО? А если НАТО нету, ну, то есть начинает рассыпаться, Значит, тогда возникает вопрос о влиянии Соединенных Штатов на европейском континенте, которое и так уже подорвано. А если нет влияния Соединенных Штатов на европейском континенте, то тогда возникает вопрос контроля над Северной Атлантикой, в принципе, потому что, ну да, шайка НАТО существует, да, половину Атлантики они контролируют, а все остальное – это Исландия, Гренландия, там, Великобритания, да, значит, вот, и все уже не так просто сразу становится. Ну и кроме того, Запад же всегда воспринимал себя единой цивилизацией, а тут вдруг раскалывается. Ну, по крайней мере, последние лет 100 воспринимался единой цивилизацией. И вдруг он раскалывается. И как прикажете дальше быть? Ну, то есть, все это, в принципе, возможно. В Соединенных Штатах даже есть вполне себе умные, сообразительные люди, включая, кстати, того же Трампа 10 лет назад, которые утверждают, Трамп это утверждал, что надо вообще прекратить активничать во внешней политике, свернуть все базы, ввести войска на территорию Соединенных Штатов, сохранить контроль над Канадой и Мексикой, ну и над Карибским бассейном, и начать восстанавливать свои силы. А когда они восстановятся, тогда опять выходить, значит, на большую мировую политическую арену. Но они это не могут сделать, опять-таки. Идея такая есть, реализовать они ее не могут.
2: Почему?
3: Ну, как почему? Потому что, во-первых, у них много обязательств, да, перед другими странами. Если эти обязательства прекращают выполняться, то они начинают терять поддержку быстрее, чем они успевают адаптироваться к новой ситуации. Во-вторых...
2: Извините, что прерываю, так они же и теряют. Например, сейчас в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии бьют по всем направлениям, звонит принц, как говорят, да, Трампу, а Трамп ничего не делает. Говорит, извините, у нас тут свои дела, справляйтесь сами. А зачем тогда им, значит, базы пускать американские?
3: Так они же их не выгнали.
2: Вот
3: эти базы, да? Вот, во-первых, я еще раз говорю, терять поддержку быстрее, чем они адаптируются к новой ситуации. То есть не готовы терять поддержку. Значит, но они собираются за это время или пытаются за это время адаптироваться к новой ситуации. Понятно было, что если они бросят Украину и сбегут с российского фронта куда-нибудь там в Тихий океан, да, или они сейчас сбежали на иранское направление, то они потеряют часть поддержки в той же Восточной Европе. Понятно, что если они не могут победить Иран, они потеряют часть поддержки на Ближнем Востоке. Но когда у них заходила речь о том, что им вступать в конфронтацию с Израилем из-за Ирана, то есть мы отказываемся бомбить Иран и не допустим этого со стороны Израиля, да, подобного рода провокации. Значит, или же им все-таки вместе с Израилем бомбить Иран, рискуя отношения со всеми остальными государствами и рискуя проигрышем кампании, хоть явно проигрывать не собираются. Вот они выбрали вместе с Израилем бомбить Иран. То есть у них ситуация во всех отношениях плоха, да, но они пытаются выбрать вариант с наименьшими издержками. Ну и опять-таки, вы же торопитесь, не даете же закончить, да? Потому что следующим пунктом, самым главным пунктом, потому что самое главное всегда в конце. Самое сладкое всегда на донышке. Значит, следует то, что под все ваши обязательства, которые вы все время прописали, прописываете, с кем-то вы подписываете какие-то политические соглашения и так далее, у вас возникают экономические взаимоотношения. И когда Соединенные Штаты изнасиловали всю Европу и заставили ее перейти на американские калибры, значит, на американское вооружение процентов на 50 и так далее, значит, в это дело вошло большое количество американских компаний, и не только из сферы ВПК. И для НАТО и Европейский Союз, для них гарантия того, что они будут присутствовать на европейском рынке. Эти компании финансируют избирательные кампании республиканцев, демократов там, и так далее. Это относится не только к Европе, это относится ко всему миру. Везде, где у вас есть какие-то соглашения, какие-то обязательства, везде присутствуют ваши экономические интересы, где-то больше, где-то меньше. Учитывая Соединенные Штаты, то, что Соединенные Штаты претендовали на глобальное доминирование и какое-то время даже практически контролировали, да, планету, пусть небольшое, там лет 10, может, 5, но контролировали, значит, то понятно, что и вот подобного рода интересов, экономических связей по всему миру у них полно. И как только вы начинаете откуда-то уводить свои базы, к вам в Вашингтоне тут же приходят очень уважаемые люди, начинают на пальцах объяснять, что этого делать не надо. Но вот точно так же, как в Кремль ходили уважаемые люди, и говорили, что не надо ссориться с Западом. Поэтому и объясняли на пальцах эти совершенно правильные вещи. Говорили, вот у нас там, значит, наши активы, у нас там наша торговля, вот бюджетные поступления, которые идут от этой торговли там, и так далее. Просто то, что для чего-то бизнеса является катастрофой, для государства зачастую является необходимой жертвой. Соединенные Штаты тоже пытаются идти на необходимые жертвы. Но дело в том, что в России испокон веков была сильная бюрократия, и в России испокон веков бюрократия висела над бизнесом. И даже если возникала такая необходимость, то могла просто отодвинуть бизнес от руководства экономикой и принять это руководство на себя. Причем это было и в царской России, ну, в Советском Союзе, само собой, там вообще бизнеса не было. Значит, и сейчас то же самое. То есть, если есть необходимость, можем напрямую, государство может напрямую управлять всеми крупными компаниями при желании. Значит, поэтому в России эти политические процессы более управляемы. В Соединенных Штатах всегда бизнес был над бюрократией. В Соединенных Штатах бизнес покупал себе бюрократию. Потому что изначально Соединенные Штаты – это бизнес тех, кто туда приехал. И только потом они стали объединяться в некие подобия государства. И, собственно, полноценным государством Соединенные Штаты стали только к концу XIX века, после гражданской войны. В результате эта вот система, где бизнес доминирует над бюрократией, она имеет свои плюсы, безусловно, но и свои минусы. И вот в такой вот критической ситуации им очень трудно принимать и, главное, реализовывать долгосрочные политические программы. Потому что интересы разных бизнес-групп не совпадают. Когда надо что-то делить на всех, это пожалуйста. А когда надо кем-то жертвовать, тогда начинается жестокая борьба. Потому что если вы сами всем этим руководите, вы говорите, ну, извини, приятель, сегодня жертвуем тобой. Мы тебе потом поможем, но это будет потом. А сейчас придется пойти на жертву. А если вы решаете, то вы говорите, нет, мной жертвовать никто не будет. И ваш сосед один, второй, третий, четвертый, пятый, десятый тоже говорит, мной жертвовать никто не будет. В результате жертвуют государством. Но вот сейчас Соединенные Штаты испытывают все больше и больше и больше трудностей, потому что, несмотря на кучу совершенно правильных, адекватных планов по поводу сокращения внешнеполитической активности, сокращения агрессивности внешней политики, сокращения вооруженных сил даже, выведения их с многочисленных баз, концентрации на американском континенте, даже на североамериканском континенте, для того, чтобы восстановить свою экономику и восстановить свое собственное производство на своей территории. И после этого опять, ну, если не став мастерской мира, то перестав зависеть от других мастерских мира, да, после этого бороться в очередной раз за доминирование. Вместо этого они просто болтаются туда-сюда, как дерьмо в проруби, и сделать ничего не могут. И да, Трамп посылает там своих гонцов в Россию, им говорят, да, можем договориться, но вот ваши же, ну вот европейцы, это же ваши союзники, да, не наши. Украина, это вообще ваш выкормыш. Ну, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Не можете? О чем договариваться? С кем?
2: Чего от нас хотите? Вот смотрите, вы про вкусное с донышка сказали, и вот такая мысль пришла в голову про те же там булочки за 3 копейки. Ну вот Соединенные Штаты всем сказали, покупайте наши булочки за 3, может быть, даже не за 3, а за большее количество.
3: За 33, да,
2: за 33 копейки, да? Но получилось-то как? Вот ситуация сложилась таким образом, что они просто почему-то не могут выпечь вот этих булочек на всех. Это касается вооружения, там, того же СПГ, там, природного газа и так далее. Вот где они здесь ошиблись? Они же, наверное, рассчитывали свою экономику поднять, всем продать патриоты условные, да, газ и так далее, и забогатеть на этом деле. А получается, что у них нечего предложить.
3: Ну,
2: не
3: они,
2: хватает.
3: Они не так рассчитывали все время поднять свою экономику, как они рассчитывали угробить Россию и Китай, поживиться за счет трофеев на этом направлении. При этом на них хватает. Ну, на себя им пока хватает. Значит, сами они войну ведут только в Персидском заливе, и то ведут по принципу «хотим – стреляем, не хотим – не стреляем». Да? Сегодня мир, завтра война, послезавтра опять мир. Значит, то, что их союзникам не хватает ракет, ну, а проблема союзников. Приезжал Зеленский еще весной и говорил, вы нам тут ракеты обещали поставить. Ему сказали, обещали тебе, а поставим в Израиль, потому что им нужнее. Ракет мало, им нужнее. Потом точно так же поставляли в страны Персидского залива, монархиям залива, поставляли точно так же американские ракеты. Украина, американский союзник, находится на переднем крае борьбы, но американцы с этого ТВД ушли, и поэтому их не интересует проблема Украины. Европа ищет возможность обеспечить Украину ракетами. Нашла деньги, пытается купить Патриоты. Ну, найдет, купит, не найдет, не купит. Вот. Соединенные Штаты пытаются наладить более масштабное производство тех же самых зенитных ракет. Пытаются внедрить более дешевые, значит, и более технологичные их версии, которые будут производиться быстрее. Значит, но это все в будущем. Да? Значит, то есть, там, через 3, 4, 5 лет вполне возможно, что они свои арсеналы сумеют пополнить, значит, и со своими там, оставшимися союзниками как-нибудь разберутся. А то, что сейчас, кстати, на всех не хватает, так никто не ожидал, никто не был готов к такой войне. Понимаете? Сверхдержавы, да, Соединенные Штаты, Россия, там, Китай, они готовились либо к маленькой полицейской операции, ну, послали куда-нибудь там дивизию или пару бригад. Значит, бои идут низкой интенсивности, если вообще идут. Скажем, по примеру Афганистана. В Афганистане же можно было воевать вечно. Просто результата не было, шла бы только война. Но воевать там можно было вечно. И мы могли вечно там воевать. И американцы могли вечно воевать. Потери не такие большие. Расходы есть. Но можно же не строить там школы, больницы и все остальное. Тогда только на патроны и снаряды не такие уж большие расходы. Все равно их надо утилизировать постепенно, новое производить. Вот. Но более масштабную войну высокой интенсивности с такими запасами уже не вывозишь. Да? Вот. А предполагалось, что если война будет более высокой интенсивности, то она будет вестись между сверхдержавами с использованием ядерного оружия. То есть необходимо то количество ракет зенитных, там, далее, которые смогут ответить на ядерный удар.
2: Ну, на залп на вот это.
3: Да. А после этого уже ничего не надо. Потом уже, если у кого-то там какое-то стреляющее оружие останется, ну, хорошо. А не останется, так, пожалуйста, можно луки, стрелы там производить, каменные топоры и заканчивать войну уже как получится. Если кто-то уцелеет, конечно. Поэтому, когда вдруг возникла война высокой интенсивности и понадобился масштабный расход зенитных ракет, тут-то все и столкнулись с проблемами. И, кстати, ведь самое, все до сих пор ищут новые ответы в вопросах ПВО, потому что помимо, собственно, ракетного оружия стали применяться дешевые беспилотники и стали применяться в массовом масштабе. И в результате получается, что зенитные ракеты ценой в вагон беспилотников расходуются по одному беспилотнику. То есть экономика обороны становится невыгодной, она проигрывает обороне удара. Помимо того, что этими беспилотниками можно перегрузить систему ПВО, после чего начинают прорываться ракеты, помимо этого, просто их невыгодно сбивать этими ракетами. Ракеты слишком дорогие. То есть тоже ищут сейчас все новые, кстати, ответы. Вот, допустим, там внедряются сейчас и у нас, кстати, внедряются американцы, внедряются. Возвращаемся мы к зенитной артиллерии, которая уже практически, кажется, была забыта. Да? Ну, пока на данном этапе это какое-то решение проблемы. Но эти же беспилотники тоже совершенствуются. Они становятся более быстрыми, значит, менее заметными там и так далее. Пройдет какое-то время, можем выяснить, что та же самая зенитная артиллерия, которая сейчас активно внедряется в войсках, не справляется. Может быть, она и будет справляться, а может быть, нет.
2: Не, ну что-то найдут в любом случае, не сейчас.
3: Понятное дело, что что-то найдут. Но до тех пор, пока что-то найдут, проходит время. Вот мы ответ на Блицкриг нашли. Значит, но прошло 2 года, полтора. 41-й половина и весь 42-й, пока мы нашли ответ на Блицкриг. После этого мы начали однозначно побеждать уже, так сказать, в одни ворота. До этого в основном проигрывали, хотя вот битву под Москвой выиграли, да, но практически 2 года все остальные важные сражения проиграли. Ну, битву под Москвой выиграли, битву под Сталинградом выиграли за эти полтора, вернее, года, не два. Вот. Вот это вот период адаптации. Да? Казалось бы, с теми силами, которые у нас были в 1941 году, мы могли совершенно останавливать Блицкриг немецкий, переигрывать их. Но это было неожиданное использование вооруженных сил именно таким образом. Несмотря на то, что это был не первая кампания подобного образа, но для нас было первое использование вооруженных сил. Поэтому, несмотря на то, что советская армия была достаточно мощной, хорошо подготовленной, в конце концов, японцы всех наших союзников гоняли по Тихому океану, а мы гоняли японцев в это же время, то есть японскую армию гоняли. В конце концов, мы разбили достаточно сильную финскую армию. Она, конечно, была не такой многочисленной, и вооружение у нее было достаточно разношерстное, там и тяжелого вооружения вообще мало. Но, тем не менее, в своих лесах и болотах она к ним была хорошо адаптирована. Вот. Тем не менее, самую финскую войну мы тоже выиграли достаточно быстро. То есть на фоне блицкригов, конечно, это было очень медленно. Но на фоне, в принципе, войн, которые тогда велись, достаточно быстро были решены проблемы и с Японией, и с Финляндией. Там, значит, все остальные нас вообще смертельно боялись. Румыния по первому свистку отдала Бессарабию. Только поняла, что никто не будет защищать от Советского Союза, сразу же и вопросов никаких не возникло даже. Вот. Еще и Буковину в придачу отдала. То есть армия советская была достаточно сильная, хорошо подготовлена. В тот момент одна из лучших в мире. Проигрывала, потому что новое инновационное использование вооруженных сил. Мы к этому не были готовы. Теоретически были, на практике нет. И пока войска адаптировались на практике, прошло время. Но точно так же и здесь. Пока будут адаптироваться на практике, да, будет проходить время.
0: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
6: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
7: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
8: Тупо не хотят работать.
9: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
10: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
11: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
12: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
13: Да.
12: А переоценивали?
13: Вряд ли.
12: Сколько друзей вы потеряли?
13: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
14: Часто ли ты ошибаешься?
13: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
12: Чему главному тебя научили твои дети?
15: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Спорим с Ищенко.
16: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну, продолжая тему, вот какая картина наблюдается? Есть, ладно, свои вассалы, предположим, в Европе, страны, которые от Соединенных Штатов по тем или иным причинам зависят, не будем сейчас разбирать. А есть страны, которые более или менее независимую позицию занимают, но, тем не менее, тоже под некоторым влиянием Штатов находится. Например, там, не знаю, та же Саудовская Аравия, о которой мы уже говорили, или Индия. Вот Соединенные Штаты очень хотят, чтобы Индия не покупала вооружение у России, условно, а покупала только у них. Но ведь если вот теперь правительство той же Индии видит эту ситуацию, ракет не дают, когда нужно, значит, самолеты могут не поставить или еще что-нибудь, то начинает задумываться, а давайте тогда мы диверсифицируем эти вещи или будем покупать у других. То есть получается, что вот этот монолит, на котором все держалось, он так подрастрескивается или нет?
17: Ну, Индия всегда проводила в области вооружений, и не только в области вооружений, в области экономического сотрудничества, в политику диверсифицированную. Это было, и когда там мы взахлеб дружили, и в другие периоды более сложные наши взаимоотношения, она всегда покупала оружие и у СССР, и у России, и покупала оружие у Франции, у Соединенных Штатов, у других государств. Вот. Это объясняется тем, что у Индии сложные отношения одновременно с Пакистаном, который был государством Западного блока, и с Китаем, который, ну, даже когда он с СССР враждовал, а это все-таки был достаточно короткий период, там, после 60-х годов, он, тем не менее, все китайское вооружение в основном было или советским, или копией советского. Вот, и, соответственно, Индия никогда не знала, с кем у нее будет конфликт и как себя поведут страны, которые ей продавали при этом оружие. Ну, то есть, кто окажется в данном случае их союзником. Да, сегодня Китай там враг Советского Союза, и СССР, скорее всего, поддержал бы Индию в конфликте с Китаем. Но если он завтра помирится с Китаем, то, скорее всего, он поддержит уже Китай против Индии. Значит, поэтому необходимо было, кстати, уменьшить риски и, кстати, иметь альтернативные системы вооружений. Потому что в рамках биполярного мира было понятно, что если тебя не поддержит Советский Союз, то тебя поддержат Соединенные Штаты и наоборот. Поэтому если у тебя есть и западное, и восточное, то в крайнем случае твоя боеготовность, значит, снизится только наполовину. Пока ты одной половиной своего вооружения будешь воевать, вторую тебя будут быстро вести от твоих новых друзей. Вот. Ну и тем более, что опять-таки прекращение поставок не означает моментальное падение боеготовности. И Аргентина провоевала достаточно успешно против Британии практически полгода, пока у нее закончились, кстати, французские ракеты к французским самолетам. Вот. Поэтому для Индии диверсификация отношений – это стандартная политика, не случайно все время была там одним из лидеров движения неприсоединения в свое время. Вот. То, что Соединенные Штаты там пытались от нее добиться, сократить закупки, речь шла не только об оружии, вообще прекратить экономические связи с Россией. Ведь дело в том, что санкции задумывались как глобальная изоляция России, то есть изоляция России от мирового рынка, для того, чтобы резко сократить бюджетные поступления. То есть, американцы исходили, когда они готовили на Украине кризис, они исходили из следующего. Россия обязательно в этот кризис вмешается, потому что Украина, ну, это вообще уже до Дона точно добирается, там и до Волги недалеко, от восточной границы. Значит, кроме того, тогда в составе Украины был Крым, который господствовал над Черным морем и запирал.

американская финансовая система, потому что они переоценивали роль доллара в ней. Значит, и во-вторых, Россия окажется отрезанной от мировых рынков, не сможет продавать большую часть своей продукции и не сможет получать деньги в долг. Значит, там еще будет большое количество проблем, но эти основные. Значит, следовательно, у нее уменьшатся бюджетные поступления, при этом она будет находиться в конфронтации с значительной частью планеты, пусть не вооруженной, но такой холодной конфронтации. Ей придется уделять значительно больше внимания вооружениям, плюс у нее на балансе будет Украина, потому что неважно, там, вы зашли, присоединили ее, или вы зашли, и там Янукович остался президентом. Но его же надо поддерживать, чтобы он оставался президентом и дальше. А это дорогого стоит. Конечно, не так дорого, как за все это заплатили американцы со своими, так сказать, Порошенко и Зеленским. Но это бы все равно бы стоило бы дорого, как, тем более как для российских возможностей того времени. Вот. Следовательно, будет страдать российский бизнес, будет страдать российское население, будет падать уровень жизни, население будет недовольно, начнутся социальные протесты, значит, власть провиснет, и она будет вынуждена либо пойти на поклон к Западу и фактически сдаться, либо же можно будет организовать в России свой очередной цветной переворот и посадить правительство, которое все равно капитулирует, по сути дела, перед Западом, чтобы оно на эту тему не говорило. То есть вполне себе, так сказать, вроде бы рабочий план. Да, была недооценка устойчивости финансовой системы России, поэтому они до сих пор проплачивают публикации против Центробанка, значит, для того, чтобы убрать авторов российского финансового чуда. Ну, это реальное финансовое чудо, потому что удержаться в 2014 году было достаточно сложно, но своими содействиями Центробанк даже не просто удержался, он убедил американцев не вводить максимально возможные санкции. То есть они решили, что, они все равно, ну, что Россия все равно вытянет. Максимальные санкции по финансам пришли к нам только в 2022 году. Вот. Россия выдержала экономически, то есть экономическая система выдержала, во что они тоже не верили. Самое главное – и это опять-таки привет всем, кто хочет бахнуть направо и налево. Значит, Россия за счет разумной позиции и за счет своей дипломатии удержала значительную часть своих, ну, даже не скажу союзников, просто значительную часть мирового сообщества удержала в нейтральном состоянии и сохранила за собой большую часть рынков и торговых связей. Да, где-то пришлось уступить в цене. Значит, где-то пойти на определенные ограничения. Но Европейский Союз, отказываясь от российского газа, считал, что это ненадолго. Год-два Россия крякнет, и газ будет вообще бесплатный. А получилось совсем не так. И самое главное, что это, в принципе, американцы обещали. Поэтому вот это вот, то, что мы сказали, мысль о том, что они не могут содержать Европу за счет своего газа, они и не собирались. Они собирались закрыть проблемы на протяжении небольшого периода времени. При этом они ничего не имели против того, чтобы европейская промышленность понесла потери, в конце концов, не конкуренты. А дальше Россия должна была рухнуть, и за счет трофеев, значит, они должны были не только отыграть все потраченное на это дело, но еще и получить максимальную прибыль. Вот. А была допущена недооценка российских возможностей, переоценка своих сил. И в результате они фактически они всю эту самую кампанию проиграли еще в 2014 году. То, что после этого они довели дело до большой войны на Украине, и то, что сейчас висит опасность войны европейской, даже мировой войны, это уже от того, что они ведут себя в мире так, как Зеленский ведет себя на Украине. Зеленский не хочет сдаваться, потому что для него это хана, поэтому он убивает Украину. Значит, а американцы не хотят сдаваться, потому что для них это, ну, для их элит. Это значит списание в утиль, и поэтому они убивают Соединенные Штаты и рискуют тем, что могут и, значит, весь мир заставить самоубиться в военной кампании. Вот. Но

0: ожидать каких-то, сказать, разумных действий с их стороны пока не приходится, потому что все, что продемонстрировали американцы и европейцы на протяжении последних 30 лет, это была приверженность механизмам тупого давления. Принципу не получилось, так, давайте сильнее надавим. Опять не получилось, давайте еще сильнее надавим. Вообще сил нет, а давайте все равно сильнее надавим. То есть как только они выбирают между необходимостью идти на компромисс и возможностью усилить давление, они выбирают всегда усилить давление. С компромиссом у них плохо получается. Это когда вот надо Зеленского принуждать к компромиссу с Россией, там у них еще какие-то аргументы возникают, вот у Трампа, например. А когда то же самое касается их самих, это просто невозможно. То есть компромисс со стороны Соединенных Штатов они рассматривают как национальную катастрофу. Где-то они правы, это для них будет серьезной национальной катастрофой, потому что они тот период, который был более-менее благоприятен для реформы их экономики, пропустили еще во второй половине 90-х, начале 2000-х. И чем дольше затягивается кризис, тем сильнее будет для них экономическая катастрофа. Но дело в том, что она уже все равно будет. И можно выбирать только из двух вариантов. Доводить дальше до разрушения тотального Соединенные Штаты. Ну, так как Зеленский довел Украину. Потому что даже в 2022 году и сейчас это еще разные возможности. А еще пройдет полгода, и там вообще непонятно, что уже останется. Значит, вот Соединенные Штаты не воюют, Европа не воюет, но они идут по тому же пути. По пути разрушения и уничтожения своей экономики. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Соединенные Штаты пытаются дольше продержаться за счет Европы. Но продержаться дольше, это не значит свернуть с гибельного пути. Это значит просто прийти к этому финишу после Европы. Значит, это, может быть, кого-то порадует, да, но ситуацию для них коренным образом не изменит. Вот. Поэтому решающая проблема заключается в том, что даже осознав, что они допустили критические ошибки, американцы, да и европейцы тоже, и украинцы тоже пытаются просто, сжав зубы, держаться до конца для того, чтобы противник поверил в их непобедимость и сам сдался. Ну, фактически, вот когда смеются над Трампом, это же уже мемом стало в этом самом в интернете. Мы проиграли вам войну, поэтому капитулируйте, пожалуйста. Значит, правда, это касается иранского кризиса, да, там это более очевидно. Но на российском направлении все то же самое. То есть до последнего времени нам вообще предлагали капитулировать, потому что надо же как-то выходить из войны. Когда мы говорили, так мы же ее выиграли, ну и что? Так что ж теперь делать? Ну, выиграли, значит, а теперь капитулируйте. И только вот в последние буквально там какие-то месяцы в Соединенных Штатах поняли, что у них приближаются промежуточные выборы. А промежуточные выборы не проигрывают. Слышали истерику Трампа на этом самом съезде? Поднимите правую руку и поклянитесь, что вы будете голосовать за республиканцев, что вы придете на выборы. Если понадобится, вы даже прибегнете к махинациям и подтасовкам.
1: Значит, а я по 5 тысяч всем дам.
0: Да, потому что наши оппоненты прибегают к махинациям и подтасовкам. Поэтому все равно мы должны победить. Если вы не придете на выборы, то вы попадете в ад. Ну, президент говорит своим сторонникам на этом самом, на партийном съезде. Значит, то есть надо понимать, насколько критична ситуация для них, когда пытаются мобилизовать всех, кого только можно, чтобы пришли на выборы и проголосовали за республиканцев. В такой ситуации только, когда стало понятно, что они проигрывают, с треском проигрывают промежуточные выборы, только в этой ситуации Трамп стал чуть сильнее давить на Зеленского. И то не самое не критично сильно, то есть их никто не оставил без разведданных. Там, Соединенные Штаты не продают патриоты только потому, что их нету, по большому счету. А так бы продавали бы. Там все остальные виды вооружений, которые Европа пытается в Штатах закупить, если они есть, они продаются, там, и так далее. Соединенные Штаты все еще оказывают в целом политическую, дипломатическую поддержку Украине. Соединенные Штаты все еще исходят из концепции, опять-таки, что а после заключения мира Украина получит гарантии от Запада, вернее, ее остатки там, и так далее. То есть они не отрешились все еще от этой мысли. Там много еще подводных камней, которые при согласовании любого пункта потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией не дают заключить соглашение в целом, потому что пункта там не один.
1: Ну, они говорят, один территориальный, только остальное все, говорит, договорились.
0: Уже. Ну да, то самое, потому что по территориальному договориться невозможно. Если сейчас выйти и сказать, по территориальному договорились, выяснится, что есть другие, по которым тоже не договорились. Вот, например, Россия требует гарантии того, что на украинской территории не появится ни одного западного солдата. Более того, вот совсем недавно Путин говорил в очередной раз, что появление западных войск на украинской территории будет означать войну с Россией. Он же это не просто так говорил. Ну вот представьте себе, Путин с утра проснулся и думает, а дай-ка я скажу им, что если они войска на Украину пошлют, то мы с ними воевать будем. А почему не в Казахстан? Нет? Почему, допустим, не в Белоруссию, а именно на Украину? А потому что есть намерение, почему оно озвучивалось постоянно, и они его не снимают с повестки дня. Говорят, да, как только будет заключен мир, мы сразу же дадим гарантии безопасности, которые предполагают размещение западных военных баз и войск на территории Украины. И поэтому постоянно говорят, так не будет, так не будет, так не будет. Но это они это не слышат. Когда им надо рассказать о том, что все уже, дело сделано, осталось только согласовать территориальную ступню, значит, все остальные проблемы они отметают и забывают. А потом они к ним, если понадобится, вернутся. Тем более, что пока что никаких этих самых, никто не может согласовать даже вопрос территориальный с Украиной, которая мертво стоит на своем и отказывается, что бы то ни было, уступать. То есть вначале они говорят, что да, мы в принципе готовы, но только дело доходит до предметного разговора, выясняется, что они ничего не готовы.
1: А извините, а почему, да. Да, почему тогда тут просто, казалось бы, с их стороны отдать часть территорий, а оставшуюся сделать форпостом своим? Почему они на это не идут? Европе, это Украине, там больно, обидно, стыдно, там могут быть брожения в стране по этому поводу. А почему Европа-то не соглашается? Киев не уговаривает по этому поводу.
0: Ну, во-первых, в Украине не только брожения в стране могут быть, но в Украине нацики, которые составляют основу силовой опоры режима, могут просто решить, что эти самые предатели, которые подписали такое соглашение, надо поменять. То есть и Европа, и Соединенные Штаты совсем не хотят получить на Украине неуправляемый, нелегитимный нацистский режим. Этот хоть управляемый и легитимный. А если пройдет государственный переворот, легитимировать вообще ничего нельзя. И признавать нацистский характер режима придется. Сейчас они не признают. Это первое. Второе, я уже много раз говорил, в том числе и за этим столом сидячи, что Европа слишком сильно потратилась на то, чтобы свернуть России шею. И она не может вернуться без этого трофея домой. А Украина – это единственная площадка для войны с Россией. Ну вот, допустим, с Украиной заключен мир. Его подписали. Украинцы его ратифицировали. Пришли в Организацию Объединенных Наций, да, в Совбез, и получили, провели голосование, которым Совбез тоже поддержал результаты этого мира. Никакого основания для сохранения санкций больше нет. Все, Европа должна нормализовать отношения с Россией. И что дальше? Деньги выброшены в пустоту, триллионы уже выброшены на эту борьбу. Чем больше вы потратили, тем сильнее вас привязывает к себе эта борьба. Не можете просто так уйти. Это как этот самый игрок в казино. Чем больше он проиграл в рулетку, тем больше необходимость отыграться. Пока вы проиграли доллар, вы можете плюнуть, развернуться и уйти. Если вы проиграли 10 миллионов, это уже совсем другое. Особенно, если у вас в кармане всего миллион.
1: Ну, если зависимость есть. Но смотрите, тогда Европа получит, предположим, дешевый газ туристов из России, то есть южные страны на туризме заработают, это для них важно, северные на энергоносители.
0: А кто сказал, что он получит дешевый газ туристов из России?
1: Ну, если они границы откроют, наши же люди поедут, нас многие Европы любят.
0: Ну, может быть, и поедут, а может быть, и не поедут. Вы понимаете, за то время, что прошло за период санкций, во-первых, Россия переориентировала свои торговые потоки. А в России очень много газа, но не бесконечное количество. Поэтому удовлетворить потребности Европы будет достаточно сложно. У нас серьезные потоки сейчас идут на Дальний Восток, в Китай, там, в Юго-Восточную Азию, и собираемся мы туда еще больше отправлять газа. Да, что-то в Европу пойдет, безусловно, но, смотрите, это самое, северные потоки уничтожены. Вот через Польшу вторая ветка Ямал-Европа не проложена. Украинская газотранспортная система, даже если она с трудом работала накануне боевых действий, сейчас уже вряд ли может быть быстро и дешево возрождена. Работает только турецкая часть, да? А это не так много, как казалось бы. Кроме того, кто слышит, газ будет дешевым. Есть мировые цены.
1: Выводы неоднозначны. Я думаю, продолжим, хотя говорили об этом в предыдущей нашей встрече. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», был в студии «Радио Спутник».
2: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел». Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Риски развития искусственного интеллекта. Контекст. Неконтролируемое совершенствование технологий, на которое тратятся гигантские средства, таит огромные опасности для человечества. Машинный разум научился автономно совершать хакерские атаки и вскрывать системы безопасности. Ученые и инженеры перестают понимать, насколько далеко самообучающиеся нейросети зайдут в своем движении к полной самостоятельности в принятии решений. Об этом все громче заявляют эксперты и представители отрасли. Ситуация усугубляется тем, что ведущие страны пытаются уйти в отрыв от конкурентов. Именно в ИИ они видят залог своего будущего процветания и доминирования. А значит, никаких миллиардов не жалко. Вопрос из финансово-экономического давно перешел в разряд геополитических. Американцы пытаются сдержать Китай, создающий более дешевые и эффективные модели. Но тот и не собирается останавливаться. Кто-то говорит, что эта гонка в конечном счете приведет к техноапокалипсису. Пока эти слова выглядят экзотично. Но Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков ИИ в очередной раз призвали замедлить темпы его развития. Особенно наиболее мощных моделей. Уж кому, как не им знать, на какую скользкую дорожку встал технологический прогресс.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Екатеринбурге 7:00, в Улан-Удэ 10 часов. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске... ШОС осудила нападение и угрозы нападений на мирные ядерные установки. Китай хочет создать устойчивую региональную архитектуру безопасности. В заграничных соцсетях перед выборами в Госдуму активизировались русофобы. Подробности далее. Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает нападения и угрозы нападений на мирные ядерные установки, заявил генсек ШОС Нурлан Ермегваев. Он также уточнил, что устойчивую безопасность невозможно обеспечить только силовыми мерами без решения социально-экономических вопросов. Поэтому, указал генеральный секретарь, страны ШОС активно развивают торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в области продовольственной, энергетической, экологической и других видов безопасности. Необходимо создать устойчивую региональную архитектуру безопасности. Она должна учитывать законные озабоченности безопасности всех стран, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, выступая на 13-м Синьшанском форуме по безопасности в Пекине. Он проходит в китайской столице с 15 по 17 сентября. В нем принимают участие делегации из почти 100 стран мира, включая Россию. Антироссийские настроенные группы в соцсетях активизировали деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Они призывают российских граждан за границей участвовать в провокациях в день голосования, сообщил РИА Новости генеральный консул нашей страны в Женеве Игорь Попов. Он добавил, что сотрудники российских дипмиссий отслеживают такую активность. Для голосования в Швейцарии 20 сентября будут открыты два участка. Граждане, проживающие в кантонах Женева, Во, Вале, Невшталь и Фрибур, смогут отдать свой голос в постпредстве при ООН в Женеве. Также будет работать участок на территории посольства России в Берне. Проект моста на Сахалин уже разработан. Он пройдет через пролив Невельского, а его длина составит почти 9 километров, рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в интервью РИА Новости. Губернатор отметил, что инженерные изыскания и разработка основных решений для объекта уже выполнены, однако решения по источникам финансирования строительства моста пока нет. Глава Министерства иностранных дел Республики Корея Чо Хен поедет в Вашингтон и в пятницу встретится с главой Госдепартамента США Марко Рубио, передает агентство Ринхаб со ссылкой на заявление южнокорейского МИД. Как отмечается, стороны обсудят широкий круг вопросов, в том числе отношения между Южной Кореей и США, вопросы корейского полуострова, а также глобальные вопросы. В поселке Полана на Камчатке застрелили медведя, который перелез через забор и оказался на территории средней школы, сообщил РИА Новости в администрации поселка. Там отметили, что отстрел был произведен не в рамках регулирования численности по разрешениям, а оперативно в качестве вынужденной меры в рамках Уголовного кодекса. Сделали это сотрудники полиции, прибывшие по вызову. Текущий эпидсезон в России пройдет без рисков появления новых инфекций, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, для того, чтобы риски распространения инфекции в стране были минимальными, ведомство обеспечивает плотный контроль на государственной границе. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья! Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, приветствую.
3: Дорогой, приветствую. Давненько мы не встречались в эфире.
2: К сожалению, да. Но вот, слава богу, это устранено, вот это вот досадное... Устранено это досадное недоразумение. Давайте начнем с... Говорил я, что вы член Общественной палаты. Давайте вот с этого и начнем. Создается в Общественной палате ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную Думу. Можете рассказать, что интересного, вообще важность мероприятия, и вокруг этого немножко поговорим. что это будет такое, зачем это надо, как это поможет нашему любимому государству и так далее.
3: Это уже далеко не первый электоральный цикл, которым работает вот такой вот штаб. Наблюдатели от общественной палаты в том числе и будут работать на участках. У нас пресс-брифинги, у нас включение со всей страны. Кроме этого, мы все время на связи и с общественным штабом наблюдения за выборами, который работает в Москве. Это демонстрация, во-первых, прозрачности всего этого процесса. Во-вторых, это, безусловно, контроль за возможными нарушениями. И у нас есть договоренность, что если что-то происходит в границах, как, так сказать, нашей успеваемости туда, то мы в том числе будем подъезжать и решать вопрос. Но на прошлых выборах, вот как я помню, по-моему, было 2 или 3 всего сообщения о каком-то таком ЧП в Москве. Даже никуда лично я и не доехал. То есть я был на избирательном участке и работал вместе с коллегами, осуществлял контроль всего этого процесса.
2: Ну и вот, знаете, такой ряд соображений я слышал на такую тему, что для нас вот парламентские выборы имеют скорее такой плебисцитарный характер, то есть население, народ наш идет на избирательные участки или электронным образом голосует для того, чтобы подтвердить, что, в общем, все правильно, что народ вот это вот все устраивает. При хорошей явке не так важно, какая партия наберет сколько процентов. Для общей ситуации, для партии, конечно, важно. Вы согласны или нет?
3: Ну вот то, что я вижу, это самые удивительные, конечно, выборы за всю мою жизнь.
2: Почему?
3: Потому что я не вижу усилий политических партий. Я вижу усилия одной политической партии. Остальных я не вижу вообще. Ну, мне, правда, тут в том числе жители моего района сказали, что нет, там у метро еще была одна политическая партия однажды, вот, мелькала, но на этом все. У меня в районе нету ни одного вообще вот предвыборного материала партии. Ни разу вот в район Москвы, где я живу, не пришел ни один из кандидатов в депутаты по этому округу. То есть это дошло до смешного, меня вот остановили сегодня жильцы, сказали: Армен Сумбатович, ну может вы их кого-нибудь хоть приведете сюда, ну тоже ж интересно, люди собираются избраться, могли бы вообще прийти, в принципе, ну хотя бы кого-нибудь прислать, какого-нибудь студента-пропойцу, ну все было бы понятно, что впереди выборы, повторяю, одна партия только этим занимается. Остальные, ну мне сложно вот это как-то правильно охарактеризовать. Одни песни поют, вот, вторые бегают бесконечно до Центральной избирательной комиссии с воплями по любому поводу, ну и так далее. Это максимально странно. Ну вот сколько я за свою жизнь был ведущим дебатов политических партий, да, выборы в Госдуму, президентские выборы, ну это же все время был полный аншлаг. Сейчас я включаю, я не понимаю, зачем пришли эти люди на дебаты. Вот они с кем собираются дискутировать? Они кого представляют? И что самое главное, они все произносят? То есть вот вообще это какое имеет отношение к повестке? Ну, потому что, когда я включаю дебаты, ну вот мне надо по работе в общественной палате посмотреть. Вот я включаю дебаты, например, по образованию. Ну, казалось, да, вот только что был вступительный цикл, вузы, куча возникло сложностей у людей. Там олимпиадники, ЕГЭ там и так далее. То есть, казалось бы, да, здесь вопросов, ну, немерено просто. Я утомился уже лично писать ответы людям, которые ко мне обращаются через общественную палату, что вот, ну, почему вот так? Значит, эти, вместо того, чтобы заниматься вот тема дебатов, вопрос образования. Я послушал про важность увеличения валового внутреннего продукта, про то, что они там собираются делать с поляками и молдаванами. Я не спорю, что все это важнейшие государственные институты, да? Только есть одно «но». Если у вас тема вот эта, вы должны по ней выступить. Это первое и второе. А где вот здесь вот избиратель российский? Они даже не понимают, вот эти удивительные люди от этих партий, да, которые пытаются зачем-то избираться, что Государственная Дума – это законодательный орган власти, а не исполнительный. То есть вот российские законы, они несколько про другое все. Вот, я, честно говоря, удручен. Вот я сколько вот я себя насилую вот этими дебатами, я уже жду, когда же это наконец-то закончится, когда будет день тишины. Ну, потому что с профессиональной точки зрения это, конечно, конфуз.
2: Тогда все будут молчать по закону, а не как сейчас, да? Сейчас просто так молчат.
3: Алексей, дорогой, я не понимаю этих людей. 5 лет они готовились к выборам, да? Вот это судный день наступает. Вот ты должен прийти... Вот у тебя потеряно все, кроме чести, как говорил незабвенный Николай Петрович. Да? Ты должен вот выложиться и умереть. А они стоят с таким скучающим видом, как будто это селедка в банке. То есть их это вообще не волнует, ну никоим образом. Я молчу уже даже про совершенно запредельные вещи, когда просто никто не приходит на дебаты, где стоит один представитель Единой России, и что? Вот он сам с собой должен подискутировать. А все остальные где? А для чего вы требовали равного доступа к СМИ? Вот вам его дали по закону. Центральная избирательная комиссия проводила жеребьевку. Все вам выдали. Где это? Где вообще реклама партии? Вот я хожу по Москве, я ничего не вижу. Ну, не знаю, может, я просто неудачник какой-то.
2: Нет,
3: может...
2: практически нет. У нас какой-то один мелькает товарищ везде с запоминающимся именем, фамилией. Но он на каких-то мероприятиях присутствует. А так да, ну и висит информация, когда, куда идти. А почему так? Вот почему компании-то, по сути, получается, нет, и мы это действительно видим, ни дебатов на телевидении, на радио, ни наглядной агитации. Все решили, что результат предопределен или как?
3: Или вообще... При таком подходе, конечно, он предопределен. Ну, конечно, когда у вас, с одной стороны, есть политические тяжеловесы, обладающие опытом, обладающие медийными возможностями, уже работавшие в Думе, которые понимают эту технологию, и вы против них выставляете женщина-эколог. Ну, это что? Вот они о чем должны дискутировать? Причем на предметные вопросы никто не отвечает. То есть, если раньше дебаты, я их вел, я помню, что это такое. Это был действительно интеллектуальный поединок. Люди представляли свои программы. Теперь у нас ВЦИОМ дает социологию. Сколько процентов вообще не знает о программах политических партий, участвующих в выборах? Но это же катастрофа, это явно недоработка этих партий с точки зрения своего электората, потому что ядерный электорат Путина, он понятен. Они должны бороться за какие-то другие, а они этого не делают. Я не знаю, в силу какой причины.
2: Ну хорошо, останется у нас 3 партии или 2, ну пусть будет так.
3: По большому счету у нас на самом деле 3 партии есть. Ну, потому что «Справедливая Россия» – это аппендикс КПРФ, примерно о том же. Вот, только, ну, совсем уж некоторыми удивительными людьми, но они, слава богу, в этом хотя бы электоральном цикле не участвуют. Я имею в виду бывшего депутата Кузнецова, который в Госдуме меморандум подписывал об окончании гражданской войны в России 100-летней давности. Ну, это как бы, это отдельная, да, такая тема. Есть «Единая Россия», есть, наверное, некая какая-то такая право-консервативная альтернатива в лице ЛДПР. Потому что вот что делает, вот где конкретный избиратель партии «Новые люди», я не очень понимаю. Вот точно так же, как я многие годы не мог понять, а кто является конкретным избирателем партии «Яблоко». Потому что изначально же это как демонстрировалось, да? Это партия классической советской интеллигенции. Так. Поэтому все родовые травмы надо было соблюсти. Потом неожиданно Григорий Алексеевич Явлинский сказал, что вообще если так вот разбираться, то им ближе кадеты. Вот ни хрена ж себе разброд, да? От партии советской интеллигенции до конституционных демократов. Милюкова и Набокова. А ничего, что между этим как бы пропасть очень большая. Потом это же стало почему-то олицетворением каких-то разгневанных горожан. Послушайте, я вообще не понимаю, что это за определение «разгневанные горожане». Мы все разгневанные. Ну, мы все разгневанные.
2: Иногда, да, бываем.
3: Ну, у нас все мужское население страны по выходным разгневано русским футболом. И что? Это что, партия, что ли, должна быть, которая будет вот это все отражать?
2: Не, ну, Армен Сумач, ну, понятно, что это оппозиционная партия либерального толка прозападного. Вот так, я так,
3: хорошо,
2: мне
3: она
2: понятно.
3: На кого ориентируется? На кого она ориентируется?
2: А у нас что, нету вот те, которые там на Болотную ходили? Их что, мало,
3: нет,
2: что ли?
3: Нет, вот, во-первых, часть вот этой публики, она уже уехала.
2: Ну, предположим,
3: и, насколько я
2: да.
3: понял, из воззвания они вообще собираются проголосовать за кого угодно, кроме как за либералов, чтобы досадить Единой России. У них же там целая стратегия, опять в очередной раз написанная.
2: Угры,
3: хитрый
2: да.
3: план идиота. А потом, самые, которые бегали и голосили на Болотной, Алексей, вы это лучше меня помните, это был всю дорогу электорат Союза правых сил, который больше, чем с Яблоком, ну, да. ни с кем никогда не боролся. Они не боролись с Единой Россией, они боролись с Явлинским, Иваненко, Митрохиным, Арбатовым, Мельниковым и так далее.
2: Ну,
3: поэтому...
2: Да. Нет, я согласен, но все равно, когда уже остался, так сказать, вот электоральный этот угол, сектор достаточно бедным таким, численно, я имею в виду, они, конечно, сбились в стаю. И тоже это фактически то же самое УГ, да? То есть они теперь, те, кто за Союз правых сил голосовал, за Яблоко и за другие вот эти партии такого прозападнического толка, они все и объединились перед лицом большой неприятности, как они считали.
3: Прекрасно, только я им напоминаю результаты последнего УГ. Там несколько человек, они избрали в Государственную Думу. Эти все люди в результате под всеми санкциями Европы, под санкциями Украины, под уголовным преследованием, потому что выяснилось, что избрали они, как они выражаются, совков, ватников там и так далее. Ну, умный человек бы вообще над этим бы призадумался бы. Наверное, стратегия дала какой-то неправильный ход. А я вижу опять то же самое. Вот мы придумали новое УГ. Зачем? Зачем вам уверенность в завтрашнем дне, если дно у вас есть уже сегодня? Для чего? Все, ну вот будет ровно то же самое. Ну и потом, объективно, это не потому, что у меня там друзья, знакомые, коллеги, не потому, что я там был гостем съезда, но объективно, ну как вы можете с этим конкурировать, если вы даже это не хотите делать? Ну вот берем первую пятерку на выборах в Государственную Думу. Струна, герой Российской Федерации, Владислав Головин. Герой Российской Федерации Евгений, по-моему, Евгений Евгеньевич он, да, Поддубный.
2: Угу.
3: Тоже герой России. Сергей Семенович Собянин. Герой труда. Российской Федерации. И там еще четвертый кто-то герой. Из 5-4 героя у Единой России. Но вы тогда должны выставить тоже каких-то узнаваемых, влиятельных, уважаемых людей, чтобы они... пытались через интеллектуальную дискуссию составить политическую конкуренцию. А вы выпускаете каких-то плюсунов, каких-то певцов. Черти чего вообще происходит?
2: Там еще, извините,
3: вот
2: что прерываю.
3: Навальный
2: там...
3: на минималках из этой самой Самарской области. Блогер-миллионник. Но это же были чудовищные дебаты с точки зрения вот как бы интеллектуального насыщения. Если мы берем вот в России, да, за основу интеллектуальной полемики знаменитый спор Станиславского с Немировичем Данченко, и это должна быть оценка 10, то попробуйте поставить вот этому что-то больше кола.
2: Нет,
3: ну это же страшно.
2: Когда-то, кстати, на ТВ были вполне приличного уровня депутаты, да, то есть дебаты, прошу прощения, да. Там
3: но
2: поединок был вот, лет 10 назад, если не больше.
3: Ну да, наверное, в 16-м были последние мощные, потому что выборы 21-го года это была попытка, опять же, вот как и сейчас, да, как-то себя спозиционировать, как-то там что-то такое сделать. Ну, попытаться там какие-нибудь пару-тройку мандатов у тяжеловеса отщипнуть. Но если тогда, в 2021 году, а я же участвовал в тех выборах, я просто изнутри уже в этот раз знаю, значит, там была реклама, там были дебаты, там были ролики какие-то, ходили какие-то агитаторы, студенты-пропойцы, пенсионеры пытались нестройными голосами объяснить, почему товарищ Рашкин не является троцкистским отщепенцем. То есть, ну, хоть какое-то было зерно роли, опять же, по Станиславскому. Но сейчас нету ничего, в принципе. Вот сколько людей я опросил, говорю, слушайте, это только я такой несчастный, вот у меня в районе ничего нету. Может, вы мне подскажете, я бы заехал бы, ну, тоже поучаствовал бы в движе. Ну, все оживленно было бы. У всех одно и то же. Больше того, когда я вчера об этом сказал в эфире «Железного марша», мне со всей страны люди написали, что это повсеместно происходит. То есть они знают вот как бы депутата от политической силы президента, и они мне пишут, а кто все остальные? Армен Сумбатович, вы же москвичам рассказываете. Ну, расскажите нам, кто эти все удивительные люди, которых никто не видел, которых никто не знает. Вот у избирателя, у каждого есть великое множество вопросов, которые необходимо решать. Вот для этого, собственно говоря, существуют народные избранники, которым избиратель делегирует свои права, который он должен представлять в парламенте. Но как вот этот процесс может происходить, если, извините, Евгений Евгеньевич Поддубный и Владислав Головин, они ходят, общаются с людьми, остальные непонятно где. Ну как вот этот процесс должен работать? Ну вот что Путин должен вот им еще раз объяснить, что это вот как бы их задача, участие в выборах? А сейчас я знаю, что будет. Сейчас выборы пройдут, они получат вот этот вот процент, который меньше, чем алкоголя в кефире, и опять начнутся вопли, что у них не было равных возможностей, что у них там еще что-то не было и так далее. Ну сколько лет это можно делать? Ну слушайте, ну 5 лет, это же пятилетка. У нас Сталин сколько всего успевал построить за 5 лет, а вы не можете дойти до избирателя. Ну это же позор абсолютный, это просто позор. Я не понимаю, зачем тогда нужны эти политические партии? Кто в них вообще состоит? Где актив политический? Вот помните, как Ленин писал? Нам нужны тысячи агитаторов и пропагандистов. Да. Причем он это писал во времена самого рассвета реакции. Это имеется в виду Столыпинская эпоха после революции 1905 года. А сейчас где они есть-то? Вот где они?
2: А вот за что меня... агитировать? За что? Вот, ну, хорошо. Ну,
3: хорошо, программу партии. Алексей, вот, значит, вот на протяжении... С 93-го года это вполне себе репрезентативная выборка. С 93-го года, с момента первых выборов в Государственную Думу, где блеснул Владимир Вольфович. Значит, меня все время звали на встречи с...

0: потенциальными кандидатами. Я еще совсем был молодой и длинноволосый. Потом меня звали по работе уже, там на съезды, пообщаться с бывшими депутатами, с потенциальными. То есть это всегда, ну, я уверен, что у вас было ровно то же
1: Ну
0: самое.
1: да. Приходили в студию, так сказать. Ну, вот смотри,
0: На
1: во-первых,
0: этих
1: да.
0: выборах меня никто не пригласил. Я не знаю, может, я прокаженный, но из коллег тоже
1: Нет,
0: никто никого не звал.
1: просто нет. Всегда висела наглядная агитация, встречи были. Я извиняюсь, я должен промаркировать Навальный террорист-экстремист, прошу прощения. А в первую пятерку «Единой России» еще входит Сергей Викторович Лавров. И очаровательная Мария Львова-Белова, наш омбудсмен детский. Так что там действительно убойная сила. Вот, но у нас 3 минутки еще осталось. Я вот так подумал, ну ладно, более-менее у нас консенсус по внешнеполитическим вопросам. Воюем, защищаемся, идем вперед, наступаем и так далее. Но ведь по внутренней повестке проблем-то ого-го, могли бы на внутренней сыграть. Где-то, я не знаю, там со свалками разобраться, где-то с тем же образованием, где-то со здравоохранением предложить свои идеи. Вот тут-то поле непаханное, тут даже можно, наверное, и с «Единой Россией» проконкурировать в каких-то моментах. Разве нет?
0: Ну вот, смотрите, нет ни одного человека, кого не волнует вопрос миграции.
1: Да, кстати,
0: Я
1: тоже да.
0: такого не знаю. Вот у нас, кроме «Единой России», которая поддержала законопроекты, предложенные ЛДПР, больше этим не занимается никто. Вот, казалось бы, сейчас выборы, дайте предложение по этому поводу. Ноль. То есть очевидно, что вопрос с мигрантами у нас уже решен. Вопрос образования мы уже обсуждали. Вопрос здравоохранения, который есть, который никуда не девается. Это вам любой врач скажет. Его кто-то обсуждает на выборах? Нет. Их интересует усиление ВВП. Нет, это я преклоняюсь перед этими удивительными умами, которые там условно экологи, библиотекари, столивары, которые вот сразу берутся увеличивать ВВП. То есть у них нету переходного никакого состояния хотя бы начать с ЖЭКа. Хотя бы замдиректора ЖЭКа побыть немножко, хотя бы месяц, да, вникнуть в процессы, потом уже на ВВП замахиваться. Ну вот все эти вопросы, кто должен решать? Вот смотрите, у нас вообще получается удивительная история. Значит, я, как член общественной палаты, получаю обращение граждан. Каждую неделю я занимаюсь тем, что пишу ответы. Я скоро уже вот эти налокотники себе куплю, такие бухгалтерские.
1: Бухгалтерские, да.
0: Вопрос. Вот это все существует в реальности. Почему кандидаты в депутаты не поднимают эти темы?
1: Ну,
0: Вот
1: пишут
0: его
1: же
0: кому
1: вам,
0: надо
1: они им.
0: адресовать? Я не знаю. Ну, то есть, когда я с этим подхожу к представителям партии президента, они говорят, давай, давай сейчас решим. Давай, вот это, здесь мы можем сделать это. Здесь мы можем вот попробовать вот так. Кому я еще должен подойти? Мне просто интересно. Вот сейчас выборы, казалось бы, да, вы должны давать идеи, вы должны слышать своего избирателя. Кто этим занимается? Партия власти, которая прошла через праймерис. Извините, остальные партии прошли через праймерис? У меня вот такой вот есть вопрос очень простой. Вот самое, что ни на есть демократическая процедура. Избиратель голосует. Остальные партии почему праймерис не делают?
1: Это их надо спросить. Армен Сумбач, прервемся. Армен Гаспарян, писатель, публицист, член общественной палаты в эфире «Радио Спутник».
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст – «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
4: Ой, то не вечер, то не вечер.
2: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите. Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падмасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Теория заблуждений.
1: Продолжаем разговор. Армен Сумбач Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Ну и теперь разворачиваем наши паруса. Знаете, вот такая аналогия у меня возникла по поводу европейцев и украинской темы. Ну вот какие-нибудь каравеллы Колумба по Атлантическому океану идут, они, собственно, те, кто на них плывет, не знают, есть ли там вообще земля впереди. Но они уже настолько отдалились от собственных родных берегов, что понятно, что обратно вернуться у них уже нет ни сухарей, ни солонины, ни пресной воды и так далее. И тогда все равно остается только плыть вперед. То есть вот даже несмотря на то, что будущее туманное. Это я к чему? Фридрих Мерц истово просто настаивает, что помощь Украине нужно продолжать. Но это, в общем, ничего нового в этих изречениях нет. А вот следующая фраза мне очень понравилась. Плюс к тому, он убеждает общество своей собственной страны, которая руководит, в том, что это соответствует интересам этого общества, поскольку основная критика правительства, да, Мерца, как раз именно за поддержку Украины. И это главная претензия избирателей к властям. То есть все общество идет не в ногу, а Мерц стал быть вот в ногу. В чем парадокс вот этой ситуации с вашей точки зрения?
0: Ну, никакого парадокса нету. Германская политика вернулась в формат Веймарской республики. Сборище импотентов, которые ни на что не способны. Кроме того, что взывать к какому-то народному чувству. Ну, тогда, в общем, это получилось. Правда, не так, как хотелось руководителем Веймарской республики, потому что больше всех взывал к народному чувству лидер сначала маленькой, а потом очень большой партии. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Он пришел и всю эту канитель разогнал. Сейчас это, в принципе, может повториться в исполнении АДГ. Меня это совершенно не удивит. Какому конкретно, какой конкретной части общества взывает Мерц? К мигрантам им от до фонаря. Их задача очень простая. Получать деньги, и чтобы государство их не трогало. Чтобы не заставляло социализироваться, учиться, работать, там, учить язык и так далее, и так далее. К тем, кто сейчас лишился работы. Но это вообще отличная история. С сокращениями на Volkswagen, на BASF. Вот эти люди, прямо они вот горят желанием послушать причитание Мерца. Который, между прочим, еще в прошлом году, в сентябре, обещал явить экономическую программу возрождения Германии. Где она? Ее нету. Как не было, так и нет.
1: Что-то у нас опять про отсутствие программ. Продолжаем разговор. У этих и у него тоже.
0: Нет, мы, по-моему, с вами это обсуждали еще по пару лет назад, что если вот вы положите перед собой программы ХДС, ХСС и СДПГ, и вам вот рандомным методом ткнут в абзац, то не факт, что вы угадаете, какая это партия. Это просто все к тому, что вот эта знаменитая модель, которую мы там еще в школах учили, да, что есть политическая партия, это там вот на фундаменте полемики Ленина, Милюкова и Мартова, этого ничего не существует. А германская политика деградировала, потому что им годами говорили, не надо ничего делать, вон там дядя Сэм, он телефонограмму отобьет, на пейджер скинет, факс пришлет. Вот, выполнять и все. Ну, потому что правая партия ХДС, ХСС в эпоху Меркель договорилась до того, что надо проводить левую политику правыми руками. Ну, я напоминаю, что почему вот в нашей стране вот на них так смотрели, ну давай, сынок. Потому что у нас был такой печальный опыт. Этим занимался Петр Николаевич Врангель. С подвижниками Столыпина. Чем это завершилось все? И почему потом этот печальный опыт, несмотря на то, что его попытались канонизировать, он второй раз не очень получился в эпоху оккупации. Потому что никаким национал-социализмом Там не пахло. Существует документ, отчет советника Розенберга своему шефу о том, что из себя представляет ласское движение.

0: демократии. Подонки Женевского болота. Смотрите, Мерц, который бегал и требовал изгнать из территории Германии американскую военную базу, стал одним из локомотивов введения всех возможных санкций против России. Ну, это что, это политика? Идем дальше. Партия «Зеленые». И моя любимая Анна Полена Бербок, которая уникальная женщина. Вот, в принципе, такую еще поискать. Которая открытым текстом сказала, что ее не волнует свой собственный избиратель, она будет ориентироваться на граждан Украины.
1: Так ну, и Мерс то же самое говорит. То же самое, слово в слово. Зачем нам пособие, если там что-то у нас не будет там мира и так далее. Мы поэтому все должны Украине отдать. Немножко другими словами, но суть примерно та же.
0: Нет, ну так это он не один, там они все такие. Все вот эти деревянные солдаты Урфину Джуса. Там вады фули всякие и прочие деятели. Ну, какой результат тогда вы можете получить? Только такой, в принципе. Вот чтобы там мужской половине было понятно, вот это принцип, который почему-то культивируется в русском футболе. То есть подобрать либо тренера не под стратегию клуба, либо взять тренера и привести ему не тех совершенно игроков. А потом сидеть и ждать результат и думать, а что ничего не получается? Ну, купили же, деньги же окэшились, все же нормально, а ничего не получается. Вот это то же самое происходит в германской политике. Я не говорю о том, что АДГ – это панацея. В АДГ свои тараканы есть. Там, между прочим, лидер, прости господи, Лисбуха, проживающий в Швейцарии. Ну, то есть человек, у которого нет
1: германского... Запрещенное в Российской Федерации движение и так далее.
0: То есть у нее скреп нету, ну что с нее взять-то, да? Там есть люди, которые искренне полагают, что теория Хоффмана, заимствованная в годы Холодной войны непосредственно у Пауля Йозефа Геббельса, что Красная Армия пришла там и изнасиловала каждую немку по три раза, вот, в 44-45 году, это как бы истина. Там такие тоже есть. Просто в данном случае, да, главное нам не повторить сталинские ошибки. Вот, пускай АДГ крушит это все. Никого не жалко, никого. Другой вопрос, что не надо потом от АДГ многого ждать. Вот у нас по большому счету, вот несмотря на то, что в годы советской власти там охренелиард просто был книг и брошюрок, как фюрера допустили к власти, правильные выводы никто не сделал. В принципе. Что это произошло не только потому, что Сталин запретил блокироваться, а потому что ярких, серьезных людей, помимо Тельмана, не было. А Тельману что предъявляли? Почему у Тельмана акции вниз пошли? Потому что Тельману всегда говорили, слышь, милок, а что ты ходишь, как коммунисты в Советском Союзе, вот в этом полувоенном кителе? Ну ты еще Буденовку на себя нацепи. Ну это же как бы в газетах-то это все было. Я же тоже как бы прозрел-то, когда вот у нас уже Советского Союза не стало, и, то есть сначала переводные книги у нас стали продаваться в середине 90-х, а потом уже появилась возможность покупать, ну, непосредственно оригиналы. И там вот эта вот борьба, как вот это во времена Гитлера говорили, битва за Берлин, она же на самом деле-то была досконально разобрана. Поэтому важно вот сейчас второй раз это не сделать, не надо влюбляться, тогда не нужно будет разочаровываться. То, что АДГ их сокрушит, хорошо и слава богу. Но АДГ хочет восстановления отношений с Россией не потому, что они мечтают о рязанской сметане или вологодском масле. Не потому, что они хотят приехать и послушать хор донских казаков, сидя на берегу Дона. А потому, что это экономически выгодно. Там нету гигантской любви к нам, за исключением людей, бывших граждан Советского Союза, которые тоже есть в АДГ. И в том числе бывшие депутаты Бундестага. Но это не системная политика с этой точки зрения для нас. Нам важно заниматься своими делами. То, что эти все уйдут, оставив руины, это уже очевидно совершенно. Вот они жалуются о том, что вот у них там в подземных хранилищах

0: недостаточно газа. Ну а кто в этом виноват? Ну кто вводил санкции? Вот этим занимался Шольц, но с него не спросишь. Все, это старичок-боровичок, всегда можешь сказать, я в домике, меня уже давно нету, отстаньте от меня. А Мерс чем занимается? Тем же самым. А какой есть альтернативный вариант? Никакого. Поэтому мы будем добивать экономику. Но это же правильно, именно так и надо. Вот когда я читаю о проблемах Volkswagen, вот ей-богу, я диву даюсь. Вот все пережили эти люди. Первая мировая война, Веймарская республика, приход Алойзыча к власти, строительство автобанов, народный автомобиль, крах Третьего рейха, восстановление Германии в зоне оккупации, попытка выжить при плане Маршалла, сытые относительно там 70-е, 80-е годы. Они пережили все, и их сломали вот эти вот лавушники. Ну, это же удивительно. Ну, это ладно, это там Volkswagen, это национальное достояние. Ну, хорошо, а когда ты читаешь, фарфоровая фабрика, которая существовала еще до Фридриха, пущена по миру. Ну, вот к этому, вот она видела все, это производство. И они не выдержали вот этого. И за это кто-то отвечает. Вот молодые меня часто спрашивают, а как вот... Это все происходило в 90-х годах, когда наследие страны вот просто молниеносно рушилось по щелчку пальцев. Я говорю, посмотрите на Германию. Вот разница вся лишь в том, что тут как бы человек из Блэк-Рока мутит, а у нас это были
1: человек
0: младшие научные сотрудники.
1: Из Пиццехата, да?
0: Нет, ну после него уже вот это поколение МНСов, Чубайсы там и все остальные... которые рьяно взялись за дело. Ну, результат же был же тот же самый. Ну, вот у нас Москва. Где ЗИЛ? Что с ним случилось? С гордостью столицы. Это же был город в городе, ЗИЛ. Но сейчас молодым вообще это не объяснить, потому что для них ЗИЛ – это там вот эти дома построены, вид на набережную. Когда им начинаешь говорить, что это вообще вот, это завод имени Лихачева был. Они не понимают, что это такое. Они думают, что ЗИЛ – это просто прикольная аббревиатура. И все. Ну, вот тут то же самое делают в Германии. Бездумно, глупо. И самое главное, упрямствуя в этом. Мы будем готовы воевать с русскими. Слушайте, вы не можете 1000 человек собрать со всей Германии ни вот этих скуфов, не хипстеров с бигусом в бороде для того, чтобы отправить в вегетарианскую Литву просто посидеть рядом с бронетехникой. От вас даже ничего не требуется. Не надо садиться на нее, потому что вы утопите в болотах это все. Просто сидите. Вы не можете 1000 человек собрать. Это Германия. Да Мольтке и Шлиффен, наверное, их прах вот так вот вращается в гробах, глядя на это. Ну как это может быть? И они собираются воевать с Россией. Кем? Ну, это во времена Рейха, как при национал-социалистическом воспитании, при культе силы. Это же ремарк был у нас популярен, а не у них. Это же мы зачитывались на Западном фронте без перемен. А у них-то другая была литература, в которой не было места ни Томасу Манну, ни Фихтвангеру, никому. Вот это государство с такого уровня подготовкой... Оно не потянуло боевые действия против России. Да, всегда можно сказать, это не только потому, что вот они такие слабые, а потому что еще союзники сволочи. Союзники не только сволочи, еще и дебилы. Таких союзников, которых имел фюрер, вообще надо в Черном море топить. Вот. Или сделать так, чтобы они сами ушли, даже не начиная ничего, потому что это 54 оттенка краха. Но тем не менее, та система не смогла ничего сделать. Та система... где вот военным духом было пронизано все. А здесь у вас что? Сначала вам 40 лет вышибают все подпорки. Нет, прусский военный дух это харам, вообще не вспоминаем об этом. Потом у вас появляется вот это поколение риэлторы, брокеры, вот этот весь офисный планктон, который сменяет уже, в свою очередь, гомосявое поколение, разбавленное мультикультурным сбродом со всего Ближнего Востока. Вы из этого какую дивизию СС можете сформировать? Простите, пожалуйста. Ну, на этом фоне даже условно Скандерберг или Ханжар будет казаться просто преторианской гвардией Наполеона. При том, что это самые проблемные дивизии были в эпоху Рейха. Ну, это же очевидно совершенно.
1: А поляки зато хотят воевать. Тут раздухарился министр иностранных дел, начал тапками пропагандистскими кидать.
0: Это я вообще не понимаю. Вот этот удивительный человек. Вот он что, искренне считает, что вот война с русскими, это опять, да, маршал Тухачевский, армия, поход на Вислу, разгром, концлагерь. Вот это, да, он себе представляет? А он не думает о том, что туда сразу прилетит орешник, и на этом все заканчивается. Вот он искренне полагает, что сейчас что, вот русская рать, там земское ополчение, я не знаю, пролетарские отряды, вот они сформируются и пойдут, да, в сторону Варшавы. Он как это себе видит? Вот война 21 века, тут все в дронах вон там.
1: Так он и говорит, вон украинцы вынесли половину наших НПЗ за полгода, а мы за 6 недель вынесем оставшуюся.
0: У него не будет 6 недель, у него не будет даже 6 минут.
1: Ну
0: после
1: да.
0: объявления войны.
1: Николай Патрушев сказал, 2-3 дня и минус государственность.
0: Нет, ну 2-3 дня это, видимо, еще с санобработкой, с воздуха, если только занять. Они не понимают разницы между боевыми действиями и специальной военной операцией. Потому что если бы мы вели бы войну, вот война на Украине со всеми вытекающими последствиями, то неужели бы локомотивный парк бы надо было бы уничтожать бы в сентябре 2026 года? Неужели бы все вот эти производства, включая вот эти акционерные общества на паях с поляками, немцами, американцами, при условии войны работали бы спустя 4,5 года? Но это же не смешно даже. Я понимаю, почему Путин это бережет. Он думает о том, как будет спасаться потом зимой этот народ. Он единственный об этом думает. Больше это никому не интересно. Остальным на Украине интересно, Кравченко, сколько он вывез из страны. Вместе с женой. И вообще, зачем ему жена? Мог бы отдохнуть бы от нее, от старой корги. Вот их интерес. Конечно, в случае с поляками это будет совершенно другая история. Это все понимают. И, кстати, это пресловутое чудо на Висле произошло только потому, что был поручик лейб-гвардии Семеновского полка, самовлюбленный до нельзя, который не желал никогда никого слушать. Его предупреждали о том, что может получиться. Он сказал, что любой гасконец с детства академик. И получили. А почему? А потому что, когда разрабатывалась операция по разгрому фронта Колчака, там сидел же какой-то начальник штаба, как я помню, генерального штаба Академии выпускник Николаевской. А тут Михаил Николаевич решил, что он сам моряк хоть куда, выражаясь языком Стивенсона. Ну и получилось. Так поляки этот опыт канонизировали. Вообще вот это очень интересно, да, вот 20 век. Вот есть, значит, чудо на Висле, а потом есть освободительный поход Красной Армии. Но освободительный поход Красной Армии они вообще не разбирают. Им это неинтересно. А им вот хочется бесконечно паразитировать. Значит, вот они там разбили маршала Тухачевского. Ну да, потому что маршал Тухачевский никогда не был стратегом. И в этом может убедиться любой, хотя бы бегло полиставший знаменитый двухтомник избранных работ Михаила Николаевича Тухачевского, выпущенный во времена Хрущева, для того, чтобы, так сказать, усилить эффект присутствия единственного гения, и того умучили. Ну, у нас же традиция. Пушкина убили, Лермонтова убили и Тухачевского убили. Он не был стратегом. А поляки это берут и культируют. Они вот искренне полагают, что сейчас будет то же самое. Но есть еще один момент. Ну, украинцев считают братьями. А можем мне явить хотя бы одного человека, который бы сказал, что поляки ему братья? Не, ну славяне, да, понятно, а вот братья. Меня вот это интересует. Вот, несмотря на всю любвеобильность наших леваков, они же любят всех, всегда. А им некогда только русскими людьми заниматься, потому что они все время кого-то должны любить. И в ком-то не чаять души, и видеть братьев. Вот даже несмотря на это, я видел в жизни только трех человек, которые пытались что-то там постановать по поводу поляков. Трех. Все. На этом заканчивается. Больше не было. Из этих трех один был грантопотребителем, второй детство провел в Варшаве. Но это было еще во времена, господи, как нашего вождя-то там звали?
1: Какого из них? Хрущев, Брежнев, Черненко?
0: Нет, нет, в Андро... Польше.
1: А,
0: в Польше? Я уже не склероз, у меня амнезия.
1: Ну, Муравьев, что ли?
0: Нет, нет, нет, ну поляка, который возглавлял социалистическую Польшу.
1: А, и, блин, нет, сейчас, Ярузельский.
0: Точно, вот у меня
1: Войцех Ярузельский, да.
0: Все, от Чаушеску и дальше. Вот второй, значит, там жил в это время. А третий, сейчас барабанная дробь, он искренне полагал, что если вот он здесь, сидя, будет хвалить, то ему еще какой-нибудь орден прибавится от поляков. Ну, понятно, да, на кого я намекаю? На известного такого человека.
1: Угу.
0: Все. Все, друзья. Извините, ларец Марии Медичи по любви к полякам на этом иссякает.
1: А ящик Пандоры открыт, правда ведь?
0: Да, ящик, поэтому министр иностранных дел может считать что угодно. Он может вообще мечтать о том, чтобы возродить традиции, я не знаю, там, Куликовской битвы. Выходи к ракитному кусту драться. Но этим никто заниматься не будет. Больше того, еще в 2010 году... Нет, не десятом, девятом. Когда поляки мечтали поставить у себя комплексы «Патриот», им из Москвы тактично намекнули, что тогда в Калининграде тоже кое-что появится. Потому что в этом замечательном танго у моей девочки есть маленькая штучка. Есть два участника. И второй тоже имеет право эту девочку отужинать, потому что он пришел именно с ней. И к ней даже, я бы сказал. Поляки тогда на какое-то время пришли в чувство. Поэтому я могу дать совет министру иностранных дел. Вы расслабились. Вы давненько не выкапывали Корчинского. Займитесь, наконец, делом. Пусть будет 53-я эксгумация. А там, глядишь, и 55-я. 5-5 – неплохие цифры. В этом уже будет большой труд. И, может быть, даже вызов России.
1: Да, как в том анекдоте, надо заканчивать этот разврат, сказал капитан воздушного судна и откопал какого-то члена экипажа. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Побег генпрокурора Украины. Контекст. В женскую одежду, как гласит миф о Керенском, не переодевался. Но страну покинул вместе с женой под покровом ночи на служебном автомобиле. Якобы для важных встреч с иностранными VIP-персонами, которые должны узнать, что же реально происходит с коррупцией на Украине. Подавший в отставку генпрокурор Руслан Кравченко угадал момент. Еще немного, и его могли бы схватить. Тем более Владимир Зеленский попросил парламентариев безотлагательно поддержать увольнение. До этого в офисе чиновника побывали силовики. А сам он обвинил руководство Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры в тяжких преступлениях. Впрочем, эти структуры имеют свои претензии к генпрокуратуре. Мол, крышевала мошеннические колл-центры, зарабатывающие миллиарды на обмане граждан разных стран. НАБУ и САП целую спецоперацию затеяли. Назвали вычурно «Карфаген». Тот, который должен быть разрушен. Слово «коррупционный», впрочем, в название не добавили. А было бы уместно, поскольку коррупционный «Карфаген» — это не только генпрокуратура, но и сами борцы с коррупцией. И НАБУ, и САП неоднократно попадали в скандалы, связанные с их профессиональной деятельностью.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, столько же в Санкт-Петербурге и Ставрополе. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске... ШОС готова расширяться еще на 20 новых членов. США оплатят Киеву обучение по работе с программой для анализа спутниковых снимков. Каждый седьмой россиянин желает сменить работу этой осенью. Подробности далее. Шанхайская организация сотрудничества не предлагает универсальных моделей и не стремится навязывать собственные подходы. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. Он подчеркнул, что сегодня имеется около 20 заявок на присоединение к сообществу в том или ином качестве. США планируют оплатить для Украины обучение работе с программным обеспечением, которое позволяет анализировать спутниковые карты. Это нужно для планирования военных операций. Информация взята из документов американских госзакупок, которые изучила РИА Новости. Национальное агентство геопространственной разведки США планирует приобрести для Киева 145 дневных допусков. Система может учитывать рельеф местности и городскую застройку при расчете маршрутов, а также анализировать расположение военных объектов. Обучение планируется проводить до сентября следующего года. США и Китай в преддверии встречи американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров, в том числе на американские энергоносители и сельхозпродукцию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что данные меры будут реализованы в соответствии с ранее разработанным планом взаимного снижения пошлин на сумму около 30 миллиардов долларов. Как следует из материала, министр финансов США Скотт Бессент в выходные встретится с вице-премьером Госсовета КНР Хейли Феном. Си Цзиньпинь прибудет в Вашингтон 24 сентября. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня поднимет вопрос создания Европейского совета безопасности во время своей речи в Европарламенте, сообщает издание Euractiv. Согласно сообщению, чиновница планирует призвать к созданию нового протокола безопасности для Европы по образцу 4-й статьи договора НАТО. Кроме того, Euractiv пишет, что в своей речи фон дер Ляйен представит Канаду как нового ключевого партнера Европы. Каждый седьмой россиянин активно ищет работу и готов перейти на новое место этой осенью. Примерно половина россиян довольны своим местом работы, говорится в исследовании одного из агрегаторов вакансий, с которым ознакомилась РИА Новости. Однако большинство работающих россиян планируют провести осень на текущем месте. 38% опрошенных с экспертами человек собираются остаться в компании и развиваться внутри нее. При этом еще 28% время от времени просматривают вакансии, чтобы понимать, что происходит на рынке и какие возможности доступны. Арестованный в индийском порту танкер «Юнитай», на котором находятся российские моряки, не снабжают запчастями для ремонта. Из-за этого судно периодически обесточивается, рассказала РИА Новости супруга одного из членов экипажа Лариса Кобзарь. Она также отметила, что у членов экипажа нет никакой информации о сроках возвращения в Россию. Решение этого вопроса постоянно откладывается. Члены семьи моряков объединились и создали группу в мессенджере, чтобы делиться новостями, так как у команды ограниченный доступ к мобильной связи и интернету. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Мы с вами починяем примус. Повторюсь снова, в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные. И всегда это с вами совпадает, что меня не может не радовать, потому что никто пока что не жаловался или мне не передавали. Так тоже может быть. У нас сегодня, слава богу, не в первый раз, и надеюсь, что не в последний, блистательный специалист по Латинской Америке и Латинской и Южной Америке. Там сразу и Латинская, и Южная.
3: Весь комплекс.
2: Весь комплекс. И целый директор Института стран Латинской Америки Российской Академии Наук Дмитрий Михайлович Розенталь. Приветствую вас, Дмитрий Михайлович.
3: Спасибо за приглашение.
2: Да, всегда рады, всегда рады. Говорить мы будем, естественно, про БРИКС, который не в Латинской Америке, а в Дели прошел, но... Говорить мы будем про Бразилию, которая является одним из, так сказать, зачинателей БРИКСа, в первую, так сказать, в первой волне там находилась. Нет, в самой первой волне это Россия и Индия, и Китай.
3: Разумеется.
2: Да, а тут вот первая добавка, короче, да, 1.1.
3: Ну, они себя считают одним из основателей, несомненно.
2: Нет, это безусловно, безусловно, потому что к Индии с Китаем и Россией они присоединились, потом уже Южная Африка, а потом уже все остальные приемы и прочее, прочее. Вы внимательно наверняка следили, уверен, что не отходили от телевизоров, следили внимательно за тем, как проходит саммит, прочитали все 142, кажется, параграфов в декларацию.
3: Практически так и было.
2: Да, обязательно, обязательно. Но хочется поговорить про Бразилию, потому что президент Лула в Нью-Дели не полетел. Кто-то увидел в этом происки и пренебрежение. Но мы должны понимать контекст. У президента Лулы выборы президентские, которые вот прям вот сейчас буквально происходят, да? Там через сколько там, неделю?
3: 4 октября, первый тур.
2: Да. Плюс к тому много разных интересных приключений, которые происходят там в политике, о которых мы поговорим и обсудим события в Бразилии, откуда Дмитрий Михайлович в июле, да, вы говорили?
3: Да, я там был в июле, в Сан-Паулу.
2: Вот, расскажете сейчас и про Сан-Паулу, и про июль, но я хотел бы обратить внимание сразу же, давайте, если... Если мы говорим про глобальный юг, глобальное большинство, настоящий мир, который нас интересует не только вот в том смысле, что ела на обед Урсула фон дер Ляйен, нежно любимая всеми нами, но вот все-таки главные события, где происходят в мире, начнем мы все равно не с БРИКС. Начнем мы с того, что в Рио-де-Жанейро именно сейчас проходит грандиозный рок-фест. Rock in Rio, кажется, так он и называется. Я посмотрел список выступающих, ну, там безумие полное. Там 6 площадок, 100 с чем-то концертов. Ну, в общем, весь Рио гуляет, им не привыкать. У них и карнавалы, и прочее, прочее. Но начнем мы, для того, чтобы задать веселый тон, немножко, конечно, не самбы, но немножко такого очень-очень местного жанра, который называется сертанежу. Это суперпопулярная тема сейчас в Бразилии. Сертанежу – это что-то, как я прочитал, не слышал ни разу никогда в жизни, честно скажу. Но что-то типа местного кантри.
3: Это очень интригует.
2: Я думаю, что это наш шансон просто. Так вот, суперпопулярная композиция человека, который известен под именем Панда. Настоящее бразильское имя, мне кажется. Панда. Прекрасно. На самом деле его зовут Джонатан Скарелло Дус Анжас. Он 94-го года рождения, из Сан-Паулу как раз, где вы были, Дмитрий Михайлович. И вот он записал трек. Я очень сразу извиняюсь перед всеми, кто говорит на правильном португальском. Он записал композицию, которую я просто стесняюсь даже произнести, потому что я учил испанский. Вот по-испански она звучит как «Eu te seguro», а по-португальски, наверное, «сежуро», наверное.
3: Ну, скорее.
2: Скорее всего, так. Так вот, она сейчас в самом супер-топе всех бразильских чартов, поэтому кусочек моего для такого настроения бразильского мы обязательно сейчас послушаем. Поехали.

0: Спасибо большое. Я только, знаете, как раньше, помните, Дмитрий Михайлович, раньше, когда в позднем Советском Союзе были популярны все эти фестивали Сан-Ремо, там вот, вот это вот, да, обычно, когда шла песня, появлялся голос такой, бронзовый голос настоящей советской дикторши, которая заглушался звук музыки, песни, и он говорил, в этой песне поется о нелегкой судьбе, там что-то там трудящихся и прочее. Вот в этой песне, естественно, бразильской поется о любви. Вот этот вот человек, который панда, или лирический его герой, говорит, что некая она, которой он восхищен, прекрасна с любого ракурса, и растрепанная, и одетая, как попало, и не очень одетая, так что дело не в внешней красоте, у нее нет причин плакать, какой бы она ни была, в порядке или нет, настроение ли хмурое. Когда ее мир рушится, и она чувствует неуверенность, он будет рядом и поддержит ее. «Эо, ты сэшуру, я тебя удержу, подхвачу», насколько я прочитал, подсмотрел, извиняюсь. Вот такая замечательная история даст нам настроение под разговор о Бразилии, где кроме диких обезьян есть происходит огромное количество разных интересных сейчас событий. Впервые, и сейчас Дмитрий Михайлович, я надеюсь, меня поддержит, тоже об этом расскажет, происходят выборы с таким количеством дичайших абсолютно скандалов. Во-первых, предыдущий президент Больсонару сидит.
1: Не без этого.
0: Он приговорен на 27 лет. Правда, в домашнем заключении сейчас были в парламенте несколько попыток его освободить, но, тем не менее, сидит. Причем одна из, так сказать, ужесточений, я помню, была в связи с тем, что кто-то зафиксировал, что он этот браслет, который у него на ноге был, пытался паяльником срезать.
1: Находчивый человек.
0: А потом рассказал, что этого не было. За что сидит Больсонару? Расскажите нам, пожалуйста. Предыдущий президент.
1: Надо сказать, что Бразилия, конечно, страна контрастов, как у нас говорят. И действительно, она разделена пополам. На противников действующего президента Лулы да Сильвы и его сторонников. И бывший президент Болсонаро обвиняется в попытке государственного переворота. Как раз по примеру того, что произошло в Вашингтоне 8 января 2023 года, они попытались совершить. Большое число бразильцев захватило президентский дворец. Был огромный скандал, и вот Жаира Болсонаро обвинили в том, что именно он все это и организовал, и ему присудили бы те самые 27 прекрасных лет. Он, конечно, говорит, что ничего не делал.
0: Ну, там самое интересное, Дмитрий Михайлович, даже не то, что он говорит, то, что Трамп говорит в этом отношении.
1: А Трамп относится к нему с большим теплом, они стилистически очень похожи, и Трамп, конечно, активно поддерживает и его, и всех его многочисленных сыновей, активно принимающих участие в политике.
0: Но это не является вмешательством в выборы Бразилии.
1: А это вопрос, как это посмотреть? Со стороны Трампа нет?
0: Ну, конечно, нет. Ну, что вы, джентльменам положено верить на слово. Я специально посмотрел такой, знаете, собрал профайлик о том, что происходило тогда. 8 января 23 года, вот попытка захвата. В 22 году, где-то в конце 22 года выборы были, да?
1: Ну, примерно в это же время, да.
0: И вот то, что установил суд, и то, что не даже оспаривается даже защитой Больсонару. Что да, он пытался подорвать доверие к электронному голосованию и встречался в июле 2022 года с иностранными послами, где рассказывал о том, что вся эта ерунда, ни в коем случае это все пользоваться этим нельзя. Ему это вменили в победу, вменили в его вину. Далее, после поражения на выборах, реально у военных казарм разворачивались лагеря его сторонников с призывами к армии не допустить инаугурации. Это реально то, что даже защита конечно. Соглашается. Далее, собственно, сам штурм 8 января здания Конгресса, вот этого вот федерального Верховного суда. Это мы сейчас про это еще поговорим, Дмитрий Михайлович, про то, что там в суде происходит. И президентского дворца фактически захват. То есть на несколько часов эти здания были захвачены. Дальше. Существует, и это подтверждено, некий черновик декрета, который должен был выпустить Больсонаро после отмены результатов выборов. Он был найден у экс-министра юстиции Бразилии. Он предлагал скорректировать итоги выборов, ввести чрезвычайное положение и отменить, так сказать, результаты. Было. И дальше некий вообще очень такой стрёмный, я бы сказал, план, документ, который назвали «зелёно-жёлтый кинжал», тоже обнаруженный у сторонников Больсонаро, где говорилось о том, что Лулу да Сильву вообще надо убить. Просто убить. При этом показания одного из адъютантов Больсонаро и показания генералитета, которые говорят о том, что все это было. Аргументация Бальсонару даже не в том, что этого не было, а в том, что ну, это же не было реализовано. Ну, мы же не сделали ничего. Я же власть передал в итоге, да? Ну, значит, как бы за что меня судить? Я подумал, Дмитрий Михайлович, ведь в принципе, да, можно так к любому перевороту подойти, типа готовил переворот, совершил переворот, а теперь судите меня.
1: Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Вот, это правда.
0: Вот это правильно. И после того, как по итогам всего этого безобразия Бальсонаро получил срок, соответственно, Трамп возмущен, который говорит, что ничего этого не было вообще. Санкции наложены против судьи, который, собственно, расследовал все это дело. Далее осужден за попытку призывать Соединенные Штаты вмешиваться в внутренние бразильские дела сын Бальсонаро.
1: Эдуардо.
0: И далее сейчас главным соперником Лулу да Сильвы на этих выборах выходит младший сын Бальсонаро.
1: Флавио Бальсонаро. И надо сказать, что Флавио Бальсонаро передалось по наследству ряд характеристик отца. Он тоже общается с послами и тоже выступает против системы электронного голосования, считает, что она неверная, неправильная, некорректная. И очень ориентируется на Трампа в данном случае.
0: Есть, то есть даже появился такой термин – бальсонаризм.
1: Бальсонаризм – это огромный термин, который больше, чем сама Бразилия, он вышел
0: это
1: за ее
0: пределы. Это больше, чем сам Бальсонаро.
1: Это больше, чем сам Бальсонаро. Хотя, конечно, уровень персонализма в партии Бальсонаро, вождизма, он очень силен. То есть я вот, вы уже говорили о том, что я ездил в Сан-Паулу, я прогуливался там по Национальной ассамблее штата Сан-Паулу, и там были кабинеты депутатов. На кабинетах депутатов от других партий были их фотографии, а вот на кабинетах депутатов от либеральной партии, партии Бальсонаро, был только Бальсонаро. Это яркий человек, на которого они ориентируются и на которого пытаются походить.
0: В чем состоит суть этого самого бальсонаризма?
1: Бальсонаризм – это попытка сыграть на консервативных чувствах бразильцев, выступающих против коррупции. Изначально Бальсонаро приходил именно с этой повесткой, и его поддерживало довольно большое число именно богатых, обеспеченных бразильцев, считавших, что партия трудящихся Лулы да Сильвы действительно допустила огромное количество ошибок, действительно погрязла в коррупции, и проблемы в этом плане действительно были, хотя у кого их нет, в том числе и в Бразилии. Но потом он немножко изменил свой подход, особенно в ковид, когда его стали поддерживать огромное количество и бедных бразильцев, потому что Бальсонаро выступал против любых ограничений. И это давало возможность людям, которые не могли себя обеспечить, работать. И они стали его тоже поддерживать. И в итоге это такая вождийская партия. Партия, да и лидер сам по себе, которого поддерживает либо крупная буржуазия, то, что называется в нашем советском таком стиле, либо это бедные люди, ориентирующиеся на него. Где очень простые и понятные лозунги. Вот на этих лозунгах порядок, Бразилия, Родина, все и строится.
0: Это то, что мы с удовольствием и правильным называем традиционными духовно-нравственными ценностями, между прочим.
1: Ну, по большому счету, да. Хотя в этом плане он даже переусердствует. Ну, в частности, Бальсонаро-старший очень сильно извинялся перед обществом за жену. Ну, все было хорошо, но вот родила она девочку, не доработала.
0: Стыд-то какой, позор, ужас какой. Я как отец четырех дочек вам говорю, ужас. Шутка была сейчас, сарказм, чтобы мне потом жена не высказала, все нормально. Так вот, я даже видел такой термин «тройной». Я не помню, как это звучит по-португальски и по-испански, соответственно, тоже. Португалоязычные же бразильцы. Но в русском переводе звучало как «бык его».

0: Евангелие и пуля,
1: да,
0: как
1: да,
0: основные, так сказать, ценности больсонаризма. Имеется в виду упор на сельское хозяйство, угу, и такую мужескую такую силу. Евангелие как абсолютно вот такая вот религиозно-христианская идеология, правильная. И пуля как военно-промышленный комплекс, готовность отстаивать родину там и с оружием в руках.
1: Но не забывайте, что он достаточно лояльно относился к бразильской диктатуре и считал, что многие действия, которые диктатура совершила, они были правильные.
0: Наше отношение с Больсонаро до Лулы да Сильвы можно ли назвать хорошими и даже романтическими?
1: А вот, знаете, вполне. Они были, ну, не то чтобы романтические, романтизма здесь не было, но мы умели с ним работать. Было очень много опасений по поводу Жейра Болсонаро, что он придет, пересмотрит все отношения с Россией, выйдет из БРИКС.
0: Было.
1: Какие только страшилки не рассказывали.
0: Было.
1: Выяснилось, что с ним вполне можно работать. Наши отношения были вполне конструктивные. Наш уровень торгово-экономических связей тоже был достаточно высок. То есть мы умели работать и с левыми, и правыми. И проблем с Болсонаро у нас не было.
0: Я помню даже инаугурацию Болсонаро. Это был 1 января, поэтому я и запомнил это дело. Потому что туда, в Бразилия, полетел Вячеслав Ильич Володин, который Думу возглавлял, с каким-то количеством депутатов Государственной Думы. И я попал в эту делегацию. Полет туда, потом где-то часов 5 стояние на торжественной линейке, и потом полет обратно. Это был запоминающийся, так сказать, запоминающаяся командировка. Но то, о чем вы говорите, наши отчасти обоснованные опасения, что человек целиком ориентированный на Вашингтон, в какой-то момент может от нас отвернуться, объявить о выходе из БРИКС того же самого. Потому что такие пробросы со стороны официальных структур Бразилии, они были. Они были.
1: Были, были. Но потом выяснилось, что и с американцами у него не все хорошо. И между ним и правительством Байдена было очень много противоречий. Очень много противоречий. В том числе по вопросу окружающей среды. Американцы очень сильно критиковали Болсонаро. И Болсонаро искал какой-то противовес. И одним из противовесов он видел, конечно, Москву.
0: Тогда, кстати, в его президентский срок очень активно распространялась история, когда, вот, кстати, демократические американские, североамериканские СМИ его мочили за вырубку в Амазонии. И я видел даже сюжеты CBS, если не ошибаюсь, интервью каких-то замечательных индийских вождей, которые на голубом глазу рассказывали, что идет геноцид индейского населения Амазонии вот этими самыми неправильными властями.
1: Ну, тут сложно было сказать, кто был прав, кто не виноват. Конечно, проблема вырубки лесов, она действительно существовала, она не пришла откуда-то извне, она не была невыдуманная. Другое дело, что для Бразилии было крайне важно получить дополнительные площади для сельского хозяйства. Бразилия – это великая сельскохозяйственная держава, экспортер многих видов продукции. И для них, конечно, нужно больше территории, больше посевов.
0: Вот этот бык из этой триады.
1: Бык из этой триады, поэтому Болсонаро не было другого варианта.
0: Еще интересная новость, которую я тоже сейчас вычитал, что оказывается сейчас самый минимальный такой вот год по вырубке амазонских лесов происходит. Именно сейчас, за последние там лет 5-10 точно совершенно. То есть рубят меньше. Но критика-то теперь Лулы да Сильвы ровно все равно за то же самое продолжается.
1: Оно никуда не денется, тем более,
0: не
1: что...
0: Не так важно, сколько вырубают.
1: Конечно, главное критиковать, вы что?
0: Именно так, именно так. И, собственно, сын, которого сейчас направили, так сказать, бороться за президентское кресло, он для бразильских правых – это такой символ, наверное, правой реконкисты. Мы сейчас все вернем, как, собственно, при папе будет.
1: Да, некоторый реваншизм со стороны правых. Другое дело, что он пытается все-таки на папу походить, но не полностью. И старается быть более умеренным, более осторожным в своих высказываниях. И более того, активно выступает за женское равноправие. Пытается получить женский электорат. Это его несколько отличает от старшего Болсонаро.
0: Параллельно со всей этой историей, если говорить про новости, вот буквально сегодня, вот я даже сейчас пытаюсь прикинуть разницу по времени между Москвой и Бразилия, должна происходить сессия суда федерального верховного бразильского, на которой впервые в истории Бразилии вынесено личное дело одного из членов этого самого суда. При этом иск подан другим членам этого же самого суда. Речь идет о человеке, которого зовут Александр Ди Морайс. Угу. Это замечательный такой товарищ, юрист-конституционалист, профессор права, автор многих учебников. Он в какой-то момент даже координировал в одном из штатов чуть ли не силовые ведомства, там, в общем, был заслуженный человек, который, собственно, и вел дело против Больсонару по попытке переворота. За что он сейчас попал? Что его так сейчас?
1: Ну, как вы думаете, за что это? За что обычно в Бразилии попадают? За дело по коррупции, и он оказался причастен, по крайней мере, замешан, не знаю, насколько это правда или неправда.
0: Ну, или рядом стоял.
1: Или рядом стоял в одном из коррупционных скандалов. И вот сейчас очень многое будет зависеть от исхода этого дела, потому что Лула, конечно, ассоциируется вместе с Ди Морайсом. И вот если решение будет негативное для судьи, конечно, это очень сильно ударит по позициям действующего президента.
0: Там был такой банк,
1: мастер,
0: который якобы там делал какую-то финансовую пирамиду, выводил бабки, в общем-то, химичил, там какие-то махинации были грандиозные. И вот директор этого самого банка состоял в переписке и созвоне с судьей Морайсом и консультировался якобы у него, а тот ему что-то даже подлым образом отвечал. Ну, по крайней мере, сторона обвинения,
1: так считает. Переписка у них есть.
0: И она сохранена. И речь идет о том, что вот Морайс таким образом участвовал в этой коррупционной схеме, тоже помогал выводу денег, возможно, не, так сказать, не за бесплатно, но здесь никто свечку, так сказать, не держал, и подтвердить этого пока никто не может.
1: Там самое смешное другое. Это дело и вся факт коррупции начались еще при Болсонару. Но так как разгар этого дела пришелся на администрацию Лулы, то основная критика пришлась именно по действующему президенту.
0: И теперь получается, что правые либералы Больсонару мстят человеку, который засадил Больсонару на 27 лет.
1: Они не просто мстят, это очень точный расчет. Они пытаются его вмешать и привязать его к действующему президенту. Давлением на Ди Морайса они оказывают давление на президента.
0: Ну, теперь нам более или менее понятно, почему президент Лула да Сильва не поехал в Дели со всеми этими обстоятельствами.
1: У него все очень непросто.
0: У него все очень непросто, ему надо бы находиться там, ему надо проводить митинги, о которых мы расскажем вам следующие полчаса после новостей, ему надо показывать, так сказать, решимость. В Бразилию полетел его министр иностранных дел, у меня даже, я, честно говоря, вот видите, я дикий человек, сейчас мы найдем его имя даже, смотрите. Или не найдем его имя. Ну, возможно, не найдем его имя. Или сейчас, секунду. Нет, ошибся я. Мауру Виейра, министр иностранных дел Бразилии. Я прошу прощения перед знатоками Бразилии, перед Дмитрием Михайловичем Розенталем, директором Института Латинской Америки, который сегодня пришел ко мне и с ужасом слушает те прогоны, которые я тут про его сферу абсолютной компетенции несу.
2: Подчиняем примус с Евгением Примаковым. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Движение «Драйв».
3: Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио Спутник. Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: «Изолента Лайф». На ней все держится. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
7: Сколько ни ищу, все не то.
8: Ага.
7: Нужен и мужественный, и заботливый.
8: Ага.
7: Чтобы говорил интересно.
8: Ага.
7: И с чувством юмора.
8: Ага.
7: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Тот самый.
3: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
9: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
3: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Починяем примус. С Евгением Примаковым.
10: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Дмитрий Михайлович Розенталь, директор Института стран Латинской Америки Российской Академии Наук, блистательный специалист по Латинской и Южной Америке, сегодня подчиняет примус.
0: предлагаю, Дмитрий Михайлович, я тут тоже сделал себе, если рассказываем про настоящий мир, основные новости Бразилии за последний, там, грубо говоря, там, типа, месяц. Кроме вот этого чудовищного кризиса, который сейчас происходит, институционального кризиса Верховного суда, когда два судьи, так сказать, битва двух якодзун, они выясняют, кто из них менее или более коррумпирован. Да, поездка главы МИД Мауру Виейру, а не Лулу да Сильвы, на саммит БРИКС в Нью-Дели. Далее, из того, что я прочитал, двойные митинги в День независимости. День независимости был недавно, 7 сентября, и сразу же, собственно, два митинга основных, мы про них сейчас тоже расскажем. Это Лула да Сильва, соответственно, действующий президент, который в 6-й, что ли, раз, да, он баллотирует, или какой-то безумный?
1: Огромное количество раз, просто он долгое время не побеждал, пока не победил в начале 2000-х годов. А это уже фактически его 4-й президентский срок, он на него идет.
0: 80 лет ему.
1: Ему 81 исполнится в этом году.
0: Молодец. Всем бы так, все замечательно. В общем, он как раз бразилиан на военно-гражданском параде, на эспланаде. Это место, где находится, ну, буквально там большая часть министерств, парламент там и так далее, центральная часть столицы Бразилии. Слушайте, я когда вот тогда ездил на инаугурацию, я извиняюсь, что отвлекся, меня поразило, оказывается, сверху Бразилия, он в форме такой птички калибри сделан.
1: Ну, да? Скорее в виде самолета.
0: Самолета,
1: это был изначальный проект, ведь город создавался, по большому счету, на пустом месте. Была идея в том, что необходимо создать, развивать страну, центральную территорию страны, которая была не заселена, и поэтому создали новую столицу, создавали ее по единому проекту и делали это в виде именно фюзеляжа самолета.
0: Дмитрий Михайлович, у нас звонок, давайте, да, берите наушники. Здравствуйте, добрый вечер, вы в самом прямом эфире. Слушаем ваш вопрос.
8: Да, вот скажите, можно ли говорить о том, что на октябрьских выборах у Лулы да Сильвы, ну, больше шансов победить Болсонару-младшего? Или все-таки здесь еще, возможно, какая-то интрига политическая? И второе, несмотря на некоторую политическую ревность Аргентины, перспективы все-таки Бразилии стать вот членом постоянной пятерки совбеза?
0: Спасибо большое, Олег.
1: Спасибо большое. Ну, давайте я начну с первого вопроса по поводу перспектив выборных. Честно говоря, сейчас шанс 50 на 50.
0: Там и очень ровно, они ноздря к ноздрю
1: ровно идут. И электоральная динамика менялась, и менялась не в пользу действующего президента. Еще 3-4 месяца назад Лула уверенно побеждал. Была разница примерно 15-16%. Это происходило, потому что все-таки экономическая стабильность в Бразилии была достаточно высока, те программы, которые его правительство инициировало, работали. А самое главное, Лула активно и уверенно противостоял давлению Трампа. И бразильцам это нравилось. Но постепенно разрыв начал уменьшаться. Это происходило на фоне, опять-таки, коррупционных дел и обвинений действующего президента или окружения действующего президента, его сына, в тех или иных видах коррупции. Это неопределенная усталость бразильцев от постоянного президентства одного и того же человека. Все-таки его угрозили достаточно много лет, тем более он отказался от участия в выборах, его команда приняла решение, что пока в дебатах он участвовать не будет. Кстати, Фаил Болсонаро тоже отказался, он решил, что без Лулы он туда не пойдет, ему там делать нечего. Вот. И на этом фоне проценты стали уменьшаться. Еще некоторое время назад, в августе, был разрыв примерно 3-4%, а сейчас поровну. Поэтому шансы 50 на 50. И интрига не просто есть, она огромная. Поэтому для Лулы да Сильвы это очень важный момент, показать, что он готов к 4-му президентскому сроку. Это первое. А что касается вопросов...
0: Места в совбезе постоянного.
1: Ну, слушайте, это ведь традиционная история. Все страны БРИКС согласны с тем, что необходимо менять постоянных членов Совета Безопасности, расширять их. Но никто не согласен, как именно это делать. Есть пара Китай и Индия, которые друг с другом не договорятся. Китай вообще не важно, главное, чтобы Индии там не было. Есть африканские страны, которые вообще приняли решение, что уж совбез уж входить, то входить большим числом стран.
0: Профсоюзом каким-нибудь сразу,
1: верно.
0: Да.
1: Есть другие страны, которые тоже своя позиция. Поэтому на сегодняшний момент это пока традиционная такая политика стран БРИКС, о том, что они выступают за определенную реформу Совета Безопасности.
0: Ну, в декларации это есть как раз.
1: Декларация это есть, но не написано именно каким образом это производилось и как. И поэтому на сегодняшний момент это пока скорее больше желание, чем какая-то реальность. То есть будем смотреть, что будет дальше, пока мы в самом начале этого пути.
0: Там есть очень важное соображение, есть предложение там со стороны западников ввести туда в число постоянных членов Совбеза, например, Японию, которая абсолютно является сателлитом того же самого западного мира, еще один голос туда дать. Конечно. От западного мира в число постоянных членов, ну, не самая интересная для нас история.
1: Но,
0: конечно,
1: говоря,
0: абсолютно справедливое желание, чтобы голос Латинской и Южной Америки был представлен, справедливое желание, чтобы была представлена Африка, понятное желание, абсолютно логичное, чтобы

0: скажем, оппонировать тому же похищению Николаса Мадуро в Венесуэле. И китайские эксперты хором говорили, а все мы Индии виноваты, давайте Индию из БРИКС соберем, и все будет в порядке.
1: Ну, это все-таки то, что нужно знать, неофициально. У нас снова звонок, если я правильно понимаю. Дмитрий Михайлович.
2: Это из Севастополя, Сергей.
1: Борющимся Севастополю привет.
2: Да. У меня такой вопрос. Я вот давно интересуюсь, почему вся Южная Америка говорит на испанском, а Бразилия на португальском. Там разные версии я слышал, что Папа Римский там вроде как-то это дело все решил. Вот если можно, ответьте, пожалуйста.
1: О, спасибо большое. Да,
0: спасибо за вопрос, да. Но вы в целом все правильно ответили. Ведь изначально основные страны, которые колонизировали Латинскую Америку, это были Испания и Португалия. Но чтобы эти страны в процессе колонизации не перебили друг друга и не придрались, было принято решение в 1494 году разделить весь мир на две зоны влияния. На испанскую и португальскую. Все это было действительно под протекцией и под гарантией Папы Римского. И Бразилия, так уж случилось, попала в португальскую зону. И поэтому, конечно, язык там португальский. Собственно говоря, Бразилия еще происходит от дерева Пау-Бразиль, которое было в Бразилии, его было очень много, и оно было очень пригодно для мореплавания. Вот отсюда Бразилия, Бразилия, и это португальский язык.
1: Ну, если вы не против, мы продолжим сейчас немножко новостями, так сказать, из Бразилии, кроме того, что мы уже успели рассказать. Например, очень интересно будет развиваться история с участием Бразилии в цифровой валюте БРИКС, ДИРЕКС, вот это вот, да, очень интересная история, она тоже очень подробно обсуждается сейчас в Бразилии. Все ждут речь Лулы да Сильвы на Генассамблее ООН, которая будет там 22-23 примерно сентября, уже тоже вот неделя осталась. При этом все ожидают, что, конечно, в очередной раз пропесочат Трампа.
0: Ну, а почему?
1: Обязательно, обязательно, потому что вот это на митинге 11 сентября он уже анонсировал это выступление и послание, так сказать, Трампу о том, что я не вмешиваюсь в американские выборы, а вы, пожалуйста, вот там не лезьте к нам, нечего, да, потому что Трамп не считает себя вмешательством, мы уже только что говорили. Дальше. Рекордное снижение вырубки Амазонии, я уже сказал. Дальше, в 26-м году, в этом году будет запущен спутник Амазонии 1Б. Бразильской сборки, правда, с космодрома Куру, но тем не менее, бразильский спутник. Это про технологические возможности. Да? И есть еще одна интересная история, Дмитрий Михайлович.
0: Ну да, мы говорили о том, что Бразилия действительно один из технологических лидеров Латинской Америки, бесспорный лидер. И построить, ну, по крайней мере, сейчас идет проект строительства атомной подводной лодки Бразилии, такое могут себе позволить только очень небольшое число стран. Поэтому это, конечно, огромное событие и показывает то, на что сегодня способна Бразилия и ее технологические программы.
1: Я тоже прочитал про эту историю. Эта программа, которая называется ПРО-САБ, ПРО-СУБ, она была запущена в 2008 году с оборонное соглашение с Францией. Конечная цель – дать Бразилии первой в Латинской Америке, в Южном полушарии атомную ударную подлодку, сделать страну седьмой в мире, которая владеет технологией ядерной морской двигательные установки, вслед за, соответственно, США, Францией, Великобританией, Россией, Индией и Китаем. И здесь очень интересная есть история. С одной стороны, говорится о том, что французская Наваль Групп передает технологии создания корпуса, но, судя по тому, что я прочитал в пентагоновском Клоде...
0: А он знает, о чем говорит?
1: А он пентагоновский Клод, зараза, много знает. Ядерную технологию французы не дают. Бразилия сама делает этот реактор. Опять-таки, вот это потрясающая новость, конечно, интересная, да? Ну вот вроде бы в 25-м году завершен уже конвенциональный цикл, уже в 26-м году запросили там дополнительный ВМС Бразилии, запросили дополнительный миллиард реалов. Ну то есть такая работа ведется.
0: Слушайте, мы привыкли говорить о Бразилии как о стране там, Южной Америки, некоторые экзотические, много обезьян, но это действительно передовая технологическая держава. Бразилия – один из мировых лидеров по цифровизации. Бразилия – однозначно мировой лидер по электронной коммерции. По уровню сельского хозяйства и технологий, которые у них есть в сельском хозяйстве, это, опять-таки, суперпередовая держава.
1: Экспансия китайских автопроизводителей – это ЖАК, BYD и так далее. Кроме того, что там и так есть автомобильное производство в Бразилии, мощнейшее.
0: И свою.
1: И далее. Рост нефти на фоне, собственно, иранской этой истории. Рост, соответственно, акций, спутники. Я предлагаю, Дмитрий Николаевич, еще раз прогуляться по немножко выборам бразильским, потому что у нас есть два маленьких таких саундбайта. извините за

0: лицизм, звуковых кусочка с митинга Лулы да Сильвы и дальше, собственно, младшего Больсонару. Зачем я это сделал, я сейчас объясню. Отчасти вот Олег, который звонил, уже задавал этот вопрос, а как же у них сейчас происходит борьба? А у кого больше шансы? И здесь сразу возникает вопрос, а за кого нам болеть? Так вот, этот вопрос однозначного ответа не имеет и иметь не может. Да, понятно, мы знаем о вроде бы неплохих отношениях Лулы да Сильвы с Владимиром Владимировичем Путиным. Да, они там созваниваются там, и так далее, и так далее. При этом есть нюансы, о которых мы сейчас тоже с вами скажем. Давайте запустим вот этот первый кусочек с митинга Лулы да Сильвы избирательным.
1: Папу, quem vai construir ao lado do povo o Brasil que queremos? Damos boas-vindas ao prefeito do... Convidamos agora! Ele, que está pronto para mudar o estado do Rio de Janeiro.
2: Time Paz! Para Tati Infante!
0: Вот там дальше он выходит, Лулы да Сильвы, и рассказывает о том, что его очень сильно раздражает, от чего он очень сильно устал. Первое, что он далее говорит, если вы сейчас через приложение или на сайте нас смотрите, там идет этот ролик, по-прежнему видео идет, он рассказывает о том, как его достал Трамп. Вот как он устал от Трампа, от того, что у Трампа все самое первое, самое главное, свой самый большой залив, который раньше был мексиканский, свое там большое озеро, которое тоже стало из Онтарио Америка, и все самое-самое первое, ну, типа, устал. А дальше господин да Сильва на предвыборном митинге говорит, как он, собственно, утомлен тем, что президент России якобы воюет все время где-то. Вот да, там даже чуть-чуть жестче формулировка у него. Это к тому, чтобы мы наши национальные интересы оценивали исключительно прагматично, а не термин, который я сегодня уже использовал, мне кажется, романтично. Никакой романтики. Я уверен совершенно, что Россия будет выстраивать отношения с любым президентом Бразилии, кем бы он ни был. Потому что, в первую очередь, нам интересен не президент Бразилии, а национальный интерес России в Бразилии.
3: Конечно, учитывая, надо понимать, что президент Лула – это не один человек, это команда. И в его команде очень много разных позиций. Есть много политиков идейных, идеологических, и их идеи и подходы не всегда соответствуют нашим подходам. Есть много расхождений, стилистических расхождений. Ну и что? Мы можем работать, можем сотрудничать. И самое главное, что сама Бразилия заинтересована в сотрудничестве с Россией. Кто бы ни пришел к власти.
0: Ну вот это ровно та самая история. Торговля есть? Отлично. Цифровая валюта БРИКС как-то там будет появляться наконец-то уже? Очень хорошо. Банк развития БРИКС наконец-то взлетит? Он формально существует, но как-то я не слышал чего-то. Есть у них какие-то проекты, хоть какие-то?
3: Проекты у них, конечно, есть. Другое дело, что они прекрасно понимают санкционную составляющую, и поэтому с российской экономикой работают сложно.
0: А Русов по-прежнему возглавляет?
3: Конечно.
0: Дилма Русов, да?
3: Конечно, Дилма Русов, да.
0: Тоже еще один бывший президент.
3: От партии трудящихся.
0: Да, тоже как раз от партии трудящихся. И тоже, между прочим, отправленный в свое время, так сказать, практически в небытие, именно по обвинениям в коррупции.
3: Нет, чуть сложнее.
0: Так.
3: Там все было сложнее. Действительно, обвинения в коррупции были. А вот доказать эти обвинения в коррупции не могли. И тогда
0: Осадок остался.
3: Осадочек остался. И тогда бразильские парламентарии и судьи придумали другую историю. Ее обвинили в нарушении финансовой дисциплины. То, чем занимались все. Когда одной статьей расходов от доходов закрывали, другую статью не...
0: Ну, у нас не целевое.
3: Не целевое использование средств. И вот на основании этого ее отправили в импичмент. Но когда ее отправляли в импичмент, все говорили про коррупцию.
0: Дмитрий Михайлович, снова наушники, снова звонок. Смотрите, как живо народ интересуется Бразилией.
4: Вадим, Подмосковье.
0: Да, Вадим, здравствуйте, Вадим. Да.
4: Угу. Да, вот вы вскользь проехали такую важнейшую тему, я считаю, для человечества, как выживание. Вот Бразилия, дело в том, что Бразилия – это такой, как бы сказать, ключевой район в экологии, во всемирном климате. И вырубка джунглей ведет к гигантской катастрофе экологической, в частности, усилению Ниньо и все такое, там, последующими явлениями, вот что сейчас, с чем столкнулся последнее лето мир. Так вот, нельзя ли как-то, есть ли вообще механизмы мировые усилить экологическое давление на Бразилию, даже может ограничить, как вы похвалили ее, сельскохозяйственный экспорт, все такое, демографию ее немножечко как-то вот попытаться осмыслить. Вот такой у меня вопрос.
0: Спасибо, Вадим. Спасибо, Вадим. Ну, спасибо, скажем большое. Так, осмысливать демографию суверенной страны
3: —
0: такое предложение. Такое предложение. Кроме, безусловно, лесов Амазонии, есть еще многие места и в Африке, и в Сибири у нас, где эти леса генерируют огромное количество кислорода, и мировой океан, и так далее, и так далее. В принципе, вопрос очень сейчас дискуссионный и спорный. Тут можно поговорить и про глобальное потепление, есть или не есть. Но так или иначе, да, все обеспокоены вырубкой массовой.
3: Ну, понимаете, какая штука. Бразилия, как и любая другая страна, стоит перед выбором. Что для нее важнее? Экологическое развитие, и многие левые политики считают, что да, экология играет огромную роль, либо развитие национального хозяйства. И каждое правительство должно выбирать, что для нее важно. Что она будет делать? Заботиться о будущих поколениях или заниматься поколением, которое сегодня живет в Бразилии, должно выживать, должно развиваться? В данном случае у меня нет однозначного ответа. То, что вы говорите, это разумно и правильно. Другое дело, что есть и другой взгляд на проблему, и любой президент принимает решение здесь и сейчас, исходя из существующих проблем и задач страны.
0: Я думаю, что это хорошая затея для того, чтобы как-нибудь попочинять примус по поводу вот экологии лесов Амазонии, Мирового океана, Эль-Ниньо и прочего-прочего. Вадим, то, что вы называли сейчас, мне надо подумать, кого позвать, вот, и это дело тоже, так сказать, попочинять. Это интересная тема. Интересно. Возьмемся за это. Спасибо большое за подсказку.
3: У меня есть 2 минуты, я могу рассказать одну историю, может быть, очень поучительную.
0: Сейчас мы еще митинг Бульсонаро посмотрим.
3: Да, конечно. Да.
0: Давайте, я предлагаю еще один кусочек, а это митинг, собственно, соперника Лулы да Сильвы, младшего Бульсонаро, Флавио, который тоже, собственно, очень активно борется сейчас, и шансы имеет очень неплохие, хотя многие, и вот, кстати, и Дмитрий Михайлович, насколько я правильно его понимаю, тоже, наверное, считает, что ботинки папы ему великоваты, нет?
3: Ботинки папы великоваты.
0: Попроще, так сказать, попроще.
3: А вот шансы равны.
0: Давайте запустим вот этот праздник.
5: Bota o leite no carrinho, bota o arroz, bota o feijão, bota uma fralda, bota o sabão em pó. E essa filhinha pede, mamãe, posso levar um pacotinho de biscoito? Posso levar um danoninho?
0: Зажигательный такой молодой человек, активный. Там из того, что я читал про этот митинг, они там весело скандировали «Лула, ты воришка». Это вот то самое, Дмитрий Михайлович, что вы говорите, обвинение, так сказать, в коррупции в адрес сына. А что с сыном-то не так? Где сын-то успел?
3: Ну, сын тоже...
0: Ну, по крайней мере, в чем обвиняют? Мы же не осуждаем и не судьи.
3: Сын тоже поучаствовал, как говорят,
0: банкомастер.
3: Да, там тоже был сопричастен, как они говорят. Что на самом деле мы не знаем, естественно, ничего решения суда нет. Но это, конечно, бьет сильно по Луле-старшему. Более того, вице-президентом Флавио Болсонаро выбрал ранее не очень известного человека, сейчас я даже не вспомню, как его зовут, к сожалению. Но он активно участвовал в деле раскрутки этого банка и Лулы-младшего. Есть одна проблемка.
0: Какая?
3: Этот вице-президент сам обвиняется в коррупции и обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.
0: Да, Господи.
3: Это, к слову, о борьбе за женский электорат.
0: Господи. А как же звали, не помните, это был такой чудесный президент Хосе Мухика.
3: Да-да-да.
0: В Парагвае, да, он был?
3: Уругвай.
0: В Уругвае. Он был в Уругвае. Еще его звали Эль Пепе. Умер буквально там год что назад.
3: Недавно.
0: Старенький, ему там было под 90, онкология. Но прославлен был тем, что он до старости жил в какой-то халабуде. И ездил на Volkswagen Жук. И был абсолютно бессеребренником, насколько нам известно. Или, может быть, он хорошо прятал что-то. Но, по крайней мере, прославлен.
3: Мы будем придерживаться официальной версии.
0: Как бессеребренник. Ну, слушайте, народ его любил именно за это. Я вас перебил, предлагая посмотреть ролик. Вы сказали, что у вас еще есть немножко времени, чтобы добавить.
3: А я хотел рассказать про экологию. Очень маленький пример. В Эквадоре огромное внимание уделяли индейскому населению. Выступали за их развитие, традиционные индейские ценности. И в Эквадоре был заповедник Ясуни. Заповедник, который огромное количество видов флоры и фауны имел в себе. А вот под заповедником было огромное количество лежи нефти. И вот что делать? Добывать, хотя там проживали индейцы, или не добывать?
0: Есть чудесная книга, безусловно, известная вам, может быть, кому-то неизвестная из радиослушателей, я призываю почитать, она переведена на русский язык, «Исповедь экономического убийцы», которая ровно про эту историю и рассказывает, про то, как представитель некоего американского гуманитарного агентства едет спасать индейцев в Эквадор. Потому что под землями этих самых индейцев находится нефть. И очень успешно их спасает так, что очень довольны остаются нефтяные компании.
3: Естественно.
0: В принципе, да, это еще одна тема, которую можно будет как-нибудь обсудить, собраться про то, как даже не гуманитарная политика, а вот эти вот гуманитарные агентства, американские, международные, европейские, участвуют в разделе ресурсов планеты. Вполне себе в целях, так сказать, и задач. Потому что ровно то же самое, кстати, говорили в свое время и про людей, которые строили свою репутацию как практически рыцари без упрека Гринпис, который сейчас нежелательный какой-то террористический и прочее, прочее. И, в принципе, было более-менее понятно про них все, когда они уже осаждали нашу вот эту вот, помните, приразломная наша вышка, вот эта нефтяная, грандиозная совершенно, фантастическая абсолютно, как они там пытались на нее карабкаться и прочее, было понятно, что это бандиты, что это просто бандиты. При этом, как потом выяснилось, они отлично получали финансирование от британских, американских, норвежских нефтяных компаний. Ровно за это самое. Сегодня починял примус про Бразилию в первую очередь, конечно, но всегда очень рад вас видеть, Дмитрий Михайлович Розенталь, директор Института Латинской Америки, стран Латинской Америки.
3: Нет, просто Латинской Америки.
0: Да, знаете, я неправильно всю дорогу называл ваш институт, как мне стыдно и бессовестно. Спасибо. Очень интересно узнавать новое про Латинскую Америку, которая находится от нас далеко, но, тем не менее, видите, Бразилия, член БРИКС, и, в общем-то, страна, чье благоденствие и благополучие нас тоже касается.
3: Несомненно, и спасибо вам.

0: каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ святой смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в Якутске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Дроны группировки «Север» за сутки уничтожили 2 укрепленных пункта БПЛА ВСУ в Сумской области. Россия рассчитывает, что Канада обеспечит безопасность голосования в день выборов в Госдуму. В США 3 человека погибли при крушении вертолета для трансляции новостей. Теперь подробнее. Гвардейская мотострелковая бригада группировки войск «Север» за сутки уничтожила 2 укрепленных пункта БПЛА ВСУ в Сумской области. Командир роты с позывным «Грот» подчеркнул, что находившиеся в данном укреплении операторы беспилотных летательных аппаратов противника осуществляли атаки не только на военные объекты, но и на гражданское население. При уничтожении вражеских укрепленных пунктов, по словам военнослужащего, использовались сбросы боеприпасов с дронов гексокоптерного типа, которые могут переносить вес до 10 килограммов. Россия рассчитывает, что Канада обеспечит условия для безопасного голосования в день выборов в Госдуму. По словам посла в Оттаве Олега Степанова, обстановка вокруг российских загранучреждений остается непростой, а весь персонал в повышенной готовности. Задача – сделать максимум, чтобы избиратели день голосования прошел спокойно, подчеркнул дипломат. Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на 3 избирательных участках посольства в Оттаве, генеральных консульствах в Монреале и Торонто. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени. стратегическое соперничество государств не обязательно должно перерастать в конфронтацию. Об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн, выступая на 13-м Синьшаньском форуме по безопасности в Пекине. По его словам, конкуренция между государствами – это естественная часть международных отношений, при этом ключевое значение имеет то, насколько ответственно и мирно удается ею управлять. Форум по безопасности проходит в столице КНР с 15 по 17 сентября. В нем принимают участие делегации из почти 100 стран, включая Россию, и международных организаций. Число погибших в результате крушения новостного вертолета в Соединенных Штатах возросло до 3. Об этом сообщила пожарная служба Лос-Анджелеса. В сообщении спасателям говорится, что всего были осмотрены 4 человека, 3 констатированы погибшими на месте. Один пострадавший доставлен в местную больницу, его состояние неизвестно. Расследованием происшествия займутся Управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте. Среди крупнейших рынков в России по доле ипотечных сделок на рынке новостроек в первом полугодии текущего года лидируют Краснодар и Омск. Следом, по данным аналитиков, идут Московская область, Красноярск и Уфа. При этом наименьшая доля ипотечных сделок в январе-июле оказалась в Калининграде, Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Эксперты отмечают, что ипотека по-прежнему остается основным механизмом покупки новостроек, причем усиливается концентрация самого рынка жилищного кредитования. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
3: Всем доброе утро. Сегодня 16 сентября, среда. У нас 7 часов 4 минуты московское время. Константин Придыбайло, Игорь Пименов и Артем Евтушенко сегодня в эфире. Ура, товарищи!
4: Ура! Доброе утро!
3: А вы знаете, что среда, оказывается, самый продуктивный день недели?
4: Ну да. Ты уже первые 2 дня раскачивался, в среду ты чуть поработал, в четверг уже готовишься к выходным, все нормально.
5: В ожидании пятницы.
3: Да. Это ни много ни мало, сказал Онищенко, наш коллега, кстати, у него программа на радио «Спутник» есть, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Среда – самый эффективный рабочий день, потому что есть такое понятие, как биоритмы, говорит он. Они бывают суточные, бывают недельные, годовые и месячные. После 2 дней отдыха или 1 в понедельник, вторник идет подъем как раз-таки. Врабатываемость и физическая, и психическая, и когнитивная, и так далее. И в том числе интеллектуальная.
4: Самые среда... активные рабочие месяца, ты знаешь? Когда идет пик финансовой активности.
3: Март.
5: Тоже про март подумал.
4: И?
3: Март? Правильно?
5: И? Октябрь.
4: Ну, вот на октябрь-ноябрь, да.
3: Серьезно?
4: Ну, да. Ну, скорее даже ноябрь, потому что все дела уже идут к закрытию года.
3: Прикольно.
4: Планы подбиваются. Все достаточно активно, да.
3: Прикольно.
4: Потому что, видишь, когда январь у нас выпадает из-за праздников, февраль все еще раскачиваются, март, апрель там, ну, как-то кое-как работают, апрели тоже ждут майские, там уже лето, туда-сюда, и вот март и ноябрь.
3: Прикольно. Я в март просто вот пальцем в небо тыкнул.
4: Ну, видишь, как ты чувствуешь.
3: Попал. Ладно, отбивка к новостям, поехали.
5: В марте надо просто усиленно работать, все-таки праздник.
4: Какой? 8 марта?
5: Да, надо деньги копить на него.
3: А 23 февраля?
5: А на него не надо копить.
4: Да, потому что ты же сам себе ничего не даришь.
3: Ну, есть еще 2 8 марта, это 14 февраля, День Святого Валентина. Почему-то мужчин заставляют дарить подарки на 14 февраля.
5: Для меня это день освобождения Ростова от фашистских захватчиков.
3: О-о-о.
4: Ну, это моя, моя шутка уже не идет после этой информации.
3: Ну, а твоя какая была?
4: Что мне подарки дарят женщины. Кость спросил, как живешь? Ну, вот видишь. Можно сделать так, чтобы тебе дарили.
3: Да-да-да. Ну, после того, как ты съездил в монастырь, я думаю, тебе женщины должны дарить все радости.
4: Это было не для этого сделано. Я единственное, что только сейчас осознаю, насколько я загорел, пока работал в поле. Вот это сейчас видно.
3: Ну, расскажи нашим слушателям про монастырь. Это очень круто.
4: Ну что, был я в намайских праздниках, мы катались по Золотому кольцу, доехали в один из монастырей в районе Золотого кольца, женских монастырей. Там у моего друга сестра 30 лет служит монахиней. Мы с ними пообщались, они были очень дружелюбные, очень приветливые, гостеприимные и искренние вот в своих, так скажем, взглядах. И я спросил, чем можно помочь помимо денег. Они говорят, ну, нам не хватает сильно рук рабочих, особенно мужских. Я говорю, ну, когда приехать поработать? Она говорит, давайте в сентябре, когда начнется сбор урожая картошки. Я говорю, ну, все, окей. Ну, вот наступил сентябрь, я взял там бензопилу, топор, вот нужно было там еще дрова рубить, подарил их монастырю. Сам работал в поле, приехал, рук сильно не хватало, дал клич среди своей аудитории, приехало 17 человек. Вот за 300 километров от Москвы, для того, чтобы поработать в поле. Вот с утра ходили на исповеди. Ну, не на исповеди, на службу.
3: На службу.
4: Да, там исповедовались, причащались ребята, параллельно работали. Ну, вот так вот неделя и пролетела. Собрали 25 тонн картошки.
3: С тех пор ты картошку не ешь.
4: Нет, почему, наоборот, ем. Но пока не готовил. Вот, ну и все, поработали, вернулись.
3: Круто. На самом деле, посмотрите, Артём снимал контент, выкладывал.
4: Ну, там, если что, ну, какого-то православного религиозного контента, друзья, нет. Там основной акцент идет просто на работе. Вот. Но что-то прикольное точно может быть.
5: Почему-то ты рассказывал, у меня атмосфера братьев Карамазовых перед глазами.
4: Я не знаю. У меня вот какая-то атмосфера совсем другая там. Я такой там сам с собой побыл как будто.
3: Ну, и круто.
4: Людей привел поближе к тому, чему они тянулись. Вот там оказались все те, кому там нужно было оказаться, как-то вот так по ощущениям.
3: Да и правильно.
4: На благое самом деле. Утро у нас какое-то, да получается? Да.
3: Это, у нас радио это, спас. Какой-то началось. Ну, вообще, не, на самом деле это очень круто. Подпишитесь, посмотрите на видео, которое выкладывал Артём. Тем временем у нас тут, хочется сказать, продолжая эту тему, патриарх наш, Кирилл, призвал мужей отговаривать жен от абортов. Ну, вот такая новость есть. Угу. Вообще, мне кажется, если как бы вы семья, ну зачем аборты? Это такое. Я здесь согласен с патриархом.
4: А тут как будто очень забавно, что у нас сразу две новости, связанные с церковью и упоминанием РПЦ из последних двух новостей, но... Ты действительно правильно говоришь в контексте того, что, ну, когда есть семья, и, ну, то есть мне кажется, что когда мы говорим уже о ячейке общества созданной, аборт не ассоциируется с этим мероприятием. Вот, как будто бы это больше история о том, когда вы, ну, там, не семья.
3: Ну, вот да, тут поэтому такой контекст и звучит, что мужья должны отговаривать жен. Мне кажется, все правильно сказал патриарх. Тем временем, еще одна новость очень интересная. Вы были кто-нибудь в колонии, в тюрьме были?
4: Нет, только созваниваюсь и пишу письма в колонию.
5: Я в СИЗО один раз был.
3: В СИЗО?
5: Меня попросили передать конфеты человеку.
3: А-а-а.
5: Никогда не забуду этот день.
3: И в этих конфетах что-то было, и тебя приняли?
5: Нет, ничего не было. Их, оказывается, надо расфасовывать.
4: В конфетах нет. Слышишь, вот так просто... В конфетах нет. А вот где-то еще был спрятан лобзик. Ну, в эфире мы, к сожалению, не можем сказать, где.
3: Ну-ка.
5: Слушай, мне написал человек, знакомый, говорит, вот у меня аж там с Дальнего Востока почему-то в Ростове вот так вот сидит друг детства у вас в СИЗО. Можно ему передать? Он обожает конфеты и сгущенку. Я такой, ну ладно.
3: С лобзиком.
5: Давай. Я думаю, ну я никогда не был, интересно просто вообще побывать. Ну там всякая мелочь, кофе там, что-то там, лапша какая-то. Я прихожу, мне говорят, это все надо расфасовывать, каждая конфета в отдельный пакет. А они закрываются уже, я начинаю торопиться. Они говорят, а вы заявление заполнили? Я говорю, нет, еще заявление надо какое-то. И меня куда-то отправляют, а я прям смотрю... Мне надо сильно ускориться. И я бегу в соседний дом, там что-то распечатать, что-то там заполнить. Прихожу, а я телефон оставил с паспортом там. Прихожу, у меня телефон свистнули.
3: В СИЗО?
5: Другие те, кто пришли, да, тоже с конфетами. Вот. И было весело, потому что я жене сказал, да я сейчас тут на 30 минут отъеду. Ну, и потом дочку из садика заберу.
4: Интересно, да. Но у меня другой опыт коммуникации с колонией.
3: Ну-ка.
4: Ну, все гораздо проще. У них там уже сделаны приложения. Ты можешь спокойно заказать им еду, все да. необходимые вещи и отправить.
5: Серьезно?
4: Ты хочешь, да. можешь там судоку им отправить. Ну, это... что угодно.
5: Это, наверное, в Москве, в регионах.
4: Не, у меня товарищ не в Москве. Но там суть в том, что ты можешь все это заказать, отправить. Естественно, все там, ну, письма... Ну, когда пишешь письмо в тюрьму...
3: Все письмо есть, да.
4: Да, видите, мы сейчас привыкли в такое время жить, когда ты в мессенджере там написал, быстренько ответ быстро получил, и все так не структурировано. А вот когда ты... Ну, понятно, что любое письмо, когда ты кому-то пишешь, у тебя будут подобные эмоции, но никуда я больше обычные письма не пишу. Поэтому, когда я ему что-то вот отправляю туда, такой... Вспоминаешь все, что с тобой было, достаточно романтизируется этот момент. Вот, но это твое письмо потом... отслеживает орган проверяющий, да, его ну, читают, проходит ли оно модерацию. Да, потому что первое сообщение я писал с матом, ну, там, типа, там, шутки, хихихаха, это все там завернулось, мне написали, что, ну, с матом и прочим это никогда не пройдет. Я переписал по-нормальному, и сейчас вот отправляю так, иногда просто по телефону созвонимся. Там, ну,
3: пожелательно. Я переписывался со многими сидельцами. Например, бывший министр экономики Улюкаев мне отвечал на письма.
4: А вы не знакомы были?
3: Нет.
4: А, ну ты как журналист, да, ему писал или как?
3: Ну, просто как обычный человек. Я не говорил, что я журналист.
4: А, ты можешь просто... Да, я просто... У меня не было идеи любому другому заключенному писать, вот именно конкретно.
3: Можно написать любому. Тут главное знать дату рождения и фамилию, имя, отчество.
4: Ну, с Улюкаевым гораздо проще, да, это все.
3: Да. Да, и...
5: Ну, время у него есть, наверное, ответить.
3: Да, а я еще был в женской колонии внутри. В Абакане.
4: Вот это очень страшно.
3: Женская колония?
5: В Абакане?
4: Вот в Абакане. Просто в Абакане, ну, своеобразно достаточно. Ну, классный регион в плане того, что там хорошая природа и прочее, но места такие достаточно специфичные.
3: Суровые, я бы сказал.
4: Да, наличие рядом республики Тыва тоже подразумевает под собой некоторый флёр. Так ты еще и колония, еще и женская, я думаю.
3: Там была безумно красивая женщина. Вот прям...
4: Кость.
3: Серьезно. Она подметала дорожку. И меня...
5: Она сотрудница была?
3: Нет, она сидела.
4: Ну вот все идеально для того, чтобы ждуля, мужская версия произошла. Да.
3: И я шел, я прям влюбился. И меня сопровождал замначальника колонии. Я говорю...
4: Извини, пожалуйста, Игорь, проверь, пожалуйста, у нас нет температуры, нам не кажется то, что он рассказывает.
3: Я говорю, Иван Иванович.
5: Может, мы спим еще.
3: Говорю, а за что она сидит? Вот эта красотка. Он такой, ну, она была бухгалтером в одной фирме. И они там много денег, в общем, украли. Ей дали там 7 лет, она уже 3 отсидела.
4: То есть, за финансовые дела 7 лет, это крепко.
3: Через полгода она выйдет. Я говорю, да я дождусь.
4: И что?
3: Ничего, вышло уже.
4: Ну и что, ты дождался?
3: Да нет, конечно, я же не знаю, как ее зовут даже.
4: Ну вот.
3: Вот.
4: А разговоров-то было, Кость.
3: Тем временем, почему новость-то эту вспомнили? ФСИН России создаст 7 инновационных учреждений объединенного типа к 2035 году. Будут суперколонии, вот так их называют.
4: Это что значит суперколония?
3: Ну, интернет, наверное, там будет.
4: Так он, мне кажется, там есть.
3: Какие-то другие виды общежития, работы, наверное.
4: Вот ну, там, наверное. Сложно комментировать эту тему, потому что я не нахожусь в каком-либо представлении о том, как выглядит тюрьма.
3: Ну, как говорится...
4: И эта система, да.
3: Не зарекаемся все, потому что, ну, место страшное, это правда.
4: Но на будущее давайте все вместе пожелаем Константину, что если ты видишь женщину, которая тебе нравится, даже если она сидит в тюрьме, то, ну, не ждать. Стесняйся, познакомься.
3: И ждать ее.
4: И жди, конечно. Обещанного 3 года жду, то там тебе осталось, ты сколько ее ждать?
3: Тем временем...
5: Возможно, она сейчас слушает и такая... Эх, я его помню.
3: Да-да-да, не дождался.
5: Константин.
3: Тут еще наше МВД объясняет, что за ДТП с жертвами не надо сразу заводить уголовные дела. Ну вот, в частности, говорят о том, что автомобилисты, которые умышленно, грубо нарушили правила, чтобы избежать тяжелой аварии с жертвами, не должны становиться преступниками. Это недавно была история, как раз-таки автомобилист выехал, получается, чтобы избежать ДТП с людьми, он выехал на встречку и влетел в столб. Вот, и его обвинили в том, что вот он выехал на встречку. И как раз наши полицейские говорят, ну, слушайте, если бы он не выехал на встречку в столб, он бы убил людей, да? Въехал бы в людей, и он не виноват в этом. То есть давайте не будем как бы вот разводить по разным сторонам. Я считаю, правильно.
5: Ну, лишь бы там без жертв обошлось.
3: Ну, это вот как в этом ребусе, да, что ты выберешь, там, на людей наехать или там на что-то. Вот он выехал на что-то, на столб конкретно.
4: Ну, предварительно просто потому, что ты говоришь, не погружаясь в контекст, но звучит более справедливо, чем было до этого.
5: Ну, и в итоге его как оправдали и сняли, да, штраф или что там?
3: Ну, пока нет, пока дело это лежит, дело же не закроешь просто так. Но я думаю, что суд примет во внимание то, что он избежал жертв и въехал просто в железяку.
4: Дай бог, потому что оправдательных приговоров в нашем суде, дай бог, 1%.
3: Да не, больше. Больше.
4: 2?
3: Ну, 5.
4: Неплохо.
3: Ну, вообще, эта история, конечно, очень и очень, скажем так, напряженная. Тем временем, если говорить про напряженную атмосферу, тут в токсичной атмосфере работает каждый пятый россиянин. Как вам такая новость? 70% хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев. 68% работают в условиях жестких дедлайнов, а 60% сталкивались со злоупотреблением полномочиями. Токсичная атмосфера рулит.
5: Хорошо, что нас трое, мы не проверим, каждый или пятый.
3: Каждый третий у нас может работать в токсичной атмосфере.
4: Ну, так и есть. Просто это так новость преподносится, как будто бы что-то поменяется. Мне кажется, что это еще и скромно, потому что словно все пять опрошенных были опрошены при своем руководителе. Я думаю, с пятерых людей спросить про токсичную атмосферу у них на работе, примерно три должны ответить, что там, ну, мягко говоря, не вау.
3: Но почему так? Ну, вот вы работали в офисе? Ну, Артем работал в офисе.
5: Я не работал.
3: У тебя был токсичный офис?
4: Ну, у меня были разные компании, но финальное мое место работы, оно было не токсичным.
3: Вот.
4: Ну, таких компаний в стране 4, 5. Ну, я к тому, что это идет от топ-менеджмента. И, ну, это немножко другой уровень уже, Кость, понимаешь? Структуры, в которых есть люди, которых могут взять на работу. Да, тут нет даже разницы, откуда их возьмут на работу. Ну, тут, короче, это нормальная форма общения, сейчас общепринятая для людей. Почитай комментарии в интернете, что происходит. Поэтому удивляться тому, что есть некоторая токсичность, это, мне кажется, не особо удивительно. Это возможность бороться со стрессом. Вот это вот выплескивание энергии негативной.
3: Токсичную.
4: Подкол и прочее. Да, да, да. Просто другое дело, как это влияет на окружающих, но это глобально, я думаю, люди в это не вникают, ну, что они несут в целом разрушение от этого.
3: А что самое токсичное было в твоем офисе? Кто-то рыбу разогревал в микроволновке?
4: Ну вот людей, которые разогревают рыбу в микроволновке, благодаря этим людям в офисе перестает быть микроволновка, его уносят после таких людей и больше не используют.
3: У нас был случай, чувак наггетсы разогревал в микроволновке, сработала пожарная сигнализация.
5: Они пахнут, типа?
3: Они дымят.
5: А, дымят.
3: Да, да, там вот этот, ну, сухарики вот эти, кляр вот этот вот, он дымит. И прям чувак открыл микроволновку, пошел дым, сработала пожарная сигнализация. Пожарные приехали.
4: Но это не худшее, Костя, из того, что бывает в офисе, что кто-то просто, ну,
5: немножко, чтобы он делился.
4: Немножко умственно отстал и не умеет разогревать еду. Это не худшее из примеров. Бывают гораздо более страшные моменты. Ну, банально. Я не знаю просто, насколько эта тема в целом касается всей России, но если взять, например, некоторые направления типа консалтинга, юриспруденции и там даже инвест-бизнеса, все начальные позиции, стартовые позиции, они, во-первых, работают гигантское количество часов и находятся постоянно в каком-то, ну,
3: стрессе.
4: Да, в стрессе диком, поэтому Разговоры о токсичности – это уже как будто бы, ну, это база уже, к сожалению.
3: Тем временем зумеры стали поступать все чаще в аграрные вузы. Вместо айтишки выбирают сельское хозяйство.
4: Ближе к земле.
3: Потянуло к земле буквально молодежь. И, ну, вот говорят, что да, и там еще и зарплаты хорошие.
5: Мне кажется, им слово понравилось. Аграрный. Что-то такое крутое.
3: Ну, вообще, и зарплаты хорошие. Там, например, какой-нибудь агроном получает 1300 сейчас.
5: Слушай, я просто вспоминаю себя, когда я поступал, вспоминаю своих друзей.
4: 1300?
3: Да, агроном.
5: Как будто никто не думает, кем он будет работать. Все думают вот сиюминутно, вот сейчас здесь будет прикольно, а дальше посмотрим. Вот ты прям на первом курсе задумывался, что ты будешь делать после пятого. Вот, мне кажется, все такие в этом возрасте. Поэтому, то есть, чтобы кто-то такой, я поступаю, буду агрономом, ну, звучит сомнительно.
4: Мне кажется, что ну, нужно от зумеров просто отстать, молодцы, ну что.
5: Хоть куда-то поступили.
4: Хоть что-то пробуют, делают, да. Молодцы. Да не, они не то, что хоть куда-то, просто зумеры это уже то поколение, которое ну, институты заканчивает.
3: То есть это, они уже старые.
4: Это уже, ну сейчас уже новые поколения, да, пришли. Будущие студенты, альфа. Это уже не Z, это уже другие. Ой, не зумеры, да.
3: Это альфа-поколение, да.
4: Да, вот новые сейчас. Эти, ну, мне кажется, что просто мы вот все наши разговоры о зумерах, это как вот это вот скрежетание стариков, которые типа недовольны предыдущим поколением. Все нормально с поколением, есть достойные и классные ребята. Вот, все с ними хорошо. Единственное, что ну, мы тоже не лучше были. Я вспоминаю, когда я был студентом, как люди постарше все говорили, что с нами что-то не так.
3: А что с вами не так было?
4: Со мной все так. Ну, мне кажется, не так с людьми, которые комментируют малознакомых людей молодого возраста, что с ними что-то не так, даже не зная их.
3: Ну, вообще логика в выборе вот этого направления есть. Агроном получает от 80 до 300 тысяч рублей. Агроном-свиновод, внимание, свиновод, от 150 тысяч рублей. Зоотехник 500 тысяч.
4: Вы вообще понимаете, что это за цифры? Ну, то есть, я вот сейчас вот говорю, я вернулся, вот у меня есть... Меня часто спрашивают, ну что, пришло какое-нибудь осознание после поездки, вот то, что я был в деревне, в монастыре. У меня это осознание не меняется, что всем москвичам раз в квартал надо выезжать куда-то в регионы, по деревням прокатиться, чтобы посмотреть, как люди живут, в каком, какой у них уровень жизни и посмотреть их уровень стресса. Потому что если мы вот отбросим все то, что видим в социальных сетях с давлением на то, сколько должен зарабатывать мужчина, какие украшения должны быть у женщины к 20 годам, хотя, ну, сама она никогда в жизни ничего не зарабатывала и так далее.
3: Какой-нибудь.
4: Ну, типа того, да. Достаточно ведя приземленную жизнь, ты не находясь в каком-то стрессе моральном и гнете, который на нас вот тут сваливается, когда ты выходишь на улицу, а тебе 50 гелендвагенов из 60 автомобилей едет навстречу, как будто бы зарплата в 150, там, 200, даже 300 тысяч рублей, это безумная цифра. Если, ну, это где, в Москве такие цифры на свинопасах? Где у нас тут?
3: В регионах.
4: Ну, если, не, ну, я просто не знаю, насколько это реально, но если, мне кажется, что если ты живешь в, ну, в образном, где у нас, в Воронеже, да, в Воронежской области, у нас же Воронеж, столица Черноземья.
3: Да.
4: Вон у тебя там, ты свинопас, ну, не свинопас, как люди это называют, правильно, чтобы не обидеть людей.
3: Свиновод.
4: Свиновод. Вот ты свиновод за 300 тысяч рублей в месяц.
3: Это обалдеть.
4: Это супер.
3: Да.
5: Но мне, как долго ты
4: я
5: будешь...
4: могу сказать, я не каждый месяц столько денег зарабатываю, вот поэтому живя в Москве, а тут расходы такие, что, ну, будет, как, какая скромность, да, откуда я привез ее из монастыря.
5: Мне кажется, сколько бы ни платили людям вот нового поколения, которые уже в гаджетах, они долго не протянут на такой работе. Ну, потому что есть статистика, вот на вахты ездит молодежь 1-2-3 дня, и они придумывают оправдание, чтобы уехать оттуда. Сколько бы там ни платили денег.
3: Интересный вопрос. Пишите в комментариях, кстати говоря, что...
4: Мне кажется, что просто есть еще некоторые вещи такие, как обязательства, если, допустим, ты там молодой... Одинокий мужчина. А, у нас... Ух, как мы разболтались. Первая половина это пролетела.
3: Да, да, да. У нас новости и реклама. Пишите в комментариях, что вы думаете.
4: Еще ни разу про Зеленского ничего не сказали.
3: И про Трампа. Поговорим обязательно после новостей и рекламы.
0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
7: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
8: Да.
7: А переоценивали?
8: Вряд ли.
7: Сколько друзей вы потеряли?
8: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
7: Часто ли ты ошибаешься?
8: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
7: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
10: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Север» за первые две недели сентября сожгли в Харьковской области более 15 единиц техники ВСУ, включая французскую гаубицу ТРФ-1 и американский бронеавтомобиль «Хамви». По словам командира подразделения беспилотных систем с позывным «СВАТ», поиск целей одновременно ведут несколько расчетов, которые сменяют друг друга. Подчеркивается, что именно такая организация работы позволила повысить эффективность и увеличить число уничтоженных целей по максимуму, сковав действия врага. Представители правоохранительных органов Кипра будут обеспечивать порядок у российских избирательных участков в день выборов в Государственную Думу. Посол в этой стране Мурат Зязиков добавил, что в дипмиссии особое значение придают вопросам безопасности, стараясь обеспечить комфортные условия для всех желающих проголосовать на выборах. Он подчеркнул, что местные власти заинтересованы в том, чтобы не допустить возможных попыток провокаций. Напомню, голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Президент страны Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием государства. формирующемуся многополярному миру необходимо глубокое чувство общей ответственности для сохранения мира и стабильности. Об этом заявил министр обороны Таиланда, генерал-лейтенант в отставке Адун Бундхамчарен, выступая на 13-м Синьшаньском форуме по безопасности в Пекине. По его словам, Таиланд твердо убежден, что устойчивая стратегическая стабильность достижима лишь тогда, когда все стороны уверены, что укрепление безопасности одной из них не происходит за счет безопасности другой. Форум проходит в столице КНР с 15 по 17 сентября. В нем принимают участие делегации из почти 100 стран, включая Россию, и международных организаций. Водитель автомобиля въехал в грузовик в городе Прокопьевск Кемеровской области. Погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы. Пресс-служба Главного управления МВД по региону также сообщает, что в рамках следствия проведут автотехническую судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств и причин произошедшего ДТП. Отмечается, что с начала текущего года этот автомобилист уже неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Горнодобывающие предприятия Амурской области за 8 месяцев этого года извлекли более 12 тонн золота и сохранили положительную динамику производства. В Министерстве природных ресурсов региона также добавили, что предприятия угольной отрасли за тот же период добыли почти 2 миллиона 300 тысяч тонн топлива. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
3: Продолжается «Экспресс» в эфире. Радио «Спутник», 7 часов 33 минуты, уже среда, 16 сентября. Артем Евтушенко, Игорь Пименов, Константин Придыбайлов в студии. Тут пишут, что зумеры, любим поскрежетать. Вот так вот старческие зумеры, оказывается, массово идут за грибами, потому что в лесу они справляются со стрессом как-то. Вот облегчение к ним приходит в лесу.
5: Так я бы пошел, я не зумер, но это классно. Лес, природа, уединение. 7, и грибы.
3: 7 тысяч рублей я нашел на Авито. Я вот на прошлой неделе показывал. Проводник за грибами. 7 тысяч. Готовы заплатить 7 тысяч?
4: За то, что? За грибы пособирали. Это московская опять какая-то тема. Я говорю, мы здесь...
3: Зажрались.
4: Не, абсолютно. Просто Москва дуреет. И из-за этого я понимаю негатив всех остальных регионов к нам. Скажи людям вот из деревни, что ты, 7 тысяч платишь за то, чтобы тебе показали, где грибы. Это что
3: грибные
4: такое?
3: Места провели.
4: Что это такое? Это вот сейчас вот. У нас тут спам, это... спам пишут какой-то. Сборка урожая в теплице в частном доме. 50 квадратных метров. 3 тысячи работы за день. 25 тонн картошки собрали бесплатно. Понимаешь?
3: Не, я бы 7 тысяч не заплатил, конечно, за то, что...
5: Современный сталкер.
4: Да сходи, купи грибов просто и поешь на эти деньги. Зачем что платить кому-то?
3: На 7 тысяч можно каких-нибудь грибов набрать, да.
5: Честно говоря, мне кажется, это вот прям для очень домашних людей. Вот, возможно, для блогеров тоже, которые такие, мы поснимаем с человеком, мы ходим.
4: Так только если,
5: мы ходим.
4: Да. Просто вот пока у нас был лисички. Перерыв, мы обсуждали с ребятами, что...
3: Москва зреет.
4: Игорь говорит, а кто пойдет работать в поля и так далее? Ты вот пойдешь работать, типа я? Я не пойду, просто потому что у меня своя деятельность. Вот Константин у нас придыбал, занимается пропагандой. Вот, я занимаюсь юмором, Игорь тоже. Таких людей просто, мужчин по стране, этот процент, он, я думаю, там 0,1, 0,05, это крошечный процент. Это из-за того, что мы имеем возможность быть услышанными, просто кажется, что нас много. По факту таких мужиков чуть-чуть. Остальных мужчин более приземленных, которые работают руками, которым не нужно там...
3: А вот если есть возможность, например, сохраниться и выбрать другую профессию, какую ты выбрал бы?
4: Я был бы профессиональным спортсменом.
3: О, какой вид спорта?
4: Поехали. Водное поло? Мой топ-3. Я бы хотел быть футболистом, ага. потом баскетболистом, ага. третье – гонщиком Формулы-1, четвертое – теннисистом.
5: Какая топ-3 у тебя, интересно?
4: Топ-3-4.
3: Игорь, а если вот у тебя была возможность сохраниться и выбрать другую жизнь, другую профессию?
4: Ну, это выбрать только в условии, что я точно буду в этом спорте успешен, а не просто...
3: Кем бы ты стал?
5: Смотритель маяка.
3: Серьезно?
5: Мне так нравятся вот эти объявления. Где-то там на отшибе есть маяк. Мы готовы вам платить 2 миллиона, но вы будете вот один.
3: Зажигать маяк.
5: Это такой, класс.
4: Один. Прикольно. Нам тут в комментарии Ирина Горожанка написала. Вас, юмористов, как грязи, извините. Ирина Горожанка, подскажите, вы какой деятельностью заняты и каким трудом? Очень интересно от вас услышать. Так.
3: Напишите. А я бы стал фермером.
4: Это вообще ноль сомнений. Так в этом что-то есть. Ты уже, по сути, фермер, просто у тебя небольшая ферма.
3: Да, у меня маленькие кабачки просто пока. А ой, так?
5: Я помню, как популярная игра, вот эта ферма.
3: Да, вот, да.
5: Все
3: да.
5: играли.
3: Я бы стал фермером. У меня мои двоюродные братья, они реально ездят. Один на тракторе, другой там на комбайне. Классно. А им трактора меняют. У них там трактор теперь уже с какой-то навигацией. То есть там спутник смотрит, как ты едешь на тракторе.
4: Ну, это какие-то очень крутые, видимо,
3: да, трактора. Да, да, да. Прикольно. То есть собирает урожай. Вот Артем собрал 25 тонн картошки.
4: Ну, не Артем, нас много было людей.
3: Ну, теперь Артём на картошку
4: участие.
3: По-другому да. смотришь.
5: Ну, трактор. Трактор вообще круто сейчас. Все дети в восторге от трактора.
4: Особенно от синего.
3: Да. Да, да, да. Синий трактор. Тем временем, тут как раз новость. Первоклашки оказались, я цитирую как есть, оказались бытовыми инвалидами из-за бежевых мам.
4: Кто оказались?
3: Первоклашки.
4: Ага.
3: А бежевые мамы, знаете такой тренд?
4: Да, да, да.
3: Бежевых.
5: Я не в курсе.
3: Бежевые мамы – это мамы, которые подбирают ребенку все без ярких цветов.
5: А.
3: То есть вот у него все должно быть бежевое. Так вот, учителя в шоке. Оказывается, люди, вот первоклашки, которые пришли, они абсолютно не приспособлены к рядовым навыкам. Одной учительнице, мамочка, поставила задачу мыть пятую точку своему сыну. У другой родители интересовались, будет ли она переодевать детям обувь и завязывать шнурки. И так далее, и так далее. То есть дети... Жили в таком пузыре, очень таком, за ними ухаживали, им все делали. А когда они вышли, например, в школу, то все, не могут справиться. Как вам такая тема?
5: Ну, проблема в воспитании налицо.
3: Гиперопека. Как вы нет. с этим боретесь?
4: Я с этим никак не борюсь. Я не родитель, у меня нет ни то, чтобы детей.
3: А ты не хочешь быть бежевой мамой? Бежевый папа.
4: Нет.
3: Ну, а ты бы заставлял ребенка шнурки завязывать?
4: Что значит заставлял? Ну, а кто ему должен шнурки завязывать? Ну, он сам и должен завязывать. Раз показали, дальше завязывать.
5: Честно говоря, сложно представить, что настолько гиперопека, что дети не завязывали шнурки.
4: Не-не, ну, я понял, в чем суть проблемы. То, что типа за них делали все мамы.

0: планировала отметить день рождения в Шанхае. Однако во время прохождения паспортного контроля сотрудник пограничной службы обратил внимание на аномальное расположение родинок на лице девушки. Выяснилось, что в документе, который ей выдали в паспорте за граном, изображение представлено в зеркальном виде. Все. Ее не пропустили.
1: В Шанхай не пустили?
0: Да, не выпустили из Казани. Сказали, другая женщина.
1: Родинка на другой щеке.
0: Родинки, да, на других местах. Как вам такое заявление?
2: Я могу сказать лишь только одно. Слишком много эфирного времени мы тратим на какую-то беспонтовую новость. Как в то время, как Ирина Горожанка, а именно Плановик и бабушка 73 года, продолжает нас одолевать в комментариях. Мне кажется, мы должны побиться с пенсионером в прямом эфире. Что ты закряхтел?
0: Да
2: не хочешь поддержать своего коллегу, которых вот... Не, понятно, ты пропагандой занимаешься, у вас не как грязи, у вас не так много, а вот юмористов...
1: Слушай, на самом деле с загранниками очень интересная штука. Вот сейчас же для детей начали делать загранники.
0: Да.
1: Мы летали вот в Иорданию года два назад, и дети растут сильно быстро, конечно, от года к году. И в паспорте, ну, прям что-то сильно на детском.
0: Надо менять.
1: Прям ля-ля-ля-ля, да. А смотрит человек на ребенка и такой, так, это он или не он? Ну, ладно, ладно, давайте
2: это
1: пропустим.
2: Детский, да, это детский паспорт. Я со своим уже обычным паспортом уже, я, ну, сильно отличаюсь. Там волос побольше, понимаешь, уже лицо посвежее.
0: Ну, вообще, детские паспорта, да, их очень часто надо менять.
1: А я просто был вписан у мамы в свое время в паспорте.
0: Просто строчкой.
1: Да, просто строчка.
2: Ну вот.
1: А сейчас уже личность. Все, вот он паспорт, пожалуйста.
0: Да. Причем паспорт нужен теперь для выезда и, например, в Абхазию, и, например, в Беларусь. Нужно...
1: В Абхазию?
0: Да.
1: Нужно... Это с какого периода?
0: Вот с этого года.
1: А, с этого года?
0: Да. Нужно делать паспорт детям.
1: Загранпаспорт?
0: Просто паспорт.
1: А как ты ребенку просто паспорт сделаешь?
0: Есть какие-то причины. Ну, вот выезд за границу. Это чтобы не, ну, не крали детей. Ну, например, ты там поругался, ну, не ты, а кто-то поругался там с женой, и все, и увез ребенка, например, в Абхазию. И спрятал там, в горах.
1: Если не ошибаюсь, нужна бумажка, что родитель второй не против.
2: Это
1: куда бы ты ни ехал,
0: вот теперь
1: один.
0: Паспорт еще нужен. Так что, да, все усложнили. Тем временем, продолжая эту тему родинок, здесь еще говорят, что у нас, оказывается, Зеленский. Ты скучал по Зеленскому?
2: О, ну, наконец-то! Я просто последнее, что видел о Зеленском, это вот эта клоунада с футболками и лицо американской делегации.
0: Ну,
2: вот
0: это ты как раз
1: вот это,
0: две недели назад.
1: Пропустил много.
2: Ну, я, видите, я был.
0: Но ты близок к теме.
2: Был не в миру. Так.
0: Зеленский дал интервью, где заявил, что украинцы и американцы – это единый народ.
2: Ой, как он хорош. А вы говорите, юмористов как грязи. Ну вот он, хороший юморист. Вот, хороший юморист, плохой президент. Это смешно. Хорошая шутка.
0: А ты знаешь, что Игорь деньги брал из рук Зеленского? Я долго ждал этого момента.
2: Что
0: рассказать?
2: Если что, ну, адрес студии все, кто должен знать, знают. Вот, я думаю, что с Игорем... Давайте заранее попрощаемся с Игорем. Я буду приходить просто несколько...
0: Сколько там было? 50 тысяч гривен?
1: 50 тысяч гривен, да.
2: Я на несколько раз в неделю теперь буду больше работать. Спасибо, Игорь.
0: Прикинь, он 50 тысяч гривен. Я видел эти кадры. Он прям реально взял деньги у Зеленского.
2: Ну, ничего, нормально.
1: Ну, их потом забрали сразу. Это все постановка.
2: Ну, Зеленский, это уже смешно. Просто даже по той риторике, которая идет от украинского народа в тех же самых вот коротких видео в интернете, я уже не понимаю, ну вот, ну, против, ну, кто-то остался, кто его поддерживает. Ну, кроме тех людей, которые, если его перестанут поддерживать, их сразу же посадят.
0: Ну, кто берет у него деньги.
2: Ну, вот я вот об этом же, да. Потому что, ну, уже все, что вот происходит, это какой-то, ну, это КВН. Вот реально, это просто
1: я,
2: ужас.
1: Я, кстати, вот честно уверен, что в 2015 году, когда я ездил на программу «Рассмеши комика», например, это был совсем другой человек, нежели сейчас. Потому что, ну, сейчас как-то сильно... Неадекватно он себя ведет, как будто он был более вменяемый, и по отношению к русским он достаточно уважительно общался в то время. Что-то сильно, сильно поменялось.
0: Но он зарабатывал тогда в России тоже.
1: Он зарабатывал меньше, наверное, в тот раз, а тут стали платить.
0: Ну, сейчас больше зарабатывает, да.
1: За определенную риторику.
2: Ну, короче, чушь несет, он все нормально, ничего нового, правильно понимаю? Футболка смешная была... Продолжается.
0: А украинцы и американцы один народ. Тем временем, вот ты говоришь, кто его поддерживает. 10% уехавших из

0: Украины, украинцев хотят вернуться. 90% не хотят.
1: Ну вот, а кто эти 10%?
0: Ну, не знаю, ну, может
2: быть,
0: у них...
2: кто не прижились в Европе, просто вот эти 10%.
0: Да-да-да. Клубнику, например, там в Польше не смогли собирать. Хотя там тоже очень интересные сборы.
2: Если честно, тут даже нет злорадства на эту тему, потому что, ну вот, люди, которые уехали из нашей страны, я уверен, что они сильно скучают по России и, ну, по каким-то причинам не могут вернуться. И это для меня лично вот, ну, звучит грустно, потому что не иметь возможности, ну, вернуться, это страшно в твою, ну, на твою родину, у тебя здесь предки похоронены и так далее. В данном случае с украинцами то же самое, только, ну...
1: Но я думаю, не то же самое.
2: Ну, да,
1: там
2: не то же
1: нет
2: самое,
1: возможности
2: потому что,
1: вернуться, а здесь, возможно, скорее всего, есть, если ты не на агент.
2: Ну, если ты ничего не говорил там, да.
0: Так и иноагент может вернуться. Но же не запрещено иноагентам возвращаться. Пожалуйста.
1: А, ну тем более.
2: Там, видишь, да, чуть-чуть, конечно, другая ситуация в плане возвращения в Киев, там его, ну, там, безопасности и прочего. Но глобально...
0: Глобально можно.
2: Ну, как показатель, ну, тут всего 10% хочет вернуться, потому что это очень мало.
0: Я предлагаю вспомнить русский язык. Тут наши ребята, которые анализируют ЕГЭ, выкатили самые популярные ошибки. Как думаете, в чем делали ошибки люди?
2: В том, что не купили биткоин в 2010 году? В чем еще?
0: Подсказываю. Например, написание одной N или две. N.
1: Классика.
0: Да. Не и ни. Ну, например. Не что-то или не что-то.
1: Слитное написание, наверное, тоже.
0: Да, но вот из забавных ошибок, которые мне понравились, например, пишут... это очень смешно. Ну, знаете, да, словосочетание? И так далее.
1: Да. Да.
0: Знаете, как писали? Далее. Через А и Е. Далее. И так далее. Беда, да? Например...
2: Это частая ошибка, считается.
0: Частая,
1: можно,
0: да,
1: же и т.д. написать, они не в курсе.
2: А все же пишут и т.д.
0: А писали далее. Бесценный. Знаете, как писали? Через «з».
3: Без «з».
0: Безценный. Теплота. С теплотой. Знаете, как писали?
2: Теплотой.
0: Нет. Теплотой. Через «а».
2: Ну, это вот плохо звучит. Я думаю, что это опять-таки не массово, если честно. Мне кажется, что это просто, ну, популярные ошибки... Среди всего остального. Но
1: у меня тоже
2: популярность...
1: такие одноклассники были, да, которые так писали.
2: Да, да, но мне кажется, что это просто общий процент. Знаешь, ну чтобы не, мы, давайте не будем делать тоже население тупыми такими и выпускников даунами абсолютными. Это же не так работает. Скорее всего, ну, в любом случае есть ошибки. Вот эти слова входят в эти ошибки, но от общего процента это, я думаю, просто крайне малый процент. Из этого малого процента выбирают вот это. Я думаю, глобально у нас образование... позволяет мне писать и так далее. Вот, ну, позорище. А тем, кто пишет так, ну, друзья, ну, придите в себя. Это, я вот сейчас вот был вот в деревне, и там вот ребята говорили «звонит».
0: Звонит. Ну, нормально.
2: И я такой...
0: Да и черт с ними.
2: Да и бог с ним, да.
0: Да, ну
2: ладно,
0: и все.
2: Ну и ладно, ложь трубку.
0: Звонит, ложь, коридор, а не коридор.
2: Коридор.
0: Калидор,
2: это
0: да.
2: Как название какого-то кетчупа, но
0: да, калидор. Да, да, да. Тем временем тут сказали, россияне выдали слова, которые их бесят. На первом месте слово «кринж».
2: Только хотел сказать, наверное, «кринж».
0: «Кринж» бесит. На втором месте «рофл». Угу. На третьем «инфа». Еще есть «лол» и «имба».
2: «Лол», «кек», «чебурек». Я думаю, что это опять...
1: Получился стих.
2: Это опять выборка вот такая, знаешь, типа, кого это бесит? Ну, людей, которые постарше, 100%. Ну, спроси молодежь, вот ну, они, их не бесит слово «кринж» и «имба», потому что они их используют.
1: Блин, меня бесит, я не молодежь, получается.
2: Ты нет.
1: Ты сколько лет? По возрасту еще, да, 33.
2: Ну, они старше даже тебя? Обалдеть.
1: Доживаю годы молодежи.
0: В целом, пока молодежь, еще пару лет.
1: Пока имба,
2: а я
1: получается.
2: Все... Завтра все уже.
0: Все,
2: завтра
0: выпал.
2: 35.
0: Да, да, выпадающий из молодежи. Но тем временем есть еще на втором месте слова, которые бесят людей. Например, лично меня бесит кейс. Вот говорят, у меня был кейс. Для меня кейс это батин дипломат.
1: Да, да,
2: просто
1: да.
2: Ты не представитель корпоративной культуры, поэтому.
0: Да. Хайп, фейк и триггер. Вот ну... меня триггерит, там что-то говорят. Вот тоже бесит. А на третьем месте бесит слова «вкусняшка». Аж противно стало.
1: Вкусняшка.
0: Вкусняшка. Денежки. Денежки.
1: Мне кажется, вкусняшка бесит всех мужчин, потому что когда девушка говорит, купи мне вкусняшку, непонятно, что это.
0: Чипсы.
2: Я вкусняшку про собаки покупаю.
0: А подожди, ты же не брал собаку с собой. У каждого своя вкусняшка.
2: Нет.
0: Вот это да. Об этом еще потом поговорим. А кушать бесит. Слово кушать. Кушать. Да, кушать. А знаете, для меня есть red flag. Вот начинаешь общаться с человеком, если он пишет в общем слитно, не в общем, ну, типа, в общем и целом, да, а пишет в и о общем слитно.
1: В общем и так далее.
2: Что две о у него там еще.
0: Что я все, просто у меня red flag. А давайте спросим, что бесит наших слушателей. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Расскажите, что бесит вас. Например...
1: Вот, кстати, возможно, для тех, кто пишет с ошибками, голосовые придумали.
2: Ой, господи, я читаю комментарии, пишут, да вы там охренели, вы даунов оскорбляете, сравнивая их с дебилами, дауны есть поумнее вас троих. Владимир Крылов, вам хорошего дня, отличного настроения, относитесь менее серьезно к тому, что слышите.
0: Тут Град Ураганов пишет, у меня одноклассник написал 5 ошибок в слове «еще». Ист чё?
2: Я не хочу в это верить даже, если честно.
1: Есть люди... «че» ошло.
0: Ист че, да, ист чё, ист чё. Есть люди, которые путают одеть и надеть. Вас бесит это, нет?
2: Нет, меня не бесит.
0: Ну, то есть надень там, или тебе говорят, или одень.
2: Ну, меня это не бесит, но это странно. Ну, просто, ну, да, наверное, хотелось бы, чтобы было пограмотнее. Но в моем окружении людей, которые так сильно коверкают слова, не присутствует.
0: А плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Позвоните, расскажите, что вас бесит. Тут Микс пишет, я сделал и пришел, через и краткую, пришел.
2: Я не самый просто умный в мире что-то человек по-честно. И не самый грамотный, но вот такие вещи, ну, чуть-чуть колят, вот как-то вот внутри где-то.
1: Но... Есть же Т9, он спасает многих на самом деле.
0: Ну,
1: писали бы еще больше людей с ошибками.
0: Т9, он раздражает Юль. Потому что вместо Юля там обычно...
2: Слово, которое нельзя говорить на радио. Да, нам... у нас есть звонок, кстати.
0: Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
3: Да, доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород.
2: Доброе утро.
3: Как можно в слове «еще», которым 3 буквы, сделать 5 ошибок? Ну, как 3
0: Ист
3: ошибки чё? Должно быть, по идее. Нет, понятно, ошибки-то 3.
0: Буквы
3: 3, как может быть 5?
0: Ну, лишние добавили еще 2.
3: Ну, это такая байка вообще. Я не знаю, мне отец еще рассказывал там 40 лет назад. В общем, смотрите, есть слова, которые раздражают, когда их часто повторяют. Ну, то есть вот те слова, которые вы перечислили, их обычно часто не повторяют. А вот когда сейчас молодежь очень часто говорит слово «типа», через каждое слово, ну, типа, ну, в общем, типа, мы, типа, вот
0: ну,
3: это
0: типа,
3: вот,
0: да.
1: Это же паразит просто слово.
3: Да, это вот именно паразиты бесят, а не слова, которые употребляются и которые входят в наш лексикон вот именно сейчас там с новыми этими веяниями. Ну, пусть они будут, эти кринжи там, пусть разговаривают, но когда это становится вот просто... частым каким-то бесконечным паразитом, конечно, это будет любого.
0: А, согласен.
3: Кстати, московское слово «чек», вот оно напрягает, да. Это так же, как кейс.
0: Чек?
3: Ну, то есть, чек, конечно.
0: Человек, чекнуть, проверить.
3: Москве, да, человек в Москве называют чек.
0: А, именно человек.
3: Да,
0: не
3: человек,
0: знаю.
3: Чек.
1: Человек, чечек, ну, чек.
3: Своих коллег, да.
0: Сейчас узнаем и выясним. Спасибо большое за звонок, Михаил. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, звоните и вы, Град Ураганов пишет, слова паразиты бесят, это правда.
2: Бесит, когда домашнее животное называют ребенок или говорит кота-мама.
0: А ты собака-батя?
2: Нет.
0: Псын ты называешь его?
2: Нет, я его так не называю.
0: Псын?
2: Нет.
0: Псын,
2: ну,
0: ты...
2: псын, да. Я интересно. Папа Жорочки. Я не знаю,
0: ты папа Жорочки?
2: Ну, я не знаю, но у меня есть собака, но я себя не... Ну, я не сильно идентифицирую себя как его отец, но...
0: Но?
2: Ну, я не называю себя...
0: Папа Жорочки?
2: Собачий...
0: Батя.
2: Отец, но как я не понимаю. Мне когда говорят, что он типа сыночка, корзиночка, я такой, ну да, я не спорю, он растет в любви и ласке. Так.
0: А у нас есть звонок, доброе утро, в эфире. Что вас бесит?
4: Добрый день, Анатолий, меня зовут. Знаете, бесит не то, что бесит, а все наше образование, которое вот у меня сейчас второй ребенок, хоть и внуки двое есть, ему 15. Преподают им так, что их ничему не учат совершенно. Сами добиваемся, сами учим, сами грамотными, смс пишем и все прочее. Вот, поэтому это все идет из школы, из семьи. И относиться к тому, что сейчас они не знают, где запятую поставить, я считаю, это нормально. И хотел большое вам спасибо сказать за то, что затронули тему деревни. Хотелось бы, чтобы вы ее поднимали почаще. Люди живут на 15, на 20 тысяч. Съездите почаще, посмотрите. За это вам большое спасибо.
0: Спасибо вам за ваш звонок. Да, действительно. Вообще, деревни нас кормят, городских, вот, если уж по правде.
1: На деревнях и селах держатся все города.
0: Да, это правда. Mm-hmm. Ну, откуда берется у нас? Вот картошечка, например, которую мы все любим. Вот Артем 25 тонн выкопал с друзьями.
1: Молочко.
0: Вот. Молоко. Да, корову доил, да,
2: Тём? Да, доил, конечно.
0: Вот, и это все вот познается тогда, когда познается. А тут пишут еще, бесит, созвонимся.
2: Ну, это ужас. Ну, это окей, ладно, где-нибудь. Вот тут нам в комментариях просто написали. Ребята, правильно, они в монастыре говорят «звонят», если это относится к колокольному звону. Нет, это относилось не к колокольному звону, а к телефонному звонку. Вот, поэтому, когда, окей, я могу это списать, но это была действительно деревня. Если в деревне так говорят, еще окей, но еще подходит. Но когда в Москве человек в 2026 году у него звонит, ну, вот это вот, позвонит, это вот, ну, как вот уже ты такой, ну, понятно, руку после этого можно и помыть, чтобы этой штукой не заразиться.
0: А здесь тебе предложили термин. Ты собатя.
2: Собатя?
0: Собатя.
2: Господи, я собака и собатя. Ну что это такое? Ну, нет, я человек, я счастливый обладатель самбаджуськи. Вот все, у меня есть собака. Все, я Артем, я не отец. Отец я буду, когда у меня родится ребенок, а это украденный ребенок за деньги у женщины, которая была собака.
0: Украл щенка, получается, да. Ладно, быстро время пролетело, экспресс сегодня. Среда, самый продуктивный день. Побольше вам и поуспешнее поработать. В студии были Игорь Пименов, Артем Евтушенко и Константин Придыбайло. Пока!

Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

0: Вы слушаете радио «Спутник». Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос, сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Екатеринбурге 10:00, в Барнауле полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 11,5 тысяч жителей Камчатки проголосовали досрочно. Сербия никогда не введет санкции против России. Россияне этим летом чаще всего бронировали загородные дома в Подмосковье. Теперь подробнее. В этой группировке «Север» уничтожили опорные пункты скопления живой силы ВСУ в Сумской области. По словам командира боевой машины с позывным «Мусад», противник понес серьезные потери на этом участке. Он добавил, что работа ведется слаженно и быстро, враг не успевает уйти в сторону. Киев перебросил к котлу на Волчанское направление Харьковской области наспех сформированные штурмовые группы украинских пограничников из Закарпатья. В российских силовых структурах рассказали, что переброшенные военнослужащие не имеют реального боевого опыта и ограничены лишь опытом поимки украинцев, попытавшихся сбежать за границу. Более 11,5 тысяч избирателей, находящихся на труднодоступных и удаленных территориях, досрочно проголосовали в ходе выборов депутатов Законодательного собрания региона и Госдумы в Камчатском крае. В региональном избиркоме рассказали, что голосование завершено в 3 районах, а также в 5 муниципальных округах. Оно проходило на метеостанциях, маяках, кордонах заповедников, пограничных заставах, оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах. Результаты обнародуют 20 сентября. Президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Молодежь подвергается бесконечным информационным атакам, которые направлены на внедрение выгодных внешним силам нарративов. По словам заместителя директора Департамента информации и печати российского МИДа Андрея Настасина, Азиатско-Тихоокеанский регион обладает богатыми человеческими и природными ресурсами. При этом сегодня конфликтный потенциал там нарастает. Из-за воздействия прежде всего внешних сил регион становится ареной противостояния, отметил Настасин. Белград уже несколько лет отстаивает свою позицию об отказе вводить санкции против России и никогда не поменяет свое мнение. По словам бывшего вице-премьера страны Александра Вулина, в это в первую очередь решение сербского народа, считающего россиян братьями. Новые односторонние санкции Соединенных Штатов против Кубы призваны максимально усложнить работу местных и зарубежных компаний на острове и усугубить экономическую ситуацию в стране. Временный поверенный в делах России на Кубе Сергей Пархоменко подчеркнул, что применяемые Вашингтоном односторонние ограничения незаконны. Лидеры стран БРИКС в принятой 12 сентября декларации заявили о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН. Российские туристы этим летом чаще всего бронировали загородные дома в Московской и Ленинградской областях, а также в Башкирии и Татарстане. По данным аналитиков, в список популярных направлений также вошли Дагестан, Республика Алтай, Челябинская, Самарская и Оренбургская области. Эксперты отмечают, что наиболее заметный рост интереса к загородному отдыху был зафиксирован в Нижегородской области, где количество бронирований этим летом выросло на 29% по сравнению с прошлогодними показателями. На минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: На календаре среда, 8 часов утра, московское время. Это значит, что программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». И у нас уникальное включение, я бы даже так сказал. Мария Владимировна, доброе утро. Привет Екатеринбургу. Я слышу отлично. Слышу и вижу количество людей, которые вокруг находятся. И это форум, наш фестиваль молодежи

0: это приправлено прекрасной, замечательной кухней. Кухней нашей, но при этом многонациональной, интернациональной, потому что ребята приезжают из разных стран мира, и не все по своим даже контактам, как бы сразу окунуться в национальную кухню другую. И для этого есть все возможности, чтобы они не чувствовали себя как-то обделенными, и кухня представлена тоже разная, разных континентов. Ну что, давайте вот мы...
1: Пойдем смотреть.
0: И один из первых павильонов, ничего не могу сказать, практически по блату, потому что наше. Это Россотрудничество. То есть те, кто заходит, сразу встречает Россотрудничество. Очень интересный павильон, он сделан в виде матрешки. И, кстати говоря, я помню эти дискуссии пару лет назад, когда говорили о том, что «Ой, ну ладно, ну сколько можно матрешку, давайте придумать какой-то новый символ России». Я помню сама, как отстаивала нашу матрешку и говорила, ни в коем случае, не дай бог нам от нее отказываться. Это действительно прекрасный символ. Не только потому, что он уже раскручен по всему миру и видят матрешку, сразу моментально вспоминают, это же Россия. Но потому что это действительно в этом символе все. И наша соборность, и наша какая-то такая семейственность, и традиции. Новаторство, потому что она сделана, посмотрите, из каких-то интересных материалов, при этом все это павильон. Здесь постоянно сидят ребята, играют в шахматы, вот там вот. И помимо всего прочего, есть очень много интересных возможностей получить дополнительную информацию о деятельности Россотрудничества. Не просто разложены флаеры, но еще и ведутся постоянно беседы и ответы на вопросы, как можно получить образование, как можно стать волонтером, как можно заключить какие-то партнерские соглашения с Россотрудничеством. То есть постоянно мы пришли с вами утром, между прочим, это утро, и вы посмотрите, тут не пройти. И вот мы проходим через очередь. Что же это за очередь? И если будут писать в западных СМИ, что в Екатеринбурге были очереди, они на этот раз не соврут. Почему? Потому что очередь невероятно длинная. Куда же идет эта очередь? Эта очередь идет в том числе в павильон, вот мы сейчас мимо него проходим, того же самого Национального центра России, о котором я сказала. Это, конечно, буйство всего красок, образов, костюмов, продуктов питания, сувениров. Но это действительно очень интересно. Я вижу тут и платки, и наши какие-то национальные игрушки. И все это, кстати говоря, в современном виде. Я не знаю, мое сердце, конечно, сейчас не выдержит, потому что я вижу какие-то невероятные тут наши сумочки с какими-то штуками, сделанными
1: вручную. Это все продается,
0: вручную,
1: это все можно купить и унести с собой.
0: И так далее. Это все можно увезти, купить, посмотреть, заказать. Все с QR-кодами. Тут же можно подключиться. И очередь сюда стоит. Я вначале не могла понять, задала вопрос, а что же это за очередь и почему люди вынуждены стоять в такой длиннющей очереди. Знаете, что это, Константин, оказалось? Вы не поверите. Это очередь за шапками. За нашими шапками-ушанками. В том числе мне сказали, что они разноцветные, есть там в цветах триколора, они пользуются бешеной популярностью. Кстати говоря, многих людей я тоже тут в шапках видела, несмотря на то, что здесь тепло. Но вот, понимаете, всем хочется что-то увидеть. И это прекрасно, что наконец, это не сразу к нам мысль пришла, она, видимо, была какой-то обработки, но наконец поняли, что люди хотят не только приехать, увидеть, послушать, пообщаться, но еще что-то такое приобрести, купить, может быть, даже заказать, обменяться идеями. Вот, например, многие ходят и стримят. Вот мы прям видим там нашу посуду, да, которая здесь представлена. И я видела ребят, которые просто подходили, все это стримили и уже вели репортажи на свои страны о том, что они здесь видят. Ну, потому что это очень интересно. Посмотрите, какой стенд Национального центра России. Это видно сейчас вам? Посмотрите, что это такое? Это вообще моя любовь. Это моя любовь. Это наша лаковая роспись. Вы, наверное, знаете, кто следит за моим телеграм-каналом. Вот недавно мы были в Федоскино, Но это работа не Федоскина. Это, кстати говоря, вот и есть работа Федоскина. Я почему на них пошла? И что меня поражает, и поражает не только меня. Посмотрите, какие сюжеты представлены. Есть, например, традиционно русский сюжет. Да? Ну, в общем, птицы, цветы, народные сказки, жар птица. А это же по мотивам голландской, фламандской живописи. То есть ребята, которые это все видят, они понимают, что Россия – это и свой национальный колорит, свои традиции, своя какая-то просто, не знаю, особая культура, но при этом это и уважительное, с большой любовью отношение к культурам разных стран и народов. Ну, дымковская игрушка. Я на всякий... Да, вот я, кстати, вам сказала, что все с QR-кодами. И это же гениально. Посмотрите, вот написано «Национальный центр России», QR-код. Пожалуйста. Ну что?
1: Надо брать, Мария Владимировна,
0: вот,
1: я считаю.
0: Пожалуйста, все. Есть и цена, есть штрих-коды. Кировская область, дымковская игрушка, любимая наша. Да, ничего мы не. Да, вот видите, дымковская игрушка, все правильно я сказал. Мастера написаны, все указано. То есть информативность абсолютно.
1: А там стекло какое-то. Вот я, кстати,
0: идем
1: фанат
0: дальше.
1: Стекла. Вот,
0: ну, костюмы,
1: я бы на стекло посмотрел, конечно.
0: Ну, мы с вами посмотрим на стекло. Что, возможность? Идем дальше. Кто с нами здесь? О, вот это вообще какая-то феерическая инсталляция. Я такого никогда не видела, но пользуется она очень такой большой популярностью. Это наши с вами любимые неваляшки. Ну, помните, кто же не знает с детства наших неваляшек, которые представлены вот в такой как бы интерактивной композиции на подвесах, на фоне стенда. И это просто для блогеров, для тех, кто делает контент, фотографии, это какой-то просто клондайк. Двигаемся дальше. Это у нас стенд Евразия. Девушки, передаем привет всем. Машем ручкой. Здравствуйте. Вот здесь, кстати говоря, подготовились, хотя мы никого не предупреждали. Но ребята быстро сообразили, потому что это оно Евразия. Они реально соображают очень быстро. Так, центр у вас очень интересный. Здесь другая интерактивность. Здесь в большей степени не потрогать какие-то предметы и не приобрести что-то себе в виде сувениров. Это в большей степени ознакомительная история про возможности, которые предоставляет оно Евразия. Правильно я все говорю?
2: Да,
0: вот. Здесь диджитал, то есть цифровые экраны. Здесь большие панно. Здесь в то же время консультанты, потому что я по себе знаю, иногда хочется быстро все узнать через цифру, нажать кнопки, а иногда хочется поговорить с людьми, задать вопросы.
1: А я знаю, кстати, ребят, которые стоят перед вами,
0: материалы,
1: Вячеслав и Екатерина.
0: Брошюры.
1: Вот Вячеслав что-то хочет дать, я так понял. Он прям какую-то книжку приготовил.
0: Вячеслав и Екатерина, мне Константин Придыбайло рассказывает, что вас знает. Так, ну давайте, рассказывайте мне.
3: Да, у нас проект в рамках Евразии «Победа 9.45», и мы сегодня говорим с молодежью о...
0: Вот это, кстати говоря, очень важная история, когда даже формат молодежного форума, о котором мы сказали, но он тоже насыщен информацией о том, без чего будущего просто нет. А это итоги Второй мировой войны, это историческая память о наших предках, о наших дедах. И это действительно по-настоящему объединительная повестка, если мы говорим о евразийском континенте. Почему? Война была мировая, и главное сражение, баталии и, собственно говоря, победа – это, конечно, все достижения Евразии. С Запада враг пришел, в центре он был разбит усилиями того самого фронта и того самого тыла, куда именно евразийские народы пожертвовали и своей жизни, и свои судьбы, свое здоровье. И вот этот интерактивный стенд рассказывает, здесь можно посмотреть об истории различных семей, людей, стран и так далее в контексте тех событий, о которых мы говорим.
3: Каждый может доставить свою точку на карте, точку памяти, а также мы боремся за защиту исторической правды. И здесь как раз через треки нашего молодежь учится распознавать факт от фейка. И
0: И вот, вот вам смотрите, в то время, когда на западе евразийского континента сносятся памятники, мы делаем все для того, чтобы каждый приехавший мог даже через российский регион знать о своих предках, и сделано это в наиболее уважительном ключе. Никого не делят по национальностям, никому не говорят о том, что у вас было больше, у вас было меньше, или ваш клад такой, а других клад иной. Ничего подобного. Здесь нету места ни для какой дискриминации. Здесь есть место только для памяти, уважения и почитания истинных героев. Это, конечно, высокие слова. У меня даже сомнений нет, что кто-то скажет, ну, знаете, такие высокопарные фразы. Зачем вы говорите об этом на молодежном фестивале, где все весело, где все как-то так, вы знаете, интерактивно? Да, это действительно высокие фразы. Но сделано все в интерактивном ключе на стенде Евразии так, чтобы буквально в таком игровом, современном, очень доступном формате рассказывать о важнейших вещах. Кто-то пойдет дальше, кто-то потом перейдет на книги, кто-то перейдет на документалистику. Для кого-то именно это останется самой удобной формой. Вам спасибо огромное.
3: Спасибо.
0: Да, идем дальше. Единственное, честно хочу сказать, что мне вчера так было не очень комфортно на форуме. Это большое количество звуков. Один звук накладывался на другой, постоянное пение, да, какие-то там-тамы и так далее. Сложно было, потому что мы выступали. Но это единственный минус, который я здесь нашла. С другой стороны, это такая жизнь, это такая настоящая, в хорошем смысле, ярмарочная культура, когда все кипит, шумит, и так как-то весело, живо, и ты понимаешь, что ты находишься в центре какого-то очень важного и востребованного события. Ну вот, например, смотрите, что это такое? Целый стенд, который посвящен проблеме репродукции. Что такое проблема репродукции? Это, если опять же говорить высоким стилем, это тема, проблематика демографии. А если говорить обычно, обычным человеческим языком, это судьба каждого человека. Вот так мы зарождаемся, так появляется новая жизнь. И в то же время для кого-то это вызов, для кого-то это проблема, неразрешимая годами, а порой даже бывалые десятилетиями. А сегодня есть возможности, которые человеку открывают просто дверь, ту дверь, которая для многих была закрыта. Целый стенд. Вот хотела спросить, я правда не знаю, здесь я еще не была. Скажите, пожалуйста, а вы представлены группой компаний или от какого-то ведомства?
2: Группа компаний «Мать и дитя».
0: Это группа компаний «Мать и дитя», которая имеет тоже интерактивные возможности рассказать и показать. Но в то же время, кстати говоря, вот зайдите сюда, покажите. Там еще можно пройти и лабораторные исследования. Вот давайте покажем с той стороны, действительно очень интересно. То есть помимо печатной информации, помимо вот таких флаеров, можно еще, и вот смотрите, пройти настоящие исследования и получить результаты. Мне кажется, это действительно, ну, действительно уникальная возможность. Но это понятно, что делается для продвижения своих наработок. Понятно, что это только первый шаг, но его здесь можно уже сделать. А потом набрать материалов, опять же, указанные на каждый стенд снабжен материалами в виде телефонов, в виде QR-кодов, сайтов, ссылок и так далее. То есть нету того формата, который не был бы предусмотрен. И дальше уже в спокойном режиме, вернувшись домой и поделившись этой информацией с близкими или со специалистами, продолжить свое знакомство на более глубоком уровне. Но пойдемте дальше. Кстати говоря, вот меня, конечно, поразил до глубины души. Я хочу все-таки туда вернуться. Это группа стендов Министерства культуры. А вот честно, давайте положим руку на сердце. От ведомств не ожидаешь какого-то суперкреатива. Обычно компания, обычно там, где бизнес, там, где какая-то, знаете, рука лежит на пульсе новинок, там появляются креативные, фантастические идеи. Но то, пойдемте сюда, что сделало Министерство культуры, это, конечно, фантастика. Посмотрите, здесь буквально вот в таком суперсовременном, очень интересном формате представлена галерея. Это, по сути, такая, знаете, визитная карточка огромного количества наших музеев. И сделано это, я хочу сказать, сделано это с большим вкусом, с душой и, опять же, информативностью. Но это еще не все. Пушкин никогда не выходит из моды. Но самое интересное, что благодаря Министерству культуры и стенду Минкульта на молодежном форуме Пушкин опережает моду. Посмотрите, что сделали с Александром Сергеевичем. Разворачиваем камеру сейчас и показываем Александра Сергеевича буквально, я бы сказала, в полный рост. Но здесь он представлен в полный фейс. И этот образ, который знает, мне кажется, любой молодой человек на планете Земля, и хочешь, не хочешь, какие-то у тебя есть планы или что-то ты хотел посмотреть специализированно, сюда тебя просто тащат магнитом. Так что Министерство культуры, я хочу вам сказать, аплодирую стоя, это действительно очень здорово, это очень интересно. Где-то там, опять же, в районе «Оно Евразия», поют ту самую знаменитую песню «Бурановских бабушек», которая в свое время представляла Россию на Евровидении и получила одно из, то ли второе место. А на самом деле многие считают, что она и победила, потому что ее реально поют миллионы. Ну что, идем дальше?
1: Ну, я вообще удивлен, что дают
0: вы
1: пройти дальше.
0: Вы меня слышите?
1: Да, я слышу, и я удивлен, что люди дают пройти, потому что я знаю, как происходит на этих форумах, когда к вам, Мария Владимировна, народ прям бежит, чтобы пообщаться, сфоткаться, а тут вот дают возможность погулять нам всем.
0: Здесь надо сказать, что мы просто в кольце волонтеров, и только для того, чтобы наша с вами такая интерактивная прогулка стала возможной. А так, конечно, ребята, которые сюда приезжают, они, конечно, пользуются этими возможностями фотографироваться и с людьми узнаваемыми, со спикерами, друг с другом. Я хочу сказать, что видео, короткие видео, фотографии с хэштегами залетают, и мне кажется, что они вообще являются супер рекламой самого форума. И вот мы пришли в лес. Если вы считаете, что я преувеличиваю, то я не преувеличиваю. Мы реально попадаем в удивительный павильон, который посвящен, вот как тут написано, одному из крупнейших туристических центров Сибири, который ежегодно посещает 1,5 миллиона туристов. Этот павильон представляет собой действительно живой уголок природы, и я не шучу. Это живые ели, это настоящие мхи, это какие-то растения. Мало того, я иду по... Я не могу сказать, что это пол, потому что это реально какая-то удивительная природная почва. Здесь натуральные камни, здесь песок. Все это окружено живыми растениями в сочетании с деревянными панелями. И тут же небольшое озеро, которое является интерактивным и рассказывает о... наверное, здесь в большей степени не о флоре, а о фауне, которая обитает в водоемах Сибири. Скажите, пожалуйста, а чей у вас павильон?
2: Наш павильон относится к Министерству сельского хозяйства.
0: Минсельхоз. Я хочу сказать, что идет жесткая конкуренция с Министерством культуры. Я в данном случае должна признать, что я еще буду думать, кому отдавать пальму первенства.
1: Будет так, время подумать, Мария Владимировна. Пролетела первая часть программы мгновенно. Уходим на новости, рекламу и вернемся к Марии Захаровой.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Двое мужчин, раненые из-за атаки дрона ВСУ на машину в поселке Красная Яруга Белгородской области. Состояние одного крайне тяжелое. Оперштаб региона уточняет, что пострадавшие были доставлены в больницу. У одного мужчины множественные осколочные ранения и травматическая ампутация ноги. Второй получил акубаротравму. ВСУ не смогли прорвать окружение в районе Нефедовки в Харьковской области. Техника и боевая группа были уничтожены. В российских силовых структурах отметили, что за сутки ВСУ на этом направлении потеряли свыше 70 человек личного состава. Режим ЧС ввели на Таймыре после разлива нефтепродуктов в Красноярском крае. Ранее сообщалось, что в Долгано-Ненецком муниципальном округе произошла разгерметизация емкости, в которой хранилось дизельное топливо. В оперативных службах региона информировали, что вылилось порядка 170 тонн. Топливо использовалось для работы дизельной электростанции. Сейчас электроснабжение поселка обеспечивается за счет резервов. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и иных объектов, погибших и пострадавших. Давших нет. Европейские структуры могут подготовить доклады с негативными оценками российских выборов еще до завершения голосования. По словам сопредседателя Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Алексея Пескова, в таких докладах заранее заявлялось о недоверии к будущим результатам и выдвигались обвинения в якобы несоответствии российских выборов определенным стандартам. Напомню, голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Задача сохранения исторической правды и противодействия попыткам внешних сил переписать историю находится в числе наиболее приоритетных. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати российского МИДа Андрей Настасин. По его словам, в настоящее время широко распространяются фейки, ведутся дезинформационные кампании, которые хорошо финансируются. Необходимо развивать критическое мышление у молодежи, способность находить точки опоры в огромном информационном поле, а также умение отличить правду от лжи, подчеркнул дипломат. Интересы российских туристов к отдыху в Турции не ослабевает. Ежегодный турпоток из России составляет почти 7 миллионов человек. Посол в Турции Сергей Вершинин заявлял, что Россия ценит условия для отдыха, а также внимание к обеспечению безопасности российских граждан. Дипломат подчеркнул, что Россия также обладает значительным туристическим потенциалом и заинтересована в увеличении числа турецких туристов. По его словам, сейчас количество туристов из Турции достигает 100 тысяч. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мария Захарова.
3: Продолжается программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Мария Владимировна в первой части программы провела прям целую экскурсию по фестивалю молодежи. 191 с лишним страна приехали к нам в Екатеринбург. Но и наши разъехались. Мария Владимировна, у меня большое количество друзей работают в МИДе. И они разъехались по разным странам, чтобы принять участие в организации выборов. И в разных странах по-разному готовятся к нашим выборам и готовятся провокации. Об этом и МИД говорил, об этом и наши спецслужбы говорили. Выборы уже в пятницу у нас в России стартуют. Все-таки в воскресенье основной день голосования.
4: Он меня не слышит.
3: Готовимся, ждем. Мария Владимировна, мы...
4: Константин, слышите меня?
3: Да, слышу, да, слышу.
4: Есть у нас с вами контакт?
3: Есть. Контакт вижу, слышу, вопросы.
4: Ну, отлично. Ну что, продолжаю находиться в эпицентре фестиваля молодежи. И хочу, кстати говоря, завершая наш с вами предыдущий экскурс, сказать, что это был павильон Минсельхоза, посвященный озеру Байкал и возможностям туристического потенциала Сибири. Представляете, что это такое? То есть мы с вами буквально прошлись минут 20 по выставке, и такая информативность. А ребята, это ты, ребят, знакомые со всего мира, которые здесь проводят несколько дней... В таком сжатом формате о всех возможностях нашей страны, ориентированных в первую очередь на молодежь. Поэтому это не просто про приехали, погуляли, уехали. Это про то, что за пару дней ребята получают полный пакет информации о стране с дальнейшими возможностями продолжения и развития этих связей. Для кого-то образование, для кого-то культурно-гуманитарные проекты. Для кого-то возможности тут же найти работодателя, не выезжая даже с территории своей страны, ну, например, будучи медийщиком, информационщиком и так далее. То есть, конечно, поразительно, как это сделано с учетом именно ориентации современного молодого человека на скорость и на массив получения, на объем получения информации буквально там секунду времени. Это действительно очень круто. Теперь по поводу, чем занимаются. В тот момент, пока Россия дает возможность всему миру, в тот момент, когда мы открыты зарубежным корреспондентам, зарубежной общественности, во всех смыслах этого слова, приезжай, смотри, задавай вопросы. Кстати говоря, через пару часов начнется интерактивное общение министра иностранных дел России с аудиторией. Аудитория. Это сотни и сотни молодых людей. Зал будет переполнен. Я вам обещаю, это уже проверено, потому что это супер-мега-аншлаг планируется. Люди будут сидеть на креслах, в проходах стоять, потом они будут следить на экранах, если не смогут попасть в зал. И почему? Потому что будет настоящий интерактивный диалог министра. Он будет отвечать на вопросы из зала, они будут иметь возможность сказать, что... То есть, история сейчас будет. Так вот, в тот момент, когда мы открыты, только вообще невозможно даже себе представить многим на Западе, Запад делает все, чтобы буквально убить демократические институты, вот буквально задавить их на корню. Я сейчас говорю о той цели... Просто это, знаете, какая программа по... наших, которые они врубили, не включили, не развернули, а буквально топорно врубили. О чем идет речь? Речь идет о том, что уже несколько режиме ежедневно вбрасывается информация и печатная, ну, имеется в интернете, в видеоформате, в виде каких-то интервью, в виде каких-то напевов и перепев, которые призваны не как бы допустить понимание важности, ценности реализации своего права на голосование, дискредитировать, маргинализировать, придумать какие-то поводы, гадости, все что угодно. Почему? Ну, потому что невозможно объяснить никому в мире та страна, которая была под крылом у западников, именно история эксперимента по еще более демократии, как, например, Украина, выборы, которые она обязана проводить, давно не проводят. А почему та страна, которая постоянно получала пинки, окрики, какие-то палочные удары, бесконечные какие-то санкции, стоп-листы за то, что якобы не приближается к заданному уровню западной демократии, как они говорят, эти выборы проводят. Это Россия. И поэтому они стремятся сделать все, чтобы увести взгляд аудитории от этого самого главного вопроса, что все территории, которые попадают под их влияние, отказываются от своего суверенитета в пользу неких западно-ориентированных ценностей, они все как раз-таки сваливаются с дороги демократии в виде открытости, в виде какой-то, ну я не знаю, какой-то возможности для людей реализовывать свое волеизъявление через законы, через правопорядок. В кювет абсолютной анархии, абсолютного хаоса, а порой и кровопролития. Вот ровно от этой дилеммы, от этой проблематики и призваны отвести взгляды через ресурсы иноагентов, экстремистских различных и ресурсов, задавая совершенно другую тональность предвыборной риторики. Понимаете?
3: Они Мария Владимировна, говорят, а можно вот, если
4: тема, это не...
3: Если это не какой-то секрет, вот...

0: рубежом, а вы в данном случае, конечно, имеете в виду западные страны, страны нацистские, готовы к провокациям, которые могут быть в ходе электорального процесса, то есть выборов. О чем вы говорите, Константин? Наши дипломаты живут в режиме постоянно идущих провокаций. Они приобретают изощренный вид и характер этих провокаций. От прямых угроз до, так сказать, традиционных каких-то там шпионских интриг. Попытки там, не знаю, подкупа, попытки, я не знаю, как-то каким-то образом образом там до уродского, буквально убогого, не могу сказать шантажа, но захода через, допустим, там семейные проблемы, гуманитарные аспекты. Я об этом неоднократно говорила в ходе брифингов. Поэтому у наших дипломатов уже выработался устойчивый иммунитет. В принципе, люди, которые направляются на работу за рубежом, в принципе, и так проходит соответствующую подготовку. За последние десятилетия стало очевидным, что от западников можно ожидать всякого. Вспомните чудовищные истории, когда наших дипломатов схватили, тогда, когда они пошли в аптеку получать лекарства для Евгения Максимовича Примакова. Это же история, которая облетела весь мир. Вспомните, как людей разделяли, я имею в виду семьи наших дипломатов, разделяли, потому что не выдавали визы, например, членам семьи, пытаясь таким образом повлиять. Помните, как людям давали, там, я не знаю, 24 часа на то, чтобы, или там, 48 часов для того, чтобы покинуть территорию страны, понимая, что даже это сделать невозможно, так как рейсов в эти дни нет Россию. Высылок, покупать билеты на обычные рейсы было бы невозможно, потому что не было такого количества билетов. Вот вы понимаете, в этих условиях, конечно, дипломаты проходят еще большую подготовку, но, конечно, после 22 года формы этих провокаций получали самые разнообразные, так сказать, нюансы и грани. Мы готовы. Мы абсолютно к этому готовы. При этом мы прекрасно понимаем, что и с той стороны, видимо, готовность не меньше к совершению еще каких-то, может быть, намного даже более извращенных провокаций. Я помню, в каких условиях проходили президентские выборы. И с каким достоинством, с какой профессиональной подготовкой, с каким, ну, я не знаю, на мой взгляд, высочайшим профессионализмом наши посольства по всему миру их провели. Все было буквально в прямом эфире. Все было в аккаунтах наших посольств, генеральных консульств, поспресс в режиме онлайн. Видео, фотографии, интервью. Были журналисты представлены, блогеры представлены на избирательных участках. Показывали все. И то, что было внутри избирательных участков, развернуты на территории наших дипломатических и консульских учреждений, показывали то, что творилось на входе, все показывали. И действительно, вне зависимости от того, что планировалось западниками, а вы даже видели, что они проводили, все было сделано на высшем уровне.
1: Я не могу не спросить, тут Кая Каллас заявила, что она готова взять трубку, если ей позвонит Владимир Путин или Сергей Лавров. Конечно, я буду разговаривать, говорит Кая Каллас, если появится такая возможность. Вот, а появится ли у нас возможность говорить с Кая Каллас? Другой вопрос.
0: Как говорится, и тут российские пранкеры оживились.
1: Это вызов прям для Вованы и Лексуса, это правда.
0: Ну, но... о чем вы говорите? Понимаете, на Каю Каллас всю эту какую-то... Ну, не хочется впадать в личностные оценки, но правда, группа адских непрофессионалов и людей, которые утратились, на них уже перестали... ключе даже в самом Европейском Союзе. Посмотри, какие уничижительные, не из-за личностных нападок, а именно с точки зрения разбора профессиональных полетов, остаются их же, собственно, коллегами. Я уж не говорю,

0: Говорю об обывателях, о тех, кто является буквально по неволе реципиентами этой самой политики. Их уже там не воспринимают. А что творится в так называемых кулуарах, когда представители политических элит, кстати говоря, абсолютно даже не пророссийских или не пророссийски настроенных, иногда реактивных или настроенных, вы даже не знаете, что они говорят о Кае Каллас, как они оценивают чудовищный уровень. Это просто ноль. Вот понимаете, на ноль нельзя, а здесь и умноженное, и поделенное, и возведенное в степень. Абсолютно зияющая профессиональная дыра. Вы даже не представляете, что они говорят за спиной о ней. Это, кстати говоря, никакая не подслушанная и не подсмотренная информация. Они ей охотно делятся, обсуждают. И в данном случае не могу даже назвать это сплетнями. Потому что то, чем занимается Еврокомиссия и Брюссель в виде вот этих всех комиссаров, высоких представителей, это стало уже абсолютным позором европейской политики. И другое дело, что высказать они это на страницах средств массовой информации просто не могут, потому что все это заблокировано, проходит чудовищную цензуру, ну и потом грозит какими-то последствиями. Но за спиной, и самое главное, не стесняясь в выражениях, они обсуждают свою же Каю Каллас ежедневно, смеются, рассказывают просто чудовищные по... сказала, некорректности анекдоты, которые основаны, еще раз говорю, не на каких-то гендерных нападках, а только исключительно на отсутствии профессионализма.
1: Ну, Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен, как маркер вообще всей Европы, никто же не выбирал. И эти люди управляют той самой Европой. Это к вопросу-то про выборы и про ту самую демократию.
0: Но понимаете, с одной стороны, вы абсолютно правы, когда говорите, что их не выбирали. Их не выбирали народным голосованием. Они не являлись частью каких-то опросов, общественных мнений, которые говорили бы о любви людей, о популярности в народе. Нет, но их, конечно, выбирали. Тот самый отсев, который они проходили, по сути, от них требовалось только одно – ярая русофобия. И второе очень важное качество – это, конечно, абсолютное незнание фактуры и неумение пользоваться данными для того, чтобы не прийти, не дай бог, к каким-то аналитическим выводам. Я, кстати говоря, приводила пример той же самой Джен Псаки, которая, по сути, по-человечески, в общем, была, ну, обывательницей, то есть она не была точно заряжена как-то русофобски. Это не связано было ни с ее историей, это было не связано с какими-то ее личностными настройками, ничего подобного. Она просто пришла делать свою работу, но при этом не отличалась какими-то глубинными профессиональными навыками в сфере дипломатии, международных отношений. Она не знала историю тех стран, о которых говорила. И это вызывало такие казусы, которые стали, по сути, мировыми анекдотами в ее исполнении. Но при этом отсутствие у нее вот этой вот, так сказать, знаете, какой-то неонацистской злобливости, да, вот такой, знаете, с душком нацизма, они тоже были видны. Вот это уже для них пройденный уровень. Не должно быть таких людей, которые просто будут зачитывать антироссийские материалы или говорить какие-то небылицы. Этого им мало уже. Потому что эти люди, которые, как вы говорите, не избираются, но, как я говорю, проходят соответствующий отбор, должны всем своим видом нести злое отношение к нашей стране в массы. Это одна из их задач. Не думайте, что это вам так кажется. Ничего подобного.
1: А мне еще кажется, знаете что, Мария Владимировна, что...
0: Они должны своей эмоциональной вовлеченностью...
1: Что русофобия сейчас плохо продается.
0: Вот эту самую русофобию.
1: Мне кажется, качнулась в обратную сторону, даже глядя на ту партию «Альтернатива для Германии», где один из лидеров теперь кружку на аукционе продает с надписью «Армия России», что русофобия теперь не продается народу европейскому.
0: Тогда возвращаемся к вашему возвращаемся к вашему первому тезису. Их же никто не избирает. Когда вы говорите о партии «Альтернатива для Германии», эта партия как раз можно в данном случае использовать это сравнение. Она как бы продает свою позицию. Это плохое, неправильное слово. Мы его используем исключительно и только для того, чтобы, рассказать или образно показать, о чем идет речь. Они как бы представляют, как бы есть у вас товар, у вас купец. Они представляют свою позицию, и, соответственно, аудитория берет ее или не берет ее. А у Каи Каллас, извините, на ее лотке ничего нету. К ее рядам никто не подходит и не приценивается. Почему? Вы же сами, опять же, сказали, ее не избирали. Ее на общее, так сказать, обозрение не выставляли для того, чтобы люди сделали свой выбор. Надо им это или не надо? Недорогую ли цену они заплатят для того, чтобы посмотреть на такой цирк уродов? Понимаете? А может быть, лучше сберечь деньги на что-нибудь образовательное и познавательное? Понимаете? А может быть, посетить там не комнату кривых зеркал, а может быть, сходить куда-то, на выставку живописи или в театр на эти деньги, понимаете? Они этот выбор не могли делать. Им сразу показали кривое зеркало, в котором, так сказать, пожизненно отражается Кая Каллас, и сказали, что это и есть ЕСовская внешняя политика. Вот и все. Поэтому в данном случае, если бы только Каю Каллас на какое-то общественное обсуждение, предполагающее голосование, предполагающее позиционирование ее политического товара на аудиторию, которая либо его берет, либо не берет, я вас уверяю, там были бы невероятно низкие рейтинги, невероятно низкие показатели. И я думаю, что у нее выиграл бы любой, вот абсолютно любой. Потому что это сочетание всего самого худшего, что есть сегодня в современной ЕСовской бюрократии. Но именно этого и не происходит. Они ее отобрали, они ее, кстати говоря, вели давно, они всю эту семью вели давно, и потом они ее выдрузили, не спросив ни у одного гражданина Европейского Союза, нужно ему это или не нужно, на пьедестал, назвав это внешней политикой Европейского Союза.
1: Ну, может быть, поэтому они и борются-то с нашими выборами, что наши-то выборы, вот, пожалуйста, приходи, голосуй, а они закрывают там консульство Бонни, там, по-моему, 1,5 миллиона наших соотечественников в Германии проживают, и куда им теперь идти голосовать? Только в Берлин ехать, а они раскиданы по всей. Может быть, им вот это в очи наши колет, как говорится?
0: Наши соотечественники в Германии, у которых есть желание, стремление, возможность голосовать, могут это сделать. Наше посольство в Берлине предоставляет всю информацию, заранее с ней ознакомиться и просто реализовать свое волеизъявление, право, а по сути даже и свою обязанность. Чинят препятствия ровно для этого. Ровно для этого закрыли генеральное консульство. И если кто-то скажет, если бы они хотели помешать, они бы давно его закрыли. Они закрыли его именно в те сроки, чтобы с одной стороны не было там избирательного участка, а с другой стороны не было бы возможности организовать какой-то выездной, дополнительный и так далее, и так далее. Они очень точно рассчитали время. Но нам это планы не сорвет. Мы возможность нашим гражданам, которые находятся в Германии, проголосовать, предоставим, несмотря на все козни официального Берлина. Ну что вы хотите? Взятое под крыло Украина. Вы посмотрите, отсутствие выборов в принципе. Вот Молдавия, в которой, опять же, режим Санду, а вам, как никому известно, потому что вы были и там, и наблюдали, и смотрели, сделал невозможным, просто заблокировал возможность молдаванам, которые проживают, причем массово проживают, потому что работают в нашей стране, проголосовать. Они просто не могли. Они открыли там единичный этот участок, а люди рассеянные по всей стране, и мало того, даже в этом одном участке сил не хватало у молдавских дипломатов обработать заявки всех желающих, кто хотел проголосовать. Мы эту огромную многочасовую очередь все с вами наблюдали. Вот, например, Румыния, которая продемонстрировала такие результаты, сейчас берем это слово в кавычках, от которых вздрогнули даже в Вашингтоне. Я напомню, это стало темой, ну, как сказать, разбора полетов на Мюнхенской конференции политики безопасности, когда вице-президент США Венц приехал и сказал, что все что угодно, только не выборы в Румынии. Вот вы понимаете, при всем моем уважении к странам и народам, при понимании суверенитета той же самой Румынии, но ведь это стало уже чем-то символичным, это уже мем. Вот когда хотят показать, как нельзя проводить выборы, или к чему может прийти заигрывание в эти самые ультралиберальные нарративы, всегда говорят, ну, это как в Румынии выборы провести. И этого добивались? Конечно, нет. Но, как говорится, получилось, как получилось. И тут на фоне того, что по нашей стране наносится террористический удар, что мы слышим угрозы каждый день, что они сконцентрированы ровно на срыве этого процесса, но помимо всего прочего, эта идеология террористическая подпитывается деньгами и оружием Запада, у нас эти выборы проводят. У нас предоставляется возможность гражданам для их конституционно закрепленного волеизъявления, как на территории нашей страны, так и на территории зарубежных стран, где находятся, вот, кстати говоря, многие спрашивают, ну, если люди уехали, зачем, мол, им давать такую возможность? Минуточку. Ну, начинаем даже с наших дипломатов, которые там работают, и которых там немало. Второй момент, это, конечно,
1: к сожалению, заканчивается эфирное время. Продолжится программа Марии Захаровой ровно через неделю в среду, как обычно, на радио «Спутник».
2: Узнать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют – не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Бишкеке полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК, портам и морским судам Украины. В Госдуме напомнили о вступившем в силу законе, совершенствующем миграционную политику. В Чите пройдут международные детские спортивные игры. Теперь подробнее. Российские войска ночью нанесли удары беспилотниками по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, судам и портам, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны уточнили, что в Киеве поражено киевское автотранспортное предприятие, производящее специализированные автомобили. Кроме того, в украинском порту Черноморска поражен сухогруз, доставивший груз военного назначения. Взаимодействие военных ведомств разных стран должно быть направлено на создание условий для сохранения глобальной и региональной стабильности. Москва готова работать со всеми, кто разделяет эти ценности. По словам статс-секретаря, заместителя министра обороны Анны Цивилевой, усиление многополярности в обеспечении глобальной и региональной безопасности устраивает и не всех. Так, обострение международной обстановки, затронувшей и Азиатско-Тихоокеанский регион, связано с появлением новых закрытых блоковых структур. Цивилева подчеркнула, что в данном контексте важное значение имеет российско-китайское взаимодействие. Федеральный закон, обязывающий иностранных граждан проходить медосвидетельствование в течение 30 дней, вступил в силу в России в сентябре. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это позволит в случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания оперативно депортировать его из страны. Кроме того, введена административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медобследования, а также установлена повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Отечественное Wi-Fi оборудование становится более востребованным в Российской Федерации. В первом полугодии этого года общее число закупок выросло на 22%. По данным аналитиков, особенно увеличилось число госзакупок, при этом заказчики отдают предпочтение более дешевой продукции. Эксперты подчеркивают, что по базовым техническим характеристикам российские решения уже приблизились к иностранным. 12-е международные детские спортивные игры с участием более 600 представителей России, Монголии и Китая пройдут в Чите с 20 по 26 сентября. По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, в программе игр легкая атлетика, спортивная борьба, бокс, дзюдо, настольный теннис, волейбол, стрельба из лука, футбол, баскетбол и шахматы. Будут разыграны кубки, медали, дипломы и памятные призы. Мошенники предлагают бесплатно получить игровую валюту и затем похищают аккаунты пользователей в мессенджерах. В МВД предупредили, что аферисты оставляют в сети ссылки, по которым якобы можно забрать виртуальное вознаграждение. После перехода на сайт жертву просят авторизироваться через мессенджера, а потом ей предлагают принять участие в розыгрыше игровой валюты. От игрока требуют указать номер телефона и код из СМС. Следом аферисты получают доступ к учетной записи и могут использовать ее в своих целях. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите прямо сейчас, подключайтесь к чату, у нас уже вон многие подключились. Уж не втерпешь, многим говорят, ну где, ну когда, ну вот, все, начинаем, все, мы уже здесь. Номер телефона +7 495 95 95 912 на следующий час, пока подготавливайте свои вопросы, а пока, Стас, доброе утро. Привет.
4: Доброе утро.
3: Доброе вот у тебя сегодня.
4: Сказать.
2: Да, нормально, вполне себе поспал, так неплохо. Ну, уже вроде бы такая явная жара прям спала, можно спать нормально.
3: Ну, на этой неделе передавали еще вот такое, знаешь, колебание температуры. Вот для меня на самом деле сложно. Я очень тяжело это переношу. У меня вот каждый раз, кстати, есть вот эти разговоры по поводу того, есть у нас реально метеозависимость, нет у нас метеозависимости. Но у меня полтела прям отлично ощущают, когда там погода поменяется. У меня просто вот как раз как-то так получилось, что после спорта ровно левая часть тела, тут вот локоть, плечо, колено, вот они все переломанные, ну и там связки оторванные. И, соответственно, как только погода меняется, у меня вот так левая часть тела начинает болеть, правая нормально. Но вот это не самое приятное. Это вот, к сожалению, вот минус профессионального спорта. Когда говорят, ну ты же спортсмен, ты должен быть здоровый как бык. Ну да, конечно.
2: Ну слушай, кстати, мне кажется, вот это вот заблуждение у нас постепенно уходит в сторону по поводу того, что спортсмен профессиональный, это про здоровье. Но это как раз-таки про, ну я бы сказал, скорее уничтожение себя. Вообще абсолютно любой спорт, профессиональный, полупрофессиональный, это вот действительно, ну, про что угодно, но только не про здоровье. Я тут смотрел недавно, кстати, классное расследование про снюс. Вот, как снюс используется спортсменами, в том числе, как и легальный такой стимулятор, да, ну или... Ну да, он легальный. Вот. В особенности хоккеисты от этого страдают. И как на этом всем зарабатывают, какие там концентрации никотина и прочее. Я, конечно, был поражен. Век живи, век учись, столько всего. О, сколько удивительных вещей есть на свете, мой друг Горацио. Вот.
3: Ну, это, знаешь, это все-таки легально-нелегально, но вредит вашему здоровью. Поэтому, дорогие друзья, этого избегаем. У нас тут главный фанат. Если вспоминать, да, это польский представитель, который, помнишь, тогда на официальном заседании так хоп, закинулся. И дальше давай вещать. Не помнишь такое?
2: Ну, нет, я помню, и это, кстати, ну, на самом деле, это можно сказать обоснованно, потому что снюс, он стимулирует за счет никотина, потому что никотин – это жесткий стимулятор, а в снюсе большая концентрация никотина, и он стимулирует в том числе и мозговую деятельность. Так что здесь можно его даже оправдать, может быть, он понимал, что ему сейчас, например, выступать или с кем-то спорить по какой-то теме, и решил закинуться, чтобы его интеллектуальные способности вот так вот на короткий период времени увеличить. Проблема-то не в разовом или... там, периодическом употреблении снюса, проблема в том, что он становится как бы частью твоей жизни, и ты начинаешь его постоянно употреблять, а это, конечно, нервная система, она не очень любит, когда ее стимулируют. Ты разочек простимулировал, ты, конечно, получил определенные бонусы, но проблема в том, что постоянная стимуляция, она носит накопительный эффект, и в итоге-то это все заканчивается не очень хорошо для организма, да, потому что здесь простимулировал, там простимулировал, а потом это все вот накапливается, и ничего хорошего, конечно же, не выходит.
3: Ну, так зависимость любая формируется. То же самое курение, да. То есть, опять же, никотин. Он у нас организмом вырабатывается, на самом-то деле, он у нас есть. Только когда мы начинаем его дополнительно принимать в свой организм, тот думает, а зачем мне его вырабатывать? Не буду. Соответственно, начинаешь бросать, и у тебя организм думает, так, подождите, а где тот самый никотин, который до этого в меня поступал? Где он теперь? Ну, в общем, да, это такая тема. Но, кстати, у нас перед соревнованиями немного другая была история. Мы на шатырный спирт брали, и вот там перед схваткой как раз вот так сделал и сразу взбодрился.
2: Сейчас
3: очень неплохо.
2: Для этого есть соль. Знаешь, вот эта вот гималайская там и всякая такая. Я перед, ну, я вот раз в неделю ее так занюхиваю, потому что у меня, ну, перед операцией занюхивал, во всяком случае, до операции.
3: Ты точнее. В Питер переехал?
2: Ну, это, как бы, да, первое, что напрашивается, но нет, не переехал. А прикол этой соли в том, что она, по сути-то, действует как нашатырный спирт, вот, но более, так сказать, натурпродукт, и она прям, мозг такой, ба-бамс, все. Погнали. Перед самым жестким подходом, с максимальным весом, на который я способен, я это, конечно, вот делаю.
3: Извините. А потом со звуком «Е-бади!» и пошел поднимать большой вес. Ну ладно, давай переходить.
2: Ну не хочется закончить, как Ронни Коллиман, конечно.
3: Ну, знаешь, там грустно, все-таки всякое бывает, и, к сожалению, вот такое с ним произошло. Так, дорогие друзья, давайте переходить к нашей повестке. Всем еще раз доброе утро. Всем привет, кто прямо сейчас подключается к нашим соцсетям, кто нас слушает по радио. Везде всех приветствую. А давай поговорим сейчас про вооружение и про космические силы США. Они, во-первых, подтвердили, что располагают системами вооружений на орбите. Прекрасно, великолепно. Вот все как будто бы соглашения, да, о неразмещении ядерного оружия. Но все-таки вот сам факт того, что американцы неоднократно говорили о том, что космос должен оставаться вот этой зоной безопасности, всеобщей вот какой-то коммуникации, взаимодействия и действительно стремиться к развитию нашей большой планеты. Ну, большой, хотя если в рамках смотреть Вселенной, то очень маленькой. Но все же, если вот мы говорим о нынешней ситуации, они буквально говорят о том, что да, у нас есть некоторое вооружение. Они не указывают, какое именно. Об этом, кстати, заявил министр ВВС США Трой Мэнг на конференции Airspace и Кибер. При этом он, ну, не раскрыл состав, количество, ничего не раскрыл, но сам факт того, что это есть. Как это меняет нынешнюю ситуацию? Давай разбираться. Потому что гонка вооружений, она как будто бы никогда не прекращалась. Ну, может быть, так, меняла немного вектор, в один момент ослабевала, потом опять усиливалась, но она все время существует. А теперь, здравствуйте, тут у нас космические силы, оказывается, есть. Да. Ну, так что, вот как думаешь, что меняется с вот этим заявлением?
2: На самом деле абсолютно ничего не меняется, но ситуация, как и любая ситуация, немного сложнее. Я тут, как всегда, покопался в архивах и выставил, как мне кажется, причинно-следственную связь. Вот что мы имеем на данный момент, да? Америка вот десятилетиями, и первая каденция Трампа, и еще во времена Джорджа Буша-младшего, знаменитого крестоносца с его великим крестовым походом, иронично, конечно же, говорю, начиналась. Америка десятилетиями ловила Россию за руку, ловила Китай за руку. Вот, и говорили, вот, вы там оружие всякое в космосе делаете. А вчера, да, абсолютно ты прав, они действительно сказали, ребятки, у нас есть оружие на орбите. Но важный нюанс. Все-таки моральную оценку ты и я можем давать любую, но я полагаюсь на самую главную вещь в нашем мире, которая нас отличает от животных, это, конечно же, закон. И действительно, США имеют оружие в космосе, но они не нарушили при этом абсолютно никакого договора. Потому что договор идет о неразмещении именно ядерного оружия. Так что оружие в космосе может иметь как США, так и Россия. И, между прочим, у России уже некоторые вещи есть. Да, это речь идет вот о договоре 1969 года, который тогда еще подписали и сказали, вот ядерку... А я 1967-го, да, конечно, 6-7, потому что, вот, ты просто...
3: Ты решил небольшую отсылку к зумерам, да, сделать?
2: Да. Ну, да. Там есть четвертая статья этого договора, которая запрещает выводить на орбиту только ядерное оружие и оружие массового уничтожения. А вот все остальное можно. То есть обычные глушилки, спутники-инспекторы. Короче, все ты можешь выводить, кроме вот какого-то там, не знаю, ядерного и, наверное, химического оружия. Вот. И обратите внимание, то, что та новость, о которой мы сегодня говорим, о признании вот этому срывающем покрова от США, оно педалируется абсолютно всеми, кроме российских официальных лиц. То есть, во всяком случае, пока я собирал информацию, ни Мария Захарова, ни Песков на эту тему не высказались, а, ну, мне кажется, и не выскажутся, потому что все это как бы в рамках договора, да, но вы как бы дослушайте, не то, чтобы я защищал США или пытался сказать, что мы все правильно делаем, а они неправильно делаем, я рассматриваю причинно-следственные связи, я вам сейчас объясню, почему в очередной раз мы с вами приходим к тому, что против лома нет приема, то есть, на самом деле, никто не виноват, но виноваты при этом все. Вот. Но в любом случае, вот никакого признания США нет, мы об этом знали и все об этом говорили. Потому что еще в августе месяце, по-моему, где-то, ну, в его начале, но чуть сдвигая середину, глава космического командования США, а вы, если не забыли, у США есть свое космическое командование и даже свои Space Troops, или как они там по-английски называются, космические войска. И вот глава этого самого космического командования, которого зовут Стив Уатинг, да, потребовал признанных ударных средств в космосе. То есть он говорит, что, ребятки, у нас есть оружие, зачем мы это вообще скрываем, почему мы об этом не говорим во всеуслышание, вот, потому что это мешает сдерживанию. То есть, понимаешь его тезис, да? Он говорит, у нас есть оружие, у русских есть оружие, так зачем как бы скрываться, давайте уже в открытое, потому что никто ничего не знает, и из-за этого... этого сдерживания не происходит. Ну, как бы такая спорная ситуация, но он думает, что если Россия узнает о каком-то дополнительном оружии, то мы как бы испугаемся и такие, зачем? Зачем?
3: А ты вот уверен, что она у нас есть в космосе?
2: Да, я тебе сейчас это объясню, потому что там есть... Ну, я тебе сейчас докажу это, потому что есть конкретные испытания, которые я нашел. Вот. То есть его тезис такой, что вот у нас есть оружие, у русских есть оружие, так почему бы нам не создать аналог МАГАТЭ? Да, вот чтобы был специфик... Правда, я не совсем понимаю, что там Гроссев там в космос отправить, что ли? Я бы, конечно, не прочь, может быть, на ЗАЭС, что было бы получше, но тем не менее. А как вот мы с вами оказались в этой точке, когда война уже действительно в космосе? А на самом деле в 2008 году две страны, как и всегда, Россия и Китай, приехали в Женеву и начали говорить: «Ребятки, мы хотим подписать договор, важно, о неразмещении любого оружия в космосе». Понимаете, да? То есть вы же помните, что такое ДСНВ и все остальные договора. То есть мы с вами имеем с 91-го года, еще даже с 80-х, с Хельсинкской конференции, мы с вами имеем одну ситуацию. Россия и Китай, ну, тогда еще без Китая, но потом мы как бы объединились и начали в одной обойме действовать. Мы говорили: ребята, давайте подпишем договор о неразмещении любого оружия в космосе. Ну и ты уже даже там с первого попытки догадаешься, кто этот договор саботировал, и кто сказал, мы к нему присоединяться не будем. Правильно?
3: Ну, понятно, да.
2: Да, Соединенные Штаты Америки. Ну вот, в 2008 году это не получилось, потому что США вели свои разработки. Вот, и... Тут вот наступает 2018-й, Трамп поручает, создадим, и обрати внимание, я всегда говорю, что Трамп это вот венец вот этот капиталистический. Почему именно Трамп создал космические войска? Да для того, ну, космические силы. Причем он, они до этого как бы были, но он их выделил в отдельный вид войск для упрощения финансирования. Опять же, инвестиции, опять же, контракты, опять же, тесная интеграция с Пентагоном, но все при этом отдельные ведомства, которые конкурируют. Курируют за бюджеты, работают с транснациональными корпорациями, а значит, можно выделять бабки. Что первое надо сделать, когда ты создаешь космические силы? Обвинить Россию в том, что она что-то там делает. Но повод им мы дали сами. Потому что в 2021 году был старый советский спутник «Целина-Д», 1500 обломков. Я объясню, что это не ошибка России как раз-таки, а закономерный итог действия. Смотри, у нас мы приезжаем к США, мы говорим, давайте подпишем договор о том, что в космосе нет никакого оружия. Они говорят, нет, идите куда подальше, мы будем делать оружие в космосе. Мы говорим, хорошо. Идет дальше развитие, появляется информация о все новом вооружении США в космосе. США начинают продвигать Старлинки. Мы понимаем, что раз где Старлинк, там будет и Старшилд. Да? То есть сперва они будут использовать это как интернет по всей планете, а потом они уже будут это использовать для военки, потому что они это контролируют. Они проводят всякие испытания, и Россия... Видят, что у нее есть старый спутник «Целина-Д». Это еще спутник советских времен, который, ну, просто вот он болтается на орбите в космосе, да, он вообще нам не нужен, он уже не используется, он, собственно говоря, свое отслужил. И что мы делаем? После создания Трампом отдельного вида войск, когда они, по сути, анонсируют, что вот все там и золотой купол, мы будем в космосе всякое делать, мы уничтожаем собственный спутник, да, «Целина-Д». Для того, чтобы продемонстрировать США, что, слушайте, у нас как бы тоже есть оружие. Ну, не надо как бы с нами, не надо факаться с нами. А что делают США? Обвиняют Россию в том, что ее удар нанес спутникам, там появилось 1500 обломков. А значит, что Россия создает угрозу Международной космической станции? Это как раз-таки повод Россию из этого сотрудничества выкинуть и сказать, ребятки, выделяем денег, потому что теперь мы все сами с усами должны с вами делать. Тогда еще Шойгу, будучи министром обороны, говорил, это все полнейшая чушь, удар был ювелирным. Здесь я оценки давать не могу, потому что в космосе я там не разбираюсь, но космические космического мусора, его действительно очень большое количество, и что-то, ну, я как бы крайне сомневаюсь, что даже если этих обломков 1500, что они в космосе могут с МКС как-то встретиться и нарушить ее. Кроме того, как нам показал пример Боинга и остальной эвакуации, да, спасательной операции, в которой виновата, собственно, американское раздолбайство и уход от международного сотрудничества, ну, как будто бы обломки не самая большая угроза, кроме того, оно ни к чему не приводило.
4: Не, ну, знаешь, вот. Если на одной орбите вот эти обломки, то вполне себе возможно.
2: Ну, ладно, я говорю, я не специалист именно по космосу, я не буду здесь давать каких-то оценок. В общем, Россия, видя, что вот все оно идет вот так вот, накладывает вето уже на американскую резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе. Потому что если США продолжат... То есть они, видишь, как они сделали по-хитрому? Они говорят, мы будем размещать все, кроме ядерного оружия. Россия говорит... Ну, раз вы хотите все размещать, мы, может быть, по остальным вооружениям от вас отстаем, но ядерку, ну, мы тогда будем ветировать вот это решение и не позволим вам его принять. Потому что мы, может быть, если вы продолжите все это дело наращивать, мы будем как бы... продолжать. Кроме того, аналог. У нас там еще и с Китаем есть интересные как бы моменты. Но в целом я считаю, что вот я ситуацию более-менее... обрисовал.
4: Ну, да, я понял, что да, как ты себе
2: нас
4: это представляешь.
2: Нас вынудили на эти испытания.
4: Ну, вот знаешь, касательно вот этих испытаний. Во-первых, как мне кажется, все-таки здесь вот это усиление гонки вооружений все-таки имеет место быть, потому что...
2: Конечно.
4: Одно дело, когда это ну, там, не знаю, что ли, подковерное, просто вот кто-то одно запустил, кто-то какую-то одну провокацию сделал, другую провокацию сделал, тут ничего не понятно. Когда это уже прямое заявление, значит, есть чем располагать. Они говорят,
2: да,
4: какое...
2: Да, недавно уже эти заявления были.
4: Другой.
2: То есть тут это все как бы очевидно.
4: Или, вот смотри, другой вариант. Мы все помним хорошо «Звездные войны» и помним, с какой целью они были вообще проанонсированы.
2: Ну, конечно,
4: для чего...
2: империя уничтожила планету, как она там? Ладно, давай.
4: Ну, в общем, это было сделано как раз для того, чтобы было потрачено огромное количество средств на реализацию противодействия этого самого проекту. А кто, откуда мы знаем? Может быть, этого вооружения там, оно какое-нибудь, не знаю, номинальное, просто глушилка, может быть, стоит. Или что-то в этом роде, и то слабое.
2: Нет, ну подожди, тут же еще Старлинки, вот это вот все остальное, оно же тоже считается как часть вооружения. Тут уже вопрос вот этих вот, в том числе юридических формулировок, но...
4: А, из разряда военная разведка?
2: Ну да, конечно, да, то есть под это уже может попадать все, что угодно, потому что они уже большое количество оружия в космос выпускают, и мы такие, а вот это используется. Но, понимаешь, это же тот же вопрос, имеет ли Россия, например, право в принципе бить там по Старлинкам. Я считаю, что да, потому что они являются частью вот этого вот комплекса, который предоставляет данные. Но вот как это все уже оформить в конкретное военное действие, и это уже там юристы.
4: Но при этом, если представить, вот действительно, там, например, сбивание Старлинка в космосе, то это развязывание противостояния в космосе, а это уже, знаешь, вот эти все фильмы, где вот они на летающих таких каких-нибудь там круглых объектах, похожих на спутники, вот с автоматами, с чем-то еще, вот друг на друга нападают, управляемые или там просто с Земли, или действительно с пилотом. Но это уже прям звездные войны. Действительно, пора уже там, не знаю, свою звезду смерти строить. А я, знаешь, о чем еще подумал? Вот если мы говорим А вот нынешняя ситуация, как она складывается, и вот я бы прицепился к одной твоей фразе. Ты сказал, с точки зрения договора они ничего не нарушили. И действительно, договоры заключаются, мы им всегда следуем. Единственное, вот Соединенные Штаты не всегда следуют, но я даже не об этом. Вот ты упомянул ДСНВ. Да, вроде бы все есть, ну как бы, вот знаешь, так на уровне незаписанного соглашения. Из разряда сейчас оно не действует, но... По логике вещей мы продолжаем ему придерживаться. Тут то же самое, как будто было в космосе. То есть, да, в договоре не прописано, что можно размещать вооружение, ну, точнее, наоборот, что нельзя размещать обычное вооружение, но все, по большей части, говорили, что мы космос оставляем вот этой тихой гаванью, мы его не трогаем. Получается,
2: не
4: теперь, по такой логике, можно тот же самый ДСНВ использовать в том же ключе. Договор уже нет, договор не подписан, а что нам мешает взять? взять и, ну, этот договор нарушать, потому что его так, же нет.
2: Подожди, ну, он же, ну, его нет, то есть они не могут нарушить договор, которого нет,
4: это просто логически. Я про это и говорю, но сохраняется вот это, что ли, ну, так сказать, не подписанное вот соглашение, то есть просто вот соглашение на уровне, ну, какого-то доверия.
2: Ну, нет, нет никакого доверия. Оно будет вот это вот соглашение, да, и вот это вот просто расчет на лоха. Если человек, ну, как бы целая страна окажется лохом и не будет в этот момент развиваться, смотри, как это делается. Договор есть, но он не подписан. Мы продолжаем наращивание вооружения. Если договор подписывается, мы это вооружение утилизируем. Так же, как эти комплексы ракетные «Молодец» и все остальное было. Все, как бы никаких других здесь нет. Я вообще не вижу смысла говорить о каком-либо доверии. Тут, слушай, ты одному-то человеку не можешь доверять. Некоторые там семьи распадаются после там стольких лет жизни предательства, да, и на него тоже были причины. У каждого человека там своя психология и свой внутренний мир. Но строить отношения между целыми странами на доверии, ну, это как-то как бы крайне глупо. Вот, поэтому я даже в таких как-то категориях не привык даже говорить, в принципе. Это о политике. Точно ничего. Есть договор, все, вот мы подписали с тобой, и все. И как бы делаем.
4: Ну, по крайней мере, наши-то заявляли о том, что мы будем придерживаться вот всех этих пунктов договора о нераспространении ядерного оружия, даже при отсутствии самого
2: договора. О нераспространении. Это не значит о ненаращивании. То есть мы не распространяем, мы не продаем другим странам. Но мы разрабатываем технологию. Ну, а сокращение, это смотря ДСНВ. Какие наши еще заявляли. Ну, ДСНВ в каком году? Ты про какой год говоришь? Потому 3. Что... Три года назад?
4: Не-не-не, ДСНВ 3. Договор ДСНВ-3.
2: Ну, ты мне годы просто скажи, потому что я этот,
4: ну,
2: не помню.
4: Ну, он приостановился
2: примерно.
4: В 23-м году.
2: Ну, а начали-то его еще когда? Просто,
4: в 10-м.
2: Смотри-то, в 10-м?
4: Да.
2: Ну, в 10-м еще не настолько были испорчены отношения, и либеральная сила у нас в стране была достаточно сильна. Так что, ну, возможно, возможно, да. Но опять же, подожди, а откуда орешник взялся? Я думаю, такое вооружение не за 2, не за 3, даже не за 5 лет разработали. Ну, то есть мы разрабатывали все равно.
4: Так,
2: может быть, мы не производили.
4: Это про количество ядерного вооружения, это не про количество ракетоносителей.
2: А, слушай, про ядерку, ну, то, не, нет, все, да. А, про ядерку, в принципе, я думаю, у нас ее и так достаточно, поэтому как бы мы, наверное, поэтому и подписали. Мы сказали, мы не будем распространять ядерку, потому что у нас ее настолько много, что нам просто, в принципе, ее уже и некуда. Ну, короче, слушай, мне не хочется думать, что у нас страна настолько наивная, что во все это верит. Мы играем в наивных, ну, конечно, постоянно, но мы то же самое делаем, что и США. Мы сбили собственный спутник, они такие, вот, смотрите, Россия создает всем угрозы в космосе. Мы там где-то что-то сделали, у нас не было там, допустим, достаточного количества контингента военного, чтобы Киев удерживать. Мы говорим там, ну, мы отступаем по доброй воле. Хотя по факту на это были объективные причины, понимаешь? Но это,
4: нет,
2: это,
4: ну, знаешь,
2: просто
4: вот ты
2: игра.
4: Говоришь, в политике договор какой-то не подписан, значит, этому не надо следовать. По НАТО
2: да.
4: Был договор?
2: У кого с кем?
4: У нас с НАТО. У нас по нераспространению НАТО на восток. Нет. Это вот такая, знаешь, тоже тонкая грань.
2: Ну, да.
4: И с одной стороны, ну, если они продвигаются в нашем направлении, очевидно, что они продвигаются против нас.
2: Слушай,
4: особенно,
2: ну,
4: если еще и не дают нам вступить.
2: Почему он поверил на словах и не подписал никакой договор? Это вопрос исключительно
4: так
2: к Горбачеву.
4: Они потом говорили сколько раз, что мы не будем распространяться на восток.
2: Ну, договора-то нет. Говорили, ну, говорил частное лицо, а действует государство. То есть, ну, я здесь считаю, что это просто надо было все подписывать. Но, опять же, за Горбачева можно и заступиться, потому что там недавно были обнаружены стенограммы, что да, действительно обещали на самом высоком уровне, а у нас как бы не было опыта. Короче, Горбачев – это человек, который заряжал эту воду перед телевизором, да, потому что он просто к такому не привык, он просто не привык. К тому, что можно взять и обмануть. Не то, что я Горбачева крайне не люблю, он разрушил мою страну, но я все-таки как бы объективно пытаюсь следовать и пытаться разобраться. У него были на это, ну, определенные причины, и понятно, почему его обманули.
4: Ну ладно, вот. Про обман и лицемерие еще поговорим, а сейчас сделаем паузу, дорогие друзья, на Радио Спутник.
0: Разберется. приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
5: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
6: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
6: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
6: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
7: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Расчеты пушек «Гиацинт Б» группировки «Север» при работе по пунктам управления дронами ВСУ в Харьковской области поражают и места хранения боеприпасов и беспилотников, лишая противника возможности использовать оставшиеся БПЛА. Как отметил командир батареи с позывным «Белый», уничтожение расчетов и точек запуска дронов помогает мотострелковым подразделениям безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области. Запад делает все, чтобы убить демократические институты на корню. Россия готова к извращенным провокациям на предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования пройдет более 2200 компаний разного уровня. Предполагается заместить 2700 депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Российское генконсульство в Марселе попросило полицию города обеспечить безопасность на выборах в Госдуму, которые пройдут в депмиссии, однако не ожидает ответа. Об этом сообщил генеральный консул России Станислав Аранский. На территории Франции голосование будет осуществляться на участках в российском посольстве в Париже, генконсульстве в Страсбурге и Марселе, а также российской канцелярии в городе Вильфранш-сюр-Мер. Приоритет в обеспечении стратегической стабильности в мире должен отдаваться диалогу и взаимодействию на уровне всех ведомств, в том числе оборонных. Об этом заявила статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева. Она отметила, что стратегическая стабильность сегодня выходит за прежние рамки сдерживания и контроля над вооружениями. Приоритет в ее обеспечении, по словам Цивилевой, должен отдаваться прежде всего диалогу и взаимодействию на уровне всех ведомств, в том числе оборонных. Сельские врачи и учителя могут получить от государства единовременную выплату по программам «Земский доктор» и «Земский учитель». Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова уточнила, что для врачей базовая выплата составляет 1 миллион рублей, для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер – 500 тысяч. Она уточнила, что на удаленных и труднодоступных территориях сумма выплат еще больше, а на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктической зоне и в новых регионах выплаты могут достигать от 1 до 2 миллионов рублей. При этом программы продлены до 2030 года. Поставки лекарств из России в Евросоюз в этом июле увеличились на 2/3 по сравнению с июнем и достигли максимума сентября прошлого года. По данным Евростата, ЕАЭС приобрел у России лекарств на 22 миллиона евро. В данной минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Про наши соцсети не забывайте. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Может быть, программу какую-нибудь пропустили. На плейлист нажимайте. Находите программу, нажимаете, смотрите. Вообще супер. После этого можно еще и позвонить нам вот прямо сейчас к трансляции подключиться. Плюс 7495959512. Но через полчаса. Пока что вопрос заготовить. Так, ну что, давай продолжать про Соединенные Штаты. Тут помимо того, что они сделали заявление о вооружении в космосе, еще и у них, ну вот, достаточно так хорошо складываются взаимоотношения с Белоруссией. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул заявил на встрече с Александром Лукашенко в Минске, что Вашингтон поддерживает возвращение белорусских средств, заблокированных в Ситибанк. По его словам, деньги должны быть разморожены и возвращены владельцу. Американская сторона уже обратилась в банк с соответствующей просьбой. Ну, там речь идет примерно о 43-44 миллионах долларов. А там, кстати, вот Лукашенко ранее сообщал, что эти средства принадлежат Белоруссии, были перечислены компании, которая сотрудничала с республикой. Республикой деньги, по его словам, остаются заблокированными в американском банке, и он назвал это вообще позором для Америки, что они вот деньги не возвращают. Вот у меня, знаешь, какая мысль сразу? А может, мы тоже скажем, но это позор для Америки, что они наши 5 миллиардов долларов у себя держат. Мы не можем так сказать?
3: Не можем.
4: Почему?
3: Не знаю. Потому что, ну, смотри, тут ситуация-то какая, да, если вот так вот идти по порядку. Лукашенко говорит, что вот это вот позор, верните долг, и там какие-то жалкие 44 миллиона долларов. Ну, это же просто ерунда, казалось бы, для Америки, да? Но, с другой стороны, не ерунда, потому что это все-таки деньги такие, знаешь, настоящие. То есть оно, наверное, сопоставимо с 300-400 миллионами долларов всяких там инвестиций. Потому что все-таки реальные деньги, которые, ну, настоящие вот именно деньги, и деньги, которые где-то кто-то там кому-то что-то обещает, а долговые облигации и расписки, ну, как будто бы они разные. Ну, там в эти, такие вот активы, которые ты можешь прям получить, да, и те, которые ты просто, по сути, ты получить не можешь. Короче, Джон Коул, спецпосланник этого президента, ну, короче, спецпосланник Соединенных Штатов, он говорит следующее Лукашенко: я полностью поддерживаю ваши требования, эти средства должны быть разморожены и возвращены, мы обратились к банку. То есть речь здесь идет не о том, что мы не можем вернуть долг, у нас нет денег. Речь идет о том, что эти деньги из-за всяких там санкции, они застряли в банке Ситибанк, да, и вот мы сейчас их вернуть не можем, но мы обещаем, поработаем над тем, чтобы выработать механизмы. Так что, ну, здесь не такая прям однозначная ситуация, но, в принципе-то, и однозначная, потому что они не говорят, не, ничего отдавать не будем, они говорят, ну вот, сейчас нету такой вот возможности, потому что это все заморожено, мы должны выработать банк, выработать механизмы, причем сам Ситибанк никак эту ситуацию не комментирует, они говорят, слушай, братишка, ну, как бы, да не, вообще просто забей, и ничего не говорят. Вот, но на самом деле, там вот я почитал статью газеты.ру, да, там в хронологии такая ошибка есть, потому что Лукашенко с Колом встречались не в декабре, а 11 сентября 2025 года. Ну, ладно, там это пара месяцев, это не суть. Там было 5 часов переговоров, и тогда еще, если вы помните, с Белави за задержание Протасевича сняли санкции, да, то есть когда Протасевича задержали, санкции наложили, потом вот эта вот встреча, и санкции сняли, потому что это еще тянется с февраля 2025 года, когда начались первые освобождения. Если вы помните, такая была Мария Колесникова, ну, просто фантастическая дура. Я разбирал ее интервью Дудю, ну, просто вот как бы такой вот болванчик. Болванчик, да, в которого можно абсолютно любые вещи напихать. И Олеся Беляцкого тогда освободили. Это Нобелевский лауреат. Солженицын, привет. И правозащитник. Ну, конечно же, кто у нас правозащитники, блогеры, рэперы и прочее. Но тогда зато сняли санкции с Беларусь-калия. Да, потому, ну, опять же, сняли, потому что американцам самим нужен был этот калий, а Беларусь – это крупнейший его производитель. Вот.
4: Нет, ну это понятно, но все равно, знаешь, вот их взаимоотношения как будто неплохо так складываются в последнее время. Ну, понятное дело, что неплохо так складываются, это, ну, не слишком, наверное, подходящее выражение для международной политики, но в любом случае, вот у них какие-то соглашения, вот они тут деньги возвращают, санкции некоторые снимают. А вот мы давно обсуждали еще, кстати, вот как раз ситуация была с Беларусь-калием, что, может быть, Соединенные Штаты как-то к России через Минск хотят подобраться, ну, то есть через Беларусь.
3: Хотят Беларусь в свою сферу влияния.
4: Но Беларусь на это пойдет? Вряд ли. Зачем им на это идти?
3: Да, ну, и после 2020 года не пойдет, когда на, так сказать, режим Лукашенко было совершено покушение. Ну, после этого уже как невозможно. До этого, конечно, они шли в сторону сближения, в том числе и с Европой. Такой момент был.
4: Ну, тут, да, хорошо, тут могу согласиться, но в любом случае, как будто бы, мне кажется, можно использовать вот подобную риторику, если, ну, в следующий раз, например, приедут те же Уитков и Кушнер, они скажут: так, дорогие друзья, давайте попробуем договориться, Владимир Владимирович им скажет, мы уже все свои требования сказали, и, кстати, мы вам забыли сообщить, у вас там 5 миллиардов долларов наши лежат, ну, так, ну, позор, почему они у вас лежат, отдайте им нам обратно. Вполне, как мне кажется, ну, такое хорошее требование. из разряда, ну, а зачем они вам? Мы заберем свои деньги себе. Если вы уж хотите выстраивать с нами какие-либо отношения, то давайте выстраивать их на такой равной основе. И по поводу санкций мы неоднократно говорили, что вот Соединенные Штаты их будут потихоньку снимать, хотя в последнее время мы говорили о том, что тут угроза вот этих 500% санкций Линдси Грэма, террориста и экстремиста, ушедшего из жизни. Но сам факт, что вот какие-то у нас взаимодействия немного с Соединенными Штатами странные. Вот если так посмотреть, с одной стороны, тут что-то предлагают снимать, что-то предлагают, наоборот, нам отдать. Потом мы смотрим на реальную ситуацию, оказывается, что тут и военная поддержка Украины, и разведка, и новые санкции, и давление, и все остальное. И я вот сейчас, если честно, уже даже не понимаю, куда Соединенные Штаты смотрят. Ну вот если вот так брать целиком в отношении России, какой у них на нас взгляд? Как на...
3: Создание напряженности. Да нет никакого взгляда, и уж тем более единого. Есть стратегия создания напряженности, и смотри, как бы мы рассматриваем всякие там такие нюансы, да, там и про санкции, и про все остальное, но прикол-то в том, что всегда так было, и главное, к чему стремится абсолютно одна,

0: остальная планета ничего не сможет сделать. Им остается только сухопутными какими-то коридорами друг с другом торговать. Ну, тогда США будут пытаться контролировать и эти сухопутные коридоры и делать это через страны, у которых... Вот ты понимаешь, почему, вот, допустим, Иран... самая вообще вот атакуемая постоянно страна. Да потому что через нее все проходит. Еще со времен Персии. Не, это еще до нефти было. Потому что очень удобно было перевозить всякие вещи. Да, еще до, в принципе, до появления там и дизеля, и солярки, и всего этого, все равно Персия больше всего прилетала. Все равно у них там огромное количество войн было. Вот, потому что это огромные прекрасные сухопутные коридоры, через которые открываются... путь, ну, на восток уже такой, в том числе и в Азию. И поэтому это вопрос про контроль над... Короче, я вот вообще любую ситуацию рассматриваю с точки зрения контроля над торговыми путями. Абсолютно любую. И, ну, как бы оно дает наиболее такое, объективное. Потому что в этом как бы прикол.
1: Кто контролирует путь,
0: не нужно контролировать ресурс.
1: Торговый путь невероятно важный. Но вот смотри.
0: Самое важное.
1: Ну, хорошо. Если это самое важное, тогда мы смотрим на нынешнюю ситуацию, когда, ну, предположим, будем так говорить честно, вот непонятно, кому больше принадлежит нынешний торговый путь того же Ирана, Армузский пролив, потому что по большей части он все равно Ираном контролируется, и они, ну, его не отдадут. Непонятно, ну, вообще, каким образом его отдать.
0: Рассчитывали-то на другое.
1: Ну да, да, но все равно, вот без торгового пути имеются ведь и много других вариантов для того, чтобы создать достаточное давление, чтобы этот торговый путь уже, ну, так сказать, менял свое направление или просто пытался переориентироваться на что-то другое. Тут, я не знаю, вот это сложное достаточно такая категория. Очевидно, торговые пути — это важнейшая часть. Это то, что во многом обеспечивает твою экономическую стабильность. Но исключительно бороться за торговые пути, мне кажется, сейчас в эру технологий не только торговый путь обеспечивает твою экономику. Может быть.
0: Ну, не знаю, только торговый путь.
1: Ну, может быть. Здесь вот действительно не буду утверждать.
0: Ну, нет, просто понимаешь, любая вот эта вот экономика, она же все равно идет. Вот мы, допустим, берем там какую-нибудь цифровую, даже не коммерцию, да, потому что коммерция, это понятно, полностью зависит от торговых путей. Мы берем какие-нибудь нейроистории, да.
1: No.
0: Рекламу. То есть компания, вот допустим, Facebook, запрещенный в России, он предоставляет нам бесплатный сервис, потому что мы сами и есть товар. Он рекламирует нам всякое, собирая наши данные, и реклама становится более точечной. Но если мы живем в стране, в которую все это не доставить, то мы с этого как бы ни горячо, ни холодно, и Фейсбуку нет смысла нам что-то рекламировать. Если мы с вами живем в стране, в которой все это дело доставляется, то сам посуди. Допустим, в Фейсбуке там рекламируется какой-нибудь товар нам, мы этот товар покупаем, но процент госпошлину за переход маршрута, за растаможку и прочее, с этого получает другая страна, которая контролирует торговый путь. То есть покупаешь ты, а зарабатывает с этого не только там сам производитель, не только Facebook. И тогда получается, кстати, что Facebook работает и на другую страну, потому что вестись-то все будет через нее. Ну, то есть, условно говоря, чтобы тебе не прорекламировали, зарабатывал с этого Армуз, зарабатывал с этого Иран. Ты по рекламе в Facebook покупаешь новую мышку, там, Beast X какую-нибудь или Logitech Light Mouse, а зарабатывает ты с этого Иран все равно, понимаешь?
1: Да, да, да. Вот. Хорошо, согласен, да, тут с тобой. Торговые пути. Ну, просто вот мне не нравится, что мы исключительно вот все к торговым путям. Да, это, наверное, важнейшее.
0: Это самое главное. Это важнейшее, потому что тебе незачем самому разрабатывать нефть. Просто вот если посмотреть на 19 век и конкуренцию на нефтяном рынке, да, который сейчас у нас самый главный, мы же про нефть постоянно говорим, выиграли не те, кто нефть добывал, а те, кто ее перевозил, потому что они контролировали торговые пути и со временем выкупили все компании, которые занимались непосредственно производством нефти. И как раз-таки Рокфеллер стал первым миллиардером в истории за счет того, что он контролировал не только НПЗ, но и сами торговые пути. То есть все его договора с железнодорожными компаниями на эксклюзивные истории, они позволили ему не только самому дешево доставлять свою нефть и контролировать вот эту вот так называемую горизонтальную интеграцию, они позволили ему еще и всех конкурентов сгноить, потому что они не могли свою нефть доставить.
1: Ну да, да, ладно, с тобой тут соглашусь. Так, вот у нас слушатель, кстати, спрашивает, час идет или два уже, дорогие друзья, сегодня с 9, соответственно, будем до 11, и вот следующий час можно будет нам звонить по номеру +7 495 959 5912. Так,

0: Ну ладно, хорошо, оставим Соединенные Штаты, оставим пока Белоруссию, давай поговорим немного о Грузии. И здесь разговор достаточно такой щепетильный. Почему щепетильный? Потому что мы с тобой уже обсуждали ситуацию, когда там было очень много жалоб на возможное, ну, подмешивание что-то в еду, порчу еды, в принципе, на такое, знаешь, как будто бы не самое хорошее отношение к русским на территории Грузии от некоторых ее представителей. Тогда сказали, что это вот разогнанная история, на самом деле такого нет. А вот сейчас произошел достаточно неприятный инцидент. В общем, запрет на посещение Тбилисского Зион-фестиваля для граждан России произошел, о котором сообщили 11 сентября. Фестиваль электронной музыки запланирован на 25-26 сентября на площадке Зион Гарден. И в карточке мероприятия на билетном сервисе ТКТ появилось прямое указание, что россиянам вход запрещен. Ну и при этом на собственном сайте фестиваля, там ничего, никакого предупреждения не было, люди спокойно могли покупать билет, и вот потом, вот когда уже публикации появились, вот это как бы замечание убрали о том, что россиянам вход запрещен. Тут еще вопрос, как это будет происходить на самом мероприятии, это надо будет посмотреть, касательно того, будут ли пропускать. Но в любом случае, вот этот прецедент имеет место быть. Премьер-министр Грузии 15 сентября заявил о намерении пресекать русофобию в стране в зародыше. Он назвал ксенофобию чуждой грузинским традициям гостеприимства и подчеркнул, что отношение к политике российского государства нельзя переносить на русский народ. Ну, вот такая у него, в общем, сложилась картина. Единственное, пока до конца непонятно, каким образом это собираются делать, какие методы предпринимать. Потому что если вот мы прямо сейчас видим, что подобных случаев становится как будто все больше, предыдущие методы не работают, если они вообще были.
1: Угу.
0: Вот как думаешь, что делать-то? Они что-то могут сделать?
1: Да, ты имеешь в виду Кабахидзе?
0: Да.
1: А он на самом деле не собирается ничего делать, потому что, во-первых, да, то есть 4 дня назад россиянам запретили вход на фестиваль, но запрет продержался меньше суток. То есть этот запрет сразу же практически сняли. И тут можно сказать, о, ну, хорошо, да, то есть они действуют по здравому смыслу, и вне зависимости от русофобии там каких-то частных граждан, все равно политика остается адекватной, да, то есть нет такого, как на Украине, которые всякие террористические формирования, которые против нас воевали, вспоминаем историю Сашки Билова, да, они в итоге их поддерживают и нормально к ним относятся, даже допускают во власть. Но прикол в том, что Иракли Кабахидзе, да, как раз таки премьер-министр Грузии, эту фразу про русофобию, как и любая ксенофобия, не свойственна грузинам, и наша цель уничтожить ее в зародыше, во-первых, он говорит о ксенофобии, а во-вторых, это было сказано на теледебатах. Да, то есть это был, так сказать, удар по оппозиции, которая там называется русофобской, там ксенофобской, и агентурой Запада. Дипломатических отношений с Москвой не будет, как говорит Кабахидзе, пока Россия признает Абхазию и Южную Осетию. Но важный нюанс, это он сказал не на этих теледебатах, это он говорил в августе, да. Тем не менее, обратите внимание, эта история не с позитивным концом. Запрет на фестивале сняли, заменив его анкетой о территориальной целостности Грузии. То есть ты должен прийти и сказать, Абхазия, Южная Осетия – это Грузия. То есть перемеряем на Украину. Это то же самое, как вас бы, ну, в анкете бы спрашивали, чей Крым, да, то есть ты из России, ты приехал на какой-нибудь музыкальный фестиваль, чтобы послушать музыку, ну, ты должен в анкеточке сказать, Крым – це Украина, да, все, то есть, ну, как бы, ну, такая себе, я бы не сказал, что, не, ну, это, конечно, лучше, чем оголтелая русофобия и прочее, но все-таки у меня это вызывает, а нельзя просто, ну, типа, людей пустить на музыкальный фестиваль, да, ну, вот как бы просто, вне зависимости от твоих политических взглядов, ты там иди.
0: Да тут еще слова вот эти, знаешь, что задушить в зародыше, да как бы тут уже не зародыш, тут уже нормально так и разрастается, и в этом-то и проблема.
1: Нет, это слушай, это как бы оценка. Я оценка, к этому отношусь скептически, потому что я эту русофобию за 3 месяца перепишу, если вы мне отдадите все грузинское телевидение или интернет под контроль. Ну, правда, это любой человек сделает. Самый идиот. Если я контролирую все вот грузинское интернет-пространство, да любому хватит, и ты перепишешь. Да, если у тебя нет альтернативной точки зрения.
0: Знаешь, тут, если мы вот тогда вот обсуждали, я на самом деле вставал больше даже в позицию того, что очень много может быть вот таких публикаций, всего того, что выхватывает СМИ, касательно вот мелких моментов, отдельных частей, которые действительно, возможно, будут вызывать у нас вот такую странную реакцию касательно того, что вот там еду испортили, еще что-то. Может быть, это частные случаи, и на самом деле какого-то, я не знаю, повального русофобства там нет, но вот когда это происходит уже на фестивале, то есть это когда не просто кто-то снял где-то видео. Я уверен, что и у нас в России бывают случаи, когда какой-нибудь преступник, а я по-другому не хочу называть такого человека, будет портить еду другому человеку намеренно, просто потому что он там, не знаю, другой национальности.
1: Слушай, вот я тоже люблю так все время примерять, потому что все вещи происходят одинаково. Но как будто бы в России я такого не вижу. У нас, конечно, есть бытовой расизм, когда мы там уходим, ах, этот там. Но, понимаете, мы когда вот даже оскорбляем бытовой там, расизм. Вот, допустим... Да-да-да, бытовой расизм, но это значит, когда ты на кухне сидишь, и такой вот чурбан там что-нибудь, вот такие вот выражения себе позволяешь. Но это просто оскорбление не потому, что ты ненавидишь всех, кто там вот типа такой, а это просто потому, что у человека есть явно выраженные черты. Это то же самое, что назвать там очкариком там и прочее. То есть у нас как это происходит. Но я вот все-таки новости мониторю регулярно. Я, хотя, с другой стороны, есть, конечно, да, у нас это по отношению к другим странам, но у нас с ними нет территории, и все это миграционный вопрос, который тоже разжигается в том числе и через интернет. Ну да, да, да, ты как бы прав все-таки. Но вот просто я по отношению к украинцам, да, вообще такого не вижу. У нас ни гостиницы не переименовываются, ничего не происходит, и не надо было никогда отвечать, что Крым российский, для того, чтобы на концерт любого музыканта или группы в России попасть. Но это я так, это измышление просто вслух.
0: Мне, знаешь, что вспомнилось это, и вот когда ты заговорил про бытовой расизм, новость про то, что Александр Лукашенко зарубил 10 чурок. И, да, ну, когда все это прочитали, подумали, что? А потом оказалось, что это, ну, собственно, чурка, имеется в виду дерево, которое...
1: Александр Лукашенко съел 10 чурос. Тебе нравится чурос, кстати?
0: Нет, не знаю, не мое.
1: Мне тоже, вообще, меня прям затошнило, когда я попробовал, я вот впервые чурос попробовал, ну, летом, это было отвратительно, честно. Вообще, меня прям, мне что-то там столько масла, мне прям, знаешь, как-то тошнота подступила.
0: Согласен. Ну, такой вот, странная еще вот эта структура.
1: Очень странная.
0: Непонятная. Ладно, в общем, если возвращаться к этой ситуации, вот давай попробуем тогда решить. Если вот, ну, собрались, ты сказал, что не будут ничего делать. Вот просто так сказали для того, чтобы, ну, из разряда сохранять вот такую позицию, что ли, противоречащую оппозиции. Но если мы будем смотреть дальше, вот в развитии Грузии, в развитии нынешних взаимоотношений России и Грузии, то мы увидим отрицательную динамику или все-таки положительная динамика
1: Байдена? Она нейтральная. Грузия не пророссийская, суверенная страна, действует исходя из своих интересов. По сравнению с тем, что было во времена этого поедателя галстуков, да, ну, это, конечно, вообще просто небо и земля, Грузия прекрасна. Вот, в этом плане к ней, конечно, вопросов нет. Спорные территории, которые появились в эпоху правления выбранного народом в ходе революции Роса Саакашвили, ну, конечно, это все привело к печальным последствиям. С другой стороны, идиот и в Украине это дело наделал, да, то есть мы с вами помним, чем все это закончилось. Так что, не, ну, я как бы считаю, что Грузия просто страна, вот она действует в своих интересах, но пытаться выставлять его каким-то нашим другом, понимаешь, у нас вот в медийке есть такая история, мы привыкли к тому, что все нас ненавидят, и когда человек проявляет просто адекватную позицию по отношению к России, мы сразу такие, а вот, он молодец. И это в том числе и американцам, и всем остальным дает поводы называть там Кабахидзе агентом Кремля, там, пророссийским и прочее. А может быть, как раз-таки, чтобы пресечь эти слухи, Кабахидзе как раз-таки и действует вот в таком вот лоне, что типа, нет, Россия, я от нее абстрагируюсь, никакой дипломатии не будет, у нас тут как бы Абхазия и вот это вот все, но при этом сам просто действует в интересах страны. В общем, я к грузинской мечте, у меня нет, допустим, негативного отношения, как к Саакашвили или слугам народа с Украины, или к правительству Майи Санду, то есть это не марионетки, это ребята, которые пытаются балансировать и получать преференции отовсюду, откуда только можно, как любая как бы страна и должна делать, там, со всех собирать.
0: У меня всегда вот есть такое вот, знаешь, внутреннее неприятие такой вот позиции касательно того, что да, они должны делать все, что хотят, но есть одна особенность, ведь тогда, ну, должна быть, я не знаю, какая-нибудь благодарность, что ли, за прошлые годы, за... ну, даже не то, что благодарность, хотя бы нейтральность, потому что очень многие, когда, ну, вот сейчас мы видим примеры обычных людей, которые, ну, может быть, не до конца историю знают, или, может быть, ее их, им так преподнесли, они считают тот же СССР, это вот тот, кто гнобил, уничтожал просто всех вообще вокруг, но на самом-то деле это же так не было. Ну и вот, вот это меня, знаешь, задевает. Вот это странное ощущение. Если смотреть на нынешнюю, ну, на ту ситуацию,
1: слушай,
0: на самом-то
1: деле... Слушай, ну ты для кого-то было, понимаешь? Вот я считаю, что СССР всех любил и всем помогал, потому что у меня главные ценности в жизни — это образование, а СССР строил школы и прочее, да. Но при этом СССР боролся там, во-первых, с гражданской, с национальным чванством, да, а для кого-то вот это национальное чванство, оно важнее всего, понимаешь? Вот мне важно образование получить и хату, а тебе там, допустим, важно сказать, что ты лучше меня вот просто по умолчанию. И для тебя СССР, ну, конечно, это оккупант, то есть я в этом плане не виню. Это все упирается в философские такие вот вопросы. Поэтому те, кто так говорят, ну, понимаешь, ты просто свои ценности людям. Вот для тебя важно, чтобы у тебя там хата была, да, и там вот, чтобы у тебя была возможность роста и прочее. Поэтому для тебя СССР — это хорошо. А мне вот не хочется ничего делать. Я просто хочу, знаешь, вот сказать, что, Саша, я лучше тебя. Почему там?
0: Не будем разбирать. Давай на этой ноте как раз сделаем паузу и после этого продолжим.
1: Да.
2: Разберется.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
5: И то не вечер, то не вечер.
2: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Челябинске полдень, в Красноярске 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Один человек погиб, четверо ранены за сутки в Белгородской области от атак ВСУ. Гражданина России и Канады приговорили к 7 годам по делу о госизмене. Россия и Китай создадут рабочую группу для координации партнерства в геологии. Теперь подробнее. Один человек погиб и четверо ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате ударов ВСУ. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева, атаки зафиксированы в Грайворонском, Красноярушском и Шебекинском округах. По оценке медиков, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Шуваев добавил, что за минувшие сутки ВСУ 40 раз атаковали территорию региона. Кроме того, по его данным, противник совершил один артиллерийский обстрел и 3 раза сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Ударом подверглись 7 округов в итоге. 7 лет колонии получил гражданин России и Канады по делу о госизмене. Решение вынес Верховный суд Коми. Мужчина в феврале 2022-го разработал проект по подготовке за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России. На создание проекта он получил более 2 миллионов евро от 12 иностранных организаций, в том числе из Франции, Британии, Швеции, Чехии, Германии, деятельность которых из многих из них признана в России нежелательной. Россия предоставит своим гражданам в Германии все возможности для голосования, несмотря на козни официального Берлина. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Радио Спутник». Она добавила, что Запад делает все, чтобы убить демократические институты на корню. Россия готова к извращенным провокациям на предстоящих парламентских выборах. Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Россия уверенно идет в развитии цифровых технологий в транспорте, в том числе входит в тройку лучших стран по беспилотному транспорту. Об этом рассказал первый замглавы Минтранса Константин Пашков на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По его словам, сейчас в тройку лидеров по автономному транспорту также входят Соединенные Штаты и Китай. Напомню, фестиваль проходит с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тысяч человек из 191 страны. Россия и Китай договорились о создании рабочей группы для координации сотрудничества в геологии и недропользовании. В сообщении пресс-службы Минприроды сказано, что решение принято по итогам встречи представителей двух стран на международном форуме и выставке China Mining 2026, где стороны обсудили совместные геологические проекты и взаимодействие в рамках БРИКС. В числе приоритетных направлений названы региональное геологическое изучение недр, составление геологических карт и геохимические исследования. Музей истории выборов в Кузбассе открыли в региональном избиркоме. Среди экспонатов снимок письма 1887 года жены купца из города Мариинска, которая передает право голосовать за нее своему мужу. А также ящики для голосования, в том числе переносной, избирательные бюллетени, печатные машинки, утвержденные региональным избиркомом, оригиналы, макеты бюллетеней. Посетить эту выставку может любой желающий. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бугарев, и это программа «Стас разберется». Со Стасом Васильевым, Стасом и как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь прямо сейчас. Подключайтесь к трансляции, к чату. Хотя у нас там некоторое нашествие котов произошло. Не знаю почему, но вот так. У нас тут мяу-мяу-мяу-мяу пишут слушатели. Ну,
5: мяу-мяу-мяу-мяу.
4: Да, мяу-мяу-мяу-мяу.
5: Мяу-мяу-мяу-мяу.
4: Так, небольшое переключение на кошачий язык. Сейчас все кошки, которые у экранов сидят или у радиопроигрывателей, нас поняли, мы передали им привет. Так, О, не, ну это ты уже заигрываешь. Прекращай, заигрываешь. Так, ну что ж, дорогие друзья, номер телефона +7 495 959 5912. Ждем ваших звонков. Еще раз проговорю. +7 495 959 5912. Все, задавайте вопросы, а мы будем на них отвечать. Так, собственно говоря.
3: Задавайте ваши ответы.
4: Задавайте ответы, а мы, да, вот вопросы будем задавать. Тоже можно, кстати, почему нет? Так, ну что, про Грузию есть что добавить?
3: Нет, но по поводу оккупации, я надеюсь, вы поняли это, потому что, ну, это просто термин оккупации, можно считать все, что угодно, понимаешь, потому что здесь зависит от ценностных установок человека. И, кстати, первый теракт на территории Советского Союза, первый настоящий теракт, был совершен, между прочим, армянами, которые говорили про оккупацию, что жидобольшевистское государство не имеет никакого права. Тут, понимаешь, это вот идеологическое распространение всяких вот этих вот идеологий, которые заставляют тебя отступить. Ну, это выгодно, да, вот в это выгодно верить, потому что, ну, прикинь, тебе не надо там работать, чтобы быть лучше, чем кто-то, а у нас у всех вот это вот постоянное соревнование. Вон, это животный инстинкт. Я вот собачку завел маленькую, у меня Цукер, ему скоро 10 лет исполняется, Берг. Старенький дед, Цукерберг, да, Корги, но он вот старенький, ему скоро 10 лет исполняется. Ну вот и завели ему вот такого вот маленького База. И База пытается доминировать над Цукером, постоянно на него садится, там, и этот лежит, ему просто плевать, да, потому что он уже как бы старый, умудренный опытом, мудрец. Но, а вот у Базы вот это вот есть потребности. У нас постоянно есть вот такое вот ощущение, что мы хотим быть лучше там, чем все остальные. А если для этого ничего делать не надо, кто-то самоутверждается за счет своего интеллектуального этого роста и профессиональных навыков, да, там, учится играть на гитаре, чтобы невероятно чистые флажолеты высекать, подобно искры. А кто-то просто хочет быть, а вот я грузин, я уже лучше, чем ты, потому что у нас великая история. И вот здесь вот зависит точно так же и с теми, кто орет про величие России, да, с бутылкой водки в руке. То есть он хочет гордиться не своими достижениями, а просто по умолчанию быть круче, чем всех остальных. И для этого используется национальный признак, для этого используется лукс-максинг, для этого используется абсолютно все, что попадет под руку. Главное — найти причины, почему-то лучше остальных. И Советский Союз, который заставлял всех оценивать друг друга по труду, игнорируя национальные признаки и все остальное, ну, безусловно, в их мировоззренческой системе это оккупант, который мешал им просто по умолчанию быть лучше всех остальных и заставлял как-то трудиться и работать.
4: Позиция слабого, когда нет нечем гордиться, ты начинаешь искать такие варианты. Ну, к сожалению.
3: Это тоже твоя оценка, понимаешь? А может гордиться, потому что там...
4: А может позиция сильная? Ты хочешь это сказать?
3: Ну, в их представлении. Это все, понимаешь, это все пластичность психики. Можно себя переделать абсолютно как угодно. Да? Нам-то вот невдомек, как люди попадают в тоталитарные секты и все остальное, но они же туда по-прежнему попадают, несмотря на примеры Мэнсона и многих других сект, например, той, которая в японском метро там распрыскивала химическое оружие.
4: Угу. У нас, кстати, вон слушатель написал, в общем, по поводу оккупации, я думаю, это самое правильное определение. Это когда оккупация, это когда ребенка непослушным окупаешь. Вот на этом, я думаю, и наш спор завершим. Ну да. Так, ну тогда, еще раз, дорогие друзья, напоминаю про номер телефона +7 495 959 5912. И вот у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
5: Уважаемый ведущий, доброе утро.
4: Доброе.
3: Доброе. Доброе, Катя.
5: Спасибо большое за Катю. Стас, хотела, во-первых, задать вам вопрос. Вот вы вчера озвучили про то, что планируете сделать обзор на True Crime. А когда уже выйдет работа про содействие терроризма, где даже участники, где, по-моему, больше даже сотрудники ФСБ?
3: Про какую вы?
5: А вот не знаю. Вот вы как-то сказали, что у вас планируется такая работа.
4: Да, ты по терроризму говорил, что да.
3: Ну, про терроризм уже вышло, да, но там про ФСБ, по-моему, ничего нет.
5: Вот так вот.
3: Я, честно говоря, забыл, да. Ну, слушайте, я, может быть, про какую-то другую документалку говорил, и просто там вот, там есть какой-то факт, что, ну, про сотрудников ФСБ я ничего не помню, чтобы там что-то было. Ну, иногда интриги доходят до какого-то фантастического уровня, когда я пытаюсь заинтриговать, пиарить материалы, которые скоро выйдут. Так что, не знаю, допиарился, короче. Я не помню такого, честно, чтобы я такое говорил. Но бывает все-таки, когда ты по 5 часов в день говоришь, записываешь всякие эфиры, иногда... А может быть, это шутка какая-то была, просто слишком постиронично я ее подал.
6: Кликбейты, да, понятно, понятно.
3: Да.
5: Тогда вот еще такой момент. Вот когда закончится специальная военная операция, вот это все, возвращаясь к тому интервью Такера Карлсона и Владимира Владимировича, позволит ли глава нашего государства, скажем так, Дональду Фредовичу первому озвучить про это, учитывая, сколько раз он победил Иран, ему, скорее всего, и не поверили бы, если бы он это первый заявил.
3: Слушайте, ну так-то он уже заявил о примирении. Вот вчера же перемирие было, просто вы не в курсе. Вот, так что почему? Позволят, конечно, я думаю. Ну, что...
5: Нет, имеется в виду, что именно когда вот прям совсем глобально закончится СВО, а не про энергетическое перемирие.
3: Я думаю, как только начнет вырабатываться об этом договор, Трамп уже сразу выйдет и заявит, и никак это с Путиным согласовывать не будут, да и я думаю, что ВВП это не особо парит.
6: Я думаю, там знаешь, какая ситуация будет? Да, кстати, спасибо большое за вопросы. Мне кажется, там какая ситуация будет? Трамп выскажется, ну, он очень быстро это сделает, потому что он любит, он быстро где-нибудь напишет о том, что вот, мы все победили, все великолепно, ура, но реакция будет не настолько сильная, будут ждать заявление Владимира Владимировича. То есть, ну, просто, как бы он сказал и сказал, а дальше уже смотрим.
3: Ну, да. Потому что Трамп уже, как бы, себя зарекомендовал как пустослов.
6: Ну,
3: будут
6: да,
3: ждать,
6: да,
3: что
6: да.
3: скажет ВВП.
6: Это вот...
3: Ну, там же будут ждать договоров и прочее.
6: Ну, да, конечно, определенно. Ну, и тут, если вспомнить вот недавнюю ситуацию по поводу того, что он сказал, все, кто проголосует за республиканцев, получат $5000, это даже никак не отразилось на рынке, хотя очень даже должно было. Но все восприняли это как, ну, очередную какая-то, очередная фраза Дональда Фредовича. Ну, заговорился, ну, бывает.
3: Дональд, который постоянно кричал «волки».
6: Да-да-да-да-да. Вот это, кстати, опасно. В один момент может реально закричать, а никто уже не услышит. Так, спасибо
3: да, главное,
6: огромное.
3: Чтобы он на этом денег заработал. Кроме того, заявление по поводу крипты и всего остального, я думаю, все равно продолжат слушать. Какие варианты-то? Вариантов больше и нет.
6: Ну да, да, да. Ну, в общем, ситуация у нас, конечно, такая. Дональд Фредович умеет и любит говорить очень много. И иногда то, что сбывается, иногда то, что не сбывается. Ну да ладно, будем смотреть на реальные действия, как всегда. Спасибо еще раз за звонок. Номер тот же самый, плюс 7495-95-95-912. Ждем ваших звонков, а мы давай поговорим еще про Китай. Тем более, здесь ну, действительно такие серьезные изменения. Китай с 15 сентября ввел новые правила въезда и выезда, которые предусматривают возможность запрета гражданам на выезд за рубеж. Основанием могут стать нарушение экспортного контроля или действия, которые власти сочтут угрозой промышленной и технологической безопасности страны. Документ был утвержден премьером Госсовета КНР Ли Цяном в июле и вступил в силу в сентябре. В общем, тут ограничения могут затронуть не только там чиновников, сотрудников государственных предприятий, а в том числе частных работников, частных компаний могут коснуться, если их деятельность связана с такими чувствительными, важными технологиями для страны. И для того, чтобы уберечь страну от их утечки, соответственно, вводятся вот такие правила. Вот как ты считаешь, это правильно? И это, ну, скажем так, не лишит ли просто большого количества людей возможности перемещаться? Вот тут важная грань. Вот вроде бы в Китае сейчас говорят о том, что да, вот они не хотят, чтобы их технологии на фоне конкуренции с Соединенными Штатами утекали за границу, но в то же время это и не должно нарушать права граждан на перемещение. Это их слова.
3: Слушай, ну, во-первых, больше хочется тут в этой связи сказать о России, потому что слухи о такой инициативе у нас идут давно, но я, честно говоря, не понимаю, почему она до сих пор не введена и почему мы лет, ну, по моей оценке, на 20 уже опоздали. Вот реально, я просто не знаю. Это носители гостайны. В это вкладываются деньги российских граждан. В образование этих людей, которые чаще всего бесплатное, и в плоды их труда. А по итогу что? Ничего.
6: Не, ну терпим. Подожди.
3: Это вообще бред.
6: Вкладывать Чубайса.
3: Кто Чубайса? Ладно, извини, это просто начинаешь, знаешь, это российская пропаганда. Кто Чубайса выпустил?
6: Ну не, ну на самом деле, если так подумать, то да, притянуть-то можно вообще тогда любого человека. Ну, каждый человек, который родился в нашей стране, он, соответственно, получает наше образование, он пользуется благами нашего социального общества, но при этом он имеет право покинуть эту страну. И ты говоришь о том,
3: и
6: что...
3: это глупость.
6: Погоди. Глупость, что любой человек может покинуть страну?
3: Глупость, что носитель государственных секретов может это сделать.
6: Ну, а почему государственный секрет? Может быть, это просто вот, ну, не знаю, человек занимается развитием каких-либо технологий. Ну, создал он какое-то новшество. Может быть, это наш телефон собственный, наш смартфон. Может быть, это, ну, я не знаю, какой-нибудь чип. Может быть, это какой-нибудь процессор. И вот он его создал, он частное лицо. Это его частная компания, его частная разработка.
3: Нет. Я говорю про государство, про людей, которые связаны в том числе и с военкой. То есть люди, вот ты частное лицо, ты занимайся чем угодно, едь куда хочешь. Получил госконтракт, теперь ты знаешь какие-то узлы внутреннего военного производства российского, ну, будь добр, оставайся, но перед заключением контракта мы тебя об этом предупредим. Ну, конечно, это, по-моему, это такая база, что я себя странно чувствую, что у нас до сих пор этого не принято, и что мы об этом говорим. Но это чушь, ну, честно говоря, собачья, что у нас может любой просто взять и выехать, вот реально носители государственной тайны. Потому что там как бы любая информация может сыграть. Когда Волош уехал, ну, это вообще, конечно, просто фантастика. Поднялся за счет госконтрактов, а бабки мало того, что уехал в Израиль тратить, это ладно, это как бы моральная оценка, но так он поехал туда, и он всю нашу, про всю нашу внутреннюю инфраструктуру очень многое знает. И с точки зрения там взломать камеры, особенно учитывая, что у нас во многих местах до сих пор используется израильское программное обеспечение, ну, это просто, это, на мой взгляд, угроза национальной безопасности, так что я бы подобного вообще бы не допускал. Получаешь госконтракт и живи в России, так это еще и хорошо, потому что бежать потом из России-то не будут, да, потому что все, вот как бы они не могут просто выехать и все. На мой взгляд, это самая базовейшая база, и со всеми этими либеральными историями мы доигрались вплоть до этого. Опять же, повторюсь, работаешь там на частном рынке, не получаешь госконтрактов, ладно, просто мы сейчас живем в
6: историю... Не, ну подожди, ладно, а здесь в том-то и суть, что ты как бы можешь работать на частном рынке, сам этим занимаешься, но если твоя технология, она чувствительна для государства и она важна, ты не можешь покидать. В этом суть.
3: Нет. Ну, слушай, во-первых, если мы говорим о Китае, да, если мы начали с Китая, я говорю, как я бы сделал в России.
6: Ну да,
3: если
6: я понимаю.
3: Если мы говорим про Китай, то там на самом деле вообще по-другому. То есть там по профессии нет запрета. Там под прицелом именно люди, которые там имеют какие-то нарушения. Заголовки в этом плане намного шире того, что происходит на самом деле, да. Но формально в Китае запрет привязан к нарушению, а не к статусу носителя секретов. То есть они по-прежнему могут выезжать. Понятное дело, что каких-то особо чувствительных людей будет повод задержать там на границе и прочее, но это другое. Я говорю про то, как должно быть сделано в России. Получаешь госконтракты, связанные с ВПК, хотя бы косвенно, да, вплоть до того, что ты шьешь форму для российских солдат. Все, не можешь выезжать, потому что даже эта информация... которую ты выдашь где-нибудь.
6: Не, ну, понятное дело, это важная информация. Это
3: да,
6: даже
3: да,
6: не
3: поэтому
6: подает
3: я
6: сомнения.
3: Бы просто, я бы как бы запретил. Просто ты понимаешь, это еще и мешает такой проблеме, что бабки-то они зарабатывают в России на госконтрактов, то есть бабки с наших налогов, а тратить уезжают во всякие другие страны. Нет, сиди в России. Решил связать свою жизнь со страной, связывай до конца. И запрет я бы расширил не на 5 лет после окончания работы, а на 10. Вот так вот. Потому что, а что это как-то? Вот ты как бы там с наших бабок все себе построил Атлант, а благодарочку-то никакую не хочешь нам выдать, так и бабки в России трать, что ты?
6: Не, ну это правильно, я с тобой здесь соглашусь. Если человек обладает какой-либо технологией или разработками, особенно сделанными на наши гранты, на наши какие-то дотации, то, ну извините, давайте оставайтесь и тратьте деньги у себя. Но, по крайней мере, вот у нас основные категории невыездных граждан сейчас. Вот официальные — это должники, это лица с доступом к гостайне. И вот здесь подробнее те, кто имеет допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным данным. Там, в общем, срок ограничения, понятное дело, может и после увольнения действовать, это вот именно само знание. Призывники и военнослужащие, уголовно преследуемые, сотрудники силовых ведомств и банкроты. То есть у нас нет там категории невыездных граждан, которые, например, касаются, ну, я не знаю, какого-нибудь суперразработчика IT, ну, например, как вариант. Может быть, он придумал программное обеспечение для... Ну, не знаю, для беспилотника не подойдет, потому что это, скорее всего, будет военная тайна. Ну, для чего-нибудь другого, просто очень какое-нибудь крутое программное обеспечение. И тогда он, по идее, может выехать. А вот...
3: Может.
6: Да,
3: не, ну вот... таких людей я бы выпускал.
6: Угу.
3: Потому что, ну, посмотри, ну, это должна быть, ну, как бы вот, ну, просто, ну, абсолютно адекватнейшая история.
6: Но с другой точки зрения, вот он создал ПО, а потом это ПО окажется, возможно, у нашего недоброжелателя. То как мы будем это
3: расценивать?
6: А
3: возможно, и не окажется.
6: А ну, возможно,
3: как мы
6: не
3: будем
6: окажется.
3: Это расценивать? Он это сделал не на наши деньги. Он не владеет государственной тайной, которая обеспечивает обороноспособность страны.
6: Почему не на наши
3: страны.
6: Деньги?
3: Он
6: может
3: не получал
6: быть, он брал...
3: госконтракт.
6: Может быть, он брал какой-то грант. Может быть, он также... обучался,
3: брал...
6: ну, я не знаю, прицельно вот в это. Ему дали какое-нибудь специализированное бесплатное образование, увидев в нем талант.
3: Ну, как он вариант. Не является носителем какой-то жесткой тайны. Поэтому, ну, зачем запрещать это человеку?
6: Ну, так в Китае-то как раз смысл-то в том, что вот эти технологии, которые человек сейчас развивает...
3: Это додумки журналистов. Изначальный смысл в том, что это люди, которые имеют какие-либо нарушения и при этом являются владельцами гостайны. То есть они неблагонадежные. То есть в этом смысл. Но да, это может быть использовано и, скорее всего, будет использовано для того, чтобы каких-нибудь таких людей не вывозить. Не позволять им выехать.
6: Ну, любопытно,
3: смотри,
6: любопытно.
3: Мы живем при капитализме. Пусть вот, если ты частное сделал на свои бабки, своей головой, продавай что куда угодно. Если ты сделал на государственное, все, как бы оставайся, служи государству. Это же простейший принцип просто, на мой взгляд.
6: Угу. Ну, в принципе, здесь, мне кажется, все равно можно подумать, поразмышлять. Это такая достаточно крупная все-таки тема. С одной стороны, она затрагивает вот эту свободу перемещения.
3: Я считаю, надо Чубайса вернуть.
6: Да, отстань ты от этого Чубайса, господи, сколько его вспоминать-то будешь. Давай звонок у нас примем. У нас как раз 6 минут остается до перерыва. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Здравствуйте, это Ольга из Саратова.
6: Добрый.
3: Здравствуйте.
7: Да, вот. Да, я хотела задать вопрос, как бы предложение. Я женщина глупая в техническом плане военном. Вот. Но прежде чем задать, я хотела бы сказать, что я, например, живое воплощение интернационала. Мой родной дед грузин, вот, по отцу. А воспитывался он в семье нового отца, где мачеха была хоклушка. И он про нее ни разу не сказал плохого слова. Наоборот, говорил, что она мудрая, хорошая женщина. И ее мама тоже очень мудрая, добрая женщина. Вот. А со стороны мамы у меня прабабушка еврейка. Вот. Так что я всех люблю, всех уважаю. Поэтому я не могу сказать, какая нация лучше, какая выше, какая ниже, потому что это величайшая глупость. И мне кажется...
3: Да
7: не
3: на нации, браки, да. Вот. Они как бы не имеют значения. Да,
7: вот.
3: Да.
7: А вопрос... У меня вопрос вот такой, вопрос предложения. Что если беспилотники, стрелять в них не боевыми зарядами, а, например, в маленькие беспилотники стрелять какую-нибудь капсулу с каким-нибудь клеящим веществом, которое растекается пленкой по всему беспилотнику, мгновенно затыкает все щели, образует такой плотный мешок и не дает ему двигаться. И, возможно, если такая вот пленка может существовать, он... падает на землю и не разлетается на осколки, потому что все это в пленке внутри остается.
3: Это претензия не к беспилотникам, а к боезарядам, которые они несут. И когда боезаряд, он там, ну, может как-то себя странно повести, да, оказавшись на земле, от соприкосновения с землей, кроме того, может сдетонировать все равно удаленно, и никакая пленка там не поможет. Так что, ну, это слишком геморройно получается, там, обучить специального специалиста и вот это вот все сделать, если это в принципе возможно, да, потому что, если я там что-то в микропроцессорах понимаю, это не значит, что я понимаю в беспилотниках и во всех этих военных системах. Но, повторюсь, главное — это заряд. И заряд может сдетонировать удаленно. Это уж не говоря там о разминировании и прочее. Это
6: да самим
3: создавать мины. Я
6: вообще тяжело
3: мины.
6: Представляю вот такую технологию.
3: Ну, я
6: что,
3: тоже, да.
6: Ну, это как? Это растянуть, может быть, даже это не снаряд какой-то с липкой субстанцией. Во-первых, он, наверное, и лететь будет немного странно, потому что липкая субстанция, она, наверное, нестабильна, и поэтому ну, будет, я не знаю, шатать боезапас. Хотя боеприпас, может быть, тут тоже я не прав, но или растягивать какую-нибудь липкую такую ленту, как, знаешь, как мух ловит вот на ленту вот эту сладкую, вот так же вот растянуть, и вот мы ловим эти беспилотники. Ну, это, знаете, это звучит, ну, я не знаю, похожим на высказывание кого там, литовского или латвийского представителя, которые там говорили о том, что мы эту ледяную стену построим с Россией для того, чтобы беспилотники в нашу сторону не летели. Может быть, возможно, но по большей части основная задача это в том, чтобы он сдетонировал в воздухе. А вот как его ловить... Ну вот, как ловить, пока непонятно. Может быть, в какие-то мешочки хватать, но это, опять же, это очень сложно. Мне кажется, здесь прям, ну, вряд ли можно вот так взять и спокойно сказать, каким образом это сделать. Ну, сетями, да, вот какими-то. Ну, сетью вот получится поймать, она же долго летит относительно боеприпаса. Не знаю.
3: Да.
6: Очень-очень сомнительная история. Хотя вот если сверху...
3: Ну, подожди, такие сети-то уже есть.
6: Ну да, но это для FPV-шек. Ну, из разряда над FPV-шкой вот ей в вот эти самые пропеллеры попадает вот какая-то там веревка или что-то еще, и она просто падает от того, что...
3: У меня, кстати, есть такая. Мне ребята Соловьев подарили.
6: Да?
3: Они на фронт такие возят, да. Мне одну вот дали, ну, просто как бы для коллекции. Когда-нибудь будет таким вот раритетом, можно будет повспоминать.
6: Угу. Ну, это любопытно, это интересно. Ну, это, знаешь, это вот уже такие, вот, как бы сказать, изобретательные вещи, которые, ну, требуют определенной доработки. Возможно, действительно придумают такие технологии, чтобы вот эти осколки не разлетались, потому что очень часто именно повреждение это от осколков. То есть беспилотник сбит, он сдетонировал, но вот эти горящие осколки — это большая проблема. Ну, интересная идея. Спасибо большое за такой вопрос.
3: Я бы создал лучше Человеков-пауков.
6: Отдельный
3: войск
6: вот
3: Человеков-пауков, они вот так вот бегают и перекрывают всю эту историю, да.
6: Но тогда достаточно просто создать паутинометы, то есть чтобы просто обычный человек мог их надеть и вот так вот ловить пролетающие мимо объекта.
3: Паутинометы — это не так круто, как армия Человеков-пауков.
6: Я согласен, это не так круто.
3: Тогда весь Марвел будет на нас работать.
6: Класс. Вообще великолепно. Так, ну что, у нас полторы минуты буквально остается до перерыва, и вот все-таки касательно вот этой идеи у нас ну вот, про которую мы говорили, по поводу того, чтобы там сотрудников не выпускать и все остальное. А слушатель вот тут писал, что как-то работает на государство, как тот, кто работает на государство, все равно подписывает документы, а не разглашение, и это приравнивается
3: вот
6: к
3: гостайне. Вот именно это ФСБшников касается в основном, да, там просто на самой мелкой должности человек поработал, на 5 лет не выездной. А Чубайс...
6: Да что ж ты, все... Все.
3: Ну, потому что это такой провал.
6: Да, я понимаю, Ну, так что, теперь каждый раз, что ли, повторять? Тут это и так все знают.
3: Первое, что приходит.
6: О, у нас тут слушатели пишут «Дроны-пауки». Дрон-паук. Ну, тут вообще, на самом деле...
3: Это же первая прям серия, с которой все начинается. Ну, после серии про ящера в мультсериале 94-го года.
6: Там
3: такие огромные.
6: Дрон-паук?
3: Да. Там,
6: что-то
3: ну,
6: я вообще
3: дроны.
6: Забыл,
3: Черная
6: я не помню.
3: Черную вдову не помнишь, что ли?
6: Вообще не помню. Вот понимаешь, я так давно этот сериал смотрел, что я вообще не помню, с чего он начинался.
3: Я помню. Я тоже давно смотрел, но я смотрел его столько раз, что помню почти все.
6: Но я, может быть, очень маленький еще был, когда вот начало смотрел. Ну ладно.
3: Надо пересмотреть, Саш, потому что надо не делать.
6: Честно говоря,
3: как вот с тобой
6: Сейчас фильмы пересматриваю. У меня вот момент пересматривания фильмов по Человеку-пауку. Так, ты меня не осуждай. Не надо. Дорогие друзья, сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости, и после этого возвращаемся в эфир. И про звонки не забывайте. Плюс 7495-95-95-912.
0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает создаются отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. 6 беспилотников ВСУ атаковали территорию очистных сооружений в городе Спутники Запорожской АЭС «Энергодария». По словам главы города Максима Пухова, пострадавших нет, повреждения уточняются. Страны, выбирающие ориентацию на некие западноориентированные ценности, сваливаются с дороги к демократии в кювет абсолютного хаоса и кровопролития. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Радио Спутник», комментируя успешную организацию выборов в России и отсутствие выборов на Украине. Она добавила, что именно от этой проблемы на Западе пытаются отвести взгляды через ресурсы иноагентов и экстремистов в попытке задать иную тональность предвыборной риторики. Уровень независимости России от поставок импортного нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43 до 80%. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что к 2030 году планируется выйти на долю отечественного нефтегазового оборудования на внутреннем рынке в размере 90%. Для достижения такого показателя, по словам Алиханова, в приоритетной локализации на сегодня осталось 220 позиций критического нефтегазового оборудования, из которых 55 видов уже производится серийно. По 56 позициям идет испытание опытных образцов и более 80 проходят научно-исследовательские и опытные конструкторские работы. Польша поставит Украине очередную партию ракет для американского ЗРК «Патриот». По данным местных СМИ, речь идет о количестве в несколько ракет. Россия считает, что поставки вооружения Украине – это игра с огнем. Они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Цифровую платформу федерального уровня для помощи российским вузам в трудоустройстве своих студентов и выпускников разработал выпускник Новосибирского государственного университета. В вузе рассказали, что федеральный сервис вырос из студенческого стартапа, а в настоящее время он уже объединяет более 10 тысяч молодых специалистов из 92 вузов и 38 городов. Платформа ориентирована на студентов и впервые включает университеты в качестве полноценных партнеров в традиционную модель «соискатель-работодатель». Сервисный персонал, в том числе дорожные и путевые рабочие, останутся незаменимы искусственным интеллектом в транспортной отрасли, хотя перечень профессий может со временем меняться. Об этом рассказал первый замглавы Минтранс России Константин Пашков в кулуарах Международного фестиваля молодежи. По его словам, искусственный интеллект призван лишь облегчить работу специалистов, но не полностью их заменить. Он пока осуществляет вспомогательную функцию. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
8: Разберется.
9: Разберется.
10: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бугарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас и Майк, как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербург. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, если не зашли, а если зашли, вы молодец. Вы вообще красавчик. А номер телефона +7 495 95 95 912. Еще раз, +7 495 95 95 912. Звоните, задавайте вопросы, мы на них будем отвечать. Так, пока пойдем дальше. У нас тем еще достаточно много осталось. Хочется их затронуть. Инвестблогеры. Вот это прекрасно. Мы с тобой как раз обсуждали тогда инвестиции. У нас на этой почве некоторый спор возник. Но ничего страшного. Как раз вот центральный банк...
8: Ничего страшного.
4: Да уж, вот это да. Центральный банк рассматривает возможность установить требования к инвестблогерам и их публикациям. Речь идет о рассмотрении инициативы, а не об уже введенном обязательном разрешении на введение инвестиционного блога. Обсуждение началось раньше, в феврале 26 года. Регулятор предложил создать реестр финансовых блогеров и установить требования к их квалификации. Ну, собственно говоря, чтобы у них был сертификат финансового аналитика, чтобы у них было экономическое образование, чтобы человек был компетентный. Но тут, по большей части, для чего это все сделано? Как раз для того, чтобы не было, ну, такой игры с рынком, когда, например, какой-нибудь человек берет, ну, кстати, такие прецеденты уже были, берет, начинает своим подписчикам говорить: покупайте, пожалуйста, вот этот какой-то актив. Они начинают покупать, потому что он говорит: вот, они вообще супер, сейчас вырастут, и вы вот на этом заработаете. В это время, даже, может, раньше, он уже этот актив себе прикупил, соответственно, он ждет, пока котировки вырастут, когда цена станет больше, и после этого продает. То есть он фактически создает искусственную стоимость этой самой акции, после чего уже на этом зарабатывает, причем неплохие деньги. И вот хотят с этим бороться. Но тут есть одна проблема. Во-первых, инвестблогеры — это, конечно, да, вообще такая тема странная. Я, ну, как сказать, не очень хорошо к этому отношусь, хотя, может быть, и не прав, и человек может действительно разбираться и многое
3: доносить людям. Конечно. Это, слушай, если я заработал очень много денег, я хочу всем остальным бесплатно.
4: Чтобы они тоже заработали много денег.
3: Да, чтобы все заработали очень много денег. Так и работает вообще, ну, все на планете. Конечно. Все хотят просто... А также американцы нам демократию несут, потому что хотят, чтобы у всех все было хорошо. Но это очевидно. Вот, ну, поражает, что некоторые люди не верят. Им в руки все, да, само собой плывет, а они просто не верят. Ну, что ж вы такие-то, Фомы, неверующие, а?
4: Да человек заработал, человек понимает, как заработать. Но надо
3: послушать. Конечно, и хочешь, чтобы
4: остальные тоже. Дорогие
3: друзья, хочешь, чтобы вся планета заработала.
4: Я сразу...
3: 8 миллиардов всех на него подписать, и тогда бы все были богатыми. Чего вы такие тупые-то, не понимаете?
4: А вот сейчас, понимаешь, вот кто-нибудь нас слушает и думает: о, вот нам такое советуют. Ну, не советуем, мы такое не слушайте.
3: Если человек не способен банальнейшую иронию считывать, ну, он может и окно с дверью перепутать случайно, но это его уже как бы, ну, что теперь поделать? Я не могу... спасать.
4: Ну вот, собственно говоря, знаешь, тут вот все-таки вот эта идея с тем, чтобы как-то их узаконить, сделать такой реально официальный реестр инвестблогеров, хотя тогда, а чем они будут отличаться от всех остальных? Я вот вообще не понимаю немного вот этой картины. То есть, если блогер любой, который будет как-то рассказывать вам про инвестиции, так получается, он в любом случае будет говорить вам те акции покупать, которые, ну, там, скажем, ну, действительно, он, может быть, купил или кто-то еще, и они все равно будут меняться в цене от того, что он это порекомендует. Ну, а как,
3: ну,
4: тогда их отличить?
3: На этом вся финансовая система строится.
4: Нет,
3: да,
4: а в чем тогда смысл создания вот этого реестра?
3: Так, и в принципе, в самой финансовой системе такой нет никакого смысла, но смысл создания этого реестра, его нет. Ну, что-то-то делать надо, потому что всякие люди влияют на цены. Понимаешь, здесь работает тоже принцип, что и с терроризмом. Один человек с автоматом, убивающий людей, это террорист. Миллион людей с автоматами, убивающих людей, это контингент НАТО. Ну, также и здесь один человек, который влияет на фондовый рынок, это, конечно, сволочь, подонок. А когда это делают хорошие издания, которые распространяют нарративы, которые, ну, надоумливают людей покупать акции, то это хорошая, собственно, история. Когда это делает наше государство, например, говорит: вкладывайтесь в вот эти-то банки, помните историю знаменитую с голубыми фишками и все остальное? Ну, это как бы богу угодно. А вот если частник, то нет, не стоит. Ну, точно так же, как и ВПК, производить частнику вооружение никто не позволит. Да, государство производит оружие, но при этом людей, которые у себя там на дому допиливают какие-нибудь автоматы и из холощенного оружия делают полноценные, это, собственно, преступники, потому что не контролирует государство, в чьих руках это окажется. Ну, то есть это, ну, как бы просто очевидный принцип, да, не хороший, не плохой, ну, вот просто вот так вот это
6: работает. Не знаю, вот меня это, конечно, все смущает. С одной стороны, акции важны, потому что они помогают многим корпорациям как раз, ну, буквально создаться, то есть появиться, все-таки это важный действительно экономический
3: механизм. Все равно все важные какие-то достижения у нас строго государством были спонсированы, и даже какие-то компании появились, все равно потом на госдотациях сидят. Это ненужный механизм, мы бы точно так же могли все нужные нам госкорпорации создать. Видим, что идет в сторону искусственного интеллекта. Все, государство вкладывается, требует результатов и прочее. Ну, опять же, да, давай не будем об инвестициях спорить.
6: Да, это вот мы глубоко уйдем. Но суть, в общем, я просто, чтобы не быть голословным по поводу ситуации, вот, например, наглядно, которая происходила, это было, ну, на самом деле, не так давно, в 2024 году, дело администратора телеграм-канала одного, который я не буду называть. По данным регулятора, в 2023-2024 годах он проводил операции с 14 ценными бумагами, искусственно повышая цены агрессивными заявками на покупку и затем продавая активы дороже. Одновременно в канале с аудиторией более 13 тысяч подписчиков появлялась ложная информация о его действиях. Например, он сообщал о покупке, а фактически эти самые акции продавал. Ну и человек, покупая там где-то на вершине, вот в момент вот этого искусственного создания повышения акций, он многое терял. И при этом это даже мог быть человек не из подписчиков, то есть это просто вот кто-то зашел на этот рынок, на эту биржу, увидел, что вот это растет в цене, куплю это, после этого продам, когда еще больше вырастет. А это была на самом деле искусственная история, и она вот резко после этого упадет. Не знаю, тут по факту можно тогда вообще любого привлекать. Ну, из разряда сказал какой-нибудь медийный человек, вот просто с огромной аудиторией, сказал, ну, просто прокинул, я тут купил вот такую акцию, ну, его там, не знаю, может, спросили. И все, вот там миллионы человек просто пойдут покупать такую же акцию, потому что ее купил вот твой кумир или еще кто-то. Но он же тоже фактически на этом выиграет, потому что у него эта акция уже куплена. А после вот такого большого количества людей, которые решили тоже купить эту акцию, ну, так сказать, вдогонку за своим вот этим любимым человеком, ну, он просто заработает, потому что увеличится цена акции.
3: Заработает. Вопрос еще, через какое количество времени он ее продаст, эту акцию.
6: Ну, да. Но как тут бы, вот этот момент такой, вот выяснить именно, что человек желал на этом заработать. Как это сделать, вот непонятно. Из разряда он делает
3: уже
6: намеренно.
3: Нужно, да, экспертизой доказывать там и все остальное.
6: Ну да, да. Ну, в общем, такой...
3: По-другому типа никак. А поскольку это слишком геморройно, то и заморачиваться этим, по сути-то, никто не будет.
6: Согласен. Но момент действительно такой достаточно, ну, спорный. Вот я даже, может быть, не про финансистов бы действительно говорил, а вот у нас слушатель пишет, а вот про психологов. Вот это вот реально тоже большая проблема, как мне кажется. Вот столько их развелось, и это, я не знаю, мне

0: сами себя таковыми нарекли. Но вообще, для меня психолог — это все равно человек, который обладает невероятным опытом, огромным количеством знаний и каким-то базовым медицинским образованием. Но иначе я, по крайней мере, не могу принять. Может быть, это вот мое такое неправильное отношение, кто-то мне скажет, психолог — это не про медицину, это про что-то другое, но вот у меня такая позиция, я не могу. Вот ты как относишься?
1: Не пользуюсь.
0: Не пользуешься, зато.
1: Погоди. Да, но я был у психолога, причем даже трех, можно сказать, сменил. Ну, для меня толку, честно говоря, никакого не было. Мне антидепрессанты помогли намного больше, чем любой психолог.
0: Ну, это, собственно, уже врач.
1: Я не призываю, это психиатр назначает, да, поэтому у меня-то как бы все в этом плане схвачено. Но в целом, большинство из них, конечно, шарлатаны. Можно найти своего хорошего психолога, но я не знаю никого, кому бы это настолько прям супер помогло, что вот он стал там другим человеком и как-то изменился. Мы на самом деле вообще не меняемся с детства-то, если так подумать. Вот как нас сформировали, школа и, я за устранение первопричин, да, потому что школа и все остальное, они нас формируют, и детский сад, и воспитание родительское, оно нас формирует намного больше, чем там любой потом психолог способен исправить. И многие из нас, конечно, они с детства просто поломаны, и в особенности в нашей стране после тяжелейших событий 90-х и 2000-х, поэтому тут уже никакие психологи не помогут.
0: К сожалению, да, но прямо сейчас очень много людей пользуются вот услугами психологов, и что они там, какие идеи они...
1: С другой стороны, если кладут. Им это легче, да, по поводу идей, конечно, вопрос, но если человеку там от этого легче, да, а чем это отличается от того, что вот у меня лучшая психологическая разгрузка, да, это сесть там, поиграть в компьютерную игру.
0: Вот не, я согласен, если это просто... кстати, ты поиграл уже в Росомаху? Я посмотрел.
1: Говорят, днище страшное, да. Говорят, днище страшное, но я хочу на своем опыте в этом убедиться.
0: Но я, по крайней мере, вот потому что увидел, немного расстроился. Выглядит немного топорно, и знаешь, у меня такой флешбэк был, к какой-нибудь игре по Человеку-пауку второй части, еще, может, помнишь, там ты не к зданиям цеплялся, а к такой вот паутине именно. Я не помню, какого года эта игра была. Вроде бы как раз по «Враг в отражении» или вторая часть. Вот чем-то вот это напоминает по дракам, по вот этим злодеям, не знаю. Просто графика хорошая. Графика неплохая. Все остальное достаточно топорное. Но, в общем, если касаемся психологов, если это человек, который просто позволяет тебе высказаться, хорошо. Если это действительно знающий человек, который может что-то подсказать и поделиться своим опытом, но не навязывает какую-то мысль, тоже хорошо. Но если это вот человек, который пытается внедрить тебе свою мысль, вот это, мне кажется, уже
1: странно. Такого я не встречал. В большинстве случаев это человек, который просто сидит и слушает. Я год отзанимался, я думаю, я как бы мог бы просто с друзьями встретиться и за эти самые деньги в ресторан друга сводить, а он меня бы выслушал и помог бы каким-нибудь советом там и всякое такое. Короче, я вот работаю, допустим, с нутрициологом, да, по расстройствам пищевого поведения. Это да, и это сложно, это долго, но по сути, вот я ей плачу, мы с ней полгода пообщались, я, в принципе, узнал все, что мне нужно знать. Но дело в том, что знания постоянно нужно закреплять, и нужна дисциплина, поэтому я ей, по сути, плачу за то, что она выслушивает мои вот эти вот истории, да, которые, друзья просто не будут слушать про мою еду, а она их выслушивает, она контролирует мой дневник питания, да, она работает с моими установками, когда я в какой-то момент хочу сорваться, но под срывом подразумевается не то, что я там пойду что-то отожрусь, допустим, чипсы захавать или что-то, что захотелось, мне можно. Мой срыв заключается в том, что я либо иду на дорожку все отрабатывать, да, то есть сейчас это я хожу по дорожке, но это другое. Если я иду отрабатывать еду лишнюю, которую я себе позволил вне своего дневника питания, вот это у нас считается срывом, да, то есть вот про это, потому что это и ведет потом к большему ожирению, там очень сложный механизм, да, но я описывал его неоднократно. Вот мы про такие срывы, и она мне напоминает, плюс рассматривает мое меню, мол, больше ферментированных продуктов, а вот на этой неделе ты цельнозерновые не ел и прочее. То есть мы работаем над сбалансированностью питания, а не над всей этой чухней, которую мне в свое время там с Ютуба, в том числе бодибилдеры, внедрили там про куриную грудку, которую ты должен бесконечно жрать, и про эти закостенелые представления о таком вот питании.
0: Ой, ну вот это типа... на самом деле, правда, меня всегда немного раздражает, когда люди, у которых идеальная фигура, у которых уже достаточно

0: количество мышц, они говорят, да как вы не можете похудеть? Да понятно, как вы не можете похудеть. Если ты с самого детства, там, не знаю, тренировался и был в хорошей форме, и после этого ты решил похудеть, когда набрал лишний вес, у тебя сжигается калорий раз в 10 больше, потому что у тебя мышцы под этим там жиром или чем-то еще.
1: Ой, слышно, не раз в 10, это, кстати, я преувеличиваю,
0: но в любом случае это проще, потому что у тебя уже эта привычка есть. То есть тебе к ней вернуться проще и отказаться от
1: тебя. Питание как раз.
0: Ну и отказаться от всего остального куда проще. Ну, вот там, не знаю, у меня была такая ситуация, когда мне там друг говорил, а как ты вот там, ну, я сбрасывал там по 10 килограмм, бывало, к соревнованиям. Он говорит, а как? Ну, я говорю, ну, я в обычное время там, не знаю, очень люблю вот эти сладкие водички пить, ну, типа там Липтон, всего остального, кока-колы, а потом просто беру, ну, и все, и перестаю их пить. Он, а как ты перестаешь? Я говорю, ну, взял и перестал, все, вот, не хочется. Ну, это вот как раз, опять же, просто дело привычки. Если с детства там тебе вот что-то вручали такое неправильное, то ты просто... Никогда.
1: Это и есть, да, пищевые привычки. Особенно, когда у тебя тебе нельзя сладкого постоянно, но сладкое ассоциируется именно с праздником. Это тоже формирует в твоей голове неправильную установку, и потом, когда тебе плохо, ты будешь жрать сладкое, потому что у тебя это ассоциируется с беззаботностью, с детством, всякое такое. Да много вот этих всяких вещей, которые сидят у нас в голове. Но самое-то главное, что мы сами себя ломаем ради достижения краткосрочного результата, мы забываем о долгосрочной перспективе. То бишь, действуем тактически, но не стратегически, да, и потом из-за этого страдаем. И мы не можем принять, что в прошлом, когда мы сели на жесткую диету и похудели, мы совершили ошибку, сломав радикальными методами свой организм, и поэтому получили гиперкомпенсацию, набрав в 10 раз больше. Поэтому любые жесткие диеты – это дно, любые серьезные ограничения калорий – это дно. Все это полнейшее дно, которое делает вам только хуже в долгосрочной перспективе.
0: И, к сожалению, есть серьезное заблуждение по поводу того, что можно достичь определенной формы, и после этого, ну все, она зафиксируется, можно возвращаться к предыдущему образу жизни. Надо перестраивать сам образ жизни. Только тогда это все будет держаться, это все будет, ну, в том виде, в котором вы хотите.
1: Оно будет работать без твоих усилий. Вот в этом-то прикол. То есть ты можешь просто как-то там поддерживать вот эту вот форму, а она сама по себе будет работать просто потому, что ты привык правильно питаться. Плюс ты выкидываешь из головы мысли о еде. Плюс ты не чувствуешь себя как в какой-то тюрьме, в которой тебе нельзя съесть шоколадку, которую тебе, допустим, сейчас безумно хочется. И прочее, прочее, прочее. То есть оно все из этого следует. И, по сути, ты создаешь такое, знаешь, и агента по питанию, который работает за тебя. Просто твой организм Есть просто, да, вот какие-то базовые принципы, за которыми надо следить. Но люди ломают организмы точно так же, как и с этими инвестициями. Да, кстати, хорошо мы с тобой подвязали. Пример абсолютно тот же самый. Ты в краткосрочной перспективе, может быть, заработаешь, но все потеряешь. Вопрос в длительности этой долгосрочной перспективы. Вот когда у нас, допустим, иностранный агент Алексей Губанов, а.к.а. Хесус АВГН, запускает какую-то свою криптовалюту, ты на ней зарабатываешь в первые 3 или 4 минуты после ее старта. Но потом, когда все обваливается, ты теряешь все свои деньги, а зарабатывают уже как раз-таки другие люди. Ну вот, оно все в нашей жизни работает по плюс-минус схожим и друг от друга, как две капли воды, неотличимым принципам.
0: Да, да, да. Так, у нас еще один звонок есть, немного времени, поэтому сразу слушателю говорю, попробуйте побыстрее вопрос задать. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Станислав, Александр.
0: Добрый.
2: Уважаемые слушатели, доброе утро. Вопрос простой. Как вы думаете, как закончит свою жизнь товарищ Зеленский? Тюрьма, штат или Израиль? Проведу аналогию. Был такой полковник Нарега, я думаю, всем знаком. Угу. По одним и том же зависимостям все схоже. Итог был простой. Ваше мнение, что будет с Зеленским?
0: Спасибо большое за вопрос.
1: Честно говоря, я думаю, что Зеленский... Ну, вы сами понимаете, что то, что я сейчас скажу, яйца выеденного не стоит, да? Это просто там все может поменяться 10 раз и миллион уточнений. Вы сейчас предлагаете мне поиграть в гипотетическую конструкцию, да, и я в нее готов как бы сыграть, но учтите, что это не моя аналитика, не какое-то там дофига мнение и прочее. Это просто как бы вот так вот. Мы с вами художественный сценарий, можно сказать, обсуждаем, и правда, отличий практически нет. Я думаю, что он до конца будет президентом Украины, подобно Давиду Бен-Гуриону, который, будучи террористом, прекрасно создал и Моссад, и, ну, не то, что прям создал, но вы поняли, да, и прекрасно. Я думаю, что есть вероятность, что, в принципе, Зеленский до конца своей жизни будет президентом террористического формирования под названием «Украина». Вот. Я бы, наверное, на это, на самом деле, поставил. Уж простите за такой прогноз, но вот мне так кажется. Вот. И все. Будет пожизненным президентом Украины. Мы все будем там возмущаться, кричать, а как же ваша демократия, а как же ваша незалежность и прочее. А у них вот незалежность такая специфическая.
0: А любопытная, ну, правда, у меня любопытная картина. Ну да.
1: Да, да, но я повторюсь. Я не думаю, что ему где-то в других странах будут рады. Я думаю, что Украина для него будет, находящаяся в военном положении, самой хорошей целью. Да, вспоминаем противостояние Ирана и Израиля еще после разрушения их дружбы. Поэтому...
0: Ну, дружбу тоже, назвать прям дружбу.
1: А они были лучшими друзьями.
0: Ну, прям друзьями. Опять же, это вот прям ты сам друзьями говорил, что не любишь называть вот такие категории для международных отношений.
1: Опять же, когда мы рассуждаем аналитически и серьезно, когда мы говорим общими словами, да, оно как бы уместно более чем.
0: Спасибо большое за вопрос, спасибо большое за звонок. Так, у нас, давай, 2 минуты осталось, 2 темки тут еще быстренько зацепим. В основном, что достаточно, как мне кажется, удивительно, от 12 до 17 лет сейчас школьники выбирают в качестве вдохновляющих литературных персонажей Гарри Поттера, Владимира Дубровского и Григория Печорина.
1: Владимира Зеленского.
0: Не, ну на самом деле реально такой разброс мощный. Гарри Поттер, Дубровский и Печорин. Ну хорошо, Гарри Поттер еще ладно, ну такой мистический персонаж с волшебством и всем остальным. Дубровский такая фигура, ну достаточно такая неоднозначная, собственно, ну нельзя назвать Робином Гудом, но такой вот затейливый, так, чем молодой человек отомстил, всех сжег, организовал свою банду, там вот такой интересный, любопытный, а вот Печорин, ну, достаточно, кстати, противоречивый.
1: Я удивляюсь, что там япончика нет, конечно. Потому что я очень-очень странно, ребятки. Где япончик?
0: А ты герой нашего...
1: Причем про оригинального
0: япончика. Погоди, а у тебя есть любимый литературный персонаж? Ну, вот такой вот прям, который, ну, действительно отражается вот в памяти. Хорошо.
1: Ну, Мартин Иден, конечно же, но это ни для кого не секрет.
0: Mm. У меня Воланд, наверное, я думаю. Вот,
1: Демурт?
0: Не, Воланд. Воланд. Я вот, к сожалению, «Мастера Маргариту» прочитал очень поздно. Ну, это просто из-за того, что везде было вот «Мастер Маргарита», «Мастер Маргарита». Думаю, ну, прочитаю. И в итоге вот образ Воланда мне так понравился. А, такой интересный мистический персонаж. Ну, вот Печорин mm-hmm. меня немного удивил, конечно, необычно. Так, еще добавить. Вот касательно того, что тут психиатры предложили изменить критерии кофеиновой зависимости, и теперь кофеиновая зависимость, говорят, будет формироваться только с 400 миллиграмм. Ну, это где-то 5-6 чаще всего.
1: Причем введенных через вену.
0: Ого! Нет. Не надо. В общем, 400 миллиграмм, 5-6 где-то чашек эспрессо. Ну, такая, да, история. У них эспрессо, ну,
1: слушай,
0: а у нас
1: получается...
0: по утрам экспрессо.
1: Да, я, получается, независимый от кофе человек. Приятно как бы.
0: Получается независимый. Дорогие друзья, всем спасибо за сегодняшний эфир. Спасибо за то, что сегодня писали, звонили. Как всегда, были активными. Увидимся уже завтра. Всем пока.

Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев.

0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем RuTube и подписываемся на канал «Радио Спутник».
3: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Саратове в полдень, в Перми час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Осужденный за госизмену планировал привлекать журналистов к разжиганию межнациональной в России. Конфликт вокруг Кормузского пролива обошелся Евросоюзу дополнительно в 90 миллиардов евро. Названы самые необычные профессии на рынке труда в Подмосковье. Теперь подробнее. Осужденный за госизмену гражданин России и Канады по своему проекту планировал привлекать российских журналистов к разжиганию межнациональной розни в Российской Федерации. Ключевым спонсором его проекта, по данным ФСБ, была Германия. Преступная программа предусматривала работу по 12 направлениям, в том числе подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза. Технический прогресс российской военной промышленности не вызывает сомнений. Об этом пишет испанская газета «Паис». По данным издания, в последнее время становится понятнее, что средства перехвата Украины не способны справляться с мощными российскими БПЛА. Украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк ранее признал, что Украина не способна производить дроны-перехватчики для скоростных целей и полностью зависит от западных поставок зенитных ракет, пригодных для их перехвата. Дополнительные расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива с начала конфликта вокруг Кормузского пролива составили 90 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге. По ее словам, ЕС необходимо активнее развивать собственные источники чистой энергии, включая возобновляемую и атомную энергетику. Россия готова делиться с партнерами из Индии наработками в сфере автономного судоходства, в том числе в направлении высокоинтеллектуальных транспортных систем в морских перевозках. По данным Минтранса, соответствующие вопросы обсуждались в рамках переговоров по вопросам сотрудничества, в которых приняли участие представители двух стран. Уточняется, что стороны также обсудили развитие и увеличение объемов перевозок морским транспортом между государствами. Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова добавила, что для жителей сельской местности предусмотрены определенные меры поддержки, в том числе сельская ипотека со ставкой до 3% годовых, помощь со строительством и ремонтом жилья, а также программы «Земский доктор» и «Земский учитель» с выплатами от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Редактор текстов для обучения нейросетей, кузнец, виварщик, рабочий, который ухаживает за лабораторными животными, береговой матрос и хормейстер – это самые необычные профессии, которые можно встретить на рынке труда в Подмосковье. В Министерстве социального развития региона отметили, что Московская область по-прежнему входит в число регионов с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. Там открыто около 114 тысяч вакансий, а зарегистрированных безработках порядка 5 тысяч. Уровень безработицы сейчас составляет 0,1%. В данной минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте. Утро уже позднее, 11 часов 4 минуты в Москве, в Санкт-Петербурге. Петр Лидов, Ася Харитонова сегодня, прекрасная Ася. А те, кто имеет возможность нас видеть на своих голубых и не очень экранах, получают удовольствие от красоты этой прекрасной женщины, которую, кстати, в изоленте избрали символом Петербурга и Ленинградской области буквально недавно, на ближайшее десятилетие. Здравствуйте, друзья. К нам присоединяется сразу же Алексей Петрович Лианков, военный аналитик, чтобы ответить на вопросы и поговорить о том, что у нас происходит, но по самой насущной теме Украина, ну и по другим. Алексей, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Ася. И доброе утро, уважаемые радиослушатели и радиозрители, если можно так сказать.
2: Слушайте, если можно, я так издалека немного начну. Вот смотрите, есть у нас линия боевого соприкосновения. Мы видим, что там, безусловно, есть успехи. Мы сообщаем о том, что есть и части противника, которые окружены. С другой стороны, они сообщают о своих каких-то наступательных действиях. Ну, понятно, что, в общем, бои идут. Это тяжелая очень ситуация с точки зрения военных действий. Не быстро и так далее. С другой стороны, вот наносятся эти удары по инфраструктуре украинской, которые, ну, на мой взгляд, радикально меняют вообще положение дел и в экономике, ну, как бы отдельно, и, очевидно, с логистической точки зрения. А вот как логистика, вот эта тыловая, может повлиять на положение дел на фронте? Можете ли просто в каких-то примерах объяснить, какие трудности мы им сегодня создаем, которые не создавали раньше, если такое вообще есть?
4: Но для того, чтобы объяснить, как логистика влияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения, нужно понимать модель вот той украинской логистики военной, которую построили им, понятно, партнеры из Европы. Основная часть грузов военной помощи доставлялась морским путем, второе по грузоперевозкам была железная дорога, третье – это уже автомобильный транспорт. И, конечно, воздействие на все эти три ключевых, скажем, транспортных артерии было и остается основной задачей вот тех ударов, которые сейчас наносятся по территории, находящейся в тылу боевых действий, то есть по территории Украины. И параллельно, понятное дело, идет основная работа по уничтожению военной инфраструктуры. Сразу это сказываться на ситуации на линии боевого соприкосновения не стало. То есть, в принципе, противник накопил большой буфер, большие запасы вооружения. Ему навезли в течение 25 года большое количество вот этих же беспилотников, боеприпасов и так далее. Я предполагаю, что 3 года Украина не будет беспокоить Евросоюз и будет держаться до 28 года, как предписали им в лондонском обкоме. Но вот когда Россия начала эти удары, вначале они, как говорится, проявляли беспокойство, а теперь у них там нарастающая паника, что нужно, с одной стороны, срочно помогать Украине, а с другой стороны, нужно тратить деньги на энергоресурсы, потому что зима в Европе ожидается непростой. Как оно сказывается на линии боевого соприкосновения? Во-первых, есть такой нюанс, что когда мы наносили удары по вот этой логистической системе, еще параллельно выносились топливная, энергетическая система, те же самые АЗС, НПЗ, нефтехранилище, хранилище топлива, все это тоже методично уничтожается, и это действительно начинает сказываться на снабжении линии боевого соприкосновения всем необходимым и сказывается на тех террористических атаках, которые противник производит с помощью беспилотников. Вот характерный пример, буквально вчера, как говорится, приехал человек из Крыма и сказал, что вот тот кошмар, который творился в течение июля-августа, уже к концу, к исходу августа, стал снижаться. То есть, связано ли это с тем, что противник сместил вектор нанесения своих ударов, сосредоточит он на тех областях, где сейчас идет сбор, битва за урожай? Вопрос, конечно, открытый. Поэтому можно давать как бы оптимистичное такое, ну, скажем, осторожно, оптимистичную аналитику от того, что, в принципе, уже, как говорится, это сказывается хотя бы на террористических ударах. Но вот статистика, сформированная по тем отчетам, которые публикует Министерство обороны по сбитым беспилотникам, говорит о том, что количество атак беспилотников в августе и начале сентября все-таки больше, чем было это в июле, когда Зеленский объявил вот эту 40-дневную воздушную войну. А пик пока не пройден, пока не видно, что это был бы пик, поэтому работа еще продолжается, а на линии боевого соприкосновения это сказывается таким образом, что противнику все сложнее держать оборону. А вот это вот котел, который образовался на северо-востоке Харьковской области, Резниковский, как его назвали,
2: Резниковский, там, да,
4: населенному пункту, Он показывает, что противнику очень сложно его деблокировать. То есть, если раньше они достаточно предпринимали мощные атаки, когда образовывались другие котлы, то здесь получается не только вот этот котел, а там еще есть такой населенный пункт Ольховатка, в который образовывается сейчас мини-котел. Там одно из подразделений, которое, скажем, либо не успело выйти, либо пыталось прорваться к тем, кто находился в основном котле, ну, короче, его тоже там замыкают. И отсутствие вот таких резервов, мощных резервов, особенно связанных с бронетехникой, потому что для того, чтобы прорывать котел, необходима поддержка наземной бронетехники, это тоже как результат вот этих нанесений ударов по топливно-энергетическому комплексу Украины, то, что обеспечивает эту бронетехнику топливом. А поставки из-за рубежа топлива, конечно, у нас пресекаются ударами по пропускным пунктам, по железнодорожной веткам. Вот локомотивное депо выносит, локомотивов все меньше, а, понятное дело, больше всего перевозит, конечно, железнодорожный состав вот этих горюче-смазочных веществ, тоже бензин, дистопливо. А топливозаправщики, которые на автомобильной, скажем так, тяге, да, водители этих топливозаправщиков вообще отказываются ехать в ту зону, где их достают наши дроноводы. То есть в целом идет такой понарастающий эффект, эффект, который начинает сказываться на всех участках линии боевого соприкосновения. Пока, скажем так, не ярко это происходит, то есть мы не увидим пока прорывов на всех участках, но то, что интенсивность боевых действий там растет, и, как всегда, у нас боеприпасы не заканчиваются, это говорит о том, что вот эти удары и наша наступательная операция, они взаимосвязаны. То есть этими ударами мы облегчаем проведение этих операций на земле.
2: Ну, кстати, вот интересный вопрос. Я вот на картинке вы видите сейчас, кто смотрит нас, как раз данные РИА Новости вот на 15 сентября по котлу. И там видна вот эта вот Ольховатка, этот мини-котел как раз.
4: Да.
2: Вот какой вопрос. Когда находишься, вот в зоне, я не был на линии БУ с прикосновением, но там недалеко ты находишься, ты понимаешь, какие, огромные пространства там, да, вот мы видим котел. То есть понятно, что это не компьютерная игра, и там по кругу как бы войска не стоят, да, то есть они, есть такое ощущение, что если рвануть в какую-нибудь сторону, то, в принципе, прорваться-то, наверное, можно. Вот, а как на практике это выглядит? Вот прорыв из окружения, о котором сообщали вчера, вернее, попытка неудачная очередная украинцев прорваться, это как выглядит, вот, как правило? Что это такое? Это они как-то просачиваются там, или они там каким-то мощной бронегруппой, значит, там по какой-нибудь дороге едут, и их замечают, и на это надо быстро среагировать? Я просто объясню, вот пример, когда я в армии служил, там на границе, понятно, что мы границу охраняли, понятно, там система устроена так, что если идет нарушитель, то это не значит, что его там видят в бинокль, значит, с каждой точки, а срабатывает система, и схема построена так, что наперерез ему выходят тогда уже погранаряды, и его просто там где-то там блокируют уже в дальней точке. То есть, это скорее там геометрия такая. А вот здесь как оно работает? Что значит прорыв? Они идут в лобовую атаку? Или вот как это происходит?
4: Территория действительно там не маленькая. На этой территории вот находятся те около 2000 боевиков. Как докладывает Министерство обороны, правда, с каждым днем их количество уменьшается. А основными признаками прорыва – это попытка сконцентрировать какую-то группу численностью, понятно, там достаточно, чтобы прорваться на каком-то узком участке. Скорее всего, в качестве участков выбираются лесные массивы, которые там есть. Потому что ясно, что по дороге, если что-то мчится, воздух контролируется беспилотником, то вот этот прорыв, он далеко не уйдет, как говорится, вот это, даже на квадроцикле или каком-то скоростном автомобиле. Вот множество кадров наших дроноводов, что они догоняют вот таких бегунов и уничтожают их, и они даже там ничего не успевают делать. Поэтому, скорее всего, тактику противника выбирает просачиваться через лесной массив, находить более-менее слабые участки, чтобы там прорваться и выйти из этого кольца. Но лесной массив тоже контролируется, и тоже контролируется беспилотниками, с камерами ночного видения. И фактор зеленки здесь играет меньше всего. И понятное дело, что пытаются прорываться ночью, считая, что ночью, как говорится, их меньше кто заметит, и они как-то там просочатся и сбегут. Но за счет того, что вот это, над этим котлом воздушное пространство контролируется нашими дроноводами, приводит к тому, что все эти попытки тщетны. Да? Но мы не мешаем противнику концентрироваться где-либо, потому что гоняться за каждым, это, сами понимаете, накладно выходит. А вот ну, если да. они сконцентрировались в каком-то месте и пытаются прорываться, то, конечно, там артиллерия, системы залпового огня или даже авиация быстро, как говорится, прекращает все эти попытки. Я уже не говорю о том, что подразделения, которые держат их в котле и все время сжимают кольцо этого котла, они тоже, как говорится, там не просто так находятся. То есть это такое вот действие, которое происходит совместно с разными, как говорится, подразделениями. Там и Росгвардия, и регулярная армия, и вот войска беспилотных систем, и авиация, все взаимодействие. То есть вот эта ликвидация этого котла, она же идет не только военным путем, там этим боевикам предлагают сдаться. Потому что понятное дело, что чем больше их сдастся, тем меньше нам, как говорится, там боевой работы будет. Но ну, противник, да. видимо, там такой идейный и сдаваться не хочет. Вот по всем сводкам, как говорится, там была одна из таких сводок, которая говорила о том, что уничтожили 50 человек, и только один сдался в плен. То есть это говорит о том, что, скорее всего, там в котле очень много идейных находится, поэтому, скорее всего, сдаваться они не будут. Но тогда они выбрали свою участь, которая всем известна, если враг не сдается, то его уничтожают.
2: Ну, а вообще вот эта идейность, кстати, тоже интересно немножко, может, отвлечь, ну, хотя это тоже важная тема. А, насколько я понимаю, может быть, я и не прав, в такой как бы западной вот концепции ведения войны, что может обусловлено тем, что они в основном воюют на каких-то зарубежных территориях, рекомендуется собственным военным чуть что там сразу сдаваться. И, в общем, никаких проблем с этим нет. Это не считается трусостью или чем-то еще. Наоборот, сообщить там, в общем, все, что можешь, кроме самого секретного, сдаться и быть обмененным. А здесь вот эта идейность, она присутствует, это свойство русского характера. Почему она, эта идейность, есть, ну, вот как бы такое ощущение где-то на Востоке, а почему-то на Западе ее нет? Или я ошибаюсь? Это не так, на самом деле.
4: Ну, дело вот в том, что...
2: Боевая идейность в том смысле умираю, но не сдаюсь, вот примерно.
4: Вы знаете, парадокс заключается в том, что даже тех людей, которых бусифицировали, которые, как говорится, не желают воевать, даже они со временем сопротивляются отчаянно и сдаются в плен только тогда, когда заканчивается БК. А объяснить этот феномен, конечно, пытаются наши военные психологи. Они говорят про то, что все-таки... Вот эта вот пропагандистская промывка мозгов, когда людей переформатируют, это технологии, НЛП и так далее, они имеют действие. Плюс, как говорится, коллективное, вот это когда все за идею, а ты без идеи, ну, либо ты со всеми в ногу, либо нет. Это раз. Второе, на Украине очень четко идет нарратив среди гражданского населения, внедряется о том, что жертва Украины будет не напрасна. Что вот да, да, там на фронте они же там каждый день перемогают. Если кого-то отправили на фронт, ничего, если он погибнет, зато в будущем они все будут жить долго и счастливо в Европейском Союзе. И Европейский Союз, конечно же, их отблагодарит сполна. И как ни странно, что вот эта вот вопиющая ложь, которая идет со стороны украинской пропаганды, она воспринимается за чистую монету, чуть ли не правду. Вспоминаем того же Йозефа Геббельса, да, фашистского пропагандиста. Чем чудовищная ложь, тем больше в нее верят. Именно вот это работает. И вот эта некая самопожертвованность некоторых там боевиков о том, что вот он там умираю, но не сдаюсь, она как раз связана с этим. Но когда этого человека, если его берут в плен, и с ним дальше происходит некоторая трансформация, потом они как этого от тяжелого летаргического сна воспринимают, начинают вот эту окружающую действительность таковой, какая она есть. И вот эти ролики, которые записывают потом с этими украинскими военными, где они призывают своих побратимов перестать заниматься глупостью, они, конечно, имеют определенный эффект на ту сторону. Но все-таки нужно понимать, что там за таким вот четким следованием национальному курсу Украины самоубийственному все-таки происходит слежка. Там, как говорится, там уже не... во главу угла выдвигается даже не бендеровская идеология, а именно идеология, что вот мы за свою землю воюем против оккупантов, против тех, кто предал нас, потому что у них очень сильный нарратив в том, что русские их предали. что они подались там, ну, то есть там все перевернуто. И с этими людьми очень сложно иногда даже работать, когда они сдаются в плен, и излечивать от этого, вот, как говорится, вируса, который мы в мозги посеян. А некоторые просто не успевают излечиться, они сражаются, погибают. Правда, за что погибают, они так и не понимают, даже умирая.
2: Еще один вопрос задам уже по другой теме, по иранской, ну, такой тоже, наверное, большой вопрос с точки зрения масштаба. Как вы оцениваете вообще, закончена ли война между Ираном и США, и можно ли сказать, что Иран победил?
4: Ну, скажем так, по очкам, да, Иран, понятное дело, побеждает. Потому что Соединенным Штатам Америки, чтобы организовать очередную атаку на Иран, нужно, как говорится, время, которое они раньше маскировали под перемирием, временным прекращением огня, подвозили боеприпасы там, а потом опять начинали вот эти свои удары. То есть это была такая тактика ни мира, ни войны. Дело в том, что США не заканчивают с Ираном, потому что против этого Израиль. Израиль хочет получить четкие гарантии того, что Иран либо будет разрушен, либо существенно ослаблен. Но это недостижимая задача. Но, с другой стороны, я вижу политику Трампа в этом регионе, связанную с тем, что когда он был еще 45-м президентом, понимая тенденции, что Америке придется в будущем бороться за гегемонию, которую она теряет, и что нужно сосредоточить все войска на своей территории, то есть на территории Соединенных Штатов Америки, потому что 700 баз, на которых находятся американские военнослужащие, размазаны по всей планете. Там есть даже базы, которые там численностью 50 человек. Ну, чисто присутствие. Но когда Америка была во всех морях и океанах, это еще было оправдано. А сейчас она себе это позволить не может. Поэтому по уму нужно было все собрать. Когда Трамп был 45-м президентом, его предложение вывести войска из Ирака, из Ближнего Востока, как говорится, получили стойкое сопротивление. А сейчас смотрите, как получается. Военная инфраструктура на Ближнем Востоке разрушена. Чтобы там опять присутствовать, нужно все отстраивать. А, понятное дело, арабские страны второй раз, как говорится, в эту петлю не полезут. И у Трампа создастся естественная, как говорится, обстановка, по которой он скажет, ну, там негде держать войска, и выведет их в сторону Соединенных Штатов Америки. То же самые процессы идут, в принципе, и в Европе. То есть Трамп хочет выстроить буферы вокруг Соединенных Штатов Америки, как передний край обороны, в котором американские войска будут присутствовать в виде командных пунктов управления, сопряжения действий с американской армией. Вот к чему он сейчас стремится. Поэтому эта война, которая, с одной стороны, очень невыгодна Европейскому Союзу, так, тем или иным образом выгодна Соединенным Штатам Америки. К тому же ведь прямой угрозы Ирана с Соединенных Штатов Америки не существует. Иранские ракеты нет. Не долетают до территории США. А то, что разрушают там базы, это да, но с этих баз американцы предварительно вывели большинство своих военнослужащих. Ну, под лозунгом, что он, как говорится, обеспечит их безопасность. Поэтому война будет продолжаться, и самое главное, ведь итог этой войны, которая придет, понятное дело, что Иран устоит, но самое главное, чтобы Европа не устояла. Потому что Европу Трамп хочет подчинить как говорится, с прицелом на будущее. Ведь тот блок НАТО, который сейчас существует, он был основан на так называемой партнерской программе, где как бы все равные партнеры, ну, США просто чуть выше других. А в нынешних ситуациях, в ситуации в будущем, нужна четко вертикальная, горизонтально интегрированная система управления и подчинения. И вот Трамп сейчас вот этими конфликтами и с некоторыми, скажем, спорами с Европейским Союзом как раз и пытается сделать так, чтобы Европа вошла в эту структуру и, как говорится, дальше действовала под руководством Соединенных Штатов Америки. Потому что в войнах будущее, в борьбе за будущее США в одиночку не справятся с многополярным миром, даже по очкам. Им нужна, как говорится, совместная сила. Вот и будет этот вот блок НАТО и Соединенные Штаты Америки, той силой, с которой, как говорится, будут считаться и Россия, и Китай, безусловные лидеры многополярного мира, который сейчас набирает силу. Поэтому идут вот такие вот противоречивые моменты, что что-то там разрушается, экономика подрывается, Европа возмущается. Но все идет к тому финалу, который четко гнет Трамп. Его привели к власти, сделав 47-м президентом, как раз только ради этого. Чтобы Европа была четко подчинена Соединенным Штатам Америки. Чтобы Соединенные Штаты были не одиноки в борьбе за свою гегемонию.
2: Кстати, интересная мысль вообще у Штатов, да, вообще в мире есть три ключевые такие интересных стратегических регионов, ну, для Штатов, скажем, как для глобального гегемона, это Ближний Восток, Европа плюс Тихоокеанский регион, и пока, ну, более-менее спокойно только в одном из них, в Тихоокеанском, но и там Китай растет.
4: Да, Австралия, Новая Зеландия, это их сырьевая база, там даже создана так называемая сырьевая НАТО.
2: Ну да, просто интересно, посмотришь, они, в общем, везде, пока не сказать, что побеждают, везде на них оказывается давление, ну, посмотрим, что из этого выйдет. Алексей Петрович, спасибо большое, Алексей Лянков был у нас в эфире, военный эксперт, человек, которого всегда интересно, приятно слушать, ждем хоть каждый день его.
0: Энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Контекст. Идея Дональда Трампа в целом очень хорошая. Так в Кремле прокомментировали заявление президента США о том, что Россия и Украина достигли договоренности об энергетическом перемирии. При этом, по словам Дмитрия Пескова, украинская сторона предприняла попытку удара по одному из энергообъектов на территории нашей страны. В Кремле считают, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производство нефтепродуктов не решает проблем на глобальном рынке. Для стабилизации необходимо обеспечить безопасное торговое мореходство для нефтеналивных судов. А Киев не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать. В результате страдают российские и иностранные танкеры, гибнут люди разных национальностей. Владимир Зеленский подтвердил готовность к взаимному прекращению ударов. Но при условии, что НАТО обеспечит реальное соблюдение договоренностей с Москвой. Другими словами, продолжит поставки новых вооружений и противоракет для комплексов «Патриот». Стоимость галлона бензина в США перевалила за рекордные $6. Это вынуждает Белый дом искать любые пути понижения цен на нефть на мировом рынке, крупная доля которого сохраняется за Российской Федерацией.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Один человек погиб и трое ранены от атак ВСУ на Запорожской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. Он добавил, что за сутки там уничтожено около 400 вражеских дронов, пытавшихся атаковать гражданскую инфраструктуру. По словам губернатора, оперативные службы работают в усиленном режиме. Россия призвала Швецию не допустить акций, мешающих работе избирательного участка на выборах в Госдуму в посольстве в Стокгольме. По словам дипломатов, подготовка к основному дню голосования проходит в штатном режиме. Вопросам безопасности уделяется повышенное внимание. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Европе собственный механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности по аналогии со статьей 4 Североатлантического договора НАТО. Эта статья предусматривает консультации между союзниками, если, по мнению одного из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какого-либо государства-члена Альянса оказались под угрозой. По словам главы Еврокомиссии, существующие институты, процедуры принятия решений и доктрины Евросоюза не успевают за новой реальностью. Токио, желающему возобновить безвизовые поездки японцев на Курилы для посещения могил предков, нужно себя прилично вести и помнить о дипломатии. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Безвизовый обмен между жителями российских Южных Курил и Японии начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, а также решения вопроса о заключении мирного договора. С 2020 года из-за пандемии, затем на фоне ухудшения двухсторонних отношений безвизовые поездки между Россией и Японией были заморожены. По меньшей мере 11 человек, в том числе дети, погибли в результате обрушения жилого дома в Газе. Десятки могут находиться под завалами. Местные власти ранее предупреждали об угрозе обрушения около 2000 поврежденных зданий по всему сектору Газа, в которых по-прежнему вынуждены жить палестинские семьи. Человекоподобные роботы могут появиться в домах россиян в ближайшие 3-5 лет. Тесты разнообразных гуманоидных роботов-помощников активно ведутся. Эксперты отмечают, что сейчас роботов не используют широкомасштабно, потому что вопросы полноценной безопасности пока не обеспечены. Нужно более качественное, проверенное временем программное обеспечение для того, чтобы машины можно было безопасно использовать. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, радиослушатели, радио «Спутник» и зрители нашей великолепнейшей, лучшей программы на радио «Спутник» «Изолента. Живьем». Петр Алексеевич Лидов, Ася Харитонова. А в гости к нам пришел сегодня генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Денис, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Ну да, я уже зрителям в интернете сказал, что мы с Денисом давно знакомы. Я работал раньше, кто не знает, довольно долгое время в компании «Мегафон». А Денис один действительно из лучших аналитиков и специалистов по отрасли, да и вообще шире, наверное, по технологиям в целом. Но давайте начнем. Несколько тем у нас. Давайте начнем тогда с 5G. Вот. Тут, значит, вот как гром среди ясного неба грянуло. Я тут иду по улице, и вдруг из каждого утюга, даже у этой самый, как ее зовут, У Ксении Анатольевны Собчак, конечно, нельзя так говорить, как ее зовут. У Ксении Анатольевны Собчак в интервью, значит, интеграция «Мегафона». Тут МТС, здесь, значит, Билайн. Все рассказывают про то, что вот уже 5G. Все радио, значит, ведущие обсуждают, звоните нам, у кого 5G уже подключился, у кого работает на айфонах, не на айфонах. А, значит, аналитики объясняют, что подождите, это еще вообще не оно. Операторы говорят, что вроде оно. Потом говорят, что они включили тестово. Можно, Денис, объясни, пожалуйста, что происходит в стране? Куда бежать? Где подключаться? И когда уже можно будет смотреть фильм, я уж не знаю, там, в метро в качестве там, 25К.
1: И надевать ли шапочку из фольги?
4: Да.
1: Что некоторые бы заинтересовались.
3: А, шапочку, наверное, начнем как бы, да, с самого интересного. Шапочку не надо. В общем-то, наверное, там 5G настолько прям не отличается от предыдущих технологий с точки зрения излучения или еще чего-то, поэтому как бы здесь, наверное, точно не стоит. Если воедино соединить, то еще с 2016 года наши отечественные операторы совместно с иностранными вендорами, которые ушли из России в 2022 году, Nokia, Ericsson, Huawei, стали показывать тестовые зоны 5G, как мы будем жить в ближайшее будущее. Первые страны стали запускать 5G в 2018, но в основном в 2019 году. У нас были две проблемы. Первая – это всегда проблема частоты. Они всегда в ведомстве Министерства обороны. И те частоты, которые золотой диапазон используются во всех странах, операторам не дали. Дали более высокий диапазон, который активно не используется. Это большая проблема. Вторая проблема была, что в 2022 году, как я сказал, ушли иностранные производители оборудования, и, по сути, нам пришлось спасать, не думать о пятом поколении, а спасать LTE. Появились наши три краснознаменные компании, Иртея, Булат и Ядро, которые стали потихоньку начинать разрабатывать, а потом и производить базовые станции, уже отечественные, но на комплектующих, естественно, китайских, там, корейских. И сейчас уже второй год идут их поставки, пока там, можно сказать, в тысячах штук, но мы надеемся, что там в следующем году или там через год уже это будут все-таки там десятитысячные партии, которые позволят гораздо сильнее обеспечивать операторов и выполнять их нужды. Потому что, если вспомнить до 2022 года, в среднем по рынку на всех операторов 60-80 тысяч базовых станций новых устанавливалось.
4: Теперь, что касается... Денис, подожди, я бы хотел про Huawei уточнить. А китайцы что, тоже ушли, получается, да?
3: Да, в 22-м году. Они попозже всех ушли. Они дали всем закупиться 3 месяца наперед, которые потом тратили 2 года. Вот. Выручку сделали как за 2 года и ушли. Вот.
4: Они ушли из-за вторичных санкций неких, скорее всего.
3: Да, конечно. Они переживали, потому что от американского рынка их давно отключили, но они переживали за европейские, за канадские рынки. Вот. Что касается 5G, значит, сейчас как бы есть 2 5G, то есть первое это на тех нейтральных полосах, которые дали операторам, которые можно использовать из LTE, и второе это вот в этом верхнем диапазоне, там 4.8, 4.9, которые, скажем так, еще не обладают достаточно большим количеством смартфонов, которые поддерживают это. Скорости стали выше, то есть если до 5G в среднем, согласно нашего приложения Megabitus, которое тестирует качество на смартфонах, скорость в России 24 мегабита в секунду была, то сейчас в 5G мы увидели скорости там, на уровне 240-260, то есть на порядок больше. Вот, можно там подниматься до гига, но пока как бы это, наверное, там, чуть дальше. Вот, поэтому, с одной стороны, как бы это хорошо, то есть, наконец, мы запустили, потому что мы долго этого ждали. Перепрыгнуть шестое поколение без пятого невозможно, но, по моему скромному мнению, все-таки, в отличие от LTE, 3G, 5G для простых потребителей, это не будет сильно востребовано. Во-первых, потому что действительно диапазон не очень, оборудование надо менять, то есть телефоны покупать за 50-60 тысяч. А вот для бизнеса, предприятий, M2M...
4: Давайте объяснять надо. Тут просто у тебя столько терминов, которые я-то понимаю, а вот я смотрю на Асю, M2M... Точно мимо нее сейчас прошло.
1: Это мимо, да.
4: M2M – это машин-ту-машин, это когда один датчик разговаривает с другим по интернету.
3: Вот, да, то есть здесь мы можем говорить о, допустим, подключении видеокамер, светофоров в системе «Умный дом», там, не знаю, электрочайников, чтобы...
4: Умный город даже, скорее, например.
3: Да, может, да. Вот, да, поэтому там вот это будет востребовано, потому что хорошая скорость, минимальное время отклика, вот, и бесчисленное количество устройств, которые можно подключить, чего не было в LTE. Поэтому здесь мы можем говорить о том, что, так сказать, все-таки это будет больше к бизнесу иметь отношение.
4: А вот можно ли сказать тогда, просто опять же для людей, чтобы было понятно, что когда они видят рекламу о каком-нибудь операторе, где написано 5G, то это скорее имиджевая такая история, что оператор показывает, что он высокотехнологичный, но практически воспользоваться этой услугой, ну, даже если кто-то где-то и сможет, то, в общем, это нельзя сказать, что это как-то изменит жизнь радикально.
3: Но я бы сказал, что предыдущие полгода прошли вот в каких-то рекламно-маркетинговых баталиях. Каждый из операторов пытался сказать, что у него скорость уже почти 5G, вот, и даже ФАС там что-то, так сказать, рычал на них. Сейчас, как бы, можно сказать, что все-таки 5G есть. Воспользоваться им, конечно, могут не все россияне на сегодняшний момент, не только потому, что они в 16 городах. Здесь важно еще то, что мало устройств, которые позволяют общаться людям как бы на новых скоростях, таких меньше 10%.
4: А вот такой вопрос. Развитию 5G, ну, мы знаем, что, ну, вот я не знаю, насколько тоже подтвердили, опровергли, что вот, например, там новости из Кореи, что в Корее вся страна уже покрыта 5G, там чуть ли не все бесплатно, какие-то дикие скорости, и народ радуется, значит, мудрости, ну, нет, другая Корея, не мудрости, а, скажем, эффективности капитализма. Почему в России так медленно все это происходит, и медленно ли? И какие проблемы, помимо отсутствия оборудования, там, частот, может, нет, как обычно, военными заняты и так далее. В чем проблема? Ну, что нас тормозит?
3: Не знаю, насчет как бы бесплатности в Корее, да, то есть понятно, что, во-первых, нельзя сравнивать площади Кореи и Российской Федерации в силу объективно-географических причин. У нас даже сейчас без пятого поколения есть регионы, где, в принципе, интернета нет.

0: сезон. Ну вот все это в совокупности, как бы, ну, позволило нам запустить. Ну, если мы говорим о времени запуска, то мы только стандарт LTE запустили одновременно со всем миром, и мы очень радовались, что мы прям вовремя тогда, когда еще Йота была, WiMAX, и потом как раз Мегафон приобрел эту компанию, для, опять же, для расширения частот. Но все-таки 5G мы заметно опоздали на там, 7 лет. Вот, с другой стороны, как бы сказать, те скорости, которые я сказал, они позволяют без проблем смотреть, вот выходить в эфир, да, грубо говоря, смотреть онлайн-кинотеатры. То есть, скажем так, среднестатистическому человеку, который живет в городе или в регионах, смотрит онлайн-кинотеатр, ему без разницы, 300 там, мегабит в секунду или 30. Ему самое главное, чтобы интернет был, чтобы его не блокировали, чтобы там были возможности. Вот это, наверное, самое основное. А 300 мегабит, сейчас ни одного варианта контента нет, который бы требовал таких скоростей.
1: Да, интересно. Хорошо. А что у нас по... Ну, давай я все-таки... У нас тут такая более потребительская история. Люди-то обычные слушают и смотрят. Что у нас по технологиям с устройствами? Вот сейчас тут новые айфоны вышли. И есть ли смысл брать? Нет смысла брать? Как, есть ли ажиотаж на российском рынке? Вообще какой-то интерес к этому? Опять же, я сейчас не слежу, но вот есть, может быть, какие-то прогрессивные устройства новые. Может быть, по этой вот линии, или интерес, в общем, такой посредственный, как бы у народа денег нет особо. Как бы ты это охарактеризовал сферу нашей жизни, которая, безусловно, касается каждого?
0: Ну, 20...
1: Даже Аси, даже прекрасной Аси.
0: Да, значит, в 26-м году, к сожалению, действительно, народ экономит, упали продажи ноутбуков, планшетов, смартфонов, и поэтому, в общем-то, особых продаж нет. С точки зрения айфона, ну, слушай, как бы всегда в сентябре приковано внимание, даже людей, которые как бы не используют айфон, все знают, что там в сентябре всегда выпуск новой техники. В основном, как бы, это некий такой капитальный ремонт, улучшение прошлых моделей, то есть 18-е по отношению к 17-му. Ну, в этом году единственный момент, Apple выпустил Duo, то есть раскладушку, чего не было замечено у них до этого. Вот. Но, скажем так, стоимость аппарата в России, которая будет начинаться там где-то от 300 тысяч и выше, ну, мне кажется, в общем, если она и будет кому-то интересна, то это можно, в общем-то, посчитать там простой математикой несколько сотен. Поэтому чего-то глобального не могу сказать, что сейчас присутствует. То есть идет такая планомерная работа по улучшению технических характеристик смартфонов. Вот, а такого что-то прорывного пока, в общем-то, и не присутствует.
1: Ну, Apple тоже ничего прорывного не показала. Раскладушка же похожая, по-моему, у Samsung была.
2: Уже, да, была, если, да, не, да.
0: Samsung, Huawei, да, две компании, которые имеют уже такие раскладушки, там несколько лет. Apple присматривалась к этому рынку, но пока не будет большого спроса, цена на этот аппарат не уменьшится, но не будет больших продаж, потому что за 300 тысяч рублей купить телефон, ну, как сказать, так себе.
1: Ну да. Хорошо, пару вопросов от нашего зрителя Сергея Ящука. Ну, немножко повторяет уже нашу дискуссию, но тем не менее, давайте, если интересно, нет проблем. А разве 5G и скорость интернета не выглядит сейчас как насмешка? Для чего эту скорость применять обычному человеку?
0: Ну, как я сказал, на сегодняшний момент для бизнеса есть для чего применять устройства, о которых мы поговорили, человеку. Самое главное, чтобы у него интернет был в каждой точке, где он находится. Если там будет 20-30 мегабит в секунду, ему это более чем достаточно, и 300 сейчас не нужны.
1: Ну, возможно, если захочется в какой-то точке где-нибудь действительно труднодоступно, я уж не знаю, там что-нибудь такое высококачественное смотреть, но мне кажется, что действительно здесь, знаешь, была история с, я не помню, байка такая скорее, не помню, как это называлось, спутниковая связь для очень богатых людей, то есть там вот был этот, то ли, как он назывался, Иллириум какой-то, вот что-то такое, Иридиум, по-моему, Иридиум. Да, как бы дико дорогая, значит, штука для людей, которые вот вдруг супербогатые, готовы платить, там, не знаю, по 10 тысяч долларов за там, сеанс связи,

0: Но при этом они находятся где-нибудь в далекой тундре, так сказать, вот. И бизнес-модель не сработала, говорят, исходя из того, что вообще богатые люди туда, где связи нет, особо-то не ездят. Вот. И такого массового рынка нету. Но это как бы за что купил, за то и продаю. Но здесь тоже действительно, мне кажется, что не надо на это рассчитывать. Я считаю, что это имиджевая, безусловно, работа операторов. Они постоянно, и помнишь, ведь еще эти были 4G+, там, или 3G+, что-то такое было, там, LTE- и прочее. Все пытаются показать вот это вот технологическое, так сказать, лидерство, но на самом деле, наверное, находится более-менее рядом. Еще один вопрос, более общий, пишет Сергей Ищук. А мы сами можем все производить или без Китая все остановится? Есть ли реальное импортозамещение? Это мы возвращаемся, наверное, к оборудованию сетевому в первую очередь. Ну, по аппаратам-то значит, понятно там куда-то.
1: Да, значит, ну как сказать, то есть так, если человек не занимается зарядкой, спортом, и потом его, грубо говоря, бросить на триатлон, ну, думаю, что он там сдохнет. Примерно можно также и акцентировать технологии. То есть, если мы раньше на протяжении там, 30 лет вообще, в принципе, ничего не выпускали, а только покупали, то требовать от игроков, чтобы они все делали там на российском, ну, практически невозможно. Да, конечно, сейчас программное обеспечение в основном наше, но аппаратное обеспечение, чипы, платы, еще чего-то, значит, это все-таки китайское, корейское, там, по различным вариантам, и все это, конечно, как сказать, позволяет нам сейчас что-то производить, но, с другой стороны, мне бы очень хотелось, чтобы с каждым годом уровень локализации, то есть повышение отечественных комплектующих, он все-таки был, потому что как сказать, вот раньше мы были зависимы, допустим, от Штатов, там, Siemens покупали Сапсаны у Германии, да, то есть мы все время от кого-то зависим. Сейчас мы зависим от Китая. Дружба – это хорошо, но, как бы сказать, политическая дружба, экономическая – это разные вещи. Можно сказать пример, вот когда у нас встал завод в России по созданию волоконно-оптической линии связи, то китайцы сразу в 3 раза повысили цены. Ну, как бы, поэтому дружба дружба.
0: Ну, а что они? Конечно.
1: Да, поэтому мне кажется, очень важно здесь все-таки в дальнейшем разрабатывать свои возможности, не, так сказать, надеяться на китайского брата, вот, работать, но все-таки преуспевать именно в своем.
0: Ну, а смотри, есть же еще одна сфера такая довольно серьезная, которая находится на передовых позициях мировых технологических рынков. Это работа искусственного интеллекта. Для этого нужны дата-центры, мощные процессоры. Их поставляет NVIDIA. У нас есть там естественные проекты Сбера, там Яндекс, наверное, еще какие-то есть. А они где вообще берут все? Они, ведь NVIDIA фактически является монополистом мировым. Даже Китай не в состоянии производить это все. То есть, что делать в этой сфере? Тут же такое ощущение, что и политическая, и экономическая дружба против нас.
1: Ну, никому не секрет, что, так сказать, там, благодаря, там, или вопреки, уж не знаю, там, параллельному импорту, мы, как бы, получаем те, на сегодняшний момент, обходные путями, там, через несколько стран, вот, все-таки те устройства, которые можно использовать. Конечно, как ты правильно сказал, для искусственного интеллекта очень важны сервера, центры обработки данных, электричество. Ну ладно, с электричеством как бы у нас пока вроде более-менее ничего. Вот, и можно, как говорится. А вот все остальное надо каким-то образом сюда переправлять. Это увеличивает, в общем-то, стоимость разработок, стоимость внедрения, но как бы зато не приостанавливает развитие. То есть можно сказать, что мы не являемся, как сказать, основоположниками, либо лидерами в искусственном интеллекте, но, по крайней мере, мы являемся одной из тех стран, которая разрабатывает свои системы, основываясь на иностранных аналогах. И именно искусственный интеллект, в отличие от многих других аспектов, государство разрешило использовать иностранные какие-то разработки в российской юрисдикции.
0: Вот наш режиссер просит меня задать тебе вопрос про технологический сбор. Я к своему стыду не знаю вообще, что это такое. Вот, но вопрос задаю. Что с технологическим сбором?
1: Технологический сбор, как бы, это тут в двух составляющих. То есть в основном это когда приобретаешь технику, грубо говоря, импортную, а не российскую. И, ну, это как бы вот примерно тот самый, получили сбор в автомобилях.
0: Понятно. Вот, ну, то есть дополнительный налог на импортную технику, который должен пойти, очевидно, на импортозамещение. скорее всего.
1: Да. Ну, поэтому как раз я и говорю, что если мы каким-то компаниям российским расчищаем дорогу бульдозером и вычисляем с этого рынка каких-то компаний, то эти компании должны в какой-то перспективе 3-5 лет отчитаться перед государством, что раньше у них локализация была российского 10%, а стала 50%. Потому что если у них 10% останется, значит, они просто зарабатывали деньги, скидывали неугодных им игроков рынка, но ничего не делали с точки зрения импортозамещения. Поэтому должно быть не только возможности, но и спрос со стороны государства.
0: Понятно. Ну, завершаю. У нас минуты полторы осталось. Все-таки твоя оценка сегодняшнего нашего положения дел вот в сфере, которую ты освещаешь и в которой работаешь. Мы сильно отстали, безнадежно отстали. Мы, в принципе, окей. Мы нагоняем, и все у нас будет хорошо. Добавить оптимизма или, наоборот, нам пессимизма добавишь, завершая. Что скажешь?
1: Ну, всегда лучше как бы с оптимизмом входить во что-то, даже если ты, как бы, скажем так, там бежишь чуть поотдали от лидеров. То есть, если мы берем программное обеспечение, системы видеоконференц-связи, какие-то там мессенджеры, еще что-то, то я считаю, что здесь мы достаточно в хорошем положении находимся. Думаю, что там порядка 85% процессов мы заместили. Что касается аппаратной части, телефоны, планшеты, ноутбуки, то, конечно, здесь мы там находимся на зачатке, потому что если даже мы что-то делаем, то в основном это делается на предприятиях Китая, либо здесь, но очень маленькие партии, и все-таки комплектующие там не наши. Поэтому здесь, наверное, процентов 30 успеха. То есть там 80, здесь 30, ну, то есть где-то наполовину, если брать в среднем. То есть как бы, но впереди большая работа.
0: Денис, спасибо тебе большое. Приходи почаще, спасибо. Потому что тема интересная, тема актуальная. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily, был у нас в эфире. Я думаю, про 5G как минимум все стало ясно. Вот. Ну и оптимизма по технологиям тоже нам немножко добавилось. Вот. Друзья, спасибо большое. Прощаемся на этом с радиослушателями. Изолента живьем. Сегодня была с вами в лице, вернее, как в прекрасном лице, конечно же, Аси Харитоновой и, в общем, в обычной физиономии Петра Лидова. На этом прощаемся с вами. До завтра. Всего доброго.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев. В эфире радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио, нижнее подчеркивание, Спутник».
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Оренбурге 2 часа дня, во Владивостоке 7 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Две школы и 4 многоквартирных дома попали под удар ВСУ в Херсонской области. Осужденный за госизмену получил более 2 миллионов евро от 12 нежелательных организаций. Страны Ближнего Востока тратят беспрецедентные суммы на борьбу с беспилотниками. Теперь подробнее. Четыре многоквартирных дома, а также строительный магазин, находившийся на первом этаже одного из домов, попали под удар ВСУ в Новой Каховке Херсонской области. Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко добавил, что повреждены кровли, фасады, остекления, погибших и пострадавших там нет. Кроме того, ВСУ ударили по 2 школам. По словам Василенко, погибших, пострадавших там также нет, а школы были временно закрыты из-за постоянных угроз обстрелов со стороны противника. Осужденный за госизмену гражданин России и Канады получил более 2 миллионов евро от 12 нежелательных европейских организаций на проект, направленный против суверенитета и территориальной целостности России. По данным ФСБ, эти организации напрямую подчиняются внешнеполитическим ведомствам недружественных стран, таких как Германия, Швеция и Великобритания. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Банк России вернется к снижению ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов на Международном промышленно-энергетическом форуме в Тюмени. Годовая инфляция в России, по оценке регулятора, на 7 сентября составила 6,3%. Евросоюз создаст новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, стратегический транспорт, дозаправку в воздухе, космические и киберсистемы. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге, конфликт на Украине продемонстрировал значение таких стратегических возможностей для обороны. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом для их создания, добавила она. Страны Персидского залива на фоне военного конфликта Штатов и Ирана выделяют беспрецедентное количество денежных средств на борьбу с БПЛА. Агентство Bloomberg пишет, что США и их союзники в этом регионе, вероятно, использовали более 2500 ракет ПАК-3 во время войны, что обошлось как минимум в 10 миллиардов долларов. Вашингтон и Тель-Авив, напомню, в феврале начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. Позднее подписали меморандум о прекращении боевых действий. Однако позже вновь стороны обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Количество автомобильных брендов на российском рынке легковых машин с 2020 года выросло вдвое и составило 123 марки. Среди основных факторов быстрого прироста новых марок аналитики выделили экспансию китайского автопрома, создание новых российских брендов, а также рост поставок по альтернативным каналам. Также отмечается, что общее число моделей на рынке новых легковых автомобилей в стране в текущем году приближается уже к 900, тогда как до 2021 года их количество не превышало 500 штук. Пока это все новости в данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12:04 в Москве. Начинаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона я, Михаил Алимов, и Лисо Хабалова. Лисо, привет.
3: Привет, Михаил Алимов. Всем здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
2: Да, по традиции мы анонсируем большую тему, которую подробнее с экспертными комментариями будем обсуждать в 13 по Москве. А сейчас так кратенько по ней пробежим. И тема эта очень серьезная, потому что касается она нашего подрастающего поколения. Коллеги из «Известий» выпустили большой материал, который посвящен схемам лжеправоохранителей, которые вербуют подростков якобы внештатными осведомителями ФСБ.
3: Да, и тут уж можно говорить о том, что не просто мошенничество, а настоящая война уже против детей. Об этом и говорит один из адвокатов, который занимается сейчас делами этих несовершеннолетних, и говорит о том, что сейчас на самом деле немало уже таких детей, которым там 15-16 лет, и их обвиняют в достаточно серьезных преступлениях. В час дня по Москве мы обязательно обсудим, как защититься самим, как защитить своих детей, как попробовать хотя бы предугадать, возможно ли это как-то предугадать, что сейчас с вашими близкими происходит что-то не так, и как реагировать на людей, которые притворяются сотрудниками органов, а в итоге это не они, как распознать.
2: Да, и самое главное — обращаться к традиционным СМИ, что к нашей радиостанции, что к коллегам. Я просто вспоминал уже в одном из эфиров замечательную социальную рекламу, которую по телеку увидел. Там действующего или бывшего сотрудника правоохранительных органов пригласили записать небольшой ролик, в котором он рассказывает, что настоящие правоохранители никогда вам не позвонят, за исключением пригласить на беседу в участок, в, соответственно, какое-нибудь отделение ФСБ, которое можно найти на карте, грубо говоря. Это проверяется в два счета.
3: Да, то есть я вот здесь согласна. Ты имеешь в виду, что было бы неплохо, если бы было больше таких разъяснительных обучающих видео. Да, согласна с тобой, если бы с этим знакомили и школьников, и вообще, в принципе, всех взрослых людей, все нуждаются в некоторых разъяснениях. Здесь также говорится о том, что якобы сотрудники органов вымогали деньги, там, вплоть до 1 000 000 рублей у 16-летней девочки. Здесь тоже стоит задуматься, никогда не будут этого делать по телефону, ну и вообще не будут этого делать.
2: Да, опять же, подробнее в 13 часов, а сейчас мы переходим к актуальным новостям. Россия стала одной из лучших стран по развитию беспилотного транспорта. Об этом коллегам из РИА Новости рассказал первый замглавы Минтранса Константин Пашков. Он отметил, что в области цифровых сервисов мы в десятке, а по автономному транспорту, да, в первой тройке находимся. Помимо Российской Федерации, в ней, что вполне логично, также Соединенные Штаты Америки и Китай.
3: Ну, на самом деле, это огромное достижение, плюс мне понравилось, что мы входим в тройку лидеров, и все ориентиры падают на нас, и еще недавно абсолютно беспилотники, ну, согласись, казались некой фантастикой, а сегодня мы задаем такую моду, мы задаем какие-то тренды, если это слово вообще уместно, с мировыми гигантами, и здесь важно не только вот само вот это железо, грубо говоря, а то, как это внедряется постепенно в нашу жизнь, и вроде бы будто бы все так и должно было быть. И вот эта цитата мне тоже понравилась первого заместителя главы Минтранс России Константина Пашкова. «Россия идет чуть-чуть впереди всей планеты».
2: С одной стороны, да, но тут вопрос еще технологии технологиями, но ввиду большого объема задач, которые ставятся перед профильными ведомствами, ввиду того, что у нас огромные территории, где зачастую не везде даже есть и там разметка подходящая для беспилотного транспорта, где необходимо выстраивать инфраструктуру, поэтому, несмотря на наличие технологий, вот момент
3: как это все будет внедряться в регионы,
2: да,
3: например, да?
2: Могут быть разные сложности на местах, опять же.
3: Ну, видишь, я не просто даже думаю, уверена, постепенно мы к этому придем. Просто для всего нужно время, как обычно. Наверняка в столицах это все начнет работать как-то более слаженно и быстрее. Ну и постепенно придет в регионы, в принципе, как часто это и происходит.
2: Ну, у нас уже беспилотные трамваи тестируются, да. Беспилотные поезда метро. Там выходили недавно новости в Москве. Плюс еще там беспилотные электрички вроде бы по МЦК собираются запускать. Поэтому много-много нововведений, и опять же, главное их масштабировать. Россия снизила пошлину на пшеницу. С сегодняшнего дня она составляет 1146 рублей за тонну. Почему так происходит? Мы об этом не так давно говорили, по-моему, с экспертом в эфире, о том, что у нас сейчас наблюдаются определенные сложности с экспортом, потому что у нас, во-первых, очень неплохой урожай, во-вторых, ввиду всем понятных обстоятельств, наши экспортные возможности несколько ослабели, поскольку атаки на портовую инфраструктуру не прекращались.
3: Здесь, мне кажется, можно сказать о том, что наши аграрии на самом-то деле в связи со всеми событиями, которые сейчас происходят, это настоящие герои, кормят всю страну. И тут важно, что государство очень гибко к ним подходит к пошлинам, снижая нагрузку. Это правильные вещи, это правильная забота. И вот отлично, Россия великая аграрная держава, и, видишь, стараемся это сохранить и как-то действовать в помощь аграриям. Создаются механизмы зернового демпфера, которые работают с 2021 года, которые как раз и предполагают вот эти плавающие пошлины, возврат средств на поддержку сельхозпроизводителей.
2: Да, отдельно говорим, что новые ставки действуют до 22 сентября, и их рассчитывали, исходя из цен на зерно. При этом ранее уже были обнулены пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу до конца 2026 года. То есть, да, в моменте, связанных с экспортом, теперь стараются стимулировать, потому что, опять же, урожаи большие, и желательно, чтобы фермеры заработали денег, чтобы потом и в дальнейшем этот урожай на нужном уровне поддерживать.
3: А здесь можно следом поговорить еще об одном преимуществе. Крупнейшее месторождение урана в России сосредоточены в Якутии. Занимают они долю около 55% от всех запасов страны.
2: Получается, стратегически важный регион. Хотя у нас неважных регионов, в принципе, нет. Но, исходя из этого заявления, Якутия, да, действительно, конкретно вот в контексте урана, это очень-очень серьезно.
3: Да, я полностью с тобой согласна. Это как раз и есть стратегический ресурс, который обеспечивает, если я не ошибаюсь, нашу энергетику, обороноспособность, поэтому важно им пользоваться и расходовать тоже верно.
2: Да, другой вопрос, зачем это публиковать, это как будто бы тема для там каких-то ведомств. Насколько много полезной информации вот для рядового россиянина? Меня всегда интересует, когда мы такие новости обсуждаем, вот, что даст человеку знание о том, что в Якутии 55% урана российского?
3: А вот может быть мы с тобой чего-то не знаем, что-то упускаем, наши слушатели дорогие, вы нам пишите, пожалуйста, с Мишей и расскажите. Может быть, как раз для кого-то из вас это действительно очень полезная информация, и вот что-то она для вас значит. Ну,
2: Я думаю,
3: мы можем только порадоваться, да, таким ресурсом.
2: За жителей Якутии порадуемся, что у них есть много урана. Дальше двигаемся по новостям, и теперь поговорим немножко о международных делах, поскольку сейчас не только Россия ведет боевые действия, но и Соединенные Штаты Америки с Ираном, и появились первые новости о том, сколько Вашингтон потратил на войну против Ирана.
3: Да, и это почти примерно 38 миллиардов долларов. Сумма, на самом деле, очень внушительная. Сумма внушительная, и вот она, цена вот этих всех игр, можно сказать, американских.
2: Да, и сейчас в мировые СМИ публикуют кадры американских баз на Ближнем Востоке, которые в неудовлетворительном, мягко говоря, состоянии находятся. Там и разрушенные самолеты, и инфраструктура на местах. Поэтому я видел мнение политологов, которые считают, что это игра против Трампа, что, мол, приближаются выборы, посмотрите, к чему приводят иранские эскапады. Такое тоже бывает, особенно когда там этим занимаются СМИ, которые на демократов работают.
3: Ты знаешь, вот здесь я что хочу сказать, еще обратила внимание на то, что, ну, встречаются некоторые люди, которые говорят, фантазируют, предполагают о том, что жизнь где-то может быть лучше, например, потому что здесь сейчас там все дорожает, но дорожает абсолютно все везде. Сейчас вот, пожалуйста, наглядно мы видим, что 38 миллиардов долларов, да, это достаточно короткие сроки потрачены эти деньги, и вот эти миллиарды, они уходят в песок. Тут простые американцы видят, как дорожает жизнь, и я наблюдаю за этим даже в книгах. Я люблю периодически почитать детективы, и вот последние несколько, которые я прочитала, ты не поверишь, но абсолютно все обязательно упоминают, как жизнь сейчас дорожает, и они вот описывают там какого-нибудь среднестатистического американца, который обязательно сталкивается вот с этой проблемой, там и топливо, и все дорожает. Вот недавно, сегодня как раз с утра успела немножечко прочитать, и там, знаешь, вот эти мороженщики, как они они называются, которые развозят на своих машинах.
2: Фургончики такие.
3: Да, фургончики с мороженым. И вот они тоже как раз жаловались о том, что у них есть проблемы, топливо дорожает, все дорожает, сырье дорожает, и скоро их бизнес там загнется.
2: Ну вот, как много общего между гражданами разных стран. Что делить-то, что называется? Ну, комментарий есть от нашего постоянного слушателя. Григорий Л. пишет по поводу как раз урана, который у нас в Якутии много лежит, дает уверенность и гордость, плюс понимание, что добываем. Тут соглашусь.
3: Да, вот Юлия тоже написала. Для меня очень полезная информация про уран в Якутии. Теперь я знаю, почему так долго ныне иноагенты и в реале агенты влияния Запада раскачивали Якутию изнутри, желая ее отделить от России. Теперь ясно, зачем Западу нужна наша Якутия, Юлия пишет.
2: Вот, в принципе, да. Я думаю, что у разведок западных стран такая информация тоже есть, раз мы ее публичим. Поэтому, возможно, из-за ресурсов в том числе такие действия происходят. Дальше едем по новостям.
3: Да, Урсула фон дер Ляйен. И тут вот политика выяснила, да, подсчитала. Есть такая статистика, что многие граждане Евросоюза понятия не имеют, кто возглавляет Еврокомиссию. И, в принципе, там, если по процентам посмотреть, огромное количество людей, они просто говорят, что не знают и даже и не хотят знать.
2: В отличие от стран, которые обладают суверенными правительствами, там есть важные нюансы, потому что, как правило, премьера президента знает, ну, большая часть страны, потому что он там по телевизору выступает, а Еврокомиссия и лично Урсула, она там где-то далеко что-то распоряжается налогами, там, в какие-то страны вооружение с бюджетами направляет, и это что-то такое далекое, и это нам наглядно показывает как раз опрос, на который ссылаются коллеги из газеты.
3: Я еще думаю, что, возможно, они заняты абсолютно не тем, чем следовало бы заниматься. Они заняты не своим народом, не улучшением их жизни, а навязыванием нам очередных каких-то санкций. И поэтому граждане потеряли немножечко связь с властью. Они не знают, кто там чем занимается. Это печально, но очень показательно.
2: Тут еще тоже важный комментарий от представителя отдела социологических исследований этой службы. Он заявил, что фон дер Ляйен сталкивается с недоверием к политическому истеблишменту, и оно ранее влияло на позиции действующих лидеров в разных европейских странах. При этом в задачи фон дер Ляйен входит намерение убедить граждан, что текущий курс Евросоюза учитывает их обеспокоенность ростом стоимости жизни. Это вот о чем ты сейчас говоришь. С одной стороны, им как будто бы нужно учитывать рост стоимости жизни, а с другой стороны, Зеленский на бюджет в 2027 год требует очередные десятки миллиардов, которые в большинстве своем направят именно Германия.
3: Ну вот, видишь, поэтому вот... Вот мы не ошибаемся, слушайте «Радио Спутник», мы тут вещи отдельные говорим. Следующая новость тоже, на самом-то деле, очень интересная, и она меня заинтересовала, потому что я, например, не знала, что есть какие-то рекомендации конкретно по физкультуре. А тут вот Минпросвещение сохранило физкультуру обязательной, и будто бы и не должно было это подвергаться сомнению. Как ты считаешь?
2: Безусловно, если на уровне университета я там по личному общению с однокурсниками знаю, что не всем нравится наличие обязательной физкультуры, поскольку мы там люди взрослые, мы своими делами занимаемся, кто-то на фитнес ходит, то на уровне школы это действительно вещь, с моей точки зрения, обязательная. Потому что, возвращаясь к нашей большой теме, когда подросток занят делом, у него остается меньше времени заниматься всякой, извините, ерундой, наподобие сотрудничества с мошенниками, телефонными переговорами непонятными. Когда у тебя там 3 тренировки в неделю, ты еще должен параллельно домашним заданием заниматься, тогда у тебя просто не остается ни сил, ни желания с кем даже по телефону общаться.
3: Ну, здесь я тебя поддерживаю, но все равно, знаешь, если возвращаемся все-таки к нашей основной теме актуальной, то эти мошенники, они, конечно, те еще психологи, и вот в нашей семье, я как-то рассказывала уже в эфире, мы столкнулись и очень сильно от них пострадали, хотя все взрослые люди и все понимающие, но вот как-то они так умеют работать, к сожалению. Здесь еще, знаешь, интересная информация, что уроки физкультуры проходят у всех по-разному, в первых, четвертых классах доступны подвижные шахматы, коньки, теннис. Про шахматы я не знала, но в мое время не было никаких подвижных шахмат. И что это такое вообще, подвижные шахматы?
2: Ну, поиграл, побегал, поиграл. Это я не знаю, мое предположение.
3: А, это только предположение. Я думала, может быть, какие-нибудь там в твое время уже были подвижные шахматы?
2: В мое время у нас на физкультуре не было компьютерных каких-то дисциплин, а вот теперь, исходя из этих рекомендаций, они будут, мы это тоже обсуждали, так называемый фиджитал спорт, и в средней и старшей школе его тоже планируют внедрять. А что мне тоже еще нравится, исходя из этих рекомендаций, там ряд видов спорта, которые встретишь не везде. Например, тот же гандбол, которым я там со второго класса вплоть до институтских годов занимался. И если это будет широко внедряться, я буду только за.
3: Я нашла подвижные шахматы на уроках физкультуры. Это специальный учебный модуль для начальной школы, который объединяет физическую активность с элементами шахматной логики. То есть есть некая напольная доска, и занятия будут проходить на вот этой большой напольной шахматной доске или размеченном поле. И будут соответствующие эстафеты, и нагрузка будет несерьезная. То есть там еще и логически придется.
2: Шахматы Гарри Поттера на максималках.
3: Вот, возможно, действительно так оно и будет. Ну, интересно, как это будет проходить. Вот я еще не сталкивалась ни с одним школьником, который делился бы такой информацией, что у них есть такие уроки физкультуры.
2: Мало мы, значит, со школьниками общаемся, поэтому все у нас еще впереди, наверняка узнаем. Банк России проводит у нас День открытых дверей. Если кто-то захочет ознакомиться с тем, как у нас работает регулятор, в Москве и в 6 крупных городах России 26 сентября этот День открытых дверей пройдет. Помимо столицы, это Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург.
3: Но это интересная инициатива, то есть здесь, я так понимаю, можно будет немножечко даже научиться некой финансовой грамотности, и вот Центробанк открывает сейчас свои двери для простых людей, там нужно будет, правда, заранее записаться, вы посмотрите на сайте Центробанка, я полагаю, можно будет найти всю дополнительную информацию, потому что в мероприятии в этом количество мест ограничено, обязательно требуется предварительная регистрация. И тут интересно, что все желающие смогут узнать историю становления, развития банковского дела. То есть это, знаешь, это как в музей сходить.
2: Да, там и музей, и лекцию послушать, и просто посмотреть, как у нас регулятор работает изнутри, потому что это же все-таки здание, там люди каждый день на работу ходят туда, вы вот посмотрите, чем у нас.
3: А было бы интересно посмотреть, на самом деле, что за экспонаты из коллекции музеев Центрального банка. Ну вот, это, наверное, какие-то будут монеты, может быть, старинные.
2: Рубли царские, да.
3: Да, может быть, что-то еще, о чем мы даже не догадываемся. В общем, сходите обязательно, все, кому интересно, думаю, что я тоже схожу и расскажу вам, да, как
2: это было. А вот что еще интересно, так это подведение итогов единого госэкзамена продолжается, и у нас опубликованы наиболее частые ошибки, которые делали в ЕГЭ-2026 по русскому языку.
3: Да, они немножечко меня улыбнули на самом-то деле, но, видишь, возможно, да, бывают такие ошибки, но они, знаешь, мне кажется, это больше, может быть, в стрессе каком-нибудь дети делают вот такие ошибки. Например, теплотой слово, теплотой.
2: Тут, с одной стороны, стресс,
3: помогать.
2: Да, но с другой, как будто бы на это обращают внимание уже и профессионалы, и филологи на это внимание обращают. У нас стало меньше слов в лексиконе, которые мы используем, а у поколений, которые дальше, их еще меньше. Например, кто употребляет вот в классе в 10-11 слово «бесценный»?
3: Употребляют. Ты знаешь, я вот здесь всеми руками, ногами, всей собой буду стоять на стороне школьников, потому что очень умные ребята, которым задают очень много домашнего задания, у них по 8 уроков каждый день, и это очень тяжело. И причем, когда приходят они и начинают рассказывать о том, что они изучают, я думаю, вот это да, вот это вы умные вообще. Вот мы такого даже близко будто бы не проходили, ты знаешь, потому что такие вещи там по истории, история, биография, география, там такие слова, биография, говорю, биология, да, такие слова, что, ну, нет, знают они все умные слова, возможно, как раз я предполагаю, что есть некая нагрузка, и они просто в стрессе делают вот такие, ну, потому что сделать, ну, мало какой взрослый ученик напишет.
2: Вся это регулярно, еще мы в свое время сталкивались с этими ошибками. Что здесь еще есть? Правописание окончаний.
3: Помогать есть.
2: Имен существительных, когда служба в армии Е, опыт в общении Е при встрече. Это, в принципе, тоже достаточно распространенная была ошибка, хотя я слабо себе представляю, как так можно написать. Но это, опять же, вопрос индивидуальный, вопрос личной подготовки.
3: Так, у нас... Вот тут еще интересная новость. Давай. У нас как раз остается время. Пары с разными фамилиями разводятся примерно на 50% чаще, чем супруги с общей фамилией. Такую статистику у нас провели Институт for Family Studies. Простите за мой английский.
2: Да, общая фамилия, да, скрепляет, помимо того, что есть, ну, всем известные вещи наподобие там, любви общих детей, общая фамилия, как минимум, это признак того, что, возможно, пара разведется позже или вообще не разведется.
3: Мне кажется, бредовая статистика, честно сказать. Тут данные некоторых регионов, некоторых штатов США. Возможно, у них там как-то это и защищает от разводов, но все-таки... Чаще люди разводятся по другим причинам. Хотелось бы, чтобы разводились меньше. Если как-то общая фамилия спасет от этого, ну и прекрасно.
2: Тут где-то должны выскочить просто как чертики из табакерки феминистки и их противники. Вот эта война полов, которая сейчас идет во многом в социальных сетях. Но, тем не менее, мы просто констатируем факты, результаты
3: исследования. Ну что за отношение к женщине? Почему сразу феминистки-то? Много кто может, знаешь, выпрыгнуть и много чего сказать. Нет, мы за женщин, за мужчин, мы за брак.
2: Мы за всех. Да. И, кстати, про брак тут Минтранс показал знак парковки для многодетных семей. Мы его тоже обсуждали. Буква «П» на синем фоне. Внизу табличка с многодетной семьей. Теперь, если встретите, не перепутаете. Михаил Алимов, Лиса Хабалова. Выпуск новостей. Вернемся в прямой эфир.

0: «Знать за 90 секунд». С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
6: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
7: «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сегодня в 18 часов по московскому времени обратится к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, российский лидер проведет встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Другие встречи президента, по словам Пескова, будут непубличными. Подразделения российской группировки «Днепр» нанесли поражение формированием ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны, за сутки на этом направлении противник потерял до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Женщина получила ранение в результате артиллерийского обстрела ВСУ города атомщиков Запорожской АЭС «Энергодара». Глава города Максим Пухов сообщил, что зафиксировано не менее 2 прилетов по городской застройке в первом микрорайоне. Пострадавшая оперативно доставлена в 145-ю медсанчасть Федерального медико-биологического агентства, где ей оказывается вся необходимая помощь. Украинский оборонный сектор может лишиться возможности выхода на зарубежные рынки из-за большой конкуренции среди международных компаний в области систем противодействия БПЛА и экспортных ограничений внутри страны. По данным агентства Bloomberg, украинские производители оборонных систем для борьбы с беспилотниками испытывают сложности с выходом на рынок арабских стран. Одной из причин названо отсутствие у Киева ресурсов на обучение персонала, необходимого для работы с системами противодействия БПЛА. Кроме того, агентство подчеркивает, что выход украинских компаний на международный рынок ограничен законами Украины в сфере экспорта, в частности, на фоне нехватки у страны перехватчиков для Патриот. Министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы Китай призвал Соединенные Штаты и Иран проявлять сдержанность, реструктурировать механизм переговоров и провести содержательные консультации. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, Китай не хочет, чтобы региональная напряженность на Ближнем Востоке переросла в более серьезную проблему, затронув Йемен и Красное море. Первый в мире робот-проводник, который недавно совершил экспериментальные рейсы на Сапсане, скоро будет работать в поездах РЖД. Гендиректор компании Олег Белозеров напомнил, что робот встречает пассажиров и проверяет документы. РЖД показали робота-проводника в конце июля текущего года и сообщили, что это Володя. Робот был одет в красную жилетку с надписью РЖД. На одном из фото он стоял с приветливо поднятой рукой на улице рядом с проводником на входе в поезд. Компания писала, что железный помощник совершил тестовую поездку на Сапсане и справился со своими обязанностями. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
7: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
9: 12:33 в Москве. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов и моя коллега Лиса Хабалова. Всем здравствуйте.
10: Всем здравствуйте. Здравствуйте, мой коллега Михаил Алимов. Давно не виделись.
9: Как официально. Сейчас будем обсуждать две темы. И начнем мы с объявления Федеральной службы исполнения наказаний о том, что будут созданы 7 инновационных учреждений, как их окрестили коллеги СМИ, суперколоний. Они объединят в себе непосредственно колонию, тюрьму и следственный изолятор. Обсуждаем эту тему с правозащитником, юристом, судьей в отставке Владимиром Комом. Владимир Владимирович, добрый день.
11: Да, добрый день.
9: Скажите, пожалуйста, подобные суперколонии, они, в принципе, для чего нужны? Они каким-то образом работу правоохранителей облегчат? Они, я не знаю, сделают более успешную реинтеграцию тех, кто там находится? Для чего они нужны?
11: Ну, пенитенциарные системы, как институт, конечно, требуют пересмотра, переработки, и в данном контексте это, во-первых, новые системы, новые здания с новыми технологическими пополнениями, то есть это будет облегчить, прежде всего, контекст перевозки осужденных, либо лиц, которые, в отношении которых ведется производство. То есть если мы следственный изолятор, допустим, перемещаем либо это там, в тюрьму, либо это в колонию, то, соответственно, это занимает как перевозка и перемещение транспортным средством, временные затраты, дополнительная нагрузка на сотрудников. Все в данном контексте оно будет облегчено, поскольку это будет находиться в одном условно-административном здании. Ну, зданий, как правило, будет несколько, но технически это будет на одной территории. То есть перемещение лиц, которые осуждены либо находятся впоследствии, будет в пределах одной территории, скажем так. Это большое преимущество, потому что если мы говорим о следственных изоляторах, они в одном месте находятся, а уже места отбывания наказания находятся в разных регионах и в разных местах. То есть перемещение, прежде всего, упростит, безусловно, для исполнения наказания, и ну, значимым будет, прежде всего, экономия бюджета в части перевозки и перемещения, сделает возможность, скажем так, побега либо иным образом избежание наказания также минимизирует. Но здесь речь идет прежде всего о исправительных, да, системах, которые откроются на новых территориях в данном случае, где создадут подобного рода колонию, ну, так скажем, суперколонию, да, о которой идет речь, для того, чтобы были принудительные работы, которые необходимы для восстановления, для ремонтных работ, привлечения непосредственно осужденных для реализации, соответственно, приговора. Поэтому, ну, прежде всего, начну с региона, который на сегодняшний день пилотным является, это Татарстан, где будет определено там на несколько тысяч человек. Ну, и, соответственно, в дальнейшем, но поскольку система, она же не сразу строится, то до 35 года реализация данного проекта поставлена задача. Ну, и в новых регионах, соответственно, также затронут. Ну, в неком контексте того, что исправительная система, как обязательно работает в данном случае, труд будет использоваться для восстановления тех или иных городов, ну, на мой взгляд, в этой части, конечно, безусловно, это определенно будет неплохим взаимодействием и для того, чтобы и в части и работы, и в части компенсации тех или иных затрат, которые были посещены как в судебном производстве, так и непосредственно в потерпевшем. То есть будут оборудованы рабочие места, где, соответственно, осужденные будут трудиться и исполнять те или иные затраты, которые, ну, им будут присуждены по возмещению ущерба как государству, так и третьим лицам, там, гражданам, организациям и так далее.
9: То есть это как раз помимо того, что облегчает работу правоохранителям, еще и будет способствовать большему непосредственно исправлению через труд. Вот вы предупредили сейчас буквально мой следующий вопрос, как это скажется на непосредственно вот исправительных функциях, собственно, учреждений.
10: Ну да,
9: да, говорите.
11: Да, а учитывая, что на местах в одном учреждении будет и обязательные работы, которые, соответственно, осужденному будут применены, ну, безусловно, либо это будет сделано на территории, то есть там, допустим, ткацкие какие-то работы, ну, условно говоря, в зависимости от региона, принадлежности, там, переработки тех или иных вещей и тканей, либо, если мы говорим о новых регионах, ну, безусловно, это уже мысль озвучивалась ранее, связана с тем, что очищать от мусора, от завалов, восстанавливать строительные работы те или иные, ну, где будет, соответственно, привлекаться. Но поскольку подобного рода статьи, они относятся, ну, не к тяжким обязательно работать, но в силу этого, соответственно, лиц, которые допущены будут к указанным строительным работам, они, ну, естественно, должным образом будут исполняться, и осужденный исключит вариантов побега там, или каких-то нарушений, что даст возможность ему, прежде всего, отработать. А если мы говорим о том, что если осужденные привлечены для, как условно, досрочные, то на этой территории также будет, собственно, созданные места для выполнения тех или иных трудовых функций, ну, в зависимости, опять же, от региона. Но если мы говорим о новых территориях, ну, вероятно, это будет строительное. Если мы говорим там о Татарстане или там условиях Крайнего Севера, ну, вероятно, там связано с деревообработкой. Возможно, еще раз говорю, ну, речь идет в зависимости от правоприменения и мест нахождения. Ну, еще раз говорю, основные ключевые моменты — это перемещение базисные, это достаточно один из ключевых факторов, которые повестили. Ну и создание, в принципе, технологически новых зданий, которые будут и оборудованы, и будут отвечать критериям так, расположения и самих осужденных, и удобства, и условий содержания, ну, что позволит, собственно, пенитенциарной системе реализовать основной свой функционал перевоспитания людей, которые оказались в местах лишения свободы.
10: Владимир Владимирович, я как раз, знаете, хочу поинтересоваться у вас, может быть, вы в курсе или предполагаете, в принципе, ну вот как раз вы правозащитник, и мне интересно, что говорят правозащитники по этому поводу. Я тут почитала, и говорят, что в целом управлять объектом, где одновременно содержится до 20 тысяч человек, может быть чрезвычайно сложно. Может случиться потеря контроля, потому что есть некий международный опыт, который показывает, что такие потенциальные комплексы часто становятся неуправляемые. Также насилие активно. Вы здесь перечисляете, здесь, в принципе, много всего перечисляется. Вот что вы думаете по этому поводу? Есть ли действительно такие риски управления?
11: Ну, безусловно, и теории это возможно. Ну, давайте как. Изначально, насколько мне вот известно, там, по-моему, то ли на 3, то ли на 7 тысяч на сегодняшний день стартовый пилот, который идет в Татарстане, осуществляется, да, исходя из этого, будет понимание их количества, объем размещения, ну и, соответственно, количество мест, которые там будут занимать. Ну, опять же, в зависимости от того, насколько будет осуждены, по каким статьям, особо тяжкие и так далее, то есть, безусловно, для этого и будут выбраны регионы, для того, чтобы модернизация-то, она же не просто, вот, например, вот пилотный проект Татарстана и всех особо тяжких туда. Ну, нет, конечно. Будет определяться, исходя из тех потребностей трудовой силы, и в силу этого и приговоры, вероятно, также будут определяться по исполнению, по направлению в тот или иной регион, в зависимости от состояния здоровья. И все, что как раз вот связано, для того, чтобы избежать подобного рода инцидентов, там, бунтов и так далее. Но я думаю, что в этой критерии и направлена, то есть модернизация, то есть особо тяжкие они как и находились, они будут находиться в тех условиях, которые, собственно говоря, позволяют избежать подобного рода критерии, который позволит каким-то образом против системы восстать. Но я думаю, ну нет такой у осужденного задачи прям бунтовать. Ну, я думаю, что усугублять себе жизнь и так в неловких, не в тех комфортных условиях, я думаю, ну, не так это все рассчитано в головах осужденных. Вот как это, прежде всего, необходимо критерии определять.
9: У нас тут комментарий есть от слушателя. Сергей говорит, что подобный проект — это утопия. 3 года служил в колонии строгого режима. Мужики работают, пополняют общак. Радости уголовников и криминальных авторитетов не будет конца.
11: Вот, то есть так... Ну, давайте как говорить, как говорится, по мере поступления. Как будет это реализовано, насколько там будут какие-то правила свои местные, их количество, содержание, вероятно,

0: криминализации, для того, чтобы те люди, которые управляют или каким-то образом там следят, надзирают, ну, на местах, чтобы все-таки у них было понимание порядка, а не более злостного и на местах усугубления ситуации и того положения, в котором, собственно, находится. И это лично мое мнение. В любом случае, государственный механизм, он способствует декриминализации и, прежде всего, на мой взгляд, приобщение к труду тех лиц, которые, собственно говоря, там находятся, и скорейшего их освобождения для того, чтобы они там осознали свои поступки, которые, может быть, там, ну, не все, что, как говорится, оказались по доброй воле. Там. Вот как это выглядит.
1: Я, вот у меня в голове сразу возникла такая цепочка событий. На примере, там, один, допустим, какой-то мелкий чиновник где-то там получил взятку за определенные вещи. Там попал в подобное заведение, поработал на благо страны на каком-то большом проекте, и за счет этого, может быть, себе каким-то образом срок уменьшил. Это так может работать?
0: Совершенно верно, поскольку оно, в принципе, должно так работать. Мы сейчас говорим о не механизме, а местах нахождения. Для чего это сделано? Речь, прежде всего, идет о том, что не о том, что там кардинально что-то меняется, последствия там работы. То же самое, что и есть на сегодняшний день, просто это разоблачено по разным территориям. Вот как это выглядит. Сейчас, так сказать, модернизация сводится к тому, что это будет находиться в одном месте. Безусловно, да, он будет трудиться, это даст возможность, во-первых, заработать и компенсировать тот или иной ущерб, который был причинен как непосредственно государству, так и потерпевшим. В силу этого на местах, возможно, будут созданы рабочие места полноценные с учетом тех реалий, которые мы сейчас имеем. То есть оборудование новое, более безопасное. Вот как речь идет о чем.
1: Благодарим вас, Владимир Владимирович, за беседу. Владимир Комсолев, правозащитник, юрист, судья в отставке, был с нами на прямой связи. Ученые провели исследование, сразу скажу, что исследование это не наше, это канадское исследование, соответственно, делаем сразу же поправки на менталитет, распространение социальных сетей и прочего.
2: Но как с языка снял на самом-то деле, потому что я тоже хотела сакцентировать на этом внимание, и здесь вот говорится о том, что все больше исследований подтверждают, что социальные сети наносят реальный вред психике подростков, и заболеваемость психическими расстройствами увеличилась среди 15-17-летних на 53%, но здесь важно, что это Штаты, и у них там, в принципе, многое не похоже на то, что у нас происходит. У них многое разрешено, что не разрешено у нас.
1: Да, отдельно там в исследовании, я сейчас даже скажу, кто это исследование сделал. Так, международная группа специалистов во главе с сотрудниками университета Альберты. Там отдельные пункты посвящены в том числе разным запрещенным в России течениям, связанных там с аббревиатурой из 4 букв и прочим. Поэтому, опять же, делаем поправку на менталитет, но суть заключается в чем? Мальчики и девочки, учащиеся школы, часто проводят время в социальных сетях и сравнивают свою жизнь с тем, что им там показывают.
2: Да, и в связи с этим у них случаются неврозы, депрессии, тревожные расстройства. И хочется поговорить вместе с экспертом как раз на тему того, как можно защитить наших детей. Но ты знаешь, я думаю, что здесь все-таки не только детей, подростков эта тема касается, а очень много взрослых находится на той же стадии тревожных расстройств и неврозов, когда сравнивают свою жизнь с чьей-то жизнью, которую показывают в социальных сетях. Угу. Как раз у нас есть на связи эксперт, психолог Анастасия Грачева. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, нам, насколько сейчас действительно в России, вот в статье указываются, мы с Мишей уже сказали о том, что зарубежные все-таки дети, подростки, а вот у нас в России насколько серьезен рост психических расстройств среди подростков?
3: Наверное, это сейчас такое состояние общества, когда погружаются в соцсети и отстраняемся от реальной жизни, цифровизация некая. И вслед за ней идет синдром упущенной выгоды. Возможно, вы когда-то слышали такое состояние, как ФОМО, как будто бы ты что-то упустил и что-то не успел. Как вы правильно говорили, что подростки начинают сравнивать свою жизнь, то, как он выглядит, как он живет, состояние его, естественно, испытывает некий дискомфорт. И чем больше он начинает рассматривать и изучать истории других людей, которые очень красиво показывают свои картинки и жизнь, что происходит? Ребенок видит идеальное тело, дорогие вещи. И в этот момент испытывает, конечно, фрустрацию, с которой не умеет справляться. И, конечно, да, то,

0: касается выгорания, эмоционального выгорания и именно психического состояния детей, то, конечно, если еще по одному часу добавлять каждый день для того, чтобы листать соцсети, сравнивать и изучать, оно приводит к психическим расстройствам, таких как депрессивные состояния и тревога.
1: Анастасия, вот как быть? Не листать социальные сети нельзя, например. Я объясню, почему. Я читала какую-то статистику, и там говорилось о том, что нельзя, например, запрещать детям играть в компьютерные игры, нельзя там запрещать слушать какие-то современные группы, и нельзя запрещать социальные сети. Объясняется это все тем, что это, причем научное какое-то исследование было, объясняется это все тем, что ребенок так или иначе захочет узнать все, что запрещено, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы он в социуме был на равных с другими детьми, ему нужно знать то, что знают другие дети. То есть у них там вот эти мемы сейчас популярны, одни и те же. И как бы, если ты знаешь тот же самый мем, грубо говоря, то ты вошел в эту команду, компанию, у тебя есть о чем с ними поговорить. Вот как ограничить, возможно, или не ограничить, что можно сделать, чтобы вроде бы и заходить в эти социальные сети, и следить за всем, что там происходит,
2: но без
1: быть
2: депрессии.
1: В теме, да, но при этом без депрессии.
0: Вы знаете, это, наверное, новое поколение, оно достаточно неизученное. То есть у нас нет опыта, что вот 30 лет назад это было, и это привело нас к тому-то. То есть мы находимся на какой-то такой платформе, где проходят испытания. И мы учимся использовать соцсети, и есть такое понятие, как, наверное, гигиена, цифровая гигиена. И, конечно, родитель должен научить ребенка использовать те же самые соцсети для того, чтобы получать необходимую информацию, быть в курсе, да, что такое 6-7 и как это популярно среди молодежи. Конечно, мы должны быть в теме и полностью ограничить подростков, сказать, нет, нельзя, мы тебе это запретим. Здесь у нас появляется другая крайность. И, наверное, воспитание ребенка — это способность найти ту самую золотую середину. Потому что если мы не будем это контролировать и скажем, что да, можно, ничего страшного, мы живем в современном мире, то, конечно, это одна крайность. И другая крайность, что мы все запретим. И вот найти ту самую золотую середину сейчас только методом проб и ошибок, потому что нет наработанного опыта. А как правильно? Какое количество времени ребенок должен проводить в соцсетях? Какое количество времени он должен проводить для того, чтобы получать информацию? И прежде чем родителю, например, делать замечание ребенку, ему нужно посмотреть на свою цифровую гигиену. Простите, мы с вами так или иначе, ну ладно, про вас не буду говорить, скажу про себя. Так или иначе мы залипаем в соцсетях, потому что мы пользуемся, мы работаем, мы проявляемся, мы выкладываем, мы сравниваем. И вот это залипание, когда человек начинает листать эти соцсети, самое страшное, что это может проходить ночью. И тут у нас появляется следующая проблема тех же самых подростков. То есть у нас идет недосыпание, и помимо всего этого также еще есть и цифровой буллинг, и есть очень много других проблем, которые параллельно к этому всему появляются.
1: Здесь вот
0: поэтому
1: сюда.
2: Отслушатели, да, давай,
1: Оксана спрашивает, какими словами можно повысить самооценку ребенка, если у него телефон похуже, чем у одноклассников? Они же телефонами меряются, спрашивает Оксана. Но здесь, наверное, дело не только в телефоне, а вообще в целом.
2: Как научить ребенка не сравнивать себя с другими? Там сын маминой подруги — это уже распространенное явление. С себя начать? Вот как исключить этот момент сравнения с кем-то?
0: То, что касается к родителям, конечно, это, наверное, об этом как раз уже много говорили, что нельзя сравнивать своих детей. Мы сравниваем ребенка с тем,
1: нет,
0: какой
1: здесь
0: он был вчера.
1: Вопрос, простите, Анастасия, я вас немножечко поправлю. Здесь какими словами повысить самооценку своему ребенку? Как ему дать понять, что если твой телефон хуже, то это не страшно? Детки страдают из-за того, что там у них там у кого-то денег меньше, например, чем у другого ребенка. Телефон хуже, одежда хуже. Вот как своему ребенку помочь в этой ситуации, если ребенок тот как раз, ну вот мой ребенок условно, да, у которого все хуже, чем у кого-то другого. Как мне поддержать этого ребенка?
0: Здесь, наверное, нет такой поддержки, кроме как нового купленного телефона, потому что мы сейчас с вами можем размышлять, и, конечно, мы объясним ребенку, расскажем ему, что есть такая реальная жизнь, я не могу себе это позволить, и это будет, наверное, самым важным уроком для ребенка принимать реальность такой, какая она есть. И действительно, каждый из нас с вами не ездит на Ламборгини, мы не живем на Патриках, и у нас есть к чему стремиться. И это не значит, что мы плохие или хорошие. И, конечно, то, чего не хватает современным детям, это откровенного разговора с родителем, со зрелым родителем, который может тоже выдерживать свою реальность. Поэтому мы говорим сейчас про детей, которые, да, ему обидно, почему у него телефон не последний, а у них в классе у всех замечательный, хороший. И словами здесь здесь не поможешь, кроме той самой психологической зрелости, где сам родитель выдерживает эту фрустрацию, и где сам родитель может объяснить, что все люди разные, у каждого разный уровень достатка и возможностей. И это нормально. Не все из нас являются космонавтами, не каждый из нас становится президентом. И способность принимать свою реальность — это как раз та самая психологическая зрелость, которая сейчас не популярна, потому что все хотят сейчас быть блогерами, миллионерами, выглядеть идеально, ну и вообще стремление к идеальной вот такой жизни.
2: Анастасия, у нас минутка буквально остается. Такой вопрос. Не проистекают ли многие из этих проблем, депрессия, сравнение себя с другими, от одиночества? Возможно, я это уже сегодня говорил в другом эфире, но отдать на секцию, чтобы там в команду попал спортивную или в какую-нибудь художественную, если ему нравится. Вот этот коллективизм, он может помочь справиться со всем?
1: Отдать через силу, например, а если есть дети, которые не хотят, вот никуда категорически не хотят, что тогда тоже делать?
0: Я прям очень согласна с тем, что не хватает, наверное, и родителям силы воли, чтобы выдержать «не хочу, не буду, не пойду, мне не нравится». И если говорить про современное поколение, это дети, которым не хватает силы воли, стремления, выдержки, терпения, умения ждать, догонять и понимать. И то, что касается эмоционального интеллекта. И я с вами полностью согласна. Если запланировать, и это нужно делать, наверное, с молодых ногтей, не в 14 лет, говорить: «Все, я тебя дам на секцию, если ты себя так будешь вести». Конечно, так не работает. А когда уже это как культура семьи, то есть у ребенка есть занятия, у него расписано время, он знает свой режим. И тогда это будет намного легче проистекать, и времени как бы на это нет. И у меня есть хорошие примеры. Работая в школе, у меня
2: Анастасия, благодарим вас. Очень бы хотели послушать, но время эфирное к концу подходит. Психолог Анастасия Грачева была в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей. Продолжим прямой эфир.

0: Страна героев. Сергей Ярышев. Ему удалось сделать невозможное. Помогли мужество, стойкость, ответственность, вера в победу и железный характер. 21-летний рядовой Сергей Ярышев из Самары в одиночку 68 дней держал оборону на переднем крае в ДНР у села Гришино. Отрезанным от сослуживцев, он оказался после очередного штурма, в ходе которого с боевыми товарищами уничтожил несколько огневых точек противника. Это позволило взять важный рубеж. Но и в одиночестве Сергей отражал атаки, передавал в штаб информацию о передвижениях врага. На предложение сдаться ответил жестким отказом. Свою службу в вооруженных силах рядовой Ярышев начал уже во время спецоперации на Украине. Сначала срочка, затем подписание контракта с Минобороны. Он был направлен в 51-ю армию Южного округа, неоднократно отличившуюся в ходе операции. Действовал в составе штурмового отряда. Два с лишним месяца Ярышеву доставляли провизию с помощью дронов, против которых работал противник. Он потерял обе ступни, был эвакуирован, сейчас проходит реабилитацию. Президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярышеву звание Героя России с формулировкой «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Страна героев. Радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Владей.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: В Москве час дня, в Уфе 15.00, в Калининграде полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области. Постпред России при ОБСЕ исключил участие организации в украинском урегулировании. В Крыму задержали гражданку Украины за призывы к насилию над русскими. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. По данным Минобороны, российские бойцы продолжают бои за населенный пункт Малое Волчье. Потери ВСУ в кольце окружения в этом регионе за сутки составили до 50 военнослужащих. Всего с начала месяца там уничтожено свыше 600 военных ВСУ, 15 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – это не площадка для обсуждения путей завершения конфликта на Украине, несмотря на иллюзии некоторых стран Евросоюза о возможном участии организации в процессе урегулирования. По словам постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского, некоторые страны на площадке ОБСЕ полагают, что этой организации гарантирована какая-то роль. Ранее в Кремле заявили, что участие представителей европейских стран в контактах по украинскому урегулированию в Киеве может осложнить переговорный процесс. Российский МИД отмечал, что Европа провалила все свои шансы участвовать в урегулировании на Украине, и снова получить такую возможность ей будет сложно. Продолжение антироссийского курса Токио отдаляет нормализацию диалога. Об этом заявили в российском МИДе. В среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко встретился с послом Японии в России Амута. В сообщении российского дипведомства по итогам встречи также сказано, что расширение военной помощи киевскому режиму со стороны Токио еще больше отдаляет перспективу улучшения российско-японских отношений. Кроме того, в МИДе отметили, что наращивание военно-тренировочной активности Японии совместно с Соединенными Штатами западными союзниками вблизи дальневосточных рубежей России представляет прямую угрозу миру и стабильности Северо-Восточной Азии. Минэнерго России допускает корректировку ограничений на экспорт топлива из страны при стабилизации ситуации на топливном рынке. В пресс-службе ведомства пояснили, что решения в отношении экспортных ограничений принимаются с учетом ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов в России, объемов производства и запасов, а также динамики спроса. По словам вице-премьера страны Александра Новака, приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка в полном объеме и стабильность топливного рынка. Ранее сообщалось, что правительство разрешило продлить действующий до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газоили для производителей до конца октября. Гражданку Украины задержали в Крыму за призывы к насилию над русскими. По данным Крымского управления ФСБ, возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
5: 13.04 в российской столице. Мы продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем добрый день.
6: Всем здравствуйте. Здравствуйте, Миша, еще раз. Возвращаемся к нашей теме, которую мы анонсировали в 12 часов дня. Это то, как мошенники вербуют подростков в ФСБ, якобы. Якобы это очень важная тема.
5: Да, эта тема важная, тема тяжелая, потому что, несмотря на титанические, я считаю, усилия нашей правоохранительной системы, законодательной власти, наших скромных усилий, как журналистов, все равно граждане попадаются на удочки, попадаются совершеннолетние, подростки попадаются. И я, когда раньше на новостях работал, читал новости, связанные как раз с мошенническими действиями, очень жалел, что у меня нет трибуны для того, чтобы своими соображениями поделиться. Теперь такая возможность есть. И поэтому я бы хотел искренне обратиться к нашим слушателям, просто прийти домой, вот вы сегодня с работы домой придете со своими подростками, детьми, встретитесь, и даже не говорите им, что нужно делать, просто спросите, что вы будете делать, если вам на телефон позвонит какой-то непонятный человек, представится сотрудником ФСБ и будет заставлять вас что-то делать. Каковы ваши действия? И многие, я уверен, удивятся.
6: Удивятся ответом их детей, ты думаешь?
5: Мне кажется, да, потому что статистика – вещь такая тяжелая, и когда у нас сотни детей по стране вовлекаются в это дело, боюсь, что надо проводить разъяснительную работу взрослым как минимум.
6: Да, полностью с тобой согласна в этом плане. Нужно действительно разговаривать со своими детьми, нужно взрослым разговаривать со взрослыми, обсуждать, что происходит. Один из наших гостей недавно сказал о том, что сейчас печальная статистика, это действительно так, огромное количество людей, оно отказывается читать новости. С одной стороны, можно их понять. Все говорят о том, что сейчас тревожность, она в принципе превышает все возможные допустимые пороги, куда еще больше тревожится, потому что так вот взял, прочитал, читал новости и стало жить еще страшнее. Но все-таки следите за тем, что происходит в стране, за тем, что происходит в мире, нужно для того, чтобы знать хотя бы вот таких новых, старых схемах мошенников и по возможности стараться не попадаться на их уловки. Хотя, конечно, уловки у них такие серьезные, и каждый раз эти уловки становятся все новее и современнее будто бы.
5: А вот опять же, возвращаясь к тому, что мы говорим, взрослые зачастую говорят подросткам, почему так делать не надо. Давай выясним, почему молодые люди все-таки идут на поводу у злоумышленников. У нас есть комментарий Надежды Резиновой, детского подросткового психолога, мамы двоих дочерей. Давайте послушаем.
7: Подростковый возраст – один из самых уязвимых вот в нашей жизни, когда реально гормональная система покоя не дает. Они уязвимы, они своих эмоций не всегда могут ими управлять. И тревоги очень много сейчас у подростков. И поэтому какая-то история, когда накладывается вот на тревогу, на страхи, а вдруг это правда, а если что-то случится, очень грамотно этим пользуются. Плюс мозг еще у нас, не созревший в подростковом возрасте, формируется к 25 годам. Поэтому кажется, что мне 16 лет или 20 лет еще не созревшие участки мозга. Плюс у них еще недостаточно развита критичность, что такая бравада подростковая. Ой, ну со мной-то это не случится, это с кем-то. И вот в эту ловушку как раз такого, знаете, подросткового мышления, еще такого волшебного, что это с кем-то, не со мной, вот они попадают. А потом, когда на этот крючок попались, в тревожном каком-то состоянии, и они потом боятся что-то плохое, чтобы для родителей, не дай бог, не произошло. И у них еще житейского опыта маловато, потому что они как раз вот через такие ситуации, к сожалению, научаются кому-то верить, кому-то не верить, да, там перепроверить 1000 раз. А у меня же вот это вот тоже такое подростковое эго, что я буду у кого-то спрашивать. Поэтому все равно в любом случае продолжаем говорить со своими детьми, как можно, нельзя, там договариваться возможно, что в любой непонятной ситуации ты как сын, как дочь, обратись ко мне. Мы с тобой все обсудим. Но это для этого как раз важно сохранять вот это вот отношение в семье, такое доброе, теплое, ну, бережное.
6: Это важные слова. Это действительно важные слова, но что стоит за этими словами? Я сейчас объясню. Вот она говорит о том, что многие дети, когда сталкиваются с тем, что нужно с чем-то поделиться с родителями, они боятся. Боятся слова несколько раз я услышала в этом экспертном мнении, и это действительно так. Многие дети боятся. Здесь вопрос в том, почему они боятся и чего они боятся, если вернуться к истории одной из пострадавших от мошеннических действий из газеты «Известия». Да, статьи, на которую мы ориентируемся сейчас, наша вся, в принципе, беседа ориентирована на эту статью. Так вот, девочка говорит о том, что у меня выманивали в 16 лет сотрудники органов деньги. И она им объясняла, что мне 16 лет. Они говорят, займи у кого-нибудь. Это тоже 16-летние дети. Но вот здесь уже в 16 лет будто бы можно было бы задуматься, как ты думаешь? Ну, вот задуматься и понять, что что-то здесь не так. Кому-то нужно об этом рассказать. Ну, не знаю, неужели она, например, подружкам не рассказала? Я сейчас не оправдываю, не нападаю на девочку, а говорю про то, что, вот как по мне, немножечко странно. Может быть, действительно, родители не разговаривают со своими детьми? Как может быть такое, что в 16 лет у тебя выманивают 1 000 000 рублей, а ты никому об этом даже не говоришь?
5: Да, у тебя, во-первых, этого миллиона нет, и, во-вторых, это такая общая мировая, что ли, это тенденция, не проблема, когда дети взрослеют позже. Дети действительно взрослеют позже, и на первый курс университета приходят люди, которые, в принципе, не ориентируются ни в чем. Они вступают на журналистику, не могут, там, я не знаю, не читают ничего, зачем пришли, это из личных наблюдений, опять же. В принципе, есть такие случаи, когда дети вырастают в идеальных условиях, когда их от всего защищают, от всего оберегают. Те же родители, которые в другую эпоху росли, другие сложностям подвергались, тяжелая жизнь у многих была, и они от этой тяжелой жизни стараются их оградить, и это не всегда оборачивается пользой, далеко не всегда.
6: Но здесь вот, например, смотри, если дальше смотреть детали, девушка, вот эта 16-летняя, ее еще изначально просили задекларировать ценные вещи и деньги, продемонстрировать банковские счета, по видеосвязи показать квартиру. То есть уже есть чего испугаться.
5: Да, а вот чего следует пугаться, так это то, что за такие действия со стороны не злоумышленников, злоумышленников тоже ждет наказание, но и сами подростки, которые выполняют такого рода поручения, помимо того, что теряют деньги родительские, они еще и рискуют получить очень серьезную статью. Давайте послушаем комментарий эксперта в области информационной безопасности, доктора юридических наук, профессора Виталия Вехова.
8: Возраст уголовной ответственности за такие преступления, измена родине и так далее, именно так они квалифицируются. Понижен был Государственной Думы в этом году. Уголовная ответственность уже начинается не с 16, а с 14 лет. К большому сожалению, у нас несколько сотен сейчас несовершеннолетних уже осуждено, и несколько сотен уже в этом году, по данным статистики на 1 июля, находятся под следствием по этим статьям за измену родине, а которые предусматривают пожизненное лишение свободы 25 лет. Никто никогда из должностных лиц, включая государственные органы, никогда не будет звонить. Официально идет размещение информации либо через портал госуслуги, либо через официальный ящик, это платформа МАКС, и это Mail.ru Group, которая обеспечивает полную безопасность на территории Российской Федерации. Однозначно, что к несовершеннолетним вообще никакие звонки не могут поступать от совершеннолетних лиц, потому что по действующему законодательству такие звонки должны поступать их родителям, или опекунам, или попечителям. Поэтому, если это несовершеннолетнее лицо, он сразу может понять, что что-то тут не так, и кто-то к нему обращается неправильно.
6: Очень важные слова, которые, мне кажется, нужно, знаешь, вырезать и на повторе прослушивать чуть ли не ежедневно, как мантру вместо медитации.
5: Если вам звонит какой-то непонятный мужик, смело отправляйте его к родителям. Собственно, все, так и нужно говорить.
6: Ну да, здесь, видишь, здесь на самом деле что остается сказать? Что вот то, что уже сказали, в принципе, наши эксперты, они сакцентировали внимание на том, что дети еще не до конца сформировано у них критическое мышление у подростков, у детей, поэтому чаще всего злоумышленники обращаются как раз к деткам, у которых не сформировано вот это все понимание жизни взрослой. И очень важные слова сказал наш эксперт о том, что уголовная ответственность, она наступает уже с 14 лет, и сейчас есть сотни деток, которые находятся, которые уже получили наказание, и также сотни деток, которые находятся под следствием. И здесь нужно понимать элементарные будто бы вещи, что никто не будет звонить вам просто так и что-то от вас требовать.
5: Да, и еще хотел бы кое-что добавить, потому что эти схемы зачастую они многоступенчатые, когда сначала там некую сумму денег выманили, ладно, не сказали, выманили некую сумму денег, вы отправили, и потом начинается следующее. следующий этап, когда вас уже толкают непосредственно на преступление. И на этом этапе уже можно наказание избежать. Этого многие не знают, но если обратиться к настоящим правоохранителям, и с вашей помощью они задержат тех злоумышленников, которые эти схемы проворачивают, то тогда вы становитесь не обвиняемым, не подозреваемым, а человеком, который следствию, наоборот, помог. Поэтому, пожалуйста, если вдруг что-то такое произошло, и вы деньги потеряли, не идите дальше на поводу, а звоните в полицию.
6: Да, и здесь еще важная очень деталь, о которой мы не сказали с тобой, Миша. Эти люди, они предлагают не заработать в качестве курьера. То есть эти схемы, мы тоже уже много раз о них говорили, когда там в качестве курьера якобы можно заработать очень быстро и легко деньги. А здесь убеждают, что ребенок, подросток участвует конкретно в законной операции правоохранительных органов.
5: Это не так.
6: Это не так.
5: Просто запомните, а мы на этом завершаем с этой темой и двигаемся дальше. С нами на прямой связи военно-политический обозреватель Михаил Нуфриенко. Михаил, добрый день.
9: Добрый день, друзья.
5: Тут Зеленский признал невозможность победы над Россией. Он, конечно, не сакцентировал внимание на том, что это конкретно для Украины. По его словам, это, мол, для обеих сторон не может быть победы. Мы с этим, конечно же, не согласны. Но все-таки раньше он говорил о том, что будет обязательно победа. Был в Верховной Раде план из 5 пунктов. Что поменялось сейчас?
9: Да ничего не поменялось, кроме того, что у Зеленского истощился запас каких-то ноу-хау, поэтому он невольно признал очевидное, что победа над Россией невозможна. Ну, об этом мы и знаем, и говорили всегда, об этом говорят на Западе. Возможно, в данном случае Зеленский решил таким образом объяснить, что при нынешнем уровне финансирования победа над Россией невозможна. Дайте больше денег, и мы победим. У него же постоянно этот рефрен. Он в августе же уже заявил, что об очевидном дыра в бюджете 27 миллиардов. Сейчас очевидно, что дыра в бюджете только растет, финансируется из бюджета только социалка, зарплаты бюджетникам и военным. Денег нет. При этом сам бюджет на 3/4 финансируется Западом. Это тоже очевидно. Я хотел бы обратить внимание на то, что только что принят план бюджета на следующий год, и он заявлен в сумме почти 110 миллиардов долларов. При том, что в 2020, довоенном и допандемийном году бюджет значительно больше по размерам и численности населения Украины составлял 40 миллиардов долларов. Откуда взялось еще 70? Понятное дело, Запад финансирует через МВФ, Всемирный банк, Европейский банк. Киевский режим не только оружием, но и всеми остальными деньгами накачивает. То есть, по сути, это вот мы сегодня имеем перед собой такую территорию, которая существует исключительно за счет дипломатической, политической, военной и финансовой помощи Запада. И вот эти бюджеты – наглядное доказательство происходящего. Ведь 44% нового бюджета – это военные расходы. При этом еще сверх этого 22 с лишним миллиарда запланировано военной помощи Запада. То есть, о чем мы говорим? Ну, о том, что это просто территория, где идут военные действия.
6: Здесь как раз и говорится о том, что эта сумма является рекордной за всю историю независимости Украины. И здесь хочется понять, какое тогда реальное состояние экономики у них, там, в каком она состоянии находится. И что будет, если все эти вливания, о которых вы сейчас говорите, о которых, в принципе, да, многие знают, и благодаря нашим эфирам на радио «Спутник», если вдруг они все разом прекратятся? И возможно ли это?
9: Это невозможно именно в силу того, что Западу выгодно противостояние с Россией, причем чужими руками, за счет чужих жизней. А представление о реальном состоянии дел дает довоенный бюджет менее 40 миллиардов долларов в лучшие годы. Это территория, которая была процентов на 15-20 больше. Это территория, на которой проживало вдвое больше населения, не воевавшее с той промышленностью, которая еще оставалась от советского наследия. Сегодня минус как минимум 15 миллионов человек, минимум 15% территории до 20% территории. Это минус промышленность выбитая, это обрезанные возможности для экспорта зерна, это прекратившаяся практически до нуля экспорт металла, угля и так далее, и так далее, и так далее. зерно и металл были основными экспортными источниками получения выручки, валютной выручки Киева. Сегодня этого нет, как и всего остального, за счет чего может существовать это псевдогосударство, кроме помощи Запада, которое сегодня заявляет бюджет почти в 3 раза больше довоенного.
5: Если мы не можем помешать предоставлению непосредственно денег Киеву со стороны Европы, потому что там банковский транш, да, одно дело, можем ли мы в таком случае прекратить эту помощь физически? Потому что, вспоминаем, портовая инфраструктура, теперь наносятся удары по пограничным переходам, через которые вооружение поступает. Вот в этом направлении что еще нам нужно сделать, чтобы вооружение физически не доезжало до позиций?
9: По данным Киева, понятно, что они могут корректироваться и далеки от правды, но так или иначе заявлено, что объем перевалки грузов в черноморских портах упал в 15 раз, но не прекратился полностью. Мы до сих пор не применяли подводные лодки, как на Западе их называют черные дыры, варшавянки. Эти способны торпедами не повреждать суда, а просто ломать их пополам. Это способно полностью прекратить вообще любое судоходство в порты подконтрольные хунте. Что касается вот уничтожения основной военной помощи, которая поступает киевскому режиму, то мы сейчас начали бить, понятное дело, по погранпереходам, по которым эта помощь осуществляется. Но остается, наверное, сконцентрироваться именно на логистике. Потому что когда сообщают нам, вот, например, об ударах по АЗС, в том числе и на западной границе, возле Яготинской таможни, когда мэрия Киева сообщает, что за последние дни атакованы 16 АЗС в Киеве, ну, мне не совсем понятно, почему вместо этого не бить, например, по мостам. Вот только что вчера появилось видео горящей АЗС в Киеве и рядом бесперебойно работающий мост. Понятно, что с моста-то уничтоженную технику эвакуировать сложнее, не говоря уже о необходимости ремонта дорожного покрытия. Ну, а если это железнодорожный мост, то, соответственно, сложности увеличиваются, потому что необходимо еще и на этом мосту под ударами нашей авиации гераней ликвидировать и последствия. То есть менять полотно же, рельсы, шпалы и так далее. То есть это резерв, который у нас еще остается, он действительно пока еще не использован в полной мере.
6: Михаил, а какую роль ФРГ играет в снабжении и поддержке ВСУ сегодня? Потому что вот заявление «Германия становится глубоким тылом для нацистской Украины», заявляет об этом глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. И он говорит о том, что Германия не просто угрожает России, становится глубоким тылом для нацистской Украины, но и подтягивает свои войска к ее границам. И вот это тоже важно, хотя добровольцев для этого найти не могут.
9: Да, действительно, сейчас для бригады Бундесвера, которая намечена разместить в Прибалтике, не могут найти военнослужащих и будут туда насильно, так сказать, отправлять. Но суть главная в том, что Медведчук в данном случае играет роль, значит, капитана очевидность. Потому что, да, действительно, Германия – это глубокий тыл, который поставляет оружие, который производит оружие. Точно так же, как это происходило в Великую Отечественную, пока бои шли на территории Советского Союза. Польша является ближним тылом киевского режима. Вот, через аэропорт Жешово осуществляется львиная доля поставок. Ну, плюс, опять же, сухопутная граница с Польшей. И масса поставок идет, естественно, из Германии. Концерн Rheinmetall вообще, в отличие от всей остальной экономики Германии, пребывает в самом наилучшем расположении духа. Они расширяют производство, повышают цены. У них все хорошо, все в шоколаде.
5: Вот если продолжить аналогию с Великой Отечественной войной, получается, что в глубоком тылу чуть ли не сепаратисты завелись, партия АДГ, которая обещает перекрыть денежный краник, но взамен всех военнообязанных украинцев выдворить оттуда. Вот в этом направлении возможно ли перекрытие денежного потока, если все такими темпами продолжится?
9: Честно говоря, не верю. Просто не верю, потому что до сих пор ни одна из европейских партий, придя к власти, свои предвыборные обещания не исполняла. Они шли всегда на компромиссы и так далее. Ну, еще меньше я верю, что АДГ позволит прийти к власти. Одно дело в каких-то землях, особенно восточно-германских, другое дело набрать большинство в Германии, позволяющее сформировать собственное правительство. Мы же не раз уже убеждались, как партии, набравшие заведомо много раз меньшее количество голосов, просто формируют большинство выбрасывая за пределы партию лидера. То есть ЭДГ может набрать 49%, а большинство сформирует и правительство партии, набравшей суммарно 51%.
6: Спасибо вам большое. С нами на связи был военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Здесь, знаете, еще хочется немножечко вернуться к той теме, о которой мы с тобой говорили ранее, где вот там про подростков, да, и вот тебе, пожалуйста, свежая новость, в которой говорится о том, что школьница передала несовершеннолетней девушке курьеру более 18 миллионов рублей. Ты представляешь вообще, какая сумма?
5: Да, я боюсь представить, где она их взяла, у родителей из сейфа, что эти деньги делали у родителей в сейфе. Тут тоже очень много разного рода нюансов есть, которые в том числе будут расследоваться, я уверен. Ну, лишний раз мы просто убеждаемся в том, что если не интересоваться новостями, то даже не новости, а плохие люди заинтересуются тобой.
6: И здесь еще интересное мнение от слушателей. Они пишут, что подростки лучше и больше доверяют тренерам или художественным руководителям или блогерам, чем родителям. Это было так всегда. А вот здесь как раз к вопросу о том, что, может быть, действительно блогерам, знаешь, стоит дать какую-то задачу и как раз рекламировать вот то, что мы на радио «Спутник» постоянно говорим. И, может быть, и было бы неплохо, если бы блогеры как раз делились такой же информацией.
5: Ну, только это обычно делается за деньги, на это нужны бюджеты, а с этим зачастую у нас не очень хорошо, но задача действительно важная, поэтому, возможно, в качестве каких-нибудь сотрудничеств отдельные медийные лица были бы довольны этим заняться, скажем так. Лисо Хабалова, Михаил Алимов для вас работали. Выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.
11: Концепция внедрения ИИ в судопроизводство. Контекст. Верховный суд утвердил ключевой документ в области использования генеративного разума. К 2030 году более 95% российских судей станут применять его в своей текущей работе. Нейросети будут сортировать первичные документы, готовить протоколы заседаний, анализировать доказательства сторон, находить ошибки и противоречия в материалах дела. Речи о замене судей на ИИ не идет. На него будет возложена вспомогательная функция. Но и она позволит сделать систему более прозрачной, сократить сроки рассмотрения стандартных дел и снизить количество отмененных решений. Анализ практики судебных инстанций с помощью искусственного интеллекта поможет делать системные выводы и совершенствовать их деятельность. Предприняты все необходимые меры профилактики и защиты от ошибок в работе нейросетей и возможного снижения активности судей или их переориентации на типовые, предлагаемые машинным разумом модели в ущерб конкретным обстоятельствам того или иного дела. По мнению юристов, огромный массив рутины будет закрыт при помощи ИИ-инструментов. В сферу правосудия их активно внедряют Китай, США, Германия и другие страны.

0: эфире радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Наталья Бут. Здравствуйте. Женщина погибла и мужчина ранен при атаках ВСУ на Погарский район Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук рассказал, что удары зафиксированы в поселках Случевское и Борщево. Пострадавший доставлен в больницу. Родным и близким погибшей глава региона выразил соболезнования. Группировка войск «Южная» нанесла поражение формированием ВСУ Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, противник за сутки на этом направлении потерял более 155 военнослужащих, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Европейские страны продвигают неэффективные подходы в отношении России и Украины, которые уже отбросили Европу на обочину всех дипломатических процессов. По словам постоянного представителя при ОБСЕ Дмитрия Полянского, европейцы обращаются к нехитрой и неубедительной логике, при этом новую архитектуру или в целом вопросы, касающиеся общей европейской безопасности, публично никто из представителей ЕС обсуждать не готов. Российский МИД ранее отмечал, что Европа провалила все свои шансы участвовать в урегулировании на Украине и снова получить такую возможность ей будет сложно. Будущее Украины в свете разгоревшегося в стране коррупционного скандала и угасания поддержки со стороны Соединенных Штатов никогда не было более неопределенным. Издание American Conservative отмечает, что поддержка Киева со стороны Запада ослабевает на фоне того, что Штаты переориентировали внимание на ближневосточный конфликт и усилия по ликвидации его экономических последствий. Кроме того, ситуация для Киева усугубляется коррупционными скандалами. Антикоррупционные расследования вплотную приблизились к ближайшему окружению Владимира Зеленского. Россияне стали чаще в первом полугодии брать IT-ипотеку по сравнению с прошлым годом. По данным Минцифры, спрос на нее вырос почти на треть. За первые 6 месяцев выдано около 6 тысяч кредитов на покупку недвижимости на сумму свыше 41 миллиарда рублей. Регионами и лидерами стали Московская, Свердловская области и Республика Татарстан. Кроме того, в список вошли Новосибирская область и Краснодарский край. Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал систему, которая поможет находить скопление рыб и делать прогнозы по промыслу с помощью искусственного интеллекта. В Росрыболовстве уточнили, что новая разработка объединяет спутниковые океанографические данные, сведения о выловах и работе флота. Искусственный интеллект выявляет условия, при которых формируется кормовая база. Результат система выдает в виде специализированных карт. Новинка уже работает в тестовом режиме. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
5: 13.33 в Москве. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. В ближайшие полчаса будем общаться с независимым аналитиком, автором экономического телеграм-канала «Грокс» Ильей Пестовым. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил.
5: Насколько знаю, у вас сегодня день рождения, поэтому искренне поздравляю и очень рад, что присоединились к нам в такой день.
6: Спасибо большое.
5: Говорить мы будем об экономике, и есть новость от главы агентства стратегических инициатив, которая отметила, что Россия занимает 13-е место среди 102 стран по условиям ведения бизнеса. Опирается она на методологию Всемирного банка Be Ready за прошлый год. Илья, скажите, пожалуйста, что это за методология такая, в чем мы превосходим львиную долю стран согласно таким оценкам?
6: Ну, как вы сказали, это методология от Всемирного банка, и в первую очередь она направлена на оценку качества проработки регуляторной базы и государственных услуг. Ну и что касается как бы бизнес-климата, может звучать неправдоподобно, что у нас очень высокие позиции в мировых рейтингах на фоне происходящего, но речь идет именно о качестве государственных услуг. И ну, то, как в России, например, легко и просто можно открыть ИП или ООО, не выходя из дома, буквально там за пару дней, это вот про это. И это объективные оценки, которые делаются по определенным критериям, и население так отвечает, оценивает качество собственных государственных услуг.
5: Но при этом непосредственно само ведение бизнеса, помимо упрощения доступа к услугам государственным, там, цифровизации и всего прочего, оно еще сталкивается с объективной реальностью в виде инвестиций, в виде ставок в банках, в виде в целом покупательской способности населения. И если с первым у нас все очень неплохо, то со вторым есть над чем работать? Если да, то в каком направлении?
6: Ну, конечно, есть над чем работать, и много работы в этом направлении делается, в том числе и со стороны агентства стратегических инициатив. Но тут тоже, я думаю, не стоит сгущать краски, потому что последние заявления от Российского фонда прямых инвестиций, РФПИ, то есть иностранные инвестиции продолжаются и со стороны Китая, и со стороны Индонезии, ну, в общем, сейчас это, конечно же, преимущественно азиатские страны, но притоки капитала увеличиваются, активно инвестируют иностранные предприятия в наши промышленные производственные площадки. И да, ну, самое что важное, что нужно сделать, это закончить СВО, чтобы миновать различные риски.
5: Да, с СВО рисков много, и мы уверенно двигаемся как раз в сторону того, чтобы эти риски купировать. По поводу инвестиций. У нас и президент говорил о новом инвестиционном цикле, который нам необходим. Только за счет привлечения внешних средств или наши компании тоже активно вкладываются в инфраструктуру в регионах, на местах, потому что там в том числе в рамках экспертных обсуждений поднималась история с оттоком капитала из страны. Вот эту проблему мы решаем?
6: Да, мы эту проблему решаем. Вообще, с 2022 года объем внутренних инвестиций он вырос существенно по сравнению с довоенными периодами. Но в результате повышения ключевой ставки и намеренного охлаждения экономики подобные инициативы, они сейчас сокращаются. И вот впервые с начала СВО объемы инвестиции у нас уменьшились. Но это как бы закономерное следствие монетарной политики. У нас исторически низкая безработица, экономика работает на пределе возможностей, поэтому, да, Центробанк поднял ставку, кредиты подорожали. Сейчас какие-то бизнес-инициативы, они ужимаются. Но тут нужно понимать, что в экономике все циклично. И за каким-то ростом следует падение. Главное сокращать амплитуду колебаний. И я считаю, что наше правительство успешно с этим справляется.
5: Вот говоря как раз о правительстве, премьер Михаил Мишустин в одном из своих последних выступлений упомянул, что в рамках непосредственно национальной модели, связанной с ростом инвестиций, у нас важное направление, оно касается устранения региональных дисбалансов. Потому что даже вот в такой народном обиходе бытует мнение, что есть Москва, есть Россия. Вот в этой ситуации у нас Москва становится ближе к остальной России?
6: Наверное, остальная Россия становится ближе к Москве. И недавно были озвучены цифры со стороны Министерства финансов о том, что дефициты, неконсолидированный дефицит бюджета регионов, он уменьшился к прошлому году, по-моему, на 85 или на 90%. То есть регионы становятся все менее дотационными. И, кстати говоря, о этом народном заблуждении, о том, что все деньги идут в Москву. Но не так. Москва, если представить ее как бизнес, такое юридическое лицо, это очень прибыльное предприятие. У нас же прибыль любого региона, или даже если экстраполировать это на государство, на государственном уровне прибыль – это объем собранных налогов, а расходы – это все, что идет на поддержание функционирования государства. И Москва – это предприятие с огромным профицитом. А многие регионы, они как раз у них дефицитные бюджеты, и поэтому федеральные власти покрывают эти дефициты.
5: Да, Москва, помимо того, что большие расходы, очень много еще и денег генерирует, в том числе за счет бизнеса, который здесь находится. Давайте обратимся к новостям международным. Мы привыкли, да, что уже не первый год живем в условиях санкционного давления, и вот Палата представителей США поддержала ужесточение санкций против России и в дальнейшем будет голосовать окончательно за то, чтобы президенту США дать дополнительные полномочия, там вплоть до 100% пошлин против тех стран, которые наши ресурсы покупают. С вашей точки зрения, поддержат ли они такое решение и будут ли вот в отношении наших партнеров ужесточать санкции?
6: Тут очень интересная ситуация и новость контринтуитивна. То есть заголовок о том, что ужесточили, в Конгрессе приняли решение ужесточить санкции. Но есть важная деталь. То, что демократы в Конгрессе, они выступали против этого закона Линдси Грэма. А в американской политике вообще очень много таких неочевидных моментов. Каждый закон — это такая какая-то распиаренная акция, и в него вписывают множество различных пунктов мелким шрифтом. И вот этот закон Линдси Грэма, он номинально направлен против России, Ирана, ужесточение санкций, но там также прописано очень много дополнительных полномочий для Трампа в плане его таможенной политики, завышения пошлин. И демократы, они выступают против этого законопроекта. И там еще тоже важный момент, то что все санкции, которые обещают прописать против России, они не будут, как бы, все эти предписания, они не будут сразу же исполняться при принятии этого закона. Там есть пункт о том, что Трамп сам может выбирать, использовать ли эти меры или нет. И то, против чего выступают демократы, не есть плохо для нас. Поэтому то, что вот приняли этот закон, против которого демократы, ну, еще непонятно, как он будет работать.
5: Да, такой некий маркер общественных настроений в Соединенных Штатах. Это про то, против чего выступают демократы. Упомянули вы Линдси Грэма, несмотря на то, что этот человек уже мертв, но в списках значится, поэтому понятно.

0: того, Европа очень сильно зависит от импорта. Вот как в таких условиях, когда очень много миллиардов евро Европа тратит на то, чтобы покрыть потери из-за других конфликтов, она умудряется еще миллиарды направлять на конфликт украинский?
1: Ну, у них хорошая ресурсная база была еще с 20 века в плане награбленного капитала благодаря их колониальной политике и прочего. И на нажитом этом они еще и живут. Как бы инерция от заслуг тех лет сохраняется. А так, конечно, ситуация ухудшается. И ну, сейчас не хочется как-то звучать как такой, как это говорят, ватник, но не видно вообще никакого просвета. Как будет Европа выбираться из этой ямы? Энергоресурсы дорожают, проблемы с демографией, с рождаемостью, огромные долги, растет стоимость обслуживания долга. Ну, там огромное количество проблем. Бизнес уже перерегистрируется в Китае и в США. И США тоже всячески этому способствуют, дорогие союзники европейские. И да, еще огромное бремя для них — это финансирование Украины. Ну и там тоже это очень странная инициатива для Европы. И перспектив там тоже никаких не видно. Все хуже и хуже. Что, в принципе, должно радовать нас.
0: Что касается, в принципе, нефтяного рынка, раз уж мы эту тему затронули, непонятки вокруг Армуза продолжаются, опять же, проблемы в Саудовской Аравии. Мы своей нефтью, экспорт сырой мы наращиваем. В этом отношении мы выиграем?
1: Да, мы уже выигрываем. Баррель в прошлом году там на уровне 60 долларов за бочку болтыхался, а сейчас уже 108-109 цена. Ну, конечно же, это выгодно всем нашим нефтедобывающим компаниям. И от перебоев на Ближнем Востоке, то, что да, с Армузским проливом, и сейчас же еще перекрывают хуситы Баб-эль-Мандебский пролив, все больше дефицитов возникает, и это выгодно не только в моменте с точки зрения экспортных доходов наших нефтедобывающих компаний, но и вообще с точки зрения геополитики, потому что, да, о чем мы говорили в прошлом, по прошлой теме, дорожающие энергоресурсы ухудшают положение союзников Украины, европейских.
0: То есть, если исходить из вот этих причин, о которых мы говорим сейчас, продолжение ситуации в том виде, которая она есть, выгодно скорее нам, нежели Украине и нежели Европейскому Союзу.
1: Безусловно.
0: То есть этот вопрос, да, такой, достаточно был дискуссионным, но в контексте именно наших взаимоотношений он, да, становится яснее. Еще одно любопытное наблюдение по итогам, точнее, не по итогам, а по процессу, связанному со специальной военной операцией, это публикация New York Times, которая проанализировала экономику дружественной нам и Киргизии. Благодаря санкциям, как утверждают журналисты, экономика Киргизии активно растет, поскольку через Киргизию происходит реэкспорт технологий подсанкционных, реэкспорт товаров подсанкционных в Россию. И за счет этого в столице страны наблюдается настоящий строительный бум. Действительно, настолько серьезные эффекты вот эти обходные схемы с параллельным импортом возымели?
1: Конечно. Ну и я не знаю, почему такой акцент со стороны New York Times сделан на Киргизии. Вообще многие страны СНГ, у них экономика с 22 года взлетела на десятки процентов. Ну, я говорю о показателе ВВП. То же самое происходило там и в Грузии, и в Армении, и в Таджикистане, ну, в Таджикистане в меньшей степени, в Узбекистане, ну, там прям экономический бум. И это же когда европейцы начали блокировать многие товары, и все, появились вот эти заголовки о том, что ух, Россия лишится там важной техники, важных там продуктов,

0: Потом появилась другая статистика, что неожиданно экспорт из Белоруссии, Грузии, там Армении, Киргизии вырос на десятки процентов. Ну что, неужели эти страны резко так, у них там буквально за считанные месяцы увеличилось производство? Это не может быть просто физически. Все было параллельный импорт и реэкспорт. Ну и, конечно, все эти потоки денежные начали перестраивать их экономики, как подорожало везде жилье, стоимость недвижимости, аренда недвижимости. И там в Ташкенте, в Тбилиси, в Бишкеке, да, это прям бум.
1: Да, ну, конечно, когда жилье дорожает для простых граждан, это не всегда хорошо. На это, кстати, также обращает внимание Нью-Йорк Таймс. Но для экономики в целом это, безусловно, драйвер. И при этом мы видим на полках там американскую газировку с этикеткой на языке дружественной нам страны. Это тоже просто как можно наблюдать своими глазами происходящее. Есть пара новостей из России, которые еще успеем мы обсудить. И первый из них касается Минэкономразвития. Маркетплейсам могут запретить повышать комиссии для российских продавцов, создавая таким образом дискриминационные условия перед поставщиками иностранными. Я когда читаю такие новости, у меня первый вопрос: а почему такие условия в принципе были созданы? Для чего маркетплейсам было завышать комиссию для наших или наоборот занижать комиссию для иностранцев?
0: Я тоже задавался этим вопросом. Я так понимаю, что это связано с попыткой
1: Наших отечественных маркетплейсов привлечь иностранных игроков. И как раз ну, дополнительными льготами, потому что ну, тем же китайским компаниям, наверное, им несподручно изучать там все наши таможенные бюрократические сложности, которые существуют, ну и это дополнительная нагрузка финансовая в том числе. И вот как, ну, это как своего рода акция для привлечения новых там зарубежных партнеров. Им другие условия предлагаются. А теперь,
0: Вот.
1: получается, акция закончилась.
0: Да. Ну и справедливо. Я, кстати, хочу напомнить, что сколько было моментов и сколько российские производители и селлеры жаловались на то, что иностранные производители, они не платят НДС. И то есть вот это было такое, ну как, бюрократическая ошибка. Я думаю, что она не преднамеренно была совершена, а возникла как бы в ходе развития маркетплейсов. Отечественный производитель как бы был априори в менее выигрышном положении, чем иностранная компания, потому что она не была обязана платить НДС.
1: И в связи с этим возникает вопрос, не приведет ли это к процессу, когда эти компании просто уйдут? Потому что рынка, в принципе, много, на российском свет клином не сошелся. А сейчас, если условия другие, мол, уходим, мы там где-нибудь в других странах поторгуем. Или же просто это сейчас поставит всех в равные условия, и компаниям придется изучать российское налоговое законодательство.
0: Я думаю, второй вариант. Ну, конечно, может быть, кто-то отвалится, но в целом они уже нащупали какой-то рынок, свою аудиторию, и да, они продолжат работать с нами. Но это устранение дисбаланса, просто теперь будут соразмерные условия для наших соотечественников и иностранных компаний.
1: По словам руководителя аппарата правительства, а также зампреда правительства Дмитрия Григоренко, доля электронной коммерции в России по итогам уже этого года предположительно достигнет четверти от всей торговли. Это огромная цифра. Вот у нас пару минут остается. Плюсы и минусы такого события, пожалуйста, назовите. То есть там с одной стороны, да, рост электронный, с другой стороны, от этого явно будет страдать офлайн и те же торговые центры. Вот ваше мнение по этому поводу.
0: Ну, вы правы, тут сложно что-то добавить. Конечно, развитие онлайна, цифровизация, мы идем в ногу со временем, это все хорошо, но привычные форматы будут вымирать. Сейчас мы уже наблюдаем ворох проблем среди там торговых центров, огромное количество из данных площадей. Ну, вообще, не знаю, раньше в любом городе часто можно было наблюдать где-то, причем на центральных улицах, там небольшой магазин с люстрами, с часами, с мебелью. Ну, все это вымирает, как бы это грустно, но это естественный процесс. Но еще сравнивая по другим развитым странам, ну, например, там, США, у электронной торговли есть какой-то определенный предел по росту объемов, ну, потому что все равно как бы полностью уничтожить офлайн не получится. И где-то вот эта доля, вот сейчас у нас объем электронной торговли дошел до 25% от общего объема розничных продаж. И вот где-то там 30-35 это уже около, ну, близко к пределам, судя по Китаю там или Америке.
1: Благодарю вас, Илья, за беседу. С нами на связи был независимый аналитик, автор экономического телеграм-канала «Грокс» Илья Пестов. Еще раз поздравляю вас с днем рождения. Спасибо, что в такой день с нами созвонились. Для вас также работал Михаил Алимов. Выпуск новостей, потом коллеги продолжат прямой эфир.

Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев.

0: В эфире радио «Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 14 часов, Новосибирске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Лавров выступил перед участниками Международного фестиваля молодежи. Командира российского корвета наградили за предотвращение провокаций в Балтийском море. Штаты намерены продолжить работу над улучшением отношений с Белоруссией. Подробности далее. Россия не стремится к конфронтации с Западом. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед участниками Международного фестиваля молодежи. Министр напомнил, что Москва долго пыталась продвигать дружественную повестку, но Запад ее отверг и сделал выбор в пользу сдерживания. Сейчас подготовка к войне с Россией стала самой популярной темой выступлений европейских элит, отметил Сергей Лавров. Он назвал нахрапистым продвижение НАТО к границам страны и еще раз отметил: Россия не собирается нападать на Европу. Но если она нападет, то война будет короткой, как уже ранее предупредил российский президент Владимир Путин. Министр выразил надежду, что в Европе его услышали. Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации со стороны вертолета датских ВВС. Российский корабль засек воздушное судно в ходе выполнения задач в нейтральных водах Балтийского моря. Вертолет шел на опасное сближение, и корвет «Сообразительный» выпустил 2 сигнальные ракеты. После этого вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля, сообщили в Минобороны. США работают над освобождением новых заключенных Белоруссии и рассчитывают добиться этого в ближайшее время, сообщил спецпосланник американского президента Джон Коул. По его словам, сегодня 25 заключенных уже вышли на свободу. Коул поблагодарил за это президента Беларуси Александра Лукашенко и добавил, что штаты намерены продолжить работу над улучшением отношений с Минском. Вашингтон уже готов снять санкции с концерна «Беллесбумпром», а также с лидского предприятия «Лакокраска». Александр Лукашенко накануне встретился с представителями команды американского лидера во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Конституционный суд Армении признал соответствующими основному закону страны соглашение о маршруте Трампа, который должен соединить Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию. Полностью решение будет опубликовано в течение 3 дней, сообщают СМИ. Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве относительно проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» было подписано 1 июня в Вашингтоне и 4 июня в Ереване между Республикой и Соединенными Штатами. Теперь стороны создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении. На федеральном просветительском портале «Мои финансы РФ» запущен обновленный сервис «Стоп-мошенник». Как сообщает Минфин, с помощью сервиса россияне могут узнать о распространенных схемах финансового мошенничества и отработать правильную модель поведения при контакте с потенциальным злоумышленником. Интерактивный тренажер моделирует звонки и сообщения от аферистов, которые часто представляются служащими банков, родственниками, начальниками и другими лицами. Тренажер дополняет базу знаний в виде статей, пошаговых инструкций, чек-листов и памяток. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Егор Станиславович, приветствую.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Ну, наверное, начнем с того, хотели наши недруги западные, скажем так, европейские прежде всего, найти у нас вот трещинки, по которым можно развалить наше общество. Там и национальный вопрос, может быть, вот и какие-то исторические у кого-то остались обиды, вопросы и прочее. А получается так, и сразу тому есть подтверждение в виде нескольких новостей, что у них у самих это же наблюдается. То есть у них образовались вот эти трещинки, как только благосостояние стало немножечко улетучиваться, сразу как-то многие стали искать спасение поодиночке, скажем так. И часть политических сил, например, настаивает на возобновлении отношений с Россией, а часть национальных сил хочет большей самостоятельности. Вот давайте посвятим некоторое количество времени именно этому. АДГ в своих программных документах «Альтернатива для Германии», немецкая партия, пишет о том, что хорошо бы восстановить отношения с Россией, там такой тренд, такую задачу ставят. Плюс, конечно же, экономическое взаимодействие, поставки нефти, газа и прочее. Более того, говорит о том, что Украине больше ничего не давать, а спросить с них за данное уже до этого. Видите ли вы в этом какой-то общий тренд, или пока это какие-то разрозненные вещи, я напрасно их объединил?
3: Нет, ну, это уже та позиция, которую заняла «Альтернатива для Германии» на фоне действительно своего ставшего реально общей европейской сенсацией победы своей в земле Ангальт-Саксония. Не надо думать, что это какая-то чисто наша внутренняя новость, что вот люди, которые там симпатизируют России, они где-то там победили, мы об этом говорим на всех каналах, а на Западе этого не замечают. Нет, истерика стоит прежде всего в западных, прежде всего в европейских СМИ. То есть там невероятная истерика, там невероятный поток угроз. Истерика в Берлине, фактически в нынешнем федеральном правительстве Германии во главе с Мерцем. Там доходит до того, что они собираются лишить будущее правительства Саксонии Ангальт доступа к секретной информации. То есть фактически начинают разваливать собственную же страну изнутри. И все это именно из-за русофобии. Потому что, с одной стороны, мы видим, как правительство Мерца пододвигает части Бундесвера все ближе к границам России. Причем заявляется, что будет проводиться принудительный набор в эти части, которые будут переброшены к границам России. Добровольно никто защищать Германию от вымышленной русской угрозы не хочет. Они переходит фактически к механизмам мобилизации. Появляются новости о том, что Германия готовится уже как бы в санитарном, медицинском смысле к войне с Россией, готовится к потоку в 1000 раненых. Но это они, конечно, очень оптимистически смотрят на ситуацию, потому что, как уже справедливо напомнил сегодня Сергей Викторович Лавров и другие наши руководители напоминали, что в случае, если война начнется реально с Европой, с Евросоюзом, то война эта будет очень недолгой, и будет она вестись совсем не теми методами, которыми поведутся боевые действия на Украине, где все-таки у нас есть даже до сих пор на 5-й год, несмотря на массу подлейших совершенно ударов со стороны террористического режима, у нас по-прежнему масса ограничений, которых, ну, в отношении тех, кто сам навязался вот на эту ситуацию из Евросоюза, их, конечно, не будет. Вот. А уж я неоднократно подчеркивал, что если германские политические элиты и немецкое общество покажут, что действительно в 1945 году они ничего не поняли, то это просто приведет у нас к эффекту, что мы будем рассчитываться с ними за 3 войны сразу. За Первую мировую, за Вторую мировую и за вот эту новую навязанную. Вот. То есть, грубо говоря, вот все те авансы доброго отношения как бы и неспроса с народа, которые были выданы в 1945-м, они будут отозваны. В этом сомневаться не приходится. И многие, собственно, в Германии это хорошо понимают. И, собственно, позиция «Альтернативы для Германии» сейчас, она выглядит довольно сильно. Что они не просто какая-то там правая антимигрантская партия, которая говорит о том, что там Германия прежде всего для немцев и так далее, все это уже абсолютно вторично по сравнению с их главным посылом. Это то, что они партия мира, они партия выхода Германии с вот этого как бы рельса столкновения с Россией. Это партия нормализации отношений с Россией, в частности, в экономических вопросах. Потому что, ну, и здесь, кстати говоря, мы лучше понимаем, откуда у альтернативы деньги, откуда у альтернативы достаточно широкая поддержка, потому что их поддерживает, например, вся та часть немецкого промышленного класса, которая жесточайше пострадала от вот этих фактически наложенных Германией саму на себя санкций. Вот. Потому что когда они сами добровольно, например, перекрыли Северный поток, отказались от запуска Северного потока 2 и так далее, то это были санкции не столько на Россию, Россия нашла альтернативные источники, сколько на самих себя. Они убили значительную часть своей обрабатывающей промышленности. Они резко вырастили себестоимость всех своих товаров. Сейчас эта себестоимость станет совсем катастрофической, потому что закрывается доступ к ближневосточным энергоносителям. Мы, наверное, об этом поговорим еще
2: чуть позже, да.
3: Да, то есть получается, что Германия, ну, полноценно сама себя выпорола, как никакая другая страна Евросоюза, потому что все другие страны Евросоюза были все-таки экономически завязаны на Россию меньше, и их благополучие в меньшей степени базировалась на дешевых энергетических ресурсах из России. Понятное дело, что люди, которые хотели бы вернуть вот эту нормальную и выигрышную для немцев экономическую ситуацию, они будут поддерживать альтернативы для Германии. Но сейчас важно, чтобы вообще в принципе все немцы, не только как бы те, кто экономически чего-то потерял, но и вообще все задумались над тем, насколько жареным пахнет уже нынешняя политика Мерца. Вот, потому что, ну, он реально просто ведет к тому, чтобы разбиться об Россию, и при этом, ну, у них как бы совершенно неадекватное представление о соотношении военных потенциалов и так далее. Вот министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский начал рассказывать, что вот, если Польша будет воевать с Россией, она очень быстро ее победит, потому что у нас прекрасная авиация и так далее. Если не
2: ошибаюсь, тотальное поляк... преимущество в воздухе. Тотальное. Не да, просто, тотальное. А тотальное, да.
3: Да. Извините, да. У них там что-то из серии 100 самолетов. Вот. То есть, грубо говоря, вот все эти насмешки эпохи Второй мировой войны на тему польской кавалерии, которая атаковала танки с саблями, вот, этого, конечно, не было в реальной жизни, но хотя как бы танки они пытались атаковать, но только в пехотном строю все-таки. Но кавалерия, но в пехотном строю. Вот. Но выглядит это действительно уже как с шашками на танк. Вот. В данном случае с, ну, я бы явно, скажем так, недостаточным техническим потенциалом на Россию, которая, ну, сейчас уже, в общем, большая часть западной прессы и не западной прессы признает, что Россия сделала колоссальный скачок, скажем, в развитии ракетных технологий, дроновых технологий и так далее. Это то, чего не доучла совершенно Украина, точнее, те, кто планировал все за Украину, когда придумывала себе вот это пресловутое летнее наступление воздушное 2026 года. Они не могли себе представить даже приблизительно, какого масштаба ответный удар на них в этом случае обрушится, причем как бы разнообразный, дифференцированный и так далее. То есть в этом смысле представление как бы польских экстремистов, немецких экстремистов, они не сильно отличаются от того, как себе представляли ситуацию Зеленский с компанией и так далее. И вот важно, чтобы этот тезис, это понимание дошло до широких слоев немцев. Там и так уже, если не ошибаюсь, неподдержка Мёрца приближается к 80%. Вот. Но что действительно над всей страной просто нависли грозовые тучи, что Германия убьется об Россию. Вот. И тогда, может быть, действительно массовая поддержка альтернативы для Германии, именно как партии, которая всегда последовательно выступала за мир, а это реально так. То есть я все время напоминаю, что в 2022 году принималась куча антироссийских резолюций Европарламентом, и вот именно депутаты от «Альтернативы для Германии» не засветились в поддержках этих резолюций. Там липеновцы голосовали и за украинские, и за антироссийские резолюции, многие кто другие, альтернативщики, ну, практически никогда. То есть они либо воздерживались, либо голосовали против, либо просто не приходили на это заседание и не участвовали в голосовании.
2: Егор Станиславович, смотрите, я все-таки вот немножечко опять верну нас с того, с чего попытался начать. Вот если провести условную черту поддержки АДГ, то она совпадет полностью с картой ГДР. Ну, факт, ну, то есть там, где значительно, конечно, в других землях тоже есть свои проценты, но наиболее ощутимую поддержку именно на землях бывших ГДР. То есть получается, за все вот эти там 30-40 лет не удалось сшить, опять снова объединить Германию. Объединение Германии не произошло. Вот эта трещинка. Мы сейчас говорим о том, что собрались, подписали меморандум представители верховной власти Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии. Плюс есть еще Каталония и Баскония в Испании. То есть там таких очагов достаточно. И там в той же Каталонии никуда люди не делись, которые выходили на улицы и митинговали во время известных событий. Вот здесь эти процессы, с вашей точки зрения, они усилятся, останутся такими же. И почему?
3: Ну, на самом деле, это действительно очень интересный процесс, потому что срок существования заново единой Германии, он уже приближается к тому сроку, который просуществовала ГДР. Вот. Потому что, ну, ГДР просуществовала примерно 40 лет, здесь уже тоже скоро будет вот 40-й рубеж со дня, там, падение Берлинской стены, вот этого воссоединения и так далее. И выясняется, что те 40 лет заложили как бы предпосылки раскола куда больше, чем вот эти 40 лет заложили предпосылки объединения. Почему? Потому что, ну, на самом деле вообще как бы есть глубокая этническая подоснова. Восточные немцы, они в принципе всегда были немножко другие по отношению к Западу. Там очень высокая, как бы вот такая вот, что называется, на подложке, на поддоне славянская составляющая была изначально. То есть значительная часть восточных немцев – это ассимилированные славяне, которые просто перешли на немецкий язык. Там, скажем, центральная земля Бранденбург – это Бранный Бор. И все в том же духе. Вот. А это первый факт. Второй факт. Что государство Пруссия, в составе которого развивалась вот значительная часть Восточной Германии, как бы другая часть Пруссии, Восточная Пруссия, это теперь наша Калининградская область, и зачем-то мы еще полякам, товарищ Сталин, огромный ее кусок отдал, абсолютно непонятно зачем. Но тем не менее, это государство всегда исторически достаточно близкое было к России. Вот. А когда мы вспоминаем о том, как мы воевали там с Германией и так далее, там, в частности, с нацизмом и все в том же духе, никогда не забудем, что Адольф Гитлер был уроженцем Австрии, вырос в Вене, и вообще германское гражданство получил незадолго до того, как стал канцлером. Вот. То есть он очень поздно получил германский паспорт. Он все это долгие десятилетия был австрийцем. Вот. И вот это вот чувство родства, конечно, у восточных немцев есть независимо от ГДР. Но в ГДР как бы что было важно? В ГДР не культивировалась русофобия. В ГДР вот все вот эти вот исторические предпосылки, они, ну, объективно получили развитие, потому что там людей учили русский язык. Люди соприкасались с советским, с русскими людьми достаточно часто. То есть вот этой вот выдрессированной ФРГ, в Западной Германии, русофобии в эпохе Холодной войны, здесь нету. И заметьте, что это вообще не связано с какой-то там ностальгией по коммунизму. Мы с вами это обсуждали.
2: Да, кстати, было дело, да.
3: Вот они не про это не про то, что верните нам коммунизм и товарищи комики. Это про то, что вот мы такие, какие есть, и не морочьте нам голову тем, что Россия нам враг, если она как раз наоборот, в общем, существование с ней как бы и выгодно, и психологически комфортно, и так далее. И, конечно, вот эту линию раскола Германии надо поддерживать. Потому что, ну, так или иначе, как в свое время, мы как бы осознали, что если, скажем, Западная Украина, там действительно русофобия Махрова цветет и так далее, то на юго-востоке Украины все-таки значительная часть граждан, несмотря на всю русофобскую пропаганду, настроена пророссийски и хотят войти в состав России. Что называется, призывать саксонцев и бранденбургцев войти в состав России было бы слишком смело. Там для этого придется сначала Польшу срыть. Вот. Но говорить о том, чтобы действительно они боролись за дружественную по отношению к России Германию, и если, скажем, сами же вот эти вот русофобские элиты ФРГ колят страну, ну, значит, ну, хорошо, если колят, пусть колятся дальше. Вот. А с Великобританией тоже интересно. Конечно, получилась немножко такая, как говорят сейчас, хайповые заголовки, что вот чуть ли не прямо сегодня Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребовали раздела Великобритании, вспомнили Беловежские соглашения и так далее. Конечно, это все не так быстро, это все не так коротко и стремительно будет развиваться и так далее. Но что примечательно во всех этих процессах? Примечательно прежде всего то, что к давно уже известным сепаратистским порывам Шотландии, а к порывам, ну, значительной части жителей Северной Ирландии, там, напомню, живут пополам католики и протестанты, протестанты тяготеют к Англии, католики тяготеют к воссоединению с Ирландией, с Ирландской республикой. Вот. Вот ко всем этим процессам, которые уже давно хорошо известны, присоединился Уэльс. А это уже, понимаете, индикатор очень тяжелого состояния единства Великобритании. Почему? Потому что Уэльс был захвачен Англией в 12-13 веках. С тех пор он, ну, никаких вот как бы порывов к самостоятельности не проявлял вообще. А наследник монарха Великобритании имеет титул «Принц Уэльс». Представляете себе, как смешно будет, если, скажем, Уэльс отсоединится, и тогда, ну, видимо, придется титул заменять на какой-то другой. Вот. А там все, кстати, красивые титулы уже заняты следующими в очереди членами семьи, то есть получится крайне стыдоба. Вот. То есть и уэльские политические элиты были, конечно, моменты в начале 20 века, когда они тоже там с кельтским возрождением играли, пытались говорить на гельском языке и так далее. А был такой очень крупный деятель тогдашнего сепаратизма Дэвид Ллойд Джордж. Ну, как мы помним, те, кто знает историю, затем он стал общебританским премьер-министром. То есть и про всю эту тему незалежного Уэльса он благополучно забыл. То есть он использовал это как такой как бы трамплин для своей карьеры, а дальше превратился в общебританского политика. А сейчас, видимо, уже все местные элиты, они не чувствуют интереса к статусу этой общебританской политики. Во-первых, эта общебританская политика сжалась только до британских островов, никакой так называемой британской империи уже нет. Кстати, юридически ее вообще никогда не существовало. То есть она так называлась только в газетах, а ни в каких юридических документах никакой Британской империи никогда не было в истории. Вот. А при этом они видят, что кто занимает место в центре британской политики? Преимущественно мигранты. там, скажем, в каком-нибудь Бирмингеме городской совет уже постановил запрет вывешивать флаг Англии. Другие флаги можно, флаг Англии нельзя. То есть и понятно, что в этих условиях элиты и Уэльса, и Шотландии, и тем более Северной Ирландии и так далее, они уже не стремятся любой ценой сделать карьеру в Лондоне. Им гораздо интереснее будет уже через свои суверенные государства сделать карьеру, скажем, в Евросоюзе, вступить в Евросоюз отдельно от отделившейся от него Англии и, соответственно, состояться уже там. Поэтому будет вот этот процесс дезинтеграции Великобритании, он будет наползать, и действительно через какое-то время мы уже получим Мелкобританию в составе Англии, где тогда тоже пойдут интересные процессы, потому что при всем при этом английский национализм, он очень сильный, он очень растет под миграционным давлением, и там, видимо, дело может дойти до гражданской войны.
2: Ну да, особенно при таких правителях потешных, я бы сказал. Спасибо, Егор Станиславович. После новостей вернемся. Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров в эфире «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Узнать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины XIX века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Валовый внутренний продукт Хабаровского края в этом году уже преодолел планку в 1,7 триллиона рублей, доложил губернатор Дмитрий Демешин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Демешина, регион стремится достичь отметки ВВП в 1,9 триллиона. Владимир Путин отметил хорошие темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюджета края. Они ежегодно увеличиваются примерно на 20%, а в этом году планируется достичь 233 миллиардов рублей. По этому показателю регион на 8-м месте среди российских территорий. Урегулирование на Украине для России предполагает выполнение задач, поставленных в начале СВО. Речь идет об устранении первопричин конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. Министр уверен, что достижение цели СВО поможет создать мировой порядок, который основан на международном праве и балансе интересов, без всяких претензий на гегемонию и доминирование. Режим, находящийся сейчас в Киеве, откровенно нацистский и русофобский. Европа хочет сохранить его у власти и вслух рассуждает о планах разместить некие мобилизационные силы на территории, которую контролирует Зеленский, подчеркнул Сергей Лавров. Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительные» за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации с участием датского вертолета. Российский корабль засек воздушное судно в ходе выполнения задач в нейтральных водах Балтийского моря. Вертолет шел на опасное сближение, и корвета выпустил две сигнальные ракеты. После этого вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля, сообщили в Минобороны. А в Латвии вводятся ограничения по использованию языка меньшинств при создании контента электронных СМИ. Комиссия по правам человека в составе парламента поддержала соответствующие поправки к закону. Уточняется, что передачи на самодостаточных языках, в первую очередь на русском, можно будет делать только в исключительных случаях, при чрезвычайной ситуации или для опровержения опасной дезинформации. Для других языков выпуск контента будет допускаться только с соблюдением принципа соразмерности и после оценки необходимости для интеграции общества. Цель изменений – укрепление статуса латышского языка и единого информационного пространства. Москвичам предложили выбрать название для нового пешеходного моста на Болотной набережной. Голосование открылось в проекте «Активный гражданин». Новый мост предлагают назвать в честь выдающегося русского художника Ильи Репина, памятник которому расположен в ближайшем сквере. Другой вариант связан с кинотеатром «Ударник». Пользователи также могут доверить решение этого вопроса специалистам. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Холмогорская резьба.
2: Продолжаем разговор с Егором Холмогоровым, публицистом, членом Союза писателей России. Он на прямой связи со студией «Радио Спутник», в которой нахожусь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Хотели поговорить про международные дела, и вы знаете, вот какая мысль по этому поводу возникает. Как в первой части вы же сами говорили, как не ожидали, собственно говоря, от России, что у нее там что-то есть в... Не в рукаве, конечно, но за пазухой какой-то увесистый камень, который сейчас, собственно говоря, обрушивается на головы наших врагов. Примерно то же самое произошло и на Ближнем Востоке. Вроде бы там хуситов немножечко поприжали, а теперь вдруг что-то случилось, и вот те же самые хуситы или представители движения «Ансар-Алла», они, значит, гоняют по Йемену не только слабое йеменское правительство, ну, в лице его сил, конечно, да, но и оплаченных Саудовской Аравией, так сказать, наемников из разных стран, там из Судана есть и так далее. Вот связаны ли эти события? То есть получается, что вот антизападные силы, они что-то такое в загашнике-то имели или нет?
4: Ну, во-первых, я говорю о том, что, в принципе, уже сейчас на нас начал работать эффект второго фронта. Давайте вспомним, скажем, в феврале этого года, когда только начались события вокруг Ирана, как очень многие начали говорить, вот вообще, что нам за дело до Ирана, к чему он нужен, почему вообще мы должны ему сочувствовать против США, у нас есть как бы свои события, своя ситуация и так далее. А это все оказались абсолютно связанные в мире процессы. Потому что Иран как бы своей политической волей, своей военной волей, своей стратегией достаточно такой новаторской и специфичной, он полностью опустошил противоракетные арсеналы США и вообще как бы всего западного блока. Он резко взвинтил цены на нефть, что для нас тоже стало крайне благоприятным фактором. Он создал точку нестабильности, вокруг которой, ну, скажем так, значительная часть усилий уже американцев сконцентрирована, Европу они тоже отвлекают и так далее. То есть он создал действительно реальное вот исчерпание тех вооруженных ресурсов, которые способен Запад передать Украине. Мало того, он уже и начинает исчерпывать финансовые ресурсы. Потому что по совокупности блокад как Армузского, так и Баб-эль-Мандебского пролива, хуситами был фактически заблокирован, как сообщают, Евросоюз уже потратил 90 миллиардов евро на доставку нефти и газа с Ближнего Востока как бы альтернативными путями, по завышенным ценам и так далее. 90 миллиардов – это вот ровно та сумма, которую Евросоюз обещал Украине, про которую нам рассказывали, что вот Украине ее хватит за глаза, вот она просто чисто с деньгами закидает Россию, как бы подожжет их, видимо, все, и мы в этом дыме задохнемся. Оказалось, что сейчас у Евросоюза уже этих денег не будет таких. Вот. Уже Украина начинает ныть, что им там не хватает денег абсолютно ни на что. Но уже Евросоюза начинает не хватать денег. То есть мы получили действительно полноценный геополитический второй фронт. Причем американцы, как я понимаю, хорошо постарались тоже над этим, потому что есть довольно много информации, которые говорят о том, что решающим вот в этом оживлении хуситов, в этой ужесточении позиции Ирана и так далее, были события, когда американцы потопили несколько работавших с Китаем танкеров. То есть после того, как Китаю дали понять, что фактически его Трамп намерен отрезать от ближневосточной нефти, вот, Китай, который обычно играет немножко такого кота Леопольда, вот, он, видимо, предпринял какие-то достаточно жесткие закулисные действия, в результате чего иранские ракеты начали попадать особенно точно. У хуситов появились как бы и силы, и деньги, и оружие, и главное, боевой пыл, потому что какое-то время назад, да, на них очень серьезно надавили, они, в общем, выражали готовность разговаривать с американцами и так далее, и вдруг, ну, такой фактически военный ренессанс. Ну, в принципе, то, что Йемен окажется очень опасной для Запада точкой, об этом говорилось очень давно, задолго до начала этих событий, задолго до того, как вообще хуситы первый раз появились в новостях. Есть, скажем, такой американский разведчик, косящий под политолога Роберт Каплан. У него есть такая книга «Месть географии», вот, где он как бы обозревает разные регионы мира с точки зрения геополитики. И вот совершенно неожиданно для начала 2010-х годов, когда он это все выпускал, он много внимания уделяет Йемену и говорит, что это расположенная в стратегически важном углу мира страна, где есть большое количество бедных, воинственных, злых мужчин, которые, что называется, придут и возьмут свое, потому что им не нравится смотреть как бы накупающиеся рядом в золоте точно таких же арабов из Саудовской Аравии, из Эмиратов и так далее. То есть у тех есть все, а у этих нет ничего, потому что ну, так получилось, что на территории Йемена нефти фактически нет, зато Йемен расположен рядом с ключевыми торговыми маршрутами. Собственно говоря, когда-то это было вообще гипервыгодное место, потому что Йемен был известен как страна благовоний. То есть и в нем самом выращивалось очень много растений, использовавшихся для благовоний. И он был перевалочным пунктом для Африки, в частности, для Сомали, для Эфиопии. То есть в древности, в начале Средневековья Йемен по этой причине процветал. Вот. Но потом началась совершенно другая эпоха с пришествием ислама, совершенно другая игра. Вот. И действительно, Йемен как бы оказался на периферии, а теперь вот он снова в самом центре. Потому что если перекрытие Ормузского пролива это такие, что уже начались, что называется, всхрипы западной экономики, то если будет перекрыт Баб-эль-Мандебский пролив, если проход по Красному морю станет невозможен или крайне затруднен, то эти всхрипы уже просто перейдут в агонию. А там еще есть еще один интересный фактор. Впервые за несколько последних лет снова оживились сомалийские пираты. Mm-hmm. То есть одно время эти ребята, что называется, задавали военно-морскую повестку, потом их как-то немножко тоже прикрутили, и мы о них почти позабыли, теперь они оживились снова, потому что они почувствовали кровь, они почувствовали добычу. Все равно, даже если какие-то танкеры, например, идут вокруг Африки, они с большой вероятностью упираются в берег Сомали, соответственно, есть возможность пошалить. То есть, действительно, вот это вот прерыв... А самое смешное, что против западной экономики сейчас играет даже природа, потому что стало затруднено движение по Панамскому каналу. Из-за погодных условий, из-за засухи, обмелел, там все да. очень обсохло и обмелело. То есть, вот все те... мировые морские коммуникации, которые с таким трудом создавал Запад, там Франция, Англия, Америка, для облегчения как бы потока товаров под своим контролем, они все начинают обрубаться одна за другой. То есть если, скажем, для некого такого глобалистского представления о мире это просто ужасно и чудовищно, то с точки зрения нашей логики, когда мы обязаны ставить свои интересы на первое место, причем именно с точки зрения горя, но все огнем у них, лишь бы, скажем, росла бы цена на нашу нефть, лишь бы им не хватало денег и ресурсов на передачу ракет Украине и так далее. То есть ситуация начинает складываться, ну, на сегодняшний момент крайне для России благоприятно. То есть в этом смысле 2026 год именно в области геополитики войдет как реально-то такой год открытия фактически второго фронта в этой вот, как бы, что называется, странной многоуровневой войне, которая сейчас идет в мире.
2: Но получается так, что ведь его Трамп с Нетаньяху открыли сами по себе,
4: да,
2: опять в очередной раз выставили себе в ногу.
4: Все сами, но точно так же, как, что называется, Гитлера. Гитлера же тоже никто не заставлял нападать на СССР. Он вполне мог там потратить несколько лет на добивание Англии, вот. Но он сделал свой выбор и получил те последствия, которые получил.
2: Ну да, да, правда, мы тоже заплатили, к сожалению, высокую цену, да.
4: Ну да, Иран тоже заплатил.

0: выбить для Украины более мощную позицию на переговорах. Для этого был объявлен вот этот вот навал на наши НПЗ. И в итоге мы вынуждены были запретить вывоз дизельного топлива, которое теперь бьет исторические рекорды в Соединенных Штатах. И у Трампа подгорело основательно. То есть... Вот я не знаю, у него же, наверное, умные люди все-таки есть рядом. Вот они не считают последствий, например. Как это
1: понимаете,
0: так?
1: Понимаете, да, ну, как, скажем так, там специфические люди. Во-первых, он действительно значительную часть своей команды, вся та, которая выступала за антиглобалистскую повестку, он ее разогнал. Он ее полностью загнал под ту часть команды, которая исходила из логики «давайте делать все ради Израиля». Вот. Но Израиль, конечно, тоже, мне кажется, что он давным-давно уже потерял ощущение своих собственных интересов. То есть Нетаньяху исходит из очень простой модели. Чем больше я буду давить, мочить, крошить и так далее, тем как бы будет лучше, тем круче я буду выглядеть. То есть то, что при этом уже ну, значительная часть общественности на Западе ненавидит Израиль, причем там уже даже стала отменяться как бы вот эта как бы психологически запретная черта, связанная с Холокостом, что как бы это все было давно, а вот сейчас они творят все то же самое в Газе и так далее. То есть Израиль получил очень сильную внешнеполитическую изоляцию. Никаких военно-стратегических целей он при этом не достиг. А Трамп достиг, я бы сказал так, отрицательных внешнеполитических целей, потому что он подорвал свой престиж у арабов, он поднял цены на нефть, он осложнил внутриполитическую ситуацию до той степени, что сейчас значительная часть Демпартии США выступает против антироссийских санкций. Почему? Не потому, что они нас внезапно полюбили, а потому, что вот в этом законе о так называемых адских санкциях прописан пункт, что как бы президент США имеет право их вводить и их отменять. И они не хотят усиления позиции президента. Поэтому значительная часть демократов проголосует в Конгрессе против этих санкций, хотя, конечно, скорее всего, их примут. Вот. Но, тем не менее, ситуация достаточно уникальна. То есть действительно, ну, получилось так, что они запустили.
0: Егор Станиславович, да-да.
1: Что они запустили процессы, которыми они не управляют.
0: Ну или репутационно проиграв, можно из этих процессов попытаться выйти. У нас наша повестка, причем с моей точки зрения не менее важная. И вот две новости. Ну первое, узнаю брата Коли, что называется, потому что СМИ и иноагенты так еще, ну знаете, вот с этим тоном подхихикивания, дескать, уничтожают святую для нас икону Троицы Рублева, да, то есть она там в каком-то жутком состоянии, пришлось объясняться. И вторая про мощи Спиридона Тримифунского, которые объехали всю страну, и теперь в Москве им для того, чтобы попасть и, собственно говоря, к ним, значит, их увидеть или приложиться к ним, нужно стоять 3,5 часа. Представляете, сколько народу? Это в центре Москвы.
1: Вот с чего начнем? Это еще мало, потому что когда... скажем, привозили ризу Богородицы, когда привозили дары волхвов, там еще больше были очереди, там были очереди на много часов и так далее. Так что, в общем, если кому-то не нравится, то могу сказать, что может для них быть гораздо хуже, а для самих как бы православных людей, конечно, лучше, потому что десница святого Спиридона Тримифунского, она действительно очень большая, очень важная святыня для всего православного мира. Да, греки ее сейчас к нам привезли. Вот, я даже имел возможность приложиться к ней, попросить святителя Спиридона о помощи. И знаете, вот, скажем так, уже 2 из 3 моих молитв исполнили. Хотя это было так давно. Вот. Вот это удивительно, причем одна исполнилась, я бы сказал, с превышением, с шагом через ступеньку. Вот. То есть я в этом смысле был, конечно, поражен. Вот. Так что люди не зря стоят.

0: стоят. Вот. А что касается Троицы, то смотрите, как бы есть две ситуации. Есть как бы великая икона, святыня национальной нашей культуры Троица Андрея Рублева. Еще раз подчеркну, что она при этом не считается вот чудотворной иконой в том смысле, в котором считается Владимирская, Казанская и так далее. Вот, то есть это икона именно великих художественных памяти, то есть как бы выражение, ну, скажем так, русской идеи. Вот, русской православной идеи. Идеи мира, идеи единства людей, единства народов, подражание единству Святой Троицы. Вот. А ее, конечно, нужно беречь. Ее нужно беречь очень серьезно. С другой стороны, все как бы до начала 20 века эта икона была в иконостасе Троицы Сергиевой Лавры. То есть она была, принадлежала богослужебному как бы употреблению. Это, конечно, на ней сказывалось, но икона должна быть в церкви, ей должны молиться, ей должны ставить свечки. И вот чтобы совместить одно и другое, построили вот этот специальный такой, что называется, климатический ковчег, который, видимо, в какой-то момент начал давать сбои, и, соответственно, сейчас ее срочно отвезли в Третьяковскую галерею для оценки текущего состояния, для реставрации и так далее. И вот, собственно, иноагенты, которые очень долго боролись за то, чтобы вообще эта икона церкви не была передана. А на эту тему устраивают истерику. Они считают, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы ее попытаться у церкви отжать назад. Вот. Но при этом мне бы хотелось бы напомнить один очень важный факт. На самом деле то, что мы сейчас видим на иконе Троицы преподобного Андрея Рублева, на очень большой процент, я даже не буду говорить процент, чтобы слушатели, что называется, в ужасе не убежали от радио. Это результат реставрационной работы мастерских Грабаря в 20-е годы. Там работали тогда великие иконописцы, старообрядцы. Они, скажем, они, с одной стороны, создали фабрику таких, что называется, новописных икон, которые сдавали властям и их продавали на Запад как старописные, с тем, чтобы, соответственно, старописные иконы спасти до лучшего времени. Мы иначе бы очень большого количества икон бы при вот этой вот распродаже в начале 30-х годов лишились бы. Вот. С другой стороны, они реставрировали эти иконы, как Троица Рублева, в соответствии с методом Грабаря. То есть как бы класть краску так, как положил бы ее Андрей Рублев, но чтобы она была яркая, светлая, бросающаяся в глаза и так далее. То есть это был не реставраторский минимализм, это был, как бы, вот, что называется, полноценное соработничество Рублева с тем, чтобы его произведение заиграло как бы краской. То есть поэтому вот говорить, что вот оно навсегда погибнет, ну это неправда. Это просто неправда, потому что теми же реставрационными методами ее можно поддерживать очень долго. Главное, ну, в общем, всегда ее можно поддерживать, скажем так, в исторической перспективе. При этом, ну и дух при этом, и стиль, и смысл, они сохраняются на 100%. То есть это такая вот постоянно реставрируемая икона. То есть самое главное там сберегать ее доски. Потому что действительно доски идут трещинами очень серьезными, есть всегда угроза появления грибка и так далее. То есть это задача сейчас для реставраторов номер один. Я уверен, с ней справятся. Я уверен, что подготовят какой-то вот более изощренный климатический колпак. Это, знаете, ну, такой вызов для нашей науки. Так же, как в свое время большевики как бы вложили огромные научные средства в поддержание мумии Ленина. Вот, то есть, а сейчас как бы говорят, давайте не будем закрывать мавзолей, потому что это уникальный научный эксперимент. Что если вот тут у нас такой уникальный научный эксперимент имелся, то уж тем более научный эксперимент по сохранению Рублевской Троицы в условиях реальной богослужебной жизни в Троице Сергиевой Лавре, ну, это действительно вот достойный вызов для нашей науки, и наша наука с этим прекрасно справится, так же, как справилась там с созданием реактивных гераний, русского Старлинка и много чего другого. То есть я в этом смысле верю, что и по молитвам и преподобного Сергия, и преподобного Андрея Рублева мы с этой ситуацией справимся.
1: Ну да, главное, что их бесит, это то, что это мощнейшая объединяющая сила. Да. Они не могут понять, да, как столько народу собирается и преклоняются и мощам, и иконам, и так далее. Хотя вроде бы все вытравили. Спасибо, Егор Станиславович.
0: Спасибо.
1: Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Страна героев. Сергей Ярошев. Ему удалось сделать невозможное. Помогли мужество, стойкость, ответственность, вера в победу и железный характер. 21-летний рядовой Сергей Ярошев из Самары в одиночку 68 дней держал оборону на переднем крае в ДНР у села Гришино. Отрезанным от сослуживцев он оказался после очередного штурма, в ходе которого с боевыми товарищами уничтожил несколько огневых точек противника. Это позволило взять важный рубеж. Но и в одиночестве Сергей отражал атаки, передавал в штаб информацию о передвижениях врага. На предложение сдаться ответил жестким отказом. Свою службу в вооруженных силах рядовой Ярошев начал уже во время спецоперации на Украине. Сначала срочка, затем подписание контракта с Минобороны. Он был направлен в 51-ю армию Южного округа, неоднократно отличившуюся в ходе операции. Действовал в составе штурмового отряда. Два с лишним месяца Ярошеву доставляли провизию с помощью дронов, против которых работал противник. Он потерял обе ступни, был эвакуирован, сейчас проходит реабилитацию. Президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярошеву звание Героя России с формулировкой «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Страна героев.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 15 часов, в Красноярске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Губернатор Хабаровского края отчитался перед президентом о росте ВВП. Жительница Энергодара ранена из-за артиллерийского обстрела города. Украинские власти расширяют зону принудительной эвакуации из подконтрольного ВСУ Славянска. Подробности далее. ВВП Хабаровского края в этом году уже преодолел планку в 1,7 триллиона рублей, доложил губернатор Дмитрий Демешин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Демешина, регион стремится достичь отметки в 1,9 триллионов. Владимир Путин отметил хорошие темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюджета края. Они ежегодно увеличиваются примерно на 20%, а в этом году планируется достичь отметки 233 миллиарда рублей. Россия будет ждать предложений по новым переговорам по Украине, но иллюзий больших не питает, заявил глава МИД Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. Министр отметил, что американские коллеги, которые недавно посетили Москву, предложили трехсторонний формат. Он уже имел место в Объединенных Арабских Эмиратах с участием США, России и Украины. Москва готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам, и никогда от них не отказывалась. Все процессы по Украине были прерваны не по инициативе России, напомнил Сергей Лавров. Он добавил, что урегулирование на Украине для России предполагает выполнение задач, поставленных в начале СВО. Речь идет об устранении первопричин конфликта. Жительница Энергодара пострадала из-за артиллерийского обстрела города, сообщил глава администрации Максим Пухов. По его словам, зафиксировано не менее двух ударов по застройке в первом микрорайоне. Пострадавшая во время обстрела находилась у подъезда на лавочке. У женщины диагностированы осколочные ранения. Ее состояние средней степени тяжести. Пострадавшая доставлена в медсанчасть ФМБА России. Украинские власти расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольном ВСУ Славянске. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин призвал вывести детей из населенных пунктов Святогорской, Славянской и Новодонецкой общин. Всего в списке более 110 локаций. Точное количество жителей, подлежащих выселению, украинский чиновник не назвал. В Латвии вводят ограничения по использованию языка меньшинств при создании контента электронных СМИ. Комиссия по правам человека в составе парламента поддержала соответствующие поправки к закону. Уточняется, что передачи на самодостаточных языках, в первую очередь на русском, можно будет делать только в исключительных случаях при чрезвычайной ситуации или для опровержения опасной дезинформации. Целью изменений называется укрепление статуса латышского языка и единого информационного пространства. В Екатеринбурге открыли первую в стране детскую площадку в стиле национальных народных промыслов. Объект оформлен в стиле дымковской игрушки и расположен в академическом районе. Площадка в Преображенском парке занимает площадь свыше 550 квадратных метров. На ней расположены горки, качели и скульптуры. Рядом находится футбольное поле и зона для воркаута. В дальнейшем проект планируют расширить и на другие регионы, создавая игровые пространства в стилистике народных промыслов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «15:04 в Москве. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем добрый день.
3: Всем здравствуйте еще раз. Как обычно, в это время в информационном часе мы обсуждаем самые интересные актуальные темы этого дня.
2: И начнем мы с заявлений пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а также из нашего Министерства иностранных дел по поводу взаимоотношений Российской Федерации и Японии. Обсуждаем с политологом, кандидатом философских наук Юрием Баранчиком. Юрий Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, тут неоднократно указывают наши официальные лица на то, что если Токио готов с нами дальше взаимодействовать, там о каких-то послаблениях просит, то ему необходимо пересмотреть ту позицию, которую он сейчас занимает по ряду вопросов. И тут сразу же возникает вопрос, а готов ли Токио сейчас на это пойти?
4: Я думаю, что Токио не готов к этому пойти. Токио, Япония является оккупированной страной, не имеет самостоятельной внешней политики, очень сильно привязана к американскому финансовому рынку в части вложения в трежери. Поэтому, естественно, тут ни о каком таком самостоятельном векторе говорить не приходится. Тем более, если мы вспомним годы Советского Союза, там порядка 40% парламента где-то, ну, в какой-то степени, так сказать, контролировали советские власти. Сейчас такого и близко нету, поэтому ремилитаризация Японии будет идти полным ходом.
2: А на что в таком случае рассчитывает Япония, когда просит неких визовых послаблений для граждан, которые хотят там посетить могилы родственников своих на Курилах? Это проверка нашей реакции на это? В чем смысл тогда этих действий?
4: Да, вы знаете, это такая, знаете, традиционная азиатская хитрость. Сначала вот чуть-чуть как бы продавить оппонента якобы на какую-то мелочь, потом еще на какую-то мелочь продавить оппонента, создать, так сказать, иллюзию движения, да, чтобы оппонент привык говорить «да» на твои, как бы, там, хотелки, требования. Потом уже начать какие-то более крупные, там, куски проблем выторговывать. Вот. Поэтому я думаю, что это именно так к этому надо относиться.
2: Угу. А если Япония вдруг каким-то образом там решит пойти в фарватере Трампа, а не тех традиционных американских капиталов, и все-таки каким-то образом, я не знаю, сократит объемы поддержки, там часть санкций снимет, это можно, это в принципе возможно вот на текущих реалиях?
4: Вы знаете, это возможно, но только вот в нефтегазовом секторе, потому что Япония очень сильно привязана к экспорту нефти и газа, естественно, на свою территорию. Вот и здесь могут быть подвижки, но это никоим образом не скажется в отношении всей остальной политики. То есть мухи будут отдельно, а котлеты отдельно.
2: Угу. А если вспомнить еще недавнюю историю с Курилами, почему вот вслед за таким достаточно резким демаршем со стороны японских властей такая вот просьба о послаблениях?
4: Но вы знаете, японцы, как восточные люди, они очень чувствительны к символике, к знакам. Вот. И вот монумент изображен, как бы поставлен, да, в Хабаровске, вот он такой достаточно серьезный, содержит символический момент. Символический момент. Поэтому японцы так остро отреагировали.
3: Юрий Владимирович, очень хочется, знаете, что понять. Вообще, в целом, если смотреть на ситуацию, то у России и Японии есть какие-то каналы для возможного в будущем диалога?
4: Вы знаете, я думаю, несомненно, такие каналы есть, но сначала России надо завершить успехом, и желательно, чем он более, будет более оглушительный успех, тем лучше специальную военную операцию на Украине. Вот если мы добьемся всех своих целей, а ведь кроме целей СВО у нас еще есть цель, которую мы объявляли перед СВО, то есть, собственно говоря, из-за чего она и началась, это создание новой системы безопасности в Европе. Вот если Россия начнет добиваться своих целей на европейском фронте, на украинском, то, естественно, Япония изменит свою тактику и стратегию и будет более гибкой в переговорах с Москвой.
2: И нам как будто бы необходима не только новая система безопасности в европейской части, но и в азиатской. Наши профильные ведомства указывают на то, с чего вы начали разговор, с ремилитаризацией Японии, с тем, что там нашему восточному флангу угрожает опасность японской страны. То есть эти действия в случае, точнее не в случае, а когда мы завершим победой специальную военную операцию, они сами собой сойдут на нет?
4: Ну, вы знаете, дело в том, что Япония с 2022 года приняла как бы новую концепцию обороны, и она заключается не только в увеличении финансирования, в частности, до 2% ВВП, но она приняла целые пятилетние планы планирования. Понимаете, да? То есть то, что у них как бы раньше шло в ежегодном бюджете, сейчас у них планированы на 5 лет. А для чего это надо? Это надо для того, чтобы делать большие НИОК по серьезным темам. Там истребители 5-6 поколения, дроны, допустим, те же, искусственный интеллект, его применение в военных целях, гиперзвуковые ракеты. Вот. И, скажем, вот то, что касается уровня 2% ВВП, расходы на оборону, они уже достигли этой планки. То есть на 2 года раньше пришли к этому. То есть это говорит о серьезных темпах, серьезных намерениях Японии по ремилитаризации своей внешней политики.
2: И на это обращает внимание не только Россия, но и ее соседи по как раз азиатскому направлению. Там и КНДР уже тоже предупреждает о рисках. Возможно ли какая-то в дальнейшем военная эскалация с учетом достаточно серьезных намерений всех сторон?
4: Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, нет, потому что весь мир увидел ограниченные возможности, во-первых, США. Да? То есть ни на Украине, ни на Ближнем Востоке они не смогли добиться своих целей. Но Украина, если это понятно, потому что здесь мы как бы фактор силы, то они не смогли даже разобраться с Ираном. Да? В результате там трехдневная победоносная война уже 7-й месяц идет. А Иран только расширил свое влияние, кроме Армузского пролива. Хуситы еще взяли под контроль Мандебский пролив.
2: Мандебский, да-да.
4: Да-да. Вот. А, то есть США демонстрируют ограниченные свои политики, естественно, и японцы и это учитывают, потому что ни на какую поддержку там США и Япония не придут никогда.
2: Угу. Благодарим вас, Юрий Владимирович, за комментарий. Юрий Баранчик, политолог и кандидат философских наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Что, поговорили о политике, а теперь о грустном. Индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг добавит к инфляции 0,7% пункта, приблизив к верхней границе прогноза Центрального банка в 7% ровно, рассказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Напомню, что индексация тарифов запланирована уже достаточно скоро, полмесяца осталось, 1 октября этого года. Обсуждаем вопрос с юристом, председателем Жилищного союза Москвы, членом Комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константином Крохиным. Константин Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Индексация тарифов ЖКХ, мы ее все ждем как неизбежное зло. Насколько действительно вот в рамках общегосударственных инфляционных таких вещей она будет существенной?
1: Ну, вы знаете, что статистика вещь лукавая, поэтому вот то, что прозвучало, там, значит, добавится с 6,7% до 7% годовых. Тот же Центральный банк считает потребительскую инфляцию, которая не росстатовская, не статистическая, около 20%. Ну, по крайней мере, вот год назад он так считал. Когда представители Центрального банка задали вопрос, а что такое потребительская инфляция, чем она отличается от официальной росстатовской, это та, с которой человек сталкивается в магазине, был ответ. Поэтому мы ориентируемся в ЖКХ на индекс, предельный индекс, утвержденный правительством в размере 18%. В конце прошлого года, как полагается, за год, в преддверии текущего года, правительство устанавливает эти предельные индексы. В прошлом году такой предельный индекс был 12%, 11-12% средний. Поэтому, исходя из реальных роста платежей, мы можем сказать, что по прошлому году предельного 12% во многих регионах этот платеж увеличился до 18%. Если предельный индекс назначен в этом году 18%, то мы ожидаем повышение реальное плюс еще 6%. То есть за 20% вырастет стоимость услуг в реальном выражении. Тем более, что вы знаете, в 2026 году есть фактор влияния стоимости топлива, да, моторного топлива. Поэтому вот на это мы рассчитываем. И я больше скажу, что сейчас часть платы содержания текущего ремонта, ведь с 1 января уже и капитального ремонта, с 1 января повышение произошло. Если вы посмотрите, по факту так и вышло, около 15 до 22%. То есть в некоторых регионах, где ситуация с состоянием сетей и ЖКХ хуже, там рост больше, то есть это может быть и 22%. Некоторым регионам правительство разрешает увеличивать до двух раз. Ну, то есть, например, Ставропольский край, где разрешено до 40% повысить тарифы. Но в среднем основные регионы это 15-18%. Это уже статистика 2026 года. Поэтому мы думаем, что вот 18-20 это реальное повышение, к чему надо быть готовым.
0: Единственным путем для модернизации текущих сетей ЖКХ, о которых много говорят, в том числе и на правительственном уровне, единственный путь повышения тарифов, чем мы можем компенсировать в таком случае, не только же за счет граждан это делать?
1: Ну, к сожалению, вот есть правительство и ключевой орган ведомства, это Минстрой. Вот он, его политика последние годы и текущий год такова, что тарифы надо повышать, иначе модернизации не будет. Но правда, Шермяжная, она такова, что даже повышение тарифов, оно не влияет напрямую на модернизацию. Если вы посмотрите последние 4 года, рост тарифов в среднем был, ну, начиная от 8-9%, вот мы дошли до 18% по предельному индексу, но при этом отставание по модернизации, а что такое отставание? Значит, по расчетам правительства и счетной палаты нам необходимо менять от 4 до 5% сетей ежегодно. Но вот все эти годы замена составляла, последние данные счетной палаты, это по прошлому году, составляла 0,9-1,2%. То есть отставание от темпов старения сетей, оно в несколько раз. И рост тарифов не помогает это соотношение улучшить. Поэтому я считаю, что тарифы не решат. Тарифы сегодня и их повышение связано с тем, что, ну, как мы говорим, это поддержать штаны отрасли для того, чтобы, в принципе, была горячая вода в Екатеринбурге. Вы знаете, да, там проблемы произошли. Значит, для того, чтобы, в принципе, было топливо и состоялся северный завоз. Для того, чтобы система функционировала и люди там работали, вот для этого и повышаются тарифы. Никакого серьезного влияния на модернизацию рост тарифов для населения не оказывает. Вот тоже надо четко понимать. А вот что оказывает, это программы модернизации, о которых заявлялось в 2024 году, это обещанные 4,5 триллиона на 10 лет по 450 миллиардов. Но, к сожалению, как вы знаете, начиная с 2024 же года, к сожалению, это не выдерживается. То есть ни бюджетная часть 1,5 триллиона полностью не выбрана, ни инвесторская 3 триллиона не выбраны. Поэтому на сегодняшний день остается вопрос открытым путей и способов модернизации. А в условиях дефицита федерального бюджета, конечно, очень сложно здесь планировать. Поэтому тема, ну, пока вот она открыта. Не буду говорить, что она не обсуждается, но она открыта, по ней ответов окончательных нет.
0: А у нас минутка буквально. Вопрос от Григория Л. Куда деваются ежемесячные, я сейчас цитирую, ежемесячные выплаты граждан, если ЖКХ не модернизируется? То есть только для того, чтобы, грубо говоря, исправлять то, что на местах устаревает.
1: Первое, не просто исправлять, а содержать. Вот у нас есть решение этого года, свежее, по Свердловской области, арбитражный суд Свердловской области по городу Первоуральску. Они провели экспертизу и выяснили, что в городе Первоуральске ресурсоснабжающая компания ТГК-14, у нее потери теплоносителя и энергии составляют 32%. Проще говоря, когда у вас треть выливается в канаву, ну, вот тарифы вот настолько и растут, и ни на что не влияют. Трубу надо менять. Оператора надо менять подход к обеспечению централизованным тепло- и водоснабжением, да, то есть кардинально. План ГУЭЛРО в России нужен, но только в теплоснабжении. Но вот таких решений пока нет. А пока мы просто латаем дыры.
0: Да, поняли вас. Благодарим за беседу, Константин Викторович. Константин Крохин, юрист, председатель Жилищного союза Москвы, член Комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ, был в эфире «Радио Спутник».

0: В прошлом месяце в социальных сетях большой резонанс вызвала история с одной из отечественных вакцин для животных, история с гибелью, болезнью собак, и на это отреагировал уже Россельхознадзор. Он потребовал изъять из оборота серию вакцины «Мультикан-8» и направил письмо производителю «Ветбиохиму». Разбираемся в этой истории с ветеринарным врачом, фелинологом, зоопсихологом Ангелиной Сирочной. Ангелина Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, насколько ситуация с конкретной этой серией препарата, она серьезная? Есть ли уже какая-то статистика по пострадавшим или погибшим, к сожалению, животным?
1: Ну, какая-то статистика, она, конечно, присутствует. Очень много фейковых заявлений отмечается наряду с реальными пострадавшими животными. Здесь все это муссируется для того, чтобы создать панику у населения. Значит, Ветбиохим отозвал подозрительную серию вакцины, которая могла плохо влиять на состояние здоровье животного, на самочувствие. К сожалению, такие моменты возможны, и другие производители тоже неоднократно попадали в такие ситуации. Что вызвало такую реакцию у собак, сказать тяжело. Серия действительно, она отозвана, я это знаю на 100%, потому что в продаже ее нет, туда, куда она поступала, на те организации, которые дальше ввели распространение по ветеринарным клиникам, по ветеринарным врачам. Это все отовсюду, то есть такой же линейкой, как это было распространено, все таким же образом это отозвано. Значит, обращаясь к населению, хочется обязательно отметить то, что ни в коем случае нельзя отказываться от вакцинации, особенно гуляющих собак, потому что в Рабикане это все-таки мультивакцина, и там содержится как штаммы бешенства, так и лептоспироза. Сейчас, секунду.
0: Да, конечно. По поводу...
1: Поэтому, если мы будем отказываться, здесь будут все-таки это те заболевания, которые подвергают опасности и жизни человека, поэтому отказываться от этой вакцинации комплексно ни в коем случае нельзя. Бешенство, лептоспироз действительно опасны для человека, наряду с теми штаммами заболеваний, которые являются видоспецифичными для собак.
2: Ангелина Александровна, а как в целом вообще защитить своего питомца от подобных ситуаций? Есть ли какие-то способы?
1: К сожалению, это невозможно. Прививаться должны только клинически здоровые животные. За 10-14 дней проводится обработка от внешних и внутренних паразитов. И только лишь на хорошем самочувствии животное осматривается перед вакцинацией ветеринарным врачом. Замеряется температура. Полностью опрашивается владелец, то есть весь анамнез, какое самочувствие, какой аппетит, оценивается внешний вид животного. То есть проводится обычный клинический осмотр, и если животное хорошо себя чувствует, только в этом случае проводится вакцинация. Вакцинацию следует проводить ежегодно в одно и то же время. Лучше это делать весной или осенью, то есть это те моменты, когда как раз идет сезонное снижение иммунитета, и, как правило, возникают вспышки инфекционных вирусных заболеваний. Поэтому вакцинироваться нужно. Обезопаситься, к сожалению, никак нельзя. Бывает, да, и здесь мы вообще не можем точно сказать, что повлияло на эту вакцину. Может быть, неправильное хранение, логистика. Может быть, здесь и какая-то есть оплошность, и Ветбиохима. Сказать очень тяжело. Сейчас эти вакцины изымаются, будет проводиться экспертиза по поводу содержимого вакцины, вообще, что произошло, ведется, естественно, в этом направлении расследование. Вот. И, как правило, таких раньше случаев не было. Это все-таки инактивированная вакцина, то есть она содержит убитые штаммы вирусов, поэтому в целом она всегда переносилась очень легко с животными. И кошачья мультифел, и собачья мультикан, они прекрасно переносились с животными. Вот. И те, кто стремится использовать импортную вакцину, во-первых, она заходит в очень незначительном количестве официально, а та, которая заходит неофициально, то есть серым способом, здесь еще хуже. Как правило, все зарубежные вакцины, они содержит в себе живые штаммы и неправильная транспортировка, логистика, то есть вне соблюдения теплового режима, здесь может еще худшие быть последствия. Поэтому не надо гоняться за импортные, нужно все-таки вакцинироваться отечественной вакциной, просто быть более внимательным. Да, так произошло.
0: Говоря о вакцинации, в зависимости от породы, от возраста животного, есть ли какие-то противопоказания, как, в принципе, переносят они? Это там, старая собака, молодая, например.
1: В целом здоровые животные переносят эту вакцину хорошо. Всегда отвод будет от вакцинации, конечно, животным, которые плохо себя чувствуют, имеют хронические тяжелые заболевания, очень старые животные, которые не выгуливаются. Здесь тоже рассматривается, так, принимается решение о вакцинации. Все в индивидуальном порядке. Все здоровые молодые животные, особенно те, которые имеют выгул, они должны быть вакцинированы.
0: То есть это такой момент очень серьезный.
2: Мне еще, знаете, хотелось спросить, Ангелина Александровна, а в вашей практике случались еще похожие случаи? Вот на самом-то деле я вот пытаюсь вспомнить, сколько работали в новостях, таких новостей, наверное, не встречалось. То есть можно ли назвать этот случай действительно резонансным, и вот что-то, что так случилось, очень неприятно, или, может быть, в вашей практике все-таки такое случалось? Хочется понять, насколько государство или в целом орган, который должен это контролировать, насколько проходит контроль вот такие вакцины.
0: Да, у нас 40 секунд.
1: На моей практике был такой случай, это была вакцина Pulivax. Угу. После этого случая я эту вакцину вообще не использую. Это был четырехвалентный Pulivax. И животные просто полегли в большом количестве.
2: А тогда было в итоге выяснено, из-за чего это случилось?
1: Нет, это выяснить невозможно совершенно. Вакцина импортная, французская вакцина, и, соответственно... Производитель, кстати, заявлял, но это было только в инструкции в оригинале, что вакцинация может иметь побочные эффекты. И просьба сообщить об этом. Это в Швейцарии я читала оригинал. А у нас в аннотации написано, что вакцина не вызывает никаких побочных явлений. Все может вызывать. Нужно всегда учитывать, что любой медицинский, ветеринарный...
0: Ангелина Александровна, у нас время заканчивается. Благодарим вас. Ангелина Сиротина, ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог, была с нами на связи. Михаил Алимов, Лизо Хабалова. Выпуск новостей.
3: Референдум об отделении от Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Контекст. Пока еще не развал, но вектор очевиден. Совместное заявление лидеров трех автономий о совместных шагах по организации референдума по отделению от пока еще Соединенного Королевства подрывает его устои. Причин для беспокойства у Лондона более чем достаточно. Это и перманентный миграционный кризис, и экономический упадок, и бесконечная смена правительств, продвигающих одинаковую либеральную повестку и настроенных на конфронтацию с неправильными странами. Мало того, Евросоюз тоже интересант распада Великобритании. Ему нужен ослабленный Лондон и присоединение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии как самостоятельных игроков. Тем более эту цель декларируют и сами их руководители. Подписанная ими декларация имеет неофициальный характер. Если дела на островах будут идти так же, как сейчас, референдум совершенно реален, несмотря на сопротивление центральных властей. Тем более Шотландия уже имеет опыт его проведения в 2014 году. Тогда ее жители решили остаться вместе с Лондоном. Но их перевес был неубедительным. Печальные экономические результаты Brexit с той поры только подогревали сепаратистские настроения.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Соединенные Штаты предлагают России возобновить двусторонний диалог. И отдельные контакты уже ведутся, заявил глава МИД Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. Дипломат подчеркнул, что для полноценного диалога нужно нормализовать отношения. Это касается в том числе и темы санкций, которые Вашингтон продолжает вводить и при президенте Дональде Трампе. США по-прежнему отказывают в визах российским делегатам для посещения мероприятий ООН, не возвращают российскую дипломатическую собственность на территории штатов. Диалог России с нынешней американской администрацией не приводит пока к ощутимым изменениям в значимых сферах отношений с США, констатировал Сергей Лавров. Украинские власти расширили зону принудительной эвакуации. В подконтрольном ВСУ «Славянске» назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин призвал вывести детей из населенных пунктов Светогорская, Славянская и Новодонецкая общин. Всего в списке более 110 локаций. Точное число жителей, подлежащих выселению из собственных домов, украинский чиновник не назвал. В Марокко готовы принять обратно всех мигрантов, незаконно проникших в испанскую Сеуту в конце июля. Это подчеркивается в письме представительства страны при ЕС и НАТО, направленном депутатам Европарламента. Отмечается, что в четверг они планируют проголосовать по резолюции о событиях в Сеуте и использовании миграции в качестве инструмента давления. В письме марокканские власти заверяют, что работают над установлением причин и участников, стоящих за этой ситуацией. Рабат также отметил, что выполняет обязательства перед Испанией и ЕС. Только за два последних года власти страны предотвратили более 200 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» утверждает, что нанесло удары по Саудовской Аравии. В первом случае десятки баллистических ракет были направлены по объекту нефтяной компании «Арамко» в городе Янбу. Вторая атака была проведена 5 беспилотниками по авиабазе «Хамис Мушайт». Хуситы утверждают, что в обоих случаях зафиксированы попадания. Представитель движения также отметил, что вооруженные силы мятежников продолжат наносить удары по военным объектам Саудовской Аравии и будут усиливать блокаду до прекращения агрессии в отношении Йемена. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России спокойная, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко на полях Международного фестиваля молодежи. По словам главы Минздрава, актуальная вакцина от гриппа поставляется в регионы. В этом году обновленный штаммовый состав. Мурашко рассказал, что сам ежегодно вакцинируется. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Часов 15:33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. У нас также продолжается подготовка к выборам в Госдуму с 18 по 20 сентября, то есть уже совсем скоро. И сегодня мы поговорим о таком аспекте, как общественное наблюдение за голосованием. Со мной в студии сейчас находится сопредседатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Алексей Владимирович, добрый день.
3: Здравствуйте, Михаил.
2: Расскажите, пожалуйста, как в целом прошла подготовка общественных наблюдателей к грядущим выборам, которые уже, напомню, совсем скоро.
3: Спасибо. Но вы знаете, в шаге от предстоящих федеральных выборов, которые состоятся уже в эту пятницу, начнется многодневное голосование. Система общественного контроля и наблюдения за выборами может, наверное, с уверенностью заявить, что мы полноценно готовы к повсеместному профессиональному мониторингу предстоящих выборов. Для того, чтобы выполнить эту амбициозную задачу системой общественных палат, то есть общественной палаты России, системой общественных палат субъектов Российской Федерации, подготовлены и будут направлены на избирательные участки. И мы планируем, что система общественного контроля должна охватить весь избирательный процесс, то есть все участки в стране.
2: Что-нибудь новое по сравнению с прошлыми выборами появилось? Расскажите подробнее.
3: Вы знаете, в этом сезоне, подходя к федеральной кампании, осознавая вызовы, угрозы, особенности, нормативно-правовые новеллы, мы значительно подготовились, актуализировали весь наш образовательный модуль, и мы вот сегодня можем сказать, что каждый общественный наблюдатель, который выйдет на избирательный участок, которого увидит наш избиратель, придя на участок проголосовать, не просто ознакомился с законодательством, он прошел полноценную программу подготовки. Значит, среди возможностей в рамках подготовки у нас есть и цифровые решения, мы об этом с вами тоже поговорим, но основой обучающей вот этой деятельности были очные семинары, которые проводили в регионах России наши опытные эксперты, представители вузовско-преподавательской среды, политологи, правоведы. И в ходе этих мероприятий наблюдатели не просто в теории, а на практике получали необходимые знания, навыки и компетенции, самое главное, которые помогут им эффективно действовать в дни голосования, выявлять любые внештатные ситуации, ну и грамотно, компетентно на них реагировать. Ну и вот хочу сказать, что мы сейчас можем как раз эту статистику даже представить. На сегодняшний момент обучающие мероприятия в регионах завершились, и их прошло всего по стране более 2600. В каждом уголке нашей страны буквально. И в ходе этих мероприятий, очно еще раз подчеркну, были обучены, подготовлены более 116 тысяч общественных наблюдателей, которые будут направлены на избирательные участки.
2: А давайте немного поговорим про саму профессию общественный наблюдатель. Что нужно сделать для того, чтобы им стать? То есть им может стать любой человек, который изъявит такое желание, или это, ну, помимо, соответственно, этого обучения, какая процедура за этим стоит?
3: Обучение является, особенно для общественных наблюдателей, ключевым, важным этапом. Но если мы говорим о нормативно-правовой рамке и требованиях, то наблюдателем может стать любой гражданин, совершеннолетний, дееспособный. Есть ряд нюансов, которые, я считаю, не ограничения. Это, скорее, критерии, которые нивелируют фактор конфликта интересов. То есть наблюдателями не могут быть судьи, прокуроры, скажем, там, глава администрации, лица им напрямую подчиненные, также лица, признанные в соответствии с нашим законодательством иностранными агентами. Любой гражданин, не подпадающий под этот, на мой взгляд, не широкий круг, наблюдателем может стать. Для этого нужно, если мы говорим для того, чтобы стать общественным наблюдателем, нужно написать заявление, обратиться в общественную палату региона, в общественную палату Российской Федерации, заполнить несколько заявлений и пройти обучение. Но на сегодняшний момент мы уже можем сказать, что вот в двухдневной готовности к голосованию весь пул наблюдательский сформирован.
2: Говоря об обучении, помимо консультации с представителями разных профессий, моделируются ли какие-то ситуации? Вот, например, есть избирательный участок, на него приходит наблюдатель, и на него приходит там гражданин, который какую-нибудь провокацию захочет устроить. Вот как в таком случае это все в процессе обучения происходит?
3: Вы знаете, вот система очных мероприятий, о которых я сказал, она как раз-таки в этом году была значительно усовершенствована в сторону поиска новых форматов, обучающих моделей, которые, с одной стороны, конечно, позволяют добиться главного, это понимание, четкое понимание избирательного законодательства, знание новелл, понимание, как действовать в пределах правового статуса наблюдателя, но появилось много новых тем и таких вот треков, в рамках которых формируются такие прикладные компетенции. Например, это основы конфликтологии. Мы понимаем, что в срезе аналитическом за последние годы среди потенциально проблемных сигналов, грубых нарушений каких-то реальных, которые тем более еще там после проверки подтверждались бы, их становится критически меньше, но растет число каких-то провокационных, конфликтных историй. Они не всегда злонамеренны. Иногда это могут быть какие-то противоречия там, да, на уровне собственных трактовок законодательства. Как бы ни было, но наблюдателю очень важно здесь действовать на основе закона и не навредить в этом процессе, да, и понимать все алгоритмы, которые позволят конфликт нивелировать, да, и найти конструктивное решение. И самое главное, вот, традиционным треком, дополнительным, я хочу сказать, у нас в этом сезоне выступил очень серьезный блок по информационной гигиене. Потому что, скажем, те ситуации, которые на избирательных участках случаются, вот вы упомянули про провокации, они могут, значит, там, в течение какого-то времени пройти, о них уже на избирательном участке все забудут, процесс будет идти штатно, а в информационном поле недобросовестные участники процесса нередко, и в том числе находящиеся там подчас и за пределами нашей страны, будут эти ситуации раскручивать, придавать им свои акценты и так далее. Поэтому для нас очень важно в борьбе с вот этими информационными вызовами, а мы иллюзии не питаем, и как бы мы видим эти информационные атаки сейчас, вне выборов они усилятся. Наблюдатель в этом отношении, я хочу подчеркнуть, это главный источник информации. То есть, когда в соцсетях, в медиа, где-то в СМИ будут появляться заголовки о том, что имеет место какое-то нарушение, или тем более они массовые, если мы говорим о недобросовестных, запланированных вот этих, скажем, информационных диверсиях, то мы там не найдем конкретики. То есть нашего избирателя будут там пытаться запугивать или ввести в заблуждение. Мы со своей стороны всегда действуем четко на основании фактов, проверяем каждый сигнал и предоставляем эту информацию нашему избирателю, широкой общественности. Поэтому избиратель в этом отношении – это реальный живой человек, который скажет, что, вот, например, на этом участке в течение всего времени я был, присутствовал, у меня есть там фото, видеоматериал той или иной ситуации, она на самом деле вот так, а не иначе состоялась. Но это позволяет очень эффективно реагировать. Все эти компетенции, они действительно наблюдателям помогают уверенно себя чувствовать на участке. Хочу сказать еще вот про систему подготовки, что важного. То есть мы с нашими наблюдателями держим постоянную связь, и отдельным таким блоком у нас были четко сформулированы прикладные аспекты, связанные с алгоритмами реагирования. То есть сегодня в условиях там возможных рисков, связанных с ограничениями, там, например, там, мобильного интернета, связи, у нас диверсифицированы все источники коммуникации. То есть это может быть и телефон, и горячая линия. У нас для этого работают цифровые платформы, там мобильное приложение Ассоциации независимой общественной мониторинг, цифровые платформы Общественной палаты Российской Федерации. Все это создано, сделано для того, чтобы наблюдатель себя чувствовал уверенно, всегда мог обратиться за правовой консультацией, которую мы окажем. Ну и самое главное, оперативно сигнализировать о любой возможной потенциальной проблеме, чтобы мы узнавали о ней и предпринимали все необходимые действия там, не спустя время, а сразу же. Это вот этот чувствительный механизм к выявлению всевозможных значит, каких-то технических проблем, конфликтов. Это все позволяет обеспечивать нам контроль на высоком таком уровне.
4: Вот вы сейчас несколько предупредили мой следующий вопрос, и касается он непосредственно полномочий наблюдателей. Например, если придет человек на выборы и попросит у наблюдателя, расскажите мне, что вот эта партия предлагает нам. Может он такое делать, или это не входит в его компетенцию?
3: Конечно же, в, наверное, самых базовых принципах, скажем, такая азбука наблюдателя, это те правовые полномочия, которые составляют статус наблюдателя. И, разумеется, всевозможные там попытки, инсинуации и призывы как-то наблюдателя включить в неправовые практики. Мы знаем, что общественные наблюдатели в этом отношении довольно серьезный иммунитет имеют, поэтому вот в вашем примере прозвучал такой призыв как-то принять участие в агитационных мероприятиях, высказать свое какое-то мнение, которое может быть там расценено по-разному. Конечно же, наши наблюдатели таких рисков не создают, разумеется, они действуют в пределах правового поля, сами проблемы не продуцируют, в случае, если имеет место, они их фиксируют. Но если вы говорите про скажем, возможности, то есть инструменты конкретные, то весь правовой статус наблюдателя, он четко зафиксирован, регламентирован в законодательстве. Это и основной 67-й федеральный закон, который общей рамкой для избирательных процедур в России является, и это и закон о выборах депутатов Госдумы 20-й, поэтому там список четкий, понятный. Он предписывает и подразумевает такой круг полномочий, который позволяет наблюдателю, и не только общественному, а наблюдателю, скажем, от партии, от кандидатов, это единая правовая рамка, действовать эффективно для того, чтобы обеспечить контроль на всех этапах процедуры. То есть наблюдатель может, например, знакомиться со списками избирателей, но, безусловно, не нарушая персональных данных. Наблюдатели могут находиться в помещении в течение всего времени работы избирательного участка. Мы знаем, что уже много лет в нашей электоральной практики и такой традиции уже стало многодневное голосование. Хотя решение, конечно, на каждых выборах принимает организующая комиссия. Вот в этом сезоне федеральные выборы ЦИК принял решение голосования в течение 3 дней. Между первым, вторым, вторым и третьим бюллетени проголосовавших избирателей, они упаковываются в сейф-пакеты. Эти сейф-пакеты помещаются в сейфы. В течение всего времени, включая ночное время, будут работать видеокамеры наблюдения. Часть значительных избирательных участков, охваченных видеонаблюдением, будет предусмотрена еще трансляция онлайн в Центр общественного наблюдения к общественникам. То есть

0: того, чтобы обеспечивать этот контроль, если мы говорим об инструментах, четко, не нарушая границ ничьих полномочий, эффективно. Для этого есть один из главных помощников общественного наблюдателя. Это золотой стандарт. Общественная палата Российской Федерации, золотой стандарт наблюдения такой много лет назад инициировала. Он каждый год обновляется и актуализируется с точки зрения там, детализации процедур, новелл избирательных, которые в целом в законодательстве находят отражение. И наблюдатель может не просто на уровне какого-то собственного там, представления. У него есть четкий документ, который может быть распечатан, может быть в электронных платформах, ресурсах Общественной палаты России. И он может фиксировать и отмечать буквально галочками такие чекбоксы, да, где, понятно, процедура вот эта проведена в полном соответствии, там, или имеют место какие-то отклонения. Если ему кажется, что имеет место отклонение какое-то от требований закона, он обратится в комиссию, наш наблюдатель, выяснит позицию, просигнализирует в общественный штаб. Поэтому мы считаем, что закон нам отводит все возможности для того, чтобы за процедурой контроль обеспечивать, но мы стараемся инструментами нашими практическими, методическими сделать эту работу эффективной и для самих наблюдателей даже интересной.
1: Говоря об инструментах, в последние годы в российском избирательном законодательстве активно применяется механизм дистанционного голосования. И вот я уже три вопроса от слушателей разных прочитал на тему, как общественные наблюдатели участвуют в процессе дистанционного голосования. Расскажите, пожалуйста.
0: Я бы хотел начать с того, что вопреки разным некорректным оценкам в отношении дистанционного электронного голосования, которые могут как-то, например, заявлять, что дистанционное электронное голосование отнимает у нас там традиционную форму волеизъявления на участке, то есть ровно как и там проект «Мобильные избиратели», который позволяет проголосовать по месту нахождения, ДЭК, дистанционное электронное голосование – это опция. То есть для гражданина это возможность выбрать так или так. И для системы общественного контроля, в первую очередь, конечно, говорят ее лица, могу сказать, что общественники, вот уже много лет, сколько ДЭК применяется, всегда имеют возможность и развивают практические решения по контролю за этой процедурой. Как она обеспечивается? Значит, вот в стенах общественной палаты для наблюдателей, экспертов, которые будут осуществлять контроль за дистанционным электронным голосованием, прошел цикл вебинаров, то есть опытные IT-специалисты, эксперты, в том числе разработчики платформы ДЭК, эксперты в области там, блокчейна, рассказывали экспертам в регионах наших, да, будет в 33 регионах, мы знаем, ДЭК будет проводиться, один из них Москва на московской платформе, 32 на федеральной платформе региона примут в этом участие, и все технические аспекты нашим экспертам и наблюдателям были разъяснены. У нас также, вот я упомянул золотой стандарт для наблюдателя, который на традиционном участке, есть стандарт наблюдения за ДЭК. Это также такой чек-лист контроля процедур при проведении дистанционного электронного голосования. И наблюдатели, которые аккредитованы системой общественных палат, например, имеют доступ в дни голосования к ноде блокчейна, они видят эти транзакции. Разумеется, они не видят, как голосуют граждане, как и сами организаторы выборов, то есть при голосовании посредством ДЭК сохраняется тайна волеизъявления, и наблюдатели могут видеть этот массив данных, блокчейн позволяет фиксировать какие-то изменения, отклонения, и если они есть, то наблюдатели их видят. Но, вы знаете, я здесь такой пример хочу привести вот для людей, которым, скажем, не то что там отведенного времени на этот эфир, ну и там нескольких часов не хватит для разъяснений всех технических подробностей. ЦИК же объявляли неоднократно конкурс, вот если кто сможет из таких искушенных IT-специалистов взломать платформу, и даже вознаграждение какое-то предлагали. Не было же результатов успешных у этой идеи. Поэтому система общественного контроля подразумевает, что мы за дистанционным электронным голосованием наблюдаем. В дни голосования на площадке ситуационного центра общественной палаты будет работать специальная техническая группа, где будут опытные эксперты, где будет доступ к видеонаблюдению, скажем, там, в ТИКДЭК, то есть это территориальная избирательная комиссия, которая организует дистанционное электронное голосование. И я хочу о таком вот формате специальном сказать, который тоже для нас, для общественной палаты, является такой регулярной, постоянной практикой. Это цифровой сейф-пакет. То есть в течение процесса голосования несколько раз делаются выгрузки данных, вот всех, которые, значит, вот этих транзакций, запечатываются в сейф-пакеты. Эти данные хранятся там до завершение голосования, когда мы подводим итог, мы можем сопоставить те данные, которые мы видели на каком-то этапе, выгрузили с итоговым объемом данных, и Это позволяет на вот это

0: вскрытие сейф-пакета, еще раз аргументировать, да, были ли какие-то изменения или там аномалии в этом процессе или нет. Ну и хочу сказать, что каждый гражданин, когда проголосует дистанционно, у него появляется тоже определенный ключ его конкретной транзакции, он может зайти и проверить его в течение всего времени выборов, проголосовав в первый день, например, проверить в третий, не было ли там изменений. Поэтому система открыта, и самое главное, что если мы говорим, и видим, что спрос на дистанционное электронное голосование у избирателей есть, это удобно, это доступно, значит, и мы, как система общественного контроля, должны разъяснять максимально все эти возможности. В дни голосования мы будем это делать на площадке нашего ситуационного центра, подробно, в деталях, простым языком, переводя вот эти технические термины на доступный, ясный вот порядок действий.
1: Вернемся от дистанционного голосования к голосованию прямому физическому. Мы обсудили, что общественный наблюдатель, в принципе, готов к нештатным ситуациям. Что он будет делать, если вдруг, я, конечно, никому это не желаю, искренне надеюсь, что этого не будет, но если вдруг она произойдет, какой его порядок действий?
0: Здесь я тоже предлагаю вернуться к тому списку, который в законе у нас закреплен в части полномочий наблюдателя, и самым главным эффективным инструментом у наблюдателя, безусловно, выступает средство фото-видеофиксации. Поэтому если имеет место какая-то проблема или, скажем, там, злонамеренное разжигание какой-нибудь конфликтной, провокационной ситуации, которая может, ну, скажем, там, в задумке недоброжелателей на какое-то время там, отвлечь работу комиссии там, или создать какой-то инфоповод, который кто-то подснимет, вот такие организованные, скажем, информационные провокации, они встречались и в предыдущие сезоны, и в этом, может быть, будет. Поэтому у наблюдателя самое главное, его вот ресурс, это, конечно, возможность, которая предусмотрена в законодательстве, зафиксировать все происходящее. Чтобы не было потом никаких кривотолков, инсинуаций, каких-то трактовок произошедшего, чьих-то там личных мнений заинтересованных. То есть наблюдатель фиксирует все, что происходит, если имеет место конфликт, там, скандал, какая-то проблема, возможное нарушение. То есть в любом случае наблюдатель все это фиксирует. И вместе с экспертами в общественных штабах, в нашем ситуационном центре Общественной палаты Российской Федерации мы каждый случай разбираем, даем ему правовую квалификацию. И самое главное, почему я начал с самого основного, как фото-видеофиксация. Это позволяет нам доподлинно установить действующих лиц, порядок их действий, установить предмет, было ли нарушение или это там чьи-то отдельные домыслы, какое-то превратное понимание законодательства. Но могу сказать, что для системы общественного контроля приоритет – это разбор каждого проблемного сигнала. То есть мы не оставляем, не приоритизируем, что вот это важнее, это менее. То есть мы работаем в круглосуточном режиме, поэтому каждый гражданин может обратиться. И хочу сказать, что у нас Общественная палата Российской Федерации запустила горячую линию. Несколько дней назад на одном из заседаний Координационного совета мы объявили, что теперь граждане могут и за уточнениями, разъяснениями, ну и самое главное для того, чтобы сообщить информацию о возможной какой-то проблеме, обращаться в том числе на горячую линию Общественной палаты России, есть специальная форма на сайте. Поэтому можем вот с уверенностью сказать, что наблюдатели, обладая всеми необходимыми и чек-листами, и материалами, они могут выявить любое, даже незначительное отклонение от процедуры для того, чтобы не создавать какой-то дополнительный конфликт. Мы ответственно действуем и перед обществом, и перед нашим избирателем. Для нас важно выявить, если можем повлиять на решение той или иной проблемы в зачатке, не доводя до далеко идущих последствий, это наш главный приоритет. Таким образом, например, там избиратель или там наблюдатель может зафиксировать, что кабинка, например, для тайного голосования, она вот каким-то образом не в полной мере там, позволяет гражданину тайно волеизъявления, да, осуществить, там, например. Обращается наблюдатель в комиссию, комиссия чуть-чуть там, корректирует место, например, да, или усиливает, например, конструкцию технологическую для кабин для тайного голосования. Там. Является ли это потенциалом работы системы общественного контроля? Да, безусловно. Но для нас важно, если мы вот зафиксировали в самом начале какой-то вопрос, то мы будем принимать компетентные все необходимые меры.
1: Да, и активно взаимодействовать с гражданами в ходе избирательного процесса. Я уверен, что много вопросов будет, и на все общественные наблюдатели у нас ответят. Благодарю вас за беседу, Алексей Владимирович. В студии «Радио Спутник» был председатель Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Для вас также Михаил Алимов работал. Хорошего всем дня. Thank you.

Страна героев. Алексей Бабаев. Современные вооруженные конфликты называют войнами дронов. От эффективности применения БПЛА и возможности им противодействовать зависит ситуация на поле боя. Перед подразделением, в котором служил младший сержант Алексей Бабаев, стояла задача в сжатые сроки занять новые позиции и организовать на них оборону. По оперативной информации, противник готовил удар на этом направлении. Наши бойцы колонной выдвинулись к обозначенному участку. Внезапно Алексей заметил над российской бронетехникой украинский дрон. Мешкать было нельзя. Младший сержант оценил обстановку и отдал приказ сменить маршрут. Технику военные замаскировали, чтобы затруднить задачу врагу. Колонна зашла в лесополосу и стала незаметной для операторов беспилотника. Те безрезультатно искали цель. Ситуация развернулась в обратную сторону. Используя рельеф местности, младший сержант Бабаев начал скрытное наблюдение. В какой-то момент, воспользовавшись приближением дрона, Алексей открыл по нему прицельный огонь. Аппарат потерял управление и упал поблизости в поле. Грамотные и четкие действия Алексея Бабаева позволили предотвратить удар радикалов ВСУ. Колонна прибыла в место назначения без потерь. Страна героев.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Мариуполе 16 часов, в Якутске 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Мирная жительница Брянской области погибла при ударах ВСУ. Россия проверяет информацию о выводе США оружия в космос. Парламент Румынии отправит 20 военнослужащих в штаб многонациональных сил по Украине. Подробности далее. Мирная жительница Брянской области погибла при ударах ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, в Погарском районе беспилотник атаковал поселок Случевск. В результате другой атаки по поселку Борщево осколочные ранения получил мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Россия проверяет информацию о выводе США оружия в космос. Всех взбудоражила эта новость, заявил глава МИД Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. Дипломат отметил, неизвестно, что будет с космосом через 10-15 лет. Ранее министр ВВС США Трой Мейнг на конференции Ассоциации воздушных и космических сил заявил, что Штаты обладают достаточным количеством орбитального вооружения для защиты своих войск. В МИД России отметили, что это прямое доказательство практической реализации США установок на размещение оружия в космосе и его использование для боевых операций в целях обеспечения собственного доминирования и превосходства. Москва призывает все государства ООН поддержать ее инициативы по предотвращению гонки вооружений в космосе. Комиссии по обороне Палаты депутатов и Сената Румынии одобрили запрос президента страны об участии в составе оперативного командования многонациональных сил в поддержку Украины. Бухарест планирует направить в состав миссии до 20 своих военнослужащих. Многонациональные силы в поддержке Украины, созданные в 2025 году неформальным объединением стран, которые в СМИ называют «коалицией желающих». Инициаторами выступили Великобритания и Франция. К участию присоединились более 30 государств, преимущественно европейских. Москва не раз заявляла о неприемлемости размещения воинских контингентов НАТО на Украине. Поставки рыбы и морепродуктов из России в Евросоюз в июле превысили 80 миллионов евро и достигли максимальных значений за полтора года. Это на 8% больше, чем в июне. В основном европейцы закупали рыбу, замороженное филе минтая и трески. Еще на 34 тысячи евро ЕС импортировал моллюсков, по большей части замороженных каракатиц и кальмаров. МОК выбрал места проведения ряда соревнований на ближайших зимних Олимпийских играх 2030 года во французских Альпах. Хоккейные матчи пройдут на стадионе в коммуне де Сен-Шарпье, который также примет чемпионат мира 28 года, и на арене имени Тони Гарнье в Лионе. Соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и кёрлингу примет выставочный центр Юрэкспо в Лионе, где также разместится главный медиа-центр игр. Скоростной спуск, супергигант, а также мужской и женской командные комбинации пройдут в Куршевеле, слалом и гигантский слалом в Аль-д'Изере. Кроме того, строящийся жилой комплекс в коммуне Улен-Пьер-Бенит утвержден в качестве олимпийской деревни для Лионского кластера. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В 16:04 в Москве вы слушаете «Радио Спутник». В студии я, Эльсо Хабалова. И сегодня с нами на связи Владимир Алипов, врач-нейробиолог, популяризатор науки. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Владимир, мы будем говорить с вами, очень много тем интересных нам предстоит обсудить. Будем говорить о том, как цифровой мир меняет наше внимание и память. Также пользователи по всему интернету играют с оцифрованным мозгом мухи дрозофилы и утверждают, что они могут научить ее чему угодно. То есть очень много, на самом деле, интересных тем. Тема про скриншоты заинтересовала больше всего. Говорят о том, что скриншоты... помогают нам меньше думать и ничего не запоминать. Но хочется начать с того, что в социальных сетях разгорелся новый спор из-за детского пианино с Чебурашкой. Об этом сообщает некий телеграм-канал. И суть здесь заключается в том, что некоторые слышат «ты где?», а другие слышат абсолютно другую фразу. Сейчас хочется дать послушать нашим слушателям этот звук и попросить вас писать нам в комментариях, что вы услышали. Здесь две фразы. «Это не я» и «ты где?». Что услышали вы? Мы в конце обязательно зачитаем комментарии. И наш эксперт Владимир Алипов расскажет, что это вообще значит, почему одни слышат одно, а другие слышат другое. Ну и, соответственно, наши видео на Радио Спутник всегда сохраняются на площадках ВКонтакте и Рутюб. Вы сможете это все посмотреть, послушать и написать свои комментарии. Обязательно нам пишите, все зачитаем. Давайте послушаем этот звук.
4: Ты где?
2: Все. Вот, пишите нам, что вы услышали. Владимир, а что услышали вы?
3: Я услышал «ты где?», но почему вы сразу...
2: А я услышала «это не я».
3: Это не я, да? Ага. Ну, это вот, во-первых, у меня вопрос, а почему вы сразу так вот ограничили выбор нашим зрителям, чтобы только две фразы, может быть, кто-то из них бы услышал что-то третье?
2: А, да, ну вот, кстати, да, Владимир, полностью с вами согласна, возможно, наши дорогие слушатели услышали что-то другое, обязательно, повторюсь, пишите нам в комментариях, мы все в конце зачитаем, ну и по итогу уже, когда будете смотреть выпуск повторно, вы можете написать в комментариях, кто что услышал. Давайте эту тему мы оставим и обсудим ее в конце, вы расскажете, почему люди слышат одно, другие слышат другое. Здесь хочется сразу поговорить о том, что в открытый доступ оцифрованный мозг самца мухи дрозофила выложили, и пользователи бросились сразу играть с этим мозгом. Они утверждают, что научили насекомое делать практически все, что угодно. Это прорыв, это интернет-забава. Что это вообще такое?
3: Это прорыв в плане того, насколько мы можем хорошо картировать мозг тех или иных организмов. Дело в том, что сначала вот идея о том, что вообще наш мозг такой сложный, и вся сложная психическая деятельность возникает из работы сети, из того, как эта сеть устроена. То есть сколько там нервных клеток, как они между собой соединены, насколько сильно соединены и так далее, и так далее. И вот эта вот общая карта мозга того или иного организма, она называется словом «коннектом». Есть книга про это, но и сейчас очень много специалистов считают, что, например, вот как раз изменения этой сети, они связаны, например, с психическими заболеваниями или с тем, вот почему один человек отличается от другого человека. И пока мы плохо понимаем, что там должно измениться и каким образом, поэтому в любом случае попытка вот как-то картировать, получить тот или иной коннектом, это попытка в том числе и ответить на многие фундаментальные вопросы нейробиологии. Но что интересно, сначала это все началось еще в конце 20 века, взяли гораздо более простого организма, чем даже мушка дрозофила. Это маленький круглый червь Caenorhabditis elegans, у которого всего было около 300 нейронов. Угу. То есть, ну там у дрозофилы сотни миллионов нейронов, здесь всего 300 нейронов. И казалось бы, ну сколько примерно нужно времени, чтобы построить сеть всех связей этих нервных клеток в таком маленьком червячке. На это потребовалось несколько десятилетий. То есть можно себе представить, что там какой-нибудь аспирант приходит, и ему говорят: «Вау, давай запрыгивай, сейчас у нас вот быстренький проект, мы быстро его закончим, все будет хорошо». И он уже выходит на пенсию, да, после того, как наконец-то они этот коннектом смогли сделать. Почему так долго? Потому что нервные клетки, они маленькие, вообще как все клетки маленькие. И самое главное, что сами контакты и отростки этих клеток, они еще меньше. Для этого, для того, чтобы их посмотреть, их даже в обычный микроскоп не видно. Нужен электронный микроскоп. И для этого нужно так вот на очень тонкие микронные срезы порезать там, этого червя или дрозофилу. И затем, анализируя каждый из этих срезов, вот так вот их сопоставлять друг с другом, чтобы получить полную такую трехмерную карту. Ну, можете представить, насколько это было сложно, когда это все делалось вручную практически. А почему сейчас мы видим некоторые прорывы? То есть мы видим, что был таким вот образом, это еще в 24-м году, полностью картирован именно головной мозг мушки дрозофилы. Это был там такой большой прорыв. И потом еще было несколько прорывов в отношении млекопитающих. То есть была построена схема небольшого участка коры мыши и небольшого участка, там, кубический миллиметр, ну, кубический миллиметр, да, но коры уже человека. Можете себе представить, соответственно, что это вот результат тоже, опять же, десятилетия работы проекта Human Brain Project европейского. Огромное количество денег, огромное количество специалистов. Сколько нужно будет времени, чтобы картировать, например, мозг человека целиком?
2: Вот я как раз хотела вас спросить.
3: Да, то есть сейчас это, когда только проект начинался, это вот была одна из таких оптимистичных целей. То есть к концу десятилетия у нас получится сделать полностью коннектом человека. Как в свое время вот был проект геном человека, да, полностью секвенировать, так вот появился проект коннектом человека. Но это не удалось сделать, как раз потому что это, оказывается, невероятно сложно, требует просто колоссальных совершенно каких-то вычислительных мощностей. Но... Слава богу, есть свои, конечно, недостатки у этого процесса, но есть и плюсы – это развитие искусственного интеллекта. И вот мы видим, что как раз вот последние достижения связаны именно с тем, что многие этапы процесса можно автоматизировать. Вместо того, чтобы там сажать толпу аспирантов, чтобы они этим занимались, да, это может сделать гораздо быстрее какая-нибудь система ИИ. И вот последний проект, который сделали, это была идея про то, что они картировали гораздо быстрее не только головной мозг этого самца дрозофила, а еще и часть его брюшной нервной цепочки, ну это так в каком-то приближении, можно сказать, как участок, кусок спинного мозга ее. То есть еще более сложный коннектом получили. И вот об этом статью опубликовали. И самое интересное, что сами данные по этому коннектому, то есть сколько там нейронов, как они между собой связаны, всю эту схему, по сути, ее отправили в открытый доступ, что теперь ее каждый человек может скачать. И, например, ну, для ученых это способ это как-то анализировать, но для людей в сети они нашли для себя другую забаву. Почему так? Да, то есть как удалось засунуть мозг этой дрозофилы в виртуальный мир? Дело в том, что вот еще когда была работа 2024 года, сами авторы, они потом попытались как-то проверить. Ну, вообще, мы сделали карту самого этого коннектома, но вдруг мы что-то не понимаем. Может быть, этого недостаточно. Да? Как проверить, что этот мозг, наш виртуальный мозг, что он вообще рабочий? Попробовать засунуть его, по крайней мере, хотя бы виртуальное тело мухи, виртуальный мир, и посмотреть, как он там будет реагировать. И у них что удалось сделать? У них удалось сделать так, что, понятно, там было очень много упрощений в их схеме мозга, то есть даже вот пока мы все еще десятилетия нам нужны для того, чтобы полностью смоделировать мозг хотя бы мушки, да, но при всех упрощениях им удалось сделать так, что эта мушка в виртуальном мире, она ползала, она с помощью специальных сенсоров находила, где еда, и начинала ее кушать. Да, вот это вот вау, ну это какое-то более-менее поведение. Она, конечно, не могла летать, она там не могла обучаться, но вот уже хоть что-то. И вот сейчас то, что там происходит в сети, например, первое, это то, что как это стандартно, да, то есть когда что-то получается, какая-нибудь искусственная нейронная сеть или естественная нейронная сеть, что нужно сделать? Нужно заставить и обучить это играть в компьютерную игру Doom. И вот интересно, что до этого тоже там была интересная работа, когда такой небольшой вот кусочек мозга живого, из живых клеток, нервных клеток, органоид мозга, научили играть в Doom. Вот, то есть сначала вы научили играть
2: в... Это же популярная игра, да?
3: Да, ну это старая игра из 90-х.
2: Я вот и помню, что она была раньше, классика. Да? Ага, классика, всё,
3: да, понятно. Сейчас её вряд ли сейчас кто-то играет, да, ну кроме органоидов мозга и там виртуальных мозгов дрозофилы. Но вот она достаточно простая, ну и она не требует большого количества вычислительных ресурсов. И что сделали? Почему? Вот когда говорят, что там вот очень много рилсов, я видел там от того, что она играет в Doom, что она там собирает кубик Рубика, водит машину, делает кебаб даже. Ну, то есть это уже там кто-то вообще в казино отправил ее. То есть это, конечно, шутки во многом. Да? И в чем здесь дело? Дело в том, что этот коннектом, который его слили, его нельзя пока ничему без дополнительных каких-то костылей обучить. То есть это просто вот как сеть, как схема. Потому что обучение, оно предполагает что? Что в этой сети связи меняются. Ну, как там, в искусственных нейронных сетях, или вот пока мы тоже там чему-то учимся, связи между нервными клетками меняются. Сам коннектом, сама эта схема этого не предполагает. И поэтому, когда они просто запустили в Doom, это работало следующим образом. Они подключили те участки нервной системы, которые являются как бы этими, отвечают за мышиные глаза, и отправляли туда сигналы от картинки, да, от экрана монитора. А, соответственно, от тех участков, которые связаны с двигательной функцией, они отправляли сигналы на контроллер, там, поворачиваться, стрелять. Ну и там получилось, что она как-то там могла двигаться, что-то стрелять. Понятное дело, что она не умела играть в Doom, и по большому счету это было практически рандомные действия, которые она там делала. Ну, там демонстрация такая вот получилась неплохая. Сами авторы, они дальше пошли, они говорят, мы хотим теперь сделать так, чтобы она могла все-таки как-то обучаться из именно этого проекта такого полунаучного. Они говорят, что мы там ведем дополнительные модификации, там какое-то подкрепление, чтобы она понимала, когда что делать правильно, когда что-то неправильно, чтобы сеть менялась. Ну, пока они ничего по этому счету не опубликовали. И самое главное, что это в любом случае пока что даже не научная работа. То есть там до того, чтобы это сделать, там научный журнал, это прошло рецензирование, это, конечно, еще очень далеко. Да. И это же касается всех остальных этих проектов. То есть, грубо говоря, они просто подключают к какому-то участку этого коннектома и вводят туда какие-то данные, и потом сам коннектом дает какие-то выходы, да? То есть какой-то input и какой-то output из этого коннектома. То есть это просто как черный ящик, к которому там подключается какая-то информация, вход, а потом идет какой-то выход.
2: Владимир, вы простите, что я вас перебиваю, но вот у нас просто время ограничено, очень интересно, всем предстоит много обсудить. Вы, если коротко, вот каким вы видите следующий шаг в этой области?
3: Мне кажется, что, ну, я сразу скажу, что есть вот это как бы хайповая часть, да, не настоящая. Но что есть серьезное и хорошо, это то, что вот даже без всякого обучения уже просто структуры самой, даже без каких-то нюансов, связанных там с нейромедиаторами, она уже какие-то функции может выполнять. Она уже может что-то кое-как делать, даже кое-как играть в Doom. Да? Это очень важно. Это значит, что вот само направление, вот эта коннектомика, это не просто так. И значит, следующие шаги – это действительно уже переход к млекопитающим и переход к человеку. Да? То есть, на самом деле, это, опять же, это десятилетие, но с развитием технологий, потому что не зря вот в этой работе там были кембриджские ученые, но там были специалисты из Google, да, которые как раз в этом участвовали. Я думаю, что вот в ближайшие 5-10 лет будет именно движение в этом направлении.
2: Ой,
3: и когда
2: это
3: мы увидим вот первую полностью оцифрованную карту человеческого мозга, тогда можно будет его уже там заставлять делать что-то в виртуальной среде уже человека.
2: Владимир, также Guardian пишет о том, что короткие видео связывают с ухудшением внимания и памяти. Также есть опрос, который показывает, что 82% учителей считают, что школьникам стало сложнее концентрироваться. И можно ли говорить о том, что телефоны действительно ломают внимание всех людей, поколений? Вот интересно услышать как раз врача и нейробиолога по этому поводу, потому что мы разговаривали как раз сегодня и даже вчера, по-моему, с психологами, которые в один голос твердят, что да, действительно, это все очень сильно снижает концентрацию целиком и полностью, и ни на чем не могут дети сфокусироваться, только об этом и думают, на чем только это не сказывается, неврозы. Вот что вы думаете по этому поводу?
3: Есть понятие такое, клиповое мышление, оно предполагает то, что те люди, которые потребляют какой-то короткий контент, у них потом нарушается способность концентрировать внимание на чем-то долго. И самое главное, это приводит к тому, что они якобы, у них есть проблемы с тем, чтобы связывать между собой какие-то там далеко отстоящие события, явления, то есть находить какие-то закономерности. То есть там вот есть люди книги, да, есть люди там TikTok, скажем так. Да. Но в чем здесь проблема? Да, проблема в том, что во-первых, это не вообще научное понятие. То есть там термин клиповое мышление его ввел человек, который занимается философией, то есть никакого отношения там, к психологии, педагогике, нейробиологии, психиатрии вообще человек не имеет, и никаких исследований на этот счет тоже проведено не было. Что мы видим? Значит, первое, мы видим, что действительно те дети, которые много времени проводят в ТикТоке, в социальных сетях, у них есть проблемы с концентрацией, у них есть проблемы с обучением, там, дисциплиной и так далее. Тогда, если это уже взрослые, там, подростки, студенты, то там это одиночество, проблемы с социализацией, романтических отношениях, работа и все в этом.
2: А одиночество тоже связано с короткими видео?
3: Да, но в чем тут самый-то главный нюанс? Что это просто корреляция. Да, и с одной стороны, можем сказать, что человек вот как-то там сидит, смотрит рилсы, и в итоге у него там мозг как-то ломается, и из-за этого у него все эти проблемы в жизни возникают. Либо то, что является на самом деле сейчас мейнстримным объяснением, это просто то, что человек, у которого изначально либо какие-то проблемы с концентрацией внимания, например, мы знаем, что вот синдром дефицита внимания и гиперактивности это в основном нарушение нейроразвития, оно врождённое, оно, его присутствие там, на 80% определяется генами, оно не зависит от того, там ребенок смотрит ТикТок в детстве, там, есть у него смартфон, нет, у него будет нарушение концентрации внимания. Поэтому, естественно, неудивительно, если такой человек, такой ребенок он вместо того, что у него будут проблемы с тем, чтобы читать книжки, и он будет скорее сидеть в телефоне. То же самое касается, если человек находится в состоянии стресса, если у него вообще какие-то проблемы в жизни, если он там одинокий, у него там проблемы на работе, то у него и сам стресс, влияя на него, влияет на его способность концентрироваться, на его импульсивность, и в том числе будет вызывать у него эту прокрастинацию, которая будет проявляться...
2: А вот вы как врач, Владимир, скажите, что делать?
3: В том, что
2: он сидит
3: в социальных сетях.
2: Что делать в таком случае, если вот это все наблюдается, и как раз, например, сейчас наши слушатели услышали, увидели в ваших словах себя, что-то они могут сделать, что-то предпринять, вот как врач, расскажите, пожалуйста.
3: Первое, поскольку чаще всего вот эта вот прокрастинация вызывается именно влиянием какого-то стрессора, то есть самое главное – это избавиться от этого неконтролируемого стресса. То есть это может быть что-то на работе происходит, может быть что-то в личной жизни, может быть просто у человека какая-то тревога высокая. Дальше это все, что относится к поведенческим методикам, которые связаны с тем, что человек должен организовать свое рабочее место соответствующим образом. То есть там, работать только вот за компьютером, может быть, это даже какой-то, может быть, отдельное кафе или коворкинг, офис. Дальше это можно ставить себе будильники на время, то есть говорить, там, вот я работаю 30 минут, я больше ни на что не отвлекаюсь. Очень важно не заниматься многозадачностью, потому что в любом случае это повышает и уровень стресса, это повышает в целом человек быстрее устает, он медленнее работает, у него хуже работоспособность, больше ошибок совершает. То есть лучше сделать, например, три задачи. Там, сначала сделать задачу А до конца, причем потом сделать задачу Б, только потом сделать задачу С. Потому что если делать их параллельно, то будет потрачено больше времени, вы больше устанете, ничего в этом хорошего нет. Ну и, соответственно, все остальное это уже касается того, чтобы человек в целом организовал свою жизнь таким образом, чтобы понимая свои недостатки и свои сильные стороны. И это касается в том числе, вот если человек будет вести здоровый образ жизни и хорошо спать, то в любом случае ему будет проще с этим совсем справиться.
2: Так, также интересно ваше мнение про скриншоты услышать. Новое исследование показывает, что привычка делать скриншоты приводит к цифровой амнезии. То есть мы сохраняем информацию именно для того, чтобы что-то запомнить, и якобы из-за этих скриншотов мы перестаем запоминать. Вот я скажу как человек, который делает постоянно эти скриншоты для того, чтобы что-то запомнить, но я вообще забываю о том, что в итоге у меня есть эти скриншоты, надо их все удалить, мне кажется. Но неужели это действительно такая проблема?
3: Конечно, это не проблема. В свое время был такой эффект Google. Он был связан с тем, что там раньше люди, например, когда они читали какую-то информацию, они запоминали детали. Например, сколько конкретно метров высота горы Эверест? Или там, какая столица там, такой-то страны? А сейчас много из информации, а люди просто понимают, что они могут в любой момент нагуглить, там, спросить чат GPT или посмотреть у себя в своем скриншоте. И это не проблема того, что у них память деградирует. Это, кстати, касается концентрации внимания. То есть, если мы возьмем людей вот просто в лаборатории, посадим, проверим, что у них происходит за последние десятилетия с концентрацией внимания, с памятью, когнитивными способностями, мы видим, что либо ничего не меняется, либо в некоторых странах даже есть рост. Да? То есть, например, вот в России, скорее всего, современное поколение у них лучше с концентрацией внимания в целом, чем у предыдущих поколений. Но, оказавшись в цифровой среде, мы учимся тем или иным просто эффективным когнитивным вообще каким-то практикам, приемам, тактикам. То есть, естественно, если я могу потом к этому скриншоту всегда вернуться, зачем мне сейчас запоминать, что там на нем написано? Ну, тратить на это время, тратить на это усилия, ресурсы,
2: в общем,
3: и так далее.
2: Вот,
3: память
2: вот
3: от этого не страдает.
2: Соль.
3: Да.
2: Владимир,
3: да.
2: У нас
3: то
2: с вами остается, к сожалению, всего лишь только лишь полторы минутки. И очень хочется вернуться к теме, с которой мы с вами начали, это пианино. И в чем здесь загвоздка? Почему все слышат что-то разное? Вот мы с вами услышали абсолютно... Мы услышали один и тот же звук, но два разных слова.
3: Ага, ну, тут есть еще зрительные иллюзии, когда там, например, показывают такие изображения, там, либо ваза, либо два лица, там, молодая девушка, либо, наоборот, пожилая женщина, то есть... Таких примеров очень много. Это связано с чем? Связано с тем, что когда мы что-то, у нас возникает какое-то ощущение, там, восприятие того, что мы что-то видим или слышим, это не только то, что поступает на наши органы чувств, потому что здесь звуки или изображения абсолютно одинаковые в этих случаях. Дело в том, что у нас есть еще наше представление об этом мире, наши ожидания, наши модели. того, как мы себе представляем этот мир. И они влияют на то, что мы на самом деле увидим или услышим. Ну, самый простой пример – это мы ждем какого-то звонка важного, и любой шум, он будет у нас интерпретироваться, как будто мы там слышим вибрацию или звонок, хотя это не так, то есть будут возникать иллюзии. Поэтому если мы скажем человеку, ты сейчас услышишь там, не знаю, в белом шуме голоса, он может услышать там голоса, хотя, конечно, там никаких голосов нет. И здесь то же самое, вот, когда мы говорим про эту мелодию. То есть это будет зависеть от установки человека.
2: Но вот слушатели все-таки пишут, что большинство услышали «ты где?». Ты где? А вот я услышала, это не я.
3: Вот так. Вот вы так. Видите, насколько вы особенный человек.
2: А я только хотела сказать, что, исходя из вашего комментария, это не говорит о том, что я особенная, это просто вот у нас так вот мозг устроен, и он что-то услышал. Спасибо вам огромное. К сожалению, последние секундочки остаются эфира с вами. Можно было еще говорить и говорить. Очень интересные темы. Врач, нейробиолог, популяризатор науки Владимир Алипов был с нами на связи. Слушайте радио «Спутник», не переключайтесь. В эфире была я, Лиса Хабалова. Сейчас короткая реклама, выпуск на новостей, и мы обязательно вернемся с очень интересными темами и, как всегда, новостями.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне – на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу – алутиики – дали тоже русские.
1: Кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотой.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Нынешние выборы депутатов Госдумы проходят в обстановке, объявленной Западом войны, которую он ведет руками и телами украинцев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи. Дипломат напомнил, что Запад снабжает Киев на фантастические суммы оружием, боеприпасами, современными технологиями, разведывательными данными, информацией со спутников, чтобы нанести России стратегическое поражение. Лавров добавил, что в эту избирательную кампанию фиксируются особенно сильные попытки Запада вмешаться в волеизъявления россиян и за границей, и на территории страны. С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы разных уровней, от выборов депутатов Госдумы до региональных и местных кампаний. На доме в Казани, где проживал герой России генерал-майор Антон Грунис, появится памятная доска, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова. Она добавила, что также вносится предложение присвоить имя генерал-майора Груниса улице или школе. О том, что герой России ушел из жизни, сегодня сообщил замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов. Грунис 4 июля по видеосвязи докладывал президенту Владимиру Путину подробности освобождения Константиновки. В конце августа он был награжден медалью «Золотая звезда» за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Комиссии по обороне Палаты депутатов и Сената Румынии одобрили запрос президента страны об участии в составе оперативного командования многонациональных сил в поддержку Украины. Бухарест планирует направить в состав миссии до 20 военнослужащих. Многонациональные силы по поддержке Украины созданы в 2025 году неформальным объединением стран, которые в СМИ называют коалицией желающих. Москва неоднократно заявляла о неприемлемости размещения воинских контингентов НАТО на Украине. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что ее не пустили в Европейский парламент, где она должна была выступить с речью о мире. В опубликованном видео она приводит кадры, где ей сообщают о запрете на проход в здание по неизвестным причинам. Сама Мендель связывает инцидент с санкциями, которые накануне ввел в ее отношении Владимир Зеленский. Бывший пресс-секретарь неоднократно и резко высказывалась в адрес украинской политики и чиновников. В мае ее внесли в базу скандального сайта «Миротворец». В подмосковном Одинцове горят торговые ряды. На строительном рынке огнем охвачена площадь порядка 600 квадратных метров, сообщили в МЧС. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психиатр и доктор медицинских наук Анна Портнова. Анна, я вас приветствую. Меня зовут Наталья.
6: Очень приятно, Наталья.
5: Попробуем с вами сегодня, разобраться, что происходит с детьми, когда они оказываются в школе. Как они меняются в зависимости от возраста, не только в первом классе, но и, наверное, в последующих классах. Кто, вероятно, страдает больше? Дети, родители, может быть, учителя. А может быть, никто не страдает, сейчас счастливы, довольны, и 11 лет проживают в таком едином бурном порыве. Когда ребенок попадает в школу, вот что первое с ним происходит? Еще на всякий случай добавлю, что мы, конечно, дети нас вряд ли будут слушать, скорее родители. То есть мы сейчас, может быть, попытаемся родителям как-то вот объяснить, донести до них, на какие вещи нужно обращать внимание, когда их ребенок оказывается, ну, условно говоря, переходит в другую среду.
6: Совершенно новая среда школьная для ребенка. В чем она новая? В том, что ему нужно сидеть по 40-45 минут на одном месте, рука на руку, и не разговаривать без игрушек, без развлечений в течение нескольких уроков. Не все дети это выдерживают, не все дети готовыми идут в школу. Здесь важнее не академическая готовность, что ребенок знает буквы, умеет читать, писать, пора в школу, а все-таки его личностная зрелость, насколько у него сформирована мотивационная сфера, то есть насколько он понимает, что ему нужна эта учеба, потому что многие дети, ну, чувствуют себя обделенными, обиженными, как они играли, они вот занимались своими делами, тут нужно писать какие-то крючки, никому не нужны. Они не понимают, для чего это. Конечно, испытывают стресс, но, наверное, большая часть детей. И от того, как будет выстроена образовательная среда, от того, как родители будут правильно себя вести, зависит адаптация ребенка к школе и в последующих классах. Потому что отвращение к учебе можно привить буквально в начальной школе. Это, ну, это прям, я считаю, драма.
5: Если вначале это все воспринимать как игра, ну, ты пришел, что-то написал и прочее, а потом, возможно, через там, год-два или через какое-то время у тебя происходит, ну, вот может появиться вот это отвращение к учебе. То есть оно же не с первого раза может возникнуть, но и там в какой-то совершенно случайный момент.
6: На самом деле сейчас все больше детей появляется, первоклассников, которые не хотят идти в школу вообще. Такого, вот я раньше не помню, у всех были ожидания идти в школу, это там красиво, новый пенал, банты, красивый портфель и так далее. Сейчас дети уже понимают, их готовили к школе, многие родители продвинутые, готовят уже в садах, учат читать, писать. Дети уже понимают, что что-то там, наверное, ничего хорошего нет.
5: Начинают подозревать, что это не просто не игрушка.
6: Они что-то начинают подозревать, в общем.
5: Вот тогда на что нужно обратить внимание родителям? Допустим, что-то ребенку не нравится в школе.
6: Ребенок будет капризничать перед школой. Некоторые могут жаловаться на плохое самочувствие. Болит голова, болит живот, не хочу идти в школу, я устал и так далее. И родители все-таки должны замечать, как в те дни, когда школы, например, нет или там мало уроков, ребенок себя чувствует и вечером, хорошо ли он засыпает, нет ли у него перевозбуждения, капризности. И в те дни, когда у него насыщенный день, есть ли разница, хуже ли ребенку к вечеру, встает ли он, то должны родители замечать и, по всей видимости, нагрузку снизить. Что я имею в виду? Многие родители думают, все, пошел в школу, детство кончилось, давай учись, занимайся, и начинаются, кроме школы, кружки, спорт, язык, творчество, там, шахматы и так далее. И получается, что действительно у ребенка детство закончилось, а он еще не доиграл, детство-то длится еще. До подросткового возраста он должен иметь возможность и общаться, и играть, и заниматься своими делами, не только воспринимать знания и навыки, и умения. И поэтому срывы, конечно, у детей бывают и к концу первого класса, и к концу второго, третьего и так далее. Вот поэтому очень нужно дозированно ребенку нагрузки давать.
5: Ну вот, допустим, сейчас вот мы пережили вот этот период, ну так лет до 10, да, например, да, когда вроде бы уже все привыкли, понимают, что есть задание у ребенка домашнее, он сам понимает, родители, вероятно, к этому привыкли. И он уже, может быть, знаете, вот не так очевидно, там устал, не понравился, он уже там начинает отмалчиваться, когда переходит вот так называемый подростковый возраст. А здесь на что можно обратить внимание? На какие еще симптомы? Что что-то не так? То, может быть, там, не дай бог, его где-то травит, не нравится общение с другими детьми, там, не знаю, учителя, может, что-то не то сказали. Ведь он же может не все рассказать.
6: Совершенно верно, да. Ну, во-первых, нужно, чтобы ребенок рассказывал все. Потому что очень часто родители, которые сами устают, я все понимаю, они отмахиваются от ребенка, который приходит из садика, хочет что-то рассказать, ему говорят, там, Вася, там, иди поиграй, мама устала. Надо обязательно разговаривать. Если ребенок сам не рассказывает, расспрашивать, а что у вас было сегодня смешного, а что у вас, может, там, плохое произошло, а кто у вас лучше всех учится, а кто самый у вас красивый, а кто у вас самый, там, добрый из детей. То есть задавать вопросы, если ребенок сам не рассказывает. Потому что действительно плохих в ситуациях дети часто не рассказывают, особенно о эпизодах буллинга, то есть травли школьной. Почему не рассказывают? Потому что чувствуют себя иногда виноватыми, что вот меня обижают, значит, я, наверное, что-то не то делаю. Либо родители провоцируют вот это чувство вины, пытался рассказать, что вот у меня там портфель отняли, порвали тетрадки. А родители говорят, будь мужиком, дай сдачи, ты чего? Ребенок сам с буллингом справиться не может. Родители должны запомнить. Для него это травма. Он в течение нескольких часов каждый день находится в психотравмирующей ситуации. Вот вы задаете вопрос, какие знаки. Он может стать вредным, непослушным, протестным, негативистичным, часто плакать. Агрессию может проявлять как по отношению к младшим братьям, сестрам, к домашним животным, так и в школе может начать драться ни с того ни с сего. Хотя так не бывает, что ни с того ни с сего. Всегда какие-то причины есть. Поэтому, конечно, нужно очень внимательно наблюдать, расспрашивать учителя, что происходит в школе, как дела у ребенка, какие взаимоотношения. Обязательно приходить, если есть возможность. Вот, к сожалению, сейчас некоторые школы не пускают родителей. Это очень странно, мне кажется. Почему не пускают, что там скрывать можно? Вот. Но если есть возможность приходить, общаться с одноклассниками, там, пытаться сдружить класс, если учитель с этим не справляется и так далее.
5: А что делать, если вот он приходит и говорит, не хочу учиться? Говорят, некоторые, что нужно пережить, потом все равно это вернется желание.
6: Ну, стараться ребенка замотивировать. Потому что действительно, когда нет мотивации, то есть человек не понимает, для чего это ему нужно. Вот любому человеку дайте выбор, даже мне. Играть, развлекаться, смотреть сериал, а тут какие-то писать знаки нужно в разлинованной тетрадке. Я не понимаю, для чего это, кому это нужно. Я, конечно, буду выбирать развлечения. Значит, нужно заинтересовать ребенка. Он еще не зрелый, он не понимает, что образование нужно, никуда от этого не денешься. Значит, нужно заинтересовывать вот здесь и сейчас. Давай, набирай баллы, например, не будешь в течение недели получать тройки, вот за каждый день без тройки, например, получаешь смайлик или сердечко. И к концу недели наберешь 3-4 сердечка, мы пойдем с тобой там куда-то, в детский центр или что-то. То есть, или купим тебе там что-то. Ну, нужно заинтересовывать именно так маленьких детей. Не объяснение того, что там будешь мести улицы, если не получишь образование, там из тебя ничего не выйдет, у тебя будет низкая зарплата, не поступишь в институт. Бесполезно маленьким детям. Для них это абстракция. Поэтому, конечно, мотивировать нужно вот чем-то ощутимым то, что можно взять в руки.
5: А тем, кто постарше уже?
6: 12 лет уже считается подростковый возраст. Mm-hmm. Это возраст, когда ребенок уже себя чувствует взрослым, уже у него притязания, как у взрослого, а возможности их реализовать нету. Он бесправное существо, он должен слушаться родителей. Из-за этого внутренний такой психологический конфликт. И здесь, если родители с этим не справляются, то, конечно, я бы советовала с психологом детским, подростковым ребенка проконсультировать, причем совместно, для того, чтобы психолог помог разобраться, как найти подход к ребенку, на что обратить внимание. Потому что бывает, что только снижение требований к ребенку, вот как ни странно сейчас это звучит, улучшает внутрисемейную ситуацию. Я сейчас поясню. Очень много замечаний детям получают. Вот он не хочет учиться, пускай это будет основная проблема. Если он не убирается в своей комнате, вот сейчас пока это нужно оставить. Сконцентрируйтесь только на учебе. Потому что когда с утра до вечера там почисти зубы, причешись, убери в комнате, там, убери за собакой, погуляй с собакой, делай то, сделай это, сделай математику, ребенок, ну, конечно, он в протест уходит. Поэтому все, только учеба, например.
5: Остальное вычеркиваем.
6: Ну, не научили до 12 лет убираться. Чего ж теперь? Это ваша вина, я считаю.
5: Есть еще такая история, которая в школе возникает в сравнении с другими. Вот там Петя, он хорошо рисует условные вазочки, да? У нашего ребенка не получается. И, соответственно, там и учителя могут сравнивать, наверное, что может быть неправильно. Или там, не знаю, каким-то образом родители могут как-то вот это сравнение использовать в домашнем, уже дома, да, что говоря, вот смотри, какой он молодец, а ты нет.
6: Мне кажется, это ни в коем случае нельзя делать. Это очень унизительно для ребенка.
5: Потому что до этого он, наверное, не сталкивался с этим сравнением. Он жил там в семье, с бабушкой, в лучшем случае, дедушкой. Ну, может быть, ходил в детский сад, где не было еще там 35
6: Конечно,
5: человек.
6: Конечно, его всегда хвалили, как чудесно нарисовал зайчик и так далее. А тут начинается сравнение. И можно развить у ребенка то, что в обиходе называется комплекс неполноценности. Но это очень плохо. Это низкая самооценка. Это может быть там озлобленность на окружающих, зависть и так далее. Ни в коем случае нельзя сравнивать. Наоборот, нужно отмечать, если какое-то достижение ребенок сделал, обязательно отметить, рассказать всем родственникам по телефону, да, ну вот чтобы он чувствовал, что вот он что-то сделал хорошее.
5: А нужно ли здесь как вот эту ребенку объяснять, что вот, ну, иногда можно немножко самому подумать, или не всегда нужно действовать, как у тебя там другие все поступают. Вообще, в принципе, как коллектив меняет ребенка?
6: Ну, детская психика устроена так, что в группе он примыкает к группе и развивается как групповая психология, да, и мы знаем случаи, например, какого-то делинквентного, там, девиантного поведения, когда группа детей делает что-то очень плохое. Причем каждый отдельный из них очень хороший ребенок. Угу. И вдруг они там, не знаю, котенка убили впятером. Родители в шоке. У нас такой чудесный ребенок. У нас дома котенок. Как же так? Это групповая психология. Размывается чувство ответственности. То есть это не я, это все вместе. Чувство вины тоже распределяется. И некоторые дети, наверное, большинство детей с несформированными волевыми качествами, они подчиняемы. Их очень легко вовлечь куда-то в плохое. Поэтому задача родителей, ну, выбирать среду, в которой их ребенок будет, пока он

0: школьной. Школа начинает воспитывать тогда, когда нет воспитания в семье.
1: Ну, я еще про то говорю, что часто же появляются так называемые лидеры, да, которые увлекают, да, остальных за собой, и ты хочешь, не хочешь, если там... Если он сам не лидер, да, или если он хочет там кому-то больше подчиниться, да, то он так или иначе может попасть под чье-то воздействие. Иногда не самое хорошее. Можно ли от этого как-то его оберечь?
0: Да, смотрите, если есть такой лидер, то, конечно, лучше бы такого лидера ребенка держать подальше, либо найти для ребенка что-то, в чем он тоже успешен. Таких моментов много, разобраться в них родителям сложно. Почему я говорю, лучше к психологу хорошему обратиться. Например, ребенок хочет сам тоже лидерствовать, а у него нет каких-то талантов, способностей, харизмы, чтобы детей за собой увлечь. Там, он так себе танцует, не очень рисует, учится тоже посредственно. Как можно обратить на себя внимание? Конечно, плохим поведением, вызывающим. Потому что, когда ты ведешь себя хорошо, на тебя особо внимания не обращают. Вот стоит начать хулиганить, хамить, клоунаду устраивать, вот ты в центре внимания. Тут тоже нужно выяснить, нет ли вот таких проблем в психике у ребенка.
1: Угу. А еще же все хотят дружить, да, а ты, допустим, опять же повторюсь, что не все же дети, они сразу с рождения общительные, некоторые, например, жили только с родителями, и там не всегда там было много друзей. Тут они попадают, ну, опять же повторюсь, в группу, где нужно со всеми как-то разговаривать, и все друг с другом начинают, как бы, если ты не дружишь там с какой-то компанией, то там могут начать смеяться или там называть тебя как-то одиночкой, или потому что иначе все это может закончиться. Вот тут как ему научиться с другими общаться, если у него не было таких навыков с самого начала?
0: Это очень хороший вопрос. Во-первых, многое зависит от учителя начальных классов. Это прям вот самое, что может быть важно, это чтобы учитель не только уроки заставлял делать, но и смотрел за психологическим климатом в классе. Если он видит, что какой-то ребенок отвергается, изгоняется, над ним начинает подсмеиваться, должен всегда вмешиваться и стараться детей объединить. Но бывает, складывается так, что не вписался ребенок в коллектив. Значит, нужно родителям найти ему такой коллектив, где бы ему было комфортно. И так часто бывает в классе, как-то не очень, приходит, отсиживает, уходит с уроков. Но у него есть, например, театральная студия, или там конный спорт, или шахматы, где ребенок раскрывается, у него там друзья, он с удовольствием ездит на сборы, на соревнования и так далее. То есть всегда должен быть такой вот коллектив, где ребенок чувствует себя комфортно.
1: Ну, просто найти какую-то альтернативу, да, школу, чтобы все не сводилось только к тем, кто сидит в классе, да? Вы вначале сказали несколько слов о буллинге, которое в школе, да, сейчас такая тема не то, что популярная, они об этом много говорят. Считается, что единственный способ из этой ситуации выйти – это сменить школу. Или есть какие-то еще другие выходы?
0: Ну, если запущена уже история, и школа, учителя ничего не делают, чтобы ситуацию разрешить. Иногда, скажу, конечно, такую плохую вещь, иногда учителя и бессознательно способствуют буллингу. Ну, вот, например, неудобный ребенок, ну, противный, не нравится никому, в том числе и учителю. И он так наблюдает издалека, как этого ребенка обижают. Сам он не может это сделать. Такие случаи, к сожалению, бывают. Занижает оценку тоже. Поэтому, если ситуация настолько неблагополучная, ну, наверное, да, надо менять школу. А что делать?
1: Ну, то есть тут сложно, скажем так, даже если проработать с психологом, бывает так, что невозможно ребенку вернуться.
0: Ну, бывает среда поганая, извините меня. Ну, что сделаешь?
1: И лучше с этого уйти.
0: Да.
1: Оценки, которые в школах появляются, поскольку до их не было, а тут тебе начинают ставить те или иные баллы. Соответственно, нужно как-то с этим жить и понимать, что ты можешь прийти домой, и тебя там отругают, например, да, за очередную тройку или другой еще балл. И плюс там, наверное, там те, кто отличники и прочие, их как-то в школе выделяют. Как с этим смириться?
0: Ну, вся система у нас образования оценочная. Наверное, к сожалению, потому что есть страны, их немного, где убрали оценки школы. То есть оценки знают только родители, успешность ребенка. Дети не знают, кто как учится. И понимая, что у всех детей разные способности, нужно адекватно оценивать способности своего ребенка. Если ему тяжело дается учеба, так бывает, то, наверное, не стоит его жизнь превращать в ад, заставляя его с утра до вечера делать уроки.
1: Угу.
0: Мы такие случаи знаем, когда ребенок по 6-7 часов каждый день проводит за домашними заданиями. Причем с криками, с скандалами, с оскорблениями и прочее. Это никуда не годится. Если родители так видят детство своего ребенка, это очень плохо. Поэтому каждый должен учиться

0: по способностям, я считаю.
1: Угу. Протест. Вот, наверное, же часто еще возникает у детей, которые идут в школу, протест. Не хочу делать вот то, что мне, не знаю, говорят учителя, или там не хочу что там идти на перемену, не хочу выходить в этой одежде. Какие еще у них бывают протесты? Чтобы понимать.
0: Домашние они в основном задания не хотят делать, особенно если есть уже определенная зависимость от компьютерных игр на телефоне. Вот. Это тоже проблема, которая зависимость от гаджетов, которая запускается, в смысле пропускается родителями, они приходят, когда уже ребенок, ну, вот, без телефона не может жить.
1: То есть с этим тоже обращаются?
0: Да, зависимость от игр. Это тоже тот момент, который нужно учитывать, потому что дают ребенку очень рано смартфон, там в 3-4 года. Это очень удобный, в принципе, прибор для, так сказать, того, чтобы ребенок не мешал. То есть дал и все хорошо, и занимайся своими делами. Вот. Но в то же время формируется зависимость очень быстро. Угу. Поэтому потом, конечно, будет сложно за уроки усаживать ребенка.
1: А есть способ с этим бороться, в зависимости от телефона?
0: Ну, да, тоже... конечно. Но мне кажется, до определенного возраста вообще смартфон ребенку не нужен. Говорят, вот там развивающие игры. Ну, лучше развивать в реальности ребенка и с помощью таких предметов, материалов, чем вот в экране. Хотя это, конечно, удобно, но не так полезно для психики ребенка.
1: Тоже, может быть, дадим, или если получится, да, совет родителям, значит, сходил ребенок в школу, приходит, говорит, вот у всех рюкзаки красного цвета. Хочу тоже рюкзак красного цвета. Родители понимают, что он стоит каких-то огромных денег, которые он не может себе позволить. Или хочу вот костюм, как у той девочки. С этим есть какой-то способ борьбы мирный,
0: скажем так? Тут, конечно, зависит от материального положения семьи.
1: Потому что все же еще начинают захотеть подражать другим.
0: Да, ну тут нужно, да, конечно, учитывать, если вы отдаете ребенка в платную школу на последние деньги, то, наверное, там будут и телефоны лучше, и обувь будет лучше, и портфели. Поэтому подумайте, стоит ли вот это делать. И второе, ну, говорить ребенку «нет» всегда, это очень сложно. Ребенок воспринимает это болезненно. Можно сказать, хорошо, но сейчас у меня денег нет, давай мы подумаем, там, как мы будем копить, или что нам для этого нужно сделать. Или я тебе даю возможность там, заработать баллы каким-то образом, там, берешь 20 баллов от призовых, о чем я говорила, по каким-то заданиям, я тогда тебе куплю так, это. Поэтому, ну, разные способы есть преодолеть проблему.
1: Ну, и к тому, что дети же бывают очень жестокие, они там могут сказать, не хочу с тобой дружить, потому что там ты плохо одеваешься, или там, не знаю, у тебя косметика не такая. Естественно, ну, приходит домой и обижается, наверное, этот маленький человек на родителей, что они не могут ему дать столько же, сколько дают другим детям. И здесь одно объяснение о том, что как бы не в деньгах счастье, может не помочь, наверное. Так же ты не объяснишь ему, что...
0: Если близкие отношения с ребенком эмпатичные, мне кажется, что всегда можно договориться.
1: Бывают же дети, которым нравится учиться, да? И это, наверное, не исключение. Я имею в виду не только в андрогенах.
0: Редко.
1: Но редко, да, все-таки?
0: Кому-то повезло, наверное, из родителей.
1: Или вообще это невозможно, что ребенок получает удовольствие, сам делает домашнее задание.
0: Нет, есть дети. Нам, психиатрам, такие отличники не очень нравятся, потому что они тратят очень много сил. Это очень высокое честолюбие, это большое... сказать, планку. И, конечно, вот экзаменационный период крайне травматичен для таких отличников, потому что боязнь получить четверку это воспринимается как вообще поражение всей жизни и конец всего. Mm-hmm. Вот. Поэтому тут крайности тоже не очень хорошая.
1: Ну, то, что даже есть новое выражение, синдром отличника, оно, вероятно, потом и остается с человеком до финала.
0: Конечно.
1: А что с этим? Надо как-то бороться? Или пусть вот как бы
0: нет,
1: само
0: ну, надо
1: пройдет?
0: Поддерживать и помогать, и действительно говорить, что с четверками тоже люди живут, это не так плохо.
1: Чтобы он совсем не расстроился. Наверное, последний такой момент, который хотела обсудить, про влюбленности, да, которые начинаются. Бывают они и в самых младших, наверное, классах, и попозже появляются. И, вероятно, и в 10 лет, и в 8 могут прийти домой сын или дочь и сказать, все, я влюбился, на меня никто не обращает внимания.
0: Угу.
1: Как им объяснить, что это не первый и не последний раз?
0: Ну, кстати говоря, влюбляются снова в детском саду, потом как-то вот в школе, начальная школа еще так, как такой вот период не очень. Потом в подростковом возрасте действительно и влюбленности такие достаточно серьезные. И для ребенка это каждый влюбленность, это особенно если она, вернее, если она не взаимная, это катастрофа. И тут родителям, конечно, нужно очень быть внимательными, не отмахиваться, обязательно разговаривать, если есть необходимость. Если сами не справляются, бывает, ребенок просто не раскрывается, а родители видят, что с ним что-то происходит, отвести к психологу. И для того, чтобы как раз вот разговаривали на эти темы, о том, что есть еще ценности в твоей жизни, это там, неудача и так далее. Я сейчас не смогу привести несколько слов, которые бы родители могли использовать. Каждому ребенку нужен свой подход в зависимости от ситуации.
1: По крайней мере, выслушать его, да, или попытаться как-то разговаривать. А к тому, что если пришел ребенок и молчит очень долго, то значит, наверное, что-то не так.
0: Конечно. Еще такой момент. Ребенок часто не рассказывает о себе в тех семьях, где вообще не принято обсуждать проблемы. Угу. Если мать, например, делится с дочкой проблемами на работе, что у нее там не так, спрашивает совета, ну, пускай даже наигранно, да, но показывает своим поведением, что можно советоваться с близкими людьми. И ни в коем случае, если ребенок рассказывает, не ругать его, что он что-то не то сделал, там, вот сам виноват. А зачем ты так сказал? Ну, теперь тебя дураком будут считать. Такие вот осудительные вещи, они ставят преграду. И ребенок просто больше не будет делиться. Надо обязательно поддержку оказывать. Говорит, ну ничего, ну в следующий раз там. Вот так вот, таким образом.
1: Все может измениться к лучшему. Да,
0: конечно.
1: Спасибо большое, психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова.
2: Поговори со мной.

0: В эфире радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Донецке 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал обеспечить бесспорную легитимность предстоящих парламентских выборов. Швеция высылает сотрудника посольства Ирана. Ракета «Союз» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс». Подробности далее. Россияне в единый день голосования сделают стратегический ценностный выбор, который задаст вектор развития страны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, голосование пройдет сложный и важный исторический момент. Россия может быть или великой державой, или ее вовсе не будет. Таковы исторические законы, отметил Медведев. Он добавил, что бесспорная легитимность предстоящих парламентских выборов должна быть обеспечена. С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы разных уровней, от депутатов Госдумы до региональных и местных кампаний. В 32 регионах проголосовать можно будет дистанционно. Россия ценит, что участники международного фестиваля молодежи приехали и сами увидели страну, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, гости убедились, что Россия открытая и дружелюбная. Сегодня это страна возможностей, и мы очень хотим, чтобы эти возможности были доступны всем и готовы продолжать обмен опытом, подчеркнул министр, выступая на закрытии международного фестиваля молодежи. Он проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. В форуме участвуют 10 тысяч молодых людей из 190 стран. Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул обещал выяснить, что мешает разморозить средства Минска, хранящиеся в американских банках, и посмотреть, чем можно помочь в данной ситуации. Заявление американца приводит агентство Рейтер. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что примерно 44 миллиона долларов застряли в сети банки. Коул на встрече с ним во вторник заявил, что эти деньги надо разморозить и вернуть. Швеция высылает сотрудника посольства Ирана. Как сообщает МИД королевства, представитель Исламской республики должен покинуть страну в связи с деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Подробности о причинах такого решения не приводятся. Площадь пожара в подмосковном Одинцове достигла почти 2000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Огонь вспыхнул в торговых рядах на строительном рынке. На месте ЧП работают 49 специалистов МЧС и 16 единиц техники. Скончалась заслуженная артистка России Наталья Данилова, известная зрителям по роли Варвары Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя». Об этом сообщил Санкт-Петербургский театр имени Комиссаржевской. Актриса ушла из жизни 8 сентября в возрасте 70 лет. Данилова также служила в БДТ и театре «Приют комедиантов» и снималась в кино. Кроме «Места встречи изменить нельзя», она снялась в таких лентах, как «Тайна черных дроздов», «Человек-невидимка», «Жизнь Клима Самгина» и многих других картинах. Ракета «Союз-21Б» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» и уже вывела его на орбиту, передает корреспондент РИА Новости. Стыковка грузовика с МКС намечена на 19 сентября. «Прогресс МС-35», среди прочего, привезет на станцию рабочее место космонавта для дистанционного управления роботом «Теледроид». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Здравствуйте, друзья! Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я, Алексей Осин. Здравствуйте, Андрей Александрович!
4: Добрый вечер!
3: Ну, давайте начнем с прогресса, который не остановить. Как предполагается, к 30-му году 95% наших судей будут пользоваться искусственным интеллектом, а доля сгенерированных документов процессуальных составит от 30 до 50%. Это поможет уменьшить сроки довольно простых дел, ну там, может быть, каких-то формальных, да, на треть, уменьшить количество отмененных решений на 15-30% и так далее. Будут полностью генерироваться протоколы заседаний, анализ доказательств, противоречия в материалах дела. Вот стоит ли этого бояться? Ведь, наверное, даже после сгенерирования нужно это прочитать на предмет того, не ошибся ли искусственный интеллект, или здесь полное доверие. И вообще, в каком направлении должно это все развиваться?
4: От чего нужно бояться, я не понял.
3: Ну, вдруг искусственный интеллект ошибется и сгенерирует не так. А это же судьба людская или там, не знаю, денежные вопросы какие-то?
4: Нет, ничего подобного, никакой людской судьбы. Эта концепция, я ее посмотрел, да, правда, так бегло достаточно. Но там очень простой принцип заложен в эту концепцию. Искусственный интеллект используется для подготовки разного рода вспомогательных документов. Он не пишет решения вместо судьи. То есть никаких судеб людских. Искусственный интеллект судью не заменяет в соответствии с этой концепцией. Он готовит вспомогательные процессуальные документы. Там протокол судебного заседания помогает готовить и так далее. То есть в данном случае судебная система идет, ну, по совершенно правильному, на мой взгляд, пути. Используется искусственный интеллект как некая вспомогательная технология, но никоим образом не заменяющая ни судью, ни сам процесс принятия решений. Так что я думаю, что бояться, Алексей, точно нечего.
3: Не, я не совсем об этом. Просто судья, например, принял правильное решение, да, а где-нибудь вот в этом протоколе, который кто-то не прочитал, есть же две стороны процесса, они между собой конкурируют. Вот вторая сторона, которая проиграла, найдет какие-то там не те запятые, слова неправильно поставленные.
4: Ну, значит, будет подано заявление об исправлении протокола судебного заседания. И сейчас такое случается, когда люди его пишут. Тоже в протоколах бывают ошибки, и сторона подает соответствующее заявление, и протокол исправляют. Ничего не поменяется.
3: Лет так 20 назад, а может быть даже и сейчас, я, честно говоря, статистику не смотрел, юристы-экономисты, это были такие вот, значит, специальности, на которые старались пойти наши молодые люди. Вот, значит, получается, если будет вот так вот оптимизирован процесс, значит, юристов нужно будет меньше, как считаете?
4: Алексей, вы разными способами пытаетесь задавать один и тот же вопрос. Заменит ли искусственный интеллект юристов? Нет, не заменит. Юристов сколько нужно, и я думаю, что по мере того, как разного рода технологии новые будут появляться, юристов будет нужно все больше и больше. Поэтому юристов искусственный интеллект не заменит, экономистов тоже, скорее всего, нет, и журналистов не заменит. Так что я думаю, что мы все с вами еще поработаем.
3: Ну, может быть, кто-то, да, выдохнул. Дай бог журналистов. Сейчас искусственный интеллект такие тексты пишет, мелодии и
4: Это
3: так далее.
4: правда.
3: Уже
4: Это правда.
3: надо бояться, по-моему. И таким, кстати, и вокалистов, и голосами такими поет. Просто аж прям в душе отзывается.
4: И
3: Ну, вот так.
4: музыку пишет, не только поет, и музыку
3: Да.
4: пишет.
3: Ну вот теперь все-таки более серьезный момент. В Европе принимают новый так называемый Kids Act. Он предполагает полный запрет на использование соцсетей детьми до 13 лет и ограничения для подростков до 15. И только лишь будут позволены аккаунты под контролем родителей, ну, примерно час вот так вот в день. Ну, в принципе, вроде ограничивающая мера. С другой стороны, мы понимаем, что уткнувшиеся в эти гаджеты подростки, это вот куда-то не туда ведет, да? Вот вы как считаете, у нас что-то подобное нужно, ну, в какой-то форме вводить или нет?
4: Алексей, я как бы знаю, что коллеги, ну вот и в Думе, правда, прекратила полномочия предыдущая Дума, но и у нас в Совете Федерации обсуждают активно это европейское законодательство, потому что там, конечно, есть определенное рациональное зерно, да, вы правильно говорите, подросток, который непрерывно смотрит в гаджет, но это, наверное, не то, что хотели бы видеть родители в том числе, да. Я, честно говоря, осторожно отношусь к такого рода историям, ограничениям законодательным, именно через законодательство. Потому что нам придется сразу прописывать механизмы контроля, какую-то ответственность за неисполнение этого всего. А это достаточно сложно проконтролировать, потому что, ну, так, по большому счету, ключ к этой проблеме находится в руках у родителей. Я предпочел бы, чтобы именно родители определяли в первую очередь, можно ребенку пользоваться соцсетями какими-то или нет. Это такой базовый принцип, да? Но, скажем так, еще вполне, на мой взгляд, разумный подход – это когда сами социальные сети, которые очень хорошо понимают свою аудиторию, контент, который в данной социальной сети доминирует, если социальные сети будут вводить некоторые внутренние правила, связанные с тем, что, например, авторизацию в той или иной сети может пройти человек, там, достигший определенного возраста. Это, мне кажется, подход, ну, такой компромиссный достаточно. Потому что вот принимать специальные законы, которые бы запрещали несовершеннолетним пользование соцсетями, я, честно говоря, к этому очень осторожно отношусь. А регулирование через правила площадки или через позицию родителей – это более, мне кажется, такой приемлемый вариант.
3: А вот, кстати, если с другой стороны подойти, вот там прописать как-то, что ребенок должен условно 2 часа заниматься спортом и 2 в каком-нибудь кружке. Ну и вот после школы он отправляется сначала туда, а потом можно и гаджет. Тогда будет некий баланс. Но вот
4: Да,
3: тут
4: кто
3: как...
4: должен такое прописать, что он должен 2 часа
3: Ну, не
4: спортом, два
3: знаю,
4: часа
3: ну, например, школа. Ну, школа же прописывает, что вот сегодня 3 урока, а завтра 5, а
4: Нет,
3: послезавтра...
4: школа не придумывает это, а руководствуется государственной программой образовательной, да? Поэтому заставлять ребенка заниматься то ли в кружке, то ли в секции и ставить это условием доступа к соцсетям, это совсем какая-то экстравагантная, на мой взгляд, идея, Алексей, нет?
3: Нет, а смотрите, я не ставлю это условием доступа к соцсетям. Просто если ребенок еще 4 часа или, ну, примерно, да, после школы потратит на полезные дела, то у него меньше останется времени на соцсети
4: Ну,
3: автоматически.
4: давайте решать, что полезно, а что нет для ребенка за пределами школы будут его родители, а не школа, которая будет предписывать ему 2 часа секции, 2 часа кружка и еще 2 часа чего-нибудь.
3: Ну, да, наверное, все на родителях в конечном счете, как они посчитают, так и будет.
4: Вот.
3: Просто не все
4: Вот
3: считают, видимо.
4: давайте на этом остановимся. Это какой-то такой разумный более-менее подход, потому что когда теперь у нас ну, предлагают, я тоже знаю, там школе дать полную власть над детьми, и это тоже может вызвать большие возражения, в том числе у родителей, кстати, у разного рода родительских организаций общественных. Школа должна заниматься своим делом. Это образование, воспитание, безусловно, Но доминировать над ребенком и определять весь его распорядок жизни, это все-таки не совсем задача школы, на мой взгляд.
3: А вот смотрите, я, например, когда учился, у меня была школа там какая-то экспериментальная, там проводили, значит, педагогические эксперименты, прошу прощения за тавтологию. И у нас после обеда было еще два урока русского языка. Вроде вот в соседней школе такого не было, а у нас было. Разве плохо? Ну, может, что-то вот осталось.
4: Ой, есть сейчас разного рода специализированные классы, где дополнительные есть часы для разного рода дисциплин, для естественно-научных, для гуманитарных. Пожалуйста, если родители отдали ребенка в эту школу и согласны с этим, что он, например, дополнительно получает знания там, по литературе в рамках дополнительных каких-то часов. Ну, что в этом плохого?
3: Нет, ничего. Я просто думаю, что может в эту сторону двигаться, чтобы все школы были какими-то необычными, да, не строго, а чтобы еще что-то добавлялось.
4: Так, а в этом направлении все и двигаются, есть же профильные классы, это активно развивается. Никто вроде не возражает против такого подхода.
3: Да, соглашусь. Очень интересный случай с блогером, историком, журналистом, не знаю, там как певцом, кстати говоря, поет, правда, отвратительно, но тем не менее. Евгений Панасенков такой есть человек. Чем он сейчас вот знаменит в последние несколько дней? Он, по-моему, стал первым, кого исключили из числа иноагентов. Ну, или, если не первым, то довольно
4: да ладно,
3: редким случаем.
4: Да ладно, огромное количество людей исключают.
3: Да?
4: Вы чего, Алексей? Это, конечно.
3: Значит,
4: я не знаю, кто такой,
3: значит,
4: я не
3: я
4: знаю, кто такой Панасенков, но как бы он точно не первый и не второй.
3: Ладно, может быть, я что-то упустил, может быть, где-то не так прочитал, но я попытался в ситуации разобраться. Значит, так. Официальная формулировка в связи с утратой признаков иноагента. Значит, получается, что за что этот, собственно говоря, вот статус иноагента ему был присвоен? За то, что он распространял материалы иностранных СМИ иноагентов, ну, там перечисляются разнообразные СМИ, значит, доказывал превосходство, тут мне не совсем понятно, превосходство европейской государственности и недостижимость нами, западной цивилизации, все это делал путем аллегорий, метафор и образов. Это материалы суда, которые цитирует ТАСС, чтобы это не было просто журналистскими какими-то там домыслами. Ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России. Но тут легитимность нельзя ставить под сомнение, она, значит, законом утверждена, да? Но, а почему вот нельзя доказывать или там сообщать о превосходстве европейской государственности? Что тут такого?
4: Не ко мне, я понятия не имею, честно
3: говоря. О чем это речь?
4: Да
3: ну,
4: не я знаю, так... кто такой Панасенков и чем он там занимался, я тоже не знаю. И по каким основаниям его внесли в перечень иноагентов, ну, скорее надо Минюст спросить, как бы, какие они видели основания для внесения, а потом, как вы говорите, для исключения.
3: Нет, а тогда вот такой вопрос. Вот смотрите, он, как считает Минюст, в связи с утратой признаков иноагента. Значит, вот это он все говорил или что-то такое делал, и за это, соответственно, ему был присвоен статус, потом перестал это делать и через какое-то время был лишен статуса. А вот здесь как это работает? Он же это говорил все равно, вот что-то такое делал, потом перестал. Значит, какой-то срок должен пройти, он определен или как? Ну, понятно, что Минюст решает.
4: Это решает Министерство юстиции, да, совершенно верно. Если, как сказано в формулировке, он утратил признаки иноагента, то есть перестал распространять информацию иностранных агентов, работать в интересах иностранных лиц, физических или юридических. Он может быть исключен из этого реестра, и эта процедура применяется достаточно часто. Я тут, собственно говоря, не вижу никакой какой-то особой ситуации. Может быть, сам персонаж тут кому-то больше интересен, чем другие, но исключают из этого перечня людей достаточно часто.
3: Ну, то есть, значит, человек некую деятельность вел, перестал ее вести,
4: да,
3: и после этого...
4: Да, если он ее прекратил, он может быть исключен из этого перечня, да, совершенно верно.
3: А вот тут, если спрашивать, вот вроде бы как изначально считалось, что статус иноагента присваивается людям, которые получают некое финансирование из-за рубежа или работают в интересах, собственно, иностранных государств. Просто вот эти все высказывания, считается, что это работа в интересах иностранных
4: Я
3: государств.
4: Я не знаю, что считается, Алексей. Там же сказано было, он распространял материалы иностранных разного рода агентств, в том числе и которые уже тоже были признаны агентами.
3: Ну, СМИ надо.
4: Вот это является основанием. А что там как считается кем, мне, к сожалению, сложно это комментировать, потому что я ни материалов дела не вижу, никто такой Панасенков не знаю.
3: Ну, если бы увидели, вспомнили, он такой яркий персонаж достаточно.
4: Ладно, я поищу, хорошо.
3: Я говорю, особенно вот его вокальные упражнения. Это, конечно, тяжело выдержать больше 2 минут, но тем не менее. С 1 января следующего года изменения в налоговом кодексе заработают. Иностранцы должны будут платить налоги за неработающих членов семей. Об этом на встрече с президентом начальник миграционной службы Андрей Кикоть сказал. А если, соответственно, Федеральная налоговая служба не подтвердит наличие у того или иного мигранта дохода не ниже прожиточного минимума, то он будет лишаться патента. А в принципе, как можно изымать налоги у людей, которые не зарабатывают ничего? Ну, понятно, что с родителей. Ну, а какой-то процент будет или что это такое, вот я не понимаю.
4: Подождите, это достаточно простая ситуация. Да? Угу. Если у вас есть на иждивении определенное количество людей, и эти лица, ваши иждивенцы, они пользуются какими-то социальными благами, то за них должен быть уплачен, ну, скажем так, в кавычках квази, некий социальный налог за то, что они пользуются учреждениями там, медицины, разного рода социального обслуживания и так далее, и так далее, и так далее. Просто человек платит за количество людей, которых он, ну, скажем так, привез вместе с собой, как член своей семьи, например. Работает один, но у него определенное количество иждивенцев есть, как члены семьи, допустим, они у него оформлены. Он платит за них какой-то социальный налог, который как раз покрывает расходы государства на обслуживание вот этой категории граждан. Мы же с вами очень хорошо понимаем, что зачастую приезжает работать один, а потом привозит с собой огромное количество близких, родственников, детей. И все эти люди, извините за такое, может быть, не очень красивое слово, знаю, не всем это нравится, но они просто паразитируют на социальной инфраструктуре, которая создается за счет налогов наших российских граждан, да? Не совсем, наверное, правильная ситуация. И совершенно верный подход, он обсуждался в правительстве, что если у работающего иностранца какое-то количество иждивенцев есть, то за них некий социальный налог должен быть тоже уплачен, потому что они пользуются этой инфраструктурой. Ну, то есть,
3: ну, вот, Андрей...
4: подход верный абсолютно. Мне кажется, сложно что-то возразить против этого.
3: Да нет, ну, собственно, никто не возражает. Я просто пытался понять, вот человек получает какие-то деньги, там, 50 тысяч рублей, вот сам платит налоги, получается, иначе невозможно, да, или оплачивает патент. Плюс еще какие-то проценты там за своих 3 детей и жену, например, да?
4: Ну, процент, или как это будет, я посмотрю, как это будет определено. Закон же еще не вступил в силу, да? Но будет определенная ставка, которая будет также у него вычитаться из заработной платы. Или если агент будет платить, значит, агент, если он непосредственно, значит, сам должен будет уплачивать.
3: Но... Вот, кстати, Кикт сказал, что на 20% меньше теперь мигрантов в нашей стране, благодаря вот усилиям, ну, даже без этого законодательства, я так полагаю, что процент возрастет, потому что немногие потянут вот такую ситуацию, ну, либо будут детей оставлять с супругами там где-то на своей родине.
4: Ну, я думаю, что трудовых мигрантов существенное количество не сократится. Выехали, конечно, очень многие граждане Узбекистана, например, из страны, да, вот статистику, если посмотреть, потому что истекли все сроки, а, кстати говоря, президент своим указом неоднократно продлевал для граждан Узбекистана сроки, когда они могли легализоваться, и многие этим правом воспользовались. Но не все, по всей видимости. Поэтому вот у нас количество граждан Узбекистана существенно сократилось. Потом сейчас, вот что Кикать правильно совершенно сказал. Сейчас, если есть у тебя патент, ты должен в течение определенного времени устроиться на работу, заключить договор, да, то есть получать заработную плату по этому договору. Этот договор, кстати, подлежит регистрации в МВД, да, то есть создана целая система, которая действительно позволяет контролировать человека, который въехал как трудовой мигрант, есть ли у него патент, если он приобрел патент, устроился ли он на работу, какая у него заработная плата. Ну, естественно, достаточно просто сейчас проверить, какое количество людей въехало вместе с ним и являются, скажем так, тоже людьми, которые находятся законно, вполне находятся на нашей территории. И вот сейчас дошла речь до того, чтобы облагать налогом их нахождение здесь. Это, Алексей, достаточно, ну, такая продуманная система мер. Первый ее этап, я как-то рассказывал достаточно подробно в эфире, был направлен на то, чтобы определить количество этих иностранцев, которые здесь находятся, где они находятся непосредственно, работают они или не работают. Список контролируемых лиц появился, помните, да, как бы такой документ, который тоже можно зайти в базу и посмотреть, является ли иностранец фигурантом этого списка контролируемых лиц. Несколько таких мер было принято для того, чтобы установить количество этих иностранных граждан, в том числе кто из них работает и где они работают. И следующий этап – это налогообложение. Вот сейчас мы переходим активно ко второй фазе, чтобы люди, которые здесь работают, платили налоги не только за себя, но и за членов семьи, если они иждивенцы.
3: У меня, кстати, впечатлила очень цифра за 2 года реализации вот этих мер. 321 миллиард рублей поступил в бюджет, прежде всего, региональный. Это,
4: да,
3: по-моему,
4: верно.
3: Очень серьезная цифра.
4: Очень серьезно, и МВД действительно большие успехи в этом смысле демонстрируют. Я тоже неоднократно говорил, что есть специальная комиссия правительства межведомственная, которая возглавляет Голикова. Работает комиссия, на мой взгляд. Мне неудобно ее оценить, потому что я сам член этой комиссии правительственной. Вот. Но, тем не менее, она постоянно работает, рассматривает вот эти все меры, законопроекты, какие-то ведомственные нормативные акты. Постоянно совершенствуются все процедуры, все недостатки разбираются. То есть это такая буквально там еженедельная работа, направленная на то, чтобы эту систему отладить. И вот результат вы сами, собственно говоря, отмечаете.
3: Да,
4: результат...
3: определенно он есть. Ну и еще один момент, еще один вопрос, который, наверное, касается всех. Все, наверное, недовольны в какой-то мере работой управляющей компании. Так вот, зампредседатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил упростить процедуру уменьшения платы за услуги ЖКХ, за некачественное содержание многоквартирных домов. Ну, идея-то правильная. Человек, по его словам, не должен бегать и доказывать, несколько раз тем более. А весь процесс должен быть максимально автоматизирован. Я обеими руками за, потому что сейчас человек должен, регистрировать какие-то нарушения. Тут мне не покрасили, тут сломалась лампочку, не поменяли и так далее. И потом куда-то идти, доказывать, что это есть, и потом, может быть, снижена будет оплата. А вот как здесь, с вашей точки зрения, можно процесс этот поправить, чтобы он автоматически происходил?
4: Ну,
3: хотя бы.
4: Достаточно сложно автоматическим, что я с вашим базовым посылом согласен. Человек не должен платить за услуги, которые ему не оказаны. Да? Не должен. Вина это управляющей компании или нет, это тоже нужно всегда как бы разбираться более тщательно в этой истории. Автоматизация. Ну вот в Москве, например, создана некая система, да, «Активный гражданин», где вы можете там в режиме чуть ли не реального времени информировать местные власти о том, что у вас лампочка перегорела или еще что-то произошло, там мусор не вывезли, да, и, насколько я знаю, активно достаточно реагируют на это власти и, соответственно, исправляют эти недостатки. Можно ли по всей стране это внедрить? Хорошо было бы, если бы это было внедрено по всей стране, но думаю, что на это какое-то время еще потребуется, тем не менее.
3: Ну, у нас еще где-то 1,5 минуты осталось, тогда еще один вопрос успею задать. Федеральная служба исполнения наказаний, в планах у нее создание 7 инновационных учреждений, таких пенитенциарных, как я понимаю, которые будут сочетать колонию, тюрьму и следственный изолятор. А зачем все это объединять в одно? Насколько я понял, именно такие планы. Чтобы не было, я не знаю, как это называется, этапирования, или чтобы как-то проще все это дело содержать. В чем смысл?
4: Я думаю, что да, рационализация, в том числе и экономия бюджетных средств, более рациональное использование этих бюджетных средств. Потому что главное, чтобы все эти категории лиц, они содержались отдельно. Да? То есть, чтобы осужденные лица, которые отбывают наказание, их не смешивали с теми, кто находится в следственных изоляторах и еще не осуждены по решению суда, да, может быть, и не будут осуждены. Там мера пресечения просто избрана. Поэтому, да, это определенная рационализация и вполне, я знаю об этих планах, они прорабатываются с активным участием Министерства юстиции, в том числе, ФСИН у нас, да, подвет Министерства юстиции. Поэтому это все направлено на повышение качества и более рациональное использование бюджетных средств.
3: Спасибо, Андрей Александрович. После новостей продолжим. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: то не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
1: Бесценное от второстепенного?
2: Просто не надо себе врать.
1: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
1: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
1: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Избирательная кампания на выборах в Госдуму впервые проходит во время военных действий в условиях, когда против российского народа развязана полномасштабная агрессия, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, противники, среди которых не только киевская хунта, не гнушаются ничем, чтобы посеять смуту, страх и раздробить российское общество. Несмотря на это, выборы проводятся, что говорит о силе нашей страны и нашего народа, отметил Медведев. Всего в единый день голосования пройдут более 2000 компаний разного уровня. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Россия не может быть против выбора народа Армении в пользу евроинтеграции, если он действительно сделан. Однако сначала нужно понять, есть ли такой выбор, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию на Международном фестивале молодежи. Дипломат добавил, что Москве не хотелось бы оплачивать подготовку Армении к членству в ЕС за счет огромных преференций, которыми эта страна пользуется, находясь в ЕАЭС. Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул рассчитывает снова посетить Минск уже через месяц. Он, в частности, обещал выяснить, что мешает разморозить средства Белоруссии в американских банках, сообщает агентство Рейтер. Белорусский президент Александр Лукашенко 15 сентября встретился с представителями команды Дональда Трампа во главе с Коулом. По итогам этих переговоров в республике были выпущены на свободу 25 заключенных. США в обмен снимут санкции с двух белорусских предприятий. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении Московской единой медицинской информационно-аналитической системы в медучреждениях города на Неве. Церемония прошла в одной из старейших в Петербурге больнице Святого Георгия. Согласно документу, Москва берет на себя обязательства по технической поддержке ЕМИАС в стационарах. Система, которая разработана в Москве, является технологическим ядром будущей медицины. На ее базе развиваются уникальные технологии, в том числе с помощью искусственного интеллекта, отметил Сергей Собянин. Международный уголовный суд отказался пересматривать действующий режим содержания бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Он останется под стражей. В постановлении отмечается, что суд не обнаружил изменений обстоятельств, которые могли бы служить основанием для освобождения. Бывшего лидера Филиппин обвиняют в преступлениях против человечности, среди которых убийства. Политик находится в СИЗО в Гааге с марта 2025 года. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. сенатор Клишас. Да, тот самый.
4: Продолжаем разговор с Андреем Клишасом, председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором. А теперь к международной повестке. Вот довольно-таки знаковое событие состоялось в городе Кардифф, столице Уэльса. Там прошел саммит кельтских наций. И принял он представителей, причем на самом высоком уровне, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Они по итогам этой встречи подписали меморандум о самоопределении. Самостоятельном определении будущего своих, ну, пока стран, наверное, нельзя сказать, частей, некогда велика, а сейчас, наверное, просто Британии. В принципе, это, может быть, один из эпизодов вот того, что творится или происходит, процесс, который происходит в Европе, правильнее будет так сказать. Помним мы каталонские события, сейчас выборы в Саксонии-Анхальт и вообще вся ситуация в Восточной Германии, которая, мы уже сегодня об этом говорили в эфире, так и не стала частью Германии, там все-таки довольно-таки серьезное различие между двумя вот этими частями большой страны, да, то есть некий такой треск по швам, с моей точки зрения, наблюдается. Разделяете ли вы это мнение, или это совершенно не связанные события?
5: Ну, честно говоря, я думаю, что события там в Германии и в Великобритании, вот та декларация в Кардиффе, да, по-моему, они это разные вещи, я как-то их не объединяю, но я по отдельности согласен и с тем, и с другим. Да, конечно, ну, как бы есть такое, набирают силу центристские, правоцентристские движения в Европе, они возмущены там политикой, которую проводят европейские страны. Да, это одна история. Вторая – это Великобритания. И там вот эти процессы, они же были заложены в момент, когда было принято решение о Брексите. Да? Тогда еще часть Великобритании высказывала сомнения в этой политике, в частности, и Шотландия, и Ирландия. Да? Вот сейчас недаром, да, конечно же, наверное, на поверхности лежит тема мигрантов, миграционная вообще проблема, которая есть в Великобритании, в частности. Но если посмотреть внимательно, о чем они говорили, там лидеры вот этих перечисленных регионов Великобритании, то они в первую очередь говорили о том, что они дальше свое будущее видят в интеграции в ЕС и вхождении отдельно в Европейский Союз. То есть тут как бы, ну, более сложная мотивация, по всей видимости, у них. И если Шотландия видит как отдельное соглашение, то Ирландия через объединение с Республикой Ирландия, да, Северная Ирландия. Поэтому это, ну, как бы процессы, может быть, что-то есть общее, но это точно не в одной линии, как бы, история. Кстати говоря, более забавно, что одна из деревень проголосовала, там что-то не 90 с чем-то процентов жителей, да, я вот сегодня смотрел новости.
4: Да, Биддингтон называется, да.
5: За выход из Великобритании.
4: Ну, потому что им хотят построить центр на 1300 мигрантов прямо рядом с их деревней, а у них в этой деревне 300 человек всего и живет-то.
5: Да. Ну, поэтому, Алексей, я думаю, что в Великобритании это, ну, такой жест отчаяния, недовольство парламентом, элитами, которые в Лондоне, да, по всей видимости, они существенно оторвались в своей повестке от того, что беспокоит людей в стране. И вот, наверное, силы националистические, в том числе националистические, они решили, что подходящий момент для того, чтобы заявить о своей позиции. Я думаю, эта история будет продолжаться. Безусловно, она будет продолжаться, и как она будет развиваться, ну, достаточно интересно за этим понаблюдать. С точки зрения даже вот конституционного права, да, британского, как они будут эту ситуацию, как они из нее будут выходить.
4: Но референдум-то в Шотландии было, там с небольшим перевесом победили, так сказать, те, кто хотел оставаться.
5: Я тогда внимательно за этим наблюдал, референдум был, но если вы посмотрите, кто имел право голосовать, то там очень-очень забавная ситуация была. То есть все, кто могли проголосовать за выход, у них так разными правдами и неправдами их лишили права голоса. А всех, кто приехал из Европы, экспатрианты, которые жили там, менеджменты, военные и так далее, и так далее, все они получили право голосовать на местном референдуме. И, как вы справедливо заметили, с очень небольшим преимуществом тогда сторонники единства, они получили большинство.
4: А вот разве, вы же сами сказали, разве это не объединяет два эти случая? То есть Великобритания, там череда зачастую очень странных премьер-министров, довольно слабая, как мне представляется, центральная власть побуждает как бы вот эти вот самостоятельные национальные, ну не скажу окраины, части, наверное, да, Соединенного Королевства, искать, скажем так, свой успех по отдельности, чтобы вот к этой глупости не иметь отношения. И к этим решениям, я даже не буду оценивать, решениям, которые им не нравятся, так скажу. И в Германии то же самое. То есть, если канцлер впрямую говорит, да мне вообще все равно, что внутри страны происходит, мне надо Украину поддерживать. А, собственно говоря, партия, которая побеждает вот на местных выборах, да, вот в этой земле, она говорит, что мы, наоборот, хотим сотрудничать с Россией, не хотим помогать Украине. Более того, пусть еще деньги вернут. То есть, как бы вот не соответствие взглядов с центральной властью. Значит, на местах эту идею поддерживают все-таки, да?
5: Ну, слушайте, несоответствие взглядов центральной власти, это не значит, что это нас объединяет. Давайте поспрашиваем ирландцев, шотландцев и валлийцев, они за нормализацию отношений с Россией, поддерживают ли они Украину? Боюсь, что мы получим ответ, который нам не очень понравится. Да, Германия сильно отличается с точки зрения и правовой, и с точки зрения государственного устройства от Великобритании. Во-первых, Федеративная Республика Германия – это реально очень сильная федерация. Там у земель огромные полномочия. И если земли недовольны центральной, там, скажем так, федеральным правительством, у них для этого есть достаточно серьезные ресурсы влияния. В отличие от Великобритании, да, где вроде как есть какая-то автономия, но практически на политику Соединенного Королевства влияют они очень-очень ограниченно. Именно поэтому они и ставят вопрос о выходе. Это, скажем так, результат слабости их позиций внутри Великобритании, вопрос о выходе. А в Германии, когда на уровне земель побеждают оппозиционные партии, это серьезная заявка на изменение политики или на контроль над федеральным правительством в будущем. Так что я бы здесь все-таки не объединял эти две истории, они разные.
4: Нет, там просто причины недовольства центральной властью разные. Германия, особенно восточная, она, в принципе, вот если сотрудничать с Россией, то гораздо будет ей выгоднее. А Великобритания вообще, в принципе, от России очень мало зависит. То есть у них свои поводы для недовольства. Но
5: Совершенно
4: просто
5: верно. Поэтому я не понимаю, что вы видите общего во всем этом.
4: я вижу то, что слабое и принимающее не политически мотивированные, а не экономические решения власть, она вызывает в некоторых частях страны, ну, такие, скажем так, настроения сепаратистские или нет?
5: Почему вы решили, что центральная власть слабая?
4: В Великобритании, но если она меняется каждый год, там прошла череда этих людей, которые никто не выбирал, и которых сама же партия убирает и ставит новых.
5: Смотрите, людей никто не выбирал, а партии продолжают манипулировать этой политической системой, удерживают большинство в парламенте и меняют премьер-министров как перчатки. Причем не только премьер-министров, но консерваторов меняют на лейбористов и так далее. А политика центрального правительства, ну, назовем его так, остается прежней. Говорит ли это о слабости центрального правительства? Я боюсь, что нет.
4: Ну, может быть, но сама смена, вот сами лидеры, это их же нельзя сравнивать там
5: Сами
4: с
5: лидеры слабые,
4: Черчиллем, с Тэтчер.
5: безусловно, но политическая система устроена так, что эти слабые лидеры не в состоянии ее обрушить. Достаточно сильное государство выстроено. Институты политические очень устойчивы, они достаточно сильны. Давайте не будем себя обманывать. Великобритания, их конституционный правопорядок не обрушится, да? Потому что она в состоянии пережить десяток таких клоунов, как Борис Джонсон или там Ли Страсс. далеко не каждая политическая система в состоянии переживать таких премьер-министров и выходить из этой ситуации, как ни в чем не бывало. А пока Великобритания выходит, тут нам не нужно заблуждаться, да, нужно понимать, что это очень сильная с вековыми традициями политическая система. И она привыкла к тому, что иногда демократия выбрасывает наверх, ну, демократия такая специфическая, таких персонажей, как Борис Джонсон, Ли Страсс и же с ними, или Сунак, да? Ничего не происходит. Политика не меняется. Какой бы премьер-министр смешной ни пришел, он делает то, что нужно. И нынешний премьер-министр, я уже, кстати, даже не помню, как его там фамилия, но,
4: Энди
5: по-моему,
4: Бернам, да, я сам с трудом запомнил.
5: да, он вот, не знаем, сколько он продержится с вами на этом посту, да, и надо ли его запоминать. Но, тем не менее, он уже сказал, что никакие референдумы он не разрешит, и никаких результатов они не признают в любом случае. Боюсь, что это говорит не о слабости центрального правительства, а о его уверенности в том, что политическая система будет работать на него, а не на Шотландию, Ирландию и Уэльс.
4: А вы не считаете, что бомба заложена под этим? Условный канцлер немецкий имеет там 17-15% поддержки. Партия, которая вполне, так сказать, экономически обоснованные идеи предлагает, имеет 45, ну вот в этой земле конкретно, да? А эту партию никто не слушает. А те партии, которые ей противостоят, имеют поддержку 12-15, но все вместе у них больше, чем вот у этой партии. Вот тут такая, то есть
5: И тем
4: получается,
5: не
4: что страна
5: менее,
4: разделена же, нет?
5: ну, разделена, конечно, и тем не менее, до тех пор, пока не пройдут федеральные выборы, ничего не поменяется в Федеративной Республике Германии. Да, пока не пройдут федеральные выборы, ничего не изменится. Да, мы ожидаем, кстати, 20-го, по-моему, да, очередной будет там раунд голосования во многих землях. И мы посмотрим на результат, сколько альтернатива для Германии. По-моему, даже в Берлине будут выборы, боюсь точно. Ну, по-моему,
4: Берлин
5: даже в
4: будет,
5: Берлине.
4: да, будет. Верно.
5: Посмотрим, что там, как там проголосуют. Он достаточно левый, да, как бы левацкий. Все-таки город Берлин. Да, наверное, Мерц может потерять место канцлера. Может быть, он перестанет быть лидером.

0: НАТО, о чем
1: Да,
0: говорит?
1: это ни о чем не говорит. Это их внутренние дрязги, нам на это обращать внимание не нужно. Ну, человек борется за свое политическое будущее. Оно, наверное, не такое будет продолжительное, но он пытается его продлить настолько, насколько сможет. И как это там у них влияет на их внутрипартийные дебаты по этому поводу, я, честно говоря, не знаю, не специалист по именно немецкой политике, но я хочу сказать одно, что в Великобритании, что в Германии – политическая система достаточно устойчива, да? Она по-разному совершенно функционирует. Федеративное государство и, в общем, Великобритания, там своя специфика. И я считаю, что центральное правительство в Лондоне, оно достаточно уверенно контролирует ситуацию в стране, несмотря ни на что. Несмотря на эти сепаратистские движения и возможные референдумы и так далее, и так далее. В Германии ситуация другая, там очень большая роль земель. И там, конечно же, тоже нужно ждать общефедеральных выборов для того, чтобы что-то реально в политике центрального правительства изменилось. Это политическая система где-то веками, а где-то десятилетиями заточена на то, чтобы такого рода внутриполитические кризисы, стабилизировать.
0: Не, это да, но это до поры до времени, пока жизнь людей не станет совсем трудной. Не мне судить, как они сами свою жизнь оценивают, но вроде бы как она ухудшается. Вот жизнь простого,
1: Она
0: обыкновенного человека.
1: ухудшается, скорее всего, да, как бы мы, ну, сложно сделать отсюда такой вывод, она ухудшается, и цены растут, безусловно, это так, но означает ли это, что люди сделают радикально иной политический выбор, это далеко не факт.
0: Ну да, если, может, Веймарскую республику вспоминать, то, что в Германии произошло там, случилось же все-таки на фоне тогдашнего ухудшения качества жизни после Первой мировой войны. Ну, не знаю, будет ли здесь так или нет. Ну, а вот хотел бы вас спросить, а вы как считаете, почему они так цепляются за Украину? Вот что Меркель, ой, Меркель, простите, Мерц, что
1: Меркель
0: Урсула фон
1: тоже,
0: дер Ляйен?
1: Меркель тоже, это правильная бы, это была проговорка, но она по сути верная. А, потому что они сделали ставку, их политическое будущее тех сил, которые они представляют, во многом зависит от того, чем закончится война на Украине. Они сделали на это ставку. Они сказали, что Россия должна быть побеждена на поле боя. Я глубоко убежден, что глубоко внутри, они рассматривают эту ситуацию как реванш за поражение во Второй мировой войне. И для них это было бы, конечно, фантастическим подарком, если бы Россия потерпела поражение. Это бы в некотором смысле вернуло им все то, что они потеряли в 20 веке. Но Россия побеждает, уверенно достаточно побеждает, да? Мы это видим, и это видят американцы, по всей видимости, судя по последним телодвижениям. И сейчас эти силы, ну, они терпят политический крах, но признание того, что они проиграли в этой ставке, ставке, на которую было поставлено неимоверно много, для них это неприемлемо. Поэтому они цепляются, Алексей, правильно вы говорите, цепляются за эту ситуацию до последнего и будут так делать.
0: И еще один, так сказать, очень важный вопрос. Я, честно говоря, у меня, так сказать, если бы были волосы на голове, они стали бы дыбом. Оказывается, трибунал по военным преступлениям в Косово такой работает, осудил лидера косоваров Хашима Тачи, ну, то есть, вернее, признал его виновным в убийствах, пытках, военных преступлениях и осудил на 25 лет тюрьмы. Там это как-то вот мимо меня совсем прошло, это все сопровождало давление, запугивание, митинги вот в Приштине, в столице Косово. Но вот как это можно объяснить? Ведь это же невыгодно. Многие политические процессы и их результаты, они просто под ковер, как мусор, заметают. А здесь все-таки они дошли до решения суда. Как это стало
1: По-моему, это
0: возможно?
1: все-таки, по-моему, тут в Гааге, да, не
0: Да,
1: в
0: да,
1: Косово,
0: да.
1: да, суд в
0: Нет,
1: Гааге.
0: нет, по преступлениям в Косово, а
1: Ну,
0: не
1: понятно, преступление
0: военное
1: в Косово.
0: преступление в Косово, а суд в Гааге, да.
1: Да, но, слушайте, я, честно говоря, не сомневаюсь, что этот человек преступник, но у меня это субъективное мнение, да, у меня тоже нет материалов дела, да, сразу оговоримся, я знаю то, что знает общественность из там средств массовой информации. Но, по всей видимости, это еще один шаг к тому, чтобы показать

0: в первую очередь Сербии, где были осуждены очень многие деятели политические, военные того периода времени, что европейское, скажем так, правосудие не такое уж однобокое. Ведь не секрет, что они активно пытаются последние десятилетия затянуть Сербию в ЕС, оторвать Сербию от России. Я считаю, что это один из шагов в этом направлении. Они говорят, посмотрите, вот преступник, про которого вы хорошо знаете, и вот мы тоже считаем, что он должен быть осужден. И вот там 25 лет, да, они ему дают. Я считаю, что это политическое решение. Оно в некотором смысле, да, оно объективно правильное, но почему оно появляется сегодня? Потому что в Сербии непростая политическая ситуация. Вучич, по всей видимости, уходит с поста президента. Там предстоят парламентские выборы. Он вроде как собирается баллотироваться на этих выборах для того, чтобы занять пост премьер-министра. Я думаю, что Запад все это планирует под эту ситуацию в Сербии, под политические события, которые предстоят в Сербии для того, чтобы показать сербам, что Запад объективно оценивает тот конфликт. Хотя это, конечно, не так, мы все это хорошо понимаем.
1: Но тогда получается, что вот этот, например, я даже не знаю, перформанс с приемом Зеленского, с красной ковровой дорожкой, почетным караулом, вот этими всеми делами, вот это решение награда за то,
0: А я не знаю, какая ковровая дорожка и где.
1: ну
0: Я не
1: как
0: очень понимаю.
1: принимал с помпой Вучич Зеленского,
0: Вучич
1: расстелили.
0: очень давно пытается играть и нашим, и вашим. Совершенно очевидно, да? Давайте вспомним заявление Службы внешней разведки России, которые достаточно убедительно предоставили данные о том, что Сербия поставляет вооружение, боеприпасы Украине. Это же факт. Эти факты были признаны. Сербии нечего было против этого сказать. Вучич активно играет и нашим, и вашим. Но, понимая, что, по всей видимости, общественное мнение все-таки в пользу России в Сербии склоняется, он по-прежнему изображает из себя такого, как бы, в большей степени пророссийского политика. Но реальная политика Сербии, на мой взгляд, я не международник, да, но на мой взгляд, и совместные учения с НАТО, мы помним, там были, и позиция правительства сербского была очень странная по многим вопросам. Так что я думаю, что Вучич постепенно, очень медленно, но толкает страну в объятия Евросоюза. И это решение в Гааге суда, оно очень выгодно тем силам, которые пытаются оторвать Россию от Сербию от России.
1: Сегодня, кстати, вспоминаем многих британских премьеров. Был такой Тони Блэр, который сказал по поводу Ирака, да, помните? Ну, бывает, мы ошиблись, разведка неточные данные дала, когда в ООН, значит, пробирочкой американский госсекретарь, если Колин Пауэлл, да, тряс, и это стало основой для вторжения в Ирак. И вы знаете, какая вот мысль возникает? То есть проходит какое-то количество, они все знают, и про Хашима Тачи, и про оружие массового поражения в Ираке, да, они это знают, но когда проходит там 10, 15, 20 лет, они берут и выдают вот эту правду, когда она уже никому не нужна.
0: Да, Алексей, я согласен. И как бы это хороший урок для тех, кто исполняет эти номера, для того же Колина Пауэлла, да, который вынужден был признаваться в том, что у него там зубной порошок был или что-то такое, да, чем он сотрясал в Совете Безопасности ООН. Да, они как бы отыгрывают ситуацию, и когда ситуация уже отыграна, скажем так, точка невозврата пройдена, тогда они готовы признать, изобразить из себя таких людей, которые говорят, всегда в конечном итоге говорят правду. Но только дело уже сделано. И так было в Косово, да? Подождем еще, что они скажут Сербии по этому поводу. Потому что ведь отторжение Косово от Сербии было абсолютно незаконным. И с точки зрения норм международного права, да? И мы помним хорошо все эти выступления в Международном суде, в Организации Объединенных Наций, позиции Великобритании, Франции и других стран. Мы потом активно, кстати, цитировали это, когда была ситуация с Крымом, да, который объявил свою независимость, а потом входил в состав Российской Федерации. И если почитать, что говорили представители западных стран в Международном суде ООН, ну, они просто поддерживали Крым двумя руками. Если перенести одну ситуацию на ситуацию в Крыму в 2014 году. Так что я думаю, что мы и по поводу отделения Косово узнаем так называемую правду, когда будет слишком поздно, когда точка невозврата будет пройдена.
1: Ну, то есть вы считаете, что вот это вот решение, оно никак не приведет к изменениям статуса Косово, Сербии, каких-то вот...
0: Конечно, нет.
1: Ничего.
0: Конечно, нет. Конечно, нет. Никаких последствий. Просто они сдали Хашима Тачи и определенных людей из его окружения. Они вышли в тираж, эти люди. Они больше им не нужны. Они свою работу сделали. Поэтому можно их издать.
1: А Урсула фон дер Ляйен сказала, когда хоронили Ратка Младича, недавно скончавшегося генерала сербского, что прославлению военных преступников нет места в ЕС. Она скажет, как считаете, то же самое по поводу Хашима Тачи?
0: Она
1: когда его будут там где-то, может быть, там хоронить и так далее? Да дай бог.
0: Она должна была бы много раз сказать это Зеленскому, который уже пантеон военных преступников просто создал в Киеве, да, Алексей? Что-то мы не слышим от фон дер Ляйен, ничего подобного. А Зеленский-то занимается ровно этим, героизацией нацистских преступников. Вот о чем фон дер Ляйен стоило бы помнить.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Как всегда, очень интересный разговор. Я Алексей Осин. Скоро новости. Оставайтесь на орбите.
2: Энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Контекст. Идея Дональда Трампа в целом очень хорошая. Так в Кремле прокомментировали заявление президента США о том, что Россия и Украина достигли договоренности об энергетическом перемирии. При этом, по словам Дмитрия Пескова, украинская сторона предприняла попытку удара по одному из энергообъектов на территории нашей страны. В Кремле считают, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производство нефтепродуктов не решает проблем на глобальном рынке. Для стабилизации необходимо обеспечить безопасное торговое мореходство для нефтеналивных судов. А Киев не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать. В результате страдают российские и иностранные танкеры, гибнут люди разных национальностей. Владимир Зеленский подтвердил готовность к взаимному прекращению ударов. Но при условии, что НАТО обеспечит реальное соблюдение договоренностей с Москвой. Другими словами, продолжит поставки новых вооружений и противоракет для комплексов «Патриот». Стоимость галлона бензина в США перевалила за рекордные $6. Это вынуждает Белый дом искать любые пути понижения цен на нефть на мировом рынке, крупная доля которого сохраняется за Российской Федерацией. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 18 часов, в Челябинске 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Белгородская область получит транш в 2 миллиарда рублей для жителей приграничья. Германия готовит больницы к возможной войне. Два человека задержаны в результате беспорядков в Гааге. Подробности далее. Белгородская область получила очередной транш 2 миллиарда рублей на приобретение жилья для жителей приграничных территорий. По поручению президента Владимира Путина федеральную поддержку получат 297 семей из 7 округов Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Красноярушского и Шебекинского, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, средства начнут поступать на спецсчета граждан уже на следующей неделе. Всего с начала СВО из 6,5 тысяч семей, потерявших жилье, 5,5 тысяч уже получили новые квартиры, дома, либо средства на их приобретение. Минторг США продлил на год экспортные ограничения против российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Ютейр» и «Азур Эйр». Им запретили участвовать в сделках с товарами, программным обеспечением и технологиями, подпадающими под экспортный контроль США. Помощник американского министра торговли Дэвид Питерс назвал продление ограничений обоснованными, они вступают в силу немедленно. Новый коррупционный скандал на Украине вокруг офиса генпрокурора стал особенно болезненным для Киева на фоне дыры в бюджете, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Как отмечает издание, скандал может повлиять на настроение европейских партнеров, которые оказывают Украине поддержку. НАБУ и САПО проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора и причастной к работе мошеннических колл-центров. Был задержан замначальника департамента международного сотрудничества Сергей Крапива, а генпрокурор Руслан Кравченко подал в отставку, а затем бежал из Украины. Германия начала готовить свою медицинскую инфраструктуру к возможной войне. Власти оценивают способность больницы выдержать массовый приток раненых, передает Bloomberg. Как подчеркивает агентство, 5 существующих военных госпиталей не справятся с беспрецедентной нагрузкой. Лечением солдат должны будут заняться гражданские клиники. Ранее вооруженные силы Германии представили отчет о возможных сценариях конфликта НАТО с Россией. По их данным, ФРГ придется принимать по меньшей мере по 1000 раненых солдат ежедневно. В России не раз заявляли, что страна не стремится к конфронтации с Западом. Об этом, в частности, сегодня заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед участниками международного фестиваля молодежи. Два человека задержаны в результате беспорядков, вспыхнувших в Гааге после оглашения приговора бывшему президенту самопровозглашенной республики Косово Хашиму Тачи. Один полицейский пострадал. Правоохранители применили против участников столкновений водометы и перцовые баллончики. Спецсуд в Гааге сегодня признал экс-президента самопровозглашенной республики виновным в военных преступлениях, совершенных в 1998-99 годах, и приговорил его к 25 годам тюрьмы с учетом времени, уже проведенного под стражей. После оглашения приговора начались столкновения сторонников политика с полицией. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Среда, 16 сентября, 26 год, 4 минуты 7-го. Всем добрый вечер. Начинаем в этот самый добрый вечер на «Радио Спутник». Ваш любимый профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Салют, профессор.
3: Да,
2: Алёша Тимофеев, все здесь. Значит, так, начнем с заявления президента. Да, вот только что прозвучавших буквально. Путин назвал избирательную кампанию на выборах в Госдуму значимой во многом определяющей. Президент подчеркивает, выборы состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки. Никому не удастся расколоть и запугать нас. Выбор россиян покажет, что за бойца миллионы людей, что мы сплоченный народ с общими ценностями, говорит глава государства. Также президент попросил россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы их результаты подтвердили зрелость общества. Результат на выборах станет общим ответом тех, кто хочет ослабить Россию, лишить нас суверенитета, права самостоятельно определять свою судьбу. Вы определились своими кандидатами?
4: Ну, я еще думаю по мажоритарному округу, но по всем остальным вопросам я более-менее определился, но предпочту это сохранить при себе.
2: Безусловно, это...
4: А вот из того, что из выступления президента, хотел бы выделить два момента. Это успешное, вот он, Владимир Владимирович, подчеркивает, что успешное в соответствии с законом и с высокой явкой проведение выборов, с высоким качеством представительства, это укрепление нашего суверенитета политического. Вот он, значит, вот здесь цитата у меня в ленте новостей: «Выборы в Российской Федерации станут ответом тем, кто хочет ослабить и лишить суверенитета Россию». Uh-huh. Это к вопросу о том, и вот это очень важно, что законодательная власть в России иногда воспринимается как нечто, ну, что называется, дополнительное к, и дальше там, к исполнительной, к чему-то еще, но, тем не менее, президент подчеркивает, насколько важна законодательная власть для обеспечения суверенитета нашей страны. И второе. В выступлении президента абсолютно отчетливо необходимость широкой явки избирателей на эти выборы. Не сушка явки, как у нас очень любят, а именно максимально широкая явка избирателей на выборы, потому что выборы, которые проходят на грани допустимой по закону явки, да, даже если пороговые значения превзойдены, это всегда сомнение в легитимности избранного органа. И президент на это обращает внимание. Нельзя допустить ситуацию, когда наш противник так или иначе будет подвергать сомнению легитимность вновь избранной Государственной Думы. Мне кажется, это очень важные вещи, которые президент счел нужным сказать именно сегодня, когда, ну, очевидно, совершенно мы выходим уже на финишную прямую избирательной кампании в нашей стране.
2: Ногами пойдете голосовать или электронно?
4: И честно, я не решил. Я обычно ходил ногами. Ну, вот у меня сейчас 50 на 50, честно, вот я просто не решил.
2: У меня и тот, и другой опыт был, я говорил, знаете, вот раньше я так говорил, не знаю, согласитесь или нет. Значит, конечно, это ритуал. Конечно, это ритуал. И когда ты ставишь подпись руками свою, ну, прям вот берешь ручку, так сказать, и расписываешься вверх ногами в этих, значит, здоровых журналах, в этом есть какой-то больше, чем символизм, да, вот такая ритуализация своего выбора. А я голосовал электронно и тоже прочувствовал этот момент. Ну, так сказать, развалившись там где-то в кресле, значит, что-то тыкнуть на пару кнопочек. Как будто бы нет в этом осознанности,
4: что ли. Не поверите, абсолютно тот же ход размышлений для меня, как для человека старорежимного, конечно, этот ритуал очень важен. Я помню, как я первый раз голосовал на выборах еще Верховного Совета Советского Союза, и это была очень такая торжественная вещь. Сейчас, может быть, парламентаризм стал несколько менее парадным, но все равно это ритуал. С другой стороны, конечно, эти электронные средства, они они тоже имеют значение, и для значительной части населения.
2: Конечно, это, но просто что, удобно.
4: Да,
2: но
4: это просто удобнее, потому что я тоже хорошо помню, как в советское время ходили с урнами к старикам, значит, и, кстати, в постсоветское время ходили с урнами с этими переносными по старикам, которые не могут, ну, там, трудно им было дойти до избирательного участка. Конечно, это упростилось. Но вот поэтому я все еще не решил, что вот в конкретной ситуации мне проще выбрать.
2: Так, что-то тут писали наши дорогие слушатели. Пишите, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Григорий согласен с президентом, но партии в этом году прям плохо медийно рассказывали о своих партиях.
4: А можно я сейчас отвечу на вопрос один? Пришел. Дочхали мы на наших противников, что мы все смотрим, как мы... на нас посмотрят. Вот я хочу прямо сейчас ответить. Мы чихали. Но, к сожалению, Сергей, вы задал этот вопрос, мы не одни в этом мире. И, к сожалению, наш противник, мы его не должны недооценивать. Мы не должны отрицать то, что у нас есть противник, который использует, Сергей, уважаемый, любые наши сбои, проблемы, халтуру очень часто... 80% информационно-политических манипуляций, это я вам просто профессионально скажу, которые против нас осуществляются в нынешней обстановке, это использование наших недоработок. Для нас выборы важны, но мы должны сделать так, чтобы они не смогли, наш противник, они не смогли бы это использовать для того, чтобы внести раскол в наши отношения с партнерами. Да? Попытаться нас же самих, Сергей, убедить в том, что выборы, ну, как бы не совсем легитимные. Наш противник ждет от нас любой ошибки, любого падения на банановой корке, на банановой кожуре. Поэтому... Да, для нас, конечно, для нас самих, для нашего самоощущения как граждан, да, потому что голосование на выборах – это элемент, продемонстрируя, да, вы не дочитали самодостаточность. Самодостаточность я дочитал, но нам самим нужно, да, вот для нас, для граждан, голосование на выборах – это один из важнейших элементов демонстрации нашей, того, что мы граждане. Но, тем не менее, вот будучи гражданами, надо все время понимать, что страна находится в состоянии очень жесткой конкуренции. Да, для нас важна самодостаточность, но отрицать в самодостаточности то, что вокруг тебя существуют другие игроки, это значит в пределе, в конце концов, превратиться на какой-то момент, ну, в Дональда Трампа, уж простите.
2: Вот Григорий продолжает эту тему, значит, такой острый вопрос. А если наша партия халтурит, этим самым не подставляются врагу?
4: Подставляются.
2: И такое случается, надо сказать. И такое случается.
4: Да, и есть случаи, когда, посчитав, что это излишняя затрата времени, некоторые партии не приходили на предвыборные дебаты. Или, простите, выставляли людей, которые там были, ну, некомпетентны. Да, это и нас, как граждан, подставляет, но это создает возможность для манипуляции.
2: Да, это даже, так сказать, граждан, но мы-то... А вот страны...
4: А мы про них, страны, в общем, все и так, да, знаем.
2: А вот давайте, а что мы хотим пожелать Государственной Думе Российской Федерации, значит, Нижней Палате парламента нашего Отечества в новом сроке? Вот вы бы что хотели пожелать?
4: Ответственности. Любое решение, которое принимается Государственной Думой, и которое и законы, постановления, идеи, которые обсуждаются от имени Государственной Думы, депутатами Государственной Думы, но это имеет значение. Это не колебание воздуха. И вот когда кто-то предлагает какую-то завиральную идею, чтобы ну, просто отметиться в СМИ, ну, такое же бывает. Ну, и мы тоже любим, знаете, Алексей, в Государственной Доме, да. Думе заявили, потом, оказывается, да. же заявил
2: один
4: из депутатов, да. которому сказали, ты чё, мужик, так?
2: Да, хорошо, что из всех слов, начинающихся на «му», вы выбрали слово
4: да,
2: «мужик».
4: Ну, мужик, да, ну ты да, чё, Эль, да, там, ну да. куда ты полез? Но самое главное, всё-таки это ответственность. Вот когда захочется пропиариться, словить хайп, вот всегда надо понимать, что вот, это, вот этот хайп конкретно будет иметь значение. Тут меня еще опять спрашивают про спойлеры. А спойлер, не спойлер, это вот решает ваше голосование. Я очень хорошо помню, были у нас первые выборы в Государственную Думу. И все считали, что одна партия, ну, это спойлер, ну, там, она, скорее всего, даже не пройдет. А кто помнит, а потом она на них победила. А кто помнит, какая это была партия? ЛДПР.
2: Угу.
4: И она победила. А ей пророчили, что она даже не пройдет в Государственную Думу. Спойлер, не спойлер, это все слова паразиты, которые нам навязали для манипуляций. Спойлер или не спойлер, решаете вы. Вы на участке для голосования или в системе электронного голосования. И только вы, поэтому вы гражданин.
2: Да, и вам принимать это решение. Так, ну что, давайте дальше еще тогда к заявлениям. Перейдем. Ну, все, 18, 19, 20. Скоро совсем все с пятницы начинается.
4: Да.
2: И все это. Надеюсь, определились с кандидатами. Все наши дорогие слушатели. И интересно, вот читали или не читали? Вот читали программы, например, партий? Или все, мне и так все понятно? Вот это тоже любопытно. И про кандидатов, например. У меня тоже одномандатники, понятное дело, там, ну, и это, да. Я вот не поленился, почитал. Я вот не поленился и почитал. И стараюсь всегда это делать. Не стараюсь, а всегда это делаю. Значит, потому что это, ну, мне кажется, это тоже такой ритуал. Что я еще хотел? Слушайте, когда это было-то? Какие до этого были выборы-то у нас еще? Я тоже помню, мы в эфире обсуждали. И один из экспертов к нам выходил по видеосвязи. Говорит, так, слушайте, ну это все, вот это западное, значит, враждебное влияние. Вот это демократия, вот эти выборы. Да зачем это все? Зачем это все нам? Что мы обезьяничаем все время? Зачем мы все повторяем за ними? Ну не было никаких, ну назначали и все. А может, так проще, профессор?
4: Так проще, но не лучше. А во-вторых, ну, если вам не нравится слово «демократия», мне оно тоже не нравится, честно. И та демократия, которую мы наблюдаем сейчас на Западе, ну, во-первых, она уже к демократии не имеет никакого отношения. Кстати, демократия – это вообще это строй, в котором права имели рабовладельцы. Это все
2: равно естественно,
4: помнить,
2: да?
4: А действительно, как это... Ни странно, при всех издержках Россия смогла перемолоть, ну не до конца пока, у нас есть еще вот эти отрыжки западного толкования демократии, но в целом Россия смогла перемолоть, переварить демократию и начать конструировать что-то свое, очень специфическое, то, что называется народовластие. Но опять же, не надо отрицать и отбрасывать иностранный опыт. Кое-что в этой самой демократии было очень полезное, в частности, необходимость публичности отчета исполнительной власти, так, чиновников и так далее. Но все-таки здесь есть, не надо крайности, но я защищу нашего избирателя. Конечно, наш избиратель программ не читает. Я их вынужден читать в качестве социального обременения.
2: Да,
4: могу сказать, что, ну, это моя точка зрения, я никому не навязываю. Мы переросли выборы по программам. Вот программы, они, конечно, имеют значение. Очень видно, какая программа писалась, ну, с душой, можно даже сказать, писалась качественно, ну, старались люди, вот я совсем уже упрощаю. А какая программа писалась, ну, что называется, ну, писалось, да, там, посмотрели, проанализировали трещины на потолке и вот написали программу. Слава богу, не могу сказать, что какая-то программа мне показалась написанной написанной искусственным интеллектом. Но в целом мы переросли вот этот уровень сравнений и выбора по программам. Мы все-таки находимся в фазе выбора по делам или по их отсутствию.
2: На зыбкую почву заходим.
4: Да, когда я смотришь... вообще по тонкому льду хожу уже 60 лет и периодически проваливаюсь. Но тем не менее оценивать-то избиратель будет по очень конкретным вещам, которые он связывает с конкретными людьми. Это еще, я думаю, это, конечно, не эти думские выборы. Но я вот все-таки, вот этот личностный фактор уже на нынешних выборах, он уже становится очень важным. Люди обращают внимание на личности и на результаты их деятельности. Кстати говоря, по целому ряду партий очень видны региональные диспропорции.
2: Понятно,
4: где
2: да.
4: Какие-то люди в каких-то регионах, они себя очень, так сказать, проявили, у них там рейтинг высокий, а где, ну, есть проблемы.
2: Но у нас же традиционно были там и красные регионы были, мы помним этих
4: крепкохозяйственных. Это было, был красный пояс и так далее, этого давно уже... В чистом виде нет.
2: Слушайте, а как, давайте вот еще про парламентаризм тоже. Ну вот давайте полчаса эти, да, все 6 минут у нас осталось. А тема-то важная все в любом случае. Значит, хорошо. Есть такая тема, помните, да, Виктор Степанович Черномырдин, значит, вписал ее, отлил в металле, не знаю, в чугуне, или, значит, выбил в граните. А у нас, какой, говорит, партию не строй, все время КПСС получается. Помните это расхожее выражение?
4: Есть такое.
2: Значит, я просто подумал вот о чем. Во-первых, ты скажешь, а можно ли говорить у нас, ну, например, о двухпартийном парламенте? Есть же примеры. Примеры. Ну и в этом как будто бы тоже есть смысл. Или нет смысла. Это раз. А во-вторых, парламентаризм. Нужно ли нам увеличивать количество членов партий? Знаете, в том смысле, чтобы вот... Это был не просто выбор в рамках процедуры волеизъявления, да, а прям принадлежность, чтобы большинство россиян так или иначе... чувствовали какую-то партийную принадлежность.
4: Нет, я думаю, что вот это совершенно лишнее. Россия страна, в общем, в целом беспартийная. Да, членов Коммунистической партии Советского Союза при 280 миллионов населения было чуть меньше 20 миллионов.
2: Это вы уже вспомнили, уже под конец было.
4: Под конец,
2: да.
4: А так было намного меньше.
2: Конечно, да.
4: Так? И у нас страна, в общем, беспартийная. Но даже, помните, как выборы в Советском Союзе были? Нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Да, поэтому главное, так сказать, наибольшее число людей у нас всегда были и будут беспартийными. Это раз. Вот что бы я сказал по поводу вообще партийности. Ну, во-первых, были и полуторапартийные системы. Например, в Японии долгое время были, значит, Либерально-демократическая партия Японии, да, полпартии, соцпартия Японии, и там вокруг бегали всякие люди, в том числе и с красным флагом, которые требовали отдать вообще все, что Советский Союз должен отдать вообще все. Так, а Либерально-демократическая партия Японии утихомирила и говорила, не-не-не, только 4 острова. Угу. Да, и это, конечно, была чистая политическая манипуляция, которую Советский Союз не сразу распознал. В Америке, ну, я бы сказал, что в лучшие годы американской демократии это была две и половинка партий. Никогда не надо забывать, что там все-таки есть одна из третьих, так называемых третьих партий, которая все-таки ближе всего подходила к тому, чтобы легализоваться через палату представителей, периодически имеет там представителей, ну, которые называли себя независимыми, но были из либертарианской партии. Кстати, Дональд Трамп ее тоже не миновал. Правда, короткое время. Дональд Трамп вообще вот тоже, кстати, показатель того, что и Америка беспартийная страна. Он побывал во всех партиях.
5: Как и многие там, смотришь на Конгресс, начинают... каждый второй, третий,
4: я думаю, что для сохранения целостности своей биографии Дональд Трамп должен после ухода в отставку с поста президента вступить в Компартию. Но он же ее критиковал все время. У него все коммунисты. Но пусть хоть познакомится с настоящими американскими коммунистами, если найдет, конечно.
5: Он же сказал, если бы я был коммунистом, я был бы самым лучшим коммунистом.
4: И пожалуйста, если хочешь быть коммунистом в Америке, найди райком какой-нибудь. Такая задача нетривиальная. А что, вот главное, не создавать искусственных партий. Вот у нас одно время, нужна, это я застал, 90-е годы, вот особенно после 93-го года, после когда формировалась политическая система, мы, кстати, даже не помним название тех партий, которые в Думу проходили. А я вот так периодически вспоминаю, кто в Думу проходил. Так вот, очень многие партии создавались искусственно, что было, потому что считается, что считалось, что для демократии нужны партии, а для, с моей точки зрения, и вот здесь абсолютно важно то, что сказал сейчас президент, для того, чтобы была действительно воля народа, народовластие и реализация принципов гражданство людей, принципов потенциала гражданина, человека, нужно представительство. Нужно, чтобы выборы были представительственны. Угу. Нужна явка, а не ее сушка. Угу. Как у нас очень многие политтехнологи, которые там не могут добиться нужного результата, а давай применять универсальную технологию сушки и явки. Нет, а президент сейчас сказал, никакой сушки и явки, нужна максимальная явка, чтобы Дума была максимально представительной. И вот тогда все это будет по-другому.
5: Слушателям на засыпку, давайте сейчас задам вопрос, поиграем в игру. Как вы думаете, какое количество партий в Индии, например, в нашему партнеру по БРИКС, сколько там зарегистрированных партий, как думаете? Напишите, пожалуйста. Мы помним, Индия большая страна. Напишите, пожалуйста, сколько, а мы подведем итоги после выпуска новостей и рекламы. Тому, кто будет ближе всего к правильному ответу, раздадим молодцов каких-нибудь. Каких-нибудь молодцов мы с профессором. Профессорских молодцов сегодня будем раздавать. Давайте, сколько партий в Индии? И в Китае не одна КПК, кстати, знаете?
4: Кстати, да, это для многих будет открытием.
5: Да, в Китае не одна КПК. Там, по-моему, 9, что ли, такое.
4: Они такие признают руководящую роль КПК, но КПК не единственная партия.
5: Да, это тоже важно. Все, давайте, сколько партий в Индии, напишите в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, поиграем просто. А мы скоро вернемся сразу после выпуска новостей.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин обратился к гражданам России перед выборами в Госдуму. Глава государства подчеркнул, что выборы депутатов Госдумы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов и органов муниципальной власти состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки. Столь масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции, подчеркнул президент. Он призвал граждан обязательно прийти на участки, так как это вклад в укрепление страны. Выбор россиян покажет, что за бойцами СВО миллионы людей, что мы сплоченный народ с общими ценностями, которые не удастся расколоть и запугать, добавил Владимир Путин. Всего в России пройдут более 2000 кампаний разного уровня. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ, в частности, в порту Черноморска поражен контейнеровоз, доставивший грузы военного назначения. Удар был нанесен с применением беспилотных средств, сообщили в Минобороны. Российский самолет приземлился в Германии, чтобы забрать сотрудников закрывшегося генконсульства в Бонне, сообщил официальный представитель МИД ФРГ Катрин де Шауэр. Она отказалась назвать число российских дипломатов, покидающих страну. Церемония официального закрытия дипмиссии прошла накануне с участием посла России в ФРГ Сергея Нечаева и генконсула Олега Красницкого. Германия закрыла генконсульство в Бонне, обвинив Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге. Также ФРГ расторгает договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Россия в ответ закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге и культурные центры имени Гёте. Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и беспрепятственному проведению гуманитарных операций. Глава Всемирной организации на пресс-конференции также потребовал обеспечить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом. Единственный путь вперед – это деэскалация, дипломатия и диалог, отметил Гутерреш. Минпросвещение определило 20 лауреатов конкурса «Учитель года России». Они продолжат борьбу во втором туре, сообщили в пресс-службе ведомства. Первый тур прошел в Белгородской области. В испытаниях приняли участие 89 педагогов. Второй очный тур заключительного этапа состоится 27 сентября в Московской области в гимназии имени Примакова. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: Так, продолжаем прямой эфир. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый профессор Алеша Тимофеев. Все здесь, значит, спрашивали у вас, сколько партий в Индии. Ну, конечно, вы полезли гуглить. Ну, так нечестно, ну невозможно с этим интернетом.
7: Честно, 6.
5: Вот, да.
7: Да там, по-моему, одних компартий штук 8 там...
5: Значит, 15 тут еще, 1999, ну, разные, в Индии, наверное, штук 5, значит, да. Ну, разные. Более 2100 партий, ну, на самом деле, ну, более 2100, но это, ну, как считать, это зарегистрированные партии, вот их там больше 2000, а в... основных 6 партий. Вот тоже зашел, посмотрел. Любопытная, классная символика. Значит, Бхаратия Джаната партия, откуда Нарендра Моди, лотос, открытая ладонь, Индийский национальный конгресс, ведический социализм. Профессор, ведический социализм.
7: Да.
5: Неплохо. Значит, ну, понятно, коммунистическая партия, марксистская, серп и молот и звезда. Как это трогательно, серп и молот и звезда. Значит, Аам-Адми, индийский национализм, веник. Ну, в смысле, не веник, а фасции. Помните, да, фасции откуда? Ну, и слон, конечно, партия большинства народа и книга еще. Ну, любопытная такая символика. Ладно, друзья, ладно, хорошо. Кто написал 2000 или около того, пожалуйста, получите профессорских молодцов. Спасибо вам большое за участие. Так, идем дальше и опять к заявлениям. Сергей Викторович Лавров сказал, если Европа нападет на Россию, война будет очень короткой. Ну, что тут комментировать? Не знаю, вот, кстати, она будет короткой или нет, или она будет вечной.
7: Ну, она будет короткой, потому что в случае нападения на Россию европейских стран, даже вне НАТО, а, кстати, основной сценарий тоже очень интересно. Вот НАТО, агрессивный альянс, большинство сценариев конфликта в Европе вне НАТО. Так, то есть они, ситуация пошла поверх Североатлантического альянса, что по большому счету в среднесрочной перспективе является, извините, приговором этому самому альянсу. Вот, вы готовились к войне с Советским Союзом, потом с Россией. Вот перед вами. И теперь возникают какие-то коалиции желающих один, коалиции желающих два, коалиция желающих вообще с непонятными какими-то участниками, которые говорят, а вы не рассказывайте, что мы тоже хотим повоевать с Россией. Но в любом формате эта война довольно...
5: Эта война, да, мы
7: война довольно быстро перерастет в ядерную.
5: Ну да.
7: Так? Причем здесь ведь в чем история-то? Значит, это будет война с применением не тактического, а оперативно-тактического ядерного оружия. Потому что поражаться будут логистические и управленческие центры в глубине европейской территории. Никто с Европой в ядерную войну на территории Украины, как они хотят, воевать не будет. Здесь смысл-то вот в чем? Я почему слово искал? Это не локальная ядерная война. А ограниченная ядерная война, вообще, это игра американцев. Они в нее все время играли, у них 100-500 тысяч сценариев. И так далее. Но все сценарии, которые они разыгрывали и пытались на штабных играх проиграть применительно к Европе, это точка моих знаний. Я этим вопросом просто занимался полупрофессионально в своей первой профессиональной жизни. Все сценарии, в которые они играли в ограниченную ядерную войну в Европе, они заканчивались тем, что наносился ядерный удар по территории Соединенных Штатов Америки. Не все сценарии, которые они разыгрывали про ограниченную ядерную войну в Азии, этим же заканчивался. Поэтому здесь вот есть всегда асимметрия. Но применительно к Европе, Соединенные Штаты всегда ощущали себя очень уязвимым. Но, опять же, это все было в рамках НАТО. Да, это все было в рамках восприятия, что НАТО в ответ на российскую агрессию. Ну, прям вот все как тогда. Но НАТО вместе с США. Теперь НАТО нет. Почему НАТО нет? Потому что европейцы хотят оплыть американцев. Они считают, что американцы воспользуются уязвимостями военно-политическими, которые есть у европейцев, и заблокируют возможные действия, если это делать в НАТО. Потому что, с другой стороны, как это европейцы собираются делать без американской логистики и разведки? Это для меня большой вопрос, но европейцы считают, что смогут. Вероятнее всего, через пару лет смогут. Но все основные логистические центры находятся в том, что называется Старая Европа. Базовый сценарий, из которого исходят европейцы, и он у них просачивается. Что вообще ядерная война, скорее всего, неизбежна. Что вот это очень важный момент. Вот тут все спрашивают, услышала Европа, не услышала Европа предупреждение со стороны России, я так сформулирую, услышала, но не то. Европа четко совершенно услышала, что Россия жахнет. Ну как, они жахнут ли нам? Жахнет, жахнет. Они знают, что мы жахнем. Вот это они услышали. Но они исходят из того, что мы применим ядерное оружие по Украине. Ну кому это надо-то, да? Они считают, что мы не выйдем за рамки локальной войны с применением тактического ядерного оружия. Максимум, да, который они допускают...
5: Прибалтика.
7: Прибалтика, которую не жалко, и Польша, которую не жалко от слова совсем. Ну, вообще, вот те сценарии, которые они обозначают, это просто приглашение нам забрать Прибалтику и жахнуть ядеркой по Польше. Угу. Ну, это просто степень циничности тех людей, которые сейчас пытаются в Европе конструировать некие коалиции. То есть, это просто уничтожение Польши. Я понимаю, что Польша как конкурент, которая, ну, обладает достаточно специфической, но очень интересной, более сбалансированной, чем, скажем, Германия, энергетикой, у которой есть военные традиции, у которой сохранились собственные эмиссионные возможности, да, она, конечно, лишняя в современной Европе. И хорошо бы, чтобы ее кто-то уничтожил, как это сделали, так сказать, в 1939 году. Но чтобы так откровенно предлагать, проталкивать сценарии, при которых значит, Прибалтика лишается, ну, как может формально независимость не лишится, но фактически Прибалтийский балкон, он просто будет зачищен, да, а Польша становится объектом применения ядерного оружия. Ну, это как-то так довольно цинично, на мой вкус. Но в действительности, вот чего они не поняли? О том, что они не поняли то, что удары будут наноситься и по старой Европе. Европейцы, европейские политиканы мыслят в рамках вот этой старой парадигмы. Они не допускают возможность, что это их затронет. Но есть и хорошие новости.
5: Давайте.
7: Некоторое отрезвление начинает наступать в части Скандинавии. Там в Дании какие-то подозрения возникли. В Норвегии пока нет. В Финляндии пока нет. Но в Дании, в Нидерландах что-то там начало прорезываться. А вдруг, ну, в разовые публикации, но это ведь тоже очень симптоматично. Мы же должны исходить из того, что информационный поток по этой теме в европейских СМИ жестко цензурируем. Я уже даже не употребляю слово «фильтруется», он просто цензурируется. И если там есть проброс о том, что русские в рамках вот этой вот войны с коалицией желающих могут ударить по дамбам в Нидерландах, Но это значит, это санкционировано на достаточно высоком уровне для того, чтобы все-таки показать безответственным политиканам масштаб возможных последствий и рисков. Поэтому есть хорошие новости, мало, больше плохих, но они тоже есть.
5: Хорошие новости закончились. Так, значит... А помните, мы про Польшу с вами говорили, вот тот слушатель спрашивает, вторя нам, профессор, почему мы до сих пор не попробовали с Польшей альянс организовать? Ну, вы слышали, вот мы с профессором же говорили об этом пару недель назад, что ли, мы тоже говорили, сошлись в этом, да? Но вы слышали, что Сикорский там говорит, понимаете? Ну, вот что с этим делать? Ну, хорошо, но мы вот с профессором не против. Ладно, мы... А Сикорский против, понимаете? И как с ним?
7: Но у него, Сикорский, это человек с очень тяжелой судьбой, который пришел к концу жизни, в общем, к определенному довольно заметному уровню личностной деградации. Mm-hmm. Он тут выдал текст, от которого даже я, вы знаете, я человек все-таки бывалый, да, он даже я немножко вздернул бровь. Он сказал, что Польша является единственной страной, которая в Европе, которая граничит и с Россией, и с Украиной. Да. То есть карту он тоже знает плохо.
5: Так, да.
7: Да, либо отрицает существование Белоруссии как государства. Но... Ну, тяжелая у него судьба. Но вопрос в другом, что человек с таким уровнем, ну, наверное, уже человеческой, личностной, ну, и социальной в чем-то. Посмотрел я вот на этой пресловутой экстремистской Ялтинской конференции по безопасности. Ну, это ужас. Ну, слушайте, человека в таком состоянии под камеры вообще выпускать нельзя. Там надо прокапывать, там еще что-то с ним делать. Но ну, он все время крутится в Польше. Он же все время в Польше крутится, может, не всегда в правительстве, но всегда около власти. И пока такие люди, как Сикорский, они востребованы, но ну, очень сложно будет разговаривать даже о каких-то вполне циничных
5: мотивах. Ну, знаете, профессор, тут можно сказать востребованные, а можно сказать выгодные, да, и сразу как будто бы, ну, выгодные просто. Ну, есть такая, как это раньше было, устойчивое
7: выражение. Слушайте, ну, Сикорского, еще раз говорю, там просто почитайте биографию, и, как говорится, кто у него жена там и все такое, я не предлагаю вам рыться в чьем-то белье, просто прочитайте объективочку, и вы поймете, что там... клейма представителя, делегата глобалистов при польском, так сказать, политикуме уже ставить негде. Но ведь он же там крутится по логике польской политики. Он давно уже должен был работать, ну, наверное, все-таки профессора бы ему дали, министром был в одном из американских или британских университетов. Но он же там не работает, он работает должностным лицом польского правительства, значит, он востребован.
5: Ну, наверное. А вот что

0: лучше российских. Но они, мягко скажем, не очень воевали. А те, кто воевали, ну, например, американская армия, вопросики имеются к тому, как они воевали. Кстати, помните, мы вспоминали, да, значит, показали все-таки этого мужика, который был летчик-оператор сбитого F-15
1: Райан.
0: Я опять буду краток. Лучше бы не показывали, потому что количество вопросов увеличилось раза в три. Да, мужик рассказывает какую-то муть, кадры мутные, вообще какой-то, ну, просто какая-то фантасмагория. Это к вопросу о самой мощной якобы армии в мире. Но мы не должны подвергать нашу страну испытанию противостояния субконтиненту с населением за 600 миллионов человек и с армией, с авиацией, превосходящим и военно-промышленным комплексом, превосходящим, еще военно-промышленный комплекс наш не превосходит, но разгоняются они быстро. Поэтому затягивать с этим переходом и играться, вот знаете, вот в белых перчатках, а давайте вести гуманитарную войну.
1: Не, просто не допустить. Просто не допустить.
0: Не допустить. Превентивный ядерный удар всегда помогает. Только надо найти, кому, по кому вмазать, кого не жалко. Вот опять же, кстати, эта логика, она и толкает европейцев к тому, чтобы мы ударили по Польше. Они вот увидят, что мы ударили по Польше или по Украине, скажут, а, все, уже серьезно. И, значит, откатываем. Да, уважаемый профессор, забыл про Калининградскую область, имеющую общую границу с Польшей. А я же не говорю, что Россия не имеет границ. Но он сказал, Сикорский, что Польша единственная страна. Да? А она не единственная.
1: Мы же поговорили про Беларусь, да.
0: Ну да. Что, в самом деле? Я же про это имел в виду.
1: Да.
0: Вот, значит, поэтому... Вот они хотят, так сказать, сделать ядерный удар по полякам неким тестом на нашу способность. Мне кажется, что вот отсутствие ядерного удара по полякам, это как раз повод поговорить с ними. Вот это повод и сказать, ну да, вот вы видите, но не с Сикорским, к сожалению, или к счастью, да, вот вы видите, как вас подставляют под наш ядерный удар. Мы по вам бить не будем, мы будем бить по ним. К сожалению, есть вторая страна, которая пытается играть в эту историю. Это Финляндия. И вот там ситуация, на мой взгляд, не специалист по финской политической психологии, но судя по тому, что с финской стороны произносится, там ситуация гораздо более тяжелая.
1: Но там они тоже не могут определиться, знаете, да, шизофрения это такое, но расщепление, когда люблю и ненавижу одновременно, это один из ярких симптомов этого, так сказать, я далек, не люблю никого обзывать, там что-то вот это язвить по этому поводу, но я к тому, что там даже от премьера финского, ну, на неделе два прям противоположных тоже заявления могут прозвучать. Заявление не заявлениями, но то, что парламент проголосовал за, так сказать, размещение чужого ядерного оружия. Но там он, кстати, по очереди поговорил, там они вступили в этот, как она называется,
0: французская ядерная инициатива.
1: Французская инициатива.
0: Опять заметьте, мимо НАТО, мимо американцев, мимо всего, поверх всей системы евроатлантической безопасности, которую с большой кровью выстраивали 60 лет.
1: Так, ну, надеюсь, все-таки, так сказать, я не знаю, что вот эти вот сегодня профессору сегодня настроение, эти жахнуть, бахнуть, значит...
0: Нет, я как раз не в настроении, вот. Я очень внимательно подбираю слова.
1: Вот,
0: мы
1: да.
0: разговариваем о материи, да. В таких, знаете, очень деликатных. Ядерное оружие, если слишком часто призывать к его употреблению, оно теряет многие свои политические свойства.
1: Да, поэтому надеюсь, что все, так сказать, будет это. И Турция, кстати, тоже. Вот давайте про Турцию поговорим. Турция готовится к большой войне в Европе. Хакан Фидан там говорит, что конфликт может выйти за пределы Украины. Ну и, понятное дело, переживает по поводу Черного моря. Уже предупреждал, да, чтобы там что-то не летало, не било. И вроде все дали согласие, но ничего там не все да-да-да-да, а ВОЗ и ныне там. Ну, в смысле, все равно там есть эти...

0: Насколько, вот, с вашей точки зрения, вероятно, не в Европе, а вот если сюда, ближе к Азии, вот именно, так сказать, вот это Черноморское, и Турция готовится, а она против кого будет воевать? Или что, она, или это такая война, ну что, она Босфор Дарданеллы будет там защищать, или что, или закрывать будет? Что Турция-то тут чёрт?
1: Ну, я так скажу, что пока я не вижу сил, который претендует на то, чтобы отнять у Турции Босфор и Дарданеллы. А насчет закрытия для военных кораблей, ну, Турция же в определенный момент открывала для натовских кораблей Босфор и Дарданеллы. Поэтому Турция пожинает очень во многом те плоды той политики, которую она проводила. Но она же была участником разного рода политико-военных маневров вокруг Крыма, вокруг Северного Причерноморья, нынешних российских воссоединенных исторических территорий. Турция принимала участие во многих мероприятиях
0: Кавказ,
1: НАТО.
0: И, да. Но еще до, я думал, вы, так сказать, еще тогда.
1: И до СВО, и после ее начала. И Турция пожинает плоды, стратегические плоды невнятности своей политики. Если бы Турция придерживалась политики строгого нейтралитета в этом конфликте, в том числе не поставляли оружие, не поставляя, например, противотанковые комплексы, не поставляя Байрактары,
0: да, не
1: пресловутые,
0: да,
1: то, возможно, неких рисков для Турции, как для хаба всего и вся, не возникло бы. Но Турция же этого не сделала. Турция хотела... Ну, вот говорят, там известное двустулье Эрдогана, да ты, если бы там было два стула, это было бы полбеды. Но вот вы говорите, Турция готовится к войне в Европе. Может, конечно, она готовится к войне в Европе, но она одновременно готовится к войне, ну, так скажем, я сейчас смягчу, к силовому противоборству на Балканах. А там закипает, но Турция уже по уши в ситуации в Сирии, которая направлена против Израиля. И какой из войн Турция готовится конкретно сейчас?
0: А сюда, значит, восточный Ирак, Иран,
1: да,
0: восточнее.
1: Да, это, и заодно еще, значит, курдов поприжать.
0: И курды еще, да.
1: Слегка у них нефтяночки отжать. Угу. Поэтому еще раз говорю, какой войне готовится правительство Турции в каждую отдельно взятую минуту времени, сказать крайне сложно. Потому что я боюсь, само правительство Турции не всегда знает, к какой войне оно готовится. Ну, конечно, к какой-то оно готовится. Угу. Поэтому в действительности Турция, вот проблема Турции - это проблема брызжащих через край геополитических амбиций. Хочется все, и можно без хлеба, а еще компот, как говорил известный персонаж советских мультфильмов. Да, не будем его ни с кем сравнивать. Но Турция должна хотя бы по наиболее рисковым направлениям проводить вполне внятную политику. А надо признаться честно, с учетом того, как вихляет по сторонам сорвавшаяся с кранцев пушка под названием Владимир Зеленский, да, самое рисковое направление для турецкой, ну, скажем, может быть, не геополитики, а геоэкономики, это, конечно, Черное море. И здесь, конечно, идея о том, что давайте фарш зерновой инициативы открутим назад и будем снова продавать эту колбасу, нет, это не получится. Поэтому от Турции мы все прям с воодушевлением и с надеждой ждем каких-то более-менее вменяемых предложений не о том, чтобы вернуть все обратно и поддержать стратегического партнера Турции Зеленского, а чтобы все-таки пойти на какую-то деэскалацию, которая реально грозит дестабилизацией. Вот у Трампа дизель поплыл. А на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, да, могут возникнуть проблемы с продовольствием. И кто же в этом всем виноват? Может быть, Может быть, в этом виноваты те, кто поощрял Зеленского к эскалации на Черном море? Ну, тогда пора бы унять молодца. И у Турции, я думаю, есть такие возможности. Но пока ждем-с.
0: Ждем-с. Так, сейчас будет реклама и новости, после чего будем продолжать. Первая тема после вот этой паузы в нашем эфире с профессором, значит, конечно, энергетическое перемирие. В Кремле сказали, что это хорошая инициатива, а Трамп сказал, что и Россия, и Украина согласны на энергетическое перемирие. Так что не переключайтесь, много всего интересного, все, реклама новости, будем продолжать.

0: знать за 90 секунд.
1: Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 19 часов, Перми 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России обратился к гражданам перед выборами. В ООН призвали к прекращению огня на Украине. Российский самолет прибыл в ФРГ за сотрудниками закрывшегося генконсульства. Подробности далее. Президент России Владимир Путин назвал участие граждан в предстоящих выборах вкладом в укрепление страны. По словам главы государства, победу куют герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины и понимает свою ответственность за ее будущее. Владимир Путин обратился к соотечественникам перед выборами и подчеркнул, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции, а жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов после воссоединения с Россией. Всего в стране пройдут более 2000 кампаний разного уровня. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине. Это первый шаг к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру, заявил глава Всемирной организации на пресс-конференции. Гутерреш добавил, что прекращение огня должно соответствовать уставу ООН, международному праву и резолюциям. Генсек добавил, что поддержал бы проведение возможной трехсторонней встречи с участием России, США и Украины в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ждет предложения по новым переговорам по Украине, но иллюзий больше не питает. Российский самолет прибыл в Германию, чтобы забрать сотрудников закрывшегося генконсульства в Бонне, сообщил официальный представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр. Она отказалась назвать число дипломатов, покидающих страну. Церемония официального закрытия дипмиссии прошла накануне с участием посла России в ФРГ Сергея Нечаева и генконсула Олега Красницкого. Германия закрыла генконсульство России в Бонне, обвинив Москву в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге. Также ФРГ расторгает договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Россия в ответ закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге и культурный центр имени Гёте. В Нижневартовске открылся медиа-центр имени военкора РИА Новости Ивана Зуева, погибшего в прошлом году в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Центр оборудован в лицее, в котором учился журналист. Медиа-центр, оборудование для которого предоставила РИА Новости, позволит лицеистам научиться создавать, обрабатывать и распространять медиа-контент, осваивая азы журналистики. Пожар на строительном рынке в подмосковном Одинцове локализовали на площади 2500 квадратных метров, сообщает МЧС. Погибших и пострадавших нет. Огонь вспыхнул в торговых рядах на строительном рынке. Ватикан выдвинет фильм на кинопремию «Оскар». Это произойдет впервые за 97-летнюю историю Американской киноакадемии, пишут СМИ. Премьера фильма «Зеленая лава» состоится уже на этой неделе в Лос-Анджелесе. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 4 минуты восьмого. Продолжаем прямой эфир. Среда, 16 сентября, 26 год. Если кто-то забыл вдруг, профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый профессор, ваш нелюбимый Алеша Тимофеев тоже здесь. Значит, так, что мы обещали? Мы обещали поговорить про энергетическое перемирие, о котором первым сказал Трамп. В Кремле сначала не комментировали. После Трампа высказался Зеленский. Все в одну кучу, значит, намешал там и продовольствие, и инфраструктуру, и все на свете. Значит, сейчас вот, ну, не так давно, да, поступила информация и из Кремля, где назвали хорошей идею Трампа об энергоперемирии с Украиной. Профессор, у вас есть какое-то свое отношение к этому энергоперемирию?
3: Есть. Очень мне нравится формулировка «хорошая идея».
2: А? Да, понятно.
3: Трамп-то не про идею говорил. Угу. Трамп говорил о том, что все уже договорились, он все сделал. Про идею он не говорил. И, знаете, это очень похоже на то, как он подписывал мирные соглашения с иранцами. И я прихожу к одному выводу, он пробрасывает идеи и смотрит реакцию. В данном случае он, конечно, промахнулся на все 100. Российского руководства, она очень взвешенная. Вообще, должен сказать, это высший пилотаж дипломатической коммуникации. От меня довольно сложно услышать какие-то вот такие хвалебные отзывы в адрес нашего начальства, но это высший пилотаж. Идея хорошая, но есть нюансы. Раз, два, три, четыре, пять, а еще снимите санкции. То есть идея хорошая, мы же не отрицаем необходимость и вообще полезность энергетического перемирия. Правильно, зима на носу. Очень сложное время, так сказать, сезон такой сложный в Евразии, зима. Бывает холодно. Угу. Кстати, в Техасе тоже холодно бывает. Поэтому дизель в Техасе тоже очень нужен. Да, но для того, чтобы дойти до энергетического перемирия, надо сделать несколько шагов. И если ты не можешь сделать несколько шагов, одним из которых обозначено снятие санкций и восстановление свободы судоходства, свободы транспортировки российской нефти, то энергетическое перемирие как лозунг теряет какой-то смысл. А зачем нам энергетическое перемирие, если наши танкера, суда, да, атакуются, топятся непонятными беспилотными или даже, может быть, уже и пилотными летательными аппаратами, подводными лодками, конфисковывается наша нефть и так далее и тому подобное. Зачем нам это надо? Ну, очень сбалансировано. Идея хорошая. Главное, идея хорошая, ее дальше можно обсуждать. А вот то, что учинил Зеленский, я вам так скажу, это заступ космических масштабов, за даже с учетом того, то есть, ну, того пренебрежительного отношения, которое у Зеленского есть к Трампу, но это, конечно, заступ космических масштабов. Я не думаю, что это осталось без внимания команды Трампа. Другое дело, что, ну, конечно, здесь очень сложно будет, о чем-то говорить, сможет ли Трамп как-то свое негативное отношение к Зеленскому выразить, потому что, в общем, честно говоря, Зеленский об Америку ноги вытирает уже примерно месяц, и никакой ответной реакции со стороны Дональда Трампа нет, что заставляет, простите меня за этот методологический термин, подозревать, что Трамп терпила. Да, потому что, ну, послушайте, сперва абсолютно безобразное отношение к Уиткову и Кушнеру, заявление абсолютно, ну, то есть пренебрежительный. Теперь, оказывается, он посоветуется с партнерами. Ему император Вселенной сказал, что ты уже договорился об энергетическом перемирии. Все, давай, значит, действуй. Он говорит, не, она мне нужна вот это, и патриоты еще, и бесплатно. Да, странно, что Зеленский в своей тираде в адрес, когда он дезавуировал заявление Трампа, он не упомянул про 27 миллиардов, которые ему не дали. Угу. Вот это очень странно. Вот это прямо очень странное явление. Потому что должен был сказать, еще 27 миллиардов, пожалуйста, положить в тумбочку. Но это показатель того, что своими информационно-политическими метаниями Дональд Трамп, он за последние там два с половиной месяца себе очень навредил.
2: Профессор,
3: а идея хорошая.
2: Вот к этой хорошей идее. Ну, Разница, безусловно, есть. Я просто говорю, а в чем вот разница, да, значит, в подходах России и Украины к вот этой идее Трампа? Не будет ли это воспринято, вот такой ответ, так сказать, как попытка водить за нос? Ответ России на инициативу Трампа, да, то есть, и что тогда, вот если все-таки, так сказать, Трамп заподозрит, что, значит, Москва водит его за нос там вот этими дипломатическими формулировками.
3: И чё?
2: Ну,
3: вот. А вот здесь я точно скажу, мы самодостаточны, как хотим, так и отвечаем, но пусть он сперва со своим пудельком в Киеве разберется. Вот когда ему его клиент не прокси, Зеленский — это прокси Лондона, но клиент он Трамп, он существует только потому, что американцы выделяют большие деньги. Кстати, коррупционный скандал это раз за разом подтверждает. Это деньги, но частично, очень малая часть европейских, в основном-то это американские деньги. Так вот, когда Трамп приведет к покорности человека, который вообще-то ел у него с рук, а сейчас пытается откусить руку, а вот дальше он может нас подозревать во всем угодно и даже обвинить. И даже выпустить пару-тройку твитов в своей там социальной сети, там, трусошел, там, и так далее, и тому подобное. Но пока он не контролирует политическую силу, которая полностью находится на его содержании.
2: Ну, видите как? Вот как вот полностью? Он говорит европейцам, это ваш этот узел в кишке, да, так сказать. Вот вы с ним, вы его и лечите. Значит, да. Правильно?
3: Правильно.
2: Но, значит, он и отмежевывается от этого самого узла,
3: да,
2: в этой самой кишке.
3: Давай, можно, всегда, да, всегда путь в тысячу ли начинается, да, с 16 копеек,
2: да,
3: которые у бухгалтера в ведомость не сошлось, а в конце обязательно американский шпион. Если кто не верит, это сюжет одного советского фильма. Его смотреть, кстати, очень завлекательно. Там очень хорошие песни поют. Вот. Путь тысячу ли должен начаться с того, что Соединенные Штаты Америки должны прекратить предоставлять клиенту, своему клиенту, который хамит императору Вселенной, разведданные, логистику и так далее и тому подобное. А то как-то странно получается. Ракеты «Патриоты» дадим, но те, которые не сбивают российскую баллистику. А зачем ты их вообще дал? Отдай хуситам. Они им пригодятся, они из них сделают что-то путное. Но ты же отдал человеку, который тебе нахамил, и тут же принимается решение передать, пусть старый, пусть там, что называется, с истекшим сроком годности. Но ты кто после этого? Я не знаю, как это в Америке называется, но у меня в дворе моего детства на улице Волгина в городе Москве это называлось терпило. Да? Вот. Поэтому, ну, Дональд Трамп-то должен проявить, но не императором Вселенной нельзя казаться. Им надо быть или не быть. Ну, тогда, признайся, я не император Вселенной. Я средний бизнесмен из Нью-Йорка с полукриминальным прошлым и четырьмя корпоративными банкротствами в анализе. Меня случайно занесли в Белый дом. Вот я тут, значит, ремонт делаю. Бальный зал. Ну, да, мы поймем. Но для того, чтобы серьезно обсуждать... А энергетическое перемирие – это сверхсерьезное предложение. Это предложение, которое, кстати, к вопросу об Эрдогане, это меняет. Это меняет структуру стабильности во всем Причерноморье. Ну, ты же выйди на первый план, Савва Игнатьевич, как это говорилось, да, в фильме, да, «Покровские ворота». Ну, выйди на первый план, так? Скажи свое веское слово, чтобы все задрожали. А дальше нам можно сказать, а вы нас водите за нос. Мы скажем, нет, мы не водим за нос, мы просто выставили дорожную карту. Ведь то, что ответил устами Дмитрия Сергеевича Пескова Кремль Дональду Трампу, простите, это называется дорожная карта. Что надо сделать? Да, для того, чтобы достичь энергетической перемирия.
2: Но они же перетерли там это все, кажется так, по крайней мере. Но когда Кушнер говорит... Когда Кушнер говорит, типа достигну, ну, там как бы большая часть сделки согласована,
3: да.
2: Значит, большая часть соглашения уже согласован. Ну, ну, мы не знаем, конечно, что там на столе, что там пункты, значит, А, Б, С, 1, 2, 3, римскими, арабскими и прочее, прочее. Мы не знаем, нет. Но мы можем предположить,
3: нет,
2: что это и есть та самая дорожная карта, которая
3: нет,
2: уже
3: нет,
2: согласована.
3: Ну, послушайте, я вам сейчас просто... Это не означает, что Кушнер имел в виду именно это. Но хотелось бы, во-первых, это услышать от человека, который облечен конституционными полномочиями от имени американского народа, а не от человека, который просто является членом семьи действующего президента Соединенных Штатов, потому что сегодня один действующий президент...
2: Член семьи жены Лужкова, помните?
3: Да, да, да, значит, тут... Завтра будет другой, что, может, передоговариваться, что ли, должны? Но это не наш выбор. Так? Да. Но я вам скажу так. Любое соглашение, там огромная преамбула, что договаривающие стороны, которые обожают друг друга,
2: да,
3: да, они только что поубивали 1,5 миллиона с каждой стороны, они обожают, любят засос там, и так далее, и тому подобное. Там дальше вторая часть. А руководствует принципами международного права, международного гуманизма. Третья часть, понимая там и так далее. И четвертая часть,
2: выражая,
3: выражая да, и да, выражаясь, да, да, и всех любим и так далее. Вот. А четвертая часть на одном листке. А чем, собственно, война-то закончилась? Вот этот четвертый лист, это, простите, процентов 30 обычно от международного соглашения. Да? А вот там вся суть. Но если его не согласовали, предыдущие четыре части не имеют никакого смысла.
2: То есть танцы, лобызание, каравай,
3: да,
2: значит, это
3: мы
2: все.
3: Мы договорились, да, что мы любим друг друга, да, и что мы будем продолжать обсуждать. Но вот здесь есть одна вещь, которая серьезная. Давайте вот это вот я скажу без стёба, и это очень важно. А абсолютно правильно наше политическое руководство идентифицировало попытки частных, локальных решений по деэскалации как попытку заместить всеобъемлющее разрешение этого конфликта. Что хочет Зеленский и его кураторы в лице, прежде всего, Великобритании, Франции и примкнувших к ним представителей Федеральной Республики Германии. Они хотят избежать выхода даже на обсуждение большого мирного договора с признанием нового юридического статуса всего этого пространства, то есть изменение границ, демилитаризации, демонтажа откровенно нацифицировавшейся системы власти на Украине, они хотят это заменить частными соглашениями, а давайте здесь не воевать, а давайте тут не воевать, а давайте деэскалация энергетическая не бить по таким-то объектам, и дальше скажут, а если мы вот так вот все договорились, а зачем нам большое соглашение? И так оно и будет. Но это не то, что нам нужно. Нам нужно устранить первопричины, приведшие к этой тяжелой войне, очень, так сказать, создающие для нас определенные проблемы. А уж какие проблемы для Дональда Трампа она создает? Это же вообще в Америке дизель из-за Зеленского подорожал. В Америке, где все сорта нефти, основные добывающиеся, они под дизель сконфигурированы, где железная дорога на дизеле работает, где никогда не было, понимаете, вот на моей, ну я не знаю, может я что-то пропускаю, но в моей памяти... Вот нехватки дизеля в Америке не было, а вот из-за Зеленского она есть.
2: Ну, а дрил, бэби, дрил, ну
3: а дрил, бэби, дрил, это про другое, это было про экспорт, а не про дизель.
2: Не, но я имею
3: я
2: ввиду,
3: понимаю, что...
2: что
3: в пути к новой американской гегемонии Make America Great Again,
2: да,
3: кормить никто не обещал.
2: Да,
3: мы
2: именно,
3: тоже
2: да,
3: это проходили.
2: Да.
3: Но...
2: Не, но я имею в виду, что возможности увеличить добычу, но есть, есть. Но
3: нет,
2: почему?
3: Потому что для этого нужно вложиться очень сильно в геологоразведку. Drill, baby, drill – это очень замечательная медийная формула, да, кстати говоря, которая подразумевает, что дрелить надо в том числе и ну, бурить. Это, drill,
2: да,
3: это
2: да,
3: бурить. По-английски, дрелить надо, но я предпочитаю слово дрелить, дрелить надо и в Канаде, И, кстати, в Канаде ближе всего вот это вот достижимость нефти. Но Трамп, как обычно, немножко там сгладил углы, упростил и так далее. Америка не находится пока на пике добычи сланцевой нефти, но близко к ней. Но это не имеет никакого отношения к конкретной нехватке и конкретному подорожанию дизеля в Соединенных Штатах. Но в этом виноват Зеленский. Но это Трамп сказал, мы же не будем оспаривать то, что сказал Трамп. Это он официально сказал, в этом виноват Зеленский.
2: Да, так сказал, да.
3: Так и сказал. Поэтому это тяжело не только для нас, не только для Украины, которая в землю уже закопала более миллиона человек, вот, но и даже для Дональда Трампа. Где Трамп, где война на Украине? Он считал, что далеко, оказалось, близко. И в этом смысле, конечно, дорожная карта – это постепенное создание политических условий для большого диалога, а не частные договоренности без снятия санкций, с войной на море против нашей морской торговли углеводородами и так далее, с этим легализованным пиратством европейцев. Но вот это будет лишь оттягивать достижение мирного
2: соглашения. Слушайте, а вот эта история, ну давайте тоже про Ближний Восток, раз заговорили, коль скоро об этом. Значит, Ансара Алла опять блокирует, и все сегодня читают, у кого-то, ну, буквально там на небесную ось налетим, не будет соляры нигде, не будет соляры нигде. Ну и все, ну и, так сказать, дальше понятно, да, трактора останавливаются, комбайны останавливаются, а еще соляры не будет, удобрений, значит, и не будем бороться, там, пестициды, все-все-все на свете. Ну, короче говоря, прямо апокалипсис.
3: А кому сейчас легко? Да, у нас же главная проблема в чем? Нам главное, чтобы у нас соляра была. И я думаю, что если навести порядок в поставках ГСМа, да, у нас соляра будет. И я, кстати, абсолютно уверен, что то, что наше топливное, руководство топливного энергетического комплекса заявило о том, что северный завоз идет по плану, это правда, потому что мухлевать с такими вещами, ну, чревато, мягко скажем. Вот, я верю нашему руководству, нашего ТЭКа. Да? Но здесь вопрос в другом. А кто будет виноват в том, что хуситы перекроют Бапальмандепский пролив? Что-то мне подсказывает, что тоже Зеленский, правда?
2: Не знаю.
3: И я не знаю, но что-то мне подсказывает.
2: Ну, там типа, ну, иншалла, как говорится. Вот, да. Иншалла, Ансарала. Ну, да, вот в этом смысле.
3: Вот. Но вопрос же заключается в том, что у нынешнего... Ну, во-первых, давайте серьезно. Мы присутствуем при разрушении той системы глобальной торговли углеводородами, которая была создана в период с 1973 по 1978 год в результате последовательно, говорят, там вот нефтяной шок один, да, да, так было несколько, вот, и все это происходило на протяжении относительно длительного периода времени. Но вот она сейчас разрушается. Разрушается она в результате действий, уж извините, покажу пальцем, Дональда Трампа, который почему-то решил, что он быстро разрушит государственность Ирана и заведет туда своих операторов иранского нефтяного рынка. И вот это, кстати, было одним из свидетельств того, что «Дрил, бэби, дрил» не получается. Война за иранскую нефть, а с точки зрения интересов, и с точки зрения интересов США это была война за иранскую нефть. Вот для Израиля это была война против иранской ракетно-ядерной программы и вообще против иранской государственности. А Трамп воевал за иранскую нефть. Да? Она не удалась, но это была попытка заместить на определенное время нехватку мощностей по добыче внутри Соединенных Штатов Америки. Все, система начала распадаться. Теперь по периферии системы я хотел бы напомнить, что нефти в Йемене почти нет. Не совсем нет, но очень мало. Йемен не ключевая нефтедобывающая страна. Да? Поэтому вопрос заключается в том, что на периферии ключевого нефтедобывающего региона в мире в результате ослабление американских союзников, и здесь уже опять покажем пальцами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, появились возможности для того, чтобы третьи силы, до этого сдерживавшиеся вот этими американскими союзниками, расширили зону своего присутствия. Кто в этом виноват?
2: Но не знаю, тут еще тоже... Я почему-то, мне лично, так сказать, не экспертно, кажется, что в регионе бабло может победить не только зло, но и добро, но и Ансар-Алла. Но мне кажется, что понятно, что у них до этого не получалось. Уже на протяжении там 10 лет саудиты не могут ничего сделать, справиться. Мы помним там и судьбу наследного принца, нашего партнера, к слову, так сказать, мы без излишней иронии, да, не могут справиться. Нет, ибо и был уговор якобы, так сказать, вот если справишься, будешь королем. Значит, ну, пока не получилось. Но кажется, что если поднатужатся, значит, по сусекам поскребут, где там, по амбарам подметут, то насобирают денег, закупят оружие и разбомбят чертовой матери, значит, все это.
3: В силу своего противного характера напомню, что поднатужились, и результатом поднатуживания было то, что от антихуситской коалиции хитро отвалили эмиратцы, которые были одними из важнейших элементов. И фронт, который обвалился в Йемене, который держал Тарик Салих, племянник убиенного хуситами же президента Али Абдела Салиха, убили его в 1917 году, а еще в 1981 году он встречался с Леонидом Ильичем Брежневым. Вот такая судьба. Да, человек, который с Брежневым встречался, убит какими-то людьми в шлепках. Они давно уже не в шлепках, к слову. Да? Вот этот фронт и обвалился. Ну, подметут по сусекам. А хуситы тоже по островам подмели такое количество оружия. Причем я подозреваю, не только саудовского, но еще и кучу американцев. А вот да. Трамп здесь проявил чудеса здравого смысла. И я пока не очень верю во вбросы, что он договорился за долю малую с хуситами, что танкера...
2: Но те сказали, хуситы сказали, не будем бомбить американские танки.
3: Правильно, почему? А
2: ну,
3: что?
2: Там за соглашение у них же.
3: Ну, это конечно, всегда. Но это, пока это соглашение опубликовало одно европейское, подчеркну, в анамнезе информационное агентство. Дайте подождем, что скажут хуситы. Да? Но, тем не менее, если это так, Трамп появил большую долю здравого смысла. Ждем от него такого же в украинском конфликте.
2: Реклама новостей будем продолжать.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Как сообщили в оперативном штабе региона, противник нанес удары по 6 муниципалитетам. В селе Кукуевка Валуйского округа поврежден легковой автомобиль, ранен водитель, ему оказали помощь, лечение он продолжит амбулаторно. В хуторе Ржавец Шебекинского округа из-за детонации дрона на территории предприятия пострадал еще один мужчина, у него осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу номер 2 Белгорода. Государства Запада сами загоняют себя в ловушку милитаризации и попутно ставят крест на всем комплексе военно-политических договоренностей ОБСЕ. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. На заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности дипломат отметила, что Германия наращивает военные возможности и готовит бундесвер и гражданскую инфраструктуру к потенциальному широкомасштабному конфликту с Россией. В этой связи Жданова призвала страны НАТО и их единомышленников отказаться от нагнетания напряженности и задействовать механизмы ее снижения, чтобы не допустить развития событий по наиболее негативному сценарию. На востоке Словакии загорелся цех оборонного предприятия. Как передают СМИ, завод расположен в городе Снини и специализировался на производстве боеприпасов. Все сотрудники эвакуированы, пострадавших нет. По предварительным данным, пожар возник при ремонтных работах на крыше цеха. Производство всех серий вакцины «Мультикан» приостановлено, сообщили РИА Новости в компании «Ветбиохим». Россельхознадзор выявил 20-й серии препарата «Смертельный для собак вирус». Опасное вещество уничтожают. Сообщение о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации «Мультиканом-8» появились в середине августа. Производитель препарата оказывает адресную поддержку владельцам, чьи питомцы пострадали. Королевская испанская футбольная федерация продлила контракт с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте. Он продолжит работать до 2030 года. Прежнее соглашение с 65-летним специалистом было рассчитано до конца чемпионата Европы 2028 года. Отмечается, что новый контракт поднимет де ла Фуэнте в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров мира. Специалист возглавил сборную Испании в декабре 2022 года. 15 июля этого года команда стала чемпионом мира, обыграв сборную Аргентины. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и «Макс».
2: «Радио Спутник».
4: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
0: Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: 19.33. Полчасика у нас осталось с профессором, а тем еще многовато. Ну, БРИКС, тогда итоги БРИКС оставим на последние минут 10-15. Тоже обсудим. Есть что обсудить. Значит, про... Зациклим, что ли, эфирчик. Вот, значит, фон дер Ляйен предлагает создать в Евросоюзе вот аналог статьи 4 НАТО, то, о чем мы говорили в начале. Да?
6: Именно над, так. Значит, очень важное, давайте вот это все-таки поподробнее. Очень важное заявление. Оно говорит о следующем. Первое, что Еврокомиссия и те люди, которые туда поставили, те силы даже, которые туда поставили, несмотря ни на что, во второй раз. Первый раз Урсула фон дер Ляйен, ну, это можно было бы назвать неким политическим решением, там, комбинацией и так далее. Но когда ее переназначали, это, конечно, было абсолютно теневое решение, потому что к тому моменту все художества ее, в том числе около такие лоббистские, и уже были известны. Тем не менее, она нужна была, ее же там чуть не фюрером называют в общеевропейских структурах. Нужен был именно такой человек. И она, конечно, всегда была сторонницей европейской армии. Но европейской армии и превращение Евросоюза в оборонный союз – это абсолютно разные вещи, принципиально разные вещи. И если фон дер Ляйен говорит о том, что Европейскому Союзу нужно превратиться в союз оборонный, это означает фактическое признание, что экономических рычагов не хватает. А экономические рычаги у Еврокомиссии, кто бы что ни говорил, очень большие. И здесь я тоже хочу одну вещь сказать.
5: Сейчас только минуточку. А бабки-то откуда? Вот,
6: А помните, вот, кстати, очень интересно насчет Украины. А как цифра меняется? Значит, 700 миллиардов. Да, помните, такой был оборонный фонд Евросоюза?
5: Я помню, Прага, да, который в Праге,
6: да,
5: в этот,
6: да, да,
5: в,
6: да,
5: в,
6: да.
5: Ну, в смысле, в Чечеке.
6: Потом 143 миллиарда Украине, потом, да, 70, потом 90, потом дайте 27. Я хочу сказать так. Мухлюют с цифрами очень жестко. В реальности экономический инвестиционный потенциал Европейского Союза на сегодняшний день – вещь неопределенная, непонятная. Они не знают, сколько у них денег. Можно много чего сказать про Дональда Трампа, и мы его иногда поругиваем. Да? Хотя еще раз говорю, здравый смысл, вот про хуситов, здравый смысл у него очень большой, и на это очень большая в действительности надежда, что в какой-то момент вот он вот так вот выйдет из своих политических игр и все-таки вот вспомнит свой здравый смысл бизнесмена. Но вот про Трампа нельзя сказать одного, что он не знает, сколько у него денег. Он может там на публику выдавать тексты, да, но он точно знает, сколько в распоряжении американского правительства, администрации денег. Вот я думаю, что он это знает там до 10 миллионов. А эти не знают.
5: Вот я когда про деньги спрашивал Евросоюза, значит, вот смотрите, он же по-прежнему продолжает настаивать там на 5%, с 2 до 5, на 5, там давайте, да, на оборону. Создание вот этой общеевропейской армии, может быть, там по замыслу, или фон дер Ляйен, или Макрона. Это входит в эти 5% или нет?
6: 5% – это то, что Трамп говорил о том, что должно тратиться в рамках НАТО. Но это уже не имеет значения. Мы с вами договорились, что ситуация пошла поверх НАТО. они будут тратить, ну, во-первых, они пытались мухлевать и с этим 5%. Да, например, там, они, в Италии да, известный да, случай, когда в рамках как бы оборонных инициатив построили мост. Угу, так, ну, во всяком случае, начали его строить. И так, в общем, было везде. Но это поверх НАТО. Это поверх того, что требовал Трамп. И вот здесь очень важная вещь. Начинается развод... То, что никто не мог себе представить, то, что рано или поздно будет развод экономической составляющей Евроатлантики, ну, это все понимали, что это неизбежно. Развод только в чью пользу поделит имущество. Раньше считали, что поделит имущество в пользу Европы, сейчас, в общем, скорее кое-что заберет, там, какие-нибудь шифонеры вывезет Трамп, но тем не менее. А вот сейчас начинается немыслимое. Сейчас начинается развод в военно-политических институтах. Никакой военно-политической инфраструктуры, военно-силовой, военно-политической и военно-силовой, так, наверное, будет корректней, в Европе, кроме той, что создавалась под НАТО, даже если она находится под национальной юрисдикцией, а все эти базы, большинство баз НАТО находится под национальной юрисдикцией. Но ничего, что не создавалось под НАТО, в Европе нет. Это будет дележка оборонного пространства, невиданная со времен распада единого оборонного пространства Советского Союза. И она будет жестче, потому что в Советском Союзе при всех, так сказать, при всей мощи советской армии, она находилась на спаде. Уже там все эти разрушались городки, и уже, в общем, ну, в тяжелом
5: состоянии. Прапорщики делали свои
6: дела. Да, в тяжелом состоянии. А американская армия, я бы сказал, что она не находится в той же стадии, несмотря на Авраама Линкольна и все, что нам рассказывают, в котором находилась советская армия. И европейские армии не в таком состоянии, там тоже есть деградация. Но это раздел живого организма. И вот это будет очень больно. Причем этот организм в своей основе имеет большие деньги.
5: А не наоборот ли, профессор? Но уже все работает. Ну, в смысле, все эти, так сказать, коммуникации, инфраструктура в рамках Европы, значит, она отлажена, и все. Понятно, что есть командующий там со стороны США, все это понятно. Ну, уедут, все собрали, уехали, так сказать, через самолетики вывезли из Рамштайна.
6: А ничего, что это все были американские, ну, не все, но значительная часть этого были американские деньги. Мы же понимаем, что американцы, если будет, сейчас, американцы это не те люди, которые работают не по предоплате, да, поэтому если будет болезненный развод, там свинтят все, это раз. Второе, а как Европа собирается, например, проецировать военную силу в Восточном Средиземноморье, где вообще-то большинство объектов до сих пор военных, за исключением баз на Сицилии, но так или иначе связано с американцами. Сможет Европа эксплуатировать эти военные объекты или их просто придется закрыть? А Европа вообще как собирается обеспечивать свои интересы в Восточной Азии? А там без американцев никуда. Кстати, европейцев там и сейчас так не особо пускают. Помните, там была история на создать соглашение между странами Восточной Азии, да, чуть-то, по-моему, Япония первой должна была подписать, и НАТО. И американцы сказали, только через нас. А сейчас-то при болезненном разводе европейцев туда вообще пускать не будут.
5: Там же еще ж были всякие эти инициативы противокитайские, как они, АУКУСы.
6: АУКУС будет существовать.
5: Квад, вот эти
6: да,
5: вот всякие.
6: Да, АУКУС, ну, там, пять глаз, там, то, что только там нет. Значит, АУКУС будет существовать при болезненном разводе внутри НАТО?
5: Ну, а почему нет? Ну, а что? Ну, с британцами договорятся там. Ну, а этот... Ну, а Австралия вообще, так сказать, они не при делах. Ну и ладно. Ну, а что нет-то?
6: Профессор? Они тоже думали, что не при делах, когда война с японцами на Тихом океане началась. А потом, когда у них на севере Австралии начали корабли топить, то да.
5: Вот смотрите, не то, что я там пессимист там, или этот нагнетаю, но в целом. Вот опять возвращаясь к тому... Как может быть воспринята там позиция России? в том числе по энергетическому перемирию. Вот понятно, что, значит, разделяй там, вот, нам, для нас неплохо, если Америка и Европа, так сказать, будут в разводе. А не может ли так сложиться, так сказать, пасьянс, когда и Америка, ну, в большей степени, как было при Байдене, только в большей степени, и Америка, и Европа будут против нас?
6: Нет, будет. Это, во-первых, это неизбежное, если...
5: И не получится это примиряющим фактором для,
6: нет, так сказать... Нет, значит, примиряющим не будет, но мы должны понимать, что в Соединенных Штатах, очень внимательно к этому относиться, в Соединенных Штатах формируется новый политический консенсус, который, конечно, после промежуточных выборов реализован не будет. А плыть президента в нынешней американской системе можно только если он вляпался в скандал, там, сравнимый с Уотергейтом. В других случаях, а Трамп пока не вляпался. Его могут вляпать в такой скандал вот целенаправленно, но пока нет. И, конечно, тут все ставки на выборы 28-го года и приход нового демократического, никакого не Джей Ди Венса, президента в Белый дом, но они еще пока не решили кого. Вот там этот консенсус новый политический, внутри которого будет и антироссийская часть, вот он будет реализован. Почему? Потому что все, что говорят и делают представители Демпартии и их, ну, уже даже нельзя сказать, сателлиты из Европы. Там уже неизвестно, кто главный. По нынешним временам-то там как минимум паритет. Это, конечно, идея воссоединения единства между Америкой и Европой, который нарушил Дональд Трамп. Но есть один нюанс.
5: Да.
6: Трамп слишком много натворил, и слишком много американской же элите показал, что можно делать в отношении европейцев. Конечно, то, что над европейцами первым стал издеваться великий, как сейчас, ну, как сейчас все понимают, великий, значит, политик Америки Джо Байден, которого просто залечили. Это вот сейчас насчет залечили, не шутка. Насчет великий, наверное, все-таки шутка. Но, тем не менее, первым над Европой, в том числе вот этой удавкой сланцевой, сланцевых углеводородов, ну, начал издеваться-то коллективный Байден. И это тоже элемент национального консенсуса. Потому что кто бы ни пришел, он, конечно, будет проевропейский. Но те бизнес-схемы, которые сейчас налажены, ну кто же будет рушить-то? Что ж, самоубийцы, что ли?
5: Даже вот вы про Байдена, а я про 45-го, значит, Трампа. Даже 45-й Трамп уже начинал это издевательство над Европой. Ведь именно 45-й Трамп, значит, настаивал на взрыве Северного потока
6: Он говорит, настаивал он или нет, но он был против Северных потоков, он бросал две карамельки, то ли две каких-то там конфетки Меркель, это все известно. Но в принципе американское вот это лоббистское сообщество, оно очень многое поняло про своих европейских партнеров. Да, политически это будет там, что называется, воссоединение семей, но экономически возврат к прежней реальности не будет.
5: Коротко, РФ и АДГ. Значит, ну, понятно, одна земля, вот скоро будет во второй земле, там голосование и так далее. Вот стратегически, даже не стратегически, хорошо, тактически и оперативно. Есть ли возможность, инструментарии какие-то, не знаю, для того, что

0: интересный будет момент. А сможет ли АДГ повторить или хотя бы приблизиться к тому результату, который она показала в Саксонии-Анхальт, где-то в западных землях? Вот это будет очень показательно, потому что пока это действительно ГДР, которую можно съесть, радикализировав при новом, естественно, канцлере, при перестройке и перетряске руководства, можно будет съесть политически за счет вот радикализации Христианско-демократического союза. На это пока не хватает политической воли. Но вот то, что нам в это лезть не надо, это факт. Потому что АДГ, ну, это точно не пророссийская партия, это
1: не,
0: партия...
1: Не, ну не лезть, но надо, ну, так сказать, разговаривать.
0: Это да, так разговаривать можно. Что мы услышим в ответ? Результат этого разговора какой будет? Мы услышим в ответ довольно нестройный хор голосов, потому что АДГ – это, прежде всего, коалиция. Вообще, кстати говоря, все эти народные партии Германии перестают быть партиями. Я не германист, я в это тоже не хочу лезть. Но на мой вот такой непросвещенный взгляд, они перестают быть партиями и становятся коалициями. То есть там какие-то группы интересов. Кстати, в АДГ есть люди, ну, мягко скажем, которых я бы к пророссийским сильно не отнес. Есть люди, которые понимают необходимость связи с Россией. Давайте их не подставим выходом на контакт с ними и слишком, так сказать, открытой демонстрацией симпатий. Но они должны сами решить, что они хотят. Пока единственное, что объединяет, вернее, две вещи объединяет АДГ, там два главных лозунга, ну, три. Да, про один не принято говорить. Я с него и начну. Нас не взяли на хорошие посты в ХДС. Нас туда, значит, на руководящие посты не взяли, мы организовали свою партию и зашло. Второе – это миграция. Главное – это не отношения с Россией, все-таки. Главное – это миграция. С миграцией действительно идут крайне тяжелые и социально-политическими последствиями процессы в Германии. Ну и третье – это ВДГ. Даже антироссийски настроенные люди не хотят войны с Россией.
1: Это да.
0: Некоторые не хотят войны с Россией вообще. А некоторые не хотят войны с Россией сейчас. И мы тоже должны это понимать.
1: Я думаю, когда вы скажете, что об одном не принято говорить, вы начнете этот тезис словами «дорогой дедушка Адик». Там, ну вот,
0: нет.
1: Об этом тоже можно говорить в контексте партии АДГ. Значит, так... 7 минут. Ну, давайте, если останется время, там еще что-нибудь обсудим. Про итоги БРИКС. Значит, Россия инициирует создание неких фондов, с помощью которых войдут туда и государства, и предприятия, и частный бизнес, и крипта, и всякие, ну, значит, новые деньги для того, чтобы можно было и НБР, естественно, Банк развития, значит, для того, чтобы можно было инвестировать в страну. Под страной читаем Россия. Нам, так сказать, хорошо, БРИКС классно, все, нас волнует мы. Напомню, что БРИКС, вот этот новый банк развития, ну, инвестировал в Россию. Ну, 200 миллионов. Ну, это капля просто.
0: Потому что банк развития БРИКС действует в рамках долларовой экономики.
1: Совершенно верно. Все санкции,
0: которые
1: и
0: на нас наложили.
1: Значит, профессор, вот и отсюда возникают вопросы. Столько слов громких, важных, таких, так сказать, каких-то выспренных, что ли, да, пафосных в итоговом коммюнике. Формирование нового многополярного мира и все прочее. Но... Существование в рамках валютной системы США
0: и
1: боязнь перед санкциями.
0: Я, наверное, многих обижу, но скажу, что, конечно, саммит в Дели, он близко по своему содержанию не подошел к саммиту в Казани. Вот прорыв БРИКС мог быть в Казани, потому что Россия проработала повестку так, и я вообще не думаю, что кто-то к этому... в ближайшие годы в рамках БРИКС, подчеркиваю, приблизь содержательно, вот там было все готово к рывку, нужна была только политическая воля, и китайцы, главное, приняли

0: наш главный тезис, что невозможно удержать экономический рост без военно-силовой защищенности. Это сказал Си Цзиньпин в своем выступлении. Но не хватило, в том числе и представителям других стран-членов этого форума, да, значит, не хватило политической воли, чтобы тогда сделать этот прорыв. Сейчас, ну, а сейчас, ну что, ну хороший саммит, ничего не могу сказать. Но есть одна вещь, которая была в декларации. Это собственный расчетно-депозитарный, а значит и инвестиционный центр. Да. Значит, расчетно-депозитарные вещи, а это связано с тем, как вы оформляете свои инвестиции, да, они выводятся из контура американоцентричной, то есть фактически санкционной экономики. И я вообще сторонник, меня за это ругали, вы даже не представляете как, особенно в нулевые, фу-фу-фу, опять он сказал какую-то гадость. А я всегда говорю, что России не нужно чураться капиталов с трудной судьбой. Угу. В этом месте все зависали. Я говорю, ну, капиталов, происхождение которого,
1: ну, понятно,
0: ну, иногда бывает покрыто мраком, там, ну и всяким.
1: Новые буржуа назовем их. Да, давайте, да, новые буржуа.
0: Ну, да. Ну, там, насчет, ну, буржуа, ну, вы переборщили, да. Но новые.
1: Ну, хорошо, новые, да. Хорошо. Но новые. Мы помним, это же новый русский же, мы помним. Тоже, да. Там вот эти вот происхождения, да, капиталов.
0: Мне тоже очень хотелось малиновый пиджак, да. Но я тогда работал в академическом сообществе, и понимаешь, что если я приду на работу в малиновом пиджаке, не поймут.
1: Вам не повезло, а в 96-м году в Отрадненской школе в Москве, я много раз об этом говорил, в качестве школьной формы, в 96-м году нам выдали, ну, в смысле, не выдали, мы должны были покупать малиновый пиджак.
0: Ой.
1: Школьная, да, форма, профессор, это, в московской,
0: это,
1: школе.
0: Но это к вопросу о том, нужно ли нам возвращаться в 90-е, мне, да, кажется, что нет. Да, да. Но нам сейчас нужно подбирать все, что будет отпадать от долларовой, я не хочу даже сказать американоцентричной экономики, потому что у меня есть подозрение, что еще чуть-чуть и внутри американоцентричной экономики начнут появляться недолларовые сегменты.
1: Значит, профессор, возникает вопрос. Ваше предложение понятно, за что вас ругали. Значит, вот не надо чураться. Но ведь дело в том, что с такими капиталами там другие правила начинают работать. Ну, возьмете вы у какой-нибудь организации, включенную в список ООН.
0: Человек, который в школе носил,
1: да, малиновый пиджак,
0: да, малиновый пиджак, да, боится какой-то организации, которая придет, да, и будет устанавливать свои правила. Ну, Алексей, ну, слушайте, в России устанавливаем правила только мы и ругаемся относительно этих правил. Только мы.
1: Это все справедливо.
0: И не им нас учить, как работать в силовой экономике. Нам надо научиться только перестать работать в силовой экономике, а начать работать в силовой геоэкономике. И все у нас будет получаться. Но вот проблем с тем, чтобы установить свои справедливые, подчеркиваю, справедливые правила, да, по обороту, да, по правилам инвестиций, все должно быть кодифицировано. Все только, что называется, в рамках действующего законодательства. Но только мы. Я вам сейчас вообще жуткую вещь скажу. На переходный период только мы можем разработать и предложить миру, и часть на них пойдет, правила справедливого обращения капитала. Потому что и американцы, и европейцы, и британцы, и остальные, не будем показывать на них пальцами, рассматривать вот эти вот капиталы случайно, находящиеся в броуновском движении, которые из одного сегмента вышли, а в другой еще не могут войти, вот все остальные рассматривать, это только как потенциальный объект для конфискации. А мы для оборота, приумножения и инвестирования. Вы же верите в мои,
1: да,
0: глаза?
1: Верю, да, верю. Ну, что по этому поводу скажут колумбийцы и афганцы там, понимаете, например. Ну, например.
0: А что тогда вот эти вот афганцы к нам приехали? А?
1: Ну, вот они для этого-то и приехали. Но вопрос, как с ними потом в спорной ситуации, так сказать, они неизбежно будут возникать.
0: Я должен сейчас произносить слова такие не вполне приемлемые для эфира, но, извините, по понятиям, как договорились на берегу, так и будете с ним.
1: Главное, чтобы не по беспределу. Вот, что, вот, вот о чем же ведь речь.
0: Это, да. Вот заметьте, это не я скажу.
1: Да, все, спасибо, говорим вашему любимому профессору Дмитрию Геннадьевичу Евстафьеву. Услышимся в следующем.
2: Концепция внедрения ИИ в судопроизводство. Контекст. Верховный суд утвердил ключевой документ в области использования генеративного разума. К 2030 году более 95% российских судей станут применять его в своей текущей работе. Нейросети будут сортировать первичные документы, готовить протоколы заседаний, анализировать доказательства сторон, находить ошибки и противоречия в материалах дела. Речи о замене судей на ИИ не идет. На него будет возложена вспомогательная функция. Но и она позволит сделать систему более прозрачной, сократить сроки рассмотрения стандартных дел и снизить количество отмененных решений. Анализ практики судебных инстанций с помощью искусственного интеллекта поможет делать системные выводы и совершенствовать их деятельность. Предприняты все необходимые меры профилактики и защиты от ошибок в работе нейросетей и возможного снижения активности судей или их переориентации на типовые, предлагаемые машинным разумом модели в ущерб конкретным обстоятельствам того или иного дела. По мнению юристов, огромный массив рутины будет закрыт при помощи ИИ-инструментов. В сферу правосудия их активно внедряют Китай, США, Германия и другие страны. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Уже 20 часов в Калининграде, 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ЕС может выделить 1 миллиард евро на военную помощь Киеву из фонда мира. Калининградская область получит дополнительные средства на субсидирование авиаперевозок. Президент Франции потребовал от правительства устранить топливный кризис. Подробности далее. Евросоюз может предоставить на военную помощь Украине 1 миллиард евро из средств Европейского фонда мира, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента. Каллас добавила, что, работая с государствами над выделением этих средств, ранее процессы блокировала Венгрия. Дипломат также призвала все страны нарастить двустороннюю поддержку Киева и напомнила, что общий объем помощи Украине с начала конфликта превысил 220 миллиардов евро. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят всему миру взрывом с разрушительными последствиями, заявил генсек ООН Антонио Гутерреш. На пресс-конференции он отметил, что нигде нет улучшений, с каждым днем ситуация становится все хуже. Гутерреш пообещал, что в предстоящие месяцы Всемирная организация сделает все возможное для борьбы с вызовами, стоящими перед ней. ООН намерена дать лидерам противостоящих стран возможность встретиться на полях Генассамблеи для урегулирования кризисов, добавил Гутерреш. Он напомнил, что в прошлом году состоялась важная встреча представителей США и ряда мусульманских стран, которая привела к мирному плану по Газе. Государства Запада сами загоняют себя в ловушку милитаризации и попутно ставят крест на всем комплексе военно-политических договоренностей ОБСЕ. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. На заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности дипломат отметила, что Германия наращивает военные возможности и готовит Бундесвер и гражданскую инфраструктуру к потенциальному широкомасштабному конфликту с Россией. Жданова призвала страны НАТО и их единомышленников отказаться от нагнетания напряженности, чтобы не допустить развития событий по негативному сценарию. Калининградская область получит еще 583 миллиона рублей средств на субсидированные перевозки. Всего в этом году региону выделят свыше миллиарда рублей на эти цели, сообщает Минтранс. Первый замминистра Константин Пашков отметил, что по ожиданиям ведомства к концу года субсидируемые перевозки будут охватывать порядка 180 тысяч жителей региона, включая студентов. Число погибших в результате наводнения в Непале превысило 1400, сообщает Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий. Свыше 6000 человек пропали без вести, среди них 636 иностранцев. Наводнение обрушилось на северные регионы Непала 26 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон требует от правительства приложить все усилия для устранения топливного кризиса, заявил официальный представитель Кабмина Мот Брижон. Она добавила, что речь идет об обеспечении поставок и контроле цен. На фоне кризиса с топливом оппозиция уже призывает к повторению акций «желтых жилетов». Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Дмитрий Василец, политический, общественный деятель, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Дмитрий, приветствую.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Давайте начнем с дел денежных. Многие уже говорят о том, что в бюджете Украины огромные дыры. Ну, одна из депутатов сказала, что финансировать могут только социалку, войну и бюджетников. Зеленский просит... или даже требует от европейских и прочих партнеров 27 миллиардов уже до конца года. Вот как это может отозваться на ситуации, ну, может быть, на линии фронта и в тылу тоже, это весьма интересно, на Украине?
3: Ну, здесь хотелось бы, конечно, зайти немножко издалека по этому вопросу, потому что мы видим, что из-за границы поток денег, он строго лимитирован, и как только, собственно, где-то идут процессы, которые могут мешать воле США и Британии на Украине, то сразу, собственно, финансовая петля начинает уменьшаться в размерах, и поэтому сразу же режимники Зеленского вынуждены вот, выполнять все приказы из Вашингтона и Лондона. И это, кстати, параллель очень хорошо прослеживается с временами вот гитлеровской Германии, потому что тогда США и Британия допустили ошибку, когда накачивали активно режим Гитлера различными технологиями и фактически создали на территории Германии очень мощную военно-промышленную базу. Ну а потом уже, когда, собственно, Гитлер с этой точки зрения максимально подрос и начал захватывать те страны, на которые разрешение ему не давали, то, безусловно, в Британии и в США крепко задумались, елки-палки, а как же так получилось, что мы-то планировали, чтобы Гитлер пошел сразу на Советский Союз, а он взял во Францию почему-то пришел, ну и далее по списку. И в этом плане на таких вот примерах четко видно, что вот олигархат, который британо-американский, он теперь уже таких ошибок не допускает. И, кстати, обратите внимание, вот если вот Гитлера накачивали 8 лет с учетом строительства предприятий, заводов на американских технологиях и с помощью американских ресурсов и так далее, то режим Зеленского тоже фактически накачивали вот 8 лет с 2014 года до активных боевых действий, и в этом отношении здесь прям аналогия, можно сказать, максимально четкая и прямая. И при этом всем, безусловно, сейчас уже, если мы посмотрим просто на точку вот производства ключевых вооружений блока НАТО, то американцы и британцы этот уже контроль не отдают, а уже привязывают именно к своим вооружениям, к своему ВПК, фактически те прокси-силы, которые они формируют. Ну и, собственно, чтобы они максимально были покладистые, то через финансовую удавку достаточно вот жестко контролируют, причем не только через нее, ну а как мы знаем, на Украине вот Соединенные Штаты и Британия сформировали прямо свою параллельную вот правоохранительную структуру, так называемые антикоррупционные органы, с помощью которых можно любого чиновника фактически вот дернуть по уголовному делу и отправить в тюрьму. И эта вся история, как мы видим, очень активно работает и очень даже эффективно. Поэтому если просто посмотреть на катастрофу в бюджете режима Зеленского, здесь, конечно, нет ничего нового, потому что деньги, которые идут на зарплаты натовским наемникам из ЧВК ВСУ, это фактически деньги с бюджета США, Британии и Евросоюза. И там больше нету никаких денег особо там других. Ну, а, собственно, с учетом катастрофы вот с точки зрения вот наполнения бюджета на Украине, то, безусловно, тех денег не хватает даже на социальные расходы. И это также ни для кого не секрет, не говоря уже за зарплаты натовским наемникам. Ну, а с учетом того, что блокада в Черном море, как мы знаем, вот установленная ВКС РФ сейчас максимально жестко бьет по бюджету режима Зеленского, увеличивая просто эту дыру, то сейчас вопрос стоит не в том, собственно, каким образом получать финансирование, а каким образом его увеличивать, потому что в Евросоюзе не в восторге от того, что они и так вроде как огромное количество денег отправили на прокси-войну против России, ну а сейчас нужно отправлять еще, и поэтому, конечно, вся эта история сейчас сопряжена с вот рядом, так сказать, моментов, на основании которых сейчас вот со стороны Евросоюза будут срочно искать дополнительное финансирование.
2: Значит, нужно понимать, что основные функции украинского государства будут поддерживаться на плаву. Не дадут устроить нечто, так сказать, такой социальный взрыв, поэтому будут платить зарплаты, да, социалку на каком-то уровне поддержит или не поддержит, да, ну, война-то понятно, тут даже сомнений нет никаких.
3: Но здесь есть очень такие серьезные нюансы, про которые, кстати, я вам говорил еще, я думаю, что даже и год назад, потому что очень многие граждане Украины сейчас просто лишены возможности получать пенсии. И вот с учетом того, что пенсионный фонд не может выполнять свои функции, потому что денег не хватает, то сейчас под различными предлогами, вот любыми, просто людям не платят пенсии. И сейчас, конечно, все эти люди пошли массово в суды для того, чтобы, так сказать, хотя бы через суд эту пенсию получить. И суды, понятное дело, начинают выносить решение, чтобы пенсионный фонд максимально в короткие сроки вот, возобновил все выплаты и выплатил все, что, в принципе, задолжал. И по этому поводу, конечно, начинается просто огромное количество судебных решений. И сейчас уже Верховная Рада вот, рассматривает законопроект, по которому, внимание, фактически вот, пенсионный фонд выводится из вот этих всех судебных дел. И прямо в законе прямо написано, что пенсионный фонд не обязан исполнять решения украинских судов в отношении выплат пенсий. То есть вы просто вдумайтесь в этот маразм, когда фактически пенсионный фонд просто в рамках отдельного закона декларирует, что, мол, на него не распространяется вообще решение судов. То есть такое невозможно себе представить в нормальном государстве, но когда это государство давным-давно уже умерло, и когда оно разлагается и воняет, то вот это как раз тот случай, когда вот такие все ситуации вполне возможны.
2: Ну, если теперь переходить об упомянутых вами антикоррупционных органах, кстати, говорит, может быть, даже возвращаясь вот к прошлой ситуации, ваша мысль, насколько я ее понял, заключается в том, что, что все это делается для того, чтобы держать Зеленского на поводке. А он что, на поводке? Вот сейчас вот Трамп выступает, говорит, дескать, все, мы со всеми договорились, будет энергетическое перемирие, а Зеленский говорит, а не будет никакого перемирия. То есть я согласен, но если вот это, вот это, вот это, а еще там денег, а еще то, пятое, десятое, тогда будет. Вот как это понимать?
3: Ну, подождите, здесь нужно понимать, как ведет политику Соединенные Штаты Америки. Трамп в Анкоридже заявил о том, что все, согласовали мирный план, пожали руки, в конечном итоге война продолжается, на все свои обязательства Соединенные Штаты просто забили. Если говорить, вот, продолжать эту логику, вот Трамп заключил мирное соглашение с Ираном, торжественно его подписал и так далее, и в конечном итоге война продолжается, ничего не происходит, вот, что написано конкретно в документах и так далее. И, конечно, такие вот действия со стороны США, это, можно сказать, будни, когда персонажи рассказывают, что мы о чем-то договорились, хотя по большому-то счету между реальностью и словами там просто невероятная пропасть. И это, на самом-то деле, достаточно такая вот очевидная политика Соединенных Штатов и, конечно, согласованная, потому что то, что Соединенным Штатам надо, то в любом случае они продавливают. Ну, а если, собственно, Соединенные Штаты и не планировали что-то делать, им нужно было просто изобразить какой-то квандилябр на переговорах для того, чтобы получить некие там сиюминутные бонусы, то здесь, как говорится, пожалуйста, в любых количествах и в любых случаях, даже если это касается серьезной войны в Армурском проливе.
2: Нет, я все равно вот в этой ситуации не совсем понял. То есть Сергей Лавров сейчас говорит о том, что можно было закончить все год назад. Ну, то есть, видимо, если некие анкориджские, мы их толком не знаем, но вот какие-то там договоренности были достигнуты, да. Так Зеленский-то не, собственно, отказался все это выполнять там с помощью Европы, без помощи Европы. Вы говорите, что он ручной. А все то, что происходит, по-моему, говорит об обратном. Он делает, что хочет и как хочет.
3: Давайте здесь просто вот изначально все это дело правильно выстраивать. Если бы Соединенные Штаты действительно хотели вот мирного урегулирования и так далее, то я вас уверяю, вот отключился бы Starlink у натовской частной военной компании ВСУ, и как миленькие побежали бы подписывать все, что угодно. Если бы при желании Соединенных Штатов закрутить финансирование, заблокировать Евросоюзу выплаты вот, для поддержания натовской ЧВК ВСУ на выплату зарплат и так далее, то я вас уверяю, там подписали бы абсолютно все. Но этого же ничего не происходит, поэтому по таким действиям мы четко видим, что это, конечно, бутафория. И обратите внимание, оружие американское поступает, как поступало, так и поступает. И разведданные американские поступают натовской частной военной компании ВСУ, и американцы это декларируют. И плюс еще, когда начались удары дальнобойными натовскими дронами по нашим НПЗ и по складам, то фактически Трамп вышел и заявил о том, что ну, мы же хотим, чтобы у нас была сильная позиция на переговорах с Россией, обозначив таким образом, что именно он фактически отдал приказ о том, чтобы натовской ЧВК ВСУ дали технологии и, собственно, зеленый свет на дальнобойные удары по нашей территории. Поэтому здесь по таким вот конкретным фактам мы четко видим, что все вот эти вот театральные вот реверансы Зеленского о том, что он якобы не соглашается, это не более чем буря в стакане.
2: Ну, то есть Трампу не нужно перед выборами, чтобы он мог сказать, что он выиграл очередную какую-то там по счету войну. Это ему не надо в качестве успеха. Он готов с треском проиграть вот эти выборы промежуточные.
3: Дело в том, что здесь нужно понимать, любые там мирные соглашения где-то на другом конце планеты для американских избирателей абсолютно индифферентны.
2: Ну хорошо, тогда такая логика.
3: Как он только... может, кстати, в социальных сетях придумать, что он уже давно эту войну закончил. И уже, если так помониторить его посты, он уже даже эту перемогу себе записал на свой счет. Там, в принципе, с учетом того абсурда, который творится в американском медийном поле, там уже Трамп свои слова настолько девальвировал, что проще верить какой-нибудь бабке-гадалке вот на лавочке, нежели президенту США.
2: Ну, тогда другая логика. Дизель в Соединенных Штатах взлетел под небеса, да? Значит, в частности, это произошло потому, что Россия прекратила экспорт дизеля. А это произошло потому, что Украина наносит удары по НПЗ. Вы говорите, что Зеленский ручной. Трамп, он, кстати, говорил об этом, что вот отчасти вот это повышение из-за Зеленского, он его не может заставить перестать это делать?
3: Или дело не в том, что, вы говорите, дело не в хочет. Том, что я просто дико извиняюсь, но нужно вспомнить, что главный импортер топлива вообще в мире – это США. И то, что добывается на территории США, это далеко не все. Потому что американские корпорации, они, как известно, добывают нефть и в Латинской Америке, и в других локациях в мире. Поэтому, если мы посмотрим на главных бенефициаров, а кто, собственно, получит сверхдоход от скачка цены на дизель, помимо, конечно же, Российской Федерации, то мы здесь в кругу главных бенефициаров почему-то видеть будем американские корпорации. Поэтому здесь на самом-то деле такие вот реверансы, они больше нужны для того, чтобы, так сказать, работать на внутреннюю публику, мол, аргументировать, почему гражданам США нужно все больше платить. Ну и это вполне вкладывается в логику Трампа обворовывания граждан США точно так же, как и любых других. И это, кстати, мы четко видим, вот эту именно логику на вот грабеже американцев и не только на криптовалютах Трампа, который фактически Трамп и заскамил. То есть, по факту, выступил президент США в роли такого вот мошенника, и обычно за это вот в тюрьму сажают, но кто же его посадит, он же президент США.
2: Ну, то есть, Трамп хочет обворовать американцев, у него, значит...
3: Ну, подождите, тут важный момент, он не хочет... Он это уже сделал.
2: Окей, вот, он обворовывает. Предположим, вот, теперь хочет и на дизеле тоже. А $6 за галлон, это для его партии смерть и поражение. То есть он хочет своего поражения.
3: Но здесь я не стал бы делать такие однозначные выводы в отношении того, что он хочет поражения.
2: Ну, не хочет,
3: дело в том,
2: но идет
3: что
2: прямой
3: к нему. Есть достаточно четкая антимиграционная политика и так далее, свой ядерный электорат. И плюс в Соединенных Штатах, как показала практика, выборы проходят с максимальной долей фальсификации. Поэтому я вас уверяю, вот толпы республиканцев, которые давным-давно лежат в могилах, на день выборов, конечно же, встанут и обязательно сходят на избирательные участки. Никакие серебряные пули не помогут демократам, чтобы это каким-то образом предотвратить.
2: Ну, то есть вставшие из могил демократы все равно не помешали победе Трампа, или как?
3: Я говорил про республиканцев сейчас. Дело в том, что здесь же вот вопрос, у кого власть сейчас. Власть в руках Трампа. Значит, вот толпы мертвых демократов будут лежать в могилах, а республиканцы, значит, восстанут и пойдут на день выборов голосовать. Вот. Если бы была другая ситуация, то, конечно же, республиканские вот умершие давным-давно вот, вернее, остались бы на своих местах, а демократы пошли бы голосовать. Так что этот админресурс, как мы знаем, вот максимально жестко используется. Ну и не стоит забывать также, что Трамп делает особый упор на искусственный интеллект. И он, кстати, очень качественно работает, причем через социальные сети, просто на максимальном уровне, и во многом за счет социальных сетей и искусственного интеллекта фактически Трамп и победил на выборах, потому что ряду микросообществ конкретно выдавали тот контент, который нужен им для того, чтобы они сделали правильное решение и дошли до избирательных участков. И с учетом того, что за эти 5 лет действительно просто был огромный рывок с точки зрения качества искусственного интеллекта, то теперь Трамп, с учетом тех дата-центров, которые уже есть и которые строятся, он может под каждого американца подобрать прям персональную вот рекламную кампанию вот своей партии ее провести. И, кстати, вот этот риск не стоит ни в коем случае недооценивать, потому что фактически искусственный интеллект настолько глубоко знает психологию человека, что по факту, если так вот разобраться, имея в доступе социальные сети и возможности искусственного интеллекта, здесь уже, знаете, нужно больше говорить о том, что в США выборы как таковые, как институции, они уже давно отжили себя. И сейчас это просто уже вот битва технологий. И вот в этой битве, очевидно, команда Трампа планирует победить.
2: Ну, ладно, бог с ним, пускай там разбираются у себя, кто у них выиграет промежуточные выборы. Вопрос такой, ну вот теперь эта история с генеральным прокурором Русланом Кравченко, который после того, как Зеленский его отстранил, а до этого он вроде как сам подал в отставку, насколько я понимаю, он бежал из страны фактически, сказал, что едет в командировку, но оказалось, что с женой вместе на служебном автомобиле. И, соответственно, начал потом рассказывать про то, что НАБУ, которое, как все говорят, НАБУ, я имею в виду, принадлежит или, так сказать, управляется с Запада, да, вот, и председатель этой организации, глава Кривонос, он, значит, под уголовным делом и прочее, да, то есть он там нарушал закон, брал взятки, усыновлял каких-то детей фиктивно и прочее. Вот что скажете, это что за история? Уехал на Запад и там рассказывает, что Запад поставил во главу НАБУ преступника и уголовника. По его мнению.
3: Но дело в том, что это, получается, уже 4-й генеральный прокурор Украины, который сбежал за границу. Это прям, полагаю, что уже традиция. Вот, помню еще Венедиктову, Рябошапку, ну и далее по списку. И вот в этом всем моменте вот ключевое, мне кажется, вот другое. Это именно вот внешнее управление. Потому что как только вот увидели все заявления генерального прокурора вот о том, что он подозрение, значит, отправил директору Национального антикоррупционного бюро Украины, которое, как известно, на правах частной собственности принадлежит США, то я буквально через час публично, кстати, написал о том, что в ближайшее время все это дело куда-нибудь исчезнет вместе с генеральным прокурором, и, собственно, на этом все. все закончится, потому что никто не может трогать на оккупированной блоком НАТО территории Украины американскую частную собственность. И буквально уже под вечер случилось именно так, как я и говорил. Фактически вот офис генпрокурора заявил о том, что все-таки не могут они найти это уголовное дело. Вот. А то, что отправили подозрение по почте, то, знаете, вот почтовые вот этот вот этот почтовый перевод оплатили просто наличкой, а не по электронке, поэтому оно никуда не пошло. То есть сам по себе аргумент просто шизофренический. И это, кстати, не какой-то, знаете, вот Вася Пупкин, это или не бомж с вокзала, это генпрокурор вообще, вот самая главная фигура в правоохранительной системе, ну, якобы. И вот в этом отношении получилось так, что Зеленский, понимая вот печальные последствия, что сразу же из Вашингтона и Лондона ему прилетят пендели, и он будет вынужден, так сказать, оправдываться и вот делать, как хозяева скажут, он изначально просто отморозился от этого конфликта в прямом смысле слова и вот сделал вид, что он якобы просто 2 недели у него времени не было, чтобы подписать, значит, увольнение на этого генпрокурора, и вот явно он выехал не случайно, а конкретно с разрешения режима Зеленского, ему дали специальный коридор, ну и вот, конечно, все эти действия были согласованы, поэтому здесь вот мы на таком примере четко видим, что на Украине сейчас безраздельно властвуют Вашингтон и Лондон, и на таких примерах вот, безусловно, можно понять, что сейчас в правоохранительной системе полный коллапс, и там сейчас национальная антикоррупционное бюро решает абсолютно все. Ну, а генпрокуратура и прочие органы, они могут заниматься чем угодно, какой-то бутафорией. В принципе, их всегда будут использовать как козлов отпущения. И мы видели, что на деле крышевание мошеннических колл-центров поступили именно так. Потому что все эти мошеннические колл-центры при крышевании, они в любом случае крышевались не только генпрокуратурой, а, конечно же, представителями СБУ и Главного управления разведки. Это тоже ни для кого не секрет, но по удивительной случайности в расследованиях НАБУ почему-то не фигурируют чиновники и вот там полковники и генералы Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Украины, потому что ну как могут американские правоохранительные органы фактически вот предъявлять подозрения фактически украинскому филиалу ЦРУ и МИ-6. Поэтому вот эта вся история, она просто, опять же, четко демонстрирует, что никакой субъектности Украина не обладает. Ну и поэтому не случайно просто прокуроры, которые наблюдают на Украине это со стороны, они просто называют это все уже просто бродячим цирком, потому что это не про какую-то независимость и не про суверенность, это про просто колониальное управление, которое уже настолько очевидно и настолько явно, что ни у кого не вызывает сомнения, как оно все работает. Ну, а позиция Зеленского здесь действительно уже самая настоящая позиция гауляйтера, который ничего не решает, кроме того, что присылают из Вашингтона и Лондона.
2: Прервемся на новости. Дмитрий Василец, политический и общественный деятель, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: знать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Евросоюз может предоставить на военную помощь Украине 1 миллиард евро из средств Фонда мира, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на сессии Европарламента в Страсбурге. Каллас добавила, что работает над выделением этих средств. Ранее процесс блокировала Венгрия. Дипломат также призвала страны ЕС нарастить двустороннюю поддержку Киева и напомнила, что общий объем помощи Украине с начала конфликта превысил 220 миллиардов евро. Калининградская область получит еще 583 миллиона рублей на субсидированные авиаперевозки. А всего в этом году региону выделят свыше миллиарда рублей на эти цели, сообщает Минтранс. По ожиданиям ведомства, к концу года субсидируемые перевозки будут охватывать порядка 180 тысяч жителей региона, включая студентов. Число отравившихся в казанском кафе возросло с 33 до 58, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану. В продукции заведения общепита нашли кишечную палочку и сальмонеллу. Кафе закрыто, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Управление Роспотребнадзора по республике информирует, что пострадавшие имеют право на возмещение убытков, а также на компенсацию морального вреда. Служба готова оказать помощь гражданам в судебной защите, если средства не будут возмещены им в добровольном порядке. Премьер-министр Италии Джорджо Мелони собирается оставаться на посту до окончания срока полномочий парламента, который истекает осенью будущего года. Политик по итогам заседания Совета министров заверила, что будет управлять страной, пока у нее есть прочное большинство. Фактически она опровергла все предположения СМИ о возможности досрочных выборов. Правительство Мелони уже стало самым долгоживущим в истории Итальянской республики. Совет министров под ее руководством работает с октября 2022 года. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян вошла в заявку на турнир серии «Челленджер» в Батуми, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Соревнования пройдут с 1 по 3 октября. В заявку также вошли одиночницы Анна Фролова и Дина Хуснутдинова, одиночники Андрей Мазалев, Николай Угожаев и Матвей Ветлугин, три спортивные пары и три танцевальных дуэта. Напомню, что ИСУ допускает российских и белорусских спортсменов до своих турниров в нейтральном статусе. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
0: Москва 91.2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
4: Политический и общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Дмитрий, продолжим вот все по той же теме. Тогда по логике мы говорили о бегстве прокурора генерального Кравченко. Вот Кравченко уехал, он там выступает и, извините уж за литературно-простонародное, катит бочку на НАБУ. И на главу этой организации. А с ним пока, может быть, это пока, сейчас скажете, ничего не происходит. Ведь, по идее, обыски проходят уже в офисе генерального прокурора, проходят, там заместители уже, так сказать, допрашивают и так далее. Почему Европа тогда не выдает Украине коррупционера? Ну, суда не было, это я так литературно уже оговариваюсь, да? Значит, Кравченко.
5: Ну, подождите. Дело в том, что здесь нужно понимать, какая главная цель, в принципе, вот подобного рода вот, образовательных мероприятий со стороны США и Британии. Здесь, конечно, если брать по ситуации, важный вопрос для США и Британии, нужно срочно проводить выборы, потому что нужно хоть как-то легитимизировать оккупационную натовскую власть. А это подразумевает смену Гауляйтера. То есть, по факту, Зеленского вот нужно менять, и поэтому данный процесс уже запущен, и не случайно вот пана Федорова активно вот пиарили грантоеды посольские вот через картонный Майдан, так называемый. Ну и также вот идут приготовления вот к избирательной кампании, по нашим данным, вот на Украине, на остатках. Вот по полной программе все эти процессы сейчас двигаются, штабы разных вот политических вот структур также вот активизировались, и в этом отношении, конечно, есть очень серьезный пласт воров, коррупционеров и мародеров, которые понимают, что они будут отстранены от корыта, от тех потоков, которые сейчас там через них проходят, и, безусловно, они максимально стараются тормозить эту ситуацию и таким образом мешать фактически вот воле США и Британии. Поэтому для того, чтобы по ним нанести удар, делается вот такая история с Генеральной прокуратурой, когда фактически тех людей, через которых все эти группы могли решать хоть какие-то вопросы, они все просто исчезают. Все вот персонажи, которые потенциально могут сохранять какие-то обломки субъектности Украины в правоохранительной системе, эти все вот люди вычищаются, на них открываются различные уголовные дела и так далее, их просто выдавливают с этой территории. Вот. Ну и, конечно, не стоит забывать, что дела такого уровня, они гарантированно политические, и с точки зрения вот судов в еврозоне, очевидно, эти все просто политические дела поставят на паузу любые варианты и форматы экстрадиции. И, конечно, вся эта история просто накроется медным тазом. Ну и, в принципе, если так брать даже по традиции, обычно все вот эти вот беглые персонажи едут в Израиль. Ну, а там вообще экстрадиция, это, знаете, слово непонятное для многих.
4: Угу. А ну тут в Польше вроде. Поляки, особенно сейчас с украинцами, не очень хорошо ладят. Вот, может быть, поэтому и не выдают. Но Зеленский теперь нашел новый аргумент. Он теперь говорит, какие выборы? 9 миллионов за границей. До этого говорил, какие выборы? У нас война. Могут ли помешать 9 миллионов украинцев за границей провести выборы?
5: Ну, очевидно, все это просто бред сивой кобылы, и явно Зеленский хочет еще остаться подольше у власти, и, конечно, вот внешние обстоятельства сейчас уже активно настроены против всего этого процесса, и, конечно, абсолютно ни на что не влияет. Потому что если брать вот другие страны, вот яркий пример Армения, например, в России вот живет больше армян, чем в самой Армении, и что там выборы, значит, не надо проводить. То есть вопрос такой, знаете, риторический получается. Вот Молдова такая же ситуация. Поэтому здесь, конечно, вот глядя на все эти вот выступления данного комика, а он комиком фактически вот и остался, это вот могло вызывать юмор там и вот смех. Но с учетом того количества крови, которое сейчас вот пролилось уже, то очевидно, вот смеха уже ни у кого нет, а уже у всех есть четкое понимание, что этого военного преступника вместе с теми, кто это все дело организовал, нужно беспощадно наказать, и вот на этом сейчас нужно концентрировать наши усилия.
4: А, кстати говоря, он мог бы сыграть на том же, на чем Санду сыграла, то есть запретить голосовать, ну, запретить под разными, так сказать, предлогами тем, кто украинцам, тем, которые в России живут, а разрешить тем, которые на Западе. А у них настроение совершенно иное, как мне представляется. Но он все равно, вот, даже вот в этом случае, видимо, не хочет этим пользоваться.
5: В любом случае, вот есть ряд сил внутри вот, Британии и вот, в некоторых странах Евросоюза, которым во многом выгодна вот, война. И поэтому с опорой на всех вот этих персонажей, конечно, режимники Зеленского стараются максимально отсрочить перезагрузку вот, администрации вот, Зеленского. Поэтому здесь достаточно понятный этот процесс. И, конечно, сейчас можно спутать на какое-то время вот необходимость проведения вот выборов. Ну, и это можно, конечно, делать через различные переговорные треки, так называемые, что, мол, ну, кто ж, как не вот, гауляйтер Украины, будет Украину представлять, и поэтому давайте чуть позже будем выборы проводить, например. То есть такой сценарий также вот один из, и поэтому, конечно, режим Зеленского вместе с этим персонажем активно настаивать, чтобы именно по этому сценарию все это дело пошло. Хотя для Российской Федерации, для нас это абсолютно неприемлемая история. Да и в принципе, если брать в целом, для нас неприемлемо, что вот остатки территории Украины планируют оккупировать страны НАТО, пускай не напрямую. Для нас вопрос возврата своих территорий, единения народа русского – это приоритет. Ну, а все остальное вторично. И это, на самом-то деле, наш главный вопрос безопасности и компромиссов тут быть, судя по всему, как вот сейчас действуют в Кремле, явно не будет.
4: Ну, кстати, президент наш сказал, что любой ввод войск на территорию Украины – это война с Россией. То есть он поставил вот здесь такой вот какой-то флажок, а добавил, по-моему, Сергей Лавров и еще кто-то тоже сказал, что мы, если Европа осмелится напасть на нас, то война будет совсем другой и очень короткой. Вот почему такие жесткие формулировки теперь? Раньше помягче вроде были у наших руководителей.
5: Ну, дело в том, что блок НАТО давно готовит военную операцию против Беларуси. И об этом, конечно же, в Кремле знают. И Беларусь сейчас находится в очень серьезном фокусе внимания. И не случайно, вот буквально сегодня, там уже официально объявили о том, что 25 белорусов, которые принимали активнейшее участие в госперевороте, в попытке госпереворота в 2020 году в Беларуси, БЧБшные все вот эти активисты, то Соединенные Штаты сейчас этих всех персонажей фактически вот забирают себе 25 штук, и за это с части предприятий Беларуси снимают американские санкции. То есть, таким образом, фактически США признают, что данные персонажи белорусов, белорусы, они были завербованы и работали на американскую разведку, или на британскую, или там на какую-то страну Евросоюза. И таким образом, получается, вот произошел вот такой вот обмен. С одной стороны, здесь можно, конечно, поаплодировать Комитету госбезопасности Беларуси, потому что они действительно вот, идентифицировали вражескую агентуру, посадили их в тюрьму. Но здесь примечательно другое. Эти все персонажи, 25 человек, если мы просто посмотрим, кто это медийщики, это различные активисты, Вот, это различные там музыканты, вот, которых завербовала натовская разведка и которые действовали в рамках БЧБшного госпереворота вот, в 2020 году. И вот они 6 лет сидели фактически в тюрьме, и плевать натовской разведке было на их судьбу. Ну, потому что они были отработанным материалом. Но, тем не менее, ситуация меняется. С учетом того, что сейчас на территории Беларуси размещено ядерное оружие Российской Федерации, уже получается напрямую военную интервенцию не получится сделать, потому что тогда можно получить сразу ядерной дубиной прямо по Варшаве, либо по Лондону. И вот уже мы видим такой обмен. То есть по факту идет подготовка фактически кадровая к вот попытке госпереворота в Белоруссии. То есть очередной БЧБшный переворот. И для этого конкретно американская разведка просто сейчас из тюрьмы белорусской вот такими вот отменами санкций достает себе проверенную вот агентуру и, конечно, будет ее задействовать, потому что фактически США за этих всех 25 белорусов очень дорого заплатили. И поэтому по таким вот маркерам мы видим, что на самом-то деле противостояние идет. Никто со стороны США и Британии договариваться всерьез не намерен. Ну и по таким маркерам мы также видим, какие примерно планы у наших оппонентов. Потому что если изначально они планировали через боевиков полка Калиновского при поддержке, конечно же, натовской ЧВК ВСУ заскочить на территорию Беларуси, ну и, так сказать, официальными натовскими войсками уже тоже забежать, то сейчас на этом плане фактически поставили крест, потому что все-таки ядерное противостояние тогда гарантировано. И поэтому сейчас вот, если брать Беларусь, фокус меняется на вот удар через вот попытку госпереворота в ближайшее время. Ну и с учетом того, что на территории Беларуси натовское фактически информационное поле, там и YouTube работает, и американские социальные сети. Конечно, население там будет достаточно просто натовской разведке ввести еще раз заблуждение в эмоции и выгнать на улицы. И эта ситуация очень-очень опасна. Такая же примерно вот история будет и развиваться дальше, и вот в отношении натовских спецслужб и их действий вот по Российской Федерации, ну, это уже, как говорится, отдельная программа. А вот в целом мы видим, что боевые действия будут продолжаться, только их формат будет меняться.
4: Но как они будут использовать эти пару дюжин отсидевших в тюрьме граждан соответствующей политической направленности, если они будут за рубежом? Но будут они себе за рубежом. Им же нужны агенты влияния в самой Беларуси, чтобы переворот сделать или попытаться сделать.
5: Ну, с учетом того, что информационное поле на территории Беларуси, к сожалению, остается натовское, с этим у них все прекрасно. Потому что если вот молодежь, практически вся, она, естественно, не смотрит официальные СМИ, вот они все в Ютубе. И вот с учетом данного печального факта, очевидно, вот блок НАТО будет использовать это по полной программе. И, как мы понимаем, даже в прошлый раз, в 2020 году, там вывалило на площадя около 100 тысяч. И, конечно, часть из них в тюрьмах и так далее, но далеко не все. Вот. Причем тогда, это все-таки было 6 лет назад, и современные школьники, вот, вернее, школьники тех времен уже подросли, естественно, подросли они вот в натовском информационном вот куполе, вот, там, где запрещена вообще пробелорусская или пророссийская точка зрения. Не стоит забывать, и, кстати, недавно в Беларуси вообще запретили даже, вот, удалили официальные белорусские СМИ с Ютуба. То если вы думаете, что там не хватит людей для того, чтобы все это дело

0: главная кнопка страны в Беларуси, вот по сути, вот, которая вот, самая популярная и которая имеет самые большие охваты в Беларуси, она находится у наших врагов. У врагов Беларуси, и они об этом просто открыто декларируют, что они на самом-то деле даже вот Лукашенко Александра Григорьевича президентом не признают. И вот в этом отношении это печальная ситуация, потому что фактически вот информационный суверенитет здесь находится на очень минимальных значениях, и я... Когда вот я понимаю, что это такое и как это на Украине происходило, это помаранчевый Майдан в 2008 году, потом Евромайдан в 2014 году, я понимаю угрозу подобного рода вот, информационного оружия, и я очень переживаю за наших братьев-белорусов, и, конечно же, надеюсь на вот, местные правоохранительные органы, чтобы они вот так, как и в 2020 году, работали максимально слаженно, четко, как часы.
1: Ну, а почему, как вы считаете, из Москвы Александру Григорьевичу не подскажут, что надо бы тормознуть хотя бы YouTube?
0: Я думаю, что эти моменты в любом случае как-то обсуждаются. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Вот. Может быть, просто нету какого-то советника вот, хорошего, который бы мог по этим направлениям как-то подсказать и вот, обрисовать уровень угрозы. Но, тем не менее, во всяком случае, вот даже я на белорусских СМИ, и вот сейчас вот, делаем все, что можно для того, чтобы также мудрые люди... Вот, где-нибудь в администрациях приняли правильное решение.
1: А, кстати, вот об этом же, да, пропаганда на Украине работает замечательно. А как, знает ли народ и отзывается ли как-то, во-первых, вот наши довольно результативные удары по Черноморскому побережью, по западной границе, и, например, котел тот же самый Резниковский, да, в Харьковской области. Вот это все пролезает как-то? Народ об этом знает, может, хотя бы из уст в уста, сарафанным радио и прочее? Или это все отсечено, и граждане думают, что они победили Wildberries, значит, завтра выиграют войну?
0: Ну, дело в том, что вот на остатках Украины ситуация другая, потому что там натовским оккупантам пришлось уже на второй год войны начинать проявлять свое истинное лицо. И, собственно, по действиям режима Зеленского уже, конечно, большинство народа прекрасно понимает, что это самые настоящие оккупанты. И вот большинство населения, конечно, уже вот... прекрасно понимает, что из себя представляют все эти процессы, потому что самым даже непонятливым ТЦКшники очень доходчиво объясняют, кто оккупант. Вот. И видео, которое оттуда приходит, ярко демонстрирует, что абсолютное большинство людей просто ненавидит натовских наемников из ЧВК ВСУ, потому что ТЦК – это часть вооруженных сил вот, вот этой натовской частной военной компании. Поэтому здесь все достаточно доходчиво и очевидно. То, что наносятся удары, то вот по нашей информации люди радуются тому, что натовские ракеты ПВО наконец-то уже практически закончились, и поэтому они понимают, что в жилые дома теперь вот минимальная вероятность есть, что что-то полетит. И поэтому, если летят дроны там по различным судам в одесские порты, ну, это как бы обычных людей не касается. Вот здесь, как говорится, дроны летят по своим делам, пусть себе летят. Если говорить про вот различные атаки и так далее по там военным объектам, которые строят прямо возле жилой застройки, там склады боеприпасов различные, режимники Зеленского любят размещать прямо возле жилых домов или в частном секторе, то это, да, действительно угроза, и люди, конечно, стараются принимать там соответствующие меры безопасности, либо там переезжать куда-то. Вот это, да, это тоже присутствует. Ну, опять же, с учетом того, насколько точно и хирургически работают ВКС РФ, объективно люди прекрасно понимают, что если и наносятся удары, то эти удары касаются конкретно режимников Зеленского, натовской ЧВК ВСУ и их объектов. Ну и, собственно, конечно, есть вот печальные случаи и так далее, потому что натовский РЭП, к сожалению, периодически работают, потому что расчет

0: Счеты ПВО, когда повреждают различные дроны и ракеты, это редко бывает, но тем не менее бывает. Там также есть серьезные риски, это также надо четко понимать. Но в целом вот люди настроены очень позитивно, особенно это касается Одесской области, чтобы как можно скорее русская армия уже наконец пришла к границам вот Приднестровья.
1: А та ситуация с локомотивами, их же тоже выбивают. Вот, в принципе, если сейчас задаться целью поехать из Львова там в Киев или из Киева в Днепропетровск, это вообще реально? То есть поезда ходят? Или это тут мы просто все тоже живем в информационном куполе, ничего не знаем, и там все нормально?
0: Нет, там есть очень серьезные перебои с этим всем делом, но, тем не менее, эти сейчас перебои начинают увеличиваться, потому что объективно локомотивов не хватает, и вот наши дроны, с учетом того, что они работают в основном по меш-сетям, то есть у них есть вот определенная, так сказать, зона поражения, и вот, например, постоянно бить по локомотивам, которые там в центральной, западной Украине, это, конечно, пока проблематично, потому что еще наш Starlink, вот спутники «Рассвет», еще не до конца заработали. То есть в этом отношении пока еще сохраняется вот определенная скованность действий с учетом, опять же, расстояний больших. Ну а в целом, конечно, удары идут регулярно, и вот уже отказались натовские наемники отправлять поезда какие-то в город Сумы, а это, между прочим, областной центр, это серьезный, так сказать, удар по логистике натовских наемников. Такая же история будет ждать и другие областные центры, которые находятся вот возле зоны боевых действий. Ну и в такой последовательности, конечно, география ударов будет постепенно расширяться. Ну и, кстати, глава МИДа Зеленского сегодня уже обозначил, что срочно нужно как минимум несколько сотен вот электровозов и тепловозов, потому что и тогда просто у натовской ЧВК ВСУ будут крайне серьезные проблемы, и уже обозначена цифра, что ВКС РФ уничтожили около 500 фактически вот локомотивов, а это, если брать даже вот чисто финансово считать, около 2 миллиардов долларов на минуточку, если просто мы берем и каким-то образом считаем, сколько стоит их заменить, например, на вот железнодорожные локомотивы западного производства. Поэтому, конечно, вот с учетом того, что на Украине советская колея, она отличается от европейской, каким-то образом быстро поставить такое количество локомотивов, это очень проблематично, и тут промышленность в еврозоне будет иметь очень серьезные проблемы. Поэтому здесь, вот с точки зрения логистики, сейчас по железной дороге у натовских наемников реально будет все плохо.
1: У нас минутка еще осталась, а иногда стали показывать пустые полки. Это исключительная ситуация или широко теперь распространенная на фоне атак по складам или складам, я уже забыл, как правильно.
0: Дело в том, что с учетом того, что можно продукты там различные продавать прямо с фур, здесь это просто больше про удобство. Ну, нет. Если где-то там в торговых сетях там нету каких-то продуктов, ну, значит, будут продавать с фур, если ситуация будет там каким-то образом развиваться плохо. Поэтому здесь, я думаю, что никакой критической такой вот уязвимости для населения не будет. И это прекрасно понимают также и в нашем генштабе, поэтому и удары, которые сейчас идут, они не направлены ни в коем случае против обычного населения, потому что это фактически наши русские люди под оккупацией. И в любом случае вот эти удары каким-то образом печальных последствий или голода там точно не вызовут.
1: Ну, и слава богу, как говорится, спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Василец, политический и общественный деятель, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Скоро новости. Оставайтесь на орбите.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 21 час, в Екатеринбурге 23.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 68 беспилотников ВСУ уничтожено над Россией за день. Страны НАТО планируют перевести противостояние с Москвой в горячую фазу не позднее 29-30 года. Саудовская Аравия восстанавливает поврежденный нефтепровод «Восток-Запад». Подробности далее. Средства ПВО за день уничтожили 68 украинских беспилотников над Россией. Как сообщило Министерство обороны, с 8 утра и до 20.00 были атакованы территории Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и Крыма. Дроны сбиты также над Черным морем. Страны НАТО планируют перевести долгосрочное военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 29-30 годов, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, избранный европейскими государствами путь затягивания боевых действий на Украине происходит параллельно с интенсификацией военной активности стран НАТО у российских границ. На восточном фланге разворачивают новые войны. Украинские соединения создают структуры управления, склады техники для дальнейшего наращивания военного присутствия, модернизируют логистическую инфраструктуру, упрощают процедуры, регулирующие трансграничные перемещения воинских контингентов. Россия не стремится к конфронтации с Западом, заявил при этом сегодня глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед участниками Международного фестиваля молодежи. Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул рассчитывает снова посетить Минск через месяц. Он, в частности, обещал выяснить, что мешает разморозить белорусские средства в американских банках, сообщает агентство Рейтер. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября встретился с представителями компании Дональда Трампа во главе с Коулом. По итогам этих переговоров в Белоруссии были выпущены на свободу 25 заключенных. США в обмен снимут санкции с концерна на «Беллесбумпром» и лидского предприятия «Лакокраска». Саудовская Аравия в ближайшие несколько дней планирует восстановить примерно половину пропускной способности нефтепровода «Восток-Запад», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, Арамко рассчитывает восстановить полную пропускную способность примерно через 6 недель. Прокачка нефти по ветке была приостановлена после серии ударов, сообщило на прошлой неделе Министерство энергетики Королевства. МИД позднее заявил, что удары были нанесены дронами, запущенными с территории Ирака. Государственная нефтегазовая компания «Сауди Арамко» работает над обходом поврежденного участка трассы, что позволяет ей частично восстановить пропускную способность. Саудовская Аравия использовала нефтепровод на фоне фактической блокировки движения в Ормузском проливе. На федеральном просветительском портале «Мои финансы РФ» запущен обновленный сервис «Стоп-мошенник». Как сообщает Минфин, с его помощью россияне могут узнать о распространенных схемах финансового мошенничества и отработать правильную модель поведения при контакте с потенциальным злоумышленником. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Ах, этот вечер «Лукавый маг». В роли лукавого мага Руслан Осташко.
3: Мага.
2: Как тебе?
3: Вот это ты начал сегодня. Добрый
2: как?
3: Вечер.
2: Помнишь, был Максим Дунаевского из фильма «Аквадевиль»? Ах, этот вечер лукавый маг, одетый как вечно в лиловый фраг.
3: Я, может, и выгляжу как взрослый человек, но в душе я ребенок. И я старое кино не помню. Да просто... Песня мне хорошая. Жутко стыдно. Не, песня хорошая, я знаю. Вообще обожаю советскую эпоху, вот это самое, тех времен. Но стыдно признаться, несмотря на то, что я преподаю в ВГИКе, я очень плохо знаком с историей кино. не очень сильно за этим отслеживаю. Я занимаюсь современными вот этими всеми штуками, тенденциями, развитиями. Я изучаю. И у меня, знаешь, провал вот такой. У меня вот Эйзенштейн, там, начало 20 века, а потом большой-большой перерыв и уже современные технологии. Я сейчас пытаюсь все это дело изучать. Но так, для того, чтобы честно признаться нашим слушателям, что есть пробелы в этом плане.
2: Нет, я люблю советское кино.
3: Да нет, оно
2: довольно
3: просто,
2: хорошо знаю.
3: Вот раз уж мы хотели вообще обсуждать Трампа и Украину. Давайте обсуждать советское кино. Это, кстати, тоже важно, очень интересно. Советское кино снималось по очень правильным стандартам. Там были абсолютно профессиональные режиссеры, актеры, сценаристы. И это все было на академических знаниях, без всяких экспериментов. Там можно объяснить, почему тот или иной план сделан, почему длится сцена столько, какой в этом смысл, то есть что вкладывает режиссер в эту игру актера, что вкладывает сценарист в это слово. В отличие от современного кино и современной вообще культуры, которую я, к сожалению, изучаю, или, к счастью, изучаю, потому что она влияет на нашу жизнь, где важна сиюминутная эмоция. И советское кино, оно воспитывало долгий дофамин, то есть ту эмоцию, которая живет в тебе долго. И тебе нельзя было за 3 секунды понять фильм. Сегодня восприятие вот этих рилсов коротеньких, пальчиками, свайпом, оно буквально в несколько секунд, и поэтому мы вынуждены, как ведущие, часто повторять одно и то же, одни и те же вещи, одни и те же истины для наших слушателей, для наших зрителей, просто потому что забывается. На фоне большого количества вот этой информации оседает не все порой. Поэтому сегодня, если вдруг мы будем повторяться на тему Трампа, энергетического перемирия, вы не удивляетесь, у нас не потеря памяти, мы просто используем в том числе современные технологии клипового мышления, точнее то, как оно влияет на наших зрителей, на наших слушателей, на наш мозг, для того, чтобы оно у вас оставалось на подсознании, чтобы вы это понимали, чтобы вы это запоминали. А наши слушатели, они очень внимательны, они анализирующие, они думающие. И для наших слушателей важно это разжевывать, поэтому мы будем разжевывать. А про советское кино, кстати, можно поговорить.
2: Да ради бога, уж сколько раз твердили миру, слушатели все уже растеклись, так сказать, елей, так сказать, пролился, и теперь они будут нас слушать это сам.
3: Но, кстати, извини, но раз затронули уж эту тему, да простят наши радиослушатели, которые очень ждут Трампа, который всем уже так надоел. Но там интересная тема, и мы вам расскажем очень интересно, необычно, потому что у меня не совсем стандартный взгляд, у Леши тоже на это необычный подход. То есть это не будет стандартный, знаешь, там, это террористы ВСУ, они не будут ничего делать. Там все гораздо-гораздо сложнее, гораздо интереснее. И у Трампа выборы, ему нужно что-то сделать. Там все не так просто. Но, возвращаясь к советскому кино, и я большой фанат Эйзенштейна, и даже не столько как режиссера, который снял
2: «Броненосец Потемкин»,
3: да, который по всему миру просто разошлось, он был большим предсказателем новых технологий. И вообще технологию ТикТока, монтаж аттракционов, это предсказал Эйзенштейн. В 1913 году он читал лекцию в Голливуде, и тогда он высказал революционное предположение. Он сказал, что экран не должен быть только прямоугольником, висящим на стене, а размер экрана должен формироваться под контент. Ну, ты слово «контент» не употреблял, а под содержание, под идею фильма, под идею произведения и под зрителя. Таким образом, он предсказывал появление вертикального формата. И тогда на него все смотрели как на сумасшедшего, потому что как это так, как можно кино из горизонта, где тебе нужно показать душу, фактуру, перевести в формат квадрата, ну он тогда про квадрат говорил прежде всего, а квадрат это, вспомни, первые там посты в Инстаграме и так далее, в мета запрещенного в России организации, и он был большим предсказателем, и он сказал, что не нужно привязывать, что монтаж кино это не только смена планов, но это и смена формата.
2: То есть в одном может жить и такое,
3: одно произведение такое можно разделять на несколько кусков. То есть он изначально предлагал резать все это дело на части, и чтобы одно произведение могло существовать в разных форматах. Как сейчас есть нарезки из фильмов, там, из клипов, из музыки, из наших программ с тобой нарезают, нарезки и выкладывают. Вот он тогда все это дело предсказывал, и все докрутили пальцем у виска. У нас об этом, к сожалению, мало кто говорит, мало кто вообще это знает. Но вот те наши российские, потом советские кинематографисты, режиссеры, они были, провидцами будущего. И Эйзенштейн, конечно, в этом плане гениален. Ну, ладно, на эту тему можно говорить долго и интересно, а мы сейчас говорим про Трампа. А. Или нет, или про кино. Вы нам звоните при 7495-95-95-91-2. По нашей договоренности вы нам задаете наши темы, вы говорите, что у вас болит, а мы просто задаем тренд в том плане, что сейчас обсуждают больше всего. Рассказываем про энергетическое перемирие.
2: Не, ну, извини, раз, так сказать,
3: про кино?
2: Чуть-чуть про кино.
3: Давай.
2: А меня в нынешнем кино очень пугает, скажем так, предсказуемость. Вот я один из последних фильмов современных, который я посмотрел, это был по Булычеву, там «Сто лет тому вперед» он назывался. И я поймал себя на мысли, а до этого «Движение вверх» тоже неплохой так фильм, да. Я поймал себя на мысли, что я, значит, условно смеюсь и плачу в определенных моментах, которые мне запрограммировали товарищи-создатели. Где-то там в Голливуде, вот на какой-то 20-й минуте должно быть вот что-то такое потом. А вот если брать советское кино, один из моих любимых фильмов «Белорусский вокзал», там вообще ничего не происходит. И ты все равно у тебя душа как гармошка разворачивается, а потом сворачивается. И ты не понимаешь, почему. А здесь все понимаешь.
3: Ты не поверишь, но нам уже звонят, мы еще даже тему не особо
2: не задали вопрос. Попробуем.
3: Но ладно, про энергетическое перемирие обязательно
2: поговорим. Обязательно.
3: Не факт, что сегодня.
2: Никуда не уйти от энергетического перемирия. Здравствуйте, пожалуйста, представьте, скажите, откуда вы говорите.
4: Здравствуйте, Олег, Москва.
3: Здравствуйте. Олег. Вы нам всегда дозваниваетесь, один из первых. Я правильно уж помню ваш голос?
4: Да, так получается, да.
3: Вы ждете наш эфир по средам, я понял. Спасибо. Ну,
2: я думаю, что Олег, наш постоянный радиослушатель, он многие программы слушает и смотрит.
4: Да, спасибо. Вы знаете, вот по поводу Трампа и энергетического перемирия, то, что Трамп в проброс предложил, ну, смотрите, ведь России абсолютно невыгодно это перемирие энергетическое, так как, ну, все признают, что Россия побеждает в этой инфраструктурной войне.
3: Не все это признают.
2: Вот нет, да.
3: Не все это признают.
2: Ну, они уже выбили все наши НПЗ, все Wildberries победили, и теперь, значит, мы завтра приползем на коленях и будем умолять.
3: Ну, ты так троллишь, на самом деле во многом это так и есть.
4: Да,
3: сейчас можно на чем поспорить.
2: Да. Будем, да, пожалуйста, да.
3: Да, Олег, рассказывайте.
4: Да, так вот, просто как бы пятый год СВО, пятая зима СВО предстоит. Угу. Мы не можем все время вот спускать Украине... Вот, ну, дать ей, грубо говоря, дальше продолжать и после пятой зимы СВО спокойно ее пережить. Сейчас пока еще тепло на Украине, в Киеве, пока тепло. Наверное, все-таки, если о каком-то гуманизме говорить, может быть, сейчас добить энергетику было бы максимально, ну, по отношению к населению там Украины, гуманно. Пока нету морозов, еще сентябрь. Ну, это опять детали, но Россия не может остановиться, да, и не добивать энергетику, потому что, ну как... То есть не трогать членов пресловутой киевского режима, не трогать энергетику. Пятый год СВО, ну, на пятом году СВО это абсолютно какие-то вот предложения, ну, непонятные, да, так скажем. Поэтому, ну, просто России нужно. Тем более успехи уже они видны и по этим ударам, по всей этой инфраструктуре логистической, военно-промышленной и энергетической, и остановиться, и на пятом году СВО...
3: Олег, можно вас уточнить? Смотрите, вы говорите, что успехи видны. В чем они видны, а самое главное, насколько они приближают нашу победу? Я понимаю, к чему вы клоните, но у меня просто есть свой взгляд на этот вопрос, я его, естественно, расскажу. Теми темпами, которыми сейчас мы видим, как вы говорите, результаты, по вашему личному прогнозу, когда завершится специальная военная операция?
4: Это очень тяжело говорить об этом.
3: Я понимаю, но что делать?
4: Этот вот, да-да, котел в Харьковской области, это тоже...
3: Ну, я вас умоляю, котел, котельчик такой небольшой.
4: Ну, да, все равно...
2: 26 населенных пунктов.
3: Ну, там
2: вопрос не в пунктах,
3: вопрос, сколько там ВСУшников.
4: Знаете, как предположение, если бы Россия, ну... действительно интенсивно, ну, добивала бы энергетику Украины и еще бы все-таки ударила и по политической инфраструктуре, затронула часть вот членов киевского режима. Может быть, уже ноябрь-декабрь было бы заключено перемирие на российских условиях.
3: С чего вы так решили?
2: А зачем нам перемирие вообще?
3: Подождите секундочку, а почему вы решили, что ноябрь-декабрь перемирие? Вы считаете, что мы успеем освободить к ноябрю-декабрю Славянск и Краматорск?
4: Вот речь идет о том, чтобы заставить ВСУ уйти из Донецкой области.
3: Олег, как?
4: Об этом идет речь.
3: Как?
4: И,
3: ну, Олег, как?
4: Же сейчас... А, как? Ну, все говорят, до сих пор функционируют какие-то 750 вот эти ватные электростанции.
3: Олег, смотрите, я вас немножко расстрою и приземлю на землю. Олег, я вас... Олег, я вас немножко расстрою и приземлю на землю. Я не из тех, кто считает, что нужно быть гуманистами, не надо бить, конечно, бить надо. Но вот из тех электроподстанций, которые на текущий момент пока еще функционируют, ни одна из них не обеспечивает передок. Весь передок живет за счет аккумуляторов, в смысле этих генераторов.
2: Дизель, да, генератор.
3: Ну, то есть, смотрите, стороны, вся Украина ну, остается без электричества, фронт будет с электричеством.
4: Да, и с другой стороны,
3: Вы объясните, как в этой схеме мы к ноябрю победим.
2: Ну как, пожалеют население.
3: Кто?
2: Я за Олега, извиняюсь. Украинское
3: руководство открыто говорит, зима будет тяжелая, уезжайте из городов.
4: Да, потому что все украинское руководство живо-здорово. Оно руководит в том числе и ВСУ, военно-политическое руководство и так далее. Все от этого Дропатова до, грубо говоря, всех там Будановых и прочих, Хмар и Покладов, все живы, все функционируют, все занимаются как бы вот этой обороной Украины, да, и тому войной, продолжением
3: Олег,
4: этой войны.
3: Олег, я с вами не спорю в том плане, что не нужно бить. Конечно, бить нужно и по энергетике, и по руководству. Но это не решает самой главной задачи. Вы не отвечаете на вопрос и, наверное, не сможете ответить, и мало кто сможет ответить, как уничтожение Зеленского и отключение Киева от электричества уберет ВСУшников из Славянска и Краматорска.
4: Еще маленький момент. Электроэнергия – это военная логистика, это ВПК. И вот все вот эти...
3: Там, да, давно все на тепловозах.
2: Заводы на тепловозы?
3: Не заводы эти, подвоз, логистика, все тепловозы и дизель для машин.
2: По ним тоже бьют.
3: Бьют, но не выбили полностью.
4: По локомотиву, да.
3: Но не выбили же полностью.
4: Это бы все-таки сделало ближе и...
3: Конечно,
4: ближе,
3: конечно.
4: Помогло бы, да, помогло бы России.
3: Конечно, помогло бы. Но это не, это, спасибо вам большое, но это не решает, конечно, помогло бы. Вообще, размышлять на тему, чтобы победить врага, нужно сильнее бить и меньше пропускать?
2: Ну, это правильно, да.
3: Ну, как бы с этим сложно спорить.
2: Не-не, у меня каверзный вопрос, коллега. Вот представьте, что ситуация обратная. В Москве, не дай бог, вот это все происходит.
3: Подожди, что значит не дай бог? Я более того скажу, давайте готовиться к тому, что у нас это может произойти.
2: Вот вы, Олег, с поднятыми руками выйдете, так сказать, на Киевское шоссе или там к Кремлю и будете умолять правительство заключить сделку на их условиях? Или не будете?
3: На себя просто примерьте то же самое.
4: Пятый, что... да. Ну, смотрите, да, вот в чем извращение. Вот вы такое описали, отрицательный сценарий. И при этом все будут сидеть в Киеве и потирать руки. Все Хмары, Поклады, Будановы, Зеленские, Дропатри. И говорить, как мы ударили по России.
2: Пятый год. Будут, да, если такое будет,
3: Олег,
2: то будут.
3: Тут прямой вопрос. Вы себя поставьте на место киевлянина, который, по вашей логике, после того, как у них отключится энергетика, пойдет требовать у Зеленского мира на наших условиях. А завтра в Москве отключается энергетика. Мы пойдем требовать у Путина мира на их условиях? Нет. Не пойдем.
2: Есть... Да, Руслан, да, и Олегу ответь.
3: Телевизионная привычка дурацкая.
4: Важный момент – это все-таки эффективное ПВО и ПРО.
2: Не-не-не, Олег, у нас гипотетическая ситуация. В Москве такая ситуация, не дай бог, я еще раз повторю, извини, Руслан, как в Киеве. Вы пойдете к Кремлю, значит, митинговать, давайте заключать мир на условиях Зеленского, или не пойдете, вы лично?
4: Лично я бы еще раз сказал о том, что надо уничтожать киевскую верховную.
2: То есть вы не говорите, на вопрос, вы на мой вопрос отвечать не будете.
3: Нет, он не пойдет. Он будет, надо уничтожать киевскую верхушку. То же самое, что говорят они. Надо побеждать Россию. То есть Олег ведет себя точно так же, как ведет себя среднестатистический киевлянин.
2: Ну, люди-то русские.
3: Абсолютно. Дети, поэтому там... по какой причинно-следственной связи мы примеряем на них то, что не можем примерить на себя? И если мы в этой ситуации ведем себя так, то почему они себя в этой ситуации будут вести по-другому? Мы этого объяснить не можем. Олег, спасибо вам большое.
4: Спасибо. Они физически не могут так бить по нашей энергетике, как мы бьем по их. Ну, реальность такова.
2: Хорошо, Белгород. Белгород. Да. Жители так, Белгорода не выходят же, а им тяжело. Наверное, так же, как киевлянам.
3: Я думаю, что жителям Белгорода тяжелее. Ну, области Белгородской. Не самого Белгорода, а от приграничных
2: областей. Вот если бы вы в Белгороде жили, вы бы как поступили? Будете рассказывать про лидеров киевского режима?
4: Нет, про то, что нужно энергетику Украины добивать и уничтожать. Я думаю, так
3: да
4: нет. считают жители Белгорода.
3: Нет.
4: Это прямая логика.
3: Они считают по-другому. Я просто знаю это, потому что я с ними переписываюсь каждый день и получаю от них информацию каждый день. От Белгорода, от Брянской области, от жителей Запорожской области, Херсонской области, Луганской области, Крыма, Донецкой области. Они все говорят об одном. Несмотря на то, что мы сидим уже два месяца без электричества и без воды, давайте организуем так, чтобы к нам подвозили генераторы с бензином и воду. Мы, говорит, готовы терпеть, если нам власти будут честно говорить, когда к нам привезут генераторы, воду. Мы понимаем сложности, мы готовы терпеть. Но давайте решать организационно. То есть они не говорят о том, что все пропало, выносите им, побеждайте их. Они, конечно, хотят нашей победы. Они говорят, организуйте нам жизнь в сложных условиях, потому что это обязанность государства обеспечивать граждан всем необходимым.
4: Это 200%. Тоже, конечно, нужны
3: генераторы. Я к тому, что то же самое делает противник. То же самое. Генераторы подвозят, бензин подвозят. И когда мы говорим о несравнимой работе ПВО, конечно, несравнимая. Но бензин первыми они нам вырубили. Правда же? Да, мы справились. Они рассчитывали совершенно на другой эффект. Да, у нас очень много действий. Мы оперативно реагируем. Не без ошибок, с косяками. Че греха таить. Но они это смогли сделать. У нас в Москве был бензиновый кризис? Был. В регионах некоторых до сих пор есть. Ну, в Москве нет. Я вот из Питера в выходные вернулся. В Питере большие проблемы с бензином.
2: Я в субботу ездил сейчас. На двух заправках. Да. Я ездил на 120 километров.
3: Но согласись, не такие, как были в первые вот моменты.
2: Так вообще очередей не было и бензина, не только дизель. Дизель
3: Олег,
2: везде
3: спасибо
2: есть.
3: Вам большое. Спасибо. Вы да. совершенно правы в том плане, что вы поднимаете эти вопросы. Но проблема геополитики в том, что вопросы чуть сложнее, чем кажется на первый взгляд. И я сейчас попытаюсь объяснить то, что предлагает Трамп в плане энергетического перемирия. И почему мы на него реагируем. И почему Дмитрий Песков заявил о том, что идея Трампа об энергетическом перемирии, она в целом положительная. И мы, Россия, относимся к этому с большим позитивом. Объясню очень просто. Потому что нам сейчас важно дать Трампу козыри. Да, это звучит цинично. Перед его выборами в Конгресс. Показать нашу договороспособность. Показать нашу возможность идти на компромиссы, которые нам, казалось бы, в тактической перспективе невыгодно. Но выборы пройдут в октябре, и на этом закончатся любые разговоры.
2: В ноябре,
3: да, ты прав. В ноябре они пройдут, да. И на этом закончатся любые разговоры о возможном гипотетическом энергетическом перемирии. Проблема в том, что мы сейчас подыгрываем Трампу в этой игре. Трамп это прекрасно понимает. Но самое страшное, что это и Киев понимает. И Киев в ответ говорит, да, мы согласны, но нам мало энергетического перемирия, нам дайте еще транспортное, логистическое, по погранпереходам не бейте, по портам не бейте нам в Одесской области. То есть, по сути, объявить такую воздушное в целом перемирие, чтобы дроны не летели, ракеты не летели. И это уже другое. И Трамп подыгрывает нам, потому что Трамп говорит только о нефтяном, об энергетическом перемирии, не бить по нефтеперерабатывающим заводам. А я хочу отметить, на Украине действующих нефтеперерабатывающих заводов на текущий момент нет. Поэтому, соглашаясь не бить по их нефтеперерабатывающим заводам, мы соглашаемся ничего не менять в нашей тактике вообще. Но звучит это красиво, грамотно и как подыгрыш Трампу. Но еще раз говорю, к сожалению, наш противник не идиот, он это прекрасно понимает. И поэтому в ответ мы слышим их предложение. А о том, что мы можем вынести там за одну зиму и всю их энергетику и оставить их без света, ну, давайте тоже не будем питать иллюзии. Если мы отключим всю их энергетику, вообще всю, ну вот нет там генерирующих мощностей.
2: А, извиняюсь, а атомные тоже отключим?
3: А атомные можно отключить через подстанции. То есть они будут работать, атомные электростанции, но они не смогут передавать в нужном объеме. Мы же знаем, как это устроено. Да? Атомные электростанции не напрямую входят в энергетический контур страны, а через подстанции, где идет переработка. Потому что атомные электростанции вырабатывают постоянно большое количество электричества. Им нельзя сегодня больше, завтра меньше. Там идет постоянный поток. И вот этот поток нужно перераспределять И вот на эти перераспределительные станции мы их можем выключить. Тогда они будут вынуждены переводить атомные электростанции в режим холодного останова, который, по сути, является консервацией атомных электростанций. Это мы тоже можем сделать. И, скорее всего, этой зимой мы это будем делать. Но дайте нашим политикам поиграть в это энергетическое перемирие. Более того, мы, на мой субъективный взгляд, мы слишком скромно играем в эти политические игры, в эти политические обещания. Потому что прямое... Вот, еще раз говорю, я двумя руками за то, что говорит Олег. Но за этими простыми ходами и простыми решениями бить по руководству, выносить электроподстанции, отключать логистику, стоит много, а что дальше? Ну вот задайте себе просто вопрос. И Леша правильно сказал. Вот если мы завтра в Москве, в Питере, в любом нашем крупном городе, да не только в крупном, остаемся полностью без электричества на недельку, мы пойдем просить перемирия на их условиях? Нет. А почему вы думаете, что они пойдут у Зеленского требовать перемирия на наших условиях? Нет, не пойдут. У них в головах их картина мира, она сильно отличается от нашей. Да, она не соответствует действительности. Да, они задурманены западной пропагандой. Да, на них там давят, их пугают, их обманывают. Но эта картина мира у них в головах сформирована. И оценивают они объективную реальность на основании своей картины мира, на основании своих вводных данных, которые у них есть. Если мы на себя примеряем их ситуацию с электричеством, и мы признаемся, что мы не пойдем требовать у Путина перемирия с Украиной на их условиях, то почему мы вдруг предположили, что они это будут делать?
2: Вот как Европа думает, что мы сдадимся, а мы не конечно, сдадимся.
3: Конечно.
2: И даже Стуб говорит, Стуб же сказал, ребята, вы сильно недооцениваете конечно, терпение русских.
3: Конечно.
2: Они многое в этой своей
3: сейчас
2: истории пережили.
3: Сейчас идет стратегическая игра и стратегическая геополитика, и не за Украину, а за, по сути, новый передел мира. И идет он между тремя конкретными игроками. США, Китай и Россия. И мы доказываем свое право на нахождение в этой тройке глобальных игроков. Европы там нет давно. И Европы там не будет. И либо Европа примкнет к американцам, рано или поздно сдадутся, а противостояние между Берлином и США, мне кажется, сейчас только ленивый не обсуждает.
2: На правах прислуги за все, как Паниковский.
3: Да. Либо более вероятный сценарий. Европа примкнет к Китаю. Как бы странно это ни звучало. Продав им все свои производства и отдав им полностью всю экономику, и живя в иллюзии, что они такие независимые, гордые и самостоятельные, когда их экономикой будут управлять китайские корпорации.
2: Не хотелось бы. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости, потом вернемся. Оставайтесь на орбите.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия открыта для иностранцев, прибывающих в страну на работу или учебу, и создает для них максимально простые и понятные правила, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Россия остается одним из ключевых мировых центров притяжения миграционных потоков, что требует гибкой политики, нацеленной как на обеспечение национальной безопасности, так и на соблюдение прав человека. Дипломат отметила, что главным условием для пребывания в стране остается уважение к ее устоям. Москва будет добиваться устойчивого мира и не согласится на новые передышки для ВСУ, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Это заявление она адресовала представителям западных делегаций, которые далее собираются активно участвовать в обсуждениях ситуации на Украине. Необходимо учитывать новые реалии на земле в свете поступательного продвижения российских сил на фронте, подчеркнула дипломат. Президент Сербии Александр Вучич не ожидает, что его страна станет местом для проведения трехсторонних переговоров по Украине. Как заявил политик журналистам, он слышал, что консультации, скорее всего, примет арабская страна. Министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта в любом формате, и любая площадка, в том числе Сербия, может рассматриваться, если она будет приемлема для участников. В Хабаровском крае до конца года планируют выпустить 330 тысяч беспилотников, доложил губернатор Дмитрий Демешин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава региона напомнил, что в прошлом году было выпущено 100 тысяч дронов. Уровень локализации их производства достиг 80%. В Хабаровском крае производят микроэлектронные компоненты, платы и аккумуляторные батареи для БПЛА. Федеральная резервная система США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов. Она находится в коридоре 3,75-4% годовых, следует из релиза регулятора. Отмечается, что подобное решение принято впервые за 3 года. Последний раз ФРС США поднимала базовую ставку в июле 2023-го. Конституционный суд Армении опубликовал решение о признании соответствующими основному закону страны положений соглашения о маршруте Трампа. Отмечается, что решение является окончательным и вступает в силу. Для вступления в силу самого соглашения его должен ратифицировать парламент Армении. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: Руслан Осташко, политический аналитик, журналист студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что, если таковые имеются.
5: Ну, конечно, имеются. Сейчас сразу звонить нам будут. С вопросами, жалобами, предложениями. Трамп там разошелся с
2: перемириями. 495-95-95-91-2. Звоните, пожалуйста. Прямой эфир.
5: Да, и вот тему-то с перемирием мы затронули. У нас не одна тема, которую мы сегодня готовы обсуждать. Давай еще накидаем сразу тем, которые интересны. Может быть, это вызовет отклик в сердцах наших слушателей.
2: Мне понравилась тема про суперколонии, которую ФСИН намеревается 7 по стране построить. А там все будет и тюрьма, и колония, и СИЗО. Ну и плюс там всякие вот сопроводительные службы.
5: А есть позитивные новости?
2: Репетиторы обогнали айтишников по доходам. Все в репетиторы срочно. Опять не попал, да? Я понимаю. Хорошо.
5: Давай, ладно. Огласите весь список, пожалуйста.
2: Россия – мировой лидер по снижению числа абортов. За 15 лет 4 раза сократилось их количество.
5: А в абсолютных цифрах или в относительных считают?
2: В абсолютных был миллион, а стало 235 тысяч.
5: Просто меньше стали рожать, меньше стали абортов делать. Ну, как бы логика-то прямая. Ну, в смысле, меньше беременеют, меньше абортов. Но у нас вопрос не в том, что абортов стали меньше делать, а в том, что, в принципе, мы рожать стали меньше.
2: Это все был-то вещи. Миллион, стало 236 тысяч.
5: Ну, вот в такое сокращение я, честно, не верю.
2: Хорошо, на 100 рождений с 56 до 20.
5: Давай так. У нас население стало расти?
2: Нет.
5: Ну, вот главный вопрос. Вот главный вопрос.
2: Ну да, ну...
5: И поверь мне, население не растет не потому, что абортов стало меньше. То, что абортов становится меньше, это классно. Это правда, это большой прогресс. И вот мы ждем пополнения в семье через 2-3 недели. У нас уже вот-вот скоро... пополнение в семье, мы там открыто говорим и тоже не сильно скрываем, у нас была потеря ребенка у беременности у жены, и тема с абортами — это страшная тема, кто на это решается, вот никому никогда не посоветую, мы никогда этого не делали, но мы понимаем, насколько сложно и насколько важно сохранить ребенка, родить ребенка, воспитать ребенка, и ребенок вообще-то самая главная семейная ценность, которая может быть, то есть мы пережили, у нас удочеренный ребенок есть, да, мы много этапов прошли, поэтому если вдруг нас слушают те, кто об этом когда-нибудь задумывается, нет ничего ценнее ребенка. Я знаю, сколько случаев знаю, когда люди делали аборт и потом не могли забеременеть. Да? Современная медицина, конечно, творит чудеса на эту тему, но лучше нормальным, естественным путем. И если Бог дает, отказываться от этого грех. Но проблема... тут подмена статистики. Но если бы вопрос с абортами решал нашу рождаемость, то мы бы сейчас увидели рост численности населения.
2: А может быть, еще меньше, то есть, вернее, еще больше была бы убыль. Но мы сейчас держимся за счет территорий, которые к нам вернулись.
5: И к тем, кто к нам приезжает и получает российский паспорт.
2: Да, да.
5: А это не совсем то, что... Это не только наша проблема.
2: Конечно.
5: Это проблема в целом сейчас...
2: В Японии вообще беда, там 0,9 коэффициент.
5: В Китае беда.
2: 1,2. В Китае там меньше 2.
5: Через 50 лет самая большая проблема с экономикой будет в Китае, потому что экономика будет огромная, людей будет мало. И как они это будут решать? Там искусственный интеллект, роботы, мигранты. Фиг его знает еще. Понимаешь? И человечество никогда с такими вызовами не сталкивалось. А сейчас столкнется. Мы даже это застанем совершенно спокойно.
2: Застанем,
5: в нашей
2: конечно.
5: Стране еще более-менее все нормально, но давайте сделаем, чтобы было еще лучше. Рожайте детей.
2: Так понимаешь, в чем дело? Главное препятствие или главная психологическая ситуация раньше...
5: Стабильность.
2: Рожали... Нет.
5: Рассказывай.
2: Ну, потому что рожают много в бедных странах. Больше, чем в более или менее там, ну, не богатых относительно, но это факт.
5: Я тебя чуть расстрою, там тоже сейчас в этом плане не самые лучшие цифры. Даже в бедных странах сейчас пошел другой тренд.
2: тоже есть. Но как только народ начинает лучше жить и задумываться о свободном времени, сразу дети отходят на второй план.
5: Вот и все. Должно быть наоборот. Вот,
2: Но это же тяжело, не спать там. Сколько надо этому человечку внимания и заботы, понимаешь?
5: Давай звонок принимать, потому что можно сейчас на чем долго говорить. Я могу высказать свою позицию, не очень популярную.
2: Ну, выскажи. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы говорите.
6: Добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Да я про кино, про Украину уже так...
2: Про кино, давайте про кино.
6: Вот, знаете, вот уже так, будучи в таком возрасте, уже нормально, так сказать, я понял, почему я возвратился к советскому кино, будучи в молодости страстным просто западником, там, ну, фильмы, рок, там, это все вам объяснять не надо. Я был фанатом и отрицал страшно все советское, вот. А сейчас я понял, почему нормальный человек всегда возвращается к советскому искусству. Потому что там нет вот этого дарвинского жестокого людоедства. Там люди живут совершенно другими какими-то эмоциями, другими чувствами, другими мотивациями. И это настолько греет, настолько хочется быть, соответствовать, настолько хочется быть, ну, условно говоря, хорошим, нормальным, что к этому тянешься. А вот голливудское кино, я когда сейчас смотрю, все эти пауки, все эти... Не то, что смотрю, даже слышу. Смотреть абсолютно не могу.
5: Вот смотрите. Думаю,
6: почему это химеру? Почему всей этой химерой нас разрушили?
5: Смотрите, с вами в одном окопе. Но статистика говорит об обратном. Статистика говорит о том, что как раз-таки в большей степени востребовано именно то, что нам с вами не нравится. Оно востребовано, оно тиражируется. И Голливуд — это фабрика по производству денег. У них единственная цель, чтобы зрители покупали билеты, покупали мерч, покупали атрибутику самую разную и приносили доходы производителям контента. Им вообще плевать, что снимать. Так устроен Голливуд. Им плевать, что снимать. Им нужно зарабатывать деньги. И если люди готовы платить за вот это низкопотребное кино, а судя по всему они готовы, они будут производить это кино. Что нужно сделать, чтобы люди покупали билеты на умные фильмы? И тогда будут производить умные фильмы. Есть ответ у вас на этот вопрос?
6: Я думаю, что в какой-то степени нужно пойти по пути Китая и изолировать свое культурное пространство. Вот я бы сравнил это с едой.
5: Смотрите, конечно, если извините, сразу...
2: У них те же принципы, только сразу с китайским орнаментом.
5: Именно потому, что я своим студентам в ВГИКе 2 недели назад читал лекцию по поводу развития кинорынка в Китае. И студенты были удивлены и сказали, для чего нам с Китаем сравнивать, это отдельная планета, которая с нами не близка. Близка. А в Китае идет развитие форматов микродрам вертикального формата. То есть, представляете, сериалы в вертикальном формате рилса телефона, где длительность серии 2 минуты. И я показывал студентам серии. Если вы думаете, что в Китае высокоинтеллектуальное кино с большими глубокими смыслами, оно есть там. Но вот именно массовый рынок вертикальных микродрам, который на текущий момент в денежном эквиваленте уже больше всего рынка китайского кино, и темпы развития просто ускоряются страшно, больше, чем в Европе и в США, то я вас расстрою, нет. Они взяли именно голливудский формат очень простых, очень примитивных, но очень понятных и доступных для быстрой эмоции смыслов. И они снимают по плохим лекалам сейчас. И это востребовано в Китае. Поэтому гипотеза о том, что давайте отгородимся от всех и пойдем по их пути, в данном случае не работает на практике.
2: Ну потом как вы отгородитесь?
6: Надо менять в какой-то степени общественное отношение, чтобы, хотя в лучшем смысле, нравственные ценности были на первом месте.
5: Согласен. Как это сделать?
6: Высмеивать вот эти животные все инстинкты.
5: Рассказываю.
6: Вот эти хищные...
5: Давайте в формате таких коротких реплик, извините. Согласен с подходом, не согласен с выводами. Конечно, нужно пропагандировать и повышать культуру зрителя, чтобы зритель хотел получить фильмы с художественным и не только художественным смыслом. Но не работает. Не хотят. У нас предлагают сейчас на законодательном уровне, насколько я знаю, уже приняты в некоторых чтениях законопроекты о поддержке кино с художественными семейными ценностями. А скажите честно, вы верите в то, что государственный цензор может создать массовый продукт, который будет популярен?
6: Нет, ну это вопрос общества. Если общество согласится вот на такую...
5: А с чего общество соглашаться? Общество, вся статистика говорит о том, что общество не согласится.
2: Государство попробовать слабо.
5: Смотри, пробуют.
2: Рассказываю.
5: Есть институт развития интернета, который вкладывает большие деньги в художественные проекты. Сериалы, фильмы. Много снято фильмов. Я сейчас не без шуток, без всяких иронии.
2: Я сейчас расскажу.
5: Подожди. Которые сняты с высокими художественными смыслами. Но проблема в том, что самый популярный продукт, созданный при подобной государственной поддержке, это сериал «Слово пацана». Вы знали о том, что «Слово пацана» — это сериал, снятый на государственные деньги? И когда поняли, что этот сериал залетел, и он стал максимально популярным среди людей, в экстренном режиме переснимали последнюю серию для того, чтобы дать там позитив в плане наших традиционных ценностей. И, к счастью, они смогли это сделать объективно. И получился сериал не про бандитов, а про то, что бандитская жизнь портит судьбы молодых людей. Но это самый популярный сериал. Мы с вами такие зрители, которым нужно именно вот это.
6: Нет, понятно, но способы борьбы вот с этим злом очень разнообразны. Вот эту контркультуру, контркультуру в лучшем смысле слова, нужно развивать и с врагом бороться этими же методами. Создавать те же рилсы, шорты. Где вот эта грязь всегда терпит фиаско. Вот
5: огромное количество денег государство выделяет на то, о чем вы сейчас описали. Не работает. Не смотрит наш с вами зритель. Мы с вами не смотрим позитивные рилсы. Нам они с вами не интересны. Я сам пытался много лет снимать позитивные рилсы. Это нафиг никому не надо.
6: Не знаю, я смотрю ТикТок со всякой благотворительностью или там пытаюсь даже какие-то...
5: Верю, мы с вами в меньшинстве.
6: Моментами. Там много зрителей, много комментариев. Почему? Народу много хорошего, но бочка вот этого меда всегда почему-то вот разбавляется этой ложкой вот этой грязи.
5: Да вот, к сожалению, это грязь, это не ложка, а как раз-таки бочка. И вот в эту бочку грязи мы пытаемся ложку меда вставить.
6: Но...
5: Цифры, ладно, к сожалению, цифры говорят о другом.
2: Тогда разделить надо. Пусть ложечка меда будет отдельно от бочки, и бочка существует.
5: Да. Я свою ложечку
2: должен получить, я. Эти же фильмы, они недорогие. Понимаешь, там нет спецэффектов, нету...
5: Посмотри бюджеты, что значит недорогие. Меньше 100 миллионов рублей фильмы сейчас вообще не снимают. 100 миллионов рублей – это самый дешевый фильм, который можно снять. 100 миллионов, блин, рублей. За 100 миллионов рублей можно снять огромное количество короткого формата в социальной сети, которые посмотрят гораздо большее количество людей для того, чтобы больше повлиять. Ты готов тратить 100 миллионов рублей на средний фильм с сомнительным исходом результата?
2: Ну, если я считаю, что он нужен, тогда да. Зачем нам канал «Культура» тогда?
5: Хороший вопрос. У меня нет на него ответа. Я считаю, что он не нужен сейчас. Не потому, что он не нужен вообще, а потому, что нам с вами, в широком смысле этого слова, обществу, канал «Культура» не нужен, потому что его не смотрят, а деньги тратятся.
2: Ну, кто-то
5: знаете,
2: же его смотрит.
5: Нет. Что значит нет? Посмотри статистику. Не смотрят.
2: Сейчас посмотрю.
5: Не смотрят.
2: Вы говорите, я буду смотреть.
5: Рассказываю, где решение. Оно, к сожалению, сложное и не быстрое. Оно в системе образования. Пока мы с вами не воспитаем поколение людей, выросших не на ЕГЭ, а на фундаментальных базовых знаниях, мы не поменяем восприятие нашей аудитории. И пока мы будем запрещать и отрицать, в том числе западные ценности, западные технологии, я имею в виду социальные сети, которые у нас в стране запрещены, этот запретный плод будет всегда сладок. Мы всегда были сильны нестандартными решениями, нестандартными ходами. Нам нужно выходить на их рынки и производить наш контент. И мы можем это делать. Но, к сожалению, мы сейчас замкнулись в своем внутреннем контуре. Как кинематографическом, когда мы откладываем показы западных премьер, которые и так у нас запрещены, а мы их делаем как предсеансный показ, ради того, чтобы прокатать наши собственные фильмы сомнительного качества за большие деньги. Я не против лоббирования нашего кинематографа, я против таких методов. Когда мы запрещаем наши популярные социальные сети, типа YouTube, который не запрещен, Инстаграма, мета запрещенного в России организации, когда мы боремся с Телеграмом, и мы оказываемся в контуре одного единственного сервиса, по большому счету, ну, двух, ВК и Рутюба. А весь трафик ВК и Рутюба

0: последнюю добавочку можно? Давайте. Я хочу сказать, что в стране все-таки как-то нужно устанавливать хотя бы относительную социальную справедливость. Тогда для этого будет большая база и большее обоснование, и молодежь будет верить.
1: Тогда у нас...
0: А так, конечно, двойные стандарты, они всегда любое хорошее искусство помножат.
1: Знаете,
0: на ноль.
1: Когда у нас министр... Спасибо вам большое за, и за небезразличие. Когда у нас министр науки и высшего образования говорит о том, что нам в России не надо получать людям высшее образование, потому что у нас нет столько профессий. Министр высшего образования, науки — это его официальная цитата.
2: Да, что-то подобное было.
1: Но давайте честно признаемся, что высшее образование — это не про профессию с высшим образованием, это про уровень мышления. Высшее образование позволяет человеку мыслить по-другому. Он может потом пойти работать курьером, столяром. Это совершенно нормальные профессии, к которым мы относимся вполне толерантно. У меня нет предвзятости к людям, которые с удовольствием занимаются курьерской работой.
2: Но у меня тоже нет. Ну зачем 5 лет учиться?
1: Потому что образование дает мышление человеку. Не работу, а мышление прежде всего.
2: А кто оплатит?
1: Курьер зарабатывает больше, чем человек с высшим образованием.
2: Не, ну подожди, сегодня. Прежде чем стать курьером, он же учится.
1: Он может параллельно работать курьером. И так многие делают.
2: Ну, если за свои вопросы.
1: И так многие делают.
2: Вопросов нет абсолютно.
1: Высшее образование — это не про профессию.
2: Это понятно.
1: Это про образ мышления, про свободу, про творчество, про ощущение себя человеком, потому что там другие науки преподают. Не прикладные сегодня пошел работать, а профессии, которые и уровень мышления, который позволяет ощутить себя по-другому в этом социуме и в этом обществе. Какие-то философские темы сегодня.
2: Да, так скорее умение работать с информацией, это тоже важно. А вот...
1: Давай телефончик еще расскажем. Мне нравится звонящий
2: наш. +7 495 95 95 91 2. Звоните прямо в прямой эфир, всех выслушаем, со всеми поспорим.
1: Вообще с любой темой. Вообще вы очень думающая аудитория, мне очень нравится наша аудитория. У нас очень думающая аудитория. Но, к сожалению, мы в последнее время привыкли искать очень простые решения.
2: Доля телеканала «Культура» 0,9%. Среди нишевых он занимает твердые позиции наряду с Мосфильмом «Золотая коллекция». Кстати, хороший канал смотрю. И «Дом кино» тоже смотрю. «Культура» в меньшей степени.
1: Посчитай стоимость содержания канала «Культура» и то 0,9%, которое он охватывает.
2: Ты считаешь, что «Культура» должна в этом плане прибыль приносить?
1: Я считаю, что стоимость затраченных средств государственных должна быть рациональна и обратно пропорциональна эффекту, который она вызывает среди той аудитории, которую она смотрит.
2: Библиотеки надо закрыть все?
1: Нет, ни в
2: коем случае. Никто не ходит.
1: А библиотеки стоят дешевле, в разы. Библиотеки нужно расширять, и более того, в нашей стране это делают. В Москве посмотри. У нас библиотеки становятся центром глобальной урбанистики.
2: Происходят.
1: И сказать о том, что библиотеки не популярны, это не так. Туда приходят, там интернет бесплатный. Откройте в библиотеках доступ ко всем условно запрещенным социальным сетям. Библиотеки в разы станут популярнее.
2: Ну, так-то да.
1: Это же место коммуникации людей, общения, обмена мнением. У нас сейчас прошел большой и очень нужный фестиваль в Екатеринбурге. Молодежи творчества. Куда приехали представители огромного количества стран. Все супер, все здорово. Знаешь, один нюанс, который меня очень сильно, ну, с одной стороны, раздражает, с другой стороны, я понимаю, почему это делали. Иностранцам раздали симки с доступом ко всей запрещенке. У них работал мобильный интернет, выходили в те сервисы, где нашим ребятам доступ запрещен.
2: Еще звоночек успеем принять, у нас 5 минут еще есть. Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
3: Здравствуйте, Ярослав, Москва.
1: Здравствуйте.
3: Вот Руслан там несколько минут назад обсуждал тему по поводу демографии.
2: Угу.
3: Вот было, вот у меня... так сказать, мысли по этому поводу есть. Я, наверное, наивный человек, но мне кажется, вот должен быть такой лозунг. Большие семьи должно быть иметь выгодно, модно и престижно.
2: А вот как второе и третье сделать? Первое — это понятно.
1: Да нет, мне как раз-таки первое непонятно.
2: Почему? Деньги пообещай, если есть возможность. Вот,
1: да. Нельзя купить ребенка. Нельзя купить желание Смотрите. Иметь ребенка.
2: Ну, Смотрите. Ты же на выгоде говоришь, а не о других вещах.
1: Так первое, выгодно.
2: Выгодно. Не должно быть правильно, выгодно. Родил ребенка, давай, получаешь денег, да. Извините.
3: Нет. Значит, модно и престижно. Это, конечно, с помощью масс-медиа можно попробовать решать. А выгодно, вот смотрите, в царской России, как этот вопрос решался. Почему большие семьи были богаты? Если вот вспомнить Шолохова, отец Пантелей как радовался, когда Наталья двойню принесла, кричал «хороший год».

0: И вот если посмотреть даже по станице, там у них богатые только большие семьи, а бедные, где там по одному ребенка. И потом, так сказать, их и разделила судьба. Потому что было выгодно. Чем больше народу, тем больше получали надел от помещика.
1: Угу.
0: Могли больше пахать земли.
1: Угу.
0: Потом оброк.
1: А сейчас вот ребенок в этом плане, вот в нашей, там, предположим, московской семье, вот родился он, вот как вы, как это влияет на благосостояние семьи?
2: На самом деле влияет и может влиять.
0: Вот, вот как сейчас, вот в том-то и дело, что если вот найти вот формулу сейчас, вот как бы, если можно как-нибудь приравнять, как было решено при царской России, чтобы было выгодно сейчас это. В царской России, вот еще раз говорю, очень простой механизм был. Чем больше народа, тем больше земли, тем меньше оброк, тем больше ты получаешь...
1: Ну, то есть больше зарплату делать,
2: Но надо отдать должное, у нас государство очень много для этого делает.
1: Да, я же не спорю,
2: это факт. Нет, это факт, да, это правда. И вот по этому пути мы идем, но пока не очень помогает. У нас сейчас большие... И, кстати, сегодня приняли решение, знак парковки для многодетных семей сделан бесплатный. Большая тема, очень красивый знак, его выбирали.
0: Выгодно. И мне кажется, выгодно не то, что ты получаешь как бы деньги от государства, а выгодно, что семья получает развитие, семья получает.
2: Конечно, конечно, это самое главное, самое интересное. Спасибо большое за ваш звонок, и спасибо, что обратили внимание, что не надо ждать, когда тебе государство что-то даст, а нужно понимать, как ты сам с помощью семьи можешь расширить круг влияния своей семьи и заработок. Я на своем конкретном примере расскажу. Я, к сожалению, понял это достаточно поздно. Мне сейчас 47 лет, и в 47 лет я стану многодетным отцом. Мне кажется, это поздно. Если бы я стал многодетным отцом в 35... Я бы уже воспитал, у меня просто дети, вот прием наш ребенок, Вика, ей только сейчас 19 исполнится, а сыну мне 16 скоро исполнится, но они уже начинают осваивать профессии, которые близки мне, и которым я могу помогать им развиваться, и они будут, условно говоря, моим продолжением с той отрасли, которую они выбрали сами. Я могу помочь им сделать карьеру для того, чтобы они в семью, а это семья, как ни крути, приносили доход. В свою семью, это значит, я меньше буду им помогать. Это тоже прибыль. Понимаешь, да? Если ребенок зарабатывает больше, то ты ему меньше помогаешь, соответственно, ты
1: или
2: больше...
1: Или он тебе помогает.
2: Или даже он тебе помогает своими связями, своей работой, своими ресурсами, своими деньгами. И это правда. Вот о чем наш слушатель говорил, это совершенно правда. Если бы у меня к 40 годам там было 5 детей уже в состоянии там, ну, там, 20-летнем возрасте, а дети были бы, ну, там, и нижесходящим, то к 50 я бы уже имел свою маленькую армию, футбольную команду, условно говоря, которая бы работала, там, маленькую корпорацию семейную, которая бы работала в каждом своем направлении. Кто-то скажет, мы бы таким образом развивали кумовство.
1: Нет. Но это неплохо, почему?
2: Вот это хороший пример кумовства, конечно. Когда ты воспитываешь профессионала в своей отрасли, который начинает сам зарабатывать деньги.
1: Пардон, а сколько детей, например, даже вот в киноиндустрии, целые семьи, и прекрасные артисты, да, талантливые, это не просто. Один там клан Михалков, чего стоит, да, или там, не знаю, Добронравов, да, и так далее, там масса примеров. Потому что они варятся.
2: И очень
1: в
2: классно,
1: этом.
2: Что наш умный, думающий слушатель сказал о том, что не надо ждать, как государство тебе даст. Делать так, чтобы семья сама могла создавать.
1: Просто рожают не для выгоды, мне кажется. Вот 100%. Спасибо. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Референдум об отделении от Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Контекст. Пока еще не развал, но вектор очевиден. Совместное заявление лидеров трех автономий о совместных шагах по организации референдума по отделению от пока еще Соединенного Королевства подрывает его устои. Причин для беспокойства у Лондона более чем достаточно. Это и перманентный миграционный кризис, и экономический упадок, и бесконечная смена правительств, продвигающих одинаковую либеральную повестку и настроенных на конфронтацию с неправильными странами. Мало того, Евросоюз тоже интересант распада Великобритании. Ему нужен ослабленный Лондон и присоединение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии как самостоятельных игроков. Тем более эту цель декларируют и сами их руководители. Подписанная ими декларация имеет неофициальный характер. Если дела на островах будут идти так же, как сейчас, референдум совершенно реален, несмотря на сопротивление центральных властей. Тем более Шотландия уже имеет опыт его проведения в 2014 году. Тогда ее жители решили остаться вместе с Лондоном. Но их перевес был неубедительным. Печальные экономические результаты Brexit с той поры только подогревали сепаратистские настроения.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Сухуми столько же, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. МИД Хорватии вызвал российского посла. В Белгородской области сохраняется напряженная обстановка. Медведь, который постучался в дверь дачного дома в Иркутской области, ликвидирован. Подробности далее. МИД Хорватии вызвал российского посла Александра Нуризаде. Дипломату выразили обеспокоенность исходящими из России угрозами безопасности для Европы, упомянув в частности происшествия в Дании, Литве, Румынии и ФРГ. Посол отверг эти обвинения как бездоказательные и расценил их как скоординированную провокацию, нацеленную на дальнейшую деградацию отношений с нашей страной. Дипломат сожалеет, что Загреб потакает киевскому режиму и его покровителям, заинтересованным в продолжении конфликта. Оперативная обстановка в Белгородской области, особенно в приграничных районах, остается стабильно напряженной. Противник продолжает обстреливать мирное население и объекты критической инфраструктуры. Как заявил в РИО губернатора региона Александр Шуваев, власти во взаимодействии с Министерством обороны и подразделением БАРС Белгород продолжают совершенствовать систему противовоздушной обороны. Конфликт на Украине носит разрушительные последствия для мировой экономики, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Он добавил, что особенно обеспокоены страданиями мирных жителей, подчеркнув, что любые нападения на гражданское население должны осуждаться. Гутерреш также отметил последствия конфликта для продовольственной безопасности, поставок удобрений и энергетики. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что наша страна будет ждать продолжений по новым переговорам по Украине, но иллюзий больших не питает. Министр также добавил, что Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по урегулированию конфликта. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала естественной встречу вице-премьера, министра транспорта и инфраструктуры Матео Сальвини с итальянскими компаниями, работающими в России. Мелони отметила, что Рим не вводил полного запрета на деятельность итальянского бизнеса в Российской Федерации. Она напомнила, что при итальянском МИД уже 2 года действует постоянная рабочая группа по вопросам компаний, работающих в России. Сальвини 14 сентября, напомню, встретился в Милане с делегацией итальянских предпринимателей, которые работают в России. Он выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине и возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом. Медведь, который постучался в двери дачного дома под Усть-Илимском, ликвидирован. Об этом сообщает официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк. 9 сентября, напомню, в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как медведь ходит по садовому участку, а затем подходит к двери, встает на задние лапы и силой стучит в дверь. На место выехали полицейские и представители службы по охране и использованию объектов животного мира. Глава Министерства внутренних дел отметила, что встреча с медведем стала для полицейского второй за несколько дней. В Усть-Илимске введен режим повышенной готовности из-за выхода хищников в город и ближайшее садоводство. Это все главные новости к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья! Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я, Алексей Осин. Здравствуйте, Андрей Александрович! Ну, давайте начнем с прогресса, который не остановить. Как предполагается, к 30-му году 95% наших судей будут пользоваться искусственным интеллектом, а доля сгенерированных документов процессуальных составит от 30 до 50%. Это поможет уменьшить сроки довольно простых дел, ну, там, может быть, каких-то формальных, да, на треть, уменьшить количество отмененных решений на 15-30% и так далее. Будут полностью генерироваться протоколы заседаний, анализ доказательств, противоречия материалах дела. Вот стоит ли этого бояться? Ведь, наверное, даже после сгенерирования нужно это прочитать на предмет того, не ошибся ли искусственный интеллект, или здесь полное доверие. И вообще, в каком направлении должно это все развиваться?
3: От чего нужно бояться, я не понял.
2: Ну, вдруг искусственный интеллект ошибется и сгенерирует не так. А это же судьба людская или там, не знаю, денежные вопросы какие-то?
3: Нет, ничего подобного, никакой людской судьбы. Эта концепция, я ее посмотрел, да, правда, так бегло достаточно. Но там очень простой принцип заложен в эту концепцию. Искусственный интеллект используется для подготовки разного рода вспомогательных документов. Он не пишет решения вместо судьи. То есть никаких судеб людских. Искусственный интеллект судью не заменяет в соответствии с этой концепцией. Он готовит вспомогательные процессуальные документы. Там протокол судебного заседания помогает готовить и так далее. То есть в данном случае судебная система идет, ну, по совершенно правильному, на мой взгляд, пути. Используется искусственный интеллект как некая вспомогательная технология, но никоим образом не заменяющая ни судью, не сам процесс принятия решений. Так что я думаю, что бояться, Алексей, точно нечего.
2: Не, я не совсем об этом. Просто судья, например, принял правильное решение, да, а где-нибудь вот в этом протоколе, который кто-то не прочитал, есть же две стороны процесса, они между собой конкурируют. Вот вторая сторона, которая проиграла, найдет какие-то там не те запятые, слова неправильно поставленные.
3: Ну, значит, будет подано заявление об исправлении протокола судебного заседания. И сейчас такое случается, когда люди его пишут. Тоже в протоколах бывают ошибки, и сторона подает соответствующее заявление, и протокол исправляют, ничего не поменяется.
2: Лет так 20 назад, а может быть даже и сейчас, я, честно говоря, статистику не смотрел, юристы и экономисты, это были такие вот, значит, специальности, на которые старались пойти наши молодые люди. Вот, значит, получается, если будет вот так вот оптимизирован процесс, значит, юристов нужно будет меньше, как считаете?
3: Алексей, вы разными способами пытаетесь задавать один и тот же вопрос. Заменит ли искусственный интеллект юристов? Нет, не заменит. Юристов сколько нужно, и я думаю, что по мере того, как разного рода технологии новые будут появляться, юристов будет нужно все больше и больше. Поэтому юристов искусственный интеллект не заменит, экономистов тоже, скорее всего, нет, и журналистов не заменит. Так что я думаю, что мы все с вами еще поработаем.
2: Ну, может быть, кто-то, да, выдохнул. Дай бог журналистов. Сейчас искусственный интеллект такие тексты пишет, мелодии так далее. Уже надо бояться, по-моему. И таким, кстати, и вокалистов, и голосами такими поет. Просто аж прям в душе отзывается.
3: Ну, музыку вот так пишет, не только поет, и музыку пишет.
2: Да, да. Ну, вот теперь все-таки более серьезный момент. В Европе принимают новый так называемый Kids Act. Он предполагает полный запрет на использование соцсетей детьми до 13 лет и ограничения для подростков до 15. И только лишь будут позволены аккаунты под контролем родителей, ну, примерно час вот так вот в день. Ну, в принципе, вроде ограничивающая мера. С другой стороны, мы понимаем, что уткнувшиеся в эти гаджеты подростки, это вот куда-то не туда ведет, да? Вот вы как считаете, у нас что-то подобное нужно, ну, в какой-то форме вводить или нет?
3: Я как бы знаю, что коллеги, ну вот и в Думе, правда, прекратила полномочия предыдущая Дума, но и у нас в Совете Федерации обсуждают активно это европейское законодательство, потому что там, конечно, есть определенное рациональное зерно, да, вы правильно говорите, подросток, который непрерывно смотрит в гаджет, но это, наверное, не то, что хотели бы видеть родители в том числе, да. Я, честно говоря, осторожно отношусь к такого рода историям, ограничениям законодательным, именно через законодательство. Потому что нам придется сразу прописывать механизмы контроля, какую-то ответственность за неисполнение этого всего. А это достаточно сложно проконтролировать, потому что, ну, так, по большому счету, ключ к этой проблеме находится в руках у родителей. Я предпочел бы, чтобы именно родители определяли в первую очередь, можно ребенку пользоваться соцсетями-то или нет. Это такой базовый принцип, да? Но, скажем так, еще вполне, на мой взгляд, разумный подход – это когда сами социальные сети, которые очень хорошо понимают свою аудиторию, контент, который в данной социальной сети доминирует, если социальные сети будут вводить некоторые внутренние правила, связанные с тем, что, например, авторизацию в той или иной сети может пройти человек там, достигший определенного возраста. Это, мне кажется, подход, ну, такой компромиссный достаточно. Потому что вот принимать специальные законы, которые бы запрещали несовершеннолетним пользование соцсетями, я, честно говоря, к этому очень осторожно отношусь. А регулирование через правила площадки или через позицию родителей, это более, мне кажется, такой приемлемый вариант.
2: А вот, кстати, если с другой стороны подойти, вот там прописать как-то, что ребенок должен условно 2 часа заниматься спортом и 2 в каком-нибудь кружке. Ну и вот после школы он отправляется сначала туда, а потом можно и гаджет. Тогда будет некий баланс. Но вот
3: Да,
2: тут
3: кто
2: как...
3: должен такое прописать, что он должен 2 часа
2: Ну, не
3: спортом, два
2: знаю,
3: часа
2: ну,
3: кружки?
2: например, школа. Ну, школа же прописывает, что вот сегодня 3 урока, а завтра 5, а
3: Нет,
2: послезавтра...
3: школа не придумывает это, а руководствуется государственной программой образовательной, да? Поэтому заставлять ребенка заниматься то ли в кружке, то ли в секции и ставить это условием доступа к соцсетям, это совсем какая-то экстравагантная, на мой взгляд, идея, Алексей, нет?
2: Нет, а смотрите, я не ставлю это условием доступа к соцсетям. Просто если ребенок еще 4 часа или, ну, примерно, да, после школы потратит на полезные дела, то у него меньше останется времени на соцсети
3: Ну,
2: автоматически.
3: давайте решать, что полезно, а что нет для ребенка за пределами школы будут его родители, а не школа, которая будет предписывать ему 2 часа секции, 2 часа кружка и еще 2 часа чего-нибудь.
2: Ну, да, наверное, все на родителях в конечном счете, как они посчитают, так и будет.
3: Вот.
2: Просто не все
3: Вот
2: считают, видимо.
3: давайте на этом остановимся. Это какой-то такой разумный более-менее подход, потому что когда теперь у нас ну, предлагают, я тоже знаю, там школе дать полную власть над детьми, и это тоже может вызвать большие возражения, в том числе у родителей, кстати, у разного рода родительских организаций общественных. Школа должна заниматься своим делом. Это образование, воспитание, безусловно, но доминировать над ребенком и определять весь его распорядок жизни, это все-таки не совсем задача школы, на мой взгляд.
2: А вот смотрите, я, например, когда учился, у меня была школа там какая-то экспериментальная, там проводили, значит, педагогические эксперименты, прошу прощения за тавтологию,
3: Над вами?
2: и у нас после обеда было еще 2 урока русского языка. Вроде вот в соседней школе такого не было, а у нас было. Разве плохо? Ну, может, что-то вот
3: Ничего
2: осталось в этом.
3: плохого. Есть и сейчас разного рода специализированные классы, где дополнительные есть часы для разного рода дисциплин, для естественно-научных, для гуманитарных. Пожалуйста, если родители отдали ребенка в эту школу и согласны с этим, что он, например, дополнительно получает знания там, по литературе в рамках дополнительных каких-то часов. Ну что в этом плохого?
2: Нет, ничего. Я просто думаю, что может в эту сторону двигаться, чтобы все школы были какими-то необычными, да, не строго, а чтобы еще что-то
3: Так
2: добавлялось.
3: а в этом направлении все и двигаются. Есть же профильные классы, это активно развивается. Никто вроде не возражает против такого подхода.
2: Да, соглашусь. Очень интересный случай с блогером, историком, журналистом, не знаю, там как певцом, кстати говоря, поет, правда, отвратительно, но тем не менее. Евгений Панасенков такой есть человек. Чем он сейчас вот знаменит в последние несколько дней? Он, по-моему, стал первым, кого исключили из числа иноагентов. Ну или, если не первым, то довольно
3: Да ладно,
2: редким
3: огромное
2: случаем.
3: количество людей
2: Да?
3: исключают. Вы чего, Алексей? Это, конечно. Я не
2: Значит,
3: знаю,
2: я
3: кто
2: что-то...
3: такой этот, я
2: Значит,
3: не
2: я
3: знаю, кто такой
2: упустил.
3: Панасенков, но как вы, он точно не первый и не второй.
2: Ладно, может быть, я что-то упустил, может быть, где-то не так прочитал, но я попытался в ситуации разобраться. Значит,
3: Так.
2: официальная формулировка в связи с утратой признаков иноагента. Значит, получается, что за что этот, собственно говоря, вот статус иноагента ему был присвоен? За то, что он распространял материалы иностранных СМИ иноагентов, ну, там перечисляются разнообразные СМИ, значит, доказывал превосходство, тут мне не совсем понятно, превосходство европейской государственности и недостижимость нами, западной цивилизацией, все это делал путем аллегорий, метафор и образов. Это материалы суда, которые цитирует ТАСС, чтобы это не было просто журналистскими какими-то там домыслами, ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России. Но тут легитимность нельзя ставить под сомнение, она, значит, законом утверждена, да? Но, а почему вот нельзя доказывать или там сообщать о превосходстве европейской государственности? Что тут такого?
3: Не ко мне, я понятия не имею, честно говоря.
2: О чем это речь?
3: Да, ну, я знаю, так кто такой Панасенков и чем он там занимался, я тоже не знаю. И по каким основаниям его внесли в перечень иноагентов, скорее надо Минюст спросить, как бы, какие они видели основания для внесения, а потом, как вы говорите, для исключения.
2: Нет, а тогда вот такой вопрос. Вот смотрите, он, как считает Минюст, в связи с утратой признаков иноагента. Значит, вот это он все говорил или что-то такое делал, и за это, соответственно, ему был присвоен статус, потом перестал это делать и через какое-то время был лишен статуса. А вот здесь как это работает? Он же это говорил все равно, вот что-то такое делал, потом перестал. Значит, какой-то срок должен пройти? Он определен или как? Ну, понятно, что Минюст решает.
3: Это решает Министерство юстиции, да, совершенно верно. Если, как сказано в формулировке, он утратил признаки иноагента, то есть перестал распространять информацию иностранных агентов, работать в интересах иностранных лиц, физических или юридических, он может быть исключен из этого реестра. И эта процедура применяется, ну, достаточно часто. Я тут, собственно говоря, не вижу никакой какой-то особой ситуации. Может быть, сам персонаж тут кому-то больше интересен, чем другие, но исключают из этого перечня людей достаточно часто.
2: Ну, то есть, значит, человек некую деятельность вел, перестал ее вести,
3: да,
2: и после этого...
3: Да, если он ее прекратил, он может быть исключен из этого перечня, да, совершенно верно.
2: А вот тут, если спрашивать, вот вроде бы как изначально считалось, что статус иноагента присваивается людям, которые получают некое финансирование из-за рубежа или работают в интересах, собственно, иностранных государств. Просто вот эти все высказывания, считается, что это работа в интересах иностранных государств.
3: Я не знаю, что считается, Алексей. Там же сказано было, он распространял материалы иностранных разного рода агентств, в том числе и которые уже тоже были признаны иноагентами.
2: Ну, СМИ надо.
3: Вот это является основанием. А что там как считается, кем? Мне, к сожалению, сложно это комментировать, потому что я ни материалов дела не вижу, никто такой Панасенков не знает.
2: Ну, если бы увидели, вспомнили, он такой яркий персонаж,
3: да?
2: Достаточно.
3: Я поищу, хорошо.
2: Я говорю, особенно вот его вокальные упражнения. Это, конечно, тяжело выдержать больше 2 минут, но тем не менее. С 1 января следующего года изменения в налоговом кодексе заработают. Иностранцы должны будут платить налоги за неработающих членов семей. Об этом на встрече с президентом начальник миграционной службы Андрей Кикоть сказал. А если, соответственно, Федеральная налоговая служба не подтвердит наличие у того или иного мигранта дохода не ниже прожиточного минимума, то он будет лишаться патента. А в принципе, как можно изымать налоги у людей, которые не зарабатывают ничего? Ну, понятно, что с родителей, но а какой-то процент будет или что это такое, вот я не понимаю.
3: Подождите, это достаточно простая ситуация. Да? Если у вас есть на иждивении определенное количество людей, и эти лица, ваши иждивенцы, они пользуются какими-то социальными благами, то за них должен быть уплачен, ну, скажем так, в кавычках квази, некий социальный налог за то, что они пользуются учреждениями там, медицины, разного рода социального обслуживания и так далее, и так далее, и так далее. Просто человек платит за количество людей, которых он, ну, скажем так, привез вместе с собой, как член своей семьи, например. Работает один, но у него определенное количество иждивенцев есть, как члены семьи, допустим, они у него оформлены. Он платит за них какой-то социальный налог, который как раз покрывает расходы государства на обслуживание вот этой категории граждан. Мы же с вами очень хорошо понимаем, что зачастую приезжает работать один, а потом привозит с собой огромное количество близких, родственников, детей. И все эти люди, извините за такое, может быть, не очень красивое слово, знаю, не всем это нравится, но они просто паразитируют на социальной инфраструктуре, которая создается за счет налогов наших российских граждан. Да? не совсем, наверное, правильная ситуация. И совершенно верный подход, он обсуждался в правительстве, что если у работающего иностранца какое-то количество иждивенцев есть, то за них некий социальный налог должен быть тоже уплачен, потому что они пользуются этой инфраструктурой. Ну, то есть,
2: Ну вот,
3: такой.
2: Андрей.
3: Подход верный абсолютно. Мне кажется, сложно что-то возразить против этого.
2: Да нет, ну, собственно, никто не возражает. Я просто пытался понять, вот человек получает какие-то деньги, там, 50 тысяч рублей, вот сам платит налоги, получается, иначе это невозможно, да, или оплачивает патент. Плюс еще какие-то проценты там за своих троих детей и жену, например, да.
3: Ну, процент, или как это будет, я посмотрю, как это будет определено. Закон же еще не вступил в силу, да? Но будет определенная ставка, которая будет также у него вычитаться из заработной платы. Если агент будет платить, значит, агент, если он непосредственно, значит, сам должен будет уплачивать. То есть
2: Но
3: тут.
2: вот, кстати, Кикт сказал, что на 20% меньше теперь мигрантов в нашей стране благодаря вот усилиям. Но даже без этого законодательства, я так полагаю, что процент возрастет, потому что немногие потянут вот такую ситуацию, ну или будут детей оставлять с супругами там где-то на своей родине.
3: Ну, я думаю, что трудовых мигрантов существенное количество не сократится. Выехали, конечно, очень многие граждане Узбекистана, например, из страны, да, вот статистику, если посмотреть, потому что истекли все сроки, а, кстати говоря, президент своим указом неоднократно продлевал для граждан Узбекистана сроки, когда они могли легализоваться. И многие этим правом воспользовались. Но не все, по всей видимости. Поэтому вот у нас количество граждан Узбекистана существенно сократилось. Потом сейчас, вот что Кикать правильно совершенно сказал. Сейчас, если есть у тебя патент, ты должен в течение определенного времени устроиться на работу, заключить договор, да, то есть получать заработную плату по этому договору. Этот договор, кстати, подлежит регистрации в МВД, да, то есть создана целая система, которая действительно позволяет контролировать человек, который въехал как трудовой мигрант, есть ли у него патент, если он приобрел патент, устроился ли он на работу, какая у него заработная плата. Ну, естественно, достаточно просто сейчас проверить, какое количество людей въехало вместе с ним и являются, скажем так, тоже людьми, которые находятся законно, вполне находятся на нашей территории. И вот сейчас дошла речь до того, чтобы облагать налогом их нахождение здесь. Это, Алексей, достаточно, ну, такая продуманная система мер. Первый ее этап, я как-то рассказывал достаточно подробно в эфире, был направлен на то, чтобы определить количество этих иностранцев, которые здесь находятся, где они находятся непосредственно, работают они или не работают. Список контролируемых лиц появился, помните, да, как бы такой документ, который тоже можно зайти в базу и посмотреть, является ли иностранец фигурантом этого списка контролируемых лиц. Несколько таких мер было принято для того, чтобы установить количество этих иностранных граждан, в том числе кто из них работает и где они работают. И следующий этап – это налогообложение. Вот сейчас мы переходим активно ко второй фазе, чтобы люди, которые здесь работают, платили налоги не только за себя, но и за членов семьи, если они иждивенцы.
2: Меня, кстати, впечатлила очень цифра за 2 года реализации вот этих мер. 321 миллиард рублей поступил в бюджет, прежде всего, региональный.
3: Да,
2: Это,
3: совершенно
2: по-моему,
3: верно.
2: очень серьезная цифра.
3: Очень серьезно, и МВД действительно большие успехи в этом смысле демонстрируют. Я тоже неоднократно говорил, что есть специальная комиссия правительства межведомственная, которую возглавляет Голикова. Работает комиссия, на мой взгляд. Мне неудобно ее оценить, потому что я сам член этой комиссии правительственной. Вот. Но, тем не менее, она постоянно работает, рассматривает вот эти все меры, законопроекты, какие-то ведомственные нормативные акты. Постоянно совершенствуются все процедуры, все недостатки разбираются. То есть это такая, ну, буквально там еженедельная работа, направленная на то, чтобы эту систему отладить. И вот результат вы сами, собственно говоря, отмечаете.
2: Да,
3: Результат.
2: определенно он есть. Ну и еще один момент, еще один вопрос, который, наверное, касается всех. Все, наверное, недовольны в какой-то мере работой управляющей компании. Так вот, зампредседатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил упростить процедуру уменьшения платы, ну, за услуги ЖКХ за некачественные содержания многоквартирных домов. Ну, идея-то правильная. Человек, по его словам, не должен вот бегать и доказывать, да, несколько раз тем более. А весь процесс должен быть максимально автоматизирован. Вот я обеими руками за, потому что сейчас человек должен, значит, регистрировать какие-то нарушения. Тут мне не покрасили, да, тут сломалась лампочку, не поменяли и так далее. И потом куда-то идти, доказывать, что это есть, и потом, может быть, снижена будет оплата. А вот как здесь, с вашей точки зрения, можно процесс этот поправить, чтобы он автоматически происходил?
3: Ну, хотя бы. Достаточно сложно автоматическим, что я с вашим базовым посылом согласен. Человек не должен платить за услуги, которые ему не оказаны. Да? Не должен. Вина это управляющей компании или нет, это тоже нужно всегда как бы разбираться более тщательно в этой истории. Автоматизация, ну вот в Москве, например, создана некая система, да, «Активный гражданин», где вы можете там в режиме чуть ли не реального времени информировать местные власти о том, что у вас лампочка перегорела или еще что-то произошло, там мусор не вывезли, да, и, насколько я знаю, активно достаточно реагируют на это власти и, соответственно, исправляют эти недостатки. Можно ли по всей стране это внедрить? Хорошо было бы, если бы это было внедрено по всей стране, но думаю, что на это какое-то время еще потребуется, тем не менее.
2: Ну, у нас еще где-то полторы минуты осталось, тогда еще один вопрос успею задать. Федеральная служба исполнения наказаний, в планах у нее создание 7 инновационных учреждений, ну, вот таких пенитенциарных, как я понимаю, которые будут сочетать колонию, тюрьму и следственный изолятор. А зачем вот все это объединять в одно? Ну, насколько я понял, именно такие планы. Чтобы не было, я не знаю, как это называется, этапирования, или чтобы как-то проще все это дело содержать, в чем смысл?
3: Я думаю, что да, рационализация, в том числе и экономия бюджетных средств, более рациональное использование этих бюджетных средств. Потому что главное, чтобы все эти категории лиц, они содержались отдельно, да, то есть, чтобы осужденные лица, которые отбывают наказание, их не смешивали с теми, кто находится в следственных изоляторах и еще не осуждены по решению суда, да, может быть, и не будут осуждены. Там мера пресечения просто избрана. Поэтому, да, это определенная рационализация и вполне, ну, как бы, я знаю об этих планах, они прорабатываются с активным участием Министерства юстиции, в том числе ФСИН у нас, да, под вид Министерства юстиции. Поэтому это все направлено на повышение качества и более рациональное использование бюджетных средств.
2: Спасибо, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. В эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотой.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. 6 мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона, как уточняется, в том числе в селе Ржев Кашубекинского округа. А дрон ударил по легковому автомобилю. Пострадал мужчина в Ракитянском округе в результате атаки на грузовой автомобиль. Ранен мирный житель. Также в поселке Красная Яруга пострадал мужчина. Еще один был ранен в результате детонации в пиве дрона. Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможности быстрой победы над Россией демонстрируют некомпетентность и невежество европейских политиков. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. Ранее Сикорский заявил, что если бы Россия напала, то Польша довольно быстро бы ее победила. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова Сикорского русофобией главного мозга. Обвинение предъявлено директору транспортной компании в Архангельской области по делу о ДТП. Обвиняемая задержана. Об этом сообщили в Следственном комитете. 11 сентября произошла авария с микроавтобусом, лесовозом и легковым автомобилем. В результате 13 человек погибли. По данным следствия, водитель был допущен к длительному рейсу при наличии утомления и снижения концентрации внимания. Это и привело к ДТП, в результате которого погибли люди, в том числе 4 несовершеннолетних. Еще 7 человек пострадали. Министерство обороны Великобритании заявило, что в результате недавнего ДТП на Украине погиб майор разведывательного корпуса британских вооруженных сил Пол Уилкс. Отмечается, что он ранее участвовал в конфликте в Афганистане. У него остались жена и 2 сына. Инцидент произошел 12 сентября. Это второй известный случай гибели британского военного на Украине. В декабре прошлого года также стало известно о смерти британского бойца во время наблюдения за испытанием оружия в ВСУ. Погибший тогда Джордж Холли был капралом парашютно-десантного полка. Музей Ренуара на юге Франции остается закрытым до дальнейших распоряжений после громкого ограбления. Как сообщил местный телеканал, региональное управление по культурным вопросам не разрешило возобновить работу объекта. Отмечается, что в здании до сих пор не отремонтировали окно, разбитое грабителями. Власти города сейчас решают, как лучше усилить безопасность. Напомню, в ночь на 8 сентября неизвестные похитили из музея 4 картины, однако были вынуждены бросить 2 из них при бегстве. Правоохранители ведут расследование, поиск подозреваемых продолжается. Это все к данной минуте. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Продолжаем разговор с Андреем Клишасом, представителем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором. А теперь к международной повестке. Вот довольно-таки знаковое событие состоялось в городе Кардифф, столице Уэльса. Там прошел саммит кельтских наций. И принял он представителей, причем на самом высоком уровне, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Они по итогам этой встречи подписали меморандум о самоопределении, самостоятельном определении будущего своих, ну, пока стран, наверное, нельзя сказать, частей, некогда велика, а сейчас, наверное, просто Британии. В принципе, это, может быть, один из эпизодов вот того, что творится или происходит, процесс, который происходит в Европе, правильнее будет так сказать. Помним мы каталонские события, сейчас выборы в Саксонии-Анхальт и вообще вся ситуация в Восточной Германии, которая, мы уже сегодня об этом говорили в эфире, так и не стала частью Германии, там все-таки довольно-таки серьезное различие между двумя вот этими частями большой страны, да, то есть некий такой треск по швам, с моей точки зрения, наблюдается. Разделяете ли вы это мнение, или это совершенно не связанные события?
4: Ну, честно говоря, я думаю, что события там в Германии и в Великобритании, вот та декларация в Кардиффе, да, по-моему, они
3: да.
4: Это разные вещи, я как-то их не объединяю, но я по отдельности согласен и с тем, и с другим. Да, конечно, ну, как бы есть такое, набирают силу центристские, правоцентристские движения в Европе. Они возмущены там политикой, которую проводят европейские страны. Да, это одна история. Вторая – это Великобритания. И там вот эти процессы, они же были заложены в момент, когда было принято решение о Брексите. Да? Тогда еще часть Великобритании высказывала сомнения в этой политике, в частности и Шотландия, и Ирландия. Да? Вот сейчас недаром, да, конечно же, наверное, на поверхности лежит тема мигрантов, миграционная вообще проблема, которая есть в Великобритании в частности. Но если посмотреть внимательно, о чем они говорили, там лидеры вот этих перечисленных регионов Великобритании, то они в первую очередь говорили о том, что они дальше свое будущее видят в интеграции в ЕС и вхождении отдельно в Европейский Союз. То есть тут как бы, ну, более сложная мотивация, по всей видимости, у них. И если Шотландия видит как отдельное соглашение, то Ирландия через объединение с Республикой Ирландия, да, Северная Ирландия. Поэтому это, ну, как бы процессы, может быть, что-то есть общее, но это точно не в одной линии, как бы, история. Кстати говоря, более забавно, что одна из деревень проголосовала, там что-то не 90 с чем-то процентов жителей, да, я вот сегодня смотрел новости.
3: Да, Пидинг называется, да.
4: За выход из Великобритании.
3: Ну, потому что им хотят построить центр на 1300 мигрантов прямо рядом с их деревней, а у них в этой деревне 300 человек всего и живет-то.
4: Да. Ну, вот, поэтому, Алексей, я думаю, что в Великобритании это, ну, такое жест отчаяния, недовольство парламентом, элитами, которые в Лондоне, да, по всей видимости, они существенно оторвались в своей повестке от того, что беспокоит людей в стране. И вот, наверное, силы националистические, в том числе националистические, они решили, что подходящий момент для того, чтобы заявить о своей позиции. Я думаю, эта история будет продолжаться. Безусловно, она будет продолжаться, и как она будет развиваться, ну, достаточно интересно за этим понаблюдать. С точки зрения даже вот конституционного права, да, британского, как они будут эту ситуацию, как они из нее будут выходить.
3: Но референдум-то в Шотландии было там с небольшим перевесом победили, так сказать, те, кто хотел оставаться.
4: Я тогда внимательно за этим наблюдал, референдум был, но если вы посмотрите, кто имел право голосовать, то там очень-очень забавная ситуация была. То есть все, кто могли проголосовать за выход, у них так разными правдами и неправдами их лишили права голоса, а всех, кто приехал из Европы, экспатрианты, которые жили там, менеджменты, военные и так далее, и так далее, все они получили право голосовать на местном референдуме, и, как вы справедливо заметили, с очень небольшим преимуществом тогда сторонники единства, они получили большинство.
3: А вот разве, вы же сами сказали, разве это не объединяет два эти случая? То есть Великобритания, там череда зачастую очень странных премьер-министров, довольно слабая, как мне представляется, центральная власть побуждает как бы вот эти вот самостоятельные национальные, ну не скажу окраины, части, наверное, да, Соединенного Королевства, искать, скажем так, свой успех по отдельности, чтобы вот к этой глупости не иметь отношения. И к этим решениям, я даже не буду оценивать, решениям, которые им не нравятся, так скажу. И в Германии то же самое. То есть, если канцлер впрямую говорит, да мне вообще все равно, что внутри страны происходит, мне надо Украину поддерживать. А, собственно говоря, партия, которая побеждает вот на местных выборах, да, вот в этой земле, она говорит, что мы, наоборот, хотим сотрудничать с Россией, не хотим помогать Украине. Более того, пусть еще деньги вернут. То есть, как бы вот не соответствие взглядов с центральной властью. Значит, на местах эту идею поддерживают все-таки, да?
4: Ну, слушайте, несоответствие взглядов с центральной властью, это не значит, что это нас объединяет. Давайте поспрашиваем ирландцев, шотландцев и валлийцев, они за нормализацию отношений с Россией, поддерживают ли они Украину? Боюсь, что мы получим ответ, который нам не очень понравится. Да, в Германия сильно отличается с точки зрения и правовой, и с точки зрения государственного устройства от Великобритании. Во-первых, Федеративная Республика Германия – это реально очень сильная федерация. Там у земель огромные полномочия. И если земли недовольны центральной, там, скажем так, федеральным правительством, у них для этого есть достаточно серьезные ресурсы влияния. В отличие от Великобритании, да, где вроде как есть какая-то автономия, но практически на политику Соединенного Королевства влияют они очень-очень ограниченно. Именно поэтому они и ставят вопрос о выходе. Это, скажем так, результат слабости их позиций внутри Великобритании, вопрос о выходе. А в Германии, когда на уровне земель побеждают оппозиционные партии, это серьезная заявка на изменение политики или на контроль над федеральным правительством в будущем. Так что я бы здесь все-таки не объединял эти две истории, они разные.
3: Нет, там просто причины недовольства центральной властью разные. Германия, особенно восточная, она, в принципе, вот если сотрудничать с Россией, то гораздо будет ей выгоднее. А Великобритания вообще, в принципе, от России очень мало зависит. То есть у них свои поводы для недовольства. Но просто...
4: Наверное, поэтому я не понимаю, что вы видите общего во всем этом.
3: Я вижу то, что слабое и принимающее не политически мотивированное, а не экономические решения власть, она вызывает в некоторых частях страны, ну, такие, скажем так, настроения сепаратистские или нет.
4: Почему вы решили, что центральная власть слабая?
3: В Великобритании, но если она меняется каждый год, там прошла череда этих людей, которые никто не выбирал, и которых сама же партия убирает и ставит новых.
4: Смотрите, людей никто не выбирал, а партии продолжают манипулировать этой политической системой, удерживают большинство в парламенте и меняют премьер-министров как перчатки. Причем не только премьер-министров, но консерваторов меняют на лейбористов и так далее, а политика центрального правительства, ну, назовем его так, остается прежней. Говорит ли это о слабости центрального правительства? Я боюсь, что нет.
3: Ну, может быть, но сама смена, вот сами лидеры, это их же нельзя сравнивать там
4: сами
3: с Черчиллем,
4: с Тэтчером. Но политическая система устроена так, что эти слабые лидеры не в состоянии ее обрушить. Достаточно сильное государство выстроено. Институты политические очень устойчивы, они достаточно сильны. Давайте не будем себя обманывать. Великобритания, их конституционный правопорядок не обрушится. да? Потому что она в состоянии пережить десяток таких клоунов, как Борис Джонсон или там Ли Страсс. Далеко не каждая политическая система в состоянии переживать таких премьер-министров и выходить из этой ситуации, как ни в чем не бывало. А пока Великобритания выходит, тут нам не нужно заблуждаться, да, нужно понимать, что это очень сильная с вековыми традициями политическая система. И она привыкла к тому, что иногда демократия выбрасывает наверх, ну, демократия такая специфическая, таких персонажей, как Борис Джонсон, Ли Страсс и же с ними, или Сунак, да, ничего не происходит, политика не меняется. Какой бы премьер-министр смешной ни пришел, он делает то, что нужно. И нынешний премьер-министр, я уже, кстати, даже не помню, как его там фамилия.
3: Энди Бернам, да, я сам с трудом запомнил.
4: Да, он вот, не знаем, сколько он продержится с вами на этом посту, да, и надо ли его запоминать. Но, тем не менее, он уже сказал, что никакие референдумы он не разрешит, и никаких результатов они не признают в любом случае. Боюсь, что это говорит не о слабости центрального правительства, а о его уверенности в том, что политическая система будет работать на него, а не на Шотландию, Ирландию и Уэльс.
3: А вы не считаете, что бомба заложена под этим? Условный канцлер немецкий имеет там 17-15% поддержки, партия, которая вполне, так сказать, экономически обоснованные идеи предлагает, имеет 45, ну вот в этой земле конкретно, да? А эту партию никто не слушает. А те партии, которые ей противостоят, имеют поддержку 12-15. Но все вместе у них больше, чем вот у этой партии. Вот тут такая... То есть получается, что страна разделена же, нет?
4: Ну, разделена, конечно. И тем не менее, до тех пор, пока не пройдут федеральные выборы, ничего не поменяется в Федеративной Республике Германии. Да, пока не пройдут федеральные выборы, ничего не изменится. Да, мы ожидаем, кстати, 20-го, по-моему, да, очередной будет там раунд голосования во многих землях, и мы посмотрим на результат, сколько альтернатива для Германии. По-моему, даже в Берлине будут выборы, боюсь точно.
3: Ну, Берлин будет, да, будет, верно.
4: Посмотрим, что там, как там проголосуют, он достаточно левый, да, как бы левацкий, все-таки город Берлин. Да, наверное, Мерц может потерять место канцлера, может быть, он перестанет быть лидером нынешней правящей партии, но смена лидера приведет ли к смене политики, пока не состоятся общефедеральные выборы, это большой вопрос.
3: Вот как бы вы прокомментировали, он просто хочет вопрос о себе, так сказать, выдвинуть на партийные дискуссии, то есть, либо вы меня безоговорочно поддерживаете, невзирая на вот эти вот результаты земельных выборов, либо добивайтесь моей отставки, а тогда он назовет имена преемников. Вот это, с вашей точки зрения, вот это вот как бы выставление какого ультиматума, о чем говорит?
4: Ни о чем не говорит. Это их внутренние дрязги, нам на это обращать внимание не нужно. Но человек борется за свое политическое будущее. Оно, наверное, не такое будет продолжительное, но он пытается его продлить настолько, насколько сможет. И как это там у них влияет на их внутрипартийные дебаты по этому поводу, я, честно говоря, не знаю, не специалист по именно немецкой политике. Но я хочу сказать одно, что в Великобритании, что в Германии – политическая система достаточно устойчива, да? Она по-разному совершенно функционирует. Федеративное государство и, в общем, Великобритания, там своя специфика. И я считаю, что центральное правительство в Лондоне, оно достаточно уверенно контролирует ситуацию в стране, несмотря ни на что. Несмотря на эти сепаратистские движения и возможные референдумы и так далее, и так далее. В Германии ситуация другая, там очень большая роль земель, и там, конечно же, тоже нужно ждать общефедеральных выборов для того, чтобы что-то реально в политике центрального правительства изменилось. Эта политическая система где-то веками, а где-то десятилетиями заточена на то, чтобы такого рода внутриполитические кризисы стабилизировать.
3: Не, это да, но это до поры до времени, пока жизнь людей не станет совсем трудной. Не мне судить, как они сами свою жизнь оценивают, но вроде бы как она ухудшается, вот жизнь простого обыкновенного человека.
4: Она ухудшается, скорее всего, да, как бы мы Сложно сделать отсюда такой вывод. Она ухудшается, и цены растут. Безусловно, это так. Но означает ли это, что люди сделают радикально иной политический выбор? Это далеко не факт.
3: Ну да, если, может, Веймарскую республику вспоминать, то, что в Германии произошло там, случилось же все-таки на фоне тогдашнего ухудшения качества жизни после Первой мировой войны. Ну, не знаю, будет ли здесь так или нет. Но вот хотел бы вас спросить, а вы как считаете, почему они так цепляются за Украину? Вот что Меркель, Мерц, что Урсула фон дер Ляйен?
4: Меркель тоже, это правильная была, это была проговорка, но она по сути верная.

0: Но Россия побеждает, уверенно достаточно побеждает, да? Мы это видим, и это видят американцы, по всей видимости, судя по последним телодвижениям. И сейчас эти силы, ну, они терпят политический крах, но признание того, что они проиграли в этой ставке, ставке, на которую было поставлено неимоверно много, для них это неприемлемо. Поэтому они цепляются, Алексей, правильно вы говорите, цепляются за эту ситуацию до последнего и будут так делать.
1: И еще один, так сказать, очень важный вопрос. Я, честно говоря, у меня, так сказать, если бы были волосы на голове, они стали бы дыбом. Оказывается, трибунал по военным преступлениям в Косово такой работает, осудил лидера косоваров Хашима Тачи, ну, то есть, вернее, признал его виновным в убийствах, пытках, военных преступлениях и осудил на 25 лет тюрьмы. Там это как-то вот меня совсем прошло, это все сопровождало давление, запугивание, митинги вот в Приштине, в столице Косово. Но тем, вот как это можно объяснить? Ведь это же невыгодно. Многие политические процессы и их результаты, они просто под ковер, как мусор, заметают. А здесь все-таки они дошли до решения суда. Как это стало
0: По-моему,
1: возможно?
0: тут в Гааге, да, не
1: Да,
0: в
1: да,
0: Косово,
1: да.
0: да, суд в
1: Нет,
0: Гааге.
1: нет, по преступлениям в Косово, а
0: Ну,
1: не
0: понятно, преступление в
1: военное
0: Косово.
1: преступление в Косово, а суд в Гааге, да.
0: Да, ну, слушайте, я, честно говоря, не сомневаюсь, что этот человек преступник, но у меня это субъективное мнение, да, у меня тоже нет материалов дела, да, сразу оговоримся, я знаю то, что знает общественность из там, средств массовой информации. Но, по всей видимости, это еще один шаг к тому, чтобы показать, в первую очередь, Сербии, где были осуждены очень многие деятели политические, военные того периода времени, что европейское, скажем так, правосудие не такое уж однобокое. Ведь не секрет, что они активно пытаются последние десятилетия затянуть Сербию в ЕС, оторвать Сербию от России. Я считаю, что это один из шагов в этом направлении. Они говорят, посмотрите, вот преступник, про которого вы хорошо знаете, и вот мы тоже считаем, что он должен быть осужден. И вот там 25 лет, да, они ему дают. Я считаю, что это политическое решение. Оно в некотором смысле, да, оно объективно правильное. Но почему оно появляется сегодня? Потому что в Сербии непростая политическая ситуация. Вучич, по всей видимости, уходит с поста президента. Там предстоят парламентские выборы. Он вроде как собирается баллотироваться на этих выборах для того, чтобы занять пост премьер-министра. Я думаю, что Запад все это планирует под эту ситуацию в Сербии, под политические события, которые предстоят в Сербии для того, чтобы показать сербам, что Запад объективно оценивает тот конфликт. Хотя это, конечно, не так, мы все это хорошо понимаем.
1: Но тогда получается, что вот этот, например, я даже не знаю, перформанс с приемом Зеленского, с красной ковровой дорожкой, почетным караулом, вот этими всеми делами, это то, что вот это решение награда за то,
0: А я не знаю, какая ковровая дорожка и где.
1: ну
0: Я
1: как,
0: немножко не видел.
1: принимал с помпой Вучич Зеленского, расстелили.
0: Вучич очень давно пытается играть и нашим, и вашим. Совершенно очевидно, да? Давайте вспомним заявление Службы внешней разведки России, которые достаточно убедительно предоставили данные о том, что Сербия поставляет вооружение, боеприпасы Украине. Это же факт. Эти факты были признаны. Сербии нечего было против этого сказать. Вучич активно играет и нашим, и вашим. Но, понимая, что, по всей видимости, общественное мнение все-таки в пользу России в Сербии склоняется, он по-прежнему изображает из себя такого, как бы, в большей степени пророссийского политика. Но реальная политика Сербии, на мой взгляд, я не международник, да, но на мой взгляд, и совместные учения с НАТО, мы помним, там были, и позиция правительства сербского была очень странная по многим вопросам. Так что я думаю, что Вучич постепенно, очень медленно, но толкает страну в объятия Евросоюза. И это решение в Гааге суда, оно очень выгодно тем силам, которые пытаются оторвать Россию от Сербию от России.
1: Сегодня, кстати, вспоминая многих британских премьеров, был такой Тони Блэр, который сказал по поводу Ирака, да, помните? Ну, бывает, мы ошиблись, разведка неточные данные дала,

0: когда в ООН, значит, пробирочкой американский госсекретарь, если Колин Пауэлл, да, тряс, Колин и Пауэлл, это стало основой для вторжения в Ирак. И вы знаете, какая вот мысль возникает? То есть проходит какое-то количество, они все знают, и про Хашима Тачи, и про оружие массового поражения в Ираке, да, они это знают, но когда проходит там 10, 15, 20 лет, они берут и выдают вот эту правду, когда она уже никому не нужна.
1: Да, Алексей, я согласен, и как бы это хороший урок для тех, кто исполняет эти номера, для того же Колина Пауэлла, да, который вынужден был признаваться в том, что у него там зубной порошок был или что-то такое, да, чем он сотрясал в Совете Безопасности ООН. Да, они как бы отыгрывают ситуацию, и когда ситуация уже отыграна, скажем так, точка невозврата пройдена, тогда они готовы признать, изобразить из себя таких людей, которые говорят, всегда в конечном итоге говорят правду. Но только дело уже сделано. И так было в Косово, да? Подождем еще, что они скажут Сербии по этому поводу. Потому что ведь отторжение Косово от Сербии было абсолютно незаконным. И с точки зрения норм международного права, да? И мы помним хорошо все эти выступления в Международном суде, в Организации Объединенных Наций, позиции Великобритании, Франции и других стран. Мы потом активно, кстати, цитировали это, когда была ситуация с Крымом, да, который объявил свою независимость, а потом входил в состав Российской Федерации. И если почитать, что говорили представители западных стран в Международном суде ООН, ну, они просто поддерживали Крым двумя руками. Если перенести одну ситуацию на ситуацию в Крыму в 2014 году. Так что я думаю, что мы по поводу отделения Косово узнаем так называемую правду, когда будет слишком поздно, когда точка невозврата будет пройдена.
0: Ну, то есть вы считаете, что вот это вот решение, оно никак не приведет к изменениям статуса Косово, Сербии, какие-то вот...
1: Конечно, нет.
0: Ничего.
1: Конечно, нет. Конечно, нет. Никаких последствий. Просто они сдали Хашима Тачи и определенных людей из его окружения. Они вышли в тираж, эти люди. Они больше им не нужны. Они свою работу сделали. Поэтому можно их издать.
0: А Урсула фон дер Ляйен сказала, когда хоронили Ратка Младича, недавно скончавшегося генерала сербского, что прославлению военных преступников нет места в ЕС. Она скажет, как считаете, то же самое по поводу Хашима Тачи?
1: Она должна
0: когда
1: была
0: его будут там где-то, может быть, там хоронить и так далее? Да дай бог.
1: Она должна была бы много раз сказать это Зеленскому, который уже пантеон военных преступников просто создал в Киеве, да, Алексей? Что-то мы не слышим от фон дер Ляйен, ничего подобного. А Зеленский-то занимается ровно этим, героизацией нацистских преступников. Вот о чем фон дер Ляйен стоило бы помнить.
0: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Как всегда, очень интересный разговор. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Знать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя так и не появилось, и открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Кропоткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «Уни них дворцы для фараонов, а у нас для народа. Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвали 23 часа, в Калининграде 10 ночи, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Противник атаковал территорию ДНР, погиб мирный житель. В Турции подвергли критике идею Урсулы фон дер Ляйен создать Европейский совет безопасности. Израиль готовится завершить ликвидацию Хамас в секторе Газа. Подробности далее. Один человек погиб, и еще 7 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак вражеских ударных дронов. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей. Также отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь и пожелал им скорейшего выздоровления. Власти Белгородской области ожидают, что ВСУ могут нанести удары по избирательным участкам во время выборов губернатора, особенно в приграничных районах. Как заявил в РИО губернатора Александр Шуваев, выборы уже стартовали. С 13 сентября в области идет голосование. В РИО губернатора уточнил, что особые риски сохраняются в Красноярушском, Ракитянском, Грайворонском и Шебекинском муниципальных округах. Участки, расположенные ближе всего к границе, перенесены вглубь региона. В Турции подвергли критике идею создания Европейского совета безопасности, с которой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе речи в Европарламенте. Как сообщает газета «Политика», предложения фон дер Ляйен могут быть встречены с отторжением в странах-членах Альянса, не входящих в Евроблок, например, США и Турция. Ранее фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе собственный механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности по аналогии со статьей 4 Североатлантической договора НАТО. Она предусматривает консультации между союзниками, если, по мнению одного из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какого-либо государства-члена НАТО оказались под угрозой. Владимир Зеленский преследует цель уничтожения населения собственной страны и распродажи ее природных ресурсов крупным корпорациям. Так считает американский журналист Такер Карлсон, но он добавил, что на Украину уже завозятся иностранные рабочие, так как значительная часть мужского населения погибла в ходе боевых действий. По мнению журналиста, Зеленский развязал эту войну при поддержке НАТО и США, руководствуясь чужими интересами. Израиль продолжит устранять участников атаки 7 октября 2023 года в секторе Газа и готовится завершить миссию по ликвидации движения Хамас. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его мнению, вопрос об эмиграции жителей Газы вновь станет актуальным, когда американская администрация решит вернуться к этой теме. Израиль, напомню, 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинской движения «Хамас» проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников, треть из которых вернуть живыми так и не удалось. По данным властей, в день атаки в Израиле погибли более 1000 человек. После этого израильская армия начала наземную операцию в секторе Газа, в результате которой палестинский полуэксклав теперь почти полностью разрушен, а более 70 тысяч палестинцев погибли. Это все, когда на минуте следующий выпуск новостей в середине часа. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: У микрофона Михаил Алимов, лицо Хабалова.
3: Всем здравствуйте еще раз. Как обычно, в это время в информационном часе мы обсуждаем самые интересные актуальные темы этого дня.
2: И начнем мы с заявлений пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а также из нашего Министерства иностранных дел по поводу взаимоотношений Российской Федерации и Японии. Обсуждаем с политологом, кандидатом философских наук Юрием Баранчиком. Юрий Владимирович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, тут неоднократно указывают наши официальные лица на то, что если Токио готов с нами дальше взаимодействовать, там о каких-то послаблениях просит, то ему необходимо пересмотреть ту позицию, которую он сейчас занимает по ряду вопросов. И тут сразу же возникает вопрос, а готов ли Токио сейчас на это пойти?
4: Я думаю, что Токио не готов к этому пойти. Токио, Япония является оккупированной страной, не имеет самостоятельной внешней политики, очень сильно привязана к американскому финансовому рынку в части вложения в трежерис. Поэтому, естественно, тут ни о каком таком самостоятельном векторе говорить не приходится. Тем более, если мы вспомним годы Советского Союза, там порядка 40% парламента где-то, ну, в какой-то степени, так сказать, контролировали советские власти. Сейчас такого и близко нету, поэтому ремилитаризация Японии будет идти полным ходом.
2: А на что в таком случае рассчитывает Япония, когда просит неких визовых послаблений для граждан, которые хотят там посетить могилы родственников своих на Курилах? Это проверка нашей реакции на это? В чем смысл тогда этих действий?
4: Да, вы знаете, это такая, знаете, традиционная азиатская хитрость. Сначала вот чуть-чуть как бы продавить оппонента якобы на какую-то мелочь, потом еще на какую-то мелочь продавить оппонента, создать, так сказать, иллюзию движения, да, чтобы оппонент привык говорить «да» на твои, как бы, там, хотелки, требования. Потом уже начать какие-то более крупные, там, куски проблем выторговывать. Вот. Поэтому я думаю, что это именно так к этому надо относиться.
2: Угу. А если Япония вдруг каким-то образом там решит пойти в фарватере Трампа, а не тех традиционных американских капиталов, и все-таки каким-то образом, я не знаю, сократит объемы поддержки, там часть санкций снимет, это можно, это в принципе возможно вот на текущих реалиях?
4: Вы знаете, это возможно, но только вот в нефтегазовом секторе, потому что Япония очень сильно привязана к экспорту нефти и газа, естественно, на свою территорию. Вот и здесь могут быть подвижки, но это никоим образом не скажется в отношении всей остальной политики. То есть мухи будут отдельно, а котлеты отдельно.
2: Угу. А если вспомнить еще недавнюю историю с Курилами, почему вот вслед за таким достаточно, ну, резким демаршем со стороны японских властей такая вот просьба о послаблениях?
4: Ну, вы знаете, японцы, как восточные люди, они очень чувствительны к символике, к знакам. Вот. И вот монумент изображен, как бы поставленный, да, Хабаровский, вот он такой достаточно серьезный, содержит символический момент. Символический момент. Поэтому японцы так остро отреагировали.
3: Юрий Владимирович, очень хочется, знаете, что понять. Вообще, в целом, если смотреть на ситуацию, то у России и Японии есть какие-то каналы для возможного в будущем диалога?
4: Вы знаете, я думаю, несомненно, такие каналы есть, но сначала России надо завершить успехом, и желательно, чем он более, будет более оглушительный успех, тем лучше специальную военную операцию на Украине. Вот если мы добьемся всех своих целей, а ведь кроме цели СВО у нас еще есть цель, которую мы объявляли перед СВО, то есть, собственно говоря, из-за чего она и началась, это создание новой системы безопасности в Европе. Вот если Россия начнет добиваться своих целей на европейском фронте, на украинском, то, естественно, Япония изменит свою тактику и стратегию и будет более гибкой в переговорах с Москвой.
2: И нам как будто бы необходима не только новая система безопасности в европейской части, но и в азиатской. Наши профильные ведомства указывают на то, с чего вы начали разговор, с ремилитаризацией Японии, с тем, что там нашему восточному флангу угрожает опасность японской страны. То есть эти действия в случае, точнее не в случае, а когда мы завершим победой специальную военную операцию, они сами собой сойдут на нет?
4: Ну, вы знаете, дело в том, что Япония с 2022 года приняла как бы новую концепцию обороны, и она заключается не только в увеличении финансирования, в частности, до 2% ВВП, но она приняла целые пятилетние планы планирования. Понимаете, да? То есть то, что у них как бы раньше шло в ежегодном бюджете, сейчас у них планированы на 5 лет. А для чего это надо? Это надо для того, чтобы делать большие НИОК по серьезным темам. Там истребители 5-6 поколения, дроны, допустим, те же, искусственный интеллект, его применение в военных целях, гиперзвуковые ракеты. Вот. И, скажем, вот то, что касается уровня 2% ВВП, расходы на оборону, они уже достигли этой планки, то есть на 2 года раньше пришли к этому. То есть это говорит о серьезных темпах, серьезных намерениях Японии по ремилитаризации своей внешней политики.
2: И на это обращает внимание не только Россия, но и ее соседи по как раз азиатскому направлению. Там и КНДР уже тоже предупреждает о рисках. Возможно ли какая-то в дальнейшем военная эскалация с учетом достаточно серьезных намерений всех сторон?
4: Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, нет, потому что весь мир увидел ограниченные возможности, во-первых, США. Да? То есть ни на Украине, ни на Ближнем Востоке они не смогли добиться своих целей. Но Украина, если это понятно, потому что здесь мы как бы фактор силы, то они не смогли даже разобраться с Ираном. Да, ведь в результате там трехдневная победоносная война уже 7-й месяц идет. А Иран только расширил свое влияние, кроме Ормузского пролива. Хуситы еще взяли под контроль Мандебский пролив.
2: Мандебский, да-да.
4: Да-да. Вот. То есть США демонстрируют ограниченные свои политики, естественно, и японцы и это учитывают, потому что ни на какую поддержку там США и Япония не придут никогда.
2: Благодарим вас, Юрий Владимирович, за комментарий. Юрий Баранчик, политолог и кандидат философских наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Что, поговорили о политике, а теперь о грустном. Индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг добавит к инфляции 0,7% пункта, приблизив к верхней границе прогноза Центрального банка в 7% ровно, рассказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Напомню, что индексация тарифов запланирована уже достаточно скоро, полмесяца осталось, 1 октября этого года. Обсуждаем вопрос с юристом, председателем Жилищного союза Москвы и членом Комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константином Крохиным. Константин Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Индексация тарифов ЖКХ, мы ее все ждем как неизбежное зло. Насколько действительно вот в рамках общегосударственных инфляционных таких вещей она будет существенной?
1: Ну, вы знаете, что статистика вещь лукавая, поэтому вот то, что прозвучало, там, значит, добавит с 6,7% до 7% годовых. Тот же Центральный банк считает потребительскую инфляцию, которая не росстатовская, не статистическая, около 20%. Ну, по крайней мере, вот год назад он так считал. Когда представителям Центрального банка задали вопрос, а что такое потребительская инфляция, чем она отличается от официальной росстатовской, это та, с которой человек сталкивается в магазине, был ответ. Поэтому мы ориентируемся в ЖКХ на индекс, предельный индекс, утвержденный правительством в размере 18%. В конце прошлого года, как полагается, за год, в преддверии текущего года, правительство устанавливает эти предельные индексы. В прошлом году такой предельный индекс был 12%, 11-12% средний. Поэтому, исходя из реальных роста платежей, мы можем сказать, что по прошлому году предельного 12% во многих регионах этот платеж увеличился до 18%. Если предельный индекс назначен в этом году 18%, то мы ожидаем повышение реальное плюс еще 6%. То есть за 20% вырастет стоимость услуг в реальном выражении. Тем более, что вы знаете, в 2026 году есть фактор влияния стоимости топлива, да, моторного топлива. Поэтому вот на это мы рассчитываем. И я больше скажу, что сейчас часть оплаты содержания текущего ремонта, ведь с 1 января уже и капитального ремонта, с 1 января повышение произошло. Если вы посмотрите, по факту так и вышло, около 15 до 22%. То есть в некоторых регионах, где ситуация с состоянием сетей и ЖКХ хуже, там рост больше, то есть это может быть и 22%. Некоторым регионам правительство разрешает увеличивать до двух раз. Ну, то есть, например, Ставропольский край, где разрешено до 40% повысить тарифы. Но в среднем основные регионы это 15-18%. Это уже статистика 2026 года. Поэтому мы думаем, что вот 18-20 это реальное повышение, к чему надо быть готовым.
0: Единственным путем для модернизации текущих сетей ЖКХ, о которых много говорят, в том числе и на правительственном уровне, единственный путь повышения тарифов, чем мы можем компенсировать в таком случае, не только же за счет граждан это делать?
1: Ну, к сожалению, вот есть правительство и ключевой орган ведомства, это Минстрой. Вот он, его политика последние годы и текущий год такова, что тарифы надо повышать, иначе модернизации не будет. Но правда, Шермяжная, она такова, что даже повышение тарифов, оно не влияет напрямую на модернизацию. Если вы посмотрите последние 4 года, рост тарифов в среднем был, ну, начиная от 8-9%, вот мы дошли до 18% по предельному индексу, но при этом отставание по модернизации, а что такое отставание? Значит, по расчетам правительства и счетной палаты нам необходимо менять от 4 до 5% сетей ежегодно. Но вот все эти годы замена составляла, последние данные счетной палаты, это по прошлому году, составляла 0,9-1,2%. То есть отставание от темпов старения сетей, оно в несколько раз. И рост тарифов не помогает это соотношение улучшить. Поэтому я считаю, что тарифы не решат. Тарифы сегодня и их повышение связано с тем, что, ну, как мы говорим, это поддержать штаны отрасли для того, чтобы, в принципе, была горячая вода в Екатеринбурге. Вы знаете, да, там проблемы произошли. Значит, для того, чтобы, в принципе, было топливо и состоялся северный завоз. Для того, чтобы система функционировала и люди там работали, вот для этого повышаются тарифы. Никакого серьезного влияния на модернизацию рост тарифов для населения не оказывает. Вот тоже надо четко понимать. А вот что оказывает, это программы модернизации, о которых заявлялось в 2024 году, это обещанные 4,5 триллиона на 10 лет по 450 миллиардов. Но, к сожалению, как вы знаете, начиная с 2024 же года, к сожалению, это не выдерживается. То есть ни бюджетная часть 1,5 триллиона полностью не выбрана, ни инвесторская 3 триллиона не выбраны. Поэтому на сегодняшний день остается вопрос открытым путей и способов модернизации. А в условиях дефицита федерального бюджета, конечно, очень сложно здесь планировать. Поэтому тема, ну, пока вот она открыта. Не буду говорить, что она не обсуждается, но она открыта, по ней ответов окончательных нет.
0: А у нас минутка буквально. Вопрос от Григория Л. Куда деваются ежемесячные, я сейчас цитирую, ежемесячные выплаты граждан, если ЖКХ не модернизируется? То есть только для того, чтобы, грубо говоря, исправлять то, что на местах устаревает?
1: Первое, не просто исправлять, а содержать. Вот у нас есть решение этого года, свежее, по Свердловской области, арбитражный суд Свердловской области по городу Первоуральску. Они провели экспертизу и выяснили, что в городе Первоуральске ресурсоснабжающая компания ТГК-14, у нее потери теплоносителя и энергии составляют 32%. Проще говоря, когда у вас треть выливается в канаву, ну, вот тарифы вот настолько и растут, и ни на что не влияют. Трубу надо менять. Оператора надо менять. Надо менять подход к обеспечению централизованным тепло- и водоснабжением, да, то есть кардинально. План ГУЭЛРО в России нужен, но только в теплоснабжении. Но таких решений пока нет. А пока мы просто латаем дыры.
0: Да, поняли вас. Благодарим за беседу, Константин Викторович. Константин Крохин, юрист, председатель Жилищного союза Москвы, член Комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ, был в эфире «Радио Спутник».

0: прошлом месяце в социальных сетях большой резонанс вызвала история с одной из отечественных вакцин для животных, история с гибелью, болезнью собак, и на это отреагировал уже Россельхознадзор. Он потребовал изъять из оборота серию вакцины «Мультикан-8» и направил письмо производителю «Ветбиохиму». Разбираемся в этой истории с ветеринарным врачом, фенологом, зоопсихологом Ангелиной Сирочной. Ангелина Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, насколько ситуация с конкретной этой серией препарата, она серьезная? Есть ли уже какая-то статистика по пострадавшим или погибшим, к сожалению, животным?
1: Ну, какая-то статистика, она, конечно, присутствует. Очень много фейковых заявлений отмечается наряду с реальными пострадавшими животными. Здесь все это муссируется для того, чтобы создать панику у населения. Значит, Ветбиохим отозвал подозрительную серию вакцины, которая могла плохо влиять на состояние здоровье животного, на самочувствие. К сожалению, такие моменты возможны, и другие производители тоже неоднократно попадали в такие ситуации. Что вызвало такую реакцию у собак, сказать тяжело. Серия действительно, она отозвана, я это знаю на 100%, потому что в продаже ее нет, туда, куда она поступала, на те организации, которые дальше ввели распространение по ветеринарным клиникам, по ветеринарным врачам. Это все отовсюду, то есть такой же линейка, как это было распространено, все таким же образом это отозвано. Значит, обращаясь к населению, хочется обязательно отметить то, что ни в коем случае нельзя отказываться от вакцинации, особенно гуляющих собак, потому что в Рабикане это все-таки мультивакцина, и там содержится как штаммы бешенства, так и лептоспироза. Сейчас, секунду.
0: Да, конечно. По поводу...
1: Поэтому, по поводу, если мы будем отказываться, здесь будут все-таки это те заболевания, которые подвергают опасности и жизни человека, поэтому отказываться от этой вакцинации комплексно ни в коем случае нельзя. Бешенство, лептоспироз действительно опасны для человека, наряду с теми штаммами заболеваний, которые являются видоспецифичными для собак.
2: Ангелина Александровна, а как в целом вообще защитить своего питомца от подобных ситуаций? Есть ли какие-то способы?
1: К сожалению, это невозможно. Прививаться должны только клинически здоровые животные. За 10-14 дней проводится обработка от внешних и внутренних паразитов. И только лишь на хорошем самочувствии животное осматривается перед вакцинацией ветеринарным врачом. Замеряется температура. Полностью опрашивается владелец, то есть весь анамнез, какое самочувствие, какой аппетит, оценивается внешний вид животного. То есть проводится обычный клинический осмотр, и если животное хорошо себя чувствует, только в этом случае проводится вакцинация. Вакцинацию следует проводить ежегодно в одно и то же время. Лучше это делать весной или осенью, то есть это те моменты, когда как раз идет сезонное снижение иммунитета, и, как правило, возникают вспышки инфекционных вирусных заболеваний. Поэтому вакцинироваться нужно. Обезопаситься, к сожалению, никак нельзя. Бывает, да, и здесь мы вообще не можем точно сказать, что повлияло на эту вакцину, может быть, неправильное хранение, логистика, может быть, здесь и какая-то есть оплошность, и Ветбиохима. Сказать очень тяжело. Сейчас эти вакцины изымаются, будет проводиться экспертиза по поводу содержимого вакцины, вообще, что произошло, ведется, естественно, в этом направлении расследование. Вот. И, как правило, таких раньше случаев не было. Это все-таки инактивированная вакцина, то есть она содержит убитые штаммы вирусов, поэтому в целом она всегда переносилась очень легко с животными. И кошачья мультифел, и собачья мультикан, они прекрасно переносились с животными. Вот. И те, кто стремится использовать импортную вакцину, во-первых, она заходит в очень незначительном количестве официально, а та, которая заходит неофициально, то есть серым способом, здесь еще хуже. Как правило, все зарубежные вакцины, они содержит в себе живые штаммы и неправильная транспортировка, логистика, то есть вне соблюдения теплового режима, здесь может еще худшие быть последствия. Поэтому не надо гоняться за импортные, нужно все-таки вакцинироваться отечественной вакциной, просто быть более внимательным. Да, так произошло.
0: Говоря о вакцинации, в зависимости от породы, от возраста животного, есть ли какие-то противопоказания, как, в принципе, переносят они? Это там старая собака, молодая, например.
1: В целом здоровые животные переносят эту вакцину хорошо. Всегда отвод будет от вакцинации, конечно, животным, которые плохо себя чувствуют, имеют хронические тяжелые заболевания. Очень старые животные, которые не выгуливаются, здесь тоже рассматривается, так, принимается решение о вакцинации. Все в индивидуальном порядке. Все здоровые молодые животные, особенно те, которые имеют выгул, они должны быть вакцинированы.
0: То есть это такой момент очень серьезный.
2: Так, да, мне еще, знаете, хотелось спросить, Ангелина Александровна, а в вашей практике случались еще похожие случаи? Вот на самом-то деле я вот пытаюсь вспомнить, сколько работали в новостях, таких новостей, наверное, не встречалось. То есть можно ли назвать этот случай действительно резонансным, и вот что-то, что так случилось, очень неприятно, или, может быть, в вашей практике все-таки такое случалось? Хочется понять, насколько государство или в целом орган, который должен это контролировать, насколько проходит контроль вот такие вакцины? Вакцины.
0: Да, у нас 40 секунд.
1: На моей практике был такой случай, это была вакцина Пуривакс. Угу. После этого случая я эту вакцину вообще не использую. Это был четырехвалентный Пуривакс. И животные просто полегли в большом количестве.
2: А тогда было в итоге выяснено, из-за чего это случилось?
1: Нет, это выяснить невозможно совершенно. Вакцина импортная, французская вакцина, и, соответственно... Производитель, кстати, заявлял, но это было только в инструкции в оригинале, что вакцинация может иметь побочные эффекты. И просьба сообщить об этом. Это в Швейцарии я читала оригинал. А у нас в аннотации написано, что вакцина не вызывает никаких побочных явлений. Все может вызывать.
0: Время заканчивается. Благодарим вас. Ангелина Сирочина, ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог, была с нами на связи.
3: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
3: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
3: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
3: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
5: Что?
3: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
6: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Глава Минэнерго России Сергей Цвилев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили наращивание поставок субсидированного топлива в регион. Об этом сообщили в министерстве. В ходе встречи стороны также обсудили готовность объектов электро-, тепло- и водоснабжения, наличие необходимых ресурсов и резервов, а также работу городских служб при возможных внештатных ситуациях. Развожаев отметил, что подготовка Севастополя к предстоящему отопительному сезону идет по плану. Особое внимание уделяется готовности аварийных бригад, запасам оборудования и топлива, а также подготовке многоквартирных домов и социальных объектов. Европейские чиновники намеренно вводят свое население в заблуждение, утверждая, что именно Россия якобы прекратила поставки газа в Европу. Об этом заявил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления обвинила нашу страну в том, что она якобы перекрыла поставки газа в Европу. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. В том числе запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступила в силу в апреле, по долгосрочным начнет действовать с января 2027 года. Избирательные участки ЛНР готовы к проведению выборов депутатов Госдумы, сообщила председатель избиркома региона Марианна Сумская. По ее словам, особое внимание было уделено оснащению избирательных участков необходимым оборудованием для маломобильных граждан и людей с нарушением зрения. Ранее Сумская сообщила, что досрочное голосование на выборах в Госдуму провели в прифронтовых районах ЛНР. Вооруженный конфликт на Украине стал источником обогащения для украинских и западных чиновников. Это и является главной причиной нежелания Запада прекращать боевые действия. Так считает американский журналист Такер Карлсон. Он отметил, что огромные финансовые потоки, закачиваемые в систему, неизбежно ведут к коррупции и отсутствию подотчетности. Сбитый режим сна и недостаток дневного света могут быть причинами постоянной сонливости осенью. Об этом сообщил врач восстановительной медицины Алексей Маматов. По его словам, искать причину усталости только в смене сезона неправильно. Нужно оценивать сразу несколько факторов и рассматривать самочувствие системно. Снижение физической активности – это еще одна причина усталости, отметил Маматов и добавил, что рацион с избытком сладкого и выпечки также может сопровождаться резкими изменениями уровня глюкозы и сонливостью после еды. Среди причин врач также выделил нарушение работы организма. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник» в Макс.
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. поговори со мной.
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова. Анна, я вас приветствую, меня зовут Наталья.
2: Очень приятно, Наталья.
5: Попробуем с вами сегодня, разобраться, что происходит с детьми, когда они оказываются в школе. Как они меняются в зависимости от возраста, не только в первом классе, но и, наверное, в последующих классах. Кто, вероятно, страдает больше, дети, родители, может быть, учителя? А может быть, никто не страдает, сейчас счастливы, довольны, 11 лет проживают в таком едином бурном порыве. Когда ребенок попадает в школу, вот что первое с ним происходит? Еще на всякий случай добавлю, что мы, конечно, дети нас вряд ли будут слушать, скорее родители. То есть мы сейчас, может быть, попытаемся родителям как-то вот объяснить, донести до них, на какие вещи нужно обращать внимание, когда их ребенок оказывается, ну, условно говоря, переходит в другую среду.
2: Совершенно новая среда школьная для ребенка. В чем она новая? В том, что ему нужно сидеть по 40-45 минут на одном месте, рука на руку, и не разговаривать без игрушек, без развлечений в течение так нескольких уроков. Не все дети это выдерживают, не все дети готовыми идут в школу. Здесь важнее не академическая готовность, что ребенок знает буквы, умеет читать, писать, пора в школу, а все-таки его личностная зрелость, насколько у него сформирована мотивационная сфера, то есть насколько он понимает, что ему нужна эта учеба, потому что многие дети, ну, чувствуют себя обделенными, обиженными, как они играли, они вот занимались своими делами, тут нужно писать какие-то крючки, никому не нужные, они не понимают, для чего это. Конечно, испытывают стресс, но, наверное, большая часть детей. И от того, как будет выстроена образовательная среда, от того, как родители будут правильно себя вести, зависит адаптация ребенка к школе и в последующих классах. Потому что отвращение к учебе можно привить буквально в начальной школе. Это, ну, это прям, я считаю, драма.
5: Если вначале это все воспринимается как игра, ну, ты пришел, что-то написал и прочее, а потом, возможно, через там, год-два или через какое-то время у тебя происходит, ну, вот может появиться вот это отвращение к учебе. То есть оно уже не с первого раза может возникнуть, но и там в какой-то совершенно случайный момент.
2: На самом деле сейчас все больше детей появляется, первоклассников, которые не хотят идти в школу вообще. Такого вот я раньше не помню. У всех были ожидания идти в школу. Это там красиво, новый пенал, банты, красивый портфель и так далее. Сейчас дети уже понимают, их готовили к школе. Многие родители продвинуты, готовят уже в садах, учат читать, писать. Дети уже понимают, что что-то там, наверное, ничего хорошего нет.
5: Начинают подозревать, что это не просто...
2: Что-то начинают подозревать, в общем.
5: Вот тогда на что нужно обратить внимание родителям? Допустим, что-то ребенку не нравится в школе.
2: Ребенок будет капризничать перед школой. Некоторые могут жаловаться на плохое самочувствие. Болит голова, болит живот, не хочу идти в школу, я устал и так далее. И родители все-таки должны замечать, как в те дни, когда школы, например, нет или там мало уроков, ребенок себя чувствует и вечером, хорошо ли он засыпает, нет ли у него перевозбуждения, капризности. И в те дни, когда у него насыщенный день, есть ли разница, хуже ли ребенку к вечеру, встает ли он, то должны родители замечать и, по всей видимости, нагрузку снизить. Что я имею в виду? Многие родители думают, все, пошел в школу, детство кончилось, давай учись, занимайся, и начинаются, кроме школы, кружки, спорт, язык, творчество, там, шахматы и так далее. И получается, что действительно у ребенка детство закончилось, а он еще не доиграл, детство-то длится еще. До подросткового возраста он должен иметь возможность и общаться, и играть, и заниматься своими делами, не только воспринимать знания и навыки, и умения. И поэтому срывы, конечно, у детей бывают и к концу первого класса, и к концу второго, третьего и так далее. Вот поэтому очень нужно дозированно ребенку нагрузки давать.
5: Ну вот, допустим, сейчас вот мы пережили вот этот период, ну, так лет до 10, да, например, да, когда вроде бы уже все привыкли, понимают, что есть задание у ребенка домашнее, он сам понимает, а родители, вероятно, к этому привыкли. И он уже, может быть, знаете, вот не так очевидно там устал, не понравился, он уже там начинает отмалчиваться, когда переходит вот так называемый подростковый возраст. А здесь на что можно обратить внимание? На какие еще симптомы? Что что-то не так? то, может быть, там, не дай бог, его где-то травят, не нравится общение с другими детьми, там, не знаю, учителя, может, что-то не то сказали. Ведь он же может не все рассказать.
8: Совершенно верно, да. Ну, во-первых, нужно, чтобы ребенок рассказывал все. Потому что очень часто родители, которые сами устают, я все понимаю, они отмахиваются от ребенка, который приходит из садика, хочет что-то рассказать, ему говорят, там, Вася, там, иди поиграй, мама устала. Надо обязательно разговаривать. Если ребенок сам не рассказывает, расспрашивать, а что у вас было сегодня смешного, а что у вас, может, там, плохое произошло, а кто у вас лучше всех учится, а кто самый у вас красивый, а кто у вас самый, там, добрый из детей. То есть задавать вопросы, если ребенок сам не рассказывает. Потому что действительно о плохих ситуациях дети часто не рассказывают, особенно о эпизодах буллинга, то есть травли школьной. Почему не рассказывают? Потому что чувствуют себя иногда виноватыми, что вот меня обижают, значит, я, наверное, что-то не то делаю. Либо родители провоцируют вот это чувство вины, пытался рассказать, что вот у меня там портфель отняли, порвали тетрадки. А родители говорят, будь мужиком, дай сдачи, ты чего? Ребенок сам с буллингом справиться не может. Родители должны запомнить. Для него это травма. Он в течение нескольких часов каждый день находится в психотравмирующей ситуации. Вот вы задаете вопрос, какие знаки. Он может стать вредным, непослушным, протестным, негативистичным, часто плакать. Агрессию может проявлять как по отношению к младшим братьям, сестрам, к домашним животным, так и в школе может начать драться ни с того ни с сего. Хотя так не бывает, что ни с того ни с сего. Всегда какие-то причины есть. Поэтому, конечно, нужно очень внимательно наблюдать, расспрашивать учителя, что происходит в школе, как дела у ребенка, какие взаимоотношения. Обязательно приходить, если есть возможность. К сожалению, сейчас некоторые школы не пускают родителей. Это очень странно, мне кажется. Почему не пускают, что там скрывать можно? Вот. Но если есть возможность приходить, общаться с одноклассниками, там, пытаться сдружить класс, если учитель с этим не справляется и так далее.
5: А что делать, если вот он приходит и говорит, не хочу учиться? Говорят некоторые, что нужно пережить, потом все равно это вернется желание.
8: Ну, стараться ребенка замотивировать. Потому что действительно, когда нет мотивации, то есть человек не понимает, для чего это ему нужно. Вот любому человеку дайте выбор, даже мне. Играть, развлекаться, смотреть сериал, а тут какие-то писать знаки нужно в разлинованной тетрадке. Я не понимаю, для чего это, кому это нужно. Я, конечно, буду выбирать развлечения. Значит, нужно заинтересовать ребенка. Он еще не зрелый, он не понимает, что образование нужно, никуда от этого не денешься. Значит, нужно заинтересовывать вот здесь и сейчас. Давай, набирай баллы, например, не будешь в течение недели получать тройки, вот за каждый день без тройки, например, получаешь смайлик или сердечко. И к концу недели наберешь 3-4 сердечка, мы пойдем с тобой там куда-то, в детский центр или что-то. То есть, или купим тебе там что-то. Ну, нужно заинтересовывать именно так маленьких детей. Не объяснение того, что там будешь мести улицы, если не получишь образование, там если ничего не выйдет, у тебя будет низкая зарплата, не поступишь в институт. Бесполезно маленьким детям. Для них это абстракция. Поэтому, конечно, мотивировать нужно вот чем-то ощутимым, то, что можно взять в руки.
5: А тем, кто постарше уже?
8: 12 лет уже считается подростковый возраст. Mm-hmm. Это возраст, когда ребенок уже себя чувствует взрослым, уже у него притязания, как у взрослого, а возможности их реализовать нету. Он бесправное существо, он должен слушаться родителей. Из-за этого внутренний такой психологический конфликт. И здесь, если родители с этим не справляются, то, конечно, я бы советовала с психологом детским, подростковым ребенка проконсультировать, причем совместно, для того, чтобы психолог помог разобраться, как найти подход к ребенку, на что обратить внимание. Потому что бывает, что только снижение требований к ребенку, вот как ни странно сейчас это звучит, улучшает внутрисемейную ситуацию. Я сейчас поясню. Очень много замечаний детям получают. Вот он не хочет учиться, пускай это будет основная проблема. Если он не убирается в своей комнате, вот сейчас пока это нужно оставить. Сконцентрируйтесь только на учебе. Потому что когда с утра до вечера там почисти зубы, причешись, убери в комнате, там, убери за собакой, погуляй с собакой, сделай то, сделай это, сделай математику, ребенок, ну, конечно, он в протест уходит. Поэтому все, только учеба, например.
5: Остальное вычеркиваем.
8: Остальное вычеркиваем. Ну, не научили до 12 лет убираться, чего ж теперь? Это ваша вина, я считаю.
5: Есть еще такая история, которая в школе возникает в сравнении с другими. Вот там Петя, он хорошо рисует условные вазочки, да? У нашего ребенка не получается. И, соответственно, там и учителя могут сравнивать, наверное, что может быть неправильно. Или там, не знаю, каким-то образом родители могут как-то вот это сравнение использовать в домашнем, уже дома, да, что говоря, вот смотри, какой он молодец, а ты нет.
8: Мне кажется, это ни в коем случае нельзя делать. Это очень унизительно для ребенка.
5: Потому что до этого он, наверное, не сталкивался с этим сравнением. Он жил там в семье, с бабушкой, в лучшем случае, дедушкой. Ну, может быть, ходил в детский сад, где не было еще там 35
8: конечно,
5: человек.
8: Конечно, его всегда хвалили, как чудесно нарисовал зайчик и так далее. А тут начинается сравнение. И можно развить у ребенка то, что в обиходе называется комплекс неполноценности. Но это очень плохо. Это низкая самооценка. Это может быть там, озлобленность на окружающих, зависть и так далее. Ни в коем случае нельзя сравнивать. Наоборот, нужно отмечать, если ну, какое-то достижение ребенок сделал, обязательно отметить, рассказать всем родственникам по телефону, да, ну вот чтобы он чувствовал, что вот он что-то сделал хорошее.
5: А нужно ли здесь как вот эту ребенку объяснять, что вот, ну, иногда можно немножко самому подумать, или не всегда нужно действовать, как у тебя там другие все поступают. Вообще, в принципе, как коллектив меняет ребенка?
8: Ну, детская психика устроена так, что в группе он примыкает к группе, развивается как групповая психология, да, и мы знаем случаи, например, какого-то делинквентного, там, девиантного поведения, когда группа детей делает что-то очень плохое. Причем каждый отдельный из них очень хороший ребенок.
5: Угу.
8: И вдруг они там, не знаю, котенка убили впятером. Родители в шоке. У нас такой чудесный ребенок, у нас дома котенок. Как же так? Это групповая психология. Размывается чувство ответственности, то есть это не я, это все вместе. Чувство вины тоже распределяется. И некоторые дети, наверное, большинство детей с несформированными волевыми качествами, они подчиняемы, их очень легко вовлечь куда-то в плохое. Поэтому задача родителей, ну, выбирать среду, в которой их ребенок будет, пока он маленький, развиваться. Второй момент, который я хочу сказать, который не очень нравится родителям, что все-таки воспитание должно быть в семье. И, как говорят англичане, не воспитывайте своих детей, они все равно будут похожи на вас. Поэтому так уж винить школу, что она испортила нашего ребенка, можно только в тех случаях, когда в семье нет воспитания никакого. То есть ребенок так свободно себя чувствует вообще. Мало с ним родители взаимодействуют. Если ребенок в семье с хорошими отношениями, с общением с родителями, то все равно он будет перенимать их манеры, привычки, защитные механизмы, стиль жизни, а не школьный. Школа начинает воспитывать тогда, когда нет воспитания в семье.
5: Ну, я еще про то говорю, что часто же появляются так называемые лидеры, да, которые увлекают, да, остальных за собой, и ты хочешь, не хочешь, если там, если он сам не лидер, да, или если он хочет там кому-то больше подчиниться, да, то он так или иначе может попасть под чьё-то воздействие. Иногда не самое хорошее. Можно ли от этого как-то его оберечь?
8: Да, смотрите, если есть такой лидер, то, конечно, лучше бы от такого лидера ребенка держать подальше, либо найти для ребенка что-то, в чем он тоже успешен. Таких моментов много, разобраться в них родителям сложно. Почему я говорю, лучше к психологу хорошему обратиться. Например, ребенок хочет сам тоже лидерствовать, а у него нет каких-то талантов, способностей, харизмы, чтобы детей за собой увлечь. Там, он так себе танцует, не очень рисует, учится тоже посредственно. Как можно обратить на себя внимание? Конечно, плохим поведением, вызывающим. Потому что, когда ты ведешь себя хорошо, на тебя особо внимания не обращают. Вот стоит начать хулиганить, хамить, клоунаду устраивать, вот ты в центре внимания. Тут тоже нужно выяснить, нет ли вот таких проблем в психике у ребенка.
5: Угу. А еще же все хотят дружить, да, а ты, допустим, ну, опять же повторюсь, что не все же дети, они сразу с рождения общительные, некоторые, например, жили только с родителями, и там не всегда там было много друзей. Тут они попадают, ну, опять же повторюсь, в группу, где нужно со всеми как-то разговаривать, и всех друг с другом начинают, как бы, если ты не дружишь там с какой-то компанией, то там могут над тобой начать смеяться или там называть тебя как-то одиночкой, потому что иначе все это может закончиться. Вот тут как ему научиться с другими общаться, если у него не было таких навыков с самого начала?
8: Это очень хороший вопрос. Во-первых, многое зависит от учителя начальных классов. Это прям Вот самое, что может быть важное, это чтобы учитель не только уроки заставлял делать, но и смотрел за психологическим климатом в классе. Если он видит, что какой-то ребенок отвергается, изгоняется, над ним начинает подсмеиваться, должен всегда вмешиваться и стараться детей объединить. Ну, бывает, складывается так, что не вписался ребенок в коллектив. Значит, нужно родителям найти ему такой коллектив, где бы ему было комфортно. И так часто бывает в классе, как-то не очень. Приходит, отсиживает, уходит с уроков. Но у него есть, например, театральная студия, или там конный спорт, или шахматы, где ребенок раскрывается, у него там друзья, он с удовольствием ездит на сборы, на соревнования и так далее. То есть всегда должен быть такой вот коллектив, где ребенок чувствует себя комфортно.
5: Ну, просто найти какую-то альтернативу, да, в школу, чтобы все не сводилось только к тем, кто сидит в классе, да? Вы вначале сказали несколько слов о буллинге, который в школе, да, сейчас такая тема не то, что популярная, они об этом много говорят. Считается, что единственный способ из этой ситуации выйти – это сменить школу. Или есть какие-то еще другие выходы?
8: Ну, если запущена уже история, и школа, учителя ничего не делают, чтобы ситуацию разрешить. Иногда, скажу, конечно, такую плохую вещь, иногда учителя и бессознательно способствуют буллингу. Ну, вот, например, неудобный ребенок, ну, противный, не нравится никому, в том числе и учителю. И он так наблюдает издалека, как этого ребенка обижают. Сам он не может это сделать. Такие случаи, к сожалению, бывают. Занижает оценку тоже. Поэтому, если ситуация настолько неблагополучная, ну, наверное, да, надо менять школу. А что делать?
5: Ну, то есть тут сложно, скажем так, даже если проработать

0: школы. То есть оценки знают только родители, успешность ребенка. Дети не знают, кто как учится. И понимая, что у всех детей разные способности, нужно адекватно оценивать способности своего ребенка. Если ему тяжело дается учеба, так бывает, то, наверное, не стоит его жизнь превращать в ад, заставляя его с утра до вечера делать уроки.
1: Угу.
0: Мы такие случаи знаем, когда ребенок по 6-7 часов каждый день проводит за домашними заданиями. Причем с криками, с скандалами, с оскорблениями и прочее. Это никуда не годится. Если родители так видят детство своего ребенка, это очень плохо. Поэтому каждый должен учиться по способностям, я считаю.
1: Угу. Протест. Вот, наверное, же часто еще возникает у детей, которые идут в школу, протест. Не хочу делать вот то, что мне, не знаю, говорят учителя, или там не хочу, что там идти на перемену, не хочу выходить в этой одежде. Какие еще у них бывают протесты, чтобы понимать?
0: Домашние они в основном задания не хотят делать, особенно если есть уже определенная зависимость от компьютерных игр на телефоне. Вот. И это тоже проблема, которая зависимость от гаджетов, которая запускается, в смысле пропускается родителями, они приходят, когда уже ребенок, ну, вот, без телефона не может жить.
1: То есть с этим тоже обращаются?
0: Да, зависимость от игр. Это тоже тот момент, который нужно учитывать, потому что дают ребенку очень рано смартфон, там в 3-4 года, это очень удобно, в принципе, прибор для, так сказать, того, чтобы ребенок не мешал. То есть дал, и все хорошо, и занимайся своими делами. Вот. Но в то же время формируется зависимость очень быстро. Угу. Поэтому потом, конечно, будет сложно за уроки усаживать ребенка.
1: А есть способ с этим бороться, с зависимостью от телефона?
0: Ну, да, уже... конечно. Но мне кажется, до определенного возраста вообще смартфон ребенку не нужен. Говорят, вот там развивающие игры. Ну, лучше развивать в реальности ребенка и с помощью таких предметов, материалов, чем вот в экране. Хотя это, конечно, удобно, но не так полезно для психики ребенка.
1: Тоже, может быть, дадим, или если получится, да, совет родителям, значит, сходил ребенок в школу, приходит, говорит, вот у всех рюкзаки красного цвета. Хочу тоже рюкзак красного цвета. Родители понимают, что он стоит каких-то огромных денег, которые он не может себе позволить. Или хочу вот костюм, как у той девочки. С этим есть какой-то способ борьбы мирный?
0: Тут, конечно, зависит от материального положения семьи.
1: Потому что все же еще начинают захотеть подражать другим.
0: Да, ну тут нужно, да, конечно, учитывать, если вы отдаете ребенка в платную школу на последние деньги, то, наверное, там будут и телефоны лучше, и обувь будет лучше, и портфели. Поэтому подумайте, стоит ли вот это делать. И второе, ну, говорить ребенку «нет» всегда, это очень сложно. Ребенок воспринимает это болезненно. Можно сказать, хорошо, но сейчас у меня денег нет, давай мы подумаем, там, как мы будем копить, или что нам для этого нужно сделать. Или я тебе даю возможность там, заработать баллы каким-то образом, там, наберешь 20 баллов от призовых, о чем я говорила, по каким-то заданиям, я тогда тебе куплю так, это. Поэтому ну, разные способы есть преодолеть проблему.
1: Ну, и к тому, что дети же бывают очень жестокие, они там могут сказать, не хочу с тобой дружить, потому что там ты плохо одеваешься, или там, не знаю, у тебя косметика не такая. Естественно, ну, приходит домой и обижается, наверное, этот маленький человек на родителей, что они не могут ему дать столько же, сколько дают другим детям. И здесь одно объяснение о том, что как бы не в деньгах счастья может не помочь, наверное. Так же ты не объяснишь ему, что...
0: Если близкие отношения с ребенком эмпатичные, мне кажется, что всегда можно договориться.
1: Бывают же дети, которым нравится учиться, да? И это, наверное, не исключение. Я имею в виду не только вундергенов.
0: Редко.
1: Но редко, да, все-таки?
0: Кому-то повезло, наверное, из родителей.
1: Или вообще это невозможно, что ребенок получает удовольствие, сам делает домашнее задание.
0: Нет, есть дети. Нам, психиатрам, такие отличники не очень нравятся, потому что они тратят очень много сил, это очень высокое честолюбие, это большую, так сказать, планку. И, конечно, вот экзаменационный период крайне травматичен для таких отличников, потому что боязнь получить четверку, это воспринимается как вообще поражение всей жизни и конец всего. Mm-hmm. Вот, поэтому тут крайности тоже не очень хорошая.
1: То, что даже есть новое выражение, синдром отличника, оно, вероятно, потом остается с человеком до финала.
0: Конечно.
1: А что с этим? Надо как-то бороться? Или пусть вот как
0: нет,
1: бы само
0: ну, надо
1: пройдет?
0: Поддерживать и помогать, и действительно говорить, что с четверками тоже люди.

0: живут, это не так плохо.
1: Чтобы он совсем не расстроился. Наверное, последний такой момент, который хотела обсудить, про влюбленности, да, которые начинаются. Бывают они в самых младших, наверное, классах, и попозже появляются. И, вероятно, и в 10 лет, и в 8 могут прийти домой сын или дочь и сказать: «Все, я влюбился, на меня никто не обращает внимания».
0: Угу.
1: Как им объяснить, что это не первый и не последний раз?
0: Ну, кстати говоря, влюбляются в основном в детском саду, потом как-то вот в школе, начальная школа еще так, как такой вот период не очень. Потом в подростковом возрасте действительно и влюбленности такие достаточно серьезные. И для ребенка это каждая влюбленность, это особенно если она, вернее, если она не взаимная, это катастрофа. И тут родителям, конечно, нужно очень быть внимательными, не отмахиваться, обязательно разговаривать, если есть необходимость. Если сами не справляются, бывает, ребенок просто не раскрывается, а родители видят, что с ним что-то происходит, отвезти к психологу. И для того, чтобы как раз вот разговаривали на эти темы, о том, что есть еще ценности в твоей жизни, это там, неудача и так далее. Я сейчас не смогу привести несколько слов, которые бы родители могли использовать. Каждому ребенку нужен свой подход в зависимости от ситуации.
1: Ну, по крайней мере, выслушать его, да, или попытаться как-то разговаривать. А к тому, что если пришел ребенок и молчит очень долго, то значит, наверное, что-то не так.
0: Конечно. Еще такой момент. Ребенок часто не рассказывает о себе в тех семьях, где вообще не принято обсуждать проблемы.
1: Угу.
0: Если мать, например, делится с дочкой проблемами на работе, что у нее там не так, спрашивает совета, ну, пускай даже наигранно, да, но показывает своим поведением, что можно советоваться с близкими людьми. И ни в коем случае, если ребенок рассказывает, не ругать его, что он что-то не то сделал, там, вот сам виноват, а зачем ты так сказал? Ну, теперь тебя дураком будут считать. Такие вот осудительные вещи, они ставят преграду, и ребенок просто больше не будет делиться. Надо обязательно поддержку оказывать. Говорит, ну ничего, ну в следующий раз там, вот так вот, таким образом.
1: Все может измениться к лучшему. Да,
0: конечно.
1: Спасибо большое, психиатр и доктор медицинских наук Анна Портнова.
2: Поговори со мной.

0: Энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Контекст. Идея Дональда Трампа в целом очень хорошая. Так в Кремле прокомментировали заявление президента США о том, что Россия и Украина достигли договоренности об энергетическом перемирии. При этом, по словам Дмитрия Пескова, украинская сторона предприняла попытку удара по одному из энергообъектов на территории нашей страны. В Кремле считают, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем на глобальном рынке. Для стабилизации необходимо обеспечить безопасное торговое мореходство для нефтеналивных судов. А Киев не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать. В результате страдают российские и иностранные танкеры, гибнут люди разных национальностей. Владимир Зеленский подтвердил готовность к взаимному прекращению ударов, но при условии, что НАТО обеспечит реальное соблюдение договоренностей с Москвой. Другими словами, продолжит поставки новых вооружений и противоракет для комплексов «Патриот». Стоимость галлона бензина в США перевалила за рекордные $6. Это вынуждает Белый дом искать любые пути понижения цен на нефть на мировом рынке, крупная доля которого сохраняется за Российской Федерацией.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В российской столице полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Губернатор Севастополя провел встречу с главой Минэнерго. Вылетевший из Британии бизнес-джет зашел в воздушное пространство России. Израиль готовится завершить ликвидацию Хамас в секторе Газа. Об этом и не только. Подробности далее. Глава Минэнерго России Сергей Цвалёв и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили наращивание поставок субсидированного топлива в регион. Об этом сообщили в министерстве. В ходе встречи стороны также обсудили готовность объектов электро-, тепло- и водоснабжения, наличие необходимых ресурсов и резервов, а также работу городских служб и при возможных внештатных ситуациях. Развожаев отметил, что подготовка Севастополя к предстоящему отопительному сезону идет по плану. Особое внимание уделяется готовности аварийных бригад, запасам оборудования и топлива, а также подготовке многоквартирных домов и социальных объектов. Власти Белгородской области ожидают, что ВСУ могут нанести удары по избирательным участкам во время выборов губернатора. Как заявил в РИО губернатора Александр Шуваев, особые риски сохраняются в приграничных районах Красноярушском, Рокитянском, Грайворонском и Шебекинском муниципальных округах. Участки, расположенные ближе всего к границе, перенесены вглубь региона. Шуваев также сообщил, что в преддверии выборов в область приезжает пул иностранных журналистов. Главная цель визита – показать, как живут жители региона в условиях постоянных обстрелов и как фиксируются и устраняются аварийные ситуации. Кроме того, зарубежным журналистам продемонстрируют, как независимо от боевых действий развиваются агропромышленные комплексы и промышленные предприятия области. Бизнес-джет «Гольфстрим», вылетевший из Великобритании, зашел в воздушное пространство России. Это следует из полетных данных, которые проанализировала РИА Новости. Воздушное судно вылетело из международного британского аэропорта и вошло в пространство нашей страны со стороны Эстонии. Самолет движется по направлению на восток. Также уточняется, что бизнес-джеты такого типа редко заходят в воздушное пространство нашей страны. На месте пожара на рынке Воденцова объявлена ликвидация открытого горения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее на строительном рынке локализовали возгорание на площади более 2000 квадратных метров. Сейчас на месте проводится проливка и разборка конструкций. Израиль продолжит устранять участников атаки в октябре 2023 года в секторе Газа и готовится завершить миссию по ликвидации движения Хамас. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его мнению, вопрос об эмиграции жителей Газы вновь станет актуальным, когда американская администрация решит вернуться к этой теме. Израиль, напомню, 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения Хамас проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским. В тот день в Израиле погибли более 1000 человек. После этого израильская армия начала наземную операцию в секторе Газа, в результате которой палестинский полуэксклав почти теперь полностью разрушен, а более 70 тысяч палестинцев погибли. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
4: Начинаем в этот самый добрый вечер на «Радио Спутник». Ваш любимый профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Салют, профессор.
5: Да,
4: да, Алёша Тимофеев, все здесь. Значит, так, начнем с заявления президента. Путин назвал избирательную кампанию на выборах в Госдуму значимой во многом определяющей. Президент подчеркивает, выборы состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки. Никому не удастся расколоть и запугать нас. Выборы россиян покажут, что за бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ с общими ценностями, говорит глава государства. Также президент попросил россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы их результаты подтвердили зрелость общества. Результат на выборах станет общим ответом тех, кто хочет ослабить Россию, лишить нас суверенитета, права самостоятельно определять свою судьбу. Вы определились со своими кандидатами?
5: Ну, я еще думаю по мажоритарному округу, но по всем остальным вопросам я более-менее определился, но предпочту это сохранить при себе.
4: Безусловно, это...
5: А вот из того, что из выступления президента, хотел бы выделить два момента. Это успешное, вот он, Владимир Владимирович, подчеркивает, что успешное в соответствии с законом и с высокой явкой проведения выборов, с высоким качеством представительства, это укрепление нашего суверенитета политического. Вот он, значит, вот здесь цитата у меня в ленте новостей: «Выборы в Российской Федерации станут ответом тем, кто хочет ослабить и лишить суверенитета Россию». Это к вопросу о том, и вот это очень важно, что законодательная власть в России иногда воспринимается как нечто, ну, что называется, дополнительное к и дальше, там, к исполнительной, к чему-то еще. Но, тем не менее, президент подчеркивает, насколько важна законодательная власть для обеспечения суверенитета нашей страны. И второе. В выступлении президента абсолютно отчетливо необходимость широкой явки избирателей на эти выборы. Не сушка явки, как у нас очень любят, а именно максимально широкая явка избирателей на выборы. Потому что выборы, которые проходят на грани допустимой по закону явки, да, даже если пороговые значения превзойдены, это всегда сомнение в легитимности избранного органа. И президент на это обращает внимание. Нельзя допустить ситуацию, когда наш противник так или иначе будет подвергать сомнению легитимность вновь избранной Государственной Думы. Мне кажется, это очень важные вещи, которые президент счел нужным сказать именно сегодня, когда, ну, очевидно, совершенно мы выходим уже на финишную прямую избирательной кампании в нашей стране.
4: Ногами пойдете голосовать или электронно?
5: И честно, я не решил. Я обычно ходил ногами, но вот у меня сейчас 50 на 50. Я просто не решил.
4: У меня и тот, и другой опыт был. Я говорил, знаете, вот раньше я так говорил. Не знаю, согласитесь или нет. Значит, конечно, это ритуал. Конечно, это ритуал. И когда ты ставишь подпись руками свою, ну, прям вот берешь ручку, так сказать, и расписываешься вверх ногами в этих, значит, здоровых журналах, в этом есть какой-то больше, чем символизм, да, вот такая ритуализация своего выбора. А я голосовал электронно. И тоже прочувствовал этот момент. Ну, так сказать, развалившись там где-то в кресле, значит, что-то тыкнуть на пару кнопочек. Как будто бы нет в этом осознанности,
5: что ли. Не поверите, абсолютно тот же ход размышлений для меня, как для человека старорежимного. Конечно, этот ритуал очень важен. Я помню, как я первый раз голосовал на выборах еще Верховного Совета Советского Союза, и это была очень такая торжественная вещь. А сейчас, может быть, парламентаризм стал несколько менее парадным, но все равно это ритуал. С другой стороны, конечно, эти электронные средства, они тоже имеют значение, и для значительной части населения это...
4: Конечно, но просто что, удобно.
5: Да,
4: но
5: это просто удобнее, потому что я тоже хорошо помню, как в советское время ходили с урнами к старикам, значит, и, кстати, в постсоветское время ходили с урнами, с этими переносными, по старикам, которые не могут, ну, там, трудно им было дойти до избирательного участка. Конечно, это упростилось. Но вот поэтому я все еще не решил, что вот в конкретной ситуации мне проще выбрать.
4: Так, что-то тут писали наши дорогие слушатели. Пишите, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Григорий согласен с президентом, но партии в этом году прям плохо медийно рассказывали о своих партиях.
5: А можно я сейчас отвечу на вопрос один? Пришел. Дочхали мы на наших противников, что мы все смотрим, как на нас посмотрят. Вот я хочу прямо сейчас ответить. Мы чихали. Но, к сожалению, Сергей задал этот вопрос, мы не одни в этом мире. И, к сожалению, наш противник, мы его не должны недооценивать. Мы не должны отрицать то, что у нас есть противник, который использует, Сергей, уважаемый, любые наши сбои, проблемы, халтуру очень часто... 80% информационно-политических манипуляций, это я вам просто профессионально скажу, которые против нас осуществляются в нынешней обстановке, это использование наших недоработок. Для нас выборы важны, но мы должны сделать так, чтобы они не смогли, наш противник, они не смогли бы это использовать для того, чтобы внести раскол в наши отношения с партнерами. Да? Попытаться нас же самих, Сергей, убедить в том, что выборы, ну, как бы не совсем легитимные. Наш противник ждет от нас любой ошибки, любого падения на банановой корке, на банановой кожуре. Поэтому... Да, для нас, конечно, для нас самих, для нашего самоощущения как граждан, да, потому что голосование на выборах – это элемент, продемонстрируя, да, вы не дочитали самодостаточность. Самодостаточность я дочитал, но нам самим нужно, да, вот для нас, для граждан, голосование на выборах – это один из важнейших элементов демонстрации нашей, того, что мы граждане. Но, тем не менее, вот будучи гражданами, надо все время понимать, что страна находится в состоянии очень жесткой конкуренции. Да, для нас важна самодостаточность, но отрицать в самодостаточности то, что вокруг тебя существуют другие игроки, это значит в пределе, в конце концов, превратиться на какой-то момент, ну, в Дональда Трампа, уж простите.
4: Вот Григорий продолжает эту тему, значит, такой острый вопрос. А если наша партия халтурит и тем самым не подставляются врагу?
5: Подставляются.
4: И такое случается, надо сказать.
5: Да. И такое случается. Да, и есть случаи, когда, посчитав, что это излишняя затрата времени, некоторые партии не приходили на предвыборные дебаты. Или, простите, выставляли людей, которые там были, ну, некомпетентны. Да, это тоже, ну, это и нас, как граждан, подставляет, но это создает возможность для манипуляции.
4: Да, это даже, так сказать, граждан, но мы-то, а вот страны,
5: а имидж страны. А мы про них, страны. В общем, все и так, да, знаем.
4: А вот давайте, а что мы хотим пожелать Государственной Думе Российской Федерации, значит, Нижней Палате парламента нашего Отечества в новом сроке? Вот вы бы что хотели пожелать?
5: Ответственности. Любое решение, которое принимается Государственной Думой, и которое и законы, постановления, идеи, которые обсуждаются от имени Государственной Думы, депутатами Государственной Думы, но это имеет значение. Это не колебание воздуха. И вот когда кто-то предлагает какую-то завиральную идею, чтобы, ну, просто отметиться в СМИ, ну, такое же бывает. Ну, и мы тоже любим, знаете, Алексей, в Государственной Думе, да. Думе заявили, потом, оказывается, да, же заявил
4: один
5: из, да, депутатов, да, да, которому сказали: ты чё, мужик, так?
4: Да, хорошо, но... что из всех слов, начинающихся на «му», вы выбрали слово,
5: да,
4: «мужик».
5: Ну, мужик, да, ну ты, да, чё, или, да, там, ну, да, куда ты полез? Но самое главное, всё-таки это ответственность. Вот когда захочется пропиариться, словить хайп, вот всегда надо понимать, что вот это, вот этот хайп конкретно будет иметь значение. Тут меня еще опять спрашивают про спойлеры. А спойлер, не спойлер, это вот решает ваше голосование. Я очень хорошо помню, были у нас первые выборы в Государственную Думу. И все считали, что одна партия, ну, это спойлер, ну, там, она, скорее всего, даже не пройдет. А кто помнит, а потом она на них победила. А кто помнит, какая это была партия? ЛДПР.
4: Угу.
5: И она победила. А ей пророчили, что она даже не пройдет в Государственную Думу. Спойлер, не спойлер, это все слова-паразиты, которые нам навязали для манипуляций. Спойлеры, не спойлеры, решаете вы. Вы на участке для голосования или в системе электронного голосования. И только вы, поэтому вы гражданин.
4: Да, и вам принимать это решение. Так, ну что, давайте дальше еще тогда к заявлениям. Перейдем. Ну, все, 18, 19, 20. Скоро совсем все с пятницы начинается.
5: Да.
4: И все это. Надеюсь, определились с кандидатами все наши дорогие слушатели. И интересно, вот читали или не читали? Вот читали программы, например, партий? Или все, мне и так все понятно? Вот это тоже любопытно. И про кандидатов, например. У меня тоже одномандатники, понятное дело, там. Ну, и это, да. Я вот не поленился, почитал. Я вот не поленился и почитал. И стараюсь всегда это делать. Не стараюсь, я всегда это делаю. Значит, потому что это, ну, мне кажется, это тоже такой ритуал. Но это тоже такой ритуал. А что я еще хотел? Слушайте, а вы, когда это было-то? Какие до этого были выборы-то у нас еще? Я тоже помню, мы в эфире обсуждали. И один из экспертов к нам выходил по видеосвязи. Говорит: так, слушайте, ну это все, вот это западное, значит, враждебное влияние. Вот это демократия, вот эти выборы. Да зачем это все? Зачем это все нам? Что мы обезьяничаем все время? Зачем мы все повторяем за ними? Ну не было никаких, ну назначали и все. А может, так проще, профессор?
5: Так проще, но не лучше. А во-вторых, ну, если вам не нравится слово «демократия», мне оно тоже не нравится, честно. И та демократия, которую мы наблюдаем сейчас на Западе, ну, во-первых, она уже к демократии не имеет никакого отношения. Кстати, демократия – это вообще это строй, в котором права имели рабовладельцы. Это все равно,
4: ну, естественно, помню, да, да.
5: А действительно, как это... Ни странно, при всех издержках Россия смогла перемолоть, ну, не до конца пока, у нас есть еще вот эти отрыжки западного толкования демократии, но в целом Россия смогла перемолоть, переварить демократию и начать конструировать что-то свое, очень специфическое, то, что называется народовластие. Но, опять же, не надо отрицать и отбрасывать иностранный опыт. Кое-что в этой самой демократии было очень полезно, и в частности, необходимость публичности. Необходимость публичности отчета исполнительной власти, так, чиновников и так далее. Но все-таки здесь есть, не надо крайности, но я защищу нашего избирателя. Конечно, наш избиратель программ не читает. Я их вынужден читать в качестве социального обременения. Да, могу сказать, что, ну, это моя точка зрения, я никому не навязываю. Мы переросли выборы по программам. Вот программы, они, конечно, имеют значение. Очень видно, какая программа писалась, ну, с душой, можно даже сказать, писалась качественно, ну, старались люди, вот я совсем уже упрощаю. А какая программа писалась, ну, что называется, ну, писалась, да, там, посмотрели, проанализировали трещины на потолке и вот написали программу. Слава богу, не могу сказать, что какая-то программа мне показалась написанной искусственным интеллектом. Но в целом мы переросли вот этот уровень сравнения и выбора по программам. Мы все-таки находимся в фазе выбора по делам или по их отсутствию.
4: На зыбкую почву заходим.
5: Да, когда я смотришь... вообще по тонкому льду хожу уже 60 лет и периодически проваливаюсь. Но, тем не менее, оценивать-то избиратель будет по очень конкретным вещам, которые он связывает с конкретными людьми. Это еще, я думаю, это, конечно, не эти думские выборы. Но я вот все-таки... Вот этот личностный фактор уже на нынешних выборах, он уже становится очень важным. Люди обращают внимание на личности и на результаты их деятельности. Кстати говоря, по целому ряду партий очень видны региональные диспропорции.
4: Понятно,
5: где
4: да.
5: Какие-то люди в каких-то регионах, они себя очень, так сказать, проявили, у них там рейтинг высокий. А где, ну, есть проблемы.
4: Но у нас же традиционно были там и красные регионы были, мы помним этих
5: крепхозяйств. Ну, нет, Алексей, это было. Был красный пояс и так далее. Этого давно уже в чистом виде нет.
4: Слушайте, а как, давайте вот еще про парламентаризм тоже. Ну, вот давайте полчаса эти, да, еще 6 минут у нас осталось. А тема-то важная все в любом случае. Значит, хорошо. Есть такая тема, помните, да, Виктор Степанович Черномырдин, значит, вписал ее, отлил в металле, не знаю, в чугуне, или, значит, выбил в граните. А у нас, какой, говорит, партию не строй, все время КПСС получается. Помните это расхожее выражение?
5: Есть такое.
4: Значит, я просто подумал вот о чем. Во-первых, ты скажешь, а можно ли говорить у нас, ну, например, о двухпартийном парламенте? Есть же примеры. Ну, есть же примеры. Ну, и в этом как будто бы тоже есть смысл. Или нет смысла. Это раз. А во-вторых, парламентаризм. А есть, нужно ли нам увеличивать количество членов партий? Знаете, ну в том смысле, чтобы вот... Это был не просто выбор в рамках процедуры волеизъявления, да, а прям принадлежность, чтобы большинство россиян так или иначе чувствовали какую-то партийную принадлежность.
5: Нет, я думаю, что вот это совершенно лишнее. Россия страна, в общем, в целом беспартийная. Да, членов Коммунистической партии Советского Союза при 280 миллионов населения было чуть меньше 20 миллионов.
4: Это вы уже вспомнили, уже под конец было.
5: Под конец,
4: да.
5: А так было намного меньше.
4: Конечно, да.
5: Так? И у нас страна, в общем, беспартийная. Но даже, помните, как выборы в Советском Союзе были? Нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Да, поэтому главное, так сказать, наибольшее число людей у нас всегда были и будут беспартийными. Это раз. Вот что бы я сказал по поводу вообще партийности. Ну, во-первых, были и полуторапартийные системы. Uh-huh. Это, например, в Японии долгое время были, значит, Либерально-демократическая uh-huh. партия Японии, да, полпартии, соцпартия Японии, и там вокруг бегали всякие люди, в том числе и с красным флагом, которые требовали отдать вообще все, что Советский Союз должен отдать вообще все. Так, а Либерально-демократическая партия Японии утихомирила и говорила, не-не-не, только четыре острова. Угу. Да, и это, конечно, была чистая политическая манипуляция, которую Советский Союз не сразу распознал. В Америке, ну, я бы сказал, что в лучшие годы американской демократии это была две и половинка партий. Никогда не надо забывать, что там все-таки есть одна из третьих, так называемых третьих партий, которая все-таки ближе всего подходила к тому, чтобы легализоваться через палату представителей, периодически имеет там представителей, угу. Ну, которые называли себя независимыми, но были из либертарианской партии. Кстати, Дональд Трамп ее тоже не миновал. Правда, короткое время. Дональд Трамп вообще вот тоже, кстати, показатель того, что и Америка беспартийная страна. Он побывал во всех партиях.
4: Как и многие. Там, смотришь на Конгресс, начинают... каждый второй,
5: да,
4: третий,
5: я думаю,
4: быть,
5: что
4: да.
5: Для сохранения целостности своей биографии, uh-huh. Значит, Дональд Трамп должен после ухода в отставку с поста президента вступить в Компартию. Но он же ее критиковал все время. У него все коммунисты. Но пусть хоть познакомится с настоящими американскими коммунистами, если найдет, конечно.
4: Он же сказал, если бы я был коммунистом, я был бы самым лучшим коммунистом.
5: Ну и пожалуйста, если хочешь быть коммунистом в Америке, но для начала найди райком какой-нибудь. Это такая задача нетривиальная. А что, вот главное не создавать искусственных партий. Вот у нас одно время, вот нужна, это я застал, 90-е годы, вот особенно после 93-го года, после вот там, когда формировалась политическая система, мы, кстати, даже не помним название тех партий, которые в Думу проходили. Да? А я вот так периодически вспоминаю, кто в Думу проходил. Так вот, очень многие партии создавались искусственно. Да. Что было? Потому что считается, что вот считалось, что для демократии нужны партии. А для, с моей точки зрения, и вот здесь абсолютно важно то, что сказал сейчас президент, для того, чтобы была действительно воля народа, народовластие и реализация принципов гражданство людей, принципов потенциала гражданина, человека, нужно представительство. Нужно, чтобы выборы были представительственными. Угу. Нужна явка, а не ее сушка. Угу. Да, как у нас очень многие политтехнологи, которые там не могут добиться нужного результата, а давай применять универсальную технологию сушки и явки. Нет, а президент сейчас сказал, никакой сушки и явки, нужна максимальная явка, чтобы Дума была максимально представительной. И вот тогда все это будет по-другому.
4: Слушателям на засыпку, давайте сейчас задам вопрос, поиграем в игру. Как вы думаете, какое количество партий в Индии, например, в нашему партнеру по БРИКС, вот сколько там зарегистрированных партий, как думаете? Напишите, пожалуйста. Мы помним, Индия большая страна. Напишите, пожалуйста, сколько, а мы подведем итоги после выпуска новостей и рекламы, тому, кто будет ближе всего к правильному ответу, раздадим молодцов каких-нибудь. Ну, каких-нибудь молодцов мы с профессором. Профессорских молодцов сегодня будем раздавать. Значит, давайте, сколько партий в Индии? И в Китае не одна КПК, кстати, знаете.
5: Кстати, да, это для многих будет открытием.
4: Да, в Китае не одна КПК. Там, по-моему, 9, что ли, такое.
5: Ну, они такие признают руководящую роль КПК, но КПК не единственная партия.
4: Да, это тоже важно. Все, давайте, сколько партий в Индии? Напишите в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Ну, поиграем просто.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый профессор, Алеша Тимофеев, все здесь. Значит, спрашивали у вас, сколько партий в Индии. Ну, конечно, вы полезли гуглить, но так нечестно, ну невозможно с этим интернетом.
7: Написал, честно, 6.
6: Вот, да.
7: Да там, по-моему, одних компартий штук 8 там...
6: Значит, 15, тут еще, 1999, ну, разные, в Индии, наверное, штук 5, значит, да. Ну, разные. Более 2100 партий, ну, на самом деле, ну, более 2100, но это, ну, как считать, это зарегистрированные партии, вот их там больше 2000, а в... основных 6 партий. Вот тоже зашел, посмотрел. Любопытная, классная символика. Значит, в Бхаратия Джаната партия, откуда Нарендра Моди, лотос, открытая ладонь, Индийский национальный конгресс, ведический социализм. Профессор, ведический социализм.
7: Да.
6: Неплохо. Значит, ну, понятно, коммунистическая партия, марксистская, серп и молот и звезда. Как это трогательно, серп и молот и звезда. Значит, Аамадми, индийский национализм, веник. Ну, в смысле, не веник, а фасции. Помните, да, фасции откуда? Ну, и слон, конечно, партия большинства народа и книга еще. Ну, любопытная такая символика. Ладно, друзья, ладно, хорошо. Кто написал 2000 или около того, пожалуйста, получите профессорских молодцов. Спасибо вам большое за участие. Так, идем дальше и опять к заявлениям. Сергей Викторович Лавров сказал, если Европа нападет на Россию, война будет очень короткой. Ну, что тут комментировать? Не знаю, вот, кстати, она будет короткой или нет, или она будет вечной.
7: Ну, нет, она будет короткой, потому что в случае нападения на Россию европейских стран, даже вне НАТО, а, кстати, основной сценарий тоже очень интересно. Вот НАТО, агрессивный альянс, большинство сценариев конфликта в Европе вне НАТО. Так, то есть они, ситуация пошла поверх Североатлантического альянса, что по большому счету в среднесрочной перспективе является, извините, приговором этому самому альянсу. Вот, вы готовились к войне с Советским Союзом, потом с Россией. Вот перед вами. И теперь возникают какие-то коалиции желающих один, коалиции желающих два, коалиция желающих вообще с непонятными какими-то участниками, которые говорят, а вы не рассказывайте, что мы тоже хотим повоевать с Россией. Но в любом формате эта война довольно,
6: эта война, да, мы
7: война
6: говорили,
7: довольно быстро перерастет в ядерную.
6: Ну да.
7: Так? Причем здесь ведь в чем история-то? Значит, это будет война с применением не тактического, а оперативно-тактического ядерного оружия. Потому что поражаться будут логистические и управленческие центры в глубине европейской территории. Никто с Европой в ядерную войну на территории Украины, как они хотят, воевать не будет. Здесь смысл-то вот в чем? Я почему слово искал? Это не локальная ядерная война. А ограниченная ядерная война вообще это игра американцев. Они в нее все время играли, у них 100-500 тысяч сценариев и так далее. Но все сценарии, которые они разыгрывали и пытались на штабных играх проиграть применительно к Европе, в это точка... это точка моих знаний, я этим вопросом просто занимался полупрофессионально в своей первой профессиональной жизни. Все сценарии, в которые они играли в ограниченную ядерную войну в Европе, они заканчивались тем, что наносился ядерный удар по территории Соединенных Штатов Америки. Не все сценарии, которые они разыгрывали про ограниченную ядерную войну в Азии, этим же заканчивался. Поэтому здесь вот есть всегда асимметрия. Но применительно к Европе Соединенные Штаты всегда ощущали себя очень уязвимым. Но, опять же, это все было в рамках НАТО. Да, это все было в рамках восприятия, что НАТО в ответ на российскую агрессию. Ну, прям вот все как тогда. Но НАТО вместе с США. Теперь НАТО нет. Почему НАТО нет? Потому что европейцы хотят оплыть американцев. Они считают, что американцы воспользуются уязвимостями военно-политическими, которые есть у европейцев, и заблокируют возможные действия, если это делать в НАТО. Потому что, с другой стороны, как это европейцы собираются делать без американской логистики и разведки? Это для меня большой вопрос, но европейцы считают, что смогут. Вероятнее всего, через пару лет смогут. Но все основные логистические центры находятся в том, что называется Старая Европа. Базовый сценарий, из которого исходят европейцы, и он у них просачивается, что вообще ядерная война, скорее всего, неизбежна. Что вот это очень важный момент. Вот тут все спрашивают, услышала Европа, не услышала Европа предупреждение со стороны России, я так сформулирую, услышала, но не то. Европа четко совершенно услышала, что Россия жахнет. Ну как, они жахнут ли нам? Жахнет, жахнет. Они знают, что мы жахнем. Вот это они услышали. Но они исходят из того, что мы применим ядерное оружие по Украине. Ну кому это надо-то, да? Они считают, что мы не выйдем за рамки локальной войны с применением тактического ядерного оружия. Максимум, да, который они допускают...
6: Прибалтика.
7: Прибалтика, которую не жалко, и Польша, которую не жалко от слова совсем. Ну, вообще, вот те сценарии, которые они обозначают, это просто приглашение нам забрать Прибалтику и жахнуть ядеркой по Польше. Угу. Ну, это просто степень циничности тех людей, которые сейчас пытаются в Европе конструировать некие коалиции. То есть, это просто уничтожение Польши. Я понимаю, что Польша как конкурент, которая, ну, обладает достаточно специфической, но очень интересной, более сбалансированной, чем, скажем, Германия, энергетикой, у которой есть военные традиции, у которой сохранились собственные эмиссионные возможности, да, она, конечно, лишняя в современной Европе. И хорошо бы, чтобы ее кто-то уничтожил, как это сделали, так сказать, в 1939 году. Но чтобы так откровенно предлагать, проталкивать сценарии, при которых значит, Прибалтика лишается, ну, как может, формально независимость не лишится, но фактически Прибалтийский балкон, он просто будет зачищен, да, а Польша становится объектом применения ядерного оружия, ну, это как-то так довольно цинично, на мой вкус. Но в действительности, вот чего они не поняли? О том, что они не поняли то, что удары будут наноситься и по старой Европе. Европейцы, европейские политиканы мыслят в рамках вот этой старой парадигмы. Они не допускают возможность, что это их затронет. Но есть и хорошие новости.
6: Давайте.
7: Некоторое отрезвление начинает наступать в части Скандинавии. Там в Дании какие-то подозрения возникли. В Норвегии пока нет. В Финляндии пока нет. Но в Дании, в Нидерландах что-то там начало прорезываться. А вдруг, ну, в разовые публикации. Но это ведь тоже очень симптоматично. Мы же должны исходить из того, что информационный поток по этой теме в европейских СМИ жестко цензурируем. Я уже даже не употребляю слово «фильтруется», он просто цензурируется. И если там есть проброс о том, что русские в рамках вот этой вот войны с коалицией желающих могут ударить по дамбам в Нидерландах, ну, это значит, это санкционировано на достаточно высоком уровне для того, чтобы все-таки показать безответственным политиканам масштаб возможных последствий и рисков. Поэтому есть хороших новостей мало, больше плохих, но они тоже есть.
6: Хорошие новости закончились. Так, значит, помните, мы про Польшу с вами говорили, вот тот слушатель спрашивает, вторя нам, профессор, а почему мы до сих пор не попробовали с Польшей альянс организовать? Ну, вы слышали, вот мы с профессором же говорили об этом пару недель назад, что ли, мы тоже говорили, сошлись в этом, да? Но вы слышали, что Сикорский там говорит, понимаете? Ну, вот что с этим делать? Ну, хорошо, но мы вот с профессором не против. Ладно, мы... А Сикорский против, понимаете? И как с
7: но
6: ним...
7: у него это, Сикорский, это человек с очень тяжелой судьбой, который пришел к концу жизни, в общем, к определенному довольно заметному уровню личностной деградации. Он тут выдал текст, от которого даже я, вы знаете, я человек все-таки бывалый, да, он даже я немножко вздернул бровь. Он сказал, что Польша является единственной страной, которая в Европе, которая граничит и с Россией, и с Украиной, да. То есть карту он тоже знает плохо.
6: Так, да.
7: Да, либо отрицает существование Белоруссии как государства. Но, ну, тяжелая у него судьба. Но вопрос в другом, что человек с таким уровнем, ну, наверное, уже человеческой, личностной, ну, и социальной в чем-то. Посмотрел я вот на этой пресловутой экстремистской ялтинской конференции по безопасности. Ну, что ужас. Ну, слушайте, человека в таком состоянии под камеры вообще выпускать нельзя. Там надо прокапывать, там еще что-то с ним делать. Но, ну, он все время крутится в Польше. Он же все время в Польше крутится, может, не всегда в правительстве, но всегда около власти. И пока такие люди, как Сикорский, они востребованы, но, ну, очень сложно будет разговаривать даже о каких-то вполне циничных
6: материях. Ну, знаете, профессор, тут можно сказать востребованные, а можно сказать выгодные, да, и сразу как будто бы, ну, выгодные просто. Ну, есть такая, как это раньше было, устойчивое выражение.
7: Слушайте, ну, Сикорского, еще раз говорю, там просто почитайте биографию, и, как говорится, кто у него жена там и все такое, я не предлагаю вам рыться в чьем-то белье, просто прочитайте объективочку, и вы поймете, что там клейма представителя, делегата глобалистов при польском, так сказать, политикуме уже ставить негде. Но ведь он же там крутится по логике польской политики. Он давно уже должен был работать, ну, наверное, все-таки профессора бы ему дали, министром был в одном из американских или британских университетов. Но он же там не работает, он работает должностным лицом польского правительства, значит, он востребован.
6: Ну, наверное. А вот что-то зависит от нас, чтобы не допустить вот этой быстрой быстрой и такой окончательной войны для нашего континента, а может, для всей матушки Земли.
7: Ну, насчет матушки Земли я бы не загадывал, а я сейчас очень цинично отвечу, что затягивать-то? Но послушайте, Европа, российская армия является, ну, фактически из армий, которые по боевому опыту, по боевым возможностям является, наверное, лучшей армией мира. Есть армии, которые считают себя лучше российских, но они, мягко скажем, не очень воевали. А те, кто воевали, ну, например, американская армия, вопросики имеются к тому, как они воевали. Кстати, помните, мы вспоминали, да, значит, показали все-таки этого мужика, который был летчик-оператор сбитого F-15
6: Райан. Да.
7: Я опять буду краток. Лучше бы не показывали, потому что количество вопросов увеличилось раза в три. Да, мужик рассказывает какую-то муть, кадры мутные, вообще какой-то, ну, просто какая-то фантасмагория. Это к вопросу о самой мощной якобы армии в мире. Но мы не должны подвергать нашу страну испытанию противостояния субконтиненту с населением за 600 миллионов человек и с армией, с авиацией, превосходящим и военно-промышленным комплексом, превосходящим, еще военно-промышленный комплекс наш не превосходит, но разгоняются они быстро. Поэтому затягивать с этим переходом и играться, вот знаете, вот в белых перчатках, а давайте вести гуманитарную войну.
6: Нет, просто не допустить. Просто не допустить.
7: Не допустить. Превентивный ядерный удар всегда помогает. Только надо найти, кому, по кому вмазать, кого не жалко. Вот опять же, кстати, эта логика, она и толкает европейцев к тому, чтобы мы ударили по Польше. Они вот увидят, что мы ударили по Польше или по Украине, скажут, а, все, уже серьезно. И, значит, откатываем. Да, уважаемый профессор, забыл про Калининградскую область, имеющую общую границу с Польшей. А я же не говорю, что Россия не имеет границ. Но он сказал, Сикорский, что Польша единственная страна. Да? А она не единственная.
6: Мы же знали про Беларусь, да. Ну
7: да.
6: Что, в самом деле.
7: Я же про это имел в виду.
6: Да.
7: Вот, значит, поэтому... Вот они хотят, так сказать, сделать ядерный удар по полякам неким тестом на нашу способность. Мне кажется, что вот отсутствие ядерного удара по полякам, это как раз повод поговорить с ними. Вот это повод и сказать, ну да, вот вы видите, но не с Сикорским, к сожалению, или к счастью, да, вот вы видите, как вас подставляют под наш ядерный удар. Мы по вам бить не будем, мы будем бить по ним. К сожалению, есть вторая страна, которая пытается играть в эту историю. Это Финляндия. И вот там ситуация, на мой взгляд, не специалист по финской политической психологии, но судя по тому, что с финской стороны произносится, там ситуация гораздо более тяжелая.
6: Но там они тоже не могут определиться. Знаете, да, шизофрения – это такое, ну, это расщепление, когда люблю и ненавижу одновременно. Это один из ярких симптомов этого, так сказать. Я далек, не люблю никого обзывать, там что-то вот это язвить по этому поводу. Но я к тому, что там даже от премьера финского, ну, на неделе два прям противоположных тоже заявления могут прозвучать. Заявление не заявлениями, но то, что парламент проголосовал за, так сказать, размещение чужого ядерного оружия. Но там он, кстати, по очереди поговорил, там они вступили в этот, как она называется,
7: французская ядерная инициатива. Опять заметьте, мимо НАТО, мимо американцев, мимо всего, поверх всей системы евроатлантической безопасности, которую с большой кровью выстраивали 60 лет.
6: Так, ну, надеюсь, все-таки, так сказать, я не знаю, что вот эти вот сегодня профессор, сегодня настроение, эти жахнуть, бахнуть, значит...
7: Нет, я как раз не в настроении, вот. Я очень внимательно подбираю слова.
6: Вот,
7: мы
6: да.
7: разговариваем о материи, да. В таких, знаете, очень деликатных. Ядерное оружие, если слишком часто призывать к его употреблению, оно теряет многие свои политические свойства.
6: Да, поэтому надеюсь, что все, так сказать... Вот это. И в Турции, кстати, тоже. Вот давайте про Турцию поговорим. Турция готовится к большой войне в Европе. Хакан Фидан там говорит, что конфликт может выйти за пределы Украины. Ну и, понятное дело, переживает по поводу Черного моря. Уже предупреждал, да, чтобы там что-то не летало, не било. И вроде все дали согласие, но ничего там не все, а ВОЗ и ныне там. Ну, в смысле, все равно там есть эти... А насколько, вот, с вашей точки зрения, вероятно, не в Европе, а вот если сюда, ближе к Азии, вот именно, так сказать, вот это Черноморское, и Турция готовится. А она против кого будет воевать? Или что, она... Или это такая война, ну что, она Босфор Дарданеллы будет там защищать, или что, или закрывать будет? Что Турция-то тут чёрт?
7: Ну, я так скажу, что пока я не вижу сил, которые претендуют на то, чтобы отнять у Турции Босфор Дарданеллы. А насчет закрытия для военных кораблей, ну, Турция же в определенный момент открывала для натовских кораблей Босфора Дарданеллы. Поэтому Турция пожинает очень во многом те плоды той политики, которую она проводила. Но она же была участником разного рода политико-военных маневров вокруг Крыма, вокруг Северного Причерноморья, нынешних российских воссоединенных исторических территорий. Турция принимала участие во многих мероприятиях НАТО.
6: Кавказ, и не, да. Но еще до, я думал, вы, да, так сказать, еще тогда.
7: И до СВО, и после ее начала. И Турция пожинает плоды, стратегические плоды невнятности своей политики. Если бы Турция придерживалась политики строгого нейтралитета в этом конфликте, в том числе не поставляли оружие, не поставляя, например, противотанковые комплексы, не поставляя Байрактары,
6: да, не
7: пресловутые,
6: да.
7: Да, то, возможно, неких рисков для Турции, как для хаба всего и вся,

0: А там закипает. Но Турция уже по уши в ситуации в Сирии, которая направлена против, против Израиля. И какой из войн Турция готовится конкретно сейчас?
1: А сюда, значит, восточный Ирак, Иран, да, восточнее.
0: Да, это, и ну... заодно еще, значит, курдов поприжать.
1: И курды
0: да,
1: еще,
0: слегка
1: да,
0: у
1: да,
0: них
1: да,
0: нефтяночки да, да. отжать. Угу. Поэтому еще раз говорю, какой войне готовится правительство Турции в каждую отдельно взятую минуту времени, сказать крайне сложно. Потому что я боюсь, само правительство Турции не всегда знает, к какой войне оно готовится. Ну, конечно, к какой-то оно готовится. Угу. Поэтому в действительности Турция, вот проблема Турции – это проблема брызжащих через край геополитических амбиций. Хочется все, и можно без хлеба, а еще компот, как говорил известный персонаж советских мультфильмов. Да, не будем его ни с кем сравнивать. Но Турция должна хотя бы по наиболее рисковым направлениям проводить вполне внятную политику. А надо признаться честно, с учетом того, как вихляет по сторонам сорвавшаяся с кранцев пушка под названием Владимир Зеленский, да, самое рисковое направление для турецкой, ну, скажем, может быть, не геополитики, а геоэкономики, это, конечно, Черное море. И здесь, конечно, идея о том, что давайте фарш зерновой инициативы открутим назад и будем снова продавать эту колбасу, нет, это не получится. Поэтому от Турции мы все, все прям с воодушевлением и с надеждой ждем каких-то более-менее вменяемых предложений не о том, чтобы вернуть все обратно и поддержать стратегического партнера Турции Зеленского, а чтобы все-таки пойти на какую-то деэскалацию, которая реально грозит дестабилизацией. Вот у Трампа дизель поплыл. А на Ближнем Востоке и в Средиземноморье да, могут возникнуть проблемы с продовольствием. И кто же в этом всем виноват? Может быть, в этом виноваты те, кто поощрял Зеленского к эскалации на Черном море? Ну, тогда пора бы унять молодца. И у Турции, я думаю, есть такие возможности. Но пока ждем-с.
1: Ждем-с. Первая тема после вот этой паузы в нашем эфире с профессором, значит, конечно, энергетическое перемирие. В Кремле сказали, что это хорошая инициатива, а Трамп сказал, что и Россия, и Украина согласны на энергетическое перемирие.

Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Знать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность.

0: активность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимое количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон – с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют, не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться. Десять заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Референдум об отделении от Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Контекст. Пока еще не развал. Но вектор очевиден. Совместное заявление лидеров трех автономий о совместных шагах по организации референдума по отделению от пока еще Соединенного Королевства подрывает его устои. Причин для беспокойства у Лондона более чем достаточно. Это и перманентный миграционный кризис, и экономический упадок, и бесконечная смена правительств, продвигающих одинаковую либеральную повестку – и настроенных на конфронтацию с неправильными странами. Мало того, Евросоюз тоже интересант распада Великобритании. Ему нужен ослабленный Лондон и присоединение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии как самостоятельных игроков. Тем более эту цель декларируют и сами их руководители. Подписанная ими декларация имеет неофициальный характер. Если дела на островах будут идти так же, как сейчас, референдум совершенно реален, несмотря на сопротивление центральных властей. Тем более Шотландия уже имеет опыт его проведения в 2014 году. Тогда ее жители решили остаться вместе с Лондоном, но их перевес был неубедительным. Печальные экономические результаты Brexit с той поры только подогревали сепаратистские настроения.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре и Сухуми. Час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД рассказали о переговорах с Японией и Южной Кореей. Завершается период агитации перед выборами в Госдуму. Канада собралась вступить в новый военный блок. Подробности далее. Российские авиакомпании и профильные ведомства продолжают вести технические консультации с Японией и Южной Кореей о восстановлении прямого авиасообщения. Переговоры идут сложно, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Прямые рейсы между Москвой, Токио и Сеулом были остановлены в 2022 году по инициативе азиатских партнеров на фоне введения санкций. Период агитации политических партий и кандидатов перед выборами депутатов Государственной Думы 9-го созыва завершится 18 сентября в полночь. Период агитации стартовал 22 августа. Все зарегистрированные партии в этот период имели одинаковое бесплатное эфирное время на государственных телеканалах, а также равную бесплатную площадь в печатных изданиях. Участие в выборах примут партии «Единая Россия», ЛДПР, партия «Прямой демократии», «Зеленая», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, партия «Пенсионеры», коммунисты России и новые люди. Семьи, воспитывающие 4 и более детей, могут получить компенсацию 50% стоимости обучения ребенка в колледже. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Парламентарий уточнил, что компенсация предоставляется на каждого ребенка, обучающегося по очной форме и получающего среднее профессиональное образование впервые в госорганизации Московской области. Как отметил Брынцалов, по итогам прошедшего учебного года компенсацию должны получить свыше 1000 семей. Такой же количество получат эту компенсацию в наступившем учебном году. Канада официально подала заявку на вступление в многонациональную военную коалицию под командованием Великобритании. Об этом говорится в заявлении офиса канадского премьер-министра Марка Карни по итогам его переговоров с британским коллегой Энди Бёрнамом. Министры также затронули перспективы сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса в рамках программы создания истребителя нового поколения, к которой Канада присоединилась в качестве наблюдателя в июле этого года, согласно заявлению. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что скоро начнется работа над становлением Канады первым ассоциированным членом Евросоюза. При этом она не пояснила, что этот статус будет означать. Американские военные с начала мая оказали содействие коммерческим судам в транспортировке более 900 миллионов баррелей сырой нефти через Армузский пролив. Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования США Тим Хокинс. Ранее американский министр энергетики Крис Райт заявил, что транзит нефти через пролив находится на рекордном уровне и за минувшие сутки составил 18 миллионов баррелей. Интерес к обучению в российских вузах у иностранных студентов растет. За последние 5 лет их число увеличилось на 25%, сообщил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Он отметил, что в этом году в рамках приемной кампании заявления на поступление в российские вузы подали более 100 тысяч иностранных граждан. И это не финальный результат, поскольку прием продолжается до конца осени. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через час. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый профессор, ваш нелюбимый Алеша Тимофеев тоже здесь. Значит так, что мы обещали? Мы обещали поговорить про энергетическое перемирие, о котором первым сказал Трамп. В Кремле сначала не комментировали. После Трампа высказался Зеленский. Все в одну кучу, значит, намешал там и продовольствие, и инфраструктуру, и все на свете. Значит, сейчас вот, ну, не так давно, да, поступила информация и из Кремля, где назвали хорошей идею Трампа об энергоперемирии с Украиной. Профессор, У вас есть какое-то свое отношение к этому энергоперемирию?
3: Есть. Очень мне нравится формулировка «хорошая идея».
2: А? Да, понятно.
3: Трамп-то не про идею говорил. Угу. Трамп говорил о том, что все уже договорились, он все сделал. Про идею он не говорил. И, знаете, это очень похоже на то, как он подписывал мирные соглашения с иранцами. И я прихожу к одному выводу, он пробрасывает идеи и смотрит реакцию. В данном случае он, конечно, промахнулся на все 100%. Реакция российского руководства, она очень взвешенная. Вообще, должен сказать, это высший пилотаж дипломатической коммуникации. От меня довольно сложно услышать какие-то вот такие хвалебные отзывы в адрес нашего начальства, но это высший пилотаж. Идея хорошая, но есть нюансы. Раз, два, три, четыре, пять, а еще снимите санкции. То есть идея хорошая, мы же не отрицаем необходимость и вообще полезность энергетического перемирия. Правильно, зима на носу. Очень сложное время, так сказать, сезон такой сложный в Евразии, зима. Бывает холодно. Угу. Кстати, в Техасе тоже холодно бывает. Поэтому дизель в Техасе тоже очень нужен. Да? Но для того, чтобы дойти до энергетического перемирия, надо сделать несколько шагов. И если ты не можешь сделать несколько шагов, одним из которых обозначено снятие санкций и восстановление свободы судоходства, свободы транспортировки российской нефти, то энергетическое перемирие как лозунг теряет какой-то смысл. А зачем нам энергетическое перемирие, если наши танкера, суда, да, атакуются, топятся непонятными беспилотными или даже, может быть, уже и пилотными летательными аппаратами, подводными лодками, конфисковывается наша нефть и так далее и тому подобное. Зачем нам это надо? Ну, очень сбалансированная идея хорошая. Главное, идея хорошая, ее дальше можно обсуждать. А вот то, что учинил Зеленский, я вам так скажу, это заступ космических масштабов, даже с учетом того, того пренебрежительного отношения, которое у Зеленского есть к Трампу, но это, конечно, заступ космических масштабов. Я не думаю, что это осталось без внимания команды Трампа. Другое дело, что, здесь очень сложно будет о чем-то говорить, сможет ли Трамп как-то свое негативное отношение к Зеленскому выразить, потому что, в общем, честно говоря, Зеленский об Америку ноги вытирает уже примерно месяц, и никакой ответной реакции со стороны Дональда Трампа нет, что заставляет, простите меня за этот методологический термин, подозревать, что Трамп терпила. Да, потому что, послушайте, сперва абсолютно безобразное отношение к Уиткову и Кушнеру, заявление абсолютно, пренебрежительное. Теперь, оказывается, он посоветуется с партнерами, ему император Вселенной сказал, что ты уже договорился об энергетическом перемирии, все, давай, значит, действуй. Он говорит, не, а мне нужно вот это, и патриоты еще, и бесплатно. Да, странно, что Зеленский в своей тираде в адрес, когда он дезавуировал заявление Трампа, он не упомянул про 27 миллиардов, которые ему не дали. Угу. Вот это очень странно. Вот это прямо очень странное явление. Потому что должен был сказать, еще 27 миллиардов, пожалуйста, положить в тумбочку. Но это показатель того, что своими информационно-политическими метаниями Дональд Трамп, он за последние там два с половиной месяца себе очень навредил.
2: Профессор,
3: а идея хорошая.
2: Вот, к этой хорошей идее. Разница, безусловно, есть. Я просто говорю, а в чем вот разница, да, значит, в подходах России и Украины к вот этой идее Трампа? не будет ли это воспринято, вот такой ответ, так сказать, как попытка водить за нос? Ответ России на инициативу Трампа, да, то есть, и что тогда, вот если все-таки, так сказать, Трамп заподозрит, что, значит, Москва водит его за нос там вот этими дипломатическими формулировками.
3: И чё?
2: Ну,
3: вот. А вот здесь я точно скажу, мы самодостаточны, как хотим, так и отвечаем, но пусть он сперва со своим пудельком в Киеве разберется. Вот когда ему его клиент, не прокси, Зеленский — это прокси Лондона, но клиент он Трамп, он существует только потому, что американцы выделяют большие деньги. Кстати, коррупционный скандал это раз за разом подтверждает. Это деньги, но частично, очень малая часть европейских, в основном-то это американские деньги. Так вот, когда Трамп приведет к покорности человека, который вообще-то ел у него с рук, а сейчас пытается откусить руку, а вот дальше он может нас подозревать во всем угодно и даже обвинить. И даже выпустить пару-тройку твитов в своей там, социальной True сети, social, да. Там, True Social, там, и так далее, и тому подобное. Но пока он не контролирует политическую силу, которая полностью находится на его содержании...
2: Ну, видите как? Вот как вот полностью? Он говорит европейцам, это ваш узел в кишке, да, так сказать. Вот вы с ним, вы его и лечите. Значит, да. Правильно?
3: Правильно.
2: Но, значит, он и отмежевывается от этого самого узла,
3: да,
2: в этой самой кишке.
3: Давай, можно, всегда путь в тысячу ли начинается с 16 копеек,
2: да,
3: которые у бухгалтера в ведомость не сошлось, а в конце обязательно американский шпион. Если кто не верит, это сюжет одного советского фильма. Его смотреть, кстати, очень завлекательно. Там очень хорошие песни поют. Вот. Путь тысячу ли должен начаться с того, что Соединенные Штаты Америки должны прекратить предоставлять клиенту, своему клиенту, который хамит императору Вселенной, разведданные, логистику и так далее и тому подобное. А то как-то странно получается. Ракеты «Патриоты» дадим, но те, которые не сбивают российскую баллистику. А зачем ты их вообще дал? Отдай хуситам. Они им пригодятся, они из них сделают что-то путное. Но ты же отдал человеку, который тебе нахамил, и тут же принимается решение передать, пусть старый, пусть там, что называется, с истекшим сроком годности. Но ты кто после этого? Я не знаю, как это в Америке называется, но у меня в дворе моего детства на улице Волгина в городе Москве это называлось терпило. Да? Вот. Поэтому Дональд Трамп-то должен проявить. Но не императором Вселенной нельзя казаться. Им надо быть или не быть. Ну тогда, признайся, я не император Вселенной. Я средний бизнесмен из Нью-Йорка с полукриминальным прошлым и 4 корпоративными банкротствами в анализе. Меня случайно занесли в Белый дом. Вот я тут, значит, ремонт делаю. Бальный зал. Ну да, мы поймем. Но для того, чтобы серьезно обсуждать... А энергетическое перемирие – это сверхсерьезное предложение. Это предложение, которое, кстати, к вопросу об Эрдогане, это меняет структуру стабильности во всем Причерноморье. Но ты же выйди на первый план, Савва Игнатьевич, как это говорилось в фильме «Покровские ворота», ну выйди на первый план, так? Скажи свое веское слово, чтобы все задрожали. А дальше нам можно сказать, а вы нас водите за нос. Мы скажем, нет, мы не водим за нос, мы просто выставили дорожную карту. Ведь то, что ответил устами Дмитрия Сергеевича Пескова Кремль Дональду Трампу, простите, это называется дорожная карта. Что надо сделать, да, для того, чтобы достичь энергетической...
2: Но они же перетерли там это все, кажется так, по крайней мере. Но когда Кушнер говорит... Когда Кушнер говорит, типа, достигну, там, как бы, большая часть сделки согласована,
3: да,
2: значит, большая часть соглашения уже согласована. Ну, мы не знаем, конечно, что там на столе, что там пункты, значит, А, Б, С, 1, 2, 3, римскими, арабскими и прочее, прочее. Мы не знаем, нет. Но мы можем предположить,
3: нет,
2: что это и есть та самая дорожная карта, которая
3: нет,
2: уже
3: нет,
2: согласована.
3: Ну, послушайте, я вам сейчас просто... Это не означает, что Кушнер имел в виду именно это. Но хотелось бы, во-первых, это услышать от человека, который облечен конституционными полномочиями от имени американского народа, а не от человека, который просто является членом семьи действующего президента Соединенных Штатов, потому что сегодня один действующий президент...
2: Член семьи жены Лужкова, помните?
3: Да, да, да. Значит, тут... Завтра будет другой, что мы же передоговариваться, что ли, должны. Но это не наш выбор. Так? Но я вам скажу так. Любое соглашение, там огромная преамбула, что договаривающие стороны, которые обожают друг друга, да, они только что поубивали 1,5 миллиона с каждой стороны, они обожают, любят засос там, и так далее, и тому подобное. Там дальше вторая часть. Руководствует принципами международного права, международного гуманизма. Третья часть, понимая там и так далее. И четвертая часть,
2: выражая,
3: всех любим и так далее. Вот. А четвертая часть на одном листке. А чем, собственно, война-то закончилась? Вот этот четвертый лист, это, простите, 30% обычно от международного соглашения. Да? Вот там вся суть. Но если его не согласовали... Предыдущие четыре части не имеют никакого смысла.
2: То есть танцы, лобызание, каравай, да. Значит, это
3: мы
2: все.
3: Мы договорились, да, что мы любим друг друга, да, и что мы будем продолжать обсуждать. Но вот здесь есть одна вещь, которая серьезная. Давайте вот это вот я скажу без стёба, и это очень важно. А абсолютно правильно наше политическое руководство идентифицировало попытки частных, локальных решений по деэскалации как попытку заместить всеобъемлющее разрешение этого конфликта. Что хочет Зеленский и его кураторы в лице, прежде всего, Великобритании, Франции и примкнувших к ним представителей Федеральной Республики Германии. Они хотят избежать выхода даже на обсуждение большого мирного договора с признанием нового юридического статуса всего этого пространства, то есть изменения границ, демилитаризации, демонтажа откровенно нацифицировавшейся системы власти на Украине, они хотят это заменить частными соглашениями, а давайте здесь не воевать, а давайте тут не воевать, а давайте деэскалация энергетическая не бить по таким-то объектам, и дальше скажут, а если мы вот так вот все договорились, а зачем нам большое соглашение? И так оно и будет, но это не то, что нам нужно устранить первопричины, приведшие к этой тяжелой войне, очень, так сказать, создающие для нас определенные проблемы. А уж какие проблемы для Дональда Трампа она создает? Это же вообще в Америке дизель из-за Зеленского подорожал. В Америке, где все сорта нефти, основные добывающиеся, они под дизель сконфигурированы, где железная дорога на дизеле работает, где никогда не было, понимаете, вот на моей, ну я не знаю, может я что-то пропускаю, но в моей памяти... Вот нехватки дизеля в Америке не было, а вот из-за Зеленского она есть.
2: Ну, а дрил, бэби, дрил,
3: ну что? А дрил, бэби, дрил, это про другое, это было про экспорт, а не про дизель.
2: Не, ну я имею в виду,
3: понимаю, что в пути к новой американской гегемонии Make America Great Again,
2: да,
3: кормить никто не обещал.
2: Да,
3: мы
2: и...
3: тоже,
2: да,
3: это проходили.
2: Да.
3: Но...
2: Не, ну я имею в виду, что возможности увеличить добычу, но есть, есть. Но
3: нет.
2: Чё? Почему?
3: Потому что для этого нужно вложиться очень сильно в георазведку. Drill, baby, drill – это очень замечательная медийная формула, да, кстати говоря, которая подразумевает, что дрелить надо в том числе и бурить. Это drill,
2: да,
3: это,
2: да,
3: бурить. По-английски, дрелить надо, но я предпочитаю слово «дрелить». Дрелить надо и в Канаде. И, кстати, в Канаде ближе всего вот это вот достижимость нефти. Но Трамп, как обычно, немножко там сгладил углы, упростил и так далее. Америка не находится пока на пике добычи сланцевой нефти, но близко к ней. Но это не имеет никакого отношения к конкретной нехватке и конкретному подорожанию дизеля в Соединенных Штатах. Но в этом виноват Зеленский. Но это Трамп сказал, мы же не будем оспаривать то, что сказал Трамп. Это он официально сказал, в этом виноват Зеленский.
2: Да, так сказал. Да.
3: Так и сказал. Поэтому это тяжело не только для нас, не только для Украины, которая в землю уже закопала более 1 000 000 человек. Вот. Но и даже для Дональда Трампа. Где Трамп, где война на Украине? Он считал, что далеко, оказалось близко. И в этом смысле, конечно, дорожная карта – это постепенное создание политических условий для большого диалога, а не частные договоренности без снятия санкций, с войной на море против нашей морской торговли углеводородами и так далее, с этим легализованным пиратством европейцев. Вот. Это будет лишь оттягивать достижение мирного
2: соглашения. Слушайте, а вот эта история, ну давайте тоже про Ближний Восток, раз заговорили, коль скоро об этом. Значит, Ансара Алла опять блокирует, и все сегодня читают, у кого-то, ну, буквально там на небесную ось налетим, не будет соляры нигде, не будет соляры нигде. Ну и все, ну и, так сказать, дальше понятно, да, трактора останавливаются, комбайны останавливаются, а еще соляры не будет, удобрений, значит, и не будем бороться, там, значит, пестициды, все-все-все на свете. Ну, короче говоря, прямо апокалипсис.
3: Ну да, а кому сейчас легко? Да, у нас же главная проблема в чем? Нам главное, чтобы у нас соляра была. И я думаю, что если навести порядок в поставках ГСМа, да, у нас соляра будет. И я, кстати, абсолютно уверен, что то, что наше топливное руководство топливного энергетического комплекса заявило о том, что Северный завоз идет по плану, это правда, потому что мухлевать с такими вещами, ну, чревато, мягко скажем. Вот, я верю нашему руководству, нашего ТЭКа. Да? Но здесь вопрос в другом. А кто будет виноват в том, что хуситы перекроют Бапальмандепский пролив? Что-то мне подсказывает, что тоже Зеленский, правда?
2: Не знаю.
3: И я не знаю, но что-то мне подсказывает.
2: Ну, там, типа, ну, иншалла, как говорится. Вот, да, иншалла, да, Ансарала. Ну, да, вот в этом смысле.
3: Вот. Но вопрос же заключается в том, что у нынешнего... Ну, во-первых, давайте серьезно. Мы присутствуем при разрушении той системы глобальной торговли углеводородами, которая была создана в период с 1973 по 1978 год в результате последовательно, говорят, там вот нефтяной шок один, так было несколько, вот, и все это происходило на протяжении относительно длительного периода времени. Но вот она сейчас разрушается. Разрушается она в результате действий, уж извините, покажу пальцем, Дональда Трампа, который почему-то решил, что он быстро разрушит государственность Ирана и заведет туда своих операторов иранского нефтяного рынка. И вот это, кстати, было одним из свидетельств того, что drill, baby drill не получается. Война за иранскую нефть, а с точки зрения интересов, и с точки зрения интересов США, это была война за иранскую нефть. Вот для Израиля это была война против иранской ракетно-ядерной программы и вообще против иранской государственности. А Трамп воевал за иранскую нефть. Да? Она не удалась, но это была попытка заместить на определенное время нехватку мощностей по добыче внутри Соединенных Штатов Америки. Все, система начала распадаться. Теперь по периферии системы я хотел бы напомнить, что нефти в Йемене почти нет. Не совсем нет, но очень мало. Йемен не ключевая нефтедобывающая страна. Да? Поэтому вопрос заключается в том, что на периферии ключевого нефтедобывающего региона в мире в результате ослабление американских союзников, и здесь уже опять покажем пальцами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, появились возможности для того, чтобы третьи силы, до этого сдерживавшиеся вот этими американскими союзниками, расширили зону своего присутствия. Кто в этом виноват?
2: Но не знаю, тут еще тоже... Я почему-то, мне лично, так сказать, не экспертно, кажется, что в регионе бабло может победить не только зло, но и добро, но и Ансар-Алла. Но мне кажется, что, понятно, что у них до этого не получалось, уже на протяжении там 10 лет саудиты не могут ничего сделать, справиться. Мы помним там и судьбу наследного принца, нашего партнера, к слову, так сказать, мы без излишней иронии, да, не могут справиться, нет, и был уговор якобы, так сказать, вот если справишься, будешь королем. Значит, ну, пока не получилось. Но кажется, что если поднатужатся, значит, по сусекам поскребут, где там, по амбарам подметут, то насобирают денег, закупят оружие и разбомбят чертовой матери, значит, все это.
3: В силу своего противного характера напомню, что поднатужились, и результатом поднатуживания было то, что от антихуситской коалиции хитро отвалили эмиратцы, которые были одними из важнейших элементов. И фронт, который обвалился в Йемене, который держал Тарик Салих, племянник убиенного хуситами же президента Али Абдела Салиха, убили его в 1917 году, а еще в 1981 году он встречался с Леонидом Ильичем Брежневым. Вот такая судьба. Да, человек, который с Брежневым встречался, убит какими-то людьми в шлепках. Они давно уже не в шлепках, к слову. Да? Вот этот фронт и обвалился. Ну, подметут по сусекам. А хуситы тоже по островам подмели такое количество оружия. Причем я подозреваю не только саудовского, но еще и кучу американского. А вот да. Трамп здесь проявил чудеса здравого смысла. И я пока не очень верю во вбросы, что он договорился за долю малую с хуситами, что танкера...
2: Но те сказали, хуситы сказали, не будем бомбить американские танки.
3: Правильно, почему? А
2: ну,
3: что?
2: Там за соглашение у них же.
3: Ну, это конечно, все. Но это, пока это соглашение опубликовало одно европейское, подчеркну, в анамнезе информационное агентство. Дайте подождем, что скажут хуситы. Да? Но, тем не менее, если это так, Трамп появил большую долю здравого смысла,

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Полчасика у нас осталось с профессором, а тем еще многовато. Ну, БРИКС, тогда итоги БРИКС оставим на последние минут 10-15. Тоже обсудим. Есть что обсудить. Значит, зациклим, что ли, эфирчик. Вот, значит, фон дер Ляйен предлагает создать в Евросоюзе вот аналог статьи 4 НАТО. То, о чем мы говорили в начале. Да?
3: Значит, очень важное... Давайте вот это все-таки поподробнее. Очень важное заявление. Оно говорит о следующем. Первое, что Еврокомиссия и те люди, которые туда поставили, те силы даже, которые туда поставили, несмотря ни на что, во второй раз. Первый раз Урсула фон дер Ляйен, ну, это можно было бы назвать неким политическим решением, там, комбинацией и так далее. Но когда ее переназначали, это, конечно, было абсолютно теневое решение, потому что к тому моменту все художества ее, в том числе около такие лоббистские, и уже были известны. Тем не менее, она нужна была, ее же там чуть не фюрером называют в общеевропейских структурах. Нужен был именно такой человек. И она, конечно, всегда была сторонницей европейской армии. Но европейская армия и превращение Евросоюза в оборонный союз – это абсолютно разные вещи, принципиально разные вещи. И если фон дер Ляйен говорит о том, что Европейскому Союзу нужно превратиться в союз оборонный, это означает фактическое признание, что экономических рычагов не хватает. А экономические рычаги у Еврокомиссии, кто бы что ни говорил, очень большие. И здесь я тоже хочу одну вещь сказать.
2: Сейчас только минуточку. А бабки-то откуда?
3: Помните, вот, кстати, очень интересно насчет Украины. А как цифры меняются? Значит, 700 миллиардов. Да, помните, такой был оборонный фонд Евросоюза?
2: Я помню, Прага, да, который в Праге,
3: да,
2: в этот,
3: да, да,
2: в,
3: да, да.
2: Ну, в смысле, в Чечехе.
3: Потом 143 миллиарда Украине, потом, да, 70, потом 90, потом дайте 27. Я хочу сказать так. Мухлюют с цифрами очень жестко. В реальности экономический инвестиционный потенциал Европейского Союза на сегодняшний день – вещь неопределенная, непонятная. Они не знают, сколько у них денег. Можно много чего сказать про Дональда Трампа, и мы его иногда поругиваем. Так, хотя еще раз говорю, здравый смысл, вот про хуситов. здравый смысл у него очень большой, и на это очень большая в действительности надежда, что в какой-то момент вот он вот так вот выйдет из своих политических игр и все-таки вот вспомнит свой здравый смысл бизнесмена. Но вот про Трампа нельзя сказать одного, что он не знает, сколько у него денег. Он может там на публику выдавать тексты, да, но он точно знает, сколько в распоряжении американского правительства, администрации денег. Вот я думаю, что он это знает там до 10 миллионов. А эти не знают.
2: Вот я когда про деньги спрашивал Евросоюза, значит, вот смотрите, он же по-прежнему продолжает настаивать там на 5%, с 2 до 5, на 5, там давайте, да, на оборону. Создание вот этой общей европейской армии, может быть, там по замыслу, или фон дер Ляйен, или Макрона. Это входит в эти 5% или нет?
3: Нет, 5%... Это то, что Трамп говорил о том, что должно тратиться в рамках НАТО. Но это уже не имеет значения. Мы с вами договорились, что ситуация пошла поверх НАТО. Они будут тратить, ну, во-первых, они пытались мухлевать и с этими 5%.
2: Да,
3: например,
2: нефть, там, они,
3: в Италии
2: да,
3: известный случай, когда в рамках как бы оборонных инициатив построили мост. Во всяком случае, начали его строить. И так, в общем, было везде. Но это поверх НАТО. Это поверх того, что требовал Трамп. И вот здесь очень важная вещь. Начинается развод... То, что никто не мог себе представить, то, что рано или поздно будет развод экономической составляющей Евроатлантики, ну, это все понимали, что это неизбежно. Развод только в чью пользу поделят имущество. Раньше считали, что поделят имущество в пользу Европы, сейчас, в общем, скорее кое-что заберет, там, какие-нибудь шифонеры вывезет Трамп, но тем не менее. А вот сейчас начинается немыслимое. Сейчас начинается развод в военно-политических институтах. Никакой военно-политической инфраструктуры, военно-силовой, военно-политической и военно-силовой, так, наверное, будет корректней, в Европе, кроме той, что создавалась под НАТО, даже если она находится под национальной юрисдикцией, а все эти базы, большинство баз НАТО находится под национальной юрисдикцией. Но ничего, что не создавалось под НАТО, в Европе нет. Это будет дележка оборонного пространства, невиданная со времен распада единого оборонного пространства Советского Союза. И она будет жестче, потому что в Советском Союзе при всех, так сказать, при всей мощи советской армии она находилась на спаде. Уже там все эти разрушались городки, и уже, в общем, ну, в тяжелом состоянии.
2: Прапорщики делали свои
3: дела.
2: Да, все в тяжелом состоянии.
3: А американская армия, я бы сказал, что она не находится в той же стадии, несмотря на Авраама Линкольна и все, что нам рассказывают, в котором находилась советская армия. И европейские армии не в таком состоянии, там тоже есть деградация. Но это раздел живого организма. И вот это будет очень больно. Причем этот организм в своей основе имеет большие деньги.
2: А не наоборот ли, профессор? Но уже все работает. Ну, в смысле, все эти, так сказать, коммуникации, инфраструктура в рамках Европы, значит, она отлажена, и все это. Понятно, что есть командующий там со стороны США, все это понятно. Ну, едут, все собрали, уехали, так сказать, те самолетчики вывезли из Рамштайна.
3: А ничего, что это все были американские, ну, не все, но значительная часть этого были американские деньги. Мы же понимаем, что американцы, если будет, сейчас, американцы – это не те люди, которые работают не по предоплате, да, поэтому если будет болезненный развод, там свинтят все, это раз. Второе, а как Европа собирается, например, проецировать военную силу в Восточном Средиземноморье, где вообще-то большинство объектов до сих пор военных, за исключением баз на Сицилии, но так или иначе связано с американцами. Сможет Европа эксплуатировать эти военные объекты или их просто придется закрыть? А Европа вообще как собирается обеспечивать свои интересы в Восточной Азии? А там без американцев никуда. К Кстати, европейцев там и сейчас так не особо по это самое пускают. Помните, там была история создать соглашение между странами Восточной Азии, да, чуть-чуть, по-моему, Япония первая должна была подписать, и НАТО. И да, американцы сказали, тю-тю-тю-тю-тю-тю, только через нас. А сейчас-то при болезненном разводе европейцев туда вообще пускать не будут.
2: Там же еще же были всякие эти инициативы противокитайские, как они, АУКУСы.
3: АУКУС,
2: там все этот,
3: АУКУС будет квад, существовать.
2: Квад, вот эти
3: да,
2: вот всякие.
3: Да, АУКУС, ну, там, пять глаз, да, там, да, то, да, что да, только да, там
2: да,
3: нет.
2: Да, да, да.
3: Значит, АУКУС будет существовать при болезненном разводе внутри НАТО?
2: Ну, а почему нет? Ну, а что? Ну, с британцами договорятся там. Ну, а этот... Ну, а Австралия вообще, так сказать, они не при делах. Ну, ну и ладно. Ну, а что нет-то?
3: Профессор? Они тоже думали, что не при делах, когда война с японцами на Тихом океане началась. А потом, когда у них на севере Австралии начали корабли топить, то да.
2: Вот смотрите, не то, что я там пессимист там, или этот нагнетаю, но в целом. Вот опять возвращаясь к тому... Как может быть воспринята там позиция России, в том числе по энергетическому перемирию? Вот понятно, что значит разделяй там, вот нам для нас неплохо, если Америка и Европа, так сказать, будут в разводе. А не может ли так сложиться, так сказать, пасьянс, когда и Америка, ну, в большей степени, как было при Байдене, только в большей степени, и Америка, и Европа будут против нас?
3: Нет, будет. Это, во-первых, это неизбежное, если...
2: И не получится это примиряющим фактором для...
3: Нет,
2: так сказать,
3: значит, примиряющим не будет, но мы должны понимать, что в Соединенных Штатах, очень внимательно к этому относиться, в Соединенных Штатах формируется новый политический консенсус, который, конечно, после промежуточных выборов реализован не будет. А плыть президента... В нынешней американской системе можно только если он вляпался в скандал, там сравнимый с Уотергейтом. В других случаях, а Трамп пока не вляпался. Его могут вляпать в такой скандал вот целенаправленно, но пока нет. И, конечно, тут все ставки на выборы 28-го года и приход нового демократического, никакого не Джей Ди Венса, президента в Белый дом. Но они еще пока не решили кого. Вот там этот консенсус новый политический, внутри которого будет и антироссийская часть, вот он будет реализован. Почему? Потому что все, что говорят и делают представители Демпартии и их, ну, уже даже нельзя сказать сателлиты из Европы, там уже неизвестно, кто главный. По нынешним временам-то там как минимум паритет. Это, конечно, идея воссоединения единства между Америкой и Европой, который нарушил Дональд Трамп. Но есть один нюанс.
2: Да.
3: Трамп слишком много натворил, и слишком много американской же элите показал, что можно делать в отношении европейцев. Конечно, то, что над европейцами первым стал издеваться великий, как сейчас, ну, как сейчас все понимают, великий, значит, политик Америки Джо Байден, которого просто залечили, это вот сейчас насчет залечили, не шутка, насчет великий, наверное, все-таки шутка, но, тем не менее, первым над Европой, в том числе вот этой удавкой сланцевой, сланцевых углеводородов, ну, начал издеваться-то коллективный Байден. И это тоже элемент национального консенсуса, потому что кто бы ни пришел, он, конечно, будет проевропейский. Но те бизнес-схемы, которые сейчас налажены, ну, кто же будет рушить-то? Что ж, самоубийцы, что ли?
2: Даже, вот вы про Байдена, а я про 45-го, значит, Трампа. Даже 45-й Трамп уже начинал это издевательство над Европой. Ведь именно 45-й Трамп, значит, настаивал на взрыве Северного потока
3: Он говорит, настаивал он или нет, но он был против Северных потоков, он бросал две карамельки, то ли две каких-то там конфетки Меркель, это все известно. Но, в принципе, американское вот это лоббистское сообщество оно очень многое поняло про своих европейских партнеров. Да, политически это будет там, что называется, воссоединение семей, но экономически, экономический возврат к прежней реальности не будет.
2: Коротко, РФ и АДГ. Значит, ну, понятно, одна земля вот скоро будет во второй земле, там голосование и так далее. Вот стратегически, даже не стратегически, хорошо, тактически и оперативно. Тактически и оперативно. Есть ли возможность, инструментарии какие-то, не знаю, для того, чтобы налаживать коммуникацию не с Берлином, нет, а с конкретной политической силой?
3: Я бы даже так сказал, не с Берлином, а с восточным Берлином.
2: Берлином, совершенно, да, да, да, да.
3: Нет,
2: хорошо,
3: не
2: да.
3: надо туда лезть.
2: С ГДР.
3: Да, с ГДР, всплывающая ГДР, которая реально всплывает, это не та ГДР, которую мы знали. Это довольно сильно качнувшаяся в национализм и отчасти в реваншизм сообщество довольно социально обиженных и униженных людей. Но здесь очень интересный будет момент. А сможет ли АДГ повторить или хотя бы приблизиться к тому результату, который она показала в Саксонии-Анхальт, где-то в западных землях? Вот это будет очень показательно, потому что пока это действительно ГДР, которую можно съесть, радикализировав при новом, естественно, канцлере, при перестройке и перетряске руководства, можно будет съесть политически за счет вот радикализации Христианско-демократического союза. На это пока не хватает политической воли. Но вот то, что нам в это лезть не надо, это факт. Потому что АДГ, ну, это точно не пророссийская партия, это
2: не,
3: партия...
2: Ну, не лезть, но так сказать, разговаривать.
3: Это да, так разговаривать можно. Что мы услышим в ответ? Результат этого разговора какой будет? Мы услышим в ответ довольно нестройный хор голосов, потому что АДГ – это, прежде всего, коалиция. Вообще, кстати говоря, все эти народные партии Германии перестают быть партиями. Я не германист, я в это тоже не хочу лезть. Но на мой вот такой непросвещенный взгляд, они перестают быть партиями и становятся коалициями. То есть там какие-то группы интересов. Кстати, в АДГ есть люди, ну, мягко скажем, которых я бы к пророссийским сильно не отнес. Угу. Есть люди, которые понимают необходимость связей с Россией. Давайте их не подставим выходом на контакт с ними и слишком, так сказать, открытой демонстрацией симпатий. Но они должны сами решить, что они хотят. Пока единственное, что объединяет, вернее, две вещи объединяет АДГ, там два главных лозунга, ну, три. Да, про один не принято говорить. Я с него и начну. Нас не взяли на хорошие посты в ХДС. Поэтому туда, значит, на руководящие посты не взяли, мы организовали свою партию и зашло. Второе – это миграция. Главное – это не отношения с Россией, все-таки. Главное – это миграция. С миграцией действительно идут крайне тяжелые и социально-политическими последствиями процессы в Германии. Ну и третье – это ВДГ. Даже антироссийски настроенные люди не хотят войны с Россией.
2: Да.
3: Некоторые не хотят войны с Россией вообще. А некоторые не хотят войны с Россией сейчас. И мы тоже должны это понимать.
2: Я думаю, когда вы скажете, что об одном не принято говорить, вы начнете этот тезис словами «дорогой дедушка Адик». Там, ну вот,
3: нет.
2: Об этом тоже можно говорить в контексте партии АДГ. Значит, так... 7 минут. Ну, давайте, если останется время, там еще что-нибудь обсудим. Про итоги БРИКС. Значит, Россия инициирует создание неких фондов, с помощью которых войдут туда и государства, и предприятия, и частный бизнес, и крипта, и всякие, ну, значит, новые деньги для того, чтобы можно было и НБР, естественно, Банк развития, значит, для того, чтобы можно было инвестировать в страну. Под страной читаем Россия. Нам, так сказать, хорошо, БРИКС классно, все, нас волнует мы. напомню, что БРИКС, вот этот новый банк развития, ну, инвестировал в Россию. Ну, 200 миллионов. Ну, это капля просто.
3: Потому что банк развития БРИКС действует в рамках долларовой экономики
2: и соблюдает все санкции,
3: которые наложили.
2: Значит, профессор, вот и отсюда возникают вопросы. Столько слов громких, важных, таких, так сказать, каких-то выспренных, что ли, да, пафосных в итоговом коммюнике. Формирование нового многополярного мира и все прочее. Но существование в рамках валютной системы США боязнь перед санкциями.
3: Я, наверное, многих обижу, но скажу, что, конечно, саммит в Дели, он близко по своему содержанию не подошел к саммиту в Казани. Вот прорыв БРИКС мог быть в Казани, потому что Россия проработала повестку так, и я вообще не думаю, что кто-то к этому в ближайшие годы в рамках БРИКС, подчеркиваю, приблизиться содержательно. Вот там было все готово к рывку, нужна была только политическая воля. И китайцы, главное, приняли наш главный тезис, что невозможно удержать экономический рост без военно-силовой защищенности. Это сказал Си Цзиньпин в своем выступлении. Но не хватило, в том числе и представителям других стран-членов этого форума, да, значит, не хватило политической воли, чтобы тогда сделать этот прорыв. Сейчас, хороший саммит, ничего не могу сказать. Но есть одна вещь, которая была в декларации. Это собственные расчетно-депозитарные, а значит, и инвестиционные цены. Да. Значит, расчетно-депозитарные вещи, а это связано с тем, как вы оформляете свои инвестиции, да, они выводятся из контура американоцентричной, то есть фактически санкционной экономики. И я вообще сторонник, меня за это ругали, вы даже не представляете как, особенно в нулевые, фу-фу-фу, опять он сказал какую-то гадость. А я всегда говорил, что России не нужно чураться капиталов с трудной судьбой. Угу. В этом месте все зависали. Я говорю, ну, капиталов, происхождение которого бывает покрыто мраком. Там, ну, и всяким...
2: Новые буржуа назовем. Да, давайте буржуа.
3: Вы переборщили, да. Но новые.
2: Мы помним, это же новый русский же мы помним. Тоже да. Там вот эти вот происхождения да. Капитала.
3: Мне тоже очень хотелось малиновый пиджак, да. Но я тогда работал в академическом сообществе. И понимаешь, если я приду на работу в малиновом

0: рыночной экономики. Потому что у меня есть подозрение, что еще чуть-чуть и внутри американо-центричной экономики начнут появляться недолларовые сегменты.
1: Значит, профессор, возникает вопрос. Ваше предложение понятно, за что вас ругали. Значит, вот не надо чураться. Но ведь дело в том, что с такими капиталами там другие правила начинают работать. Ну, возьмете вы у какой-нибудь организации, включенную в список ООН...
0: Человек! Который в школе носил
1: малиновый пиджак,
0: боится какой-то организации, которая придет и будет устанавливать свои правила. Ну, Алексей, ну, слушайте, в России устанавливаем правила только мы и ругаемся относительно этих правил. Только мы.
1: Это все справедливо.
0: И не им нас учить, как работать в силовой экономике. Нам надо научиться только перестать работать в силовой экономике, а начать работать в силовой геоэкономике. И все у нас будет получаться. Но вот проблем с тем, чтобы установить свои справедливые, подчеркиваю, справедливые правила, да, по обороту, по правилам инвестиций, все должно быть кодифицировано. Все только, что называется, в рамках действующего законодательства. Но только мы... Я вам сейчас вообще жуткую вещь скажу. На переходный период только мы можем разработать и предложить миру, и часть на них пойдет, правила справедливого обращения капитала. Потому что и американцы, и европейцы, и британцы, и остальные, не будем показывать на них пальцами, рассматривать вот эти вот капиталы случайно, находящиеся в броуновском движении, которые из одного сегмента вышли, а в другой еще не могут войти, вот все остальные рассматривать, это только как потенциальный объект для конфискации. А мы для оборота при умножении инвестирования. Вы же верите в мои глаза?
1: Верю. Но что по этому поводу скажут колумбийцы и афганцы там, понимаете, например?
0: Что тогда вот эти вот афганцы к нам приехали? А?
1: Ну, вот они для этого-то и приехали. Но вопрос, как с ними потом в спорной ситуации, так сказать, они неизбежно будут возникать.
0: Я должен сейчас произносить слова такие не вполне приемлемые для эфира, но, извините, по понятиям, как договорились на берегу, так и будете с ними.
1: Главное, чтобы не по беспределу. Вот, что, вот о чем же ведь речь.
0: Это, вот заметьте, это не я сказал.
1: Да.
2: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья.

0: побережье испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилось мощнейшее цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу – это Атлантида.
1: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
2: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Концепция внедрения ИИ в судопроизводство. Контекст. Верховный суд утвердил ключевой документ в области использования генеративного разума. К 2030 году более 95% российских судей станут применять его в своей текущей работе. Нейросети будут сортировать первичные документы, готовить протоколы заседаний, анализировать доказательства сторон, находить ошибки и противоречия в материалах дела. Речи о замене судей на ИИ не идет. На него будет возложена вспомогательная функция. Но и она позволит сделать систему более прозрачной, сократить сроки рассмотрения стандартных дел и снизить количество отмененных решений. Анализ практики судебных инстанций с помощью искусственного интеллекта поможет делать системные выводы и совершенствовать их деятельность. Предприняты все необходимые меры профилактики и защиты от ошибок в работе нейросетей и возможного снижения активности судей или их переориентации на типовые, предлагаемые машинным разумом модели в ущерб конкретным обстоятельствам того или иного дела. По мнению юристов, огромный массив рутины будет закрыт при помощи ИИ-инструментов. В сферу правосудия их активно внедряют Китай, США, Германия и другие страны.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Бишкеке 5, в Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Генконсульство России сотрудничает с полицией Нью-Йорка по безопасности на выборах в Госдуму. Росавиация ведет переговоры с Израилем о снятии ограничений на полеты. Сестра Ким Чен Ын заявила о необратимости ядерного статуса КНДР. Подробности далее. Генеральное консульство России в Нью-Йорке тесно сотрудничает с городской полицией и службой дипломатической безопасности по вопросам безопасности и обеспечения порядка в день выборов в Госдуму. Об этом сообщил генконсул Алексей Марков. Голосование в Нью-Йорке пройдет 20 сентября. Находящиеся в США россияне также смогут проголосовать в посольстве России в Вашингтоне и генконсульстве в Хьюстоне. Марков выразил надежду, что американская сторона окажет в этом вопросе максимальное содействие, а полиция при необходимости оперативно пресечет возможные угрозы и беспорядки. Говорить о сроках восстановления цепочек поставок через Ормузский пролив преждевременно, об этом заявил глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он подчеркнул, что это связано прежде всего с продолжающимся кризисом в регионе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за его эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Россия проводит переговоры с авиавластями и Израиля, чтобы договориться о снятиях ограничений на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в страну. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он отметил, что соответствующие переговоры ведутся как с послом, так и с руководителем израильских авиационных властей. «Аэрофлот» перестал выполнять рейсы в Израиль с весны 2022-го. Сейчас рейсы между странами выполняют всего лишь две российские авиакомпании. Статус КНДР как ядерной державы является незыблемым и необратимым. Никакие разговоры других стран по денуклеаризации, про денуклеаризацию не повлияют на защиту КНДР своих интересов. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Джон. Так она прокомментировала проведение 70-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Политик назвала шумом разговоры участников по поводу изменения позиции КНДР как ядерной державы. Согласно докладу МАГАТЭ, были зафиксированы признаки дальнейшего развития ядерной инфраструктуры КНДР. В частности, в Ёнбёне был идентифицирован новый двухэтажный объект по обогащению урана. По опубликованным КНДР фотографиям МАГАТЭ установило, что на верхнем и нижнем этажах здания размещены каскады газовых центрифуг. Основное здание может вместить до 28 таких каскадов. Африканские страны проявляют интерес к российской вакцине от Эболы, несмотря на продолжающиеся клинические испытания, сообщили в пресс-службе МИД России. Ранее директор центра имени Гамалеи Денис Лагунов сообщил об успешном испытании новой российской вакцины против Эболы на живых образцах вируса. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей в Макс-канале через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья! Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я, Алексей Осин. Здравствуйте, Андрей Александрович! Ну, давайте начнем с прогресса, который не остановить. Как предполагается, к 30-му году 95% наших судей будут пользоваться искусственным интеллектом, а доля сгенерированных документов процессуальных составит от 30 до 50%. Это поможет уменьшить сроки довольно простых дел, ну, там, может быть, каких-то формальных, да, на треть, уменьшить количество отмененных решений на 15-30% и так далее. Будут полностью генерироваться протоколы заседаний, анализ доказательств, противоречия в материалах дела. Вот стоит ли этого бояться? Ведь, наверное, даже после сгенерирования нужно это прочитать на предмет того, не ошибся ли искусственный интеллект, или здесь полное доверие. И вообще, в каком направлении должно это все развиваться?
3: От чего нужно бояться, я не понял.
2: Ну, вдруг искусственный интеллект ошибется и сгенерирует не так. А это же судьба людская или там, не знаю, денежные вопросы какие-то?
3: Нет, ничего подобного, никакой людской судьбы. Эта концепция, я ее посмотрел, да, правда, так бегло достаточно. Но там очень простой принцип заложен в эту концепцию. Искусственный интеллект используется для подготовки разного рода вспомогательных документов. Он не пишет решения вместо судьи. То есть никаких судеб людских. Искусственный интеллект судью не заменяет в соответствии с этой концепцией. Он готовит вспомогательные процессуальные документы. Там протокол судебного заседания помогает готовить и так далее. То есть в данном случае судебная система идет, ну, по совершенно правильному, на мой взгляд, пути. Используется искусственный интеллект как некая вспомогательная технология, но никоим образом не заменяющая ни судью, ни сам процесс принятия решений. Так что я думаю, что бояться, Алексей, точно нечего.
2: Не, я не совсем об этом. Просто судья, например, принял правильное решение, да, а где-нибудь вот в этом протоколе, который кто-то не прочитал, есть же две стороны процесса, они между собой конкурируют. Вот вторая сторона, которая проиграла, найдет какие-то там не те запятые, слова неправильно поставленные.
3: Ну, значит, будет подано заявление об исправлении протокола судебного заседания. И сейчас такое случается, когда люди его пишут. Тоже в протоколах бывают ошибки, и сторона подает соответствующее заявление, и протокол исправляют. Ничего не поменяется.
2: Лет так 20 назад, а может быть даже и сейчас, я, честно говоря, статистику не смотрел, юристы и экономисты, это были такие вот, значит, специальности, на которые старались пойти наши молодые люди. Вот, значит, получается, если будет вот так вот оптимизирован процесс, значит, юристов нужно будет меньше? Как считаете?
3: Алексей, вы разными способами пытаетесь задавать один и тот же вопрос. Заменит ли искусственный интеллект юристов? Нет, не заменит. Юристов сколько нужно, и я думаю, что по мере того, как разного рода технологии новые будут появляться, юристов будет нужно все больше и больше. Поэтому юристов искусственный интеллект не заменит, экономистов тоже, скорее всего, нет, и журналистов не заменит. Так что я думаю, что мы все с вами еще поработаем.
2: Ну, может быть, кто-то, да, выдохнул. Дай бог журналистов. Сейчас искусственный интеллект такие тексты пишет, мелодии и так далее. Уже надо бояться, по-моему. И таким, кстати, и вокалистов, и голосами такими поет. Просто аж прям в душе отзывается.
3: Ну, музыку вот так пишет, не только поет, и музыку
2: пишет. Да. Ну, вот теперь все-таки более серьезный момент. В Европе принимают новый так называемый Kids Act. Он предполагает полный запрет на использование соцсетей детьми до 13 лет и ограничения для подростков до 15. И только лишь будут позволены аккаунты под контролем родителей, ну, примерно час вот так вот в день. Ну, в принципе, вроде ограничивающая мера. С другой стороны, мы понимаем, что уткнувшиеся в эти гаджеты подростки, это вот куда-то не туда ведет, да? Вот вы как считаете, у нас что-то подобное нужно, ну, в какой-то форме вводить или нет?
3: Я как бы знаю, что коллеги, ну, вот и Дума, в Думе, правда, прекратила полномочия, предыдущая Дума, но и у нас в Совете Федерации обсуждают активно это европейское законодательство, потому что там, конечно, есть определенное рациональное зерно, да, вы правильно говорите, подросток, который непрерывно смотрит в гаджет, но это, наверное, не то, что хотели бы видеть родители в том числе, да. Я, честно говоря, осторожно отношусь к такого рода историям, ограничениям законодательным, именно через законодательство. Потому что нам придется сразу прописывать механизмы контроля, какую-то ответственность за неисполнение этого всего. А это достаточно сложно проконтролировать, потому что, ну, так, по большому счету, ключ к этой проблеме находится в руках у родителей. Я предпочел бы, чтобы именно родители определяли в первую очередь, Можно ребенку пользоваться соцсетями-то или нет? Это такой базовый принцип, да? Но, скажем так, еще вполне, на мой взгляд, разумный подход – это когда сами социальные сети, которые очень хорошо понимают свою аудиторию, контент, который в данной социальной сети доминирует, если социальные сети будут вводить некоторые внутренние правила, связанные с тем, что, например, авторизацию в той или иной сети может пройти человек там, достигший определенного возраста. Это, мне кажется, подход, ну, такой компромиссный достаточно. Потому что вот принимать специальные законы, которые бы запрещали несовершеннолетним пользование соцсетями, я, честно говоря, к этому очень осторожно отношусь. А регулирование через правила площадки или через позицию родителей, это более, мне кажется, такой приемлемый вариант.
2: А вот, кстати, если с другой стороны подойти, вот там прописать как-то, что ребенок должен условно 2 часа заниматься спортом и 2 в каком-нибудь кружке. Ну и вот после школы он отправляется сначала туда, а потом можно и гаджет. Тогда будет некий баланс. Но вот
3: Да,
2: тут
3: кто
2: как...
3: должен такое прописать, что он должен 2 часа
2: Ну, не
3: спортом, два
2: знаю,
3: часа
2: ну,
3: кружки?
2: например, школа. Ну, школа же прописывает, что вот сегодня 3 урока, а завтра 5, а
3: Нет,
2: послезавтра.
3: школа не придумывает это, а руководствуется государственной программой
2: Ага.
3: образовательной, да? Поэтому заставлять ребенка заниматься то ли в кружке, то ли в секции и ставить это условием доступа к соцсетям, это совсем какая-то экстравагантная, на мой взгляд, идея, Алексей, нет?
2: Нет, а смотрите, я не ставлю это условием доступа к соцсетям. Просто если ребенок еще 4 часа или, ну, примерно, да, после школы потратит на полезные дела, то у него меньше останется времени на соцсети
3: Ну,
2: автоматически.
3: давайте решать, что полезно, а что нет для ребенка за пределами школы будут его родители, а не школа, которая будет предписывать ему 2 часа секции, 2 часа кружка и еще 2 часа чего-нибудь.
2: Ну, да, наверное, все на родителях в конечном счете, как они посчитают, так и будет.
3: Вот.
2: Просто не все
3: Вот
2: считают, видимо.
3: давайте на этом остановимся. Это какой-то такой разумный более-менее подход, потому что когда теперь у нас ну, предлагают, я тоже знаю, там школе дать полную власть над детьми, и это тоже может вызвать большие возражения, в том числе у родителей, кстати, у разного рода родительских организаций общественных. Школа должна заниматься своим делом. Это образование, воспитание, безусловно, но доминировать над ребенком и определять весь его распорядок жизни, это все-таки не совсем задача школы, на мой взгляд.
2: А вот смотрите, я, например, когда учился, у меня была школа там какая-то экспериментальная, там проводили, значит, педагогические эксперименты, прошу прощения за тавтологию,
3: Над вами?
2: и у нас после обеда было еще 2 урока русского языка. Вроде вот в соседней школе такого не было, а у нас было. Разве плохо? Ну, может, что-то вот
3: Ничего
2: осталось в
3: плохого.
2: этом.
3: Есть и сейчас разного рода специализированные классы, где дополнительные есть часы для разного рода дисциплин, для естественно-научных, для гуманитарных. Пожалуйста, если родители отдали ребенка в эту школу и согласны с этим, что он, например, дополнительно получает знания там, по литературе в рамках дополнительных каких-то часов. Ну что в этом плохого?
2: Нет, ничего. Я просто думаю, что может в эту сторону двигаться, чтобы все школы были какими-то необычными, да, не строго, а чтобы еще что-то
3: Так
2: добавлялось.
3: а в этом направлении все и двигаются. Есть же профильные классы, это активно развивается. Никто вроде не возражает против такого подхода.
2: Да, соглашусь. Очень интересный случай с блогером, историком, журналистом, не знаю, там как певцом, кстати говоря, поет, правда, отвратительно, но тем не менее. Евгений Панасенков такой есть человек. Чем он сейчас вот знаменит в последние несколько дней? Он, по-моему, стал первым, кого исключили из числа иноагентов. Ну или, если не первым, то довольно
3: Да ладно,
2: редким
3: огромное
2: случаем.
3: количество людей
2: Да?
3: исключают. Вы чего, Алексей? Это, конечно. Я не
2: Значит,
3: знаю,
2: я
3: кто
2: что-то,
3: такой этот, я
2: значит,
3: не
2: я
3: знаю, кто такой
2: упустил.
3: Панасенков, но как вы, он точно не первый и не второй.
2: Ладно, может быть, я что-то упустил, может быть, где-то не так прочитал, но я попытался в ситуации разобраться. Значит,
3: Так.
2: официальная формулировка в связи с утратой признаков иноагента. Значит, получается, что за что этот, собственно говоря, вот статус иноагента ему был присвоен? За то, что он распространял материалы иностранных СМИ и на агентов, ну, там перечисляются разнообразные СМИ, значит, доказывал превосходство, вот тут мне не совсем понятно, превосходство европейской государственности и недостижимость нами, западной цивилизацией, все это делал путем аллегорий, метафор и образов. Это материалы суда, которые цитирует ТАСС, чтобы это не было просто журналистскими какими-то там домыслами, ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России. Но тут легитимность нельзя ставить под сомнение, она, значит, законом утверждена, да? Но, а почему вот нельзя доказывать или там сообщать о превосходстве европейской государственности? Что тут такого?
3: Не ко мне, я понять не имею, честно
2: говоря. О чем это речь?
3: Да, ну, я знаю, так... кто такой Панасенков и чем он там занимался, я тоже не знаю. И по каким основаниям его внесли в перечень иноагентов, скорее надо Минюст спросить, как бы, какие они видели основания для внесения, а потом, как вы говорите, для исключений.
2: Нет, а тогда вот такой вопрос. Вот смотрите, он, как считает Минюст, в связи с утратой признаков иноагента. Значит, вот это он все говорил или что-то такое делал, и за это, соответственно, ему был присвоен статус, потом перестал это делать и через какое-то время был лишен статуса. А вот здесь как это работает? Он же это говорил все равно, вот что-то такое делал, потом перестал. Значит, какой-то срок должен пройти? Он определен или как? Ну, понятно, что Минюст решает.
3: Это решает Министерство юстиции, да, совершенно верно. Если, как сказано в формулировке, он утратил признаки иноагента, то есть перестал распространять информацию иностранных агентов, работать в интересах иностранных лиц, физических или юридических, он может быть исключен из этого реестра. И эта процедура применяется достаточно часто. Я тут, собственно говоря, не вижу никакой какой-то особой ситуации. Может быть, сам персонаж тут кому-то больше интересен, чем другие, но исключают из этого перечня людей достаточно часто.
2: Ну, то есть, значит, человек некую деятельность вел, перестал ее вести, и
3: да,
2: после
3: если
2: этого...
3: Да, если он ее прекратил, он может быть исключен из этого перечня, да, совершенно верно.
2: А вот тут, если спрашивать, вот вроде бы как изначально считалось, что статус иноагента присваивается людям, которые получают некое финансирование из-за рубежа или работают в интересах, собственно, иностранных государств. Просто вот эти все высказывания, считается, что это работа в интересах иностранных государств.
3: Я не знаю, что считается, Алексей. Там же сказано было, он распространял материалы иностранных разного рода агентств, в том числе и которые уже тоже были признаны агентами.
2: Ну, СМИ надо.
3: Вот это является основанием. А что там как считается, кем? Мне, к сожалению, сложно это комментировать, потому что я ни материалов дела не вижу, никто такой Панасенков не знает.
2: Ну, если бы увидели, вспомнили, он такой яркий персонаж достаточно.
3: Ладно, я поищу, хорошо.
2: Я говорю, особенно вот его вокальные упражнения. Это, конечно, тяжело выдержать больше 2 минут, но тем не менее. С 1 января следующего года изменения в налоговом кодексе заработают. Иностранцы должны будут платить налоги за неработающих членов семей. Об этом на встрече с президентом начальник миграционной службы Андрей Кикоть сказал. А если, соответственно, Федеральная налоговая служба не подтвердит наличие у того или иного мигранта дохода не ниже прожиточного минимума, то он будет лишаться патента. А в принципе, как можно изымать налоги у людей, которые не зарабатывают ничего? Ну, понятно, что с родителей, но какой-то процент будет или что это такое, вот я не понимаю.
3: Подождите, это достаточно простая ситуация. Да? Если у вас есть на иждивении определенное количество людей, и эти лица, ваши иждивенцы, они пользуются какими-то социальными благами, то за них должен быть уплачен, ну, скажем так, в кавычках квази, некий социальный налог за то, что они пользуются учреждениями там, медицины, разного рода социального обслуживания и так далее, и так далее, и так далее. Просто человек платит за количество людей, которых он, ну, скажем так, привез вместе с собой, как член своей семьи, например. Работает один, но у него определенное количество иждивенцев есть, как члены семьи, допустим, они у него оформлены. Он платит за них какой-то социальный налог, который как раз покрывает расходы государства на обслуживание вот этой категории граждан. Мы же с вами очень хорошо понимаем, что зачастую приезжает работать один, а потом привозит с собой огромное количество близких, родственников, детей. И все эти люди, извините за такое, может быть, не очень красивое слово, знаю, не всем это нравится, но они просто паразитируют на социальной инфраструктуре, которая создается за счет налогов наших российских граждан. Да? Не совсем, наверное, правильная ситуация. И совершенно верный подход, он обсуждался в правительстве, что если у работающего иностранца какое-то количество иждивенцев есть, то за них некий социальный налог должен быть тоже уплачен, потому что они пользуются этой инфраструктурой. Ну, то есть,
2: Ну вот, Андрей.
3: подход верный абсолютно. Мне кажется, сложно что-то возразить против этого.
2: Да нет, ну, собственно, никто не возражает. Я просто пытался понять, вот человек получает какие-то деньги, там, 50 тысяч рублей, вот, сам платит налоги, получается, иначе это невозможно, да, или оплачивает патент. Плюс еще какие-то проценты там за своих троих детей и жену, например, да.
3: Ну, процент, или как это будет, я посмотрю, как это будет определено. Закон же еще не вступил в силу, да? Но будет определенная ставка, которая будет также у него вычитаться из заработной платы. Или если агент будет платить, значит, агент, если он непосредственно, значит, сам должен будет уплачивать. То есть
2: Но
3: тут.
2: вот, кстати, Кикт сказал, что на 20% меньше теперь мигрантов в нашей стране благодаря вот усилиям. Ну, даже без этого законодательства, я так полагаю, что процент возрастет, потому что немногие потянут вот такую ситуацию, ну, либо будут детей оставлять с супругами там где-то на своей родине.
3: Ну, я думаю, что трудовых мигрантов существенное количество не сократится. Выехали, конечно, очень многие граждане Узбекистана, например, из страны, да, вот статистику, если посмотреть, потому что истекли все сроки, а, кстати говоря, президент своим указом неоднократно продлевал для граждан Узбекистана сроки, когда они могли легализоваться, и многие этим правом воспользовались. Но не все, по всей видимости. Поэтому вот у нас количество граждан Узбекистана существенно сократилось. Потом сейчас, вот что Кикать правильно совершенно сказал. Сейчас, если есть у тебя патент, ты должен в течение определенного времени устроиться на работу, заключить договор, да, то есть получать заработную плату по этому договору. Этот договор, кстати, подлежит регистрации в МВД, да, то есть создана целая система, которая действительно позволяет контролировать человек, который въехал как трудовой мигрант, есть ли у него патент, если он приобрел патент, устроился ли он на работу, какая у него заработная плата. Ну, естественно, достаточно просто сейчас проверить, какое количество людей въехало вместе с ним и являются, скажем так, тоже людьми, которые находятся законно, вполне находятся на нашей территории. И вот сейчас дошла речь до того, чтобы облагать налогом их нахождение здесь. Это, Алексей, достаточно, ну, такая продуманная система мер. Первый ее этап, я как-то рассказывал достаточно подробно в эфире, был направлен на то, чтобы определить количество этих иностранцев, которые здесь находятся, где они находятся непосредственно, работают они или не работают. Список контролируемых лиц появился, помните, да, как бы такой документ, который тоже можно зайти в базу и посмотреть, является ли иностранец фигурантом этого списка контролируемых лиц. Несколько таких мер было принято для того, чтобы установить количество этих иностранных граждан, в том числе кто из них работает и где они работают. И следующий этап – это налогообложение. Вот сейчас мы переходим активно ко второй фазе, чтобы люди, которые здесь работают, платили налоги не только за себя, но и за членов семьи, если они иждивенцы.
2: Меня, кстати, впечатлила очень цифра за 2 года реализации вот этих мер. 321 миллиард рублей поступил в бюджет, прежде всего, региональный.
3: Да,
2: Это,
3: совершенно
2: по-моему,
3: верно.
2: очень серьезная цифра.
3: Очень серьезно, и МВД действительно большие успехи в этом смысле демонстрирует. Я тоже неоднократно говорил, что есть специальная комиссия правительства межведомственная, которую возглавляет Голикова. Работает комиссия, на мой взгляд, мне неудобно ее оценить, потому что я сам член этой комиссии правительственной. Вот. Но, тем не менее, она постоянно работает, рассматривает вот эти все меры, законопроекты, какие-то ведомственные нормативные акты. Постоянно совершенствуются все процедуры, все недостатки разбираются. То есть это такая, ну, буквально там еженедельная работа, направленная на то, чтобы эту систему отладить. И вот результат вы сами, собственно говоря, отмечаете.
2: Да,
3: Результат.
2: определенно он есть. Ну и еще один момент, еще один вопрос, который, наверное, касается всех. Все, наверное, недовольны в какой-то мере работой управляющей компании. Так вот, зампредседатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил упростить процедуру уменьшения платы, ну, за услуги ЖКХ, за некачественное содержание многоквартирных домов. Ну, идея-то правильная. Человек, по его словам, не должен вот бегать и доказывать, да, несколько раз тем более. А весь процесс должен быть максимально автоматизирован. Вот я обеими руками за, потому что сейчас человек должен, значит, регистрировать какие-то нарушения. Тут мне не покрасили, да, тут сломалась лампочку, не поменяли и так далее. И потом куда-то идти, доказывать, что это есть, и потом, может быть, снижена будет оплата. А вот как здесь, с вашей точки зрения, можно процесс этот поправить, чтобы он автоматически происходил?
3: Ну,
2: хотя бы.
3: Достаточно сложно автоматическим, что я с вашим базовым посылом согласен. Человек не должен платить за услуги, которые ему не оказаны. Да? Не должен. Вина это управляющей компании или нет, это тоже нужно всегда как бы разбираться более тщательно в этой истории. Автоматизация, ну вот в Москве, например, создана некая система, да, активный гражданин, где вы можете там в режиме чуть ли не реального времени информировать местные власти о том, что у вас лампочка перегорела или еще что-то произошло, там мусор не вывезли, да, и, насколько я знаю, активно достаточно реагируют на это власти и, соответственно, исправляют эти недостатки. Можно ли по всей стране это внедрить? Хорошо было бы, если бы это было внедрено по всей стране. Но думаю, что на это какое-то время еще потребуется, тем не менее.
2: Ну, у нас еще где-то 1,5 минуты осталось, тогда еще один вопрос успею задать. Федеральная служба исполнения наказаний, в планах у нее создание 7 инновационных учреждений, ну, вот таких пенитенциарных, как я понимаю, которые будут сочетать колонию, тюрьму и следственный изолятор. А зачем вот все это объединять в одно? Ну, насколько я понял, именно такие планы. Чтобы не было, я не знаю, как это называется, этапирования, или чтобы как-то проще все это дело содержать, в чем смысл?
3: Я думаю, что да, рационализация, в том числе и экономия бюджетных средств, более рациональное использование этих бюджетных средств. Потому что главное, чтобы все эти категории лиц, они содержались отдельно, да, то есть, чтобы осужденные лица, которые отбывают наказание, их не смешивали с теми, кто находится в следственных изоляторах и еще не осуждены по решению суда, да, может быть, и не будут осуждены. Там мера пресечения просто избрана. Поэтому, да, это определенная рационализация и вполне, ну, как бы, я знаю об этих планах, они прорабатываются с активным участием Министерства юстиции, в том числе ФСИН у нас, да, под вид Министерства юстиции. Поэтому это все направлено на повышение качества и более рациональное использование бюджетных средств.
2: Спасибо, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Продолжаем разговор с Андреем Клишасом, председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором. А теперь к международной повестке. Вот довольно-таки знаковое событие состоялось в городе Кардифф, столице Уэльса. Там прошел саммит кельтских наций. И принял он представителей, причем на самом высоком уровне, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Они по итогам этой встречи подписали меморандум о самоопределении. Самостоятельном определении будущего своих, ну, пока стран, наверное, нельзя сказать, частей, некогда велика, а сейчас, наверное, просто Британии. В принципе, это, может быть, один из эпизодов вот того, что творится или происходит, процесс, который происходит в Европе, правильнее будет так сказать. Помним мы каталонские события, сейчас выборы в Саксония, Анхальт и вообще вся ситуация в Восточной Германии, которая, мы уже сегодня об этом говорили в эфире, так и не стала частью Германии. Там все-таки довольно-таки серьезное различие между двумя вот этими частями большой страны, да. То есть некий такой треск по швам, с моей точки зрения, наблюдается. Разделяете ли вы это мнение или это совершенно не связанные события?
3: Ну, честно говоря, я думаю, что события там в Германии и в Великобритании, вот та декларация в Кардиффе, да, по-моему, они это разные вещи, я как-то их не объединяю, но я по отдельности согласен и с тем, и с другим, да, конечно, ну, как бы есть такое... набирают силу центристские, правоцентристские движения в Европе. Они возмущены там политикой, которую проводят европейские страны. Да, это одна история. Вторая – это Великобритания. И там вот эти процессы, они же были заложены в момент, когда было принято решение о Брексите. Да? Тогда еще часть Великобритании высказывала сомнения в этой политике, в частности, и Шотландия, и Ирландия, да, вот сейчас недаром, да, конечно же, наверное, на поверхности лежит тема мигрантов, миграционная вообще проблема, которая есть в Великобритании, в частности, но если посмотреть внимательно, о чем они говорили, там, лидеры вот этих перечисленных регионов Великобритании, то они в первую очередь говорили о том, что они дальше свое будущее видят в интеграции в ЕС. и вхождение отдельно в Европейский Союз. То есть тут как бы ну, более сложная мотивация, по всей видимости, у них. И если Шотландия видит как отдельное соглашение, то Ирландия через объединение с Республикой Ирландия, да, Северная Ирландия. Поэтому это, ну, как бы процессы, может быть, что-то есть общее, но это точно не в одной линии, как бы, история. Кстати говоря, более забавно, что одна из деревень проголосовала, там что-то не 90 с чем-то процентов жителей, да, я вот сегодня смотрел новости.
2: Да, Пидингтон называется, да.
3: За выход из Великобритании.
2: Ну, потому что им хотят построить центр на 1300 мигрантов прямо рядом с их деревней, а у них в этой деревне 300 человек всего и живет-то.
3: Да.
2: Ну, вот, поэтому,
3: Алексей, я думаю, что в Великобритании это ну, такое жест отчаяния, недовольство парламентом, элитами, которые в Лондоне, да, по всей видимости, они существенно оторвались в своей повестке от того, что беспокоит людей в стране. И вот, наверное, силы националистические, в том числе националистические, они решили, что подходящий момент для того, чтобы заявить о своей позиции. Я думаю, эта история будет продолжаться. Безусловно, она будет продолжаться, и как она будет развиваться, ну, достаточно интересно за этим понаблюдать. С точки зрения даже вот конституционного права, да, британского, как они будут эту ситуацию, как они из нее будут выходить.
2: Но референдум-то в Шотландии было, там с небольшим перевесом победили, так сказать, те, кто хотел оставаться.
3: Я тогда внимательно за этим наблюдал, референдум был, но если вы посмотрите, кто имел право голосовать, то там очень-очень забавная ситуация была. То есть все, кто могли проголосовать за выход, у них так разными правдами и неправдами их лишили права голоса, а всех, кто приехал из Европы, экспатрианты, которые жили там, менеджменты, военные и так далее, и так далее. Все они получили право голосовать на местном референдуме. И, как вы справедливо заметили, с очень небольшим преимуществом тогда сторонники единства, они получили большинство.
2: А вот разве, вы же сами сказали, разве это не объединяет два эти случая? То есть Великобритания, там череда зачастую в очень странных премьер-министров, довольно слабая, как мне представляется, центральная власть побуждает как бы вот эти вот самостоятельные национальные, ну не скажу окраины, части, наверное, да, Соединенного Королевства, искать, скажем так, свой успех по отдельности, чтобы вот к этой глупости не иметь отношения. И к этим решениям, я даже не буду оценивать, решением, которое им не нравится, так скажу. И в Германии то же самое. То есть, если канцлер впрямую говорит, да мне вообще все равно, что внутри страны происходит, мне надо Украину поддерживать. А, собственно говоря, партия, которая побеждает вот на местных выборах, да, вот в этой земле, она говорит, что мы, наоборот, хотим сотрудничать с Россией, не хотим помогать Украине. Более того, пусть еще деньги вернут. То есть, как бы вот не соответствие взглядов с центральной властью. Значит, на местах эту идею поддерживают все-таки, да?
3: Ну, слушайте, несоответствие взглядов с центральной властью, это не значит, что это нас объединяет. Давайте поспрашиваем ирландцев, шотландцев и валлийцев, они за нормализацию отношений с Россией, поддерживают ли они Украину? Боюсь, что мы получим ответ, который нам не очень понравится. Да, в Германия сильно отличается с точки зрения и правовой, и с точки зрения государственного устройства от Великобритании. Во-первых, Федеративная Республика Германия – это реально очень сильная федерация. Там у земель огромные полномочия. И если земли недовольны центральной, там, скажем так, федеральным правительством, у них для этого есть достаточно серьезные ресурсы влияния. В отличие от Великобритании, да, где вроде как есть какая-то автономия, но практически на политику Соединенного Королевства влияют они очень-очень ограниченно. Именно поэтому они и ставят вопрос о выходе. Это, скажем так, результат слабости их позиций внутри Великобритании, вопрос о выходе. А в Германии, когда на уровне земель побеждают оппозиционные партии, это серьезная заявка на изменение политики или на контроль над федеральным правительством в будущем. Так что я бы здесь все-таки не объединял эти две истории, они разные.
2: Нет, там просто причины недовольства центральной властью разные. Германия, особенно восточная, она, в принципе, вот если сотрудничать с Россией, то гораздо будет ей выгоднее. А Великобритания вообще, в принципе, от России очень мало зависит. То есть у них свои поводы для недовольства. Но просто...
3: Наверное, поэтому я не понимаю, что вы видите общего во всем этом.
2: Я вижу то, что слабое и принимающее не политически мотивированное, а не экономические решения власть, она вызывает в некоторых частях страны, ну, такие, скажем так, настроения сепаратистские или нет.
3: Почему вы решили, что центральная власть слабая?
2: В Великобритании, но если она меняется каждый год, там прошла череда этих людей, которые никто не выбирал, и которых сама же партия убирает и ставит новых.
3: Смотрите, людей никто не выбирал, а партии продолжают манипулировать этой политической системой, удерживают большинство в парламенте и меняют премьер-министров как перчатки. Причем не только премьер-министров, но консерваторов меняют на лейбористов и так далее, а политика центрального правительства, ну, назовем его так, остается прежней. Говорит ли это о слабости центрального правительства? Я боюсь, что нет.
2: Ну, может быть, но сама смена, вот сами лидеры, это же нельзя сравнивать там
3: сами
2: с Черчиллем,
3: с Тэтчером. Но политическая система устроена так, что эти слабые лидеры не в состоянии ее обрушить. Достаточно сильное государство выстроено. Институты политические очень устойчивы, они достаточно сильны. Давайте не будем себя обманывать. Великобритания и конституционный правопорядок не обрушится, да? Потому что она в состоянии пережить десяток таких клоунов, как Борис Джонсон или там Ли Страсс. Далеко не каждая политическая система в состоянии переживать таких премьер-министров и выходить из этой ситуации, как ни в чем не бывало. А пока Великобритания выходит, тут нам не нужно заблуждаться, да, нужно понимать, что это очень сильная с вековыми традициями политическая система. И она привыкла к тому, что иногда демократия выбрасывает наверх, ну демократия такая специфическая, таких персонажей, как Борис Джонсон, Ли Страсс и же с ними, или Сунак, да, ничего не происходит. Политика не меняется. Какой бы премьер-министр смешной ни пришел, он делает то, что нужно. И нынешний премьер-министр, я уже, кстати, даже не помню, как его там фамилия.
2: Энди Бернам, да, я сам с трудом запомнил.
3: Да, он вот, не знаем, сколько он продержится с вами на этом посту, да, и надо ли его запоминать. Но, тем не менее, он уже сказал, что никакие референдумы он не разрешит, и никаких результатов они не признают в любом случае. Боюсь, что это говорит не о слабости центрального правительства, а о его уверенности в том, что политическая система будет работать на него, а не на Шотландию, Ирландию и Уэльс.
2: А вы не считаете, что бомба заложена под этим? Условный канцлер немецкий имеет там 17-15% поддержки, партия, которая... вполне, так сказать, экономически обоснованные идеи предлагает, имеет 45, ну вот в этой земле конкретно, да, а эту партию никто не слушает, а те партии, которые ей противостоят, имеют поддержку 12-15, но все вместе у них больше, чем вот у этой партии. Вот тут такая, то есть получается, что страна разделена же, нет?
3: Ну, разделена, конечно, и тем не менее, до тех пор, пока не пройдут федеральные выборы, ничего не поменяется в Федеративной Республике Германии. Да, пока не пройдут федеральные выборы, ничего не изменится. Да, мы ожидаем, кстати, 20-го, по-моему, да, очередной будет там раунд голосования во многих землях. Угу. И мы посмотрим на результат, сколько альтернатива для Германии. По-моему, даже в Берлине будут выборы, боюсь точно.
2: Ну, Берлин будет, будет. Верно.
3: Посмотрим, что там, как там проголосуют. Он достаточно левый, да, как бы левацкий, все-таки город Берлин. Да, наверное, Мерц может потерять место канцлера, может быть, он перестанет быть лидером нынешней правящей партии. Но смена лидера приведет ли к смене политики, пока не состоятся общефедеральные выборы? Это большой вопрос.
2: Вот как бы вы прокомментировали, он просто хочет вопрос о себе, так сказать, выдвинуть на партийные дискуссии, то есть либо вы меня безоговорочно поддерживаете, невзирая на вот эти вот результаты земельных выборов, либо добивайтесь моей отставки, а тогда он назовет имена преемников. Вот это, с вашей точки зрения, вот это вот как бы выставление Какого ультиматума? О чем говорит?
3: Ни о чем не говорит. Это их внутренние дрязги, нам на это обращать внимание не нужно. Ну, человек борется за свое политическое будущее. Оно, наверное, не такое будет продолжительное, но он пытается его продлить настолько, насколько сможет. И как это там у них влияет на их внутрипартийные дебаты по этому поводу, я, честно говоря, не знаю, не специалист по именно немецкой политике, но я хочу сказать одно, что в Великобритании, что в Германии – политическая система достаточно устойчива, да? Она по-разному совершенно функционирует. Федеративное государство и, в общем, Великобритания, там своя специфика. И я считаю, что центральное правительство в Лондоне, оно достаточно уверенно контролирует ситуацию в стране, несмотря ни на что. Несмотря на эти сепаратистские движения и возможные референдумы и так далее, и так далее. В Германии ситуация другая, там очень большая роль земель, и там, конечно же, тоже нужно ждать общефедеральных выборов для того, чтобы что-то реально в политике центрального правительства изменилось. Это политическая система где-то веками, а где-то десятилетиями заточена на то, чтобы такого рода внутриполитические кризисы стабилизировать.
2: Не, это да, но это до поры до времени, пока жизнь людей не станет совсем трудной. Не мне судить, как они сами свою жизнь оценивают, но вроде бы как она ухудшается. Вот жизнь простого обыкновенного человека.
3: Она ухудшается, скорее всего, да, как бы мы, ну, сложно сделать отсюда такой вывод. Она ухудшается, и цены растут. Безусловно, это так. Но означает ли это, что люди сделают радикально иной политический выбор, это далеко не факт.
2: Ну да, если, может, Веймарскую республику вспоминать, то, что в Германии произошло там, случилось же все-таки на фоне тогдашнего ухудшения качества жизни после Первой мировой войны. Ну, не знаю, будет ли здесь так или нет. Но а вот хотел бы вас спросить, а вы как считаете, почему они так цепляются за Украину? Вот что Меркель, Мерц, что у Урсулы фон дер Ляйен?
3: Меркель тоже, это правильная была, это была оговорка, но она по сути верная. Потому что они сделали ставку, их политическое будущее тех сил, которые они представляют, во многом зависит от того, чем закончится война на Украине. Они сделали на это ставку. Они сказали, что Россия должна быть побеждена на поле боя. Я глубоко убежден, что внутри, глубоко внутри, они рассматривают эту ситуацию как реванш за поражение во Второй мировой войне. И для них это было бы, конечно, фантастическим подарком, если бы Россия потерпела поражение. Это бы в некотором смысле вернуло им все то, что они потеряли в 20 веке. Но Россия побеждает, уверенно достаточно побеждает, да? Мы это видим, и это видят американцы, по всей видимости, судя по последним телодвижениям. И сейчас эти силы, ну, они терпят политический крах, но признание того, что они проиграли в этой ставке, ставке, на которую было поставлено неимоверно много, для них это неприемлемо. Поэтому они цепляются, Алексей, правильно вы говорите, цепляются за эту ситуацию до последнего и будут так делать.
2: И еще один, так сказать, очень важный вопрос, я, честно говоря, у меня... так сказать, если бы были волосы на голове, они стали бы дыбом. Оказывается, трибунал по военным преступлениям в Косово такой работает, осудил лидера косоваров Хашима Тачи, ну, то есть, вернее, признал его виновным в убийствах, пытках, военных преступлениях и осудил на 25 лет тюрьмы. Там это как-то вот мимо меня совсем прошло, это все сопровождало давление, запугивание, митинги вот в Приштине, в столице Косово. Но вот как это можно объяснить? Ведь это же невыгодно. Многие политические процессы и их результаты, они просто под ковер, как мусор, заметают. А здесь все-таки они дошли до решения суда. Как это стало возможно?
3: По-моему, тут в Гааге, да?
2: Да. Преступлением в Косово, а не военное преступление в Косово, а суд в Гааге, да.
3: Да, но, слушайте, я, честно говоря, не сомневаюсь, что этот человек преступник, но у меня это субъективное мнение, да, у меня тоже нет материалов дела, да, сразу оговоримся, я знаю то, что знает общественность из там средств массовой информации, но, по всей видимости, это еще один шаг к тому, чтобы показать в первую очередь Сербии, где были осуждены очень многие деятели политические, военные того периода времени, что европейское, скажем так, правосудие не такое уж однобокое. Ведь не секрет, что они активно пытаются последние десятилетия затянуть Сербию в ЕС, оторвать Сербию от России. Я считаю, что это один из шагов в этом направлении. Они говорят, посмотрите, вот преступник, про которого вы хорошо знаете, и вот мы тоже считаем, что он должен быть осужден. И вот там 25 лет, да, они ему дают. Я считаю, что это политическое решение. Оно в некотором смысле, да, оно объективно правильное, но почему оно появляется сегодня? Потому что в Сербии непростая политическая ситуация. Вучич, по всей видимости, уходит с поста президента. Там предстоят парламентские выборы. Он вроде как собирается баллотироваться на этих выборах для того, чтобы занять пост премьер-министра. Я думаю, что Запад все это планирует под эту ситуацию в Сербии, под политические события, которые предстоят в Сербии для того, чтобы показать сербам, что Запад объективно оценивает тот конфликт. Хотя это, конечно, не так, мы все это хорошо понимаем.
2: Но тогда получается, что вот этот, например, я даже не знаю, перформанс с приемом Зеленского, с красной ковровой дорожкой, почетным караулом, вот этими всеми делами, вот это решение награда за то,
3: А я не знаю, какая ковровая дорожка и где.
2: ну
3: Я не
2: как
3: очень понимаю.
2: принимал с помпой Вучич Зеленского, расстелили.
3: Вучич
2: Ну,
3: очень давно пытается играть и нашим, и вашим. Совершенно очевидно, да? Давайте вспомним заявление Службы внешней разведки России, которые достаточно убедительно предоставили данные о том, что Сербия поставляет вооружение, боеприпасы Украине. Это же факт. Эти факты были признаны. Сербии нечего было против этого сказать. Бучич активно играет и нашим, и вашим. Но, понимая, что, по всей видимости, общественное мнение все-таки в пользу России в Сербии склоняется, он по-прежнему изображает из себя такого, как бы, в большей степени пророссийского политика. Но реальная политика Сербии, на мой взгляд, я не международник, да, но на мой взгляд, и совместные учения с НАТО, мы помним, там были, и позиция правительства сербского была очень странная по многим вопросам. Так что я думаю, что Вучич постепенно, очень медленно, но толкает страну в объятия Евросоюза. И это решение в Гааге суда, оно очень выгодно тем силам, которые пытаются оторвать Россию от Сербию от России.
2: сегодня, кстати, вспоминая многих британских премьеров, был такой Тони Блэр, который сказал по поводу Ирака, да, помните? Ну, бывает, мы ошиблись, разведка неточные данные дала, когда в ООН, значит, пробирочкой американский госсекретарь, если Колин Пауэлл, да, тряс, и это стало основой для вторжения.

0: ситуацию, когда ситуация уже отыграна, скажем так, точка невозврата пройдена, тогда они готовы признать, изобразить из себя таких людей, которые говорят, всегда в конечном итоге говорят правду. Но только дело уже сделано. И так было в Косово, да? Подождем еще, что они скажут Сербии по этому поводу. Потому что ведь отторжение Косово от Сербии было абсолютно незаконным. И с точки зрения норм международного права, да? И мы помним хорошо все эти выступления в Международном суде, в Организации Объединенных Наций, позиции Великобритании, Франции и других стран. Мы потом активно, кстати, цитировали это, когда была ситуация с Крымом, да, который объявил свою независимость, а потом входил в состав Российской Федерации. И если почитать, что говорили представители западных стран в Международном суде ООН, ну, они просто поддерживали Крым двумя руками. Если перенести одну ситуацию на ситуацию в Крыму в 2014 году. Так что я думаю, что мы по поводу отделения Косово узнаем так называемую правду, когда будет слишком поздно, когда точка невозврата будет пройдена.
1: Ну, то есть вы считаете, что вот это вот решение, оно никак не приведет к изменениям статуса Косово, Сербии, какие-то вот
0: Конечно, нет.
1: ничего?
0: Конечно, нет. Конечно, нет. Никаких последствий. Просто они сдали Хашима Тачи и определенных людей из его окружения. Они вышли в тираж, эти люди. Они больше им не нужны. Они свою работу сделали. Поэтому можно их издать.
1: А Урсула фон дер Ляйен сказала, когда хоронили Ратка Младича, недавно скончавшегося генерала сербского, что прославлению военных преступников нет места в ЕС. Она скажет, как считаете, то же самое по поводу Хашима Тачи?
0: Она должна
1: Когда
0: была
1: его
0: бы
1: будут там где-то, может быть, там хоронить и так далее. Да дай бог,
0: она
1: ладно.
0: должна была бы много раз сказать это Зеленскому, который уже пантеон военных преступников просто создал в Киеве, да, Алексей? Что-то мы не слышим от фон дер Ляйен, ничего подобного. А Зеленский-то занимается ровно этим, героизацией нацистских преступников. Вот о чем фон дер Ляйен стоило бы помнить.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Как всегда, очень интересный разговор. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты. и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километра поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был

0: чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Контекст. Идея Дональда Трампа в целом очень хорошая. Так в Кремле прокомментировали заявление президента США о том, что Россия и Украина достигли договоренности об энергетическом перемирии. При этом, по словам Дмитрия Пескова, украинская сторона предприняла попытку удара по одному из энергообъектов на территории нашей страны. В Кремле считают, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производство нефтепродуктов не решает проблем на глобальном рынке. Для стабилизации необходимо обеспечить безопасное торговое мореходство для нефтеналивных судов. А Киев не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать. В результате страдают российские и иностранные танкеры, гибнут люди разных национальностей. Владимир Зеленский подтвердил готовность к взаимному прекращению ударов. Но при условии, что НАТО обеспечит реальное соблюдение договоренностей с Москвой. Другими словами, продолжит поставки новых вооружений и противоракет для комплексов «Патриот». Стоимость галлона бензина в США перевалила за рекордные $6. Это вынуждает Белый дом искать любые пути понижения цен на нефть на мировом рынке, крупная доля которого сохраняется за Российской Федерацией.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Ереване 4, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Палата представителей США проголосовала за проект о санкциях против России. Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном скоро завершится. Россиянам рассказали о 6-дневной рабочей неделе в 27-м году. Подробности далее. Проект о новых санкциях к России набрал нужные для одобрения голоса в Палате представителей. Итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. Хотя голосование еще продолжается, законопроект уже преодолел необходимый порог простого большинства в Палате представителей, заручившись поддержкой более 217 законодателей. Напомню, автором этого проекта является ныне покойный сенатор Линдси Грэм. Он внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в желании Ирана заключить сделку, а конфликт движется к завершению. Трамп утверждает, что слышал это напрямую от Тегерана. В период агитации политических партий и кандидатов перед выборами депутатов Государственной Думы 9-го созыва завершится 18 сентября в полночь. Период агитации стартовал 22 августа. Все зарегистрированные партии в этот период имели одинаковое бесплатное эфирное время на государственных телеканалах, а также равную бесплатную площадь в печатных